0: Луганская Народная Республика и Донецкая Народная Республика. И там в этом же письме сказано, что мы никогда этого не добьемся. В Киеве что, не знают, что ли, что с 1 апреля текущего года Луганская Народная Республика полностью контролируется Российской Федерацией, российскими войсками. А от Донецкой Народной Республики под контролем киевских властей осталось меньше 15% территории. Вот мы движемся спокойно, но уверенно к решению этих задач. И нет сомнений, что мы этого добьемся.
1: Говоря об использовании беспилотников на фронте, Путин заявил, что на поле боя паритет, на некоторых участках преимущество у России.
0: Наша промышленность и оборонная наука делают все и в состоянии делать все, чтобы обеспечить российские вооруженные силы, в том числе и вот этими средствами ведения борьбы. Если вы задали этот вопрос, я отвечу. На поле боя паритет, где-то у нас и преимущество наблюдается на некоторых участках. Это то же самое касается и вот этой дальнобойной авиации такого самолетного типа. Ведь она же такого уж совсем большой угрозы не представляло бы, если бы вовремя принимали соответствующие решения и наращивали соответствующие возможности. Но это же низколетящие и медленно летящие цели. Правда, появляются уже и беспилотники с реактивными двигателями, но и это на средства ведения вооруженной борьбы в принципе купируется. На той стороне нет собственного производства таких средств поражения, которые есть в России. Это гиперзвуковое оружие, это крылатые ракеты, причем по полной линейке. Это ряд других средств поражения, которые нет и у других стран. Например, такое оружие средней дальности, как «Орешник», о котором много говорили.
1: Владимир Путин также заявил, что ВСУ совсем потеряли голову, нанося удары по Запорожской АЭС. Президент отметил, что ветер может подуть и в Европу. Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
2: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российская теннисистка Мира Андреева способна стать чемпионкой Ролан-Гаррос, заявил министр спорта России Михаил Дегтярев. Ей абсолютно по силам выиграть такой престижный турнир. Нервное давление очень высокое, и то, что она прошла всю сетку так удачно, ее большая заслуга как спортсменки. Поэтому надеемся в финале на победу, болеем за нее, подчеркнул Дегтярев. В субботу в финале женского Ролан-Гаррос 19-летняя Мира сыграет со 114-й ракеткой мира Майей Хвалинской. Тем временем россиянка Алиса Октябрева вышел в финал юношеского Ролан-Гаррос в 1-2, пройдя Яну Ковачкову из Чехии 5-7, 6-4, 6-3. За титул Алиса сыграет с Синь-Джань-Сунь из Китая. Новости хоккея. «Спартак» заинтересован в подписании контракта с голкипером Иваном Федотовым, пишет «Спортэкспресс». Ранее 29-летний вратарь из-за травмы покинул расположение фарм-клуба «Коламбус» и вернулся в Россию. В текущем сезоне Федотов не провел ни одного матча в Национальной хоккейной лиге. Хоккейный клуб «СКА» подтвердил, что с нового сезона домашние матчи будет проводить на «СКА-арене». Также отмечается, что на данном стадионе продолжит выступать китайская команда «Шанхайские драконы». Напомню, что в минувшем сезоне «СКА» играл на своем старом стадионе «Ледовый дворец». Российские триатлонисты выступят в Европе на отборочных соревнованиях к Олимпийским играм 2028 года. Об этом в интервью ТАСС сообщила руководитель Федерации триатлона России Ксения Шойгу. Ранее информировалось о том, что некоторые европейские страны отказывают в выдаче виз российским спортсменам для участия в международных соревнованиях. В завершении футбола полузащитник Барселоны Ламин Ямаль признан лучшим игроком сезона в чемпионате Испании, сообщает пресс-служба Ла Лиги. Напомню, в прошедшем сезоне 18-летний испанец провел 28 матчей в чемпионате страны, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. О прогнозе на 6 июня. В Челябинске будет плюс 21 градус, в Сатке около 16 тепла. В этих городах ожидаются дожди, в Магадане плюс 11 без осадков. В Хабаровске и Владивостоке плюс 14 градусов, синоптики обещают дожди. В Петропавловске-Камчатском плюс 10 без осадков. В Ханты-Мансийске плюс 24, пройдут дожди с грозами. В Омске плюс 29 и без осадков. В Мурманске плюс 25, вечером пройдут дожди с грозами. В Вологде плюс 24 без осадков. В Петербурге в субботу субботу. Вечером возможны дожди с грозами, днем будет плюс 28 градусов. В Москве без осадков, днем около 25 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 16, давление 752 миллиметра.

0: Мужские грезы.
1: Программа Дмитрия Чернова. Обо всем, что волнует настоящих мужчин.
2: Слушайте, вы не меня разбираете. Вы его разберите. Что он за человек?
3: Хороший человек. И в характеристике так сказано.
4: Друзья, меня зовут Дмитрий Чернов. Это программа «Мужские грезы». Вновь в пятницу в 18.10 на своем месте в эфире «Радио России». И напомню, что в прошлой программе мы с прекрасным адвокатом, замечательным юристом, председателем Московской коллегии адвокатов Викторией Данильченко обсуждали проблемы Семейного кодекса. В марте 26 года Семейному кодексу в нашей стране исполнилось 30 лет со дня его принятия. Какие проблемы существуют сегодня в семейном праве? В чем несовершенство нынешнего Семейного кодекса? В чем несовершенство состязательности сторон, разводящихся в суде? Почему дети страдают в результате семейных неурядиц, которые выносятся в том числе и на судебное поле битвы? Мы сегодня продолжим обсуждение, поговорим о том, что необходимо изменить в Семейном кодексе. Почему дети действительно становятся разменной монетой и почему Семейный кодекс, кстати говоря, и не предусматривает защиты детей в полном смысле от того, чтобы им не предстояло стоять перед судьей, клеветать на мать или на отца по приходе одной из сторон. Виктория Борисовна, вам слово.
5: Просто есть очевидность. И, конечно, когда у тебя взрослый подросток, это очевидность. А есть неочевидность, когда у тебя какой, говорит, там, 9-летний ребенок стоит. Это неочевидность. А ты с кем хочешь быть? С мамой. А почему? Она хорошая. А папа плохой? Нет, тоже хороший. То есть, понимаете, это не очевидность. А когда идет вот жуткий совершенно накат всеми словами, которыми только можно, человек оскорбляет своего отца, то ты понимаешь, что что-то здесь не так.
4: А когда ребенок, наоборот, кричит на плече, вот у нас тоже в программах были такие даже примеры, мы приводили и слушали эти аудиофайлы, когда ребенок кричит на руках у судебного пристава: я не хочу к маме, я хочу жить с отцом, а ребенку там 5-6 лет, потому что слушайте, этому нельзя не поверить, потому что мама плохая, а мама стоит здесь рядом. Вот ты думаешь, ну а чем она плохая, ты женщина, не заглянешь ведь внутрь, да, и не выяснишь, почему ребенок так себя ведет, тоже не очень ясно. Вопрос в пустоту. Просто вот хочу описать такие истории, которые всегда разрывают. Я не знаю, как вам, адвокатам, на таких процессах бывает непросто. Как вы с этим справляетесь вообще?
5: Справляемся, потому что это работа. Это не личное, это работа. И как только ты начинаешь включать что-то личное, это всегда, ну, как хирург стоит и оперирует, не знаю, там, своего ребенка. Ты сможешь так? Нет. Так и здесь. Ты просто должен поставить стену и помочь этому человеку. То есть это не значит, что ты отключаешь эмоции, конечно, нет. Но ты не включаешь вот это внутреннее свое. Вот почему? Потому что это, кстати, этим страдают многие адвокаты, которые приходят и почему-то начинают рвать на себе рубаху. На минуточку, давайте будем все-таки цивилизованными людьми. Мы тут пришли работать. И мы давайте будем уважать друг друга в этой работе. Но при этом абсолютно поддерживая и помогая своему клиенту всем, чем ты только можешь. И еще два слова скажу, Дим. Вот вы сейчас сказали про маленького ребенка, пристав на плече. У меня было такое дело, долго длилось, года 4, наверное. Папа боролся за девочку, которая с ним жила. И что только мама не творила. Вы просто не представляете, откуда только приставы не выдергивали ребенка. Хотя у нас это нельзя. Опять, да, мы опять разговариваем о том, чего нельзя делать. Нельзя. Но мы почему-то на абсолютно по-серьезке, как говорится, это обсуждаем. И все равно мы победили. И все равно мы победили, понимаете? Нас или пытались лишить родительских прав, и нас пытались посадить в тюрьму. И что только с нами не пытались сделать. Но вот здесь вот есть какое-то нутро, ты понимаешь, что все равно вот где-то есть эта справедливость, она должна быть однозначно победить. И все равно мы побеждаем.
0: Мужские грезы.
4: Чем вы можете оправдать, не даже не оправдать, наверное, объяснить вот эту неистовую ненависть между некогда бывшими родными людьми, которые вот в этой битве за ребенка могут посадить отца в тюрьму на пустом месте, могут там, я не знаю, повесить на него общественные ярлыки, что он сумасшедший и так далее, и так далее. Чем это объясняется?
5: Ну, чем это объясняется? Не знаю. Это такая ненависть, это когда-то вот при жизни друг с другом они не смогли разойтись как нормальные люди, да, и они ушли оба с диким конфликтом в отношении друг друга. мы все прекрасно понимаем, что ребенок здесь заложник их взаимоотношений. Ничего другого здесь нет. Меня, знаете, что удивляет? Понятно, там ребенок заложник, это все да. Если бы они двое, вот, одна живет свою жизнь, и второй живет свою жизнь, и вот они сюда, там, этого бедного ребенка дербанят. Но ведь зачастую одна живет свою жизнь уже в новом браке, да, в новой, да, семье. Ты еще не угомонишься это все никак, да? А уж если он живет с другой женщиной, это кошмар. Я вам даже другое скажу. Наверное, в эфире не очень хорошо говорить, да, чему мы учим клиентов. Но не учу, давайте так, уйдем от слова «учу». Прошу не говорить. Угу. Если этот мужчина живет с хорошей женщиной, которая прекрасно и чудесно относится к ребенку, если есть возможность не говорить, то есть если они не заключили, ну, заключили брак, понятно, если они не заключили брак, вот лучше не надо. Потому что как только это станет известным, как вот этой бывшей, вот бывшей, угу, это все, это вот ощущение, что человека просто, знаете, вот так вот держали на резинке, потом эту резинку отпустили, и человек сносит все на своем пути. Но самое удивительное, я даже не про бывшую, а как на это реагирует суд.
4: Угу.
5: И суд как? Тоже встает на сторону вот этой бывшей.
4: Если судья женщина.
5: Ну, у нас 95% именно по этой категории дел судья женщина.
4: Не объяснить это. Ну да.
5: Личное. Не нравишься ты мне.
4: Вы знаете, есть замечательный кинофильм, называется «Нелюбовь» Андрея Звягинцева. Прекрасный фильм, препарирующий как раз вот эти все отношения и показывающий, как это может быть на самом деле, если там, кто не смотрел, как раз вот не буду спойлерить, но разменной монетой становится ребенок и его судьба. И заканчивается фильм совершенно жестким и очень страшным выводом. Но, к сожалению, зачастую, да, вот ребенок становится какой-то действительно разменной оплатой, как будто бы грехов родителей, которые никак не могут сами в себе разобраться в первую очередь.
5: Конечно.
4: Никто не может понять, да, что ему больше всего надо.
0: Мужские грезы.
4: Давайте про алименты. Друзья, напомню вам, что у нас в гостях в студии программы «Мужские грезы» адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко. И алименты мы пройти никак не можем, потому что, как я для себя узнал, Семейный кодекс, оказывается, регламентирует всю эту историю. Но вокруг алиментов такое огромное количество мифов существует. Ну вот, например, что взыскать алименты на ребенка можно только после развода. Есть такой миф. А что, не так?
5: Нет. Взыскать алименты на ребенка, взыскать алименты на себя, как на жену или как на мать ребенка, пожалуйста, это можно хоть с момента рождения этого ребенка. То есть здесь
4: и
5: нет
4: что,
5: никакой
4: проблемы.
5: Конечно, бывают случаи такие, например, она живет, у нее нету дохода, у нее нету средств, она ухаживает за ребенком, муж не дает, пожалуйста, идет, обращается и просит взыскать алименты на ребенка и на себя, в связи с тем, что ей необходимо иметь какие-то денежные средства для того, чтобы себя, ну, если не обеспечивать полностью, ну, угу, то обеспечивать, угу, какие-то свои первые, там, какие-то предметы первой необходимости приобрести.
4: Мне в другое, что супруги платят алименты только своим детям. Оказалось, что это тоже неправда, что, оказывается, можно взыскать, значит, алименты с бывшего супруга, может, бывшая жена, период беременности, это понятно. Бывший супруг, оставляющий уход за общим ребенком в течение первых 3 лет со дня его рождения, осуществляющий уход за общим ребенком. То есть и мужчины тоже могут на
5: женщину. И женщина, и мужчина, конечно.
4: Взыскать,
5: тот, кто находится с ребенком.
4: А были у вас в практике такие истории, когда мужчина хотел взыскать какие-то алименты со своей бывшей жены?
5: Да, конечно, много. Часто,
4: да. А чем мотивирует мужчины такие? Не очень мужское, поймите правильно, mm-hmm, друзья, да, поведение. Ну, как-то взыскивать элементы с женщиной, вот для меня всегда кажется, это как-то, ну, недостойно.
5: Вы знаете, тут, опять же, я вам что хочу сказать, что кто-то взыскивает, кто-то обращается с этим требованием, кто-то потом отказывается от этого требования. Здесь по-разному бывает. Но вы понимаете, вот опять мы все-таки так в гендерность уходим, да, что я мужчина, ну как я могу там с женщиной, как я могу пойти с женщиной в ресторан и сказать, слушай, давай чек пополовиним, там, да, располовиним. Но вот смотрите, уже там в моем поколении это какой-то трэш, там, ну, честно говорю. Uh-huh, uh-huh. А в сегодняшнем поколении совершенно нормально, для них это норма. Давай каждый там сейчас там сбросится. И, так. И мы не можем свои мысли, свои думы, свои умения и свою память перенести им в голову. Но они уже живут в современном обществе, это такая абсолютно чисто европейская позиция.
4: Да.
5: А, и если у нас все были там Иван Иванович, да, то сейчас все Иван и вы. Да? Ну, то есть, условно, мы все-таки ближе переходим вот в такой, правда, к европейской истории. А, так что касается алиментов, понимаете, у нас в Семейном кодексе прописано, что содержать ребенка должны два родителя. Не один родитель, а два. Угу. Об этом, к сожалению, зачастую забывают женщины. А забывают женщины, знаете как, с обеих сторон. Первая сторона, когда она идет взыскивать алименты с отца ребенка и говорит, что так, пусть платят, значит, вот так, потому что у меня... Вот. То есть, как бы хочется ей сказать: эй, дружочек, а почему ты забыла, что ты-то тоже, вообще-то, мать, и тоже должна содержать? Это первое. И есть вторая сторона, да, что когда, как вы говорите, ну, как-то это не очень,
4: да.
5: Что идет мужчина и взыскивает. А почему же мы здесь-то тоже забываем, что она мать, и она тоже обязана содержать ребенка? Чего же мы с вами берем и ребенка выводим за рамки тех возможностей, тех денежных средств, которые он абсолютно спокойно может получать. Более того, у нее может быть хорошая заработная плата там, и так далее. Почему ребенок должен недополучить свою там копейку? Да, может быть, вы с ней можете договориться. Опять же, вот как существует брачный договор, так существует алиментное соглашение. Да? Может быть, вы там договоритесь, что это будут, что она деньги будет класть, там не вам на карточку присылать условно, а будет класть на имя ребенка там... Ну, насчет ребенка, предположим. Да, но тут...
4: Очень тяжелая вот эта вот история про то, что эти прозрачных, эти, прозрачность этих денег. Есть сейчас идеи, инициативы создать фонд какой-то, да, там, ну, или как вот карточку завести, счет какой-то общий. И такую различные истории придумываются различными общественными организациями. Как вы считаете, а вообще есть в вашей практике ситуации, когда действительно родители приходили к такому, добровольно решали, что вот давай у нас будет счет, мы будем на него деньги, значит, складывать, чтобы и ты могли в любой момент посмотреть как расходование этих средств, проверить.
5: Нет, в моей практике такого нет. Если в моей практике дела, когда мы обращаемся в суд с исками о том, чтобы нам показали, если нам отказывают...
4: Показывают?
5: Конечно, конечно.
4: И маму показывают?
5: Конечно.
4: А что говорят? А как они показывают? А как они доказывают, что они эти деньги потратили на...
5: Вот так,
4: правильные фрукты
5: приходят.
4: И правильную обувь.
5: А вот так, представляете, приходит, например, вот такой вот чек у нее, там, условно, из какого-нибудь там серьезного магазина. А там, там, хоп, шампанское, там, столько-то, там, хоп. И люди, вы понимаете, вот потрясает это, что люди думают, что мы сейчас не полезем и не будем подчеркивать, где, как вы правильно говорите, фрукты, овощи. Ну, да или нет, мы с вами не знаем, но, тем не менее, все-таки хочется надеяться, что эти фрукты и овощи получает ребенок. А вот когда там реально бутылочка вискаря или еще чего-нибудь вот такого же похожего, вот тут как-то возникают некоторые сомнения. А вы точно ли то принесли, да?
4: Mm-hmm.
5: Ну, это одно. И второе, Дим, все-таки вернусь сейчас чуть-чуть полшага назад, сделаю относительно женщин. Вы знаете, что наш, опять же, семейный кодекс и примкнувшая к нему уже судебная практика разрешает, например, есть возможность лишить родительских прав только в том случае, если ты взыскал алименты, а человек алименты не платит. А вот теперь представьте свою историю, которую вы... мы начинали программу с того, что вы рассказали, что вот мама уехала, бросила детей, да? Но эта мама могла бы не возвращаться. У меня есть, опять же, в практике дело, где мама уехала, и уже есть другая семья, и девочка выросла в другой семье. И она другую женщину знает как мама. Та мама не была лишена родительских прав. Угу. Но они очень мягко, не посвящая ее ни во что и так далее. 10 лет, Дим, 10 лет девочка жила в другой семье. Эта мама не интересовалась. Потом мама везде там подразводилась, она уехала за границу и так далее. И когда девочке исполнилось 13 лет, мама нашлась и сказала, ну чего, я думаю, может быть, уже пора ее забрать. Не три года, забрала. Не четыре. Не забрала. Ну, не забрала. И вот здесь возникают мои слова, о которых я говорю, что нужно идти и взыскивать алименты. Потому что он взыскал, естественно, никто никаких алиментов не платил. Он там не бегал за ней, как там, что она не исполняла, угу. и там, что она алименщица там, или еще что-то. Угу. Но у нас была возможность прийти к судебному приставу, взять постановление задолженности и показать, что этот человек ничего не платил все эти годы, и пойти и лишить ее родительских прав. Понимаете? А если бы этого ничего не было, ничего бы и не было. Мы бы ничего не смогли сделать.
6: Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу.
0: Мужские грезы.
4: Сегодня лишение родительских прав, вот этот сам термин сам по себе страшный, и звучит-то он неприятно. А можно ли сегодня лишить родительских прав по прихоти одной из сторон? Вот просто хочу лишить его родительских прав. Хочу и сделаю все, чтобы его лишили. А просто ли это?
5: Что такое «сделаю все»?
4: Ну, не знаю, соберу какие-то факты о том, что он, значит, не исполнял свои там отцовские или материнские обязанности, не платил деньги. Можно чего угодно придумать, мне кажется. Можно даже человека алкоголиком обозвать в суде. И мне уже в последнее время кажется, что это тоже будет иметь серьезный вес для того, чтобы принять такое решение.
5: Сказать и доказать, да, это несколько разные вещи. Доказать – это все-таки бумажная история в том числе, да, то есть это ты на бумаге доказываешь, что этот человек, как вы говорите, алкоголик, наркоман там или еще кто-то. Собрать доказательства своего, его недостойного поведения, его человека, я имею в виду, недостойного поведения, что человек там ведет какой-то не тот образ жизни. Нам с вами было до недавнего времени позволено обратиться к детективу и там наснимать, нафотографировать. Там.
4: Сейчас так не делается?
5: Не, уже все. Уже, к сожалению или к счастью, не знаю, кому-то, кому больше как нравится. Уже сейчас не делается. То есть, понимаете, но опять доказать можно собрать все, что угодно. Пойдет ли на это суд? Это дела, которые слушаются тяжело. И сказать вам, что у нас на раз-два можно лишить родительских прав или ограничить в родительских правах, конечно, нет.
4: Это
5: конечно,
4: хорошо.
5: Нет.
4: Это хорошие новости.
5: Я вам даже другое скажу, Дим. Вы, наверное, первый, кому я говорю в эфире о том, правда, первый, не наверное, о том, что у меня... И, наверное, нет такой больше судебной практики, но вот она одна есть, и бедная судья, которая это такой не центральные наши суды, а это такой, ну, московский, но периферийный суд. Uh-huh. И вот она, конечно, бедолага, потому что она попала как кур в ощупь, потому что нету ни практики, когда с той стороны оказался гражданин-трансгендер. Папа.
4: Uh-huh.
5: А вот, который стал мамой. И мне, я представляла, кстати, абсолютно бесплатно, потому что мне было дико интересно. Мама совершенно, ну, она нечем было платить там и так далее, да. Ну, то есть вот я захотела помочь этой женщине. Там жуткая
4: настоящей
5: история.
4: Настоящей природной женщине, вы имеете
5: настоящей природной женщине. Жутко была страшная история. Жутко страшная. И, слава богу, я помогла. И все, мы прошли все стадии, так сказать, судебные. И понятно, что Европейский суд все это отменил. И тут началось, как говорится, что у нас началось в стране. И Европейского суда больше, ну, то есть для нас он больше там...
4: Но и хочется сказать, что во многом, наверное, и слава богу, вот в этом вот отношении, да?
0: Мужские грезы. Настоящему мужчине тоже нужна жилетка.
4: Хорошая беседа у нас происходит сейчас. И такая прямо она в конве семейного кодекса. Давайте, наверное, тогда поговорим вот о чем, финализируя разговор. Друзья, напомню вам, что в студии у нас адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко. Виктория Борисовна, в финале разговора не могу не спросить. 30 лет семейному кодексу. На ваш взгляд, какие необходимы внесение сегодня поправок в Семейный кодекс, что бы вы изменили бы? Вот прямо завтра, например.
5: Слушайте, очень много что бы изменило. Во-первых, сам Семейный кодекс не знаю. Опять же, я все-таки больше про правоприменительную практику.
4: Конечно.
5: Да? Правоприменительная практика, чтобы наши все прописанное в Семейном кодексе работало. Чтобы работала не судебная практика, а нормы материального права, то есть Семейного кодекса. Дальше. У нас очень много проблем, связанных с разделом совместно нажитого имущества. Огромное количество проблем. Почему? Потому что, с одной стороны, дети не имеют отношения к собственности родителей, и это нормально. Угу. А с другой стороны, у нас вроде как есть и опять в Семейном кодексе, что суд может отступить от равенства долей в случае каких-то там серьезных. Сколько за мою 32-летнюю практику суд отступал один раз. Один раз. Это можно говорить, что это правоприменительная практика работает? Нет. Нельзя об этом говорить. Да? То есть можем ли мы ссылаться на то, что интересы детей должны учитываться? А я считаю, что в некоторых случаях они должны учитываться. Можно прописать, можно какие-то там более подробные вещи указать. Дальше. Огромный пласт – это позиция по суррогатному материнству, которое прописано одной строчкой, и есть постановление Верховного суда, которое фактически отменяет эту строчку. Вот эти вещи тоже должны быть на сегодняшний момент прописаны, учтены, потому что дел показывает жизнь, что дела есть, они возникают, они там и так далее.
4: А какого рода вот суррогатное материнство? Какого рода дела?
5: Ну, у нас указано, что в Семейном кодексе, что приоритетное право все-таки остается за суррогатной матерью, за тем,
4: то есть не хочет отдавать она.
5: Да, а сейчас есть постановление, ну не сейчас, оно там в 2017 году появилось, постановление Верховного суда о том, что есть понятие там одинокая женщина, во-первых, есть понятие, что в случае, если она обратилась вот в эту программу, то, конечно, права должны быть на ее стороне. И тут-то не потому, что я с этим оспариваю что-то, а потому что не могут быть два противоречащих друг другу, там, условно говоря, документа. Поэтому вот мне кажется, что такого много. Это просто мы сейчас с вами зерна какие-то там алиментных обязательств, сколько всего, да?
4: Конечно.
5: Что есть твердая денежная сумма, а не только там долевое взыскание алиментов. Но почему-то твердая денежная сумма появляется все реже, реже и реже. И доказывать ее нужно, как будто, я не знаю, что мы с вами пришли доказывать в суд. То есть вот есть вещи, опять же, которые должны все-таки работать, а не быть только написанными на бумаге.
4: Ну и, конечно, наверное, самое главное, завершая разговор, сказать всем родителям, матерям и отцам, ну, не раздирать вашего ребенка в своих собственных интересах. Как это еще по-другому, я не знаю, как озвучить, да? Но все-таки, наверное, понимать, что семейное право – это все-таки право для взрослых, а не для детей в первую очередь. И когда вы идете в суд, друзья, то первое, о чем вы должны думать, это не о собственных интересах, а об интересах ваших маленьких семейных жителей.
5: Которые потом станут большими.
4: Да. Виктория Данильченко была у нас в студии, адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов. Виктория Борисовна, большое вам спасибо, что пришли и все разложили по полочкам.
5: Спасибо, что пригласили.
1: Мужские грезы.
4: Ну, а мы с вами, друзья, я напомню, встречаемся ровно через неделю. Программа «Мужские грезы» продолжает ждать, принимать от вас на ваши истории. Если вам, конечно, мужчины, есть о чем рассказать, если вы попали в тяжелую ситуацию не без участия, не без самого фактора создания вам жизненных проблем вашей бывшей лучшей половинкой, вашей любимой женой, после развода ставшей уже в терминологии бывшей, конечно. Ну и рассказывайте, пишите. Самое главное, не стесняйтесь об этом говорить, потому что только так мы сможем это колесо неповоротливое в части защиты мужских прав в постсудебных делах, в постразводных делах, в постсемейных делах каким-то образом повернуться. Меня зовут Дмитрий Чернов. Встречаемся ровно через неделю. И помните, что шрамы украшают мужчину лишь снаружи, а внутренние шрамы делают нас сильнее.

0: Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды зарубежного кино.
1: Говорят, что он мечтал быть бейсболистом, любил танцевать с мультяшными персонажами, враждовал с Фредом Астером, Джин Келли, танцы под дождем и не только. Здравствуйте, с вами Михаил Притечинский. Когда в 20-х годах прошлого века он подрабатывал продавцом газировки на улицах родного Питтсбурга, вокруг его лотка всегда толпился народ, поскольку он сопровождал процесс продажи газировки забавными танцевальными па. Через несколько лет он стал знаменитым на Бродвее в Голливуде, а затем во всем мире. Актера, певца, танцора, хореографа и режиссера Джина Келли и по сей день называют одной из ярчайших звезд в истории мирового кино. В конце августа исполнилось 110 лет со дня его рождения.
2: Из воспоминаний Джина Келли. «В детстве я о карьере танцовщика не думал. Просто был очень непоседливым. Хотел быть бейсболистом в своем любимом клубе «Питтсбург Пайретс». Однако мама почему-то решила, что я, мне в то время было 8, и мой старший брат Фред должны заниматься в танцевальной школе. В юности она всерьез увлекалась танцами и, наверное, поняла, что у нас есть способности. Поначалу мне там не нравилось. К тому же окрестные мальчишки смеялись над нами, называли нас неженками. Мы за словом в карман не лезли и даже часто дрались. Однако в 15 я свое мнение переменил, особенно когда почувствовал, что девчонкам нравится со мной танцевать. Тогда я понял, что танцы – это и флирт, и радость, и любовь, и мечты.
1: Впрочем, к профессиональной карьере он пришел не сразу. Окончил экономический факультет Питтсбургского университета. Но экономисты были в то время не нужны. В Америке началась Великая депрессия. Надо было зарабатывать. Джин и его семья открыли танцевальную студию, а заодно он подрабатывал продажей газировки. В конце концов понял, что хочет быть только артистом. Вместе с братом уехал из провинциального Питтсбурга в Нью-Йорк, и ребята попали в кардебалет мюзикл Коула Портера «Позволь мне это». Ну а затем Бродвей уже нельзя было представить себе без Джина Келли. Впрочем, в середине 30-х началось великое переселение актеров с Бродвея в Голливуд, где в больших количествах начали снимать музыкальные комедии. Среди этих актеров был и Джин Келли, которому предложил контракт знаменитый Дэвид Селзник, глава студии MGM. В 1942 году режиссер Басби Беркли снял фильм под названием «Для меня и моей девушки». Это история труппы бродячих актеров, которые незадолго до начала Первой мировой войны гастролируют по Америке. Партнершей Джина в этой ленте была 20-летняя Джуди Гарланд. Это была ее первая взрослая роль. Впрочем, она к тому времени уже была известна всем, а для Келли этот фильм был дебютом в кино.

0: Из воспоминаний Джина Келли. Волновался я страшно. Успеха точно не ожидал. Когда я впервые увидел себя на экране, был в шоке. У меня было ужасное чувство, что я провалился. Надо немедленно бежать на вокзал и брать билеты в Нью-Йорк. Быть может, на Бродвее меня еще не забыли и возьмут обратно.
1: К счастью, все обошлось. Вообще, в то время фильмы снимали быстро. За каких-то несколько лет Келли сыграл в 20 музыкальных лент и превратился в звезду Голливуда. «Пират», «Девушка с обложки», «Рождественские каникулы», «Поднять якоря» — во всех этих лентах он блистательно пел и танцевал. И не только. Постепенно Келли стал ставить танцы для своих фильмов и был в этом деле настоящим новатором.
0: Из воспоминаний Джина Келли. «Я не хотел двигаться или вести себя, как человек из высшего общества. В 30-х годах в Голливуде была тенденция изображать всех как богатых. Даже если они играли бедняков, все были так красиво одеты и причесаны. А я хотел танцевать в джинсах, танцевать, как человек на улице. Я вырос во времена Великой депрессии и не любил, как люди кичатся своим богатством. Никаких изысканных нарядов, классики и бальных залов. На экране должны быть обычные люди, даже если они танцуют».

0: Голливуде в то время, как известно, было два короля танца – Джин Келли и Фред Астер. Атлетизм и неуемная энергия Джина резко контрастировали с изысканным стилем его соперника Фреда. На экране они встретились всего два раза. Почему так мало? Потому что оба были великими мастерами своего дела. И даже та феерия, что они создавали вместе, не могла сгладить духа соревнований и соперничества. Пресса распускала слухи об их вражде, но это была неправда. В 1952 году Джин Келли подарил миру свой главный шедевр – ленту «Поющие под дождем». Кстати, он не только сыграл главную роль, был главным хореографом, но и вместе со Стэнли Донаном поставил фильм. Началось все с того, что голливудские продюсеры решили объединить каким-нибудь нехитрым сюжетом дюжину старых песен, написанных для различных бродвейских шоу поэтом Артуром Фридом и композитором Нессио Гербом Брауном. Так родилась идея сделать фильм о приходе в Голливуд звукового кино. Звезде немых фильмов Дону Локвуду приходится посещать преподавателя сценической речи и учиться говорить на экране. Впрочем, если у Локвуда уроки речи шли успешно, то его партнерша по немым фильмам терпит у микрофона полная фиаско. В результате ее озвучивает юная хористка Кэти. Ее играла Дебби Рейнольдс. Динамичный, веселый, остроумный, наверное, лучший киномюзикл в истории. Но, как это часто бывает, легко все выглядело только на экране.
1: Из мемуаров Дебби Рейнольдс. Джин был невысокого мнения о моих способностях танцовщицы и даже как-то заявил, что танцевать я не умею. Он, как всегда, трудился, не жалея себя. Из других спрашивал по той же мерке. Съемки длились иной раз по 19 часов в сутки. И все это время дрессировал меня. Он приходил на репетиции и критиковал все, что я делала. У него не нашлось для меня ни одного слова одобрения. Впоследствии Джин удивлялся, что я вообще с ним разговариваю. Но я его простила. В «Поющих под дождем» он сделал из меня звезду. Он учил меня танцевать и много работать.
0: Он был настоящим гением танца. Таких больше не было. Наверное, потому так трудно было работать с ним, его партнером и особенно партнершем.
2: Из интервью Джина Келли, Hollywood Reporter. Я думаю, что танцы – это игра для мужчин. У них это получается лучше, чем у женщин. Что тут поделаешь? Хотя самым любимым моим партнером был, пожалуй, мультипликационный мышонок, с которым я танцевал в фильме «Поднятие якоря». Он пришел вовремя и не капризничал.
0: Джин Келли прожил 83 года, причем танцевал блистательно до последнего дня. Даже на склоне лет оставался виртуозом, королем Голливуда, чьи знаменитые песни и танец под дождем стали символом киномюзикла на все времена.
1: Из воспоминаний Лайзи Минелли. Он много лет дружил с моей матерью Джуди Гарланд и отцом Винсентом Минелли. Был частью моей семьи, частью нашего наследия, американским сокровищем, другом, личностью. До конца моей жизни, всегда, когда идет дождь, я буду думать о нем и улыбаться».

0: «Взгляд с экрана». Легенды зарубежного кино. «Медвежьи повадки» в авторской программе Николая Мамалашвили «Ни пуха, ни пера».
1: Медведь находит овсяное поле. Когда охотники сеют, он пришел, нашел это поле. Он же от него никуда не уходит. Он лежит 100 метров или прям в самом поле, или на краю этого поля. Это его еда. Зачем уходить и двигаться?
0: Гости выпуска – писатель Валерий Кузенков и журналист Алексей Беляков. В воскресенье в 21:35 по Москве и в 23:35 по времени Екатеринбурга. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
3: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
0: Радио России. Главное радио страны.
4: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов. Я ведущий канала «Слушаем».
0: «Слушаем».
4: Два часа настоящего радио в прямом эфире Радио России вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте Радио России.
0: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Общество. Коллекционер.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Николай Мамулашвили. Сегодня у меня в гостях Арамис Каримов, известный коллекционер фарфора, основатель фарфорового клуба, издатель и автор печатного журнала «Фарфор, керамика, стекло», а также он автор проекта «Каталог русских досок для сыра». К слову сказать, наш гость изучает историю появления разных видов сыра в России по выпускавшимся в разные годы фарфоровым доскам. Среди прочего, у него есть даже изделия, как поговаривают, с любимым рисунком Сталина, золотыми колоссами и темно-синей лентой. Арамис, здравствуйте. Спасибо, что сдержали слово и вновь заглянули в нашу студию. Я ведь ничего не напутал?
6: И снова здравствуйте, Николай. Нет, абсолютно все верно.
5: А вот про любимый рисунок Сталина, про золотые колоски и темно-синюю ленту. Это правда или байка? Если правда, то давайте с этого и начнем. Прошу вас, что это за такое изделие?
6: Это широкий круг изделий. Это столовые сервизы, это чайные сервизы, доски для сыра, да. И прочие вот атрибутика, да, которые используются при приеме пищи. Это белый фарфор, и на нем ленты синего или такого торжественно-бордового цвета, и там рельефным золотом выписаны колоски. То есть их даже можно пощупать.
5: На ощупь.
6: Да. И это очень такой, с одной стороны, минималистичный рисунок, с другой стороны, очень красивый и торжественный. Ну, вообще у нас к хлебу в России такое отдельное отношение, поэтому такой хороший, красивый хлебосольный сервиз.
5: Я так понимаю, что коллекционирование фарфора – удовольствие дорогое, и это может себе позволить... Ну, скажем так, довольно состоятельный человек. Или я ошибаюсь?
6: Ну, это тоже миф, потому что вопрос в том, что ты коллекционируешь. Если мы говорим о коллекции фарфора, преподнесенного императорской семье, то да, это колоссальные деньги для обычного человека, даже не для обычного. Это сверхдорогие вещи, которые могут достигать там, стоимости сотни тысяч долларов или миллионов рублей. Если говорить о доступных вещах, то можно буквально за копейки и даже даром иногда приобрести действительно интересные коллекционные вещи. Плюс бывает много разных счастливых случаев. Иногда люди выкидывают что-то на помойку. Я знаю, что есть форумы, где делятся такими адресами там, в Старом Петербурге или в центре Москвы, где можно по случаю найти хороший старинный кузнецовский сервиз или какую-то интересную картину.
5: Хорошо, а вот интересные случаи вы упомянули. На вашей памяти, может быть, в вашей практике, может, лично с вами что-то такое интересное происходило. А может, вам дарили, вы находили совершенно случайно, а потом выясняется, что это совершенно потрясающее изделие.
6: Вы знаете, ну, сам процесс предполагает встречу с чудом, и я уже не считаю количество этих случаев, я просто знаю, что завтра, послезавтра, через неделю случится очередное чудо, и мне попадется интересный предмет. Действительно, случаются уже и подарки, так как информация обо мне множится и растет.
5: Подарки, извините, от незнакомых людей. То есть человек приходит к вам и просто передает какое-то изделие, которое уже дома, ну, ему не нужно. Скажем, та же сырная доска, да, ну, осталась от прабабушки, сырышки, она дома не нужна, потому что никто сыры сейчас выкладывать не будет. Значит, положили сыр на хлеб, бутерброд сделали, чай, кофе и побежал на работу. И она мешается как бы на кухне, вот эта сырная доска. Угу. А вот Арамису Каримову, коллекционеру, вот это самое оно, что называется, в хорошие руки передать.
6: Ну, я расскажу пару эпизодов. Ну, ко мне никто не приходит, а, допустим, вот кто-то послушал вашу передачу, кто-то прочитал мою статью. Каким-то образом обо мне узнали люди. Посмотрели информацию в интернете, почитали и вспомнили, что у них где-то лежит ненужная доска, которую выкинуть жалко, а хранить для многих людей это просто...
5: Ну, не нужна. Да,
6: да.
5: Не нужна в семье не нужна.
6: Не нужна вещь, да. Вот, и он думает, как здорово, что есть люди, которые сохраняют нашу историю, давай-ка я ему напишу и передам в дар этот интересный предмет. Таким образом, у меня часть коллекции, ну, процентов, наверное, 10 предметов, это то, что мне пришло в дар. Вот эти вещи остаются у меня, я никуда их не продаю, не передариваю. Они становятся частью вот этой вот неподвижной коллекции, которую я изучаю.
5: Арамис, вы знаете, готовясь к сегодняшней встрече и просматривая кое-какие материалы, я обратил внимание на то, что вроде бы некоторые люди опасаются пить из старинной керамической посуды, считая, что из нее выделяется свинец. Но я так понимаю, что свинец используется до сих пор в составе глазури и в очень незначительных количествах. То есть он не вреден так для человека. Но вот есть люди, которые опасаются вот из старинной посуды, скажем, из фарфоровой посуды.
6: Да, понял ваш вопрос, но сейчас, мне кажется, мы находимся в эпицентре свинцовой мании, или не знаю, как это назвать, да, потому что сейчас выходят сотни роликов от людей, которые далеки вообще не то что от коллекционирования, а от химии, и рассказ о том, как вредна старинная посуда. Вопрос в чем? Вопрос в том, что действительно вот та глина, те материалы, которые используются в производстве фарфора, могут содержать в том числе и тяжелые металлы, и даже могут быть радиоактивны в зависимости от того, где добывается. Да, и глазурь, которая покрывается сам фарфор или фаянс, также содержит свинец, потому что свинец дает, что он дает блеск, прозрачность и вот то ощущение дорогого фарфора, который вот мы знаем, держа там красивую тарелку. Оно, само покрытие, которое содержит свинец, оно защищает нас с вами, потребителей, и тех людей, которые пользуются посудой, от проникновения этого тяжелого опасного металла в наш организм. Поэтому в основном это мифы. Но есть один момент, который надо знать и понимать. Если мы говорим про фарфор, то надо пользоваться только, если вы пользуетесь старинной посудой, надо пользоваться той посудой, которая не имеет никаких повреждений глазури. Потому что как только глазурь потеряла свою целостность, оттуда уже могут выделяться, правда, в незначительном количестве, какие-то вредные элементы. Это может быть не только свинец, это могут быть другие тяжелые металлы. Угу. А что представляет опасность? Нет дыма без огня, есть такой материал, фаянс. Из него раньше очень много делали посуды, и сейчас делают, потому что он дешевле, чем фарфор, но он имеет не очень стабильную глазурь, она мягче, чем фарфор, и в процессе использования на нем могут появиться трещинки, повреждения. И в данном случае даже, мне кажется, опаснее не столько свинец, а то, что в эти трещинки попало, размножилось, я имею в виду бактерии. И об этом знали люди еще в 19 веке, и поэтому с ходом времени люди стали переходить от бытового фаянса к фарфору, потому что он более гигиеничный и практичный.
5: Вот старинная посуда, конечно, это редкость, которая, ну, в принципе, дорого стоит и нуждается в особой заботе и хранении. А что вы скажете про современный фарфор? Я просто слышал, что он менее капризный и уже не боится якобы ни микроволновок, ни посудомоечных машин. Это действительно так?
6: Зависит от самого фарфора, производителей и от материалов, которые в нем используются. Конечно, сейчас фарфор – это высокотехнологичный продукт, созданный профессиональными химиками и наукой. И, конечно, он учитывает все вот эти моменты, которые вы назвали. Он крепче и практичнее. Фарфор с покрытием сейчас, да, не страшно класть ни в микроволновку, ни в посудомойку.
5: Вот такой вопрос. Если к вам попадает какое-то, ну, уникальное изделие, интересное изделие, скажем так, но со сколом, трещинами или оторванной ручкой, вы берете такие предметы и вдогонку, если позволите, коллекционные экземпляры проходят реставрацию, ну, а вот фарфоровые изделия реставрируют?
6: Да, это целая индустрия. Ну, давайте сначала расскажу о своем отношении.
5: Да, давайте.
6: Вот я просто недавно купил такую небольшую коллекцию досок, все доски в них поврежденные, но я очень рад этой покупке, потому что на них рисунки, которые я искал 7 лет. Вернее, даже я не думал, что они существуют, но предполагал видеть эти рисунки на другой посуде. И когда мне предложили к приобретению за небольшие деньги эту коллекцию, я ее просто схватил, отмыл, привел в порядок и очень ей дорожу, потому что там рисунки, которые попадаются на той посуде, которая шла на экспорт в Соединенные Штаты Америки, представляете?
7: Это российские
6: бренды, да, крупнейшие поставляли посуду в дорогие магазины США и Канады. Это было больше 100 лет назад, и они там пользовались большим успехом. Поэтому вот такие вещи, конечно, я ценю и не буду от них отмахиваться. Но в общей массе у нас, у людей

0: нынешнее состояние, чтобы он не распался на куски, то я считаю, что это лишнее.
1: Что ж, это был Арамис Каримов, известный нашей стране, да и далеко за ее пределами коллекционер фарфора. Арамис, спасибо за беседу. Думаю, мы продолжим разговор в ближайших программах. Ждем вас в гости.
0: Спасибо.
1: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами. Встретимся в это же время ровно через неделю. Всего вам самого доброго.
2: Коллекционер. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
3: Я счастлив, я бить готов. Я рад весь мир обнять.
4: А командор, что скажет он об этом?
3: Ты думаешь, он станет ревновать?
2: «Каменный гость». Радиоспектакль Всесоюзного радио СССР по одноименной пьесе Александра Пушкина в исполнении артистов театра Вахтангова.
3: Я не монах! У ваших ног прощения умоляю.
5: О, Боже, встаньте, встаньте. Кто же вы?
3: Несчастный, жертва страсти безнадежной.
2: Любовь, соблазн и роковая расплата. История Дона Гуана, который привык покорять сердца. Но одна встреча меняет все.
6: Я на зов явился.
3: О, Боже, Дона Анна!
6: Брось ее, все кончено.
2: «Каменный гость». В субботу в 16.10 по Москве и в 15.10 по времени Калининграда.
7: Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
8: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
7: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. «Научный подход». По средам и пятницам в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.
2: Радио России. Культурный вес.
9: Появилась вот эта тенденция: атлетическая гимнастика, культуризм. В далеком 62-м году были открыты первые спортивные залы в Лужниках. Вася Ливанов поднимал штанги. Там много было интеллигентных людей, художников очень много, артистов, потому что движение было очень сильное.
7: Заслуженный артист России Игорь Петрухин в программе «Три измерения». В воскресенье в 15.35 по Москве, в 14.35 по времени Калининграда.
2: Совместный проект «Радио России» и «Русского географического общества». «Моя Великая Россия».
10: Это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
7: Путешествие по самым удивительным точкам на карте, без чемоданов и пересадок.
11: Детскую дразнилку наверняка слышали. «Катись колбаской по Малой Спасской». А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
7: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. «Моя Великая Россия». В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. 14.35 по Москве и в 15.35 по времени Ульяновска.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. ВСУ совсем потеряли голову, нанося удары по Запорожской АЭС, заявил Владимир Путин. И порог выручки малого бизнеса в 20 миллионов рублей для уплаты НДС.

0: ТС будет зафиксирован минимум на 3 года. Теперь подробнее об этих и других событиях. Владимир Путин пока не видит смысла во встрече с Зеленским, о чем тот попросил в так называемом открытом письме. Президент сообщил, что бегло видел послание Зеленского. В ходе дискуссии на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума глава государства рассказал, что 3 недели назад представитель российских бизнес-кругов ездил в Киев и встречался с Зеленским. По словам президента, российский бизнесмен по возвращению сообщил, что Зеленский просил о встрече. Путин отметил, что этот разговор состоялся за день до кровавого теракта киевского режима в Старобельске, когда беспилотники ВСУ ударили по колледжу.
1: Вернулся. Я с ним встретился. Ну, кроме всякой шелухи, самое главное, господин Зеленский просил о встрече. Я говорю, я никогда не отказывался. Но встречаться, как у нас говорят, из пустого в порожнее перекладывать, я знаю, я проходил это. Вот там ссылка, по-моему, есть на Минские соглашения. Но мы занимались всю ночь Минские соглашения эти, значит, формулировали. А потом выяснилось, устами первых лиц Федеративной Республики Германии и Франции нам было заявлено, что это была просто пустая история. Это все Минские соглашения посвящены были только одному – выиграть время для того, чтобы перевооружить Украину. Ну зачем нам такие соглашения? Ну так вот, я говорю, я не вижу смысла встречаться. Смысл только для украинской стороны остановить наступление наших вооруженных сил. Вот и все. А нам нужны договоренности не на полгода, не на 3 месяца, а на длительную историческую перспективу. Пускай специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно и встречаться, поприсутствовать, как я говорил, при подписании каких-то документов, либо даже что-то подписывать. Но сначала нужно найти решение. И вот здесь самое главное. И аудитория меня поймет, особенно российская. Это было, по-моему, 21 мая. А 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике, где погибли дети, подростки. Но это ужасное преступление. Там не было ни одного военного объекта, даже военной машины рядом не было никакой. Теперь уже я утром позвонил вот этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев, и я его спросил, что это значит? Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления, как убийство детей. Что это значит? Он говорит, у меня нет объяснений. У меня... Вот они мне сейчас звонят опять, я с ними переговорю, потом вам дам знать, проинформирую. Я говорю, ну, пожалуйста, я больше с ним не разговариваю.
0: Глава государства подчеркнул, что встреча с Зеленским возможна после достижения договоренности, и сейчас в ней нет смысла. Путин обратился к российским военнослужащим, участникам спецоперации.
1: Обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И обращаясь к ним, я хочу сказать... Товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья!
2: Ну что ж, я полагаю, это значит нет. Вы не встретитесь с автором письма.
1: Пока не вижу смысла.
0: В ходе дискуссии на пленарном заседании Путин заявил, что Россия продолжит добиваться своей цели по денацификации Украины. По словам президента, Москва исходит из того, что боевые действия на Украине завершатся достижением целей России.
1: Нам все время говорили, какая денацификация, о чем вы говорите, какая чушь. Какая чушь. Вот совсем недавно мы были свидетелями перезахоронения нацистских преступников как героев Украины с почестями, с военными, с салютом. И кто это делает? Глава киевского режима, еврей по национальности. Ну, ужас просто. Только поляки вяло отреагировали немножко, потому что... А почему отреагировали? Да потому что евреев и поляков, прежде всего, ну и русских, конечно, тоже уничтожали, цыган. Вот как раз именно эти нацисты во время Второй мировой войны. 1 000 000! Я вчера уже говорил, но не лишним вспомнить. Это огромная часть трагедии, которая называется Холокост.

0: Миллион, вы понимаете, детей, женщин закалывали вилами, сжигали в домах. Их сейчас перезахоранивают с почестями, с военными. И глава действующего режима при этом присутствует. Салюты и честь им отдают. Героизируют нацистов. Но вот мы и ставили такую задачу – добиться денацификации. И очень рассчитываем на помощь международного сообщества.
1: Путин заявил, что ВСУ совсем потеряли голову, нанося удары по Запорожской АЭС. Президент отметил, что ветер может подуть и в Европу. Говоря об использовании беспилотников на фронте, глава государства сообщил, что на поле боя паритет, на некоторых участках преимущество у России. Президент подчеркнул, что беспилотная авиация – это новые реалии. России надо укреплять свою систему ПВО и сделать все, чтобы обезопасить свою территорию. Путин назвал гуманитарным преступлением применение ВСУ беспилотников по гражданскому населению. Порог выручки малого бизнеса в 20 миллионов рублей для уплаты НДС будет зафиксирован минимум на 3 года, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Ранее президент, выступая на пленарном заседании форума в Петербурге, назвал возможным зафиксировать на текущем уровне порог оборотов 20 миллионов рублей для бизнеса по упрощенной системе уплаты налогов. Президент и предложил отложить дальнейшее снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС. Как заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, решение президента дает предпринимателям предсказуемость. Мера коснется порядка 200 тысяч представителей малого и среднего бизнеса. Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
2: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Федерация фигурного катания на коньках России не включила Камилу Валиеву и Александру Игнатову в состав сборных команд страны. В силу того, что девушки уже как минимум 2 года нигде не выступали и, как следствие, не показывали спортивных результатов, федерация не включила их в списки кандидатов, отметил директор Центра спортивной подготовки Роман Гришин. Пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России проинформировала о том, что Валиева и Игнатова включены в резервный список сборной. Международный союз велосипедистов разрешил российским спортсменам участвовать в командных турнирах в нейтральном статусе. Благодаря этому россияне смогут принять участие в командных гонках на чемпионате Европы по велотреку среди юниоров и молодежи, который пройдет с 7 по 12 июля.

0: решение отказаться от трансфера Батракова. Если останусь в «Локомотиве» и принесу славу клубу, тоже буду счастлив. Что касается «Зенита», то на фоне Европы «Зенит» точно не мотивирует, приводит слова Батракова «Спорт-24». Россиянка Алиса Октябрева вышла в финал юношеского «Ролан-Гаррос» в 1-2, пройдя Яну Ковачкову из Чехии 5-7, 6-4, 6-3. В финале Алиса сыграет Синьчжань Сунь из Китая. В финале женского «Ролан-Гаррос» 19-летняя россиянка Мира Андреева в субботу сразится со 114-й ракеткой мира Майей Хвалинской. А в пятницу определились финалисты в мужском турнире. Александр Зверев в 4 сетах победил Якуба Меншика. И в финале сыграет с Флавио Каболли, который пробился в решающую стадию на отказе Матео Арнальди. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода.
2: О прогнозе на 6 июня. В Челябинске будет плюс 20 градусов, в Сатке около 16 тепла, в этих городах пройдут дожди, в Магадане плюс 11 без осадков, в Хабаровске и Владивостоке плюс 14 пройдут дожди, в Петропавловске-Камчатском плюс 10 без осадков, в Мурманске плюс 25, вечером дожди с грозами, в Сыктывкаре плюс 21 без осадков, в Уфе плюс 20 градусов, пройдут дожди с грозами. В Петербурге в субботу вечером возможны дожди с грозами, днем будет плюс 28 градусов. В Москве без осадков, днем около 25 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 15 градусов, давление 752 миллиметра.

0: Международному дню сказок.
1: Сказки Пушкина на нас самое сильное воздействие оказали, потому что мы слушали их, еще не умея читать. Потом по ним осваивали русскую грамоту. И, конечно, их стоит перечитать уже как такие маленькие литературные шедевры.
0: Заместитель председателя Пушкинской комиссии РАН, филолог Ольга Муравьева. В программе «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14:35 по московскому времени.
2: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны. Премьера на Радио России.
4: Знакома ли вам сила отлива?
5: Нет.
4: Поглядите, как быстро относят шхуну. Слышите, как звонит бой? А мы идем прямо на него.
2: «Морской волк». Радиоспектакль по одноименному роману Джека Лондона.
6: Ну ладно, Йонсен, хватит. Ты уже до крови содрал кожу у этого джентльмена.
2: Оказавшись на борту шхуны «Призрак», Хэмфри Ван Вейден попадает в мир суровых законов и смертельной опасности.
7: На меня подействовало бесчеловечное обращение с матросом.
8: Это нечто вроде морской болезни.
2: Но главное испытание здесь — капитан Волк Ларсон. Сможет ли Хэмфри выжить в мире, где правит закон сильного?
8: Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз — держать вас на судне, где процветает мое свинство.
2: «Морской волк». Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска.
9: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
2: Ржавчина.
10: Здравствуйте, люди. В эфире самое главное радио страны – Радио России. Самая загадочная и самая интеллектуально напряженная программа Радио России – программа «Ржавчина». В студии сегодня я, Илья Канавин, и все два часа политолог, член Российской ассоциации политических консультантов Алина Жестовская.
11: Вечер добрый, я сегодня замещаю Александра.
10: Александр нас не покинул, он просто немножко занят. Саша, постараемся не провалить участок. Конечно, он нас слушает, если уже вышел из самолета. Ну что, дорогие друзья, у нас все как всегда. Времени категорически и катастрофически несправедливо мало. Меньше двух часов. Поэтому мы переходим сразу к делу. И вы точно сегодня ничего не узнаете про выборы Никола Пашиняна.

0: на который уже послезавтра. Нет, это не оговорка. Армения действительно выбирает себе нового премьера со старой фамилией. А вот выберет она его или нет, это, конечно же, вопрос. Но пусть они там этими всеми делами занимаются. С этой интригой разберемся немножко потом со всеми этими армянскими радивами и делами.
1: Не станем мы сегодня обсуждать довольно щепетильный аспект ЕГЭ. А дело тут вот в чем. В одной из школ Петербурга выпускница была вынуждена снять трусы. Итак, сдавать экзамен. Дело в том, что нижнее белье у нее было украшено металлической фурнитурой, зазвенела она на рамке металлоискателя. Ну, как тут комментировать, только портить, тем более прецедент не новый. В прошлом году точно так же у нас выпускников раздевали.
0: ЕГЭ – опасная вещь, и не знаешь, о чем там волноваться. Ну ладно. А обойдем мы как же стороной очень странное совпадение. Мы вроде бы подписали с американцами какие-то бумаги, и теперь Чукотку, Аляску соединит тоннель под берегом и проливом, да? Все бы ничего, но этими же руками США уничтожают ужесточают санкции, да, в отношении России. Они передают разведданные Украины, и ничего как бы в этом личного, только бизнес. Ну и, слушайте, вот это вот обсуждать, только голову сломаешь. Я вообще я за тоннель, на самом деле.
1: Да, все
0: туда,
1: за тоннель.
0: Туда можно будет что-нибудь это самое подложить, приятно.
1: За тоннель и за звонкую монету. А вот о чем вы сегодня узнаете. Как, куда и почему летят орешники, будет ли мир на Украине, что с нашей экономикой, есть ли у нас друзья. Множество вопросов, среди которых нет неважных. Заканчивается Петербургский экономический форум, и мы расскажем о главном, о том, что говорил сегодня президент Путин.
0: И продолжает, кстати, говорить. Прямо вот в это время продолжаются его ответы на вопросы. Мы по горячим следам понадергали очень интересных его высказываний. Есть о чем поговорить. Поговорим мы сегодня про Пушкина Александра Сергеевича. Да. Про русский язык. Что с ним? В смысле, с языком не так. Болеет, может помочь, может как. Может чего-нибудь подсобить там. Мы бы рады бы. Что с ним вообще на всем великом прекрасном земном шаре и какова, в общем, его судьба? Это серьезный вопрос, можно ерничать как угодно, но тема есть, и об этом будем говорить.
1: И сегодня начался суд над предпринимателем из Удмуртии Юрием Мужковым. У нас часто судят предпринимателей, часто за дело, да и в данном случае не наша задача искать виновных или невиновных.
0: Нет, не об этом пойдет речь.
1: Но, надеемся, вы поймете, почему мы выбрали эту тему, а также почему этот процесс очень многие называют знаковым и важным.
0: А еще мы поговорим и призовем. Сфотографировать бензовоз, сесть на 15 лет. По вполне себе очевидной и весьма себе страшной статье, это абсолютная реальность наших дней. Почему, за что, как обычный снимок может вас привести в тюрьму, что это делает гражданина-изменником, неужели кому-то все еще непонятно, просто слегка под настроем мозги. Вот. Так что, что, поехали?
2: Ржавчина.
0: Ну что, Алин, большой простор для вас, как политического технолога и аналитика. Да, второй день сегодня, собственно говоря, конечно же, вчерашние слова и выступления Путина у всех до сих пор на слуху, невзирая на то, что сегодня многие вещи, которые он говорил сегодня, несколько оттеняют риторику вчерашних дней. В том числе, например, про орешник, который, ну, постреляли как бы и не очень, да, не шибко, типа, на вас давили.
1: Не очень-то и хотелось.
0: Да,
1: если бы хотелось, мы очень, сразу бы влупили ядеркой.
0: Не очень-то старались, вот. Я бы так сказал, да? Какие-то, не то что примирительные, но то, что можно было просчитать или услышать, как какие-то сигналы в сторону Зеленского, да, а потом он вдруг бац и написал открытое письмо, и сегодня у нас есть на этот счет вполне себе отчетливая реакция. Вот, но они чуть-чуть попозже, и очень много, конечно же, про экономику. Давайте мы, наверное, попробуем послушать первый отрывочек. В нем, это сегодняшнее выступление, в нем Путин рассуждает о том, какая, в принципе, какие угрозы появились и какие вещи на себе испытал, ну, весь мир. Да? Будьте добры, первую цитату.
2: На протяжении десятилетий модель глобального развития строилась вокруг ограниченного числа финансовых центров, технологических решений, страховых и логистических узлов, рейтинговых агентств, резервных валют. Такая конструкция подавалась как универсальная, как подходящая якобы всем, а главное, как якобы нейтральная. На деле же она все чаще использовалась в качестве инструмента политического давления и недобросовестной конкуренции, когда расчеты, технологии, логистика или даже доступ к информации могут быть отключены в один момент, чтобы наказать того, кто решил действовать в своих собственных национальных интересах. Сегодня подавляющее большинство стран это видит. Видят предприниматели, банки, промышленные компании, фермеры, перевозчики. Стало очевидно, что инвестиционные планы, шаги по развитию бизнеса могут столкнуться с серьезным риском. Риском того, что внешняя инфраструктура, на которую они опираются, может быть использована против них. И потому государства начинают развивать собственные технологические решения, создавать свои маршруты поставок, свои институты.
0: Ну вот прозвучала главная, на мой взгляд, мысль, что основным инструментом современного мира уже перестает даже быть, собственно говоря, экономика или маршрутизация товаров, то, что теперь принято называть логистикой, а становится информация.
1: Но это всем понятно, и Владимир Владимирович, так контрразведчику это было понятно еще пока мы с вами все думали, что главное это либо оружие, либо деньги, да?
0: Что первично, да? Материя или сознание? Оказывается, сознание. Так.
1: Вот. И сигнал такой очень обширный для тех, до кого еще не дошло, что, ребят, либо вы с нами в многополярку, и мы как-то вместе строим наше экономическое будущее.
0: Или
1: да?
0: В качестве меню туда.
1: Или вы дальше продолжаете быть... зависимыми.
0: Алина,
1: от тех,
0: мы обещали, что мы не будем обсуждать Армению сегодня.
1: Ну, Армения же, она в еще более глубоком кризисе. А здесь-то сигнал для тех, кто до сих пор думает, что, пользуясь айфонами или операционной системой Windows, он сохраняет какие-то признаки
0: вот
1: суверенитета.
0: Да. Вот это прекрасное, прекрасное, очаровательное заблуждение. Вот в том числе об этом будет следующая цитата Владимира Владимировича.
2: Прежде всего, меняется структура роста в пользу новых центров развития стран глобального юга. И это не декларация, а объективная реальность. Ведь в странах, о которых говорю, растет население, формируется средний класс, развивается промышленность, расширяется внутренний рынок. А значит, строятся города, дороги, порты, энергетические и цифровые сети. Появляются собственные финансовые, образовательные и научно-технологические центры.
1: А вот это катастрофически важно, потому что сказано сегодня было, опять же, ну, это, наверное, всем очевидно, да, что у нас самые густонаселенные и продолжающие густонаселяться государства, да, входят в БРИКС, при нынешней вот этой вот западной модели, когда какой-то там человек где-то родился, а потом к ним приехал работать в их экономику, и они являются лишь поставщиками человеческих ресурсов и поглотителями этих людей. Вот нам это все не нравится, а мы-то хотим сами богатеть, и чтобы наши партнеры по БРИКС богатели, а поскольку у нас там Индия, Пакистан, Китай, государства, у которых этих человеческих ресурсов с избытком, вот, собственно, мы и заземляем свою экономику не только предприятиями, но и городами, которые вокруг этих предприятий, и, собственно, огромными мегаполисами, которые эту экономику поддерживают.
0: И эта экономика совершенно иного качества, на самом деле. Да? Очень много Путин говорил об искусственном интеллекте и о том, что те государства, которые захватят лидерство в искусственном интеллекте и будут теми центрами многополярности, на основе которого будет строится дальнейшее развитие всего человечества. И тут как в этом самом, как самая устойчивая модель табуретки какая? Из трех ножек, как мы помним, да? Поэтому и самые развитые в смысле развития искусственного интеллекта страны какие?
1: Китай на первом месте. Больше Китай всего патентов наши ближайшие друзья.
0: Следующий?
1: Пас.
0: Российская Федерация и Америка. Вот вам три ножки самой устойчивой табуретки. А давайте-ка следующую цитату.
2: Так, если посмотреть на динамику мирового ВВП за последние 5 лет, то почти половину его ежегодного прироста, 49%, обеспечили государства БРИКС. Тогда как вклад так называемой «большой семерки» оценивается в 18%. Для справки могу добавить, что при росте мировой экономики в 2021-2025 годах в среднем на 4,1% ежегодно 2% было обеспечено странами БРИКС и только 0,8% странами «большой семерки». В настоящее время доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности составляет примерно 40%. Доля «большой семерки» менее 29%.
0: Ну, радио, очень трудно на слух, конечно, воспринимать все эти данные числовые.
1: Ну, вот. В общем, но у нас все хорошо, было, у них плохо.
0: Я прошу прощения у радиослушателей, без этого было никак на самом деле не обойтись, это никак не визуализировать, но обойти этой стороной тоже невозможно. Ну, слушайте, если перевести вот с русского на русский, что это значит все?
1: Европа стагнирует, она в своих иллюзиях, она не развивается, она стареет в том числе и демографически, а вот страны БРИКС, они молодеют, они развиваются, они выходят на новые рынки, и они все шире и больше, потому что в то время, пока они думали, как нас поработить и колонизировать, ну, собственно, то, чем они сильны были в прошлом веке, страны БРИКС думали, как заработать денежки.
0: Угу. Слушайте, ну вот у нас есть страны БРИКС, в которых все так прекрасно, те так загнивают. Я помню, кстати, вот я еще в школе учился, в классе в третьем, и тоже про загнивающий Запад там мне рассказывали.
1: Но сейчас-то реально, сейчас-то, тогда это была пропаганда, сейчас мы реально это видим.
0: Ну, шутки шутками, на самом деле, да, на самом деле это так, и то, что происходит смещение и, как это, движение в том числе людей по пассионарных в Европе не остается, и мы за этим наблюдаем. И это, кстати, подтверждает самого разного свойства социологические опросы по тем или иным темам, да, которые сейчас проходят в Европе, один из которых не совсем по теме, но тоже описывает ситуацию. Видели же наверняка, кто из немцев готов идти защищать свою страну с оружием в руках.
1: Никто,
0: да?
1: Не готов.
0: Менее, по-моему, 20% там.
1: Более
0: оказалось.
1: Того, сегодня Владимир Владимирович эту тему затронул, говоря о том, из-за чего на вас могут наложить санкции и исключить вас из вот этой европейской системы экономики, в том числе из-за позиции по ЛГБТ. Так вот, в Европе, извиняюсь, но происходит глобальное вырождение. Причем на государственном уровне это все пропагандируется. Ну, а развиваться будут те, кто больше всего высококачественных детей нарожает.
0: Ну, дай бог, дай бог. А нам-то над этим тоже работать. Еще работать и работать.
1: Да, ну, у нас пока вот партнеры нас вытягивают.
0: Ну, нас партнеры в Узбекистане, кстати, да?
1: Очень молодое население, очень молодое, да. Население. И они сегодня, угу. Вот это прям вообще отдельное удовольствие. Мы до этого рассматривали только Беларусь, как вот наших теснейших, неоспоримых друзей и партнеров. А сегодня Узбекистан публично, президент Мирзиёев присягнул, можно так сказать, на дружбу Российской Федерации, и говорил он, опять же, на русском. То есть, в отличие от других лидеров, которые либо не владели нашим языком, либо ориентированы, вот как мы видим, там, когда Пашинян с Зеленским между собой разговаривают.
0: На английском.
1: На плохом английском. А Мирзиёев не стесняется, и для него это демонстрация его уровня. Он говорит на русском с русской аудиторией.
0: Это было очень-очень-очень трогательно. На самом деле, да, сам факт присутствия Мирзиёева на экономическом форуме уже об очень многом говорит. Так, Если мы успеем еще одну цитату дать, давайте-ка мы ее дадим.
2: Даже когда товар шел из одной страны Евразии, скажем, в другое государство Евразии, то расчеты, логистика, страхование, арбитраж опирались на институты третьих стран. Это создавало дополнительные издержки, формировало и политическую зависимость. Сегодня международные торговли становятся более эффективными. Увеличиваются поставки без лишних посредников. Развиваются расчеты в национальных валютах. Открываются новые коридоры.
0: Ну вот, это к вопросу о том, что становится причиной сближения тех самых стран, которые принято называть глобального юга.
1: Да. Прагматический подход.
0: Ну, просто не оставляет выбора. Да? И если ты действительно, если ты отправляешь в страну товар, к которой Европа не имеет никакого отношения, но почему-то оказывается так, что ты должен сделать два раза ку, иначе твоя кастрюля не доедет там, из Китая там, в Танзанию, наверное, это не всем нравится. А почему оказывается так сложно сломить эту, казалось бы, не очень логичную систему?
1: Так это же, во-первых, привычка, во-вторых, отсутствие у нас институции. Мы так долго вообще жили по их правилам и, в принципе, ориентировались на то, что они умнее, они все знают, и вроде как бы у них все настроено. А тут оказалось, что они нас этому научили не для того, чтобы просветить, а для того, чтобы контролировать и управлять. И вот сейчас все эти санкции, все эти ограничения, они наглядно демонстрируют.
0: Ну, это правда. По поводу санкций еще там по нескольким ракурсам мы на это дело взглянем. Эта часть нашей программы заканчивается. Никуда не уходите, мы скоро вернемся.
3: Слушает страна, слышит весь мир.
4: На радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
5: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны. Страхи и мечты. Эмоции и поступки, тайны подсознания и секреты счастья. Все, что мы хотим знать о себе и окружающих, в программе Дмитрия Таирова «Психология».
6: Психология продвинутого века, интеллекта гиперсовременного. Психология любви, расставаний, осознания себя и понимания других. Встреч, надежд, осуществления желаний. Психология судеб людских.
3: В откровенных беседах с ведущими психологами страны ищем ответы на важные вопросы. Психология. Слушайте по вторникам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Ржавчина.
0: Ну вот, такие большие дела. Прям по ходу мы пытаемся все это проанализировать, услышать, понять.
1: А президенты все еще говорят.
0: А там еще, да, там президент Танзании что-то рассказывает достаточно энергично. Вообще такое ощущение, вот я смотрю на лица, там, язык тела саудовского министра энергетики, да, по-моему,
1: да,
0: вытащили. Я не успел, бежали уже мы в студию, я не успел послушать, что он там говорил. Было бы интересно. Ладно, в перерыве попробуем восстановить, что там было.
1: Так вообще, в принципе, вот я же сегодня это все посмотрела, первые вступительные части, и как здорово и как приятно мне, будучи там российским политаналитиком, слушать, когда главы других государств приезжают к нам в Питер и начинают просто рекламировать свои страны, предлагать конкретные проекты, то есть как будто вот на стенде, на ярмарке, вкладывайтесь в нас, значит, уважают они эту площадку, значит, она для них весома.
0: Вообще, я так подозреваю, что на Западе считается, что именно вот этот Петербургский экономический форум — это такое любимое детище самого Путина. У него есть особое личное отношение к этому событию, мероприятию, и к тем успехам, которые несет за собой вот эта вот площадка. Да?
1: Но хотят они нам понравиться тоже.
0: Да, да, да.
1: И инвестировать. инвестиции они наших хотят.
0: Ну,
1: и мы
0: да,
1: их хотим.
0: А мы их не хотим.
1: А мы чудесно, да, и сегодня один из главных проектов, который был представлен двумя главами Узбекистана и России, это атомная станция.
0: Да.
1: Инновационная.
0: Это та площадка, на которой созревает самое главное, что необходимо в бизнесе, помимо денег.
1: Нетворкинг.
0: Это доверие. Это доверие. И, кстати, кое-что еще о доверии. Давайте-ка цитатку следующую.
2: Воровство международных резервов России необратимо повлияли на позиции мировых валют. Доллара и евро. Это просто очевидный факт. Это нужно признать. Теперь все страны, хочу это подчеркнуть, все без исключения, они, как и Россия, могут в любой момент лишиться доступа к своим законным активам, которые размещены в долларах или евро, а также к западной финансовой платежной инфраструктуре. Мы с вами понимаем, что вопрос в недобросовестной конкуренции. Поводы могут быть разные, они всегда найдутся. Как в нашем случае конфликт на Украине, в каком-то другом случае конфликт на Ближнем Востоке, конфликты в Африке, даже отношение к ЛГБТ-сообществу.
1: Вот оно, не ходите играть в то казино, там обманут, для тех,
0: да,
1: кто еще не понял.
0: И как тут без ЛГБТ, это не войти же все равно. Ну, если ничего не помогает,
1: а
0: то тогда мы выдвинем что?
1: Гомосексуализм, обиженный. Но
0: да,
1: это же одно из условий вообще принятия в Евросоюз.
0: Опять же, да, можем зубоскалить, есть над чем веселиться, но это вопрос доверия. Доверие имеет некую особенность. Оно зарабатывается в лучшем случае десятилетиями.
1: Ну, а вот кто-нибудь доверяет Америке после того, как туда золото вывезли в процессе Первой и Второй мировой войны, и оно там где-то растворилось?
0: Алин, то есть вы хотите получить пропуск в Форт Нокс?
1: А почему бы и как бы просто об этом не говорить в открытую и не рассматривать вот это вот все широко разомкнутыми глазами? Ну, мы же понимаем, что если нас уже много раз там обманывали, и даже если не нас, если кого-то там уже обманули, то почему с нами должны поступить по-другому? Владимир Владимирович сегодня же опять об этом говорил. Почему он не хочет разговаривать с Киевом, да? А о чем там говорить? Все чистый обман раз за разом, всех понятны мотивы, всем понятна их структура поведения. Вот о чем говорить. И он напомнил еще раз, если там обманывают, если там оббирают и если там могут своровать, то не садись играть с ворами, да, опасаясь за свой кошелек.
0: К вопросу с Украиной и всякими поворотами, в том числе касающимися письма Зеленского, мы обязательно, Алина, с вами поговорим, потому что ответ Путина оказался очень развернутым и, по-моему, очень понятным. И мы часть этого ответа, конечно же, дадим. Мы говорили, вспоминали цифровую экономику и вспоминали то, что, по словам Путина, будет являться опорами будущей многополярности. А давайте-ка вот, что он говорил непосредственно, цитатку про искусственный интеллект и все вещи с ним связанные. Послушаем.
2: Так, у нашего стратегического партнера Китая больше всех патентов в области искусственного интеллекта, где, кстати, и у России есть очень хорошие перспективы. Другой наш ключевой партнер, Индия, является одним из ведущих игроков IT-индустрии. На нее приходится весомая доля глобального рынка программного обеспечения. Россия занимает высокие позиции в темпах внедрения цифровых платформ, торговых маркетплейсов, решений в финансовой сфере, в области городских сервисов, здравоохранения и образования.
0: Ну вот, меня, честно говоря, даже несколько удивило, то, что Путин довольно долго, мы не будем как бы давать прямую речь, потому что там, слушайте, там прям реклама, президент страны долго и серьезно говорил
1: про одну нашу платформу.
0: Да. А потом, в принципе, о платформенной экономике как таковой. А,
7: мы выходим за границы нашего государства с нашими платформенными продуктами.
1: А вот это, кстати, особая тема. Все, конечно, сейчас похихикают, когда мы расскажем, там, вспомним наши какие-то суверенные мессенджеры или наши там суверенные смартфоны. И, окей, имеют люди право на критику, но... Действительно, посмотрите, как реагируют те же наши русские бывшие релоканты. О чем они больше всего грустят и скучают, приехав в любую другую страну?
7: О чем?
1: Не знаю. Госуслугах.
7: А-а-а.
1: Первое. О наших системах взаимодействия с органами власти и о безналичных платежах. То, что для нас уже тут абсолютная норма. А в других государствах это какой-то вообще какая-то магия. И ну, это нужно признать, и мы действительно можем это и продавать, и развивать, и сильно это наша сторона.
7: И, кстати, Мерзиёев тоже говорил об этом, и говорил о том, что они открыты к тому, чтобы как раз наши торговые, российские торговые платформы размещать и развивать у себя в том числе, потому что... объясняется, очень легко свой товар предложить на эту платформу. Это тебе не в супермаркет ты приходишь с тем, чтобы чего-то там... И у тебя тысячи условий, и ты еще банку свою не найдешь никогда в этих рядах бесконечных, и, в общем, ничего там толком продать не сможешь, если только у тебя не какой-то колоссальный объем.
1: А здесь... там же еще мультивалютность, то, что очень вот. Выгодно и очень удобно коммерсантам по всему миру.
7: И если ты даже просто ремесленник, и у тебя есть несколько штучек того, что ты делаешь чуть ли не на досуге, ты все равно можешь прийти на эту платформу и предложить это к продаже. Ну, идеально удобная вообще вещь, на мой взгляд.
1: Но то, что изначально придумали американцы, развили до планетарных масштабов китайцы,
7: да.
1: И то, что мы сейчас на свою вот этот на свой полюс СНГшный отлично транслируем.
7: Вот. А это собственные технологии. И мы ворчим очень часто, кстати, справедливо, что вот у нас сырые, вот там вот недоработанные, а вот тех так круто и здорово, и нафига нам. А вот Владимир Владимирович нам объяснит, нафига. Будьте добры, цитатку.
8: Подчеркну, наличие собственной технологической базы принципиально важно для стран с большим населением, обширными территориями и самобытной культурой. Такие государства не могут выступать только пользователями чужих решений. И в таком случае они рискуют стать объектами управления со стороны чужих платформ. А как они будут использоваться – это вопрос. По сути, перед крупными государствами, настоящими цивилизациями, стоит вопрос исторического выбора. Либо они создают собственные платформенные и технологические контуры, либо превращаются в цифровую периферию. И здесь не нужно обманываться. Чужие сервисы поначалу могут быть удобными, но позднее обязательно проявится цена этой зависимости.
1: Ну, будем к себе гуманны. Мы вот эту цифровую, суверенную свою мультиплатформенность развиваем-то вот буквально 10 лет. Мы до этого как-то вообще не задумывались о том, что нам это нужно, и как-то нам было вот хорошо на американских решениях. И за вот этот срок короткий, которому мы посвятили вот все свое внимание, мы же огромный прорыв совершили. У нас действительно практически абсолютно суверенная цифровизация.
7: У нас, это правда, у нас суверенная цифровизация, у нас есть, конечно же, проблемы, которые, хотел сказать, необходимо решать, любые проблемы необходимо решать. Но то, что касается там мобильного интернета, всякого рода ограничения, связанные с атаками украинскими, да, есть ограничения, связанные в том числе там с мессенджерами, с какими-то.
1: Но это вопрос безопасности, это не вопрос цифровизации, ну, по чесноку, да. Если вам по дому стреляют, то, наверное, вы в ущерб каким-то своим... привычкам, выключите свет, да, и спуститесь в подвал. Это неприятно. Но тут исключительно вот за жизни наши переживают.
7: Да, и конечно, нашим мастерам цифровым нужно подтягиваться и доводить свой продукт до идеального состояния, чтобы мы не только широтой вот этих вот разнообразием могли гордиться, но и содержанием. Мы будем продолжать разговор о том, что сегодня говорил Владимир Владимирович Путин в следующей части нашей программы. Там будет у нас одна из наиболее интригующих вещей. Это открытое письмо Зеленского.
1: Деду Морозу.
7: Да. Ну, опять же, можно забаскалить, и прям вот подмывает. Но вот это вот стремление Зеленского в открытом эфире все время выступать с письмами приобретает какой-то странноватый уже оттенок.
1: А Макрон звонит. Видимо, да, Зеленского трубку не берут. Ну, приходится открытые письма писать.
7: Мы об этом поговорим чуть позже. Сейчас хотел бы немножко завершить вот эту тему цифрового суверенитета и, я бы сказал, самости, которую нам нужно создавать. Вот, на мой взгляд, нужно понять одну вещь, которая выражается следующими словами. Или мы себя оцифруем сами и будем понимать, это сделаем мы себя, хорошо ли, плохо ли, да, или за нас это сделает кто-то другой. Ребят, а вы как хотите? Чтобы было какой-то дядя за вас? Я нет.
1: А давайте еще поздравим, завершая экономический блок, поздравим предпринимателей, которые на упрощенке, потому что всем нам обещали НДС.
7: Да.
1: Вот для меня, как для индивидуального предпринимателя, это главная новость дня. Все, кто ждал, что со следующего года 15 порог, с позаследующего 10, выдыхаем. Владимир Владимирович сказал, мы зафиксировались на 20 миллионах оборота.
7: Слушайте, не зря прошел Санкт-Петербургский экономический форум.
1: Это главное. Вот для бизнеса это вот абсолютно.
7: Чудесно, замечательно. Ну что, единственное, что мы не сделали, и это моя промашка, не напомнили о том, что можно писать, делиться эмоциями и мыслями по телефону 925-32-39-2. Мы продолжим через паузу, а пока ждем.
3: Мы воспитываем мажоров по всему миру. Иван Охлобыстин, Павел Прилучный.
9: Товарищ Федор, ты помилуйте, по-аборатски, а?
3: Кристина Асмус.
10: Какой век на дворе?
11: 17-й от Рождества Христова.
3: Александр Самойленко.
12: Ты будешь первой русской жена у моего сына.
3: Мария Миронова.
13: 3, 2, 1.
3: И Милош Бикович.
14: Мы отправляемся в поход.
3: В главной комедии страны. «Холоп 3» в кино с 11 июня. Категория 12+.

0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
1: Ржавчина. Итак, это с Радио России, главное радио страны, программа «Ржавчина». В студии Илья Канавин, Алина Жестковская. Жестковская. Я знаю. Но меня-то все время подмывает, потому что я же вижу этот суровый взгляд.
2: Иногда через шею еще начинают писать.
1: А, да? Нет, такого мне в голову не приходило. Наш номер телефона, по которому вы можете написать сообщение, выразить свои какие-нибудь пожелания, мысли, эмоции. Вдруг поддержать разговор, но это скорее во второй части, потому что этот час мы будем заканчивать и разговором о том, что еще происходило на Санкт-Петербургском экономическом форуме.
2: И происходит дальше. До сих пор.
1: Слушайте, Путин продолжает отвечать на вопросы. Черт. Мне кажется, мы зря. В эфире нужно было просто включить Петербург и все это. Нет, не мучить никого. Значит, телефон 925-32-39-2. Пишите. Мы сейчас о той самой интригующей ситуации с письмом Зеленского. И поговорим. Значит, Зеленский написал Путину вчера открытое письмо. Я не сразу, но все-таки нашел. Я его почитал, это письмо. Я должен сказать, что с человеком происходили трудные вещи, я имею в виду Зеленского. Во-первых, ему пришлось писать «Россия и Путин» с большой буквы в этом письме. Нужно понимать,
2: что... А вы на каком языке его нашли?
1: На украинском.
2: На украинском, да.
1: Вот. И, ну, я не читаю.
2: Подтянул. Уже Зеленский на украинский.
1: Да. Но там же принято с маленькой буквы.
2: Почему не на английском? Он обычно на английском разговаривает.
1: У меня не было возможности, Алин, задать ему этот вопрос. Но вот это вот... площадная традиция, как ему, видимо, кажется, какого-то остроумного хамства, никуда из этого произведения не делось. Я ждал, скажу честно, что будет реакция. И эта реакция случилась. Вот что Владимир Владимирович Путин ответил, просмотрев и прочитав это письмо. Давайте послушаем.
3: Первое, он упомянул там автор письма о моем возрасте. Значит, ну что можно сказать? Конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции, и некоторые постарше меня. Главное – это не возраст, главное – дееспособность и работоспособность. И некоторые мои коллеги, которые, повторяю, постарше, но они демонстрируют достаточную энергию. Теперь обратил внимание на время пребывания у власти на выборных должностях. Это важный вопрос. Конечно. Но на выборы надо идти. Не бояться идти на выборы. И действовать всегда в рамках основного закона. Потому что если удерживать власть вне рамок Конституции, это называется узурпация власти. Это уголовное преступление. Автор указывает также на то, что не нужно следовать договоренностям, которые были достигнуты в Анкоридже. И более того, нужно искать настоящих гарантов возможных договоренностей между Россией и Украиной. И искать их нужно в Европе. Ну, наверное, надежные гаранты всегда не помешают. Так? Но почему отказываются в таком качестве американской администрации президенту Трампу, мне не очень понятно. Оружие хотят получать из Соединенных Штатов. А вот видеть администрацию США и президента Трампа в качестве гарантов почему-то не хотят. Но мы все видели, как Дональд на глазах у всего мира занимался воспитанием автора этого письма, указывал на дресс-код. В целом хочу поблагодарить Дональда за эту работу. Она, безусловно, полезной является, но есть еще над чем работать. Надо продолжать.
2: Я вот о чем тут подумала. Ведь Путин же мог не отвечать, но он как самый настоящий представитель российской власти поступил в соответствии с 59-м федеральным законом и ответил на обращение гражданина, который жил и работал в России практически, да, там,
1: до своего... И налоги здесь, я надеюсь, платил.
2: Конечно, до своего становления президентом в Киеве. И... Они же вот эти вот общественные обращения публичные, это же, если честно, самое днище. Человек, с которым разговаривают, звонит, а человек, которому нужно донести действительно вескую позицию, он пишет какое-то письмо, подписанное многими
1: мультик
2: людьми.
1: Про Простоквашино, помните? Мы с ним как с человеком, а он нам тут фигвамы рисует.
2: Ага.
1: Да? Вот если ты хочешь что-нибудь сделать так, чтобы ничего не сделать, тебе нужно сделать это публично.
2: В медиатехнологиях и в политтехнологиях есть такая история, когда надо надавить на какую-то публичную персону, а у тебя нету действительно ни довольных и нету фактуры, пиши открытое письмо, вдруг кто о нем что-нибудь и скажет.
1: Да, да, да, это правда. Соответственно, мы приходим к одному очевидному, простому и совершенно твердому выводу. Когда Зеленский или коллективный Зеленский, я настаиваю на том, что это коллективный Зеленский, писал это открытое письмо, он прекрасно понимал, что никакой встречи не будет, и это предложение такую встречу не предполагает.
2: Но не нужно забывать, что как только будет какая-то встреча, и как только им нужно будет до чего-то договариваться и заканчивать вот эти вот свои фашистующие режимы, Зеленскому в этот же день надо будет где-то в лесах искать себе место, где укрыться от своих же бывших спонсоров.
1: Вот судьба, личная судьба Зеленского меня в данном случае интересует меньше всего.
2: Но мы же его письмо сейчас обсуждаем, да? Ну, его либо написанное человеком из его кабинета, который владеет украинским языком.
1: Мы совершенно точно понимаем, да, что письмо в Лондон, например, открытое, Зеленский не напишет, потому что там происходят реальные дела, которые публично не делаются. И если мы имеем в виду большую политику, и если мы имеем в виду большую дипломатию, то мы прекрасно понимаем, что серьезные вещи, серьезные вопросы и серьезные предложения не оглашаются публично перед тем, как начинать с ними работать.
2: А вот тут вопрос, кстати, насколько они в кризисе и насколько у них безвыходная ситуация, потому что полетело же уже по странам Балтии, да? Прилетают же там дроны какие-то, да, которые на нас потом списывают. А мы все помним, как из кабинета Зеленского Европе угрожали, что если вы нам не дадите оружие, то вы свои там круассаны не сможете спокойно есть. И вот, собственно, то и происходит.
1: Ну, простой вывод. Это письмо, попытка сорвать, не дай бог, каких-нибудь наметок на переговоры. А вот и, собственно говоря, ответ Путина в конечном итоге на это произведение.
3: Вот и это письмо, о котором вы сейчас сказали, оно действительно с элементами хамства. Это что? Это способ создания условий для личных встреч и переговоров, или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе. И поэтому обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И обращаясь к ним, я хочу сказать... Товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья.
1: Ну и что тут добавить?
2: Идем дальше к своим целям. Их опять Владимир Владимирович повторил сегодня. Стратегические цели начала СВО.
1: Исчерпывающие. Это те, кто вчера как бы чего-то недопонял в речах Путина, сегодня должен допонять уже, по-моему, окончательно. Ну что ж, мы должны будем прерваться на новости, рекламу и прочее. И

0: ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.
1: Нужно заранее учить, каким образом такие накопления делать, планировать, что нужно предпринять для того, чтобы войти в ту или иную программу. Это вопрос финансовой грамотности, которые важны и действительно все еще недоработаны. Останавливаться здесь нельзя, потому что эти проблемы должны быть на слуху у граждан. Граждане должны понимать как свои права, так и обязанности. Кредит – это возможность купить квартиру, но обязанность его оплачивать. И вот здесь, так сказать, а давайте 30 метров создадим, а давайте сделаем из первого взноса, а давайте вообще ипотечную ставку обнулим. Но они требуют как расчета, потому что это не за чей-то счет делается, а за счет всех нас, всего населения России.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Время детских пластинок.
2: Здравствуйте, ребята, я Колобок.
3: Да ты русским голосом заговорил.
4: С вами Мила Луговая и мой соведущий малыш Веселый Колобок, Печеный Бог.
0: По страницам легендарного журнала «Веселый Колобок».
4: Наша программа посвящена этому старинному интересному изданию. В каждом номере «Колобка» была пластинка. А так как журнал выходил много лет, то пластинок собралось огромное количество. И теперь мы с удовольствием делимся с вами этими звуковыми историями.
5: Вот это здорово!
0: «Веселый Колобок» – радиожурнал для маленьких и старше. По выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда.
5: Вот еще вот такую же книжку.
0: Радио России. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Пушкиниана на сцене «Геликона».
6: Поэзия иногда поднимается так высоко, что становится музыкой.
0: И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21.10 по Москве и по времени Владивостока. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
8: Словарь русских говоров Забайкалья.
7: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
9: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10.45 по Москве и в 11.45 по времени Саратова.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Встреча с Зеленским возможна после достижения договоренности. Сейчас в ней нет смысла, заявил Владимир Путин. И Запорожская АЭС полностью обесточена. Задействованы резервные дизель-генераторы. Теперь подробнее об этих и других событиях. Владимир Путин пока не видит смысла во встрече с Зеленским, о чем тот попросил в так называемом открытом письме. Президент сообщил, что бегло видел послание Зеленского. В ходе дискуссии на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума глава государства рассказал, что 3 недели назад представитель российских бизнес-кругов ездил в Киев и встречался с Зеленским. По словам президента, российский бизнесмен по возвращению сообщил, что Зеленский просил о встрече.
2: Вернулся. Я с ним встретился. Ну, кроме всякой шелухи, самое главное, господин Зеленский просил о встрече.

0: встречи. Я говорю, я никогда не отказывался. Но встречаться, как у нас говорят, из пустого в порожнее перекладывать, я знаю, я проходил это. Вот там ссылка, по-моему, есть на Минские соглашения. Но мы занимались... Всю ночь Минские соглашения эти, значит, формулировали. Потом выяснилось, устами первых лиц Федеративной Республики Германии и Франции нам было заявлено, что это была просто пустая история. Это все Минские соглашения посвящены были только одному. Выиграть время для того, чтобы перевооружить Украину. Ну зачем нам такие соглашения? Ну так вот, я говорю, я не вижу смысла встречаться. Смысл только для украинской стороны остановить наступление наших вооруженных сил. Вот и все. А нам нужны договоренности не на полгода, не на три месяца, а на длительную историческую перспективу. Пускай специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно и встречаться, поприсутствовать, как я говорил, при подписании каких-то документов, либо даже что-то подписывать. Но сначала нужно найти решение. И вот здесь самое главное. И аудитория меня поймет, особенно российская. Это было, по-моему, 21 мая. А 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике, где погибли дети, подростки. Но это ужасное преступление. Там не было ни одного военного объекта, даже военной машины рядом не было никакой. Теперь уже я утром позвонил вот этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев. Я его спросил, что это значит? Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления, как убийство детей. Что это значит? Он говорит, у меня нет объяснений. У меня... Вот они мне сейчас звонят опять. Я с ними переговорю, потом вам дам знать, проинформирую. Я говорю, ну, пожалуйста, я больше с ним не разговаривал.
1: Глава государства подчеркнул, что встреча с Зеленским возможна после достижения договоренности, сейчас в ней нет смысла. Путин обратился к российским военнослужащим, участникам спецоперации.
0: Обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И обращаясь к ним, я хочу сказать... Товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас. Вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья.
2: So I'll take that as a no.
3: Ну что ж, я полагаю, это значит нет. Вы не встретитесь с автором письма?
0: Пока не вижу смысла.
1: В ходе дискуссии на пленарном заседании Путин заявил, что Россия продолжит добиваться своей цели по денацификации Украины и без сомнений добьется освобождения Донбасса.
0: В том же письме, о котором вы сказали, говорится о том, что мы вот ставим перед собой целью добиться освобождения Донбасса, а вот две республики, они входят в такое объединение, называется Донбасс. Луганская Народная Республика и Донецкая Народная Республика. И там в этом же письме сказано, что мы никогда этого не добьемся. В Киеве что, не знают, что ли, что с 1 апреля текущего года Луганская Народная Республика полностью контролируется Российской Федерацией, российскими войсками. А от Донецкой Народной Республики под контролем киевских властей осталось меньше 15% территории. Вот мы движемся спокойно, но уверенно к решению этих задач. И нет сомнений, что мы этого добьемся.
1: Говоря об использовании беспилотников на фронте, Путин заявил, что на поле боя паритет, на некоторых участках преимущество у России.
0: Наша промышленность и оборонная наука делают все и в состоянии делать все, чтобы обеспечить российские вооруженные силы, в том числе и вот этими средствами ведения борьбы. Ну, если вы задали этот вопрос, я отвечу. На поле боя паритет, где-то у нас и преимущество наблюдается на некоторых участках. Это то же самое касается и вот этой дальнобойной авиации, такого самолетного типа. Ведь она же такого уж совсем большой угрозы не представляло бы, если бы вовремя принимали соответствующие решения и наращивали соответствующие возможности. Но это же низколетящие и медленно летящие цели. Правда, появляются уже и беспилотники с реактивными двигателями, но и это на средства ведения вооруженной борьбы в принципе купируется. На той стороне нет собственного производства таких средств поражения, которые есть в России. Это гиперзвуковое оружие, это крылатые ракеты, причем по полной линейке. Это ряд других средств поражения, которые нет и у других стран. Ну, например, такое оружие средней дальности, как «Орешник», о котором много говорили.
1: Владимир Путин также заявил, что ВСУ совсем потеряли голову, нанося удары по Запорожской АЭС. Президент отметил, что ветер может подуть и в Европу. Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
2: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российская теннисистка Мира Андреева способна стать чемпионкой Ролан-Гаррос, заявил министр спорта России Михаил Дегтярев. Ей абсолютно по силам выиграть такой престижный турнир. Нервное давление очень высокое, и то, что она прошла всю сетку так удачно, ее большая заслуга как спортсменки. Поэтому надеемся в финале на победу, болеем за нее, подчеркнул Дегтярев. В субботу в финале женского Ролан-Гаррос 19-летняя Мира сыграет со 114-й ракеткой мира Майей Хвалинской. Тем временем россиянка Алиса Октябрева вышел в финал юношеского Ролан-Гаррос в 1-2, пройдя Яну Ковачкову из Чехии 5-7, 6-4, 6-3. За титул Алиса сыграет с Синь-Джань-Сунь из Китая. Новости хоккея. «Спартак» заинтересован в подписании контракта с голкипером Иваном Федотовым, пишет «Спортэкспресс». Ранее 29-летний вратарь из-за травмы покинул расположение фарм-клуба «Коламбуса» и вернулся в Россию. В текущем сезоне Федотов не провел ни одного матча в Национальной хоккейной лиге. Хоккейный клуб «СКА» подтвердил, что с нового сезона домашние матчи будет проводить на «СКА-арене». Также отмечается, что на данном стадионе продолжит выступать китайская команда «Шанхайские драконы». Напомню, что в минувшем сезоне «СКА» играл на своем старом стадионе «Ледовый дворец». Российские триатлонисты выступят в Европе на отборочных соревнованиях к Олимпийским играм 2028 года. Об этом в интервью ТАСС сообщила руководитель Федерации триатлона России Ксения Шойгу. Ранее информировалось о том, что некоторые европейские страны отказывают в выдаче виз российским спортсменам для участия в международных соревнованиях. В завершении футбола полузащитник Барселоны Ламин Ямаль признан лучшим игроком сезона в чемпионате Испании, сообщает пресс-служба Ла Лиги. Напомню, в прошедшем сезоне 18-летний испанец провел 28 матчей в чемпионате страны, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. О прогнозе на 6 июня в Челябинске будет плюс 21 градус, в Сатке около 16 тепла. В этих городах ожидаются дожди, в Магадане плюс 11 без осадков. В Хабаровске и Владивостоке плюс 14 градусов, синоптики обещают дожди. В Петропавловске-Камчатском плюс 10 без осадков. В Ханты-Мансийске плюс 24, пройдут дожди с грозами. В Омске плюс 29 и без осадков. В Мурманске плюс 25, вечером пройдут дожди с грозами. В Вологде плюс 24 без осадков. В Петербурге в субботу вечером возможны дожди с грозами, днем будет плюс 28 градусов. В Москве без осадков, днем около 25 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 16, давление 752 миллиметра.

0: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
1: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радость или грусть нас ждут потом.
2: Мелодии каждому знакомы из детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны.
4: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Ржавчина.
5: Продолжаем соскребать. А программа «Ржавчина», «Радио России», в студии Илья Канавин, Алина Житовская. И мы будем говорить на тему, которую я обожаю.
6: Да, это вторая после демографии.
5: Да. Мы будем говорить с вами, дорогие друзья, про русский язык. И я объясню, почему я придаю огромное значение. Во-первых, мы все слышим просто это на слуху, да, деградацию устной речи. Как быто, в быту люди перестают говорить на... не то, что на... изящным, красивым, просто на нормальном русском языке друг с другом перестает говорить.
6: Давайте вспомним, что еще понятно всей читающей публике. Оруэлл, хотите лишить нацию именно идентификации и мысли, отучите ее от языка. Чем меньше у человека словарный запас, тем меньше мыслей он сможет подумать.
5: Потому что мы думаем словами. Ну что, давайте для начала справочку.
0: Наша справка.
7: Владимир Путин провел заседание Совета по поддержке русского языка, приуроченное ко дню рождения Пушкина. О чем говорил президент? Казалось бы, о простых и очевидных вещах – совершенствовании системы изучения русского языка. И не просто потому, что так надо. Наша речь – ключевая ценность современной России. Именно поэтому нам нужны единые учебники, именно поэтому необходимо постоянно повышать квалификацию учителей начальных классов и не забывать о важности продвижения русской культуры за рубежом, ведь нашу классику можно по-настоящему понять лишь в оригинале. Так что время задуматься о возрождении пушкинского общества. И это некий базовый минимум. О чем тут говорить? А вот о чем. Общее число говорящих по-русски в мире, да и в самой России, неуклонно сокращается. В 2025 году на одном языке с нами не думали, лишь говорили 255 миллионов человек, в то время как в советский период этот показатель составлял 350 миллионов. За 30 лет наш язык потерял около 80 миллионов носителей, упав с 4 на 9 место в глобальном рейтинге распространенности. И это, увы, необратимые процессы. Они вызваны активной дерусификацией в ряде стран, сокращением числа русских школ в мире и, конечно, плохо контролируемой миграцией.
5: Ну, насколько необратимы, об этом тоже поговорим. Я очень рад приветствовать нашу гостью, доктор педагогических наук, ректор Открытого гуманитарного института, автор идеи и соавтор методики индекса положение русского языка в мире. Это очень важная, кстати, вещь, да? Председатель Национальной лиги логопедов Маргарита Николаевна Русецкая. Маргарита Николаевна, очень рады слышать вас снова. Здравствуйте.
8: Спасибо, спасибо, всегда взаимно. Здравствуйте, коллеги.
5: Я ужасно грущу, слыша, как мой родной язык сегодня звучит на улицах, как он звучит сегодня в медиа, как он звучит в том числе и в том, что принято называть интернет-контенте. Господи, язык сломаешь. Все так плохо?
8: Ну, давайте вспомним слова великого академика Костомарова Виталия Григорьевича, который был первым ректором и основателем Государственного института русского языка имени Пушкина, который был создан специально для того, чтобы разрабатывать методики русского как иностранного, обучать иностранцев и распространять русский язык по всему миру. Это было в далекие 60-е годы. И Виталий Григорьевич пережил много периодов нашей страны, и вот в 90 лет он ушел из жизни в 20-м году во время ковида, но вместе с тем мне посчастливилось 10 лет почти с ним работать, вместе думать, многие проекты реализовывать в Институте русского языка. И вы знаете, вот он в последние годы со свойственной ему иронии любил говорить. Вы знаете, говорит Маргарита Николаевна, я почему-то уверен, что русский язык все равно сохранится и выживет, несмотря на стремительно растущее число его защитников и проектов по его сохранению.
6: Маргарита Николаевна, а можно вам такой вопрос? Вот сила английского и проникновение англицизмов в наш язык, это в том, что они постоянно генерят какие-то новые термины, понятия легкие, которые заходят молодежи. Вот в русском языке такое возможно, аналогичная работа, чтобы мы его не просто сохраняли, а что-то предлагали вот людям, которые хотят новых терминов, новых значений.
8: Ну, здесь тоже нужно вспомнить немножко историю. И был у нас в стране в русском языке период, когда мы создавали свою национальную систему образования, науки. И вы помните, что предстояло принять решение, либо мы берем греческие термины из латыни, из других языков, либо создаем свои. И так появилось огромное количество слов, терминов, понятий, практически все научные, все, что мы знаем, кислород, водород, я не знаю, бесхребетные, парнокопытные, ну, можно бесконечно продолжать, а также слова, обозначающие технику, это уже чуть позже было, такие как самолет, пароход и так далее. Нам кажется, что эти слова всегда были, или они сами появились, отнюдь. Были специально созданные для этого условия, люди думали над этим, люди искали эти слова, подбирали, и это была специально организованная работа.
6: Сейчас поэтому такая работа здесь ведется?
8: К сожалению, мне об этом ничего не известно.
5: Ой, я боюсь, что если уж, Маргарита Николаевна, если уж вам об этом ничего не известно, то потребителям и подавно ничего не известно.
8: Энтузиастов много, и мы можем о каких-то частных инициативах не знать, очень много людей.
5: Ну да, но Маргарита Николаевна, ну что, ну мы же прекрасно понимаем, ну какая в этом смысле частная инициатива, да? Это же не работает. И справедливости ради, давайте вспомним. Я все время обращаю внимание, когда говорят, вот англицизмов много, потому что они очень много чего создают. Я не спорю, да. Но смотрите, когда мы запустили спутник, то никакого другого слова, кроме спутник, в мире не было. И какое-то время, в том числе те самые англоязычные государства, и франкоязычные, и германоязычные, и всякоязычные, говорили слово «спутник», а потом они от него отказались, потому что они придумали слово «satellite», да, и говорят, а вот английские слова короче. Они короткое слово «спутник» поменяли на длинное неудобоваримое «satellite» и им пользуются.
8: Совершенно верно, потому что
5: мы пользуемся, а мы заменяем свои родные слова, да, там местная кухня на локальную kitchen или там, слушайте, я локальный фудкорт, я вот такое встретил, локальный фудкорт, значит, русской кухни. Я думал, я взорвусь просто от гнева.
8: Я вам еще пример приведу, чебуречная Gold Palace.
6: Угу. Маргарита Николаевна, а как вообще академическое сообщество реагирует на вот эту вот историю там с йогуртом, созвонит, которые у нас становятся допустимыми, вместо того, чтобы делать модным, чистый, русский, красивый? Мы почему-то идем на поводу у людей неграмотных и их легализуем фактически.
5: Заискиваем, блин.
6: Да.
8: Ну, давайте тоже попробую рассказать, как обстоит дело. Нет единогласия и среди лингвистов, и специалистов, и как в любом вопросе. Все делятся, ну, как минимум на две такие группы большие. Те, кто объясняет это, принимает, и те, кто не хочет этого принимать и считают, что с этим нужно как-то бороться. Ну, основная все-таки позиция такова, что в русском языке всегда, вообще в любых языках, всегда существует большая норма, основная, которая зафиксирована в справочниках, энциклопедиях, словарях, и существует малая норма. Это вот то самое, ну, как вы сказали, неправильное, да, неграмотное употребление, неправильное ударение, неправильная словоформа и так далее. Но жизнь такова, что постепенно, в силу разных причин, вдруг малая норма начинает догонять большую. И численность людей, которые говорят «кофе, оно», догоняет тех, а потом опережается тех, которые говорят «кофе он». Mm-hmm. И таким образом лингвисты принимают вторую норму, приравнивают ее и, ну, по сути, легализуют два варианта.
5: Так у нас. Какой ужас. Маргарита Николаевна, вы сейчас только что сказали мне, что слова депутатка, корреспондентка, директорка, да, что выживут, да, и выделят все, выдавят все остальные.
8: Ну, я вам, да, вот просто рассказываю о том, как, да, это в языке существует. Кстати, ну, тоже относительно среднего рода, тоже приведу, вспомню Виталия Григорьевича Костомарова. Ну, он любил просто всегда студентам рассказывать этот пример очень наглядно, и он всегда эпатировал относительно среднего рода и говорил, что вообще-то все русские слова, которые приходят к нам в язык и становятся русскими, даже приходят из других языков, все слова среднего рода, они у нас склоняются, да, то есть солнце на солнце, под солнцем, ну и так далее, окно под окном, на окне. И в этом отношении все слова среднего рода на «ое», заканчивающиеся, должны склонять, поэтому склоняться. Поэтому метро, пальто и так далее мы тоже должны склонять, говорил он, если следовать норме русского языка, mm-hmm. и поэтому мы должны говорить, там, еду в метре, в серой пальте, ну и так далее. Вот, тем не менее, в русском языке относительно иностранных заимствованных слов иногда существует такой пиетет, и почему-то вдруг у нас на солнце, под солнцем, солнцу, к солнцу и так далее, а вот пальто...
5: А с пультами не так, да.
8: Да, с пользами не так. Вот. Поэтому, понимаете, вопрос этот, вопрос о норме, большой и малый, или, например, строгино и строгине, да, вы знаете, чертаново, чертанове. Тоже у нас было время, когда мы дошли до того, что люди отказывались. Это было вот совсем недавно, буквально, я, ну, может быть, лет 10, когда люди категорически не хотели слышать, что надо склонять в Чертанове, в Домодедове. И везде, в СМИ, в официальной информации, везде в именительном падеже использовали эти слова. И когда, если где-то я говорила, там, что вот в Чертанове там произойдет то-то, то-то, мне говорили, ну что же...
5: Ползала, падала в обморок.
6: Но это,
8: да, понимаете?
6: Насколько понимаю, это история понаехавших, потому что я сама, как понаехавшая с Урала, вот я знаю, что у москвичей в Чертанове у коренных, у нас в Чертаново, потому что у нас, к примеру, да, там второй язык это башкирский, татарский.
5: Да.
6: И ударение.
5: И на Москве реке или на Москва-реке?
8: Возможно, у вас Чертаново, для вас Чертаново это тоже иностранное заимствованное слово, поэтому вы бережно и трепетно относитесь к Чертаново, боясь его изменять.
5: Хорошо, Маргарита Николаевна, а вот Алина сказала ключевое, на мой взгляд, слово, модно говорить или не модно говорить красиво и изящно. Это, конечно, тоже очень странно. Я, правда, с большим удивлением наблюдаю, например, на стайку молодых людей, юношей и девушек, вот, особенно на девушек, которые заливаются смешком, когда грязно, мерзко, отвратительно, даже не ругаются, а просто несут вот это вот из своих ртов вот эти молодые люди какие-то чудовищные слова. Я вспоминаю себя в их возрасте. Я первый раз услышал Ильинского, мне было, наверное, лет 8. Я был загипнотизирован просто.
6: Да что, молодые люди, вы посмотрите на возрастных наших менеджеров, опять же, управленцев высшего звена, которые пытаются из себя выдавить эти англицизмы и показать, что они в повестке и что они следуют линиям моды. Это в исполнении там человека советской школы, вот той самой классической, но выглядит крайне нелепо, на мой взгляд.
8: Вы знаете, вы сейчас поднимаете очень важно и очень правильно ставите вопрос. Я тоже, если позволите, приведу данные одного исследования. Оно тоже, правда, уже, наверное, лет 5 назад мы его проводили. Но я думаю, что, к сожалению, пропорции остаются таковыми же. Так вот, мы смотрели, а откуда же идет, это касается заимствований, но англицизмов. Но я сейчас поясню, почему я этот пример привожу. Так вот, нам казалось, откуда же идут заимствования. Мы тоже подумали, что это, наверное, сфера технологий, это, наверное, айтишники или, там, может быть, какие-то молодежные СМИ, и стали смотреть через корпуса текстов, что это за слова и в какой сфере они принадлежат. И как вы думаете, кто оказался лидером по таким инновациям?
5: Чиновники.
8: Это оказалась сфера образования.
5: Да ладно?
8: Да, сфера образования лидировала по количеству слов, заимствованных иностранных, появившихся, ну, скажем так, на
6: единицу. Надо забрать ребенка из школы,
8: да,
6: срочно.
8: Да, это всевозможные вебинары, кофе-брейки, там, эти брейнштормы,
5: ага,
8: ну, и так далее.
5: Да. Угу.
8: И так далее. То есть мы тоже думали, что это будет
5: тимбилдинги и там, прочие вот эти вот мерзости.
6: А мы понимаем, что это еще один инструмент влияния на нас со стороны Запада?
8: Безусловно, безусловно. И вот возвращаясь к вашему вопросу о жаргонах, о подростковом языке, ну, с одной стороны, давайте признаем, что в каждом поколении у всех подростков есть свой сленг.
5: Я имел в виду, простите бога ради, я не сленг имел в виду, к сожалению, да? Не подростковый сленг, если бы подростковый сленг.
8: Да, вот, поэтому здесь действительно у нас, к сожалению, не существует, пропала нетерпимость общества к таким проявлениям.
5: Попробуйте матерщиннику на улице сделать замечание.
6: А да. Мат-то русский же у нас везде по всему миру.
5: Не надо, пожалуйста. Вот это не надо при это сам.
8: Нет, ну давайте так, действительно нужно признать, что эта лексика, это часть русского языка, и это, ну что, это
5: здесь некоторые части пищевой варенья остаются достаточно скрытыми от общества.
6: Ну, ее-то мы не переводим.
5: Вот, мы же не говорим, что это нормально, давайте будем так, потому что это часть пищеварения.
8: Конечно.
5: Ну, это правда. Вот, давайте не будем подсказывать аргументы людям, которые больше, кроме этих шести слов, из себя вообще ничего больше выдавить не могут.
6: А что лучше, этих шесть слов или тимбилдинг и нетворкинг?
5: Да, шнур на стадионе с шестью словами. Вот это лучше всего.
8: Здесь все-таки, коллеги, давайте, ну, как бы просто, опять-таки, справедливости ради скажем, что это, да, часть языка, но это не входит в корпус государственного литературного языка, который доступен и возможен в публичном употреблении. Дома ты имеешь право, когда ты там один или с близкими, в общем, твое право.
5: Лучше всего один, мне понравилось. Вот с один, да. Вот с собой на таком разговоре.
6: А дома нетворкинга нету, кстати. В бытовых разговорах.
8: Ну, как знать, у всех пора.
6: Нетворкинг там, где надо себя
5: показать незнакомым
6: людям. Непродвинутый
5: у вас какой-то дом, Алина.
6: Русский.
5: Да. Шанс есть, что делать, как спасать? Мне кажется, что мы никогда не заставим людей читать, если мы не дадим им ощущение красоты, выражение мыслей, чувств языком, вот этой звукописи, которая на самом деле в русском языке она изумительна.
8: Ну вот вы
5: минутка, у нас минута.
8: Да. Да, и на свой вопрос и ответили. Безусловно, в год 130-летия со дня рождения Льва Семеновича Выгодского, автора теории культурно-исторической психологии, мы должны помнить, что ребенок, рождаясь, попадает в культуру, культура всасывает его, он оказывается в культурной социальной ситуации. И это, конечно, прежде всего коммуникация, это культурный уровень, который его окружает. Поэтому не с учебников нужно начинать, если уж так, да, а с родителей, да еще и пока ребенок не родился.
5: Разговаривайте. Да. Читайте книжки вслух. Возьмите Чехова, возьмите Андреева, возьмите Тэфи.
6: Да вообще держите дома книги.
5: Бунина. Просто читайте вслух, вы услышите эту музыку языка.
8: Говорите с друг другом, а не смотрите в гаджеты.
5: 10 секунд. Доктор педагогических наук Маргарита Николаевна Русецкая, огромное вам спасибо. Ждем вас в гости еще. Спасибо.
0: Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Встречаем утро бодро и легко.
9: А это не вредно?
10: Ну, вот честно, для меня большая загадка. Но...
11: это что-то на уровне детского счастья, детского
12: восторга. Да, деда, что мы выяснили.
13: Прекрасное сочетание.
0: «Хорошее начало» – информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
14: Сколько не соли на нас, ничего не получится.
0: Да. Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
15: Все советы, они, в общем-то, общеизвестные. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
12: Какая вы хитрая.
0: «Хорошее начало». Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей. Ржавчина.
5: Продолжаем соскребать. Это «Радио России», программа «Ржавчина». Я Илья Канавин. Сегодня в студии вместе со мной все эти эфирные часы проводит...
6: Алина Жестовская.
5: Жестовская.
6: Это моя настоящая фамилия. Некоторые думают, что псевдоним.
5: Ну, не мудрено. Я уже объяснял, почему. Вы посмотрите на этот взгляд, и вам сразу захочется сказать «Жестковская». Но я знаю, что «Жестовская». У нас сегодня будет еще один разговор об очень непростой ситуации, в которой огромное количество юридических всяких подвохов, в которых мы точно не будем разбираться. Я предлагаю взглянуть на эту проблему как на житейскую проблему взаимоотношенческого свойства, если угодно. Давайте справочку, и будет понятно, почему. Будьте добры, справочку.
0: Наша справка.
7: Уголовное дело против основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова связано с неоднозначным эпизодом 12-летней давности. Но это не рядовой процесс. За ним стоит история предпринимателя и мецената, который с первых дней СВО направил на помощь фронту более 200 миллионов рублей из личных денег. Его брат Владимир – создатель систем РЭП, а сын воюет на передовой. В Йошкар-Оле на деньги Ускова основан и успешно функционирует бизнес, приносящий доходы республике. Усков учит талантливую молодежь и повышает престиж русского IT, показывая, что для успешной карьеры и хорошего заработка не нужно покидать родину. Сам предприниматель, отвергая все обвинения в махинациях, связывает преследование с тем, что открыто выступал против застройки городских парков. Местные застройщики, по его мнению, просто сводят с ним счеты. Эта история вскрывает очень опасную тенденцию. Если власть не готова смотреть на каждое дело индивидуально и не видит разницы между реальным мошенником и человеком, который своими руками кует победу, то это действительно плохой знак. Неотвратимость наказания – это, конечно, важно. Но есть еще и такое понятие, как судить по совести. И когда из-за недоказанного эпизода о хищении 20 миллионов рублей, которые составляют менее 1% годовой выручки компании iSpring, под удар попадает крупный налогоплательщик и меценат, общий настрой общества на победу несколько меняется.
5: Ну, вот такая вот история. Я очень рад приветствовать Романа Сапанькова, военного корреспондента, коллега. Добрый вечер. Алло.
9: Да-да, я вас слышу хорошо.
13: О, отлично, теперь и мы вас, Роман. Такая вот чудная на самом деле история. В ней много странностей, и я бы не хотел, чтобы мы выглядели как бы защитниками человека, который нарушает закон. Но у меня есть вопросы. Почему дело 12-летней давности вылезает наружу сегодня? И почему сумма, которая вменяется ему в вину, выглядит такой, ну, незначительной на фоне всего объема бизнес-оборотов этого бизнесмена? Какие-то странные признаки вообще у этого дела, нет? Да, Алин, чего?
6: Нет? Вроде как бы и не зачем
13: Роман,
6: брать, да?
13: Там еще есть какие-то подводные камни в этом деле?
9: Вы знаете, ну, у меня мысли про то, что так как это дело достаточно отдаленного региона, и в регионах часто бывают какие-то свои внутренняя кухня, которая нам не так очевидна из наших столиц, я рискну предположить, что весь корень зла вот, как раз-таки находится вот в этих вот взаимодействиях между предпринимателями и какими-то местными центрами силы, которые в какой-то момент решают, что вот, предприниматели, особенно не такие вот очевидные, занимающиеся высокоинтеллектуальными IT-разработками, как вот компания Юрия Лускова, ну вот, может быть, как-то кто-то решил, что можно свои вот эти интересы попытаться продавить, используя силовой или административный рычаг. Но тут, конечно, поражает, что это было сделано вот именно в отношении человека, который действительно для фронта, для волонтерского движения сделал ну, просто неоценимый вклад и вызвал это больше резонанс среди нас, представителей гражданского общества, журналистов, волонтеров, даже не то, что предприниматели какого-то там творится несправедливость, хотя это тоже, конечно, плохо и так.
13: Понятно, Роман, то есть что... он для вас в первую очередь меценат и человек, который поддерживает наших бойцов. Я правильно понимаю?
9: Да, конечно, я бы, может быть, не стал бы так плотно следить за всей этой историей, если бы круги по воде не пошли бы, и мне бы мои многочисленные друзья, вот среди волонтеров и военные, которым помогала структура вот, Юрия Узкого, там просто много по каким направлениям они помогали, по аптечкам, по связи, по РЭБу, не стали бы говорить, что ну, это как-то все выглядит очень странно и даже некрасиво, очень, мягко говоря, выражаюсь.
6: А вот мы в начале эфира сказали, что не будем мы определять, кто прав, кто виноват, да, и на себя функции суда перекладывать, но вот такая плоскость, а насколько вообще покрывает вот это вот волонтерство, участие сейчас в помощи нашему фронту, какие-то там прошлые, реальные или пусть даже выдуманные кем-то грешки, насколько можно искупить, ну вот, собственно, по нашей уже применяющейся схеме свои вот эти вот правонарушения, не отправляясь на передовую?
9: Вы знаете, Алина, ну, тут момент действительно очень такая тонкая грань, которую действительно никому нельзя пересекать и брать на себя какие-то функции суда, но я вот лично как человек, как волонтер, исходил из того, что вот эта вот сумма, которую инкриминирует ему при покупке земельного участка, это она была там якобы занижена, по мнению следствия, именно в момент, когда Юрий Узков строил жилье для своего производства, для своей компании, для своих сотрудников. То есть, с одной стороны. С другой стороны, сегодня был приговор. Далее вменяли 159-ю часть 4-ю мошенничество особо крупным группой лиц. А там сроки, ну, очень-очень большие, насколько я помню, от 8 лет и больше начинается.
13: Ой-ой-ой.
9: А далее 3,5 года... Да, дали 3,5 года условный штраф 500 тысяч рублей, поэтому мне кажется, что суд вполне себе...
13: По нижней планке. Но там же Бастрыкин даже вмешивался, Роман, да, если мне память не изменяет, и просил как-то поспокойнее, повнимательнее вообще посмотреть на это дело. Да?
9: Да, там и Краснов, если не ошибаюсь, тоже
13: вмешивался.
9: Угу. И как-то первый раз вроде как резонанс затих, это было очень первый раз, а второй раз почему-то вот решили на второй круг зайти и второй раз подняли всю вот эту вот некрасивую историю. Хотя совершенно сейчас, мне кажется, есть проблемы совершенно другого рода и более серьезные преступления, которыми надо бы по-хорошему тоже заниматься.
6: Но тут вопрос вообще, в принципе, к нашей правовой системе, потому что право-то у нас непрецедентное, но суды должны ориентироваться на ранее вынесенные решения. И мы, к примеру, переломили практику по превышению допустимой нормы обороны. То есть, а раньше...
13: А сколько ломали, боже мой, сколько судеб было поломано,
6: Сейчас,
13: господи.
6: Сейчас, дай бог, переломят этот Долинский кейс, который все равно, даже после разрешения этого конфликта, продолжает защищать права бабушек, которые... доверились мошенникам и сами стали мошенницами, но квартиры им возвращают, да.
13: Ну и вместе с тем, если мне память не изменяет, у нас законодательно прописано, что судья, как это, при принятии решений опирается там, в том числе на собственные убеждения.
6: Ну, собственные убеждения потом сложно доказывать, а вот решение там других судов, либо постановление пленума, ну, собственно, постановление пленума Верховного суда, это вот тот самый инструмент, который помогает добавлять любым судам, несмотря на то, какие у них там убеждения, отношения с местными властями, позволяет вот эту практику деструктивную корректировать.
13: Роман, а вы не знаете, сам Мусков после вынесения вот этого приговора будет продолжать там борьбу какую-то, что-то он будет отстаивать еще? Или как бы вот закончили, отстали и все? Там, я понимаю, что полмиллиона для него это не...
9: Да, но тут все-таки 3 года условно это судимость. Вот я видел из заявления, которое у него на странице ВКонтакте, что они через, ну, с командой адвокатов будут добиваться пересмотра или отмены. Я вот все именно в какие касации или апелляции, как это будет, я уж не знаю, это не я специалист, но они будут, да, бороться до конца. Вот его позиция такова, насколько я видел.
13: Роман, я спрошу, а вы непосредственно с Усковым или с его какими-то структурами или с результатами его деятельности сталкивались, да?
9: Я сталкивался только вот с друзьями-волонтерами и военными, которыми он помогал. То есть для меня это, в принципе, даже, наверное, более важно.
13: То есть это вполне себе живые люди, то есть это не какие-то... Потому что мы же знаем, что и в качестве там саморекламы использовались такого рода
6: вещи. У нас сколько уже, да, волонтеров на СВО побывали.
9: Да, да, совершенно верно. То есть если бы это был мой знакомый или я где-то там прочитал в интернете, то можно было бы сказать, что я как-то предвзят, но тут я человека никогда лично не видел, и вот в эту всю историю меня заставило погрузиться именно вот резонанс среди вот нашей внутренней кухни, и самое главное, от парней, по просьбе от парней с фронта. Вот это было для меня
13: определяюще. Вот от парней с фронта, это важно, да.
6: Ну, можно, кстати, резюмировать и взвесить. Вот социологический, социальный эффект от... такого решения, он будет повышать уровень российского государства, российского правосудия
13: и доверие к
6: и
13: государству,
6: доверие государству. Вот или было, наоборот, да. И где-то, может быть, действительно эти решения надо пересмотреть. А обжаловать, кстати, сейчас опасно, потому что были прецеденты, когда люди получали условку, обжаловали и уезжали на реальный срок.
13: Что-то мне хочется надеяться, что на самом деле нужно ему идти до конца, обжаловать, настаивать на собственной невиновности, и уж я пофантазирую, ребят, коль скоро дело пошло такое, то искать возможность наказать тех людей,
6: которые... Но тогда кто-то должен сесть...
13: Да. Да? Да. Роман, как думаете?
9: Да, вы знаете, для меня самое главное в этой истории, ну, помимо того, что получилось отстоять, ну, относительную, но справедливость, могло быть и хуже гораздо, все-таки в очередной раз вот наше гражданское общество и, естественно, Радио России во главе его, потому что вот вы всегда в такие вот моменты помогаете, оно получило дополнительную тренировку, закалку и вышло ну, на новый уровень, стало, все мы стали немного лучше. То есть это и благодаря, вот опять же, и СМИ, и гражданскому обществу, я верю, что мы можем вот именно заниматься вот фильтрацией и подобных вот несправедливых моментов и добиваться какой-то справедливости.
6: Давайте популяризировать суд присяжных.
13: Ну, один из вариантов. Один из вариантов.
6: А тогда не отказывайтесь, дорогие россияне, когда вам приходит приглашение в коллегию,
13: идти, да,
6: туда идти, да.
13: Потому что, и это тоже правда, когда суды стараются всяческим образом избежать, не потому что это какая-то там...
6: Нет,
13: а потому что не двигается суд, потому что не набрать присяжных
6: все и дело ставить. Все даже не обращают внимания на эти
13: письма. Но у нас нет этой традиции, нет этого, собственно, привычки, и, если хотите, пиетета к суду присяжных и к себе, как к возможному присяжному. Роман, в принципе, сейчас с волонтерством вот динамика какая-то существует. Можно сказать, что там год было так, а сейчас вот так. Что это?
9: Знаете, Илья, я бы сказал, что волонтерство у нас переходит на другой качественный уровень. Это скорее больше становится такими добровольными организациями со своей иерархией, структурой, персоналом, становится более профессиональной. То есть и те люди, которые решили посвятить себя волонтерству и прошли действительно титанический и очень тяжелый путь вот этого закалки между молотом и наковальней, я вижу, что эти люди превратились уже в настоящих профессионалов, и те процессы, которые сейчас идут среди тех, кто остался, и людей, которые до сих пор посвящают себя этому, это может быть и маленькие какие-то группы, 2-3 человека, и не обязательно какое-то иметь юрлицо для этого, но именно те, кто духом и головой там, и мыслями, и сердцем, эти люди выходят на качественный уровень, и для меня это, в принципе, в первую очередь уверенность в том, что вот в нашей стране...
13: Естественный, по сути дела, процесс. Что ж, спасибо, Роман, огромное. Да. Удачи вам, удачи и в работе, и в волонтерстве. Пусть все будет хорошо, и мы, черт возьми, все равно победим. Спасибо.

0: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
1: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: В эфире программа «Люди и песни».
2: Русский человек умирает дважды. Первый раз за Родину, второй – когда слушает цыган, говорили в середине 19 века. В то время популярность цыганского пения можно было сравнить с любовью к нынешним поп-идолам. Среди его поклонников был и поэт Аполлон Григорьев. Человек необычной судьбы, сын крепостного помещика, друживший с Светом, Островским, Тургеневым, Достоевским, сам прекрасно играл на гитаре и часто ездил на грузины. Это в районе нынешней Большой Грузинской в Москве. Здесь, в одном из ресторанов, выступал лучший цыганский хор той поры. Им руководил гитарист и композитор Иван Васильев. Под впечатлением от выступления этого хора и его солистки Стеши, в которую Григорьев был влюблен, он и сочинил стихотворение «Цыганская венгерка» и «О, говори хоть ты со мной, подруга семиструнная». Васильев объединил их, сочинил музыку, а впоследствии кто-то добавил припев «Эх, раз, еще раз». До революции романс «Две гитары» был очень популярен, однако впоследствии, когда советская власть начала бороться с так называемой «цыганщиной», его запретили, и шлягер эмигрировал за границу, где его лучшим исполнителем был Алеша Дмитриевич. В 30-е годы в парижских ресторанах он часто пел дуэтом со своим приятелем Юлом Бриннером, впоследствии голливудской звездой.

Люди и песни. Как-то в парижский ресторан «Елки-палки», где выступал Алеша Дмитриевич, друзья привели знаменитого шансонье Шарля Азнавура. Маэстро, романс «Две гитары» и пение Алеши так понравились, что он придумал свой вариант –

0: Люди и песни.
1: И еще один замечательный певец перепел две гитары после знакомства с Дмитриевичем. В начале 70-х годов, когда Владимир Высоцкий был в Париже, Марина Влади познакомила его с Алешей, с которым давно дружила. Именно там, в студии артиста над рестораном, Высоцкий и Дмитриевич спели песню дуэтом, придумывая новые слова буквально на ходу. Вскоре уже в Москве Высоцкий под аккомпанемент кинооператора Петра Тодоровского, впоследствии автора фильмов «Военно-полевой роман», «Интердевочка», «Анкор еще анкор», записал свои две гитары. В 1973 году эта песня даже прозвучала в комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Ну а затем Высоцкий придумал еще одну версию романса, на сей раз со знаменитыми словами: «Нет, ребята, все не так, ребята».
2: Сон мне, желтые огни, и хриплю во сне я.

0: Радио России. Москва 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Мошенники рассылают дачникам фальшивые уведомления о выявленных нарушениях земельного законодательства и предлагают, перейдя по ссылке, оплатить штраф со скидкой. Сообщения о таких штрафах со скидкой начали приходить через мессенджеры, электронную почту и даже выглядят как официальные уведомления с логотипами госструктур. Такие письма могут показаться настоящими, особенно если в них указаны конкретные суммы и ссылки на оплату. Но это все равно подделки, цель которых заставить человека перевести деньги или получить доступ к его личным данным. Росреестр напоминает, что его сотрудники никогда не информируют в СМС или в чатах мессенджеров о штрафах за нарушения на участках и не обращаются с просьбами сообщить свои персональные данные. Настоящий штраф всегда содержит подпись должностного лица и официальную печать территориального органа и приходит через официальные каналы лично, заказным письмом или через подтвержденный личный кабинет на государственных сервисах. Точно так же аферисты пытаются украсть деньги и данные через фальшивые чеки. По данным экспертов, на почту приходит письмо с покупкой и ссылкой для отмены операции. При переходе на фишинговый сайт просят ввести данные банковской карты и трехзначный код с обратной стороны. Ловушка простенькая, но действенная. Не попадитесь. МВД предупреждает, что злоумышленники рассылают собственникам участков сообщения от имени земельного надзора или местных администраций, в которых сообщают о штрафе за борщевик. Потом аферисты либо присылают ссылку на поддельный сайт, похожий на госуслуги, где людям предлагают ввести свои личные данные и оплатить штраф, или предлагают решить вопрос, оплатив сумму по ссылке. В полиции напомнили, что реальные штрафы и постановления можно проверить в личном кабинете на госуслугах или через официальные сервисы. Начался сезон, и мошенники создают десятки поддельных сайтов детских лагерей, создают сообщества в социальных сетях, оформленные под официальные ресурсы детских лагерей, даже таких крупных и всем известных лагерей, как Артек. Они заманивают людей низкими ценами, скидками и распродажами, и убеждая, что путевок осталось мало, а когда человек переведет деньги, аферист исчезает. Мошеннические схемы продолжают адаптироваться к цифровой среде. Они становятся все более убедительными, используют элементы официального дизайна и играют на срочности, подталкивая человека сделать выбор быстро, не думая. Но проверка источника информации – это ваша защита. Если уведомление вызывает сомнения, лучше потратить несколько минут на проверку через официальный сайт или обратиться в ведомство, чем потерять деньги или доступ к личным данным. Также рекомендуется не переходить по ссылкам из неизвестных сообщений и не вводить персональные данные на сторонних ресурсах. Не оплачивайте штрафы или покупки по сомнительным ссылкам и уведомлениям. Откажитесь от предоплаты и сохраните много денег и нервов. Не дайте мошенникам заработать.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин прокомментировал поставку дронов Украине западными странами. Иран атаковал американские военные базы в ответ на удары по островам. И детский омбудсмен поддержала идею трудоустройства подростков с 12 лет. Все подробности далее. Украине дроны поступают в основном из западных стран. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. По его словам, Киеву при этом достаточно только заниматься сборкой, в то время как Россия имеет свои компетенции для обеспечения армии средствами беспилотной борьбы.
2: Это новые средства ведения вооруженной борьбы. Ну, ничего необычного в этом нет. Это, в принципе, и заранее было известно. Но все стороны, как обычно, начинают готовиться, все, подчеркну, к этому тогда, когда это возникает в реальной жизни, в ходе реальной борьбы. Но они не единственные, эти средства. Значит, результат достигается в совокупности применения сил, средств и, самое главное, мотивации самих вооруженных сил и устойчивости, внутриполитической устойчивости в обществе. Вот использование этих беспилотников, в том числе вот они здесь ударили по угольной гавани здесь, в этот самый, добились, видимо, того, к чему стремились, определенного шума, дыма, когда возгорался уголь. Ну, вот это цель. Она в этом смысле, они чего-то добились? Ну да, чего-то добились.

0: Является это решающим для достижения цели? Нет, не является. Нужно внутреннее укрепление внутреннего единства общества, собственная база для развития современных вооружений, техники, собственная научная база, ресурсная база. У России это все есть. Мы этим занимаемся и будем заниматься дальше. Чем быстрее те, кто с нами борется, это осознают, тем будет лучше для них самих.
1: Президент прокомментировал внимание Зеленского к его возрасту, которое тот накануне проявил в открытом письме. По словам Владимира Путина, есть руководители постарше, да и в целом главным является не возраст, а дееспособность. А также российский лидер обратил внимание на необходимость проведения президентских выборов на Украине.
0: Он упомянул там, автор письма, о моем возрасте. Значит, ну что можно сказать? А, конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции. И некоторые постарше меня. Главное, это не возраст. Это важно. Это на самом деле, безусловно, важно, но главное – это не возраст, главное – дееспособность и работоспособность. И некоторые мои коллеги, которые, повторяю, постарше, но они демонстрируют достаточную энергию. Хорошо они делают, плохо – это другое, это оценка политического характера, но в целом работают активно. Теперь обратил внимание на время пребывания у власти на выборных должностях. Это важный вопрос. Конечно. Но на выборы надо идти. Не бояться идти на выборы. И действовать всегда в рамках основного закона. Потому что если удерживать власть вне рамок Конституции, это называется узурпация власти. Это уголовное преступление. Поэтому не надо бояться. Надо идти на выборы. Всем бы посоветовал. И тем более, что на Украине говорили о том, что выборы предстоят скоро, и чего-то замолкли. Непонятно почему.
1: Накануне на сайте Зеленского появилось открытое письмо к российскому президенту. В нем предлагается начать прямой двусторонний диалог и встретиться на нейтральной территории. Как ответил на выступлении в Петербурге Владимир Путин, встреча возможна только после достижения договоренностей. Операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления БПЛА противника в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. В военном ведомстве уточнили, что скрытые в лесополосах и вблизи опорных пунктов позиции противника были выявлены по активности операторов, а также наличию терминалов спутниковой связи «Старлинк» и наземных станций управления беспилотниками. В то же время ВСУ потеряли свыше 180 солдат в зоне группировки «Запад». Военнослужащими были скрыты и уничтожены 49 пунктов управления противника. Потери вооруженных сил Украины в зоне ответственности северной группировки составили более 170 военнослужащих, танк Т-62 и самоходная артиллерийская установка «Паладин». В Сумах прогремел очередной взрыв, сообщают украинские СМИ. Других подробностей не приводится. В Сумской области действует воздушная тревога. В Луганской Народной Республике введены ограничения на пассажирские перевозки в направлении Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма. Информацию распространила пресс-служба правительства ЛНР. Меры обусловлены агрессией со стороны вооруженных сил Украины. Кроме того, временно нельзя перевозить автотранспортом группы детей по территории ЛНР и осуществлять движение пригородных поездов за исключением мероприятий, согласованных профильными министерствами. В последние дни боевики киевского режима активизировали атаки на транспорт, перевозящих мирных граждан. Иран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке в ответ на удары США по островам Сирик и Кеш, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление Корпуса Стражи Исламской Революции. Кроме того, атакованы 4 танкера, пытавшиеся пересечь Ормузский пролив без разрешения КСИР. В ответ США перехватили иранские баллистические ракеты и дроны, выпущенные в сторону Ормузского пролива и стран Персидского залива. Об этом сообщили в Центральном командовании Вооруженных сил США. Уточняется, что 6 из запущенных ракет были перехвачены, а 7-я не достигла намеченной цели. Сообщений о пострадавших среди американских военнослужащих не поступало. Трудотерапия в виде летних трудовых лагерей полезна для подрастающего поколения. У детей будет возможность активно отдохнуть на каникулах и получить вознаграждение за свой труд, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова на полях ПМФ, комментируя инициативу трудоустройства подростков с 12 лет. По ее словам, это не только возможность получения первого заработка. Реализация этой инициативы будет способствовать раннему взрослению, получению подростками профессионального опыта, научит их ответственности. При этом у Львова-Белова подчеркнула важность аспекта безопасности. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
2: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Федерация фигурного катания на коньках России не включила Камилу Валиеву и Александру Игнатову в состав сборных команд страны. В силу того, что девушки уже как минимум 2 года нигде не выступали и, как следствие, не показывали спортивных результатов, федерация не включила их в списки кандидатов, отметил директор Центра спортивной подготовки Роман Гришин. Пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России проинформировала о том, что Валиева и Игнатова включены в резервный список сборной. Международный союз велосипедистов разрешил российским спортсменам участвовать в командных турнирах в нейтральном статусе. Благодаря этому россияне смогут принять участие в командных гонках на чемпионате Европы по велотреку среди юниоров и молодежи, который пройдет с 7 по 12 июля в Германии. Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов признан лучшим игроком парижской команды в мае по версии «Ле Паризьен». Средняя оценка, которую Сафонов получил за майские матчи, составила 7,1 из 10 баллов возможных. Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков высказался о своем будущем. Ранее сообщалось о том, что ПСЖ приняло решение отказаться от трансфера Батракова. «Если останусь в «Локомотиве» и принесу славу клубу, тоже буду счастлив. Что касается «Зенита», то на фоне Европы «Зенит» точно не мотивирует», — приводит слова Батракова «Спорт-24». Россиянка Алиса Октябрева вышла в финал юношеского «Ролан-Гаррос» в 1-2, пройдя Яну Ковачкову из Чехии 5-7, 6-4, 6-3. В финале Алиса сыграет Синьчжань Сунь из Китая. В финале женского «Ролан-Гаррос» 19-летняя россиянка Мира Андреева в субботу сразится со 114-й ракеткой мира Майи Хвалинской. А в пятницу определились финалисты в мужском турнире. Александр Зверев в 4 сетах победил Якуба Меншика. И в финале сыграет с Флавио Каболли, который пробился в решающую стадию на отказе Матео Арнальди. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
3: Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 23-25 градусов. Днем, вечером дождь и гроза. В Архангельске без осадков плюс 23-25. В Петрозаводске плюс 21-23 градуса. Переменная облачность. А в Вологде плюс 22-24 малооблачно. В Сыктывкаре плюс 19-21. В Великом Новгороде плюс 25-27 градусов. Кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге плюс 26-28. В Москве плюс 23-25. Атмосферное давление в столице 752 миллиметра ртутного столба.
3: Радио России. Просвещение.
4: О животных. С Иваном Затевахиным.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Сегодня мы будем говорить о мире, который нам даже сложно представить. О мире, где практически нет лучей солнца, то есть биохимические процессы все идут не так, как у нас, как мы привыкли. Нет практически энергии солнца, соответственно, не происходит фотосинтеза. Огромное давление, и вы, конечно, догадались, что речь идет о жизни в глубинах океана. Тем не менее, жизнь это есть, и мы об этом с вами говорили. Но теперь мы чуть-чуть более конкретно будем разговаривать о жизни на глубине. Оказывается, и на гигантских глубинах, почти на 8-километровых, живут рыбы. Каким образом на них не действует чудовищное давление? Каким образом они там выживают? Чем они питаются, наконец? И откуда вообще они берут энергию? Если они там живут, значит, там есть какая-то еда. Вот об этом мы будем сегодня говорить с зоологом, сотрудником Сколтеха Ильей Гомырановым. Здравствуйте, Илья.
6: Да, здравствуйте. У меня
5: немножко такое было длинное преамбула. Пора переходить к сути дела. Мы поговорим о рыбах. сузим тему.
6: Сузим, да, тему, потому что, конечно, на глубине живут самые разные организмы, и их достаточно много, хотя мы знаем, что, конечно, глубина осваивалась достаточно поздно, и вот мы знаем, что первые глубоководные рыбы появились около 120 миллионов лет назад. Ну, по крайней мере, сегодня есть такие данные, может быть, конечно, и сильно раньше, но предполагают, что освоение вот большой глубины, это глубина там ниже 2000 метров, была связана с возросшим уровнем органики, которая туда начала опускаться, с появлением покрытосеменных на суше, и, соответственно, когда эти растения, известные нам, начали погибать, погибали на суше, и они попадали в океан, и, видимо, с этим выросло количество органики на глубине, и животные смогли переселиться туда, то есть освоили они глубину гораздо позже, чем уже рыбы вышли на сушу.
5: И, то есть, Илья, да, извините, да. Надо уточнить. Зоологи, конечно, все понимают, о чем идет речь, когда вы говорите об органике, да, покрытосеменные растения, они, конечно, не живут в океане. Эта органика, она получается от смыва, да, и перемешивание, то есть то, что стекает с берега, в конце концов перемешивается, деревья падают, гниют, их выносят в океан, эта органика оседает на дно.
6: Да, падает в глубину океана. И
5: не растет там, ни в коем случае.
6: Поскольку света нету, да, там с растениями вообще плохо, и с водорослями, то есть этой формы жизни мы там найти не можем, но туда попадает эта органика, и, видимо, с увеличением органики связано увеличение биомассы живых организмов, прежде всего, конечно, беспозвоночных, ракообразных, которые и служили, скорее всего, основным кормом для глубоководных рыб. И, по крайней мере, мы видим всякие следы охоты, следы выдувания на грунте, на морском дне. Так делают и сегодня некоторые глубоководные рыбы. То есть, соответственно, они выпускают струю воздуха в океанический грунт и выгоняют оттуда беспозвоночных, которые там прячутся. И вот, собственно, вот эти дорожки мы находим в ископаемом виде.
5: Воздуха ли, Илья? Воздуха ли струю они выгоняют?
6: Смесь газа, в общем, скажем так.
5: Или струю воды, которую они набрали в рот.
6: Ну, получается, да, это такая смесь газа и воды. Вода основное, что они могут выкачивать. И это, кстати, важная особенность, что многие глубоководные рыбы, мы когда говорим о том, что рыбы переселяются на глубину, соответственно, действительно, на них начинает прежде всего влиять давление. Конечно, это давление, которое тебя не сплющивает, потому что действует оно равномерно на тебя со всех сторон. И поскольку, в общем, рыба, вообще любой живой организм, он все-таки состоит большей частью из воды, скорее, и воду сжать довольно трудно, поэтому, конечно, они не сжимаются, как там, если мы отпустим бутылку с воздухом на большую глубину, она, безусловно, быстро сожмется, с рыбами такого не происходит, но, конечно, рыбы вынужденно отказываются от воздушных полостей внутри своего организма, и прежде всего, если мы посмотрим на строение глубоководных рыб, то мы увидим отсутствие у них плавательного пузыря, довольно важного органа у многих рыб, который наполняется смесью газов для того, чтобы рыбы могли постепенно либо опускаться, либо подниматься с глубины на поверхность. Но вот глубоководные рыбы вынуждены от него отказываются в силу того, что держать воздушную полость внутри организма на такой глубине, к сожалению, физически невозможно, она просто сожмется. И это такая вот важная черта всех глубоководных рыб и удильщиков, которые, наверное, более знакомы слушателям по своей необычной внешности, и различным другим глубоководным рыбам, в том числе, которые называются морскими слизнями. И это вот, наверное, семейство самых глубоководных рыб. Сегодня, по крайней мере, глубже, чем они, никого не находили, и эта глубина больше 8 километров, 8200 метров. Сегодня самое глубокое место, где была зафиксирована рыба, и это Марианская впадина. Точно известно, что это морской слизень, так называемый, паралипарис рыбы, но какой вид, точно установить невозможно, потому что чаще всего, конечно, фиксация этих живых организмов происходит при помощи устройств, то есть это съемки на камеру, вот, и когда они вытаскиваются на поверхность, часто, конечно, от этих рыб мало чего остается, по крайней мере, похожего на рыбу. Внешность очень сильно искажается, опять же, связано это с высоким давлением и с особенностью строение тела рыбы. Если мы посмотрим на глубоководных рыб, мы увидим у них практически полное отсутствие чешуи. И тело, в общем, будет скорее напоминать действительно такую слизь, потому что мускулатура очень непрочная, и костные структуры также, мы знаем, что у глубоководных рыб практически не окостеневают, да, несмотря на то, что морские слизни – это костные рыбы, то есть у них в норме должны быть настоящие кости, работает организм так, что окостеневание останавливается очень на ранних этапах, и в итоге кости фактически напоминают отдельные хрящи, и многие кости еще и не срастаются между собой. Это тоже, опять же, связано с особенностями жизни на большой глубине. И мы знаем, например, что у, опять же, этих морских слизней часто кости черепа не срастаются. И это, опять же, вероятно, связано с тем, что позволяет компенсировать давление и не повреждать мозг рыбы. Так что при подъеме с большой глубины на поверхность мы, собственно, видим часто рыб, которые мы называем там рыбой капли или еще как-то, но, в общем, действительно, выглядят они очень неприглядно, и определить их вид часто не представляется возможным.
5: Илья, да. Вы говорите, что вид невозможно определить, но, тем не менее, ученые, которые сняли этого псевдолипариса и морского слизня, ну, они не пишут прямо, что малек, а интеллигентно пишут «молодая особь». То есть они каким-то образом даже установили возраст, да, ну, вероятно, пропорции, вероятно, ловили там где-то взрослых. То есть вот эти глубины доступны молодым животным. Из этого напрашивается вывод, да, почему они туда забрались-то вообще, с какой целью молодежь туда уплыла. Ну, единственное разумное объяснение, что наверху эту молодежь едят. Как вы относитесь к такому предположению? То есть они ушли в экстремальные глубины, то есть они каким-то образом, может, они еще меньше окостеневают, может, они еще менее крепкие, что ли, и более слизнеподобные, чем взрослые особи. И, может быть, именно это позволило им уйти от преследования в глубины, думаете?
6: Ну, я думаю, действительно, молодые рыбы встречаются на большей глубине, чем взрослые, и связаны это как раз действительно с отсутствием хищников. При этом мы знаем, что вот этих вот псевдолипаровых рыб в семействе это около 400 видов, то есть группа достаточно большая. Вот, но при этом действительно вот на глубине мелкие, и чем глубже рыба уходит, тем, конечно, врагов там меньше, и хотя мы видим у них всякие адаптации к защите, опять же, от хищников, потому что, ну, если ты там больше крупнее, там, 5-10 сантиметров, то, скорее всего, тебя уже съест только другая более крупная рыба, а врагов других у тебя естественных нету. Плюс мы понимаем, что глубоководные рыбы, они, поскольку мускулатура очень слабая, чаще всего эти рыбы предпочитают такой дрейфующий образ жизни, то есть они могут, безусловно, активно плавать.
5: Они медленные.
6: Медленные, да, но они либо дрейфуют в течениях, либо если видят или чувствуют жертву, соответственно, могут как-то активно небольшое расстояние проплыть, но в целом это вот такой слабый подвижный образ жизни, и, соответственно, конечно, для хищников ты очень доступен, и тут нужно всячески себя маскировать. Прежде всего, конечно, они многие теряют окраску, и тут две версии, зачем они это делают. С одной стороны, многие рыбы бесцветными становятся просто потому, что цвет на такой глубине перестает играть важную роль в половом отборе, потому что...
5: Да вообще ничего не видно, да, там, значит, ну о чем мы говорим.
6: Но при этом вот этот вот паралипарис, которого видели на большой глубине, и его засняли на видео, он почему-то окрашен в ярко-голубой цвет. Вероятно, это как раз адаптация исключительно для полового отбора, потому что другого, конечно, объяснения этому нет.
5: Так может, он светится вот на такой глубине голубым цветом, когда надо? Вот поэтому он окрашен голубым.
6: Ну, может быть, по крайней мере, мы вот органов свечения у них не видим, мы не видим, что они флуоресцируют, хотя, конечно, для других рыб явление флуоресценции и биолюминесценции очень широко распространено на большой глубине. Опять же, это связано с стратегиями охоты.
5: Ну, это сейчас мы уйдем с вами, давайте все-таки мы к непосредственно вот этим рекордсменам. Мне это кажется, что вот для таких совсем уж экстремалов, скорее всего, у них такая энергосберегающая, что ли, должна быть стратегия, ну, просто исходя из логики. Ведь на охоте складывается зачастую ситуация, когда ты потратил силы и ничего не поел. Поэтому вот так вот просто на кого-то напасть и потратить на это энергию, напасть и не получить ничего взамен, для жителя глубины при таком его телосложении, вообще физиологии, это как-то вообще-то слишком уж расточительно. Поэтому вот ждут, наверное, там, ну, профессор Гебрук нам очень красочно рассказывал, который погружался на эти экстремальные глубины, рассказывал, что подарок особый, труп кита какой-нибудь, который неизбежно туда упадет, и там целые жизни, и вот эти рыбы этого ждут, и собираются там другие поедатели. Но, в принципе, вот я о чем хочу сказать, что это, я не знаю, согласитесь или нет, что вообще все живое на глубине, оно стремится к максимальной экономии сил и старается никуда не двигаться особенно и не дергаться.
6: Безусловно, да, активное движение очень трудозатратно для них, и обмен веществ у них крайне замедляется. Это связано и с тем, что давление, и это связано еще с очень низкой температурой. Опять же, приходится жить фактически в экстремальных для организма температурах, и, с одной стороны, это позволяет глубоководным организмам и рыбам в том числе жить длительное время, то есть жить гораздо дольше, чем животным, которые живут в теплых водах. Вот. Но при этом, конечно, и, в общем, расходовать энергию приходится тоже всячески максимально экономно, и мы видим в основном такую стратегию поджидателей, то есть хищников-поджидателей, когда рыбы либо действительно всплываются на погибшее животное, будь то кит или еще кто-то, и, акула, соответственно, пытаются найти... Да, акулы, и опять же эти глубоководные акулы, они тоже туда всплываются, охотятся на других мелких рыб, на осьминогов, кальмаров, которых там достаточно много. И при этом...
5: Но это уже не экстремальные глубины, мы же про ультраабиссаль говорим. Где осьминоги, вы имеете в виду в толще воды, которые не донные осьминоги?
6: Ну, есть глубоководные осьминоги, которые опускаются на глубину 2600 метров, и там же кальмары встречаются.
5: Да, но это не такие уж глубоководные. Ну, не то для млекопитающих глубоководные, а вот там свыше 6000 метров. Вот это да, там глубина начинается. Будь здоров.
6: Да, там уже скорее ракообразные основной корм, да, или какие-нибудь полипы, которые там также встречаются, грибневики различные, и они, конечно, встречаются на такой глубине экстремальной, да, больше 6000 метров. И вот там, собственно, рыбы, да, приходят к такому к энергосберегающему режиму. Чаще это либо случайная добыча, которая мимо проплывает, либо приманивание добычи. Это работает очень эффективно. У многих рыб есть разные стратегии, как можно привлечь добычу. И прежде всего это, конечно, различные органы свечения, потому что видны они далеко, хорошо, и вот удильщики активно этим пользуются. У них вырастает первый, собственно, луч спинного плавника, становится очень длинным, на нем появляется цветовой орган, он достаточно сложно устроен.
5: Мигает.
6: Он мигает, он светится, он имеет сложный рисунок, скорее всего, там не только свечение, но еще и флуоресценция есть. И работает он как удочка, при этом мы знаем, что удильщики переходят к странному поведению, потому что они плавают часто не вверх спиной, как мы привыкли, как обычные рыбы плавают, а вверх ногами, вверх брюхом. И есть предположение, что это нужно как раз для того, чтобы удочка свисала, вот этот отросток свисал вниз, и удильщик в случае, когда он видит добычу, подплывающую к нему близко, не отпустил себе собственную удочку.
5: Да, при этом речь идет о самках, потому что самцы ведут паразитический образ жизни, прикрепляются к самке на всю жизнь.
6: У многих удильщиков, не у всех.
5: Не у всех,
6: иногда,
5: да.
6: Иногда есть удильщики, которые ведут самостоятельный образ жизни, но самцы, конечно, не настолько выдающиеся, они всегда сильно меньше по размеру. Многие из них умеют питаться, но некоторые во взрослом состоянии, даже если не прикрепляются к самке, вообще отказываются от питания. Вот, в основном, действительно, речь идет про самок, и удильщики в целом не очень крупные рыбы, но там самки бывают...
5: Маленькие совсем.
6: Да, 12-15 сантиметров.
5: Ну, это вот большая редкость.
6: Да, иногда и меньше, и, соответственно, вот эти зубы направлены назад, тоже являются очень важным механизмом. По сути, это такой капкан, потому что любую добычу, которая попалась тебе в рот, нужно удержать любыми силами, потому что в следующий раз, возможно, ты ее уже не встретишь. И, соответственно, зубы удильщиков не только очень большого размера, но еще они, когда растут, активно загибаются внутрь. И, соответственно, вырывающаяся рыба фактически оказывается заперта в капкане, и это позволяет удильщикам эффективно ловить добычу, используя вот такой вот необычный орган свечения.
5: Ну, так мы об этом уже довольно долго рассуждаем, о стратегии, именно охотничьей стратегии, о том, что нельзя тратить силы. И вот, пожалуй, то, что вы описываете, такой функцией живого капкана, да, это даже не засадный охотник, а это какой-то охотник, который приманивает, вот он работает как живой капкан, иначе удачи не видать. Ну, вот одна из таких тактик, там есть и другие, но это достаточно эффективное. Не надо делать много резких попыток, надо просто захлопнуть рот вовремя, вот и все, и тогда удача будет с тобой. Ну, я просто немножко, чтобы как бы структурировать нашу беседу.
6: Но при этом, конечно, некоторые рыбы пользуются активно зрением. Мы видим у глубоководных рыб разные адаптации со зрением. То есть вообще, конечно, зрение неэффективное, и чаще всего ты там ничего увидеть не можешь. Но при этом есть рыбы с огромными глазами. И, наверное, один из самых известных примеров – это макропина, так называемая рыба. Она, опять же, встречается на глубине 800-700 метров, но иногда и до 2000. Метров, конечно, она на такую суперэкстремальную глубину не заходит, и, видимо, все-таки на глубине 2000 метров все-таки свет какой-то есть, хотя его, понятно, ничтожно мало, и глаза этих рыб устроены иначе. Во-первых, у них огромные ноздри, то есть мы можем сказать, что обоняние играет очень важную роль в жизни, и глазные яблоки расположены внутри головы и фактически не выходят наружу, то есть глаза не открываются наружу, но при этом верхняя часть черепа, кости практически полностью исчезают, единственная кость сохраняется между двумя глазами, и она же, собственно, дальше распространяется, закрывает головной мозг, а сверху вместо кожи есть особая прозрачная оболочка, которая примыкает к чешуе, и фактически глаза находятся внутри головы и смотрят сквозь прозрачную линзу, при этом глаза не шарообразные, а конусообразные, и предполагают, что как раз конусообразные глаза на глубине работают гораздо лучше, то есть они гораздо лучше фокусируют свет, те остатки света, которые есть, и за счет этого рыба хоть что-то видит, и при этом вот эти вот макропины обладают бинокулярным зрением, что на самом деле не самое характерное для рыб, то есть они очень хорошо оценивают расстояние до объекта, и, скорее всего, это важно и при защите от хищников, когда на тебя пытается кто-то напасть, ты можешь эффективно уплыть. И прежде всего это важно, когда ты пытаешься съесть добычу, потому что у макропин нет огромного рта, который позволяет им захватить все, что попадет. Им нужно эффективно достигать добычу, и тут очень важно оценивать расстояние. И вот эти глаза в норме направлены наверх, опять же, для того, чтобы оценивать, есть ли сверху хищник или нет, потому что на большой глубине хищник чаще всего на тебя нападает сверху. Но при этом глаза умеют поворачиваться и направляться фактически вперед на рот, чтобы оценивать, что это расстояние до добычи. Так что иногда и зрение оказывается эффективным, но, правда, на меньших глубинах.
5: Илья, ну давайте опять нырнем еще глубже, туда, к 8 километрам, к псевдолипарисам. Кстати, неизвестного вида, потому что смогли определить возраст, но вид определить не смогли, потому что, как вы справедливо заметили, для этого его надо достать, а доставать не стали. Вот он там живет на этой глубине, но ведь считается, что глубже рыба погрузиться не может, потому что, да и вообще другие виды рыб туда не погружаются, потому что у них разрушаются белки от такого огромного давления. А почему не разрушаются у псевдолипарисов и некоторых других, ну, чуть менее экстремально глубоководных, ну, тоже достаточно глубоководных рыб?
6: Ну, скорее всего, действительно, это связано с биохимическими причинами. Мы знаем, что у глубоководных существ есть вещество, которое называется ТМАО, это триметиламиноксид, который, собственно, препятствует денатурации белков, потому что на большой глубине под высоким давлением белки фактически должны менять свою структуру, то есть они у нас сложным образом скручены, и, соответственно, вот эта структура, когда может разрушаться при высокой температуре, как при варке яйца, так может разрушаться от высокого давления, и, скорее всего, вот это вещество, которое накапливается в клетках, оно защищает белки от повреждения и еще и защищает воду от того, чтобы, ну, то есть, опять же, кристаллическая вот эта решетка воды тоже под высоким давлением может менять чуть-чуть свою конфигурацию. Вот это незначительное изменение структуры воды также может очень сильно влиять на обмен веществ, на различные биохимические процессы. Вот. И еще другой механизм, скорее всего, связан с липидными мембранами, потому что все клетки у нас покрыты так называемыми билипидной мембраной, слоем, и это фактически такая гелеобразная структура, которая очень хорошо пропускает вещества в обе стороны, И, по сути, это и является таким важным фактором жизни, да, когда клетки могут обмениваться между собой разными веществами, позволяет организму эффективно функционировать. И при большой глубине, по идее, вот эти мембраны должны менять свою форму, должны превращаться из гелеобразной в более прочную, плотную структуру, и, соответственно, должен нарушаться транспорт веществ между ними. Однако мы видим, что на большой глубине этого у животных не происходит, и предполагают, что, в общем, основное такое отличие – это концентрация одного из фосфолипидов, он так называемый PPE, это плазменилфосфатилэтанол-амин, это один из фосфолипидов, то есть один из липидов, который входит в мембраны глубоководных животных. И вот его концентрация в 5 раз выше у видов, которые живут на большой глубине, в сравнении с видами с мелководными, даже если они родственны друг другу. И, скорее всего, именно этот белок поддерживает функциональность фосфолипидных мембран и, соответственно, транспорта из клетки в клетку.
7: То есть, вероятно, это самая важная и критическая адаптация, ну, наряду с потерей плавательного пузыря для рыб. Вот я не знаю, как правильно классифицировать, потому что я не биохимик, вот этот ТМАО, триметиламиноксид, вот как его классифицировать? Ну, аминокислота, да, по сути, да, вот. Появляется специальное в организме животного, чтобы препятствовать глубине, вероятно, это и сыграло, так сказать, решающую роль в эволюции глубоководных рыб. Но интересно, откуда она появилась, эта кислота, да, каким образом... У всех, да?
6: Ну, мы предполагаем, что она синтезируется у разных, да, рыб у многих, и часто еще и она и синтезируется и у бактерий. Ну, то есть, скорее всего, вещество есть у всех, но вот повышенная концентрация выгодна на глубине.
7: Да, все дело в концентрации. И это сыграло, видимо, решающую роль в их покорении глубины этими рыбами. Как вы думаете, вот так это?
6: В целом, безусловно, и это вещество, и разные другие генетические механизмы.
7: Ну, вы понимаете, почему я это предположил? Потому что, ну, я долгое время слышал, что вот для рыб существует предельная глубина, да, и она, я не помню, по-моему, 6 километров называли когда-то. И вот говорили, что вообще это биофизические причины. Почему? Спрашивал я, мне отвечали коллеги, что просто белок разрушается. А вот когда открыли вот этот самый триметиламиноксид, его, вернее, высокое содержание в глубоководных рыбах, ну тогда да, вот подумали, исследовали и решили, что он, собственно говоря, каким-то образом защищает белок от разрушения, точнее, да?
6: Белок и воду, что тоже очень важно, потому что, конечно, глубоководные рыбы еще на больший процент состоят из воды, нежели чем рыбы, живущие на мелкой глубине.
7: Ну, вокруг-то вода не разрушается?
6: Она вообще не разрушается, но...
7: Вы имеете в виду связанную воду, да, метаболическую?
6: Да, да.
7: Уточним, что это не просто вода, а та, которая метаболическая, то есть...
6: Безусловно.
7: В клетках там участвует в процессах разных биохимических. Но мы с вами сейчас далеко дойдем, но, по-моему, мы достаточно глубоко и плотно все осветили с вами, Илья. Если есть что добавить, готов выслушать.
6: Ну, в целом, мне кажется, что дальше мы можем уходить уже в детали поведения разных рыб, а это, опять же, тема очень-очень долгая.
7: Очень долгая, да. Хотя и очень интересная.
6: Интересно.
7: Спасибо вам большое. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседовал с зоологом, сотрудником Сколтеха Ильей Гамарановым, и мы рассуждали с ним о глубоководных рыбах и об их адаптации к экстремальным глубинам. Спасибо за внимание. Слушайте нас на Радио России.
4: О животных с Иваном Затевахиным.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
8: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Предлагаю вам выполнить комплекс упражнений для суставов, разработанный специалистом по лечебной физкультуре Натальей Новиковой. Вам понадобится стул со спинкой. Комплекс упражнений рассчитан на 15 минут и охватывает практически все наши суставы. Сегодня разучим его первую часть. Выполнять такую гимнастику можно в любое удобное время, но не раньше 45 минут после еды и не позднее 2 часов до сна. Упражнения нужно делать в медленном темпе и с большой амплитудой, без пауз для отдыха между упражнениями. Соблюдая эти условия, вы не только проработаете суставы, но и увеличите эластичность окружающих их мышц. Ну что, готовы? Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
9: Друзья, физкульт, привет! Сегодня выполняем первую часть гимнастики для суставов Натальи Новиковой. Если у вас есть какие-либо заболевания, проконсультируйтесь с врачом. Начинаем! Встаньте лицом к спинке стула на расстоянии шага. Руками обопритесь о спинку. Ноги вместе. А теперь, встав на носочки, плавно тянемся вверх, прогнув поясницу. И медленно вдыхаем носом. Раз. Теперь перенесем вес носков на пятки, наклоняясь к спинке стула как можно ниже. Колени не сгибаем. И медленно выдыхаем ртом. Два. Приятно потянуться всем телом. Давайте повторим еще раз. Встаем на носочки, тянемся вверх, прогибая поясницу и вдыхаем носом. Раз. И переносим вес на пятки. Наклоняемся ниже к спинке стула. И медленно выдыхаем ртом. Два. Исходная позиция такая же. Стоим лицом к спинке стула на расстоянии шага. Руки опираются о спинку. Ноги вместе. А теперь прогибаемся назад, животом касаясь спинки стула. Локти и колени не сгибаем. Медленно вдыхаем носом. Раз. А теперь наоборот. Наклоняемся вперед как можно ниже. Стоим на полной стопе. И медленно выдыхаем ртом. Два. Давайте повторим еще раз. Начали. Прогибаемся назад, животом касаясь спинки стула. Медленно вдыхаем носом. Раз. И наоборот. Наклоняемся вперед как можно ниже. Стоим на полной стопе. И медленно выдыхаем ртом. Два. Возвращаемся в исходное положение. Лицом к спинке стула. Руки опираются о спинку. Ноги вместе. И, поднявшись на носочки, выполняем полуприсед с прямой спиной. Медленно, никуда не спешим, вдыхаем носом. Раз. А теперь резко выпрямляемся и быстро выдыхаем ртом. Ху. Два. Давайте еще раз. Пятки от пола отрываем и медленно выполняем полуприсед. Вдыхаем носом. Раз. И резко встаем и выдыхаем ртом. Два. Супер! Все получилось. Переходим к следующему упражнению из нашей исходной позиции. Лицом к спинке стула и руками на ней. Меняем только положение ног. Ставим их на ширину плеч, стопами параллельно друг другу. И начинаем медленно приседать, уже не отрывая пяток от пола. Дышим произвольно. Раз. А теперь медленно встаем. Два. И снова приседаем. Раз. И встаем. Два. Возвращаемся в исходное положение. Лицом к спинке стула на расстоянии шага. Руками опираемся о спинку. Ноги вместе. Привстали на носки. Колени и локти при этом согните. Медленно вдыхаем носом. Раз. А теперь нужно перенести упор на руки и как бы повиснуть всем телом, опираясь при этом о спинку стула. Медленно выдыхаем ртом. Два. Теперь выпрямляем колени, вдыхая носом. Три. И с носков встаем на стопу целиком. Выдыхаем ртом. Четыре. Отлично. Давайте повторим. Встаем на носки, вдыхая носом. Колени и локти сгибаем. Раз. Делаем упор на руки. Повисаем всем телом. Медленно выдыхаем ртом. Два. А теперь выпрямляем колени, вдыхая носом. Три. И выдыхая ртом, с носков встаем на стопу целиком. Четыре. Справились? Давайте вернемся в знакомую нам исходную позицию. Лицом к спинке стула, руками о нее опираемся, а ноги вместе. Сейчас будем выполнять вращательное движение ногой. Медленно сгибаем левую ногу в колени и приподнимаем ее над полом. Теперь начинаем вращать ею от бедра. Дышим произвольно. Нужно сделать 5 оборотов левой ногой. И раз, и два, и три, и четыре, и пять. Отлично! Теперь поменяем ногу. И то же самое повторим правой ногой. Сгибаем ее в колени, приподнимаем и медленно вращаем от бедра 5 раз. И раз, и два, и три, и четыре, и пять.

0: Мы отлично размялись. В ближайшее время разучим вторую часть комплекса. А теперь предлагаю вам отдохнуть и послушать совет дня от Лены Симоновой. Передаю ей микрофон.
1: Отчего и почему?
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова.
3: Сны – одно из немногих явлений, которые переживают все люди на планете, и которые никто до конца не понимает. Наука изучает сны уже больше 100 лет и до сих пор не пришла к единому ответу на вопрос, зачем они нужны. Большинство сновидений происходит в фазе быстрого сна. Это парадоксальная фаза. Тело почти полностью обездвижено, а мозг работает на уровне бодрствования и местами даже активнее. Тело парализовано намеренно, чтобы человек не воспроизводил движения из сна физически. Интересная деталь – быстрые движения глаз под веками не случайны. Исследования показывают, что направление взгляда во сне коррелирует с происходящим в сновидении. Например, когда спящий смотрит влево во сне, глаза под веками движутся туда же. Зачем снятся сны? Существует несколько конкурирующих теорий. Первое. Во сне мозг отбирает важные события дня и перемещает их в долгосрочную память. Вторая – эмоциональная обработка. Мозг переваривает эмоционально заряженные события, снижая их остроту. Третье – репетиция угроз. Сновидения эволюционировали как безопасная среда для проигрывания опасных сценариев. Отсюда кошмары, как тренировочная программа. Четвертое. Сны помогают избавиться от нерелевантных воспоминаний. Быстрый сон также связан с творческими инсайтами. Именно в этой фазе мозг соединяет несвязанные концепции. Ни одна из этих теорий не исключает другую. Возможно, сны выполняют все функции одновременно.
2: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России +7 910 444 91 59 +7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
4: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
1: На правах рекламы.
5: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, эта программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
6: Здравствуйте.
5: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
6: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
5: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
6: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
5: Звучит как идеальная система очищения.
6: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
5: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
6: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
5: Знакомая картина. А это может быть не соль?
6: Это может быть сигнал от почек.
5: Никогда об этом не задумывалась.
6: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
5: Звучит как-то очень пугающе.
6: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
5: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
6: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
5: Это вы о чем?
6: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
5: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
6: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
5: 70%? И мы даже не знаем об этом?
6: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят, ну что теперь поделать? В целом все нормально, я привык уже.
5: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
6: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
5: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
6: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
5: Да, я слышала, это очень больно.
6: Те, кто с этим сталкивался, знают, камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль, и хорошо, если обойдется без операции.
5: Какая-то очень пугающая картина.
6: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение «филантус нерури», который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
5: А почему оно так популярно в Индии?
6: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
5: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
6: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
5: И где же создали редунит?
6: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
5: Алтай? Почему именно там?
6: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
5: То есть сочетание природного сырья и науки.
6: Именно.
5: Друзья, сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного *22*03 8 800 100 01 33 или с мобильного *22*03 и узнайте, как это сделать. А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
6: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
5: А что дает такое сочетание?
6: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
5: Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 101 33 или с мобильного *22*03 и узнайте, как это сделать. А вы говорили еще про ферменты.
6: Точно. Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать, и тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
5: Надо же, как интересно. А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас 8 800 100 01 33 или с мобильного *22*03 и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного *22*03.
6: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
5: А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас 8 800 100 01 33 или с мобильного *22*03 и узнайте, как это сделать. А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты редунита.
6: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
5: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
6: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости, поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получила

0: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. В центре внимания. Реклама.
2: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
3: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
4: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
5: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
1: Реклама. Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин раскрыл ущерб Европе от антироссийских санкций. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. И ФБР подготовила систему борьбы с дронами на объектах чемпионата мира в США. Все подробности далее. Боевые действия когда-нибудь закончатся, а санкции против России больше вредят тем, кто их вводит. Об этом заявил Владимир Путин. Президент добавил, что сейчас происходит переоценка, которая многих приводит к мысли о возврате к сотрудничеству с Москвой.
7: Что касается боевых действий, мы исходим из того, что они когда-то завершатся. И, безусловно, завершатся при достижении нами поставленных перед собой целей. А что касается санкций... Ну, я не знаю, санкции же больше вредят тем, кто их вводит. Вот есть какой-то ущерб от санкций? Есть. Мы заморозили 300 миллиардов, а у нас сейчас уже свыше 500 миллиардов, если в долларовом эквиваленте считать. Нам заморозили 300, а у нас уже свыше 500. Ну, вот вам результат. Ущерб нам наносят? Наносят. А кто применяет эти санкции? Есть у них ущерб? Ну, конечно, еще какой. По разным оценкам, от 1,5 до 2,5 триллионов евро в еврозоне ущерб от введения санкций против нас. Но вот сейчас происходит переоценка вот этой ситуации. И эта переоценка многих приводит к мысли о том, что, может быть, лучше возвратиться к сотрудничеству с российскими партнерами. Мы внимательно будем за этим смотреть. Если уходившие от нас, с нашего рынка, наши партнеры 2-3-летней давности здесь не наследили сильно, не нахамили, мы будем приветствовать их возвращение. Но без всякого... А такие уже есть интересанты. Да, есть, они хотят. Но будем исходить, конечно, из интересов отечественного бизнеса при этом.
6: Россия оценивает глобальные перемены не только как угрозу, но и как колоссальные возможности, отметил глава государства. По его словам, все элементы глобального роста необратимо меняются, а прежние

0: И подходы и нормы деловых и международных отношений утрачивают силу.
1: Сегодня подавляющее большинство стран это видит. Видят предприниматели, банки, промышленные компании, фермеры, перевозчики. Стало очевидно, что инвестиционные планы, шаги по развитию бизнеса могут столкнуться с серьезным риском. Риском того, что внешняя инфраструктура, на которую они опираются, может быть использована против них. И потому государства начинают развивать собственные технологические решения, создавать свои маршруты поставок, свои институты. Россия ощущает эти изменения в полной мере. Сохраняется давление на нашу страну, но вместе с тем у нас стало шире пространство для маневра. Появились новые партнерства, новые финансовые и технологические решения. Мы осваиваем более перспективные рынки. Таким образом, Россия оценивает глобальные перемены не только как угрозу, но и как колоссальные возможности. И чтобы распорядиться ими, мы стремимся действовать быстро и прагматично.
0: Владимир Путин подчеркнул, что модель глобального развития будет устойчивой, если основана на принципах равноправия и учитывает интересы всех стран. Расчет мобильной огневой группы добровольческого отряда «Барс Курск» в составе группировки войск «Север» уничтожил беспилотные летательные аппараты самолетного типа Вооруженных сил Украины на Курском приграничье. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны, предоставив соответствующие кадры. Уточняется, что ежедневно бойцы отряда ведут непрерывное наблюдение за воздушной обстановкой и предотвращают попытки проникновения разведывательных и ударных дронов на территорию региона. В то же время танкисты «Востока» уничтожили укрытия и огневые точки ВСУ в Запорожской области. В Минобороны отметили, что разведывательный расчет БПЛА выявил замаскированные позиции противника, местоположение которых было передано экипажем Т-80 БВМ. Американское федеральное бюро расследований заявило, что подготовило систему обнаружения, отслеживания и нейтрализации беспилотников на всех объектах чемпионата мира по футболу. ФБР подчеркнули, защита воздушного пространства над мероприятиями не менее важна, чем безопасность на земле. Совместно с партнерами ведомство обеспечило средствами противодействия дронам все стадионы и площадки для болельщиков. Напомню, чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде, Мексике. Ранее американские власти ввели временные ограничения полетов над стадионами, а основную ответственность за безопасность гостей возложили на власти принимающих городов и штатов. В России ведется работа по запуску онлайн-продаж алкоголя и рецептурных лекарств. Об этом ТАСС сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов в рамках Петербургского международного экономического форума. Он отметил, что для таких сложных товарных категорий нужен безопасный, контролируемый государством периметр. На сегодняшний день существуют уже все технологии, которые способны это обеспечить. Так, например, контроль прослеживаемости алкогольной продукции и лекарств уже осуществляется через ЕГАИС или маркировку «Честный знак». Для подтверждения возраста или идентификации покупателя может использоваться единая биометрическая система. В ряде сценариев продаж можно использовать мессенджер «Макс». Российские туристы заново открывают для себя новые виды путешествий по стране. А среди популярных запросов – монастыринг или избинг. Об этом рассказала глава Ассоциации туроператоров Майя Ламидзе, отметив, что так называют поездки по монастырям или проживание в отдаленных селах. Помимо этого, путешественников все больше интересуют мастер-классы по народно-художественным промыслам. Туристы хотят не просто посетить маленький город, но и обучиться старинному ремеслу. В Москве в начале новой недели будет на 7 градусов жарче. Пик потепления придется на понедельник, когда температура поднимется с субботних 25 до 28 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Вадим Заводченков. Только во вторник, по его словам, локальные грозовые дожди могут слегка освежить столичный воздух. Ранее сообщалось, что чередование жары и прохладной погоды способствовало раннему появлению грибов в Подмосковье.
2: Спорт. студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Сборная России по футболу обыграла команду Буркина-Фасо со счетом 3-0 в товарищеском матче в Волгограде. Мячи забили Ильич Садулаев, Алексей Миранчук и Илья Вахания. Заключительную встречу сборная России в рамках нынешнего сбора проведет 9 июня в Калининграде против команды Тринидада и Тобаго. Сборная России, составленная из игроков до 21 года, обыграла олимпийскую команду Ирака до 23 лет со счетом 5-1 в первом товарищеском матче. В составе российской футбольной команды голы в активе Александра Помолюка, Ивана Бобра, Виталия Бондарева, Тимофея Комиссарова и Степана Глотова. Российский вратарь Матвей Сафонов останется основным вратарем французского Пари Сен-Жермен в следующем сезоне. Об этом сообщают французские СМИ. Отмечается, что Сафонов полностью убедил тренерский штаб во главе с Луисом Энрике, что способен выходить в стартовом составе на протяжении всего сезона. Уфимский хоккейный Салават Юлаев официально объявил об уходе 33-летнего защитника Алексея Василевского в связи с истечением срока контракта. Тем временем Сочи подписал новое однолетнее соглашение с 32-летним канадским защитником Джесси Грэмом, который выступал за южан последние два сезона. Камила Валиева и Александра Трусова вошли в резервный состав сборной России на следующий сезон. В основной состав сборной среди одиночниц попали Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Мария Захарова, Дарья Садкова, Анна Фролова и Дина Хуснутдинова. Среди мужчин определены в основной состав Петр Гуменник, Матвей Ветлугин, Марк Кондратюк, Глеб Лутфулин, Андрей Мазалев и Евгений Семененко. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Погода.
0: Сегодня в Уфе плюс 19-21 градус, облачно с прояснениями и дождь и гроза. В Оренбурге и Казани плюс 20-22 градуса, грозовые дожди. В Самаре плюс 20-22 дождь с грозой. В Нижнем Новгороде плюс 20-22 градуса без осадков. В Пензе плюс 19-21 кратковременный дождь. В Ярославле плюс 22-24 малооблачно. Во Владимире плюс 21-23 градуса. В Туле плюс 22-24. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 26-28, в Москве ясно, плюс 23-25. Сейчас столица плюс 15, ясно, без осадков и безветренно. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.

0: Пути дороги.
1: Всем привет, как всегда в это время в студии Радио России я, Игорь Маржарет, это программа «Пути дороги», и как всегда мы начинаем ее с обсуждения самых важных автомобильных новостей, которых было достаточно много на этой неделе, и новостей, которые могут так или иначе повлиять на нашу автомобильную жизнь.
0: Автомобильные новости.
1: Начинаем вот с какой новости. Впервые с 2012 года госавтоинспекция начнет участвовать в проведении техосмотра транспорта. Собственно, о чем идет речь? У нас реформа техосмотра не прекращается, по-моему, последние лет 15. В частности, в 2012 году от госавтоинспекции передали эту функцию частным организациям под управлением Российского союза автостраховщиков, а, собственно, ГАИ уже формально в этом не участвует. Но сейчас говорят, что надо посмотреть на эту схему подробнее в связи с тем, что достаточно старый стал автомобильный парк, да, он действительно стареет. С 2014 по 2026 год он постарел с 10 с небольшим лет до 16. Сейчас, по правилам, легковые автомобили, принадлежащие частным лицам, техосмотр не проводят только при регистрационных действиях или при внесении изменений. Но а что предлагается? Вот в том самом плане по воплощению в жизнь стратегии по безопасности дорожного движения есть два пункта, которые касаются техосмотра. С 2028 года при техосмотре автомобили, которые перевозят опасные грузы, будут участвовать и сотрудники госавтоинспекции, рассмотреть, нужно или не нужно проводить какую-то реформу системы техосмотра. Сейчас мы спросим специалиста, у нас на прямой линии вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер. Ян, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Как вы оцениваете эти новости? Вы наверняка ведь смотрели вот этот план правительственный и в курсе, что там планируется. Что изменится с тем, что хотя бы на некоторые виды техосмотра вернутся сотрудники госавтоинспекции?
2: Я полагаю, что определенная логика в этом есть. Хочу сказать, что я все-таки последовательный сторонник проведения техосмотра, а не так, как сегодня существует эта практика во всем мире, и мне кажется, что к этой практике стоило бы вернуться и нам, только не в том виде, как это было прежде, да, когда фактически техосмотр был продаваемой бумажкой вместе со страховым полисом, а с реальным техническим осмотром, но с гуманным. Потому что, опять же, перед тем, как отменить техосмотр, написали такие правила, где иногда и новый автомобиль с трудом проходит такой технический осмотр. Так вот, понятно, что ГАИ возвращается одна основная функция – дополнительный контроль над пунктами технического осмотра. Что это значит? Что если ГАИ выявляет так называемые висящие в воздухе автомобили, то есть фактически автомобили, которые на самом деле не приезжали на пункт технического осмотра, а все это компьютерная графика, то после двух нарушений пункт технического осмотра лишается аккредитации. Вот здесь уже жестко вмешивается ГАИ. Понятно, что это полумера на самом деле. В дальнейшем, как вы уже сказали, машины, перевозящие опасные грузы, здесь уже сотрудник ГАИ присутствует. И это фактически потихонечку возвращение, такое суррогатное возвращение к старому. На мой взгляд, нужно было просто пересмотреть вообще существующую позицию по отношению к техническому осмотру, нужен он или нет, и сделать его более системным, но более простым, и не делать вот такие вот точечные решения. Действительно, это правда, что сотрудники ГАИ должны контролировать процесс, потому что фактически они несут ответственность за происходящее на дороге. Да, страховщики выплачивают ту самую страховку, которую они продали. Это коммерческая организация. Сотрудники ГАИ же контролируют и следят за безопасностью на всех дорогах общего пользования. И это функция резонная. Но при этом мы с вами понимаем, что для тех, кто техосмотр не прошел, для него остаются риски выявления недостатков автомобиля на дороге. И определяться они, как известно, могут органоаналитическим методом, то есть на глазу. Тоже так себе история. Мы опять сотрудника ГАИ ставим в неудобное положение, а ему бы хотелось выполнять закон, а не трактовать что-то двояк. Понятно, что он не инженер, у него диагностического оборудования, но его могут возмутить какие-либо лампочки на приборе панели, которые лишние горят и не должны гореть. Понятно, что он может увидеть там настроенную, измененную систему выхлопа, измененную систему освещения, что запрещено, собственно говоря. Ну и отправить этот автомобиль на прохождение технического осмотра. Если эта история не проходит, то все это переделать, вернуть в исходное состояние.
1: Все понятно. Спасибо вам большое. Вот еще новость. В России планируют ввести новые меры борьбы с нетрезвым вождением. Например, предполагается, что водителей, пойманных за рулем в нетрезвом виде, обяжут проходить медицинскую реабилитацию. Ну вот у нас сейчас борьба с пьяными водителями идет очень жестко. За последние годы Государственная Дума очень серьезно усилила наказание, вплоть до уголовного наказания, вплоть до конфискации автомобиля. Ну и мне кажется, что многое изменилось в голове у наших людей. Сейчас отношение к человеку, который пытается сесть за руль в нетрезвом виде, абсолютно иное, чем было там 30 лет назад. Его попытаются наверняка остановить. Но вот теперь, видимо, в плане по воплощению в жизнь стратегии по безопасности дорожного движения, который принят у нас был на позапрошлой неделе, есть такой пункт — разработать меры реабилитации. Пока такого нет, пока только наказание. В первом случае это лишение прав на 1,5 года и штраф 45 тысяч рублей. У нас сейчас на прямой линии глава Комитета Государственной Думы по охране здоровья Сергей Леонов. Здравствуйте, Сергей Дмитриевич.
3: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, что, по вашему мнению, подразумевается под медицинской реабилитацией и как это может помочь, извините за тавтологию, в борьбе с нетрезвыми водителями за рулем?
3: Не только по моему мнению, а вообще медицинская реабилитация показана в случае, если у человека есть алкоголизм, да, он прошел лечение и потом проходит реабилитацию. Больше в медицине, так скажем, реабилитационные мероприятия, они нигде не применяются. И если вы говорите о том, что в случае, если нетрезвый водитель был пойман, то он должен пройти реабилитацию. Ну, это противоречит, так скажем, тем необходимым, так скажем, процедурам, которые есть в медицине. Вряд ли это будет какая-то медицинская реабилитация. И вообще, в целом, не факт, что ему нужно будет эту реабилитацию проходить. Если он, конечно, ему необходимо и показано лечение от алкоголизма, то да. Если он единожды, там, условно, выпил, сел за руль, не страдает алкоголизмом, то никакой реабилитации явно ему не показано. Но ему показано обследование пройти у нарколога, соответственно, что нарколог подтвердил, что он не страдает алкоголизмом. И в случае, если нарколог это подтверждает, он дальше получает, условно, после лишения прав, он получает возможность тогда дальше управлять транспортным средством.
1: Ну да, после того, как пройдет медкомиссию по новой и сдаст теоретический экзамен. А скажите, пожалуйста, вот по опыту некоторых стран, там принуждают идти на заседание общества анонимных алкоголиков. Это же не реабилитация, но все-таки какая-то воспитательная мера. А в Советском Союзе была практика заставить посещать лекции по безопасности дорожного движения в выходные дни.
3: В целом у нас сейчас практика все равно сдачи экзаменов. После того, как человек, лишенный прав, он должен сдать билеты. Ему нужно будет в любом случае заниматься восстановлением знаний о правилах дорожного движения. То есть эта мера, она сейчас работает. И не так просто эти билеты сдать. И поэтому люди, понимая то, что им потом сложно будет вернуть эти права, даже по прошествии там 1,5 лет, они стараются соблюдать правила дорожного движения и не садиться за руль. Поэтому меры, они существуют. В целом у нас есть общество анонимных алкоголиков, но это общественная организация, и мы не можем обязать законодательно человека эти общества, так скажем, посещать. Но самое главное для него будет наказание, это 1,5 года лишения прав. Он за эти 1,5 года все обдумывает, все для себя поймет. И либо он дальше будет водить машину, но уже в трезвом виде, либо он вообще откажется от прав с учетом того, что он не может себя сдерживать во время алкогольного опьянения и садиться за руль.
1: Я вас понял, согласен с вами, спасибо. И главный вывод – никогда, никогда не садитесь за руль в нетрезвом виде, даже на следующее утро. Вот еще такая интересная новость. Как нам подтвердили, в России с 1 октября начнут автоматическую проверку наличия и отсутствия полиса ОСАГО по камерам фото-видеофиксации. Надо сказать, что этого события мы ждем уже больше 10 лет. Примерно 2 раза в год нам говорят, вот в следующем году, вот в следующем месяце, ну ничего не происходит. В прошлом году пришлось в эту ситуацию вмешаться даже президенту. Он дал указание запустить систему до ноября 2025 года. Этого не произошло по техническим причинам, но теперь говорят, что все практически проблемы решены, законодательные проблемы решены, там надо было принять поправку в закон, по которому штраф выписывается 1 раз в сутки, иначе просто люди не выдержат, если каждая камера человеку, у которого нет полиса, будет выписывать штраф. Но теперь закон такой уточнен, принят, технические проблемы вроде как решены, а там главная проблема — координация работы базы данных Российского Союза автосервисов страховщиков и подключение к этой системе паутина. Вроде как технически проблемы почти все решены, и с 1 октября система должна наконец-то заработать. Говорят, что количество ошибок минимально, оно там не превышает десятых долей процента. Посмотрим, как это будет. На самом деле технически будет выглядеть так. Камера снимает автомобиль, информация уходит на компьютер, сравнивается номер автомобиля с наличием полиса ОСАГО в базе данных страховых компаний. Если полис есть, все нормально. Если полиса нет, ничего не происходит, потому что камера дальше уже следующий автомобиль снимает, а здесь информация зависает на сутки. Через сутки идет проверка вторая по базе. Если полис там не появился, тогда летит штраф 800 рублей. В первый раз, второй раз 3000 рублей, потом 5000 рублей, и 5000 рублей каждые сутки, если человек не купит полис. Должно его все-таки таким образом подтолкнуть на покупку страховки. Ну а почему сутки выдерживаются? Потому что существует возможность, что человек купил полис, но он еще не попал информация об этом в базу данных, или он приобрел этот полис в электронном виде, а там не сразу он начинает работать, решили дать сутки. Вот пока эта система будет работать таким образом, проверяться будут абсолютно все автомобили, проезжающие под камерами, ну а дальше посмотрим. Я надеюсь, что эта система заработает, потому что на сегодняшний день, по данным Российского союза автостраховщиков, примерно 10% водителей не покупают полисы ОСАГО, их количество с прошлого года увеличилось, потому что с марта 2025 года не надо предъявлять полис ОСАГО в ГАИ при регистрации автомобиля. Часть народа решила, а все равно не проверяют. Никому не пожелаю повстречаться с автомобилем без полиса. Два случая таких знаю с моими друзьями. В одном случае у виновника аварии не было полиса. Деньги удалось получить за ремонт спустя, по-моему, полтора или два года. Во втором случае вообще не удалось получить ни одной копейки. Закон есть закон. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Но полис все владельцы автомобиля покупать обязаны. Вот такая тема. Сотрудники госавтоинспекции планируют в июне проводить многочисленные рейды по контролю за тонировкой автомобильных стекол. Как проходят такие рейды? Они проходят во многих регионах. Кстати, по последним правилам информация о том, где будут проходить такие рейды в регионах, открытая. Она вывешивается в интернете, можете посмотреть. Как это проходит? Ну, сотрудники останавливают машины, где, как им кажется, тонировка превышает разрешенные нормативы, и с помощью специального прибора

0: прибора замеряют уровень тонировки, светопропускаемость стекол. Ну и если она не соответствует нормам, тут же выписывается водителю штраф всего 500 рублей, но в некоторых регионах выписывают еще документ с требованием исправить светопропускаемость, то есть содрать тонировку в течение там, 15 дней. Если не выполнено это задание, поручение такое, то могут привлечь уже по более серьезной статье за неисполнение законного требования сотрудника полиции. Ну вот я уже сказал, чем это грозит. Кстати, в некоторых регионах, где особенно много было таких людей, которые очень любили темную тонировку, причем тонировали не только боковые стекла, но и переднее лобовое стекло, я видел, зачем это нужно, не очень понимаю в нашем-то климате. Но вот любители такие есть, с ними идет борьба перманентная. Кстати, в Государственную Думу периодически заносят проекты, которые усиливают наказание за излишнюю тонировку, и встречные проекты разрешить более мягкую тонировку, то есть ослабить этот ГОСТ. Я считаю, что ослаблять его не надо, но, в общем, давайте спросим нашего гостя на прямой линии, адвокат, эксперт Национального антикоррупционного комитета России Игорь Баранов. Здравствуйте, Игорь Павлович.
1: Игорь, здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, почему именно такое пристальное внимание к автомобилям с тонировкой? Причем тут безопасность? Ну, я понимаю, видимость там, а еще какие проблемы есть с этими машинами?
1: На самом деле вы абсолютно правильно отметили, что прежде всего это вопрос безопасности. Государство ставит в этой борьбе вопрос именно безопасности на дорогах, то есть безопасность в сфере дорожного движения, что является одним из приоритетных направлений для обеспечения безопасности наших сограждан. Можно отметить, что борьба с чрезмерной тонировкой автомобильных стекол связана прежде всего с вопросами безопасности дорожного движения, как мы уже сказали, и законодатель исходит из того, что водитель должен иметь достаточную видимость как светлое, так и темное время суток. Потому что не секрет, что сильно затемненные стекла ухудшают обзор, особенно при движении ночью. Дождь или, например, при других плохих погодных условиях совершенно точно повышает риск ДТП. Но здесь же еще необходимо и доложить право на безопасность других участников движения, которые должны видеть реакцию другого водителя, который находится в автомобиле. И инспектора дорожного движения должны видеть водителя, когда осуществляют патрулирование на дороге. Правоохранительный аспект здесь тоже присутствует. Чрезмерная тонировка затрудняет визуальный контроль салона автомобиля. И это осложняет выявление правонарушений, создаются дополнительные риски при проверке транспорта, что также относится к сфере безопасности дорожного движения.
0: Я с вами совершенно согласен. Могу сказать, что у нас достаточно мягкие требования. Во многих соседних странах они куда более жесткие. Я был неоднократно в Азербайджане. Там категорически любая тонировка запрещена, при том, что там климат более жаркий, чем у нас. Но они мотивируют это тем, что сотрудники полиции и другие участники движения должны видеть, кто находится в соседнем автомобиле.
1: Так точно, полностью с этим согласен и считаю, что эти требования абсолютно разумными. И стоит отметить, что проведение рейдов, рейдовых мероприятий со стороны сотрудников ГИБДД по всем видам нарушений, в том числе и пропускаемости стекол, достаточно обычная практика. Сейчас они уведомляют, поэтому призываю ваших слушателей не допускать подобных нарушений, поскольку в основе всего стоит безопасность дорожного движения на дорогах, по которым мы с вами вместе ездим, передвигаемся на автомобиле. Ну и, наверное, стоит отметить, это является административной практикой, то есть сфера права здесь точно также работает. Это целая процедура для установления нарушения норм светопропускаемости стекол, используют специальные приборы, которые должны быть у сотрудников ГИБДД. То есть в случае проведения этого исследования может требовать составления протокола, составляется акт, и если действия сотрудников покажутся или будут неправомерными для автовладельца, он имеет право в административном порядке их обжаловать.
0: Все понятно. Спасибо вам большое.
2: Главная тема.
0: Вот еще какая тема. У водителей в России может появиться возможность оплачивать парковку в течение суток без штрафов. Речь идет о том, что в Государственной Думе разрабатывается законопроект, который вводит понятие постоплаты за парковку. Потому что сейчас в разных городах разные системы, но в Москве, где система работает довольно давно, существует предоплата. То есть я сейчас, вот, например, свой личный автомобиль оставил здесь рядом с нашей радиостудией на платной парковке, заплатил за час, и вот у меня тикают часики, и я смотрю периодически, да, надо будет доплатить. А тут появится возможность потом заплатить за парковку, ну и избежать таким образом штрафов. Почему вообще необходимость такая появилась? Потому что система платных парковок, честно говоря, с точки зрения учебника по организации дорожного движения, это не система сбора штрафов. Это вторичная функция. Первая функция – это система организации дорожного движения, потому что как только появляются платные парковки, изменяются транспортные потоки. Любой водитель, зная, что там впереди придется заплатить приличный приличную сумму за стоянку, подумает, а может, я не поеду туда, или может, я поеду туда на автобусе и так далее. В Москве...

0: нравится кому-то или не нравится, эта система привела к тому, что город все-таки поехал. Если кто помнит, лет 15 назад город наглухо стоял в пробках. У нас сейчас на прямой линии директор Центра исследований умного города Константин Трофименко. Здравствуйте, Константин Юрьевич.
1: Да, здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, что вообще предлагают депутаты?
1: В целом инициатива, не сказать, что глобально что-то меняется, конечно, в первую очередь цена плат на парковке влияет на ее эффективность. Вот, но действительно станет людям, водителям чуть удобнее, поэтому ничего плохого здесь не вижу. Я бы добавил, не просто это инструмент организации дорожного движения платной парковки, это инструмент управления транспортным спросом в первую очередь. То есть действительно это то количество автомобилей, которые мы, соответственно, считаем избыточным в той или иной зоне города. Ну и это еще очень важный момент. Да, у нас нет организованной платной парковки. До 30% в центральной части города машин – это те, кто в час пик ездит просто в поисках места, кружат вокруг своей точки.
0: А как это будет организовано, я не очень понимаю. Я хотел сказать вот какое замечание, что большинство людей, которые не заплатили за парковку, это не сознательные негодяи, которые не хотят платить, а люди, которые не поняли, что здесь платная парковка, не знали, что здесь платная парковка. Я, между прочим, за последние несколько лет дважды попадал в ситуацию, когда оставлял автомобиль в том месте, где всегда была бесплатная парковка, а потом выяснялось, что некоторое время назад здесь сделали платную. Ну, по невнимательности. Тут нужна, наверное, какая-то система информирования, что уважаемый автовладелец должен приходить какая-то смс-ка. Вы останавливались на платной парковке с 3 часов до 5 часов дня, заплатите, пожалуйста. Пока ее нет, мне кажется, что все разговоры про эту постоплату несколько странные.
1: Да, я согласен, что вот так, как вы описали, это, наверное, оптимальный вариант. Ну, сейчас маркируют платную парковку специальной голубой разметкой, но пока еще не везде это сделано. Да, вот такая система смс-информирования, она была бы очень кстати здесь. Региональные власти будут решать, как это технически будет устроено. Но вот если все последуют вашим словам, это будет хорошо.
0: Я тоже как автомобилист двумя руками за. Спасибо вам большое.
2: Путешествие.
0: Ну, я теперь перехожу к самой интересной части моей программы, мне так кажется, к путешествиям. И в этот раз я заканчиваю длинное путешествие по Большому Рязанскому кольцу, по Рязанской области, которое у меня проходило не так давно. И вот теперь заканчиваю рассказ, потому что их было много, поездка была длинная, интересная. Заехали мы в город Шацк. Маленький, симпатичный, очень чистенький город, красивый. Нам очень понравился местный казачий центр. Было представление, такое программа посвящения в казаки, свадьба казачья, обычаи показывали, рассказывали, показывали предметы быта. И это было так интересно, и было видно, что люди очень увлеченные, песни они пели, какие-то старинные казачьи, и мы все с удовольствием участвовали в этом действии. Интересная какая история, интересны какие-то люди, но очень понравилось. А потом мы поехали в город Ряжск. Тоже город со старинной историей. Вообще все городки вот в этой части Рязанской области, они, как правило, относятся где-то к 16-му, максимум к 17 веку. И возникали они как крепости, как казачьи такие засеки. Ну и потом разрастались, заниматься начинали торговлей, промышленностью, какими-то ремеслами. И сейчас они живут, в общем, многие очень неплохо себя чувствуют. Вот в Ряжске мы посмотрели замечательное здание вокзала 1875 года, юбилей у него в этом году. На вокзале, кроме того, что он действующий вокзал, кроме того, что есть паровоз, рядом стоит легендарный, в самом здании вокзала очень интересный музей. Знаете, я не так много видел таких небольших железнодорожных музеев. Этот понравился очень, потому что тут и история железной дороги, и история самого вокзала, и о профессиях, и о том, как эти профессии развивались, и что тут было, и как разрастался вокруг городок. Причем есть экспозиция, состоящая из каких-то старинных вещей, есть какое-то оборудование, которое было установлено на станции в прошлом веке, в позапрошлом веке. Есть детский макет с любовью сделанный и поселка, и станции. В общем, очень интересно. Вокзал оказался и его музей. Ну, а дальше мы переехали в Скопинский округ, который тоже очень богатый историей. По преданию, Дмитрий Донской после битвы поставил здесь шатер на возвышенности и праздновал здесь победу над ханом Мамаем, принимал с хлебом солью рязанских бояр и на этом месте приказал основать монастырь. Реально монастырь, конечно, не сохранился, тот, который был в 1380 году основан. Первое здание относится к 1631 году. Восстанавливается монастырь, очень хороший, очень чистый, очень зеленый. Ну и прихожане сюда приходят, а вид потрясающий. Дальше мы поехали в город Скопин, именно Скопин, а не Скопин. И этот город знаменит своими художественными промыслами. Поездили мы, посмотрели небольшие предприятия, где занимаются керамикой. Скопинская керамика очень известна. Ну и последнее место, где мы побывали, Михайловский округ. В самом Михайлове есть очень интересный музей Михайловского кружева. Это уникальное кружево, многоцветное. Ну и в Михайловском округе есть музей знаменитого местного уроженца, советский композитор Александр Васильевич Александров. Между прочим, автор гимна России музыки, естественно, и культовой песни «Священная война». Музей располагается в здании школы. И интересный музей, и самое главное, вовлеченность детей очень порадовала. А вообще Рязанская земля оказалась очень богатой на людей, на интересные знакомства. Очень понравилось то, как заботятся жители Рязанской области о восстановлении своих памятников, о сохранении своих культурных корней каких-то. Советую посетить эту замечательную область совсем рядом с Москвой. Рязань 200 километров по прямой дороге. Если бы не комары, вообще бы все было замечательно, но болотистая местность. Потрясающе вкусная кухня, доброжелательные люди. Ну и еще раз говорю, есть что посмотреть и есть где погулять.
2: Тест-драйв.
0: И перехожу к автомобилю. Я в нескольких новых программах буду рассказывать об автомобилях, которые только-только представили в России, о новинках этого лета. И одна из них – это Чанган Юни-Вэ. Это, между прочим, седан, который сразу заметен. Общий облик машины такой очень спортивный. И это действительно на сегодняшний день может быть единственный на нашем рынке спортивный лифтбэк, да причем еще за доступные деньги. Очень хороший мотор. Раньше был 1,5 литра, роботизированная коробка, а сейчас 2 литра, 235 лошадиных сил, 390 ньютон-метр. В паре с мотором работает не роботизированная коробка, а классический 8-ступенчатый гидромеханический автомат. И самое главное – деталь, активный задний спойлер, который выдвигается на высокой скорости. Сразу показывает, что автомобиль спортивный. Переработанный салон, большой дисплей, естественно, крупный, почти 15 дюймов. Очень богатое оснащение. Ну и, собственно, цена очень интересная. От 3 400 000 рублей. Конечно, это не будут миллионные продажи, но для любителей спорта это интересное предложение. На этом наша программа подошла к концу. В студии «Радио России» для вас с удовольствием работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и берегите себя.
2: Пути дороги. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Отцы и дети.
3: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец. Сегодня у меня в гостях тоже многодетный отец. И при этом врач-психотерапевт Александр Федорович. И
4: здравствуйте.
3: Тема сегодняшней программы. Я в последнее время, или я просто стал так замечательно подмечать, но считал много видеть родителей в последнее время злых и усталых. Я понимаю, что дети все видят, чувствуют, копируют, а самое главное, что еще и защищаются.
4: Так им не надо ничего копировать, этим детям. Сейчас такова обстановка социальная в стране, что люди вынуждены работать. Понимаете, это вот наши пращуры, наши деды и прадеды на краснопресненских баррикадах воевали за 8-часовой рабочий день и так далее. А на сегодняшний день это становится уже утопией. 8-часовой рабочий день. То есть люди поставлены в такие условия, что они вынуждены работать и по 9, и по 12 часов, и даже в отпуске. Это что касается взрослых, с их примером. Что касается детей, которых мы тоже заставляем. Ко мне приходят родители, говорят, ребенок плохо спит, балуется, не слушается, раздраженный, злой и так далее. А что такое ребенок на сегодняшний день? Давайте возьмем подростка, да, в общем-то, и начальную школу. Это примерно от 4 до 8 часов в школе. А потом ребенок приходит из школы, и что происходит дальше? А дальше он идет минимум к 2 репетиторам. Алексей, вы много ли можете случаев вспомнить из школьного прошлого, сколько у нас было репетиторов? Вот в мое время, да, у нас их не было вообще никого.
3: Не было вообще никого.
4: Да, и если кто-то был в классе отстающий, то кто-то из учителей оставался с нами на потом, и кого-то брали на буксир, и что-то там объясняли и так далее. Сейчас я не знаю, есть ли дети... Ну, может быть, где-то в отдаленных регионах такое и существует, но в столицах любого региона, я уверен, есть минимум два репетитора. Это русский математика и это какой-то иностранный язык. Это железно. И вот представьте, просидел ребенок 6-8 часов в школе, потом он примерно столько же времени тратит на то, чтобы посидеть, позаниматься с репетитором.
3: Дети нашли лайфхак, они репетиторов используют как сделать домашку.
4: Я согласен, но разницы это никакой все равно не несет. Потом у родителей есть идея о том, что ребенок должен заниматься спортом. Я не знаю, кто эту идею продвигает. И, по крайней мере, одну секцию ребенок посещает. И когда родители мне начинают это перечислять, я говорю, а вы попробуйте, ну, в один из своих выходных прожить вот эту вот жизнь ребенка, начиная с 7 утра. Кто придумал, что школа должна начинаться в 8? Я не знаю. В наше время тоже было так, но это всегда было для меня большой тайной. И вот ребенок укладывается спать в лучшем случае в 23, а то и в полночь, абсолютно перегруженный. И он еще хотел поиграть в компьютер и пообщаться со своими друзьями.
3: Музыкальная школа, художественная школа.
4: Абсолютно верно. И танцевалки, и шут его знает еще что. И вот он в 7 поднимается, в 8 он в школе, а в 23 в лучшем случае у него отбой, это при том, что насыщенность совершенно запредельная. И что мы хотим от ребенка, у которого не сформировалась практически ни одна из систем, вообще ни одна, ни сердечно-сосудистая, ни нервная, ни эндокринная, вообще никакая. А мы рассуждаем о том, что ребенка надо нагружать, воспитывать, тренировать с тем, чтобы потом он мог со всем этим справиться, а он да потом доживает кривым, хромым, слепым. Я вот разговариваю с коллегами, офтальмологи жалуются все, остроты зрения практически нет, все ходят с очками-телескопами эти дети, позвоночники у всех не пойми какие, мышечная система не развита, питание не пойми какое. И что? И вот вопрос.
2: Отцы и дети.
3: И вот вопрос. А я еще хотел сказать, а тут родители. Вы как раз сказали, а чего мы хотим от этого ребенка? А чего хочет от этого ребенка родитель? А, чтобы он соблюдал все его правила.
4: Да.
3: Да, ну вообще все домашние.
4: Да.
3: Чуть-чуть там
4: да.
3: Не забывал за собой там помыть,
4: да.
3: Убрать.
4: Да.
3: А самое интересное, что они же с нами живут рядом, мы с ними больше всего контактируем со своими детьми. Мы взрослые, которые злые, пришли на работе, накрутили.
4: Ну да, с ограничениями своими, да.
3: Вот. А они как катализатор агрессию на себя, дети, прям как статическое электричество, да, то есть как бы собирают.
4: Ну, потому что они развиваются.
3: Мгновенно, да.
4: Ну, потому что гормоны плещут и хлыщут, естественно.
3: А ребенок должен еще границы увидеть, а что можно, что нельзя. А он эти границы все время щупает.
4: Вы знаете, Алексей, эти границы нарушают не дети, а родители. Простой пример, что называется, из последнего, да?
3: Угу.
4: Родитель заявляет ребенку директивно совершенно, что это его комната, говоря о том, что его комната – это дополнительное обязательство, в то время как ребенок в своей комнате хочет получить права. И вот родитель с ноги входит в эту комнату, требует уборки. Я сталкивался с таким, что папы, накрученные мамами, приходят и сбрасывают все со стола, топочут там ногами и так далее, и так далее. И когда я у родителей спрашиваю, ну вы же ребенку сказали, что это его комната, тогда почему вы эту границу нарушаете? На меня смотрят очень странно, и я...
3: Ну я же здесь главный. Да он живет в моем доме, и, ест еду,
4: да,
3: которую купил за...
4: Да, и тогда я родителю говорю, тогда не надо это позиционировать как то, что это твоя комната. Тогда вы и говорите ребенку, что это здесь вот я хозяин, это моя квартира. А ты здесь жилец, и ты обязан, как в гостинице или как где-то там еще. Ну тогда ребенок вам скажет, хорошо. Тогда пусть помощница по хозяйству, как в гостинице, занимается моей комнатой тоже, которая типа уже как будто бы комната гостиничного типа. Вот, поэтому здесь баланс очень сложный, и ловить его очень нелегко, и я думаю, что семейные психотерапевты как раз и в большинстве своем именно этим и занимаются, налаживая вот эти все внутрисемейные правила.
3: Какие советы даем родителям, чтобы не срываться на детях?
4: Ну, что мы можем родителям присоветовать? Ловить баланс, поскольку они взрослые, и мы предполагаем, что они умные, и хотим, чтобы они были опытными. Какой баланс? Жизненный. Где баланс? Баланс суточный между сном и бодрствованием. Баланс текущий между временем рабочим и временем отдыха. Баланс пищевой и минеральный. Естественно, формирование правил самогигиены, которую, в общем-то, родитель тоже должен продвигать. Иными словами, ребенок будет делать все то, что делает родитель. И когда родители приходят ко мне и говорят, вот, доктор, вот полечите, вот он у нас такой-сякой, злой, немазанный, сухой. Я говорю, ну, это же кровь от крови, плоть от плоти, это же вот вы, в какое-то время объединившись, это произвели на свет и воспитали таким образом. А теперь почему-то считаете, что вот он как-то там некорректен и обладает какими-то неверными характеристиками.

0: астрологическими чертами. Хотя, если вдуматься, то адаптировать родитель, говорит, ну да, это вот в ту тетю или вот в эту бабушку, или да-да, я вот на него смотрю, говорит одинокая мама, и таки прямо вижу негодяя мужа. Поэтому, ну, о чем тут говорить?
1: О чем говорить? Вот еще, кстати, вопрос, чего еще хотят родители от детей? А чтобы они не мешали?
0: А, конечно.
1: Частая история, да?
0: Да, так для этого существуют девайсы, мультики, черти знает еще что. Конечно.
1: Телевизор может подключить, ну, даже
0: да, если... Да, и это тоже сплошь и рядом вот это вот формируется идея для ребенка, которому надо чем-то заняться, он висит на родителей и говорит, мне скучно, а родителю нужно, он же пришел с работы, ему надо поработать, понимаете? Вот, и родитель как-то пытается его стряхнуть с себя и придумать, как это сделать. Ребенок хочет внимания, он хочет взаимодействия, имея на это, кстати, абсолютное право. Абсолютное право. И для родителей это становится большой проблемой. Кто должен занять ребенка? Папа, который сел играть в компьютерную игру, мама, которая предположительно насидевшись или параллельно сидя в социальных сетях. Там, знаете, как одна девушка-психолог говорит, да, вот мы женщины, мы всегда многозадачны. В одной руке у меня телефон, а в другой, значит, поварёшка с борщом, и ногой я еще качаю люльку. Ну, это бред и глупость, конечно. Потому что мозг – это одноядерный процессор, и он не может все делать одновременно, он все равно переключается. И разогнать его можно тоже только до определенной частоты.
1: В общем...
0: Поэтому родитель будь таким, и тогда ребенок будет таким же.
1: Все, принимаю пример свой личный, это обязательно. Б, добавляю, ну я сейчас последние только полтора года я стал... Когда меня спрашивают, те, кто давно меня не видел, говорят, кем ты работаешь? Я говорю, я работаю отцом.
0: Да.
1: Теперь для меня это стало главной работой. Если у меня... Я забираю детей из садика, пока не в садике, да. Я забираю детей из садика и откладываю телефон.
0: Логично. Нечего на зеркало пенять, коль
1: спасибо,
0: скоро всё вот так.
1: Спасибо большое, Александр Федорович, спасибо. Врач-психотерапевт.
2: Отцы и дети. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
3: Это что за песня? Она, кажется, не свадебная. Нет? Кто выбрал эту песню? А?
4: Не я. Не мы.
3: Так кто ж пропел ее?
2: «Русалка». Радиоспектакль по одноименной пьесе Александра Пушкина.
5: Я слов твоих еще не понимаю, но уж мне страшно. Нам судьба грозит, готовит нам неведомое горе, разлуку.
2: Дочь мельника полюбила молодого князя. Тот бросил ее ради богатой невесты. Но прошлое не исчезает бесследно. Однажды оно напомнит о себе у реки.
5: На берег наш сегодня придет мужчина. Стереги его и выйдь ему навстречу. Он нам близок, он твой отец.
2: «Русалка». Слушайте в воскресенье в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Самары. Увидеть своими глазами. Знаковые места России.
6: Здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Увидеть своими глазами». Я ее автор и ведущий Сергей Брюн. Передача эта создается для того, чтобы мы с вами могли, пусть из дома или из машины, с дачи или из городской автомобильной пробки, из наушников в офисе или в спортзале, но немножко вырваться и просто погулять по Москве. Открыть вот эту хрупкую красоту и бесконечную магию первопрестольной столицы нашей Родины. В прошлом выпуске мы с вами буквально, как с поезда или с трамвая, сошли с Ленинского проспекта, перенеслись из Москвы сталинской в Москву имперскую, к Александринскому дворцу, после чего окончательно взяли и просто... потерялись в нескучном саду. Ну а сейчас мы с вами стоим на пороге манежа Александринского дворца. Манежа, возведенного флотоводом,

принцем и царедворцем, сподвижником Екатерины Великой, графом Алексеем Григорьевичем Орловым-Чесменским. И, подняв глаза у порога этого самого манежа, мы читаем вывеску «Минералогический музей РАН имени А.Е. Ферсмана». Это один из уютнейших музеев Москвы, а следовательно и России, а следовательно и мира. Как музейщик и музейный директор, честно скажу, мы сейчас и в России, и в Европе, и на Востоке так часто гонимся за инновации, что подчас разрушаем кровную составляющую музейного предназначения. Музей — это театр, где голос обретает предмет. Это возвращение человека от экранов в мир подлинных вещей. Ведь предмет, подлинное сокровище, дошедшее до нас, это единственное противодействие, это единственное противоядие всепоглощающему экрану. А всякая попытка оживить, анимировать – это на самом деле абсолютно живое, дошедшее до нас сокровище. Оживить и так живое, уникальное явление с помощью мультимедиа – все это превращается в зловещий фокус, который не оживляет, а только умертвляет настоящее искусство. Отдает его в жертву тому самому всепоглощающему экрану и извечному скроллингу, откуда мы с вами вроде как должны пытаться вызволить людей. И, к счастью, остались еще от Лондона и Турина до Московского нескучного сада музейные экспозиции, которые сами по себе раскрывают не только какую-то научную или художественную тему, но саму историю, саму суть музейного дела. Причем делают они это изящно, классически. И вот таким чудным образцом классического музея, словно дошедшего до нас еще из позапрошлого века, из романов Конана Дойля и Жюля Верна, безусловно, является Минералогический музей имени Ферсмана. Маленький музей, обитый деревом витрины которого хранят драгоценные кусочки истории Земли, которым не только сотни и тысячи, но миллионы лет. История музея восходит еще к минеральному кабинету кунсткамеры Петра Великого, основанного в 1716 году. И на протяжении большей половины своей истории музей находился в северной столице. В конце XIX века, точнее в 1898 году, коллекция была преобразована в геологический музей Императорской академии наук. А спустя еще 5 лет, в 1903 году, получила новое свое название – Геологический музей имени Петра Великого. Сегодня музей назван в честь легендарного директора, академика, лауреата Ленинской и Сталинской премии, ученика Вернадского, основателя журнала «Природа» Александра Евгеньевича Ферсмана. Ну, или, если взять его полную дореволюционную фамилию, фон Ферсман. Именно с его именем и служением, с инициированными им экспедициями и вхождением в состав музея конфискованных большевиками частных коллекций связана важнейшая страница в истории этого музея. Ферсман возглавлял музей с 1919 по 1930 год. А вот в 1934 году музей вместе с Академией наук переезжает из Ленинграда в Москву, в тот самый нескучный сад. Только в 1956 музей окончательно вновь оформился как самостоятельное собрание и тогда же получает имя Александра Евгеньевича Ферсмана. Сегодня в состав коллекции музея входят и редкие минералы, которые собирали по всему миру, и кристаллы, и окаменелости, и даже прилетавшие на нашу планету метеориты. Всего коллекция музея насчитывает более 150 тысяч предметов хранения. Одним из самых
ценных экспонатов, буквально жемчужиной коллекции, остается созвездие Цесаревич. Конечно же, крупнейшая коллекция пасхальных подарков или пасхальных яиц, которые фирма Карла Фаберже создавала для императорской семьи, хранится тоже в Москве, но в оружейной палате Московского Кремля. Но последнее, незаконченное пасхальное яйцо хранится в нескучном саду, в музее Ферсмана. И это яйцо – созвездие Цесаревича. Это пасхальный подарок для императрицы Александры Федоровны, посвященный ее единственному сыну, этому хрупкому мальчику, наследнику российского престола, цесаревичу Алексею Николаевичу. И здесь мы вновь возвращаемся к театру одного предмета. Ведь этот предмет, этот подарок – это буквально прерванная мечта, незавершенное детство, которое отражается в синеве кобальтового стекла. В вырезанных по этому стеклу узорах, обозначающих созвездие, пробуждая какую-то глубинную тоску, ностальгию у смотрящего. А хрустальная подставка на этом пасхальном подарке, вот что говорить, тоже символ. Символ родительской любви, особенно материнской. Хрустальный пьедестал, на который не только этот пасхальный подарок, а словно бы тебя возносила материнская любовь. Хрустальный пьедестал, который буквально обнимает это пасхальное созвездие цесаревича. Ведь для каждой любящей матери мы все, от директора до спящего где-то на станции метро или на бульваре бездомного, все мы для наших матерей, для наших мам когда-то были, а может и остаемся, вопреки всему, цесаревичами, рожденными под избранной звездой. Подарок должен был быть вручен на Пасху 2 апреля 1917 года. Но этот год царской семье предстояло провести под домашним арестом в царском селе, а затем в Тобольске. А потом будет и Екатеринбург, и Ипатьевский дом. Но не будем о грустном. Вернемся в нескучный сад, в музей Ферсмана. Ведь именно Александру Евгеньевичу Ферсману сын Карла Фаберже, Агафон Фаберже, передал созвездие цесаревича. Доверил ему то сокровище, которое хранит музей, носящий имя ученого. Кстати, сувенирный магазин музея заслуживает отдельного упоминания. Очень внешне скромный и небольшой, просто буквально несколько витрин на входе. Но это тот волшебный уголок, который интуитивно чувствует любой ценитель антиквариата или сувенира. Сувенирный магазин музея, да и сам музей, позволяют нам погрузиться вот в этот мир настоящего, классического, почти утраченного музейного дела. Помните стих Уолтера де Ламера? «Мой дядюшка Билл, который жил в джунглях 5 лет подряд, попал под град, упал в водопад, но все же вернулся домой, назад, побыв по дороге у озера Чаат, посетив Асуан, Арарат, Ашхабад, Гонолулу и Хайдарабад. Он вернулся коричневый, как шоколад, и стройный, как акробат. И мне рассказал, как ужаснейший скат, страшнее льва и тигра 100 крат, напал на него у озера Бат, где растет виноград размером с гранат, где в темной пещере нашел он клад. И он показал мне маленький камень, волшебный камень агат. «Возьми его, Неви, — сказал мне дядя, — с агатом будешь богат. Сможет любое твое желание исполнить этот агат.
Я спрятал агат подальше от глаз. Я взял

0: возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
1: Внимание! Важная информация! Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
2: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле.
3: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
4: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин прокомментировал письмо Зеленского. Иран атаковал американские военные базы в ответ на удары США по его островам. И Россия обсуждает полную отмену виз с четырьмя странами. Все подробности далее. Владимир Путин пока не видит смысла во встрече с Зеленским, о чем тот попросил в так называемом открытом письме. Президент сообщил, что бегло видел это послание. Во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума глава государства рассказал, что 3 недели назад представитель российских бизнес-кругов ездил в Киев и встречался с Зеленским. По словам Путина, российский бизнесмен по возвращении сообщил, что Зеленский просил о встрече. При этом, как обратил внимание глава государства, этот разговор состоялся за день до удара ВСУ по Старобельску. Получается, Киев просит о встрече, но совершает ужасные преступления, подчеркнул российский лидер.
5: Кроме всякой шелухи, самое главное, господин Зеленский просил о встрече. Я говорю, я никогда не отказывался. Но встречаться, как у нас говорят, из пустого в порожнее перекладывать, я знаю, я проходил это. Вот там ссылка, по-моему, есть на Минские соглашения. Но мы занимались всю ночь Минские соглашения формулировали. А потом выяснилось, устами первых лиц Федеративной Республики Германии и Франции нам было заявлено, что это была просто пустая история. Это все Минские соглашения посвящены были только одному – выиграть время для того, чтобы перевооружить Украину. Ну зачем нам такие соглашения? Ну так вот, я говорю, я не вижу смысла встречаться. Смысл только для украинской стороны остановить наступление наших вооруженных сил. Вот и все. А нам нужны договоренности не на полгода, не на 3 месяца, а на длительную историческую перспективу. Пускай специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно и встречаться, поприсутствовать, как я говорил, при подписании каких-то документов, либо даже что-то подписывать. Но сначала нужно найти решение. И вот здесь самое главное. И аудитория меня поймет, особенно российская. Это было, по-моему, 21 мая. А 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике, где погибли дети, подростки. Но это ужасное преступление. Там не было ни одного военного объекта, даже военной машины рядом не было никакой. Теперь уже я утром позвонил вот этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев, и я его спросил, что

0: это значит? Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления, как убийство детей. Что это значит? Она говорит, у меня нет объяснений. У меня... Вот они мне сейчас звонят опять. Я с ними переговорю, потом вам дам знать, проинформирую. Я говорю, ну, пожалуйста, я больше с ними не разговаривал.
1: Путин подчеркнул, что сейчас он не видит смысла во встрече с Зеленским. В связи с этим президент обратился к российским военнослужащим с призывом «Работайте, братья».
0: Обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И обращаясь к ним, я хочу сказать, товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас. Вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья.
1: В ходе дискуссии на пленарном заседании Путин заявил, что Россия продолжит добиваться своей цели по денацификации Украины и без сомнения добьется освобождения Донбасса. США увязывают развитие экономических отношений с Россией с урегулированием по Украине. Москва такой подход считает ошибочным. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва ответит взаимностью Вашингтону, когда там покажут готовность к восстановлению отношений. Танго нужно танцевать вдвоем. Американцы пока этого не хотят, резюмировал представитель Кремля. В ВСУ в Сумской области пересбрасывают подразделения 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады без бронетехники из-за неисправности большинства немецких танков «Леопард» и БМП «Мартер». Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Ранее ВСУ отказались от танковых бригад, переформатировав их в тяжелые механизированные на фоне нехватки бронетехники. А кроме того, расчеты российских ударных беспилотников уничтожили 4 единицы боевой техники, в том числе танк Т-6 и пункт управления БПЛА противника в Харьковской и Сумской областях. Координаты цели были переданы на командные пункты по штатным средствам связи. В ответ на атаку США на иранские острова Сирик и Кешм вооруженные силы Ирана нанесли ракетный удар по американским военным базам на Ближнем Востоке. Об этом заявил Корпус стражи Исламской революции. Кроме того, по данным агентства Рейтер, Иран атаковал 4 танкера, которые попытались пересечь Ормузский пролив без его разрешения. Россия обсуждает полную отмену виз с 4 странами – Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом. Об этом заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМФ вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, такая возможность также рассматривается для организованных туристских групп из Индии и Вьетнама по аналогии с действующим механизмом в рамках межправительственных соглашений с Китаем и Ираном. Чернышенко напомнил, что в прошлом году Россия отменила визовый режим с Китаем, Оманом, Саудовской Аравией, Иорданией и Мьянмой. Детский омбудсмен Мария Львова поддержала идею трудоустройства подростков с 12 лет. Она назвала летние трудовые лагеря полезной трудотерапией. По ее мнению, это не только первый заработок, но и возможность получить профессиональный опыт, научиться ответственности и повзрослеть. Львова Белова добавила, что совместно с бизнесом и Министерством труда разработан стандарт ответственного трудоустройства, который согласуется с родителями и не вредит учебе. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру.
2: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин остался недоволен игрой команды во втором тайме товарищеского матча с командой Буркина-Фасо. Об этом он заявил после победы его подопечных со счетом 3-0. Буркинийцы с 42-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Мохамеда Уэдраога. После первого тайма российские футболисты вели с преимуществом в 2 мяча. Юношеская сборная России в возрасте до 15 лет взяла верх над сверстниками из Туниса в гостях со счетом 2-1. Юношеские сборные России и Туниса проведут еще один товарищеский матч 8 июня. Сербская «Црвена звезда» выкупит защитника Страхинию Эраковичу у петербургского «Зенита» за 3,5 миллиона евро. Об этом сообщает «Спортэкспресс». Отмечается, что российский клуб также получит 50% от последующей перепродажи 25-летнего серба. Челябинский «Трактор» заключил контракт на 2 года с 23-летним нападающим Михаилом Горюновым Рольгизером. Об этом сообщает пресс-служба континентальной хоккейной лиги. А вот защитник Джордан Гросс, который в минувшем сезоне выступал за челябинцев, сменил клубную прописку. 31-летний американец подписал соглашение на 2 года с екатеринбургским автомобилистом. Россияне Рейханка Громанова и Сергей Кожевников стали лучшими в ходьбе на 10 километров на легкоатлетическом мемориале братьев Знаменских, который прошел в пятницу в Москве. В беге на 3 километра с препятствиями первые финишировали Екатерина Ивонина и эфиопец Динка Фикаду. Максим Якушев довольствовался серебром. В беге на 100 метров победили Анна Каролина Азеведа из Бразилии и южноафриканец Гифт Леот Лела. Наталья Камбарова стала третьей, а Константин Крылов – вторым. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Погода.
1: Сегодня в Ярославле плюс 22-24 градуса, малооблачно, во Владимире плюс 21-23, в Туле плюс 22-24, в Воронеже плюс 23-25. В Ростове-на-Дону плюс 25-27 градусов, кратковременный дождь. В Волгограде плюс 23-25, дождь и гроза вечером. В Краснодаре кратковременный дождь, плюс 27-29 градусов. В Сочи плюс 22-24, малооблачно. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 26-28, в Москве ясно, плюс 23-25. Сейчас столица плюс 15. Без осадков. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.

0: Жизнь в глубинах океана.
1: Мы знаем, что первые глубоководные рыбы появились около 120 миллионов лет назад. Предполагают, что освоение большой глубины связано с возросшим уровнем органики, которая туда начала опускаться.
0: Биолог Илья Гамаранов в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12:10 по Москве и в 14:10 по времени Салехарда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Мы рассказываем слушателям об истории родного края и людях, которые оставили в этой истории яркий след.
4: Смотрители обязаны были держать чай для проезжающих, но кормить были не обязаны.
2: Слушайте нас на Радио России в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Быть рядом со своей страной – это не лозунг. Это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор. Кто говорит прямо и действует.
5: Моя работа гражданская, это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно. Приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда.
6: Время детских пластинок. По страницам Колобка. Радиожурнал для маленьких и старше.
7: Здравствуйте, дорогие наши юные друзья. С вами Мила Лугова и малыш Веселый Колобок.
8: Пришли, голубчики?
7: Да, и как всегда, пришли не с пустыми руками. Принесли сегодня много интересных пластинок.
9: Ого!
7: На все звуковые истории, конечно, времени сегодня не хватит, но по ходу программы будем их отбирать. Ребята, наверное, многие из вас знакомы с передачей «АБВГДЙКА». Появилась она еще в те далекие времена, когда издавался журнал «Колобок», и прожила очень долго, прекратив свое существование уже в наше время. Но давайте перенесемся на 40 лет назад, в момент, когда ведущие «АБВГДЙКИ» пришли в редакцию «Колобка», чтобы пообщаться с его читателями и записать пластинку, которую вы сейчас услышите. Там будет много песен на музыку Владимира Шаинского, Владимира Дашкевича, Михаила Чекалина и на стихи поэтов Генриха Сабгира, Григория Виеру и Татьяны Власихиной. Давайте послушаем.

0: Привет! Привет! Это снова я, Клёпа. Раз, два, три. Микрофон работает, можно начинать. Песенка. Клёпа делится на части. Ой, спутал. Слово делится на части.
1: Что дали, что замон? В звуках нету смысла, никакого смысла.
2: Но как скажут лимон, сразу

Следующая песенка моя самая любимая. Мы спели ее, когда впервые написали и прочли самое лучшее слово на свете. Мама.

В Абу-Гадайке мы много путешествуем. И на теплоходе, и на автомобиле. А вот теперь самых смелых я приглашаю в полет на велосипеде. Нет, я не ошибся. Это действительно летающий велосипед. Изобрела его Аксюта. Очень удобный транспорт для путешествий по стране знаний.

0: О, кажется, пластинка кончается. Ну, как жаль. Мне так понравилась встреча с вами. До свидания. Нет, лучше антракт.
1: Веселый колобок. Радиожурнал для маленьких и старше.
2: Мамы разные нужны, мамы всякие важны. Эти слова наверняка вы слышали, ребята, и уж точно их знают взрослые. Спросите у своих родителей, даже у бабушек и дедушек, они очень хорошо помнят эти слова из стихотворения Сергея Михалкова «А что у вас?». Как вспоминает автор, он очень волновался, когда создавал это стихотворение, потому что представлял, как читает его своей маме, и беспокоился, понравится ли оно ей. И когда мама одобрила стихотворение, Сергей Владимирович отнес его в газету «Известия», где оно было напечатано. А спустя почти 50 лет после этого события Сергея Михалкова пригласили в редакцию журнала «Колобок» и дали послушать это стихотворение в совершенно непривычном для писателя виде. Оно не читалось, а пелось.
3: Да ты что?
2: Да, получилась очень веселая музыкальная история, которая очень понравилась Сергею Михалкову. Послушайте теперь ее и вы.
4: Кто на лавочке сидел, кто на улицу глядел, Толя пел, Борис молчал, Николай ногой качал. Дело было вечером, делать было нечего.

0: тут сказал ребятам Боря. Просто так.
1: А у меня в кармане гвоздь, а у вас?
2: А у нас сегодня гость, а у вас?
3: А у нас сегодня кошка родила вчера котят. Котята выросли немножко, а если в блюдо не хотят.
1: А у нас на кухне газ, а у вас?
2: А у нас водопровод, вот.
3: А из нашего окна площадь красная видна. А из вашего окошка только улица немножко.

0: А у нас огонь погас, это раз. Грузовик привез дрова, это два.
1: А в четвертых наша мама отправляется в полет. Потому что наша мама называется пилот.

0: Дело было вечером, спорить было нечего.
1: Веселый колобок. Радиожурнал для маленьких и старше.
2: А сейчас, ребята, вы услышите историю про черную лошадку. Это народная итальянская сказка про крестьянина Джузеппе Франчози, а попросту Пеппе. Были у него клочок земли и две работящие руки. Руки – хорошие помощники в хозяйстве. Но Пеппе всегда хотелось иметь еще и осла. Что было дальше, расскажет пластинка. Песни к сказке написали композитор Степан Соснин и поэт Юрий Кушак.
3: Ах, щеголять в башмаках прекрасно, лишь бы подметка была цела. Чтоб не топтать башмаки, напрасно я заведу себе осла. Тра-ля-ля, тра-ля-ля, я заведу себе осла. Тот-то в седле-то других богаче всяк уступает, и жизнь мила. Чтоб на меня вам взглянуть иначе, я заведу себе осла.
4: Это Пеппе, наряженный, как на праздник, шагал на базар. Услыхал его песенку богатый сеньор и выскочил за ворота.
5: Эй, Джузеппе, если верить твоей песне, ты собираешься покупать осла?
6: Вы угадали, сеньор.
5: Не ходи на базар. Ты знаешь, сколько там обманщиков. Продадут какого-нибудь старого, полудохлого. Купи лучше моего, а? Это замечательный осел. Лучший помощник в хозяйстве. И возьму я за него недорого.
6: Ну, коли так, ладно, покупаю.
4: Богатый сеньор вывел осла за ворота, а потом быстро вбежал к себе в дом и заперся на все засовы.
6: Ух ты, ослик мой, помощник мой. А зачем ты меня легаешь? Этот веслоухий укусил меня. Да куда же ты? Ты куда помчался? Ведь ты же не скаку.
7: Ладно, богатый сеньор, погоди у меня.
4: В следующее воскресенье Пеппе снова отправился на базар. Только не покупать, а продавать.

0: Пеппе, куда ты ведешь эту прихорошенькую лошадку?
1: На базар!
0: Пони вороной масти самые резвые.
1: Скотину по шерсти узнают. А на этой не сыщешь ни одного светлого пятнышка.
0: Я не прочь, пожалуй, купить твоего пони.
1: О, как хотите, сеньор. Только смотрите, чтоб потом не обижаться. Тому, кто покупает, 100 глаз мало. А тому, кто продает, и одного достаточно. Я-то хорошо знаю.
0: Сколько ты хочешь за него?
1: Столько, сколько вам дали бы за 4 ослов.
0: Я его и за четверть осла не возьму.
1: А, ну что ж, сеньор, тогда его продам на базаре.
0: Ладно, ладно, Пеппе. Даю тебе цену, как за одного осла.
1: О, нет!
0: Ну, как за двух?
1: Да ни за что!
0: Ну, что, ну, как за трех?
1: Как за трех? Ну, пожалуй.
0: Ну, по рукам.
1: По рукам.
2: Итак, купив черную лошадку втрое дороже, чем Пеппе заплатил за своего осла, довольный сеньор решил, что она станет еще красивее, если ее выкупать.
0: Эй, слуга!
3: Слушай, мой сеньор.
0: Отведи пони к речке, а я пойду рядом и буду им любоваться. О, ты какая хорошенькая. Ты что кусаешься?
3: Эй, легается. Эй, мой сеньор, если бы этот пони не был таким черным, я бы подумал, что это наш серый осел.
0: Ну что ты? Ну просто лошадке захотелось порезвиться.
2: Пони вошел в воду по колено и остановился. Дальше он идти никак не хотел. Пока слуга тянул его за повод, а богатый сеньор подталкивал сзади, вся вода вокруг стала черной, как чернила.
3: Сдается мне, что это все-таки наш осел. Посмотрите, вода-то черная, а ноги у него серые.
0: Этого не может быть. Ведь я заплатил за него столько, сколько стоит 3 осла. Знаешь что, а может быть, лучше не будем его купать.
2: Тут пони рванулся вперед, и все трое окунулись с головой в воду. Сеньор?
3: Ай!
2: Слуга?
3: Ай!
2: И серый осел.
0: Этот мошенник Пеппе продал мне моего собственного осла, да еще 3 дорога.
3: Придется вам тащить своего упрямого осла домой. Недаром говорят, обман возвращается в дом обманщика.
2: А Пеппе? Пеппе опять шагал на базар.
1: Осла я купил, не глядя, только и прибыль с лихвой была. Чтоб никогда мне не быть в накладе, я заведу себе осла. Тра-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля, я заведу себе осла. Ах, я, сеньор, из-за вас конфужен, как эта хитрость вас подвела. Если опять вам осел не нужен, я заведу.

0: «Колобок». Радиожурнал для маленьких и старше.
1: Очень быстро летит время, вот и сегодняшняя наша встреча уже подошла к концу. И как обычно в завершении выпуска мы подарим вам песню.
2: Ну ладно, пой.
1: Спою не я, а юные дарования из хоровой студии. Прозвучит песенка о доброте, автор музыки Игорь Лучинок, а стихи написала Ирина Тулупова. Хорошего вам дня, ребята, и отличного настроения. С вами были Мила Луговая и малыш Веселый Колобок. Пока, до скорого.

0: страницам Колобка. Радиожурнал для маленьких и старше. Радио России. Радио России. Общество. Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
1: Здравствуйте, в эфире программа «Все в сад», и сегодня мы продолжаем наши спецвыпуски, в которых мы говорим о дачных хобби. Совсем недавно в одной из наших программ мы уже говорили про пчеловодство, и сегодня мы хотим продолжить наш замечательный разговор о том, как же сделать свою собственную колбасу.
2: Да, я хочу только напомнить, что мы — это Мария Тарабаева, и я ваш покорный слуга Александр Хабургаев.
1: Уже просто так не терпится узнать еще какие-то секреты и уже начать готовить, что, конечно же, я уже рвусь в бой, ничего не могу
2: давай,
1: с собой
2: давай,
1: поделать.
2: Маша, давай.
1: У нас сегодня в гостях наш любимый эксперт Павел Агапкин, технолог, автор канала «Ем колбаски», который нас уже ввел, так сказать, в колбасотворение.
2: Колбасных дел мастер.
1: Да, заразил этим колбасным вирусом. Паша, привет.
3: Да, всем привет.
2: Здрасте, Павел.
1: Ну что ж, мы в прошлой программе затронули тему пяти правил колбасы, да, самое основное, на что мы должны
2: обратить
1: внимание.
2: Маш, давай, как это в сериале, краткое содержание предыдущих серий, да, пять правил, это вот бегом, бегом, бегом, бегом.
1: Бегом. Дать мясу созреть трое суток, побелевший фарш — это ай-яй-яй, сразу брак. Соотношение жира и мяса 30-40% жира, не перегреваем сам фарш, 15 градусов — это нормально, и не перегреваем при термической обработке выше 80. Я все правильно сказал, Паш, ничего не забыла?
3: Все верно, все верно.
2: Вот, Павел, скажите, пожалуйста, нормальная колбаса домашняя, она же ведь не будет такой ослепительно розовой, как фабричная.
3: Почему? Будет, конечно. Мы используем нитрит натрия, это, так скажем, то необходимое зло, с которым придется согласиться, да, чтобы получить и вкус, и цвет, и аромат.
2: Нитрит натрия, он еще как и пищевой краситель работает, да?
3: Да, конечно. Это стабилизатор цвета, его очень называют. У него три функции. И вот эта защита от ботулизма не самое главное. Ведь вареная колбаса не хранится больше, чем трое суток. И ботулизм там, ну, уже он просто не успеет развиться. Вот такая история. Мы же храним ее в холодильнике. Поэтому здесь про ботулизм, ну, вот в термически приготовленных изделиях, ну, можно сказать, что не очень-то нас интересует. А больше интересует вкус. Вот тот самый вкус, его еще называют аромат ветчинности. Вот что отличает колбасу от котлеты? Это вкус. Вкус вот именно...
2: Вот, Павел, да. Вот я как раз хотел вас спросить. И иногда, вот я помню, докторская колбаса из цыковских буфетов, да, в молодости, у нее уже был прекрасный запах, а вот покупаешь колбасу, она колбасой не пахнет. То же самое с ветчиной. Вот очень часто покупаешь ветчину, окорок, там еще что-то, а у него вкус, ну, какой-то вот, я не знаю.
3: Ну, тут есть несколько объяснений. Первое, это то, что мы просто с вами когда стареем, у нас отмирает много рецептов до 70%.
2: Да.
3: И приходится что-то с этим делать.
2: Да. Ну, небо было голубее, трава зеленее.
3: Все вот именно так. Вот я когда разрабатываю свои пряности, вот прям хитрость расскажу. Вот никому практически не рассказывал.
2: Так.
3: Вот смотрите, когда ты делаешь...
2: 60 миллионов, слушай, это ерунда.
3: Да, да.
1: Но они тихо сидят, как будто их нет.
3: Чтобы блюдо точно понравилось... Сделай там во вкусе хотя бы 2-3 ноты, которые человек узнает.
2: Да.
3: Нам нравится то, что мы знаем.
2: Да.
3: И на этом фоне более свежие нотки ты можешь запустить просто фоном. А учитывая, что у вкуса есть три грани, три ступени, то есть тело вкуса, аромат и послевкусие. Вот как раз если ты там совместишь эти грани, как раз ты попадешь в узнавание. И ты всегда угадаешь.
2: В гостях я встретился с одним поваром. Он во Франции жил такой, ну, состоялся человек как повар, такой очень гламурный стал повар. И он приезжал на родину, в Москву.
1: И захотел котлетку холодную.
2: Да, он заходил в столовку, в заводскую. Говорит, сколько раз я пробовал сделать эту котлету из моей юности, вот из заводской столовой, а не получается.
1: А правильно, потому что у них черного хлебушка нормального нет, а в столовых есть.
2: Вот, Павел, то, о чем вы говорите.
3: Да, да, память делает вкус. Вот, наверное, так, да, отчасти.
2: Ну, давайте.
1: Ну и поэтому, наверное, нам всегда очень понятно, допустим, мясо с картошкой, рыба с картошкой, нам всегда понятно, что это такое, вне зависимости от того, какие мы туда приправы или дополнительные ингредиенты, что называется, запечатаем или спрячем, нам все равно будет понятен вкус, и нам все равно будет вкусно.
2: Это верно, Павел. Итак, что нам нужно из оборудования, сколько это стоит, ну, где покупать, понятно, интернет, там есть все, а просто вот порядок цен.
3: Порядок, да. Порядок. Смотрите, значит, давайте по мере усложнения. Ну, имеем мы на кухне у себя мясорубку. Мы автоматически можем сделать ветчину и сервелат. Автоматически. А дальше, если мы
2: Подождите, ветчина, да, это же ведь кусок мяса. Это как буженина, ветчина. Вы все время говорите, ветчина это что, перемолотое что-то?
1: Да.
3: Ветчины бывают две. Есть цельномышечная, а есть реструктурированная, восстановленная из кусочков. Вот когда мы кусочки мяса между собой перемешиваем, они выделяют белок, который при сваривании эти кусочки склеивает между собой. И это называется реструктурированная
2: ветчина. Это вот эти всякие баночные ветчина, вот она так сделана.
3: Да, и баночная, ну и ветчина рубленая, которая вот в Синюге раньше продавалась. Сейчас их, кстати, очень мало продается. Ну вообще ветчина реструктурированная, это очень известно. И вот для ее создания нам нужны только руки, по сути, и ножик. Вот порезал мясо на слайсики и руками перемешал. Да? А вот что касается дальше, сосиски, паштеты, вот самые вкусные, там, где много сочности, там нужен уже и третий аппарат, он называется кутер, высокооборотистый нож, который измельчает мясо со скоростью там, от 3000 оборотов в минуту.
2: Во как.
3: И именно этот кутер позволяет соединить вместе мясо, жир и воду и создать вот то, что нам нравится.
2: Павел, ну, подождите. Ладно, ну, допустим, я накоплю и куплю все необходимое, но если я захочу делать сосиски, сардельки, шпикачки, ветчину для своей семьи, мне что, увольняться с работы? И каждый
1: такой...
2: Да, производство сосисек у меня займет там непонятно сколько времени, или это все можно, знаете,
1: Саш,
2: как
1: мы тебя так не отпустим надолго, если
3: вот,
1: что.
3: Вот, отличный вопрос. Смотрите, сосиски я делаю, вот сам фарш сосиски в этом кутере я делаю за 3 минуты. Три минуты. То есть дольше длится подготовка и мойка потом, чем создание самих сосисок. То есть, в принципе, за 2 часа я могу наделать, ну, примерно килограмм 10. Этих 10 килограмм мне хватит на месяц вперед. Я их сварил, упаковал под вакуум, положил в морозилочку. И потом достаем, размораживаем, мои дети едят. У меня 3 детей, и они все едят мои колбаски.
2: Повезло детям с папой-то.
1: Вот так вот, Саша. Да. Так, а что касается ветчины, насколько трудоемкий процесс и термообработка сколько занимает?
3: Зависит от диаметра этого изделия. И порубить вы можете вручную, просто, как я сказал, уже просто на полоски кусочек мяса порезал, добавил специи, добавил соли. Соли нужно добавлять не ниже, чем 15 грамм на килограмм. И не больше, чем 20 грамм на килограмм.
2: Я вот просто извиняюсь, здесь просто сидят два таких великих кулинара, я это говорю без всякой иронии, и я такой вот дилетант.
1: Хорошо, я затесалась, мне нравится, продолжай. Да.
2: Ну вот вы все время говорите, ветчина, там, вот буженина, это просто кусок свинины с жиром, запеченный в духовке, а ветчина – это не просто кусок той же свинины, да?
3: А вот здесь мы возвращаемся к нашей первой передаче про колбасу. Там была классификация колбас по степени измельчения. И если мы смотрим на буженину, то это цельномышечная ветчина.
2: Понятно.
3: Да, способ приготовления нас не касается. То есть мы его не рассматриваем.
2: Ну, как правило, запеченный.
3: Ну, запеченный, хорошо. Да.
1: Но там, кстати, никто не... Мне кажется, если буженину мы делаем, мы как раз не стремимся удержать 80 градусов. Мы там уже по полной.
3: Там, да, там, да. Но юридически это ветчина.
1: Можно так сказать. У нее есть паспорт.
3: По нашей классификации мы можем этот кусок мяса и завялить. То есть посолить 3% соли, дождаться, пока этот кусок мяса потеряет примерно 20-30% своего веса. И это же ветчина...
2: А он не стухнет за это время?
3: Не стухнет. 3% соли защищает от протухания точно. Ну, нитритной соли. Вот. Дождаться усыхания, это примерно будет у вас через 2 месяца. Вы получите шикарный деликатес. И это будет тоже ветчина.
2: А вот хамон, это вот тоже...
3: Это ветчина.
2: Это вот ветчина, которая высохла, да?
3: Да, да. Как раз она завялена и созрела, ферментировалась.
2: То есть там ничего не коптят?
3: Можно коптить, можно нет. Ну,
1: а вот, кстати, интересно, вялить дома, ведь это же тоже очень любопытная история, и многие пробуют сделать, ведь есть много рецептов в интернете ходит, как это можно сделать.
2: Извини, а ты знаешь, что сейчас вышло какое-то постановление, что если у тебя скверные запахи с кухни будут, то тебя штрафовать могут.
1: Так а не надо скверные запахи, вот, нужно следовать технологии, чтобы запахи были не скверными.
3: Конечно. Наш главный, наверное, маркер – это наш нос. Если что-то не нравится в запахе еды, конечно, мы это выбросим. И поэтому хороший хамон пахнет очень вкусно. А как его сделать? Все то же самое. Мы берем технологию и берем мясо.
2: То есть берем ногу, да, вот берем ногу, ляжку,
3: засыпаем ее солью.
2: Ага.
3: А, сейчас мы про рецепт хамона, да, быстренько.
2: Да. Экспресс хамон.
3: Онлайн, да, хорошо. Да. Берем ногу, засыпаем ее солью.
2: Баранью чего?
3: Давайте свиную. Хотите баранью? Ну, давайте баранью. Хорошо, пусть будет.
2: А хамон неважно из кого?
1: Ну, по классике свинка. Там у них, конечно,
3: хамон
1: особое.
3: Хамон вообще в переводе окорок. Ага. А чей он, мне кажется, не имеет значения. Как и для технологии тоже не имеет значения.
2: Ну, окорок – это вот эта ляжка, да?
3: Вот.
2: вот
3: ну, то, хорошо. Бескостное мясо. Давайте так, мясо на кости, неважно, какое животное. Хорошо. Мы добавляем туда 3% соли и дожидаемся, пока оно просолится, и потом начинаем вялить. Это если так вот голословно. А если говорить про то, чтобы у вас все точно получилось, тогда делать по-другому, как наши дедушки делали. Берете ногу, засыпаете ее солью, ну, примерно там, хотя бы на 3 недели. Потом вымачиваете от этой соли и подвешиваете вялиться. А во время вяления можете и закоптить, можете так поесть, уже не важно. После посола мясо готово к употреблению.
2: Понятно. Маш, ну не смотри мне так, я рульку от голяшки не отличаю. Ну что ты?
1: Ну что ж ты так, Саша? Ну, ладно, ну подарим так... тебе схему. Маш, ну, знаешь, корову много... в разрезе, там, хрюшку в разрезе.
2: Я так много всего знаю, что никогда не стыжусь своего невежества.
3: Давайте подарим Александру термометр.
1: Обязательно.
2: Два. Вы сказали два в прошлый раз.
1: А он молодец, запоминает.
3: Хорошо. Есть термометр с двумя щупами, вы знаете, они удобны.
2: Так я же не могу один щуп мясо, другой щуп.
3: Правильно, как раз так делаем.
2: Так и делают?
3: Да, да, да.
2: Давайте так, вы будете готовить, и я вас попробую. Так, на чем мы остановились?
3: На оборудовании мы с вами. Да. Значит, про сосиски как самые сложные к изготовлению мы с вами проговорили. И, в принципе, нам больше ничего не остается, кроме как подвести итоги. Значит, еще раз проговорим. Ветчина цельномышечная, ветчина рубленная, это только руки и нож. Дальше сервелаты и котлеты в том числе, конечно же. Это мясорубка. Ну, а потом сосиски-сардельки, это добавляем еще и кутер. Кутер высокооборотистый. Ну, может быть, погружной, конечно, но лучше всего, конечно, хороший.
1: Ну, а вот рубленые колбаски. Сейчас же есть мясорубки, у которых уже есть насадка для того, чтобы набивать колбаски, которые мы можем жарить потом. Это же тоже у нас работает
3: история. Мы можем и пожарить, мы можем эти колбаски и завялить.
1: Закоптить тоже можно.
3: Закоптить, да. Ну, копчение – это ароматизация, а ну, до готовности мы доводим либо температурой, либо вялением.
1: Да.
3: Вот два процесса.
2: Павел, вот вы сказали, вы своим детям там заложили в морозилку и на всю неделю. Да. Ну, я не такой тонкий эстет, я съем все, я человек походный всю жизнь. А вот при заморозке глубокой, при размораживании как-то вот не теряется?
3: Да, отличный вопрос. Да, да, конечно. И вот здесь мы должны обращать внимание на шоковую заморозку. То есть главное правило – быстро заморозить и медленно разморозить. Вот тогда все останется сочным.
2: О как!
3: Да. То есть замораживаем тонким слоем и быстро, мгновенно.
2: Ну, быстро замораживаем – это понятно. В морозилку мы больше ничего не можем. А медленно размораживать – то есть сначала холодильник.
3: Да, да, да. И медленно, вот чтобы эти кристаллы льда, которые… Вот чем дольше мы замораживаем, тем длиннее кристаллики льда в продукте образуются. И, соответственно, при растаивании эта вода вытечет. Угу. И чем мельче кристаллики, шоковая заморозка, тем легче она потом и остается внутри. То есть ей не надо вытекать. Эти капсулы так и останутся.
1: Паш, а вакуумируем мы наши изделия перед заморозкой или нет? Просто кладем в пакет для заморозки или все-таки предпочтителем вакуум? И если да, то почему?
3: Лучше всего, конечно, защитить продукт от окисления кислородного, да, то есть если это пленочка. Рыбу, кстати, шикарный способ, вот солим селедку, мы, наверное, тоже этого коснемся. Селедочку посолили, она готова. Заморозьте ее при минус 18, потом достаньте из морозилки и... окуните на секундочку в воду. Она покроется ледяной глазурью. Так. Это вместо вакуумации. И тут же кладите в морозильник, и, в принципе, она будет храниться без пожелтения, она не будет ржаветь, и все будет.
2: А вакуумация, Машенька, это вот этот пакет, где шприцом отсасываешь воздух, да?
1: Сейчас уже не шприцом, сейчас кнопочкой нажимаешь, и тебе все делается.
2: Да?
1: Да.
2: А кнопочка-то на чем?
1: Кнопочка на такой штучке, которая... Что у нас за введение в инструментарий?
2: Ну, ладно, ладно. Ну, Маш, из 60 миллионов слушателей, я думаю, человек 200 такие, как я, вот на моем уровне
1: посвящен. Вакууматор — очень популярная сейчас штука. Кстати, все так замораживают и ягоды, и свой урожай, потому что это очень удобно и сохраняет свежесть продукта, и у тебя потом сладкий перец размораживаешь, как будто только что сорвал. Очень удобно.
2: Даже так,
1: да?
3: Да. А когда не было вакууматоров, люди заливали медом, жиром, то есть... Самое главное, чтобы предотвратить окисление, чтобы воздух не контактировал с продуктом.
1: Ну, еще есть, кстати, такой лайфхак в интернете. Если ты возьмешь высокую миску с водой, ты кладешь продукт какой-то в пакет и погружаешь постепенно вот в эту самую жидкость, но так, чтобы у тебя жидкость не попала в пакет. Получается, что вода выдавливает этот воздух.
3: Архимед работает.
1: И ты, да, если быстренько завязываешь в морозилку, вот тебе, собственно говоря, такой вакууматор без вакуумации.
2: Ну, Павел, вот из того, что я сегодня слышал вот в этом вводном курсе колбасы, мясоведения, да, я понял одно, что вот первый уровень такого посвящения для чайников – это сервелаты, а самое сложное – это сосиски-сардельки. Там.
1: Докторская, самое сложное – докторская.
2: Докторская колбаса, да,
3: да? Да.
2: А, я помню, знаете, еще во времена моей молодости в Советском Союзе продавался колбасный хлеб.
3: Да, это да. Как раз та самая эмульсия без оболочки. То есть та самая докторская, только она без оболочки, просто уложенная в формочке.
2: Угу. То есть вот это вот все просто, да? А потом движемся к сложному и потом замахнемся на...
3: На самое сложное. Или, например, давайте я расскажу секрет самого вкусного шашлыка.
2: Хотите? Давайте.
1: Вот это сейчас давайте. Неожиданно, но давайте. Очень приятно. Мы готовы. Давайте.
3: По колбасной теории.
1: Так.
3: Значит, нужно взять какое-то мясо, которое созрело после убоя, хотя бы трое суток.
2: Так.
3: Самое старое мясо. Обычно на этом ломаются все продавцы в мясных магазинах. Ты приходишь в магазин и говоришь, дайте мне самое старое мясо. У них такие круглые глаза. И,
2: у нас не бывает.
3: Да, у нас все свежее, конечно. А тебе нужно, наоборот, самое старое. Самое старое, значит, самое зрелое. Дальше. Ты должен порезать это мясо на кусочки и вбить руками при перемешивании в это мясо примерно 20% воды. Воды лучше возьми минеральной. Почему так? Чтобы там она была с газом.
2: Угу.
3: Раствор угольной кислоты.
2: А что значит бить? Просто в миску и вот мацать? Вот,
3: да, да, мацать. Пока ты вот 200 грамм на килограмм
2: ага.
3: заливаешь и мешаешь до тех пор, пока эти все 200 грамм не впитаются в мясо.
2: Час, два, три, сколько?
3: Не, ну, минут пять. Да. Минут пять помешал, так, потом
2: хорошо.
3: Поставил, и через полчасика еще. Да. И самое главное потом. Когда ты напитываешь мясо этой влагой,
2: ага.
3: ты потом при жарке эту влагу и теряешь.
1: Но не теряешь влагу
3: сок
1: самого
3: из,
1: мяса.
3: Да, из продукта. Вот в чем момент.
2: А-а-а.
3: Ты вбил и потом потерял. И ты самое, любое самое жесткое, самое сухое, ну, например, окорок, да?
2: Да.
3: Сам по себе не очень жирный, не очень сочный. А когда ты вбил и при жарке эту же воду потерял, ты получаешь сочнейший окорок. Вот колбасная теория в практике.
2: А я знаете, как делал шашлык? Я беру сало, вот такими нарезаю тоненькими кусочками, и я когда насаживаю, кусок мяса, кусок сала, как прокладочку, кусок мяса, кусок сала, а потом жарю на открытом огне, потому что оно течет, оно капает и поднимается. Но самое главное все время вертеть, чтобы не подгорело. И
3: да.
2: вот тогда он
3: да,
2: получается
3: да.
2: мясо сочное.
3: Сочным, да. Но тут какой момент? Теплопроводность мяса меняется, когда мы туда вносим воду. И оно готовится быстрее.
2: Понял.
1: Вообще, вот это лайфхак,
2: слушай,
1: Паша,
2: да.
1: потрясающе.
2: Ну, и потом, если брать там газированную воду, какую-нибудь там нарзан или ессентуки,
3: да,
2: то оно еще и вкус
3: да.
2: добавляет, да?
3: А не только вкус, а как раз раствор.
1: Соли.
3: Раствор
1: соли.
3: Угольной кислоты, ну, вот эти угу. пузырики, это же угольная кислота, да?
2: Ага.
3: Он буферный. И эта буферная емкость, есть такое понятие, в мясе как раз позволяет набухнуть мясу еще больше. То есть лучше использовать, конечно, газировку какую-то, минералку.
2: Понятно.
3: Для того, чтобы сделать более сочное мясо.
2: Друзья мои, вот я прозрел, Павел, спасибо вам большое. Значит, вы поняли, мясо должно полежать в холодильнике дня три перед шашлыком, да, чтобы оно состарилось, дозрело, а потом его надо коцать
1: воду,
2: вместе
1: да.
2: с газированной
1: Но
2: водой.
1: Но на самом деле про мясо, да, это вот такое распространенное заблуждение, что якобы свежее вкуснее. Но на самом деле, когда мы выбираем стейки, допустим, в магазине, угу. надо брать как раз те, которые уже ближе к сроку годности на этикетке,
2: да,
1: потому
2: да.
1: что они будут в разы вкуснее, чем те, которые по дате вот только-только
2: Павел,
1: сделаны.
2: А вот эти все мясо типа там по кашруту, халяль.
3: Мне кажется, это больше особенности забоя. Лучше всего лайфхак про деньги как раз. Вот ты иди в магазин и смотри самое старое мясо. И
2: угу.
3: вот это старое мясо обычно со скидкой 30%.
2: Правда?
3: Да. И оно и зрелое, оно и дешевое.
2: А оно еще пахнуть не начинает?
3: Нет. Ну, при 0 градусов нормально, все хорошо.
2: Так где ж на рынке-то 0 градусов? Оно ж там на прилавке.
3: А вот покупайте в вакуумной упаковке.
2: А-а-а.
3: Так удобнее.
1: Или
3: вот.
1: Где на рынке лежат в холодильных камерах. А вообще лучше иди в магазин.
2: Ну,
1: в магазине все продается в вакууме. Мне кажется, сейчас можно любые отрубы найти, самые вообще какие-то хитрые, и все можно достать без особого труда, скажем
2: Павел,
1: так.
2: Ну, вы, я хотел сказать, обогатили меня знаниями, это не то слово, да.
1: Еще и захотелось шашлыка теперь смертельно.
2: Да, вы перевернули мое кулинарное сознание. Вот так, наверное.
1: Ну, это приятно. Мы за этим здесь и собрались, собственно говоря.
2: Ну, я не могу сказать, что я профессор в этой области, но тем не менее. Я впечатлен.
1: Но, Паш, понимаешь, мы уже его из рядов начинающего сыровара практически переманили в ряды начинающего колбасодела.
3: Ну, колбасный вирус в действии.
1: Да.
3: На ваших глазах.
1: Да, да. Это я говорю как человек, которого Паша научил сосиски вертеть вот этим особым образом, чтобы они такой связкой красивой были. Я это впервые сделала в Ростове-на-Дону на одной нашей общей тусовке. Я изумилась, что, во-первых, я это сделала. Во-вторых, как мы это вкусно потом съели? Ой,
2: ладно, ты мне потом как-нибудь продемонстрируешь.
1: Обязательно.
2: Так, ну, в общем-то, я могу сказать одно, что не зря мы посвятили некоторые выпуски нашего эфирного сада вот таким вот кулинарным увлечением среди цветущих яблонь, среди плодоносящих вишен.
1: Ведь как прекрасно, у тебя зреют огурчики и помидорчики, а ты в этот момент сделал какую-то вкуснейшую колбасу или колбаски
2: и
1: пошел на гриль жарить, или те самые колбаски, или шашлык по рецепту Павла. И вот оно счастье.
2: Ну, мы потом еще с Павлом поговорим и про тандыры, и про грили, и про барбекю, и как жарить, и на чем жарить, и про эти все тонкости.
3: Конечно.
1: Обязательно. Благодарим нашего сегодняшнего эксперта. Павел Агапкин был у нас в гостях, технолог, автор канала «Ем колбаски», суперспециалист по колбасе, который нам открывает такие секреты, которые, между прочим, прям самые-самые секретные секреты.
2: Да, друзья мои, мне остается только напомнить, что сегодня страдали в студии ведущие Мария Тарабаева и я, Александр Хабургаев. Маш, пошли в буфет.
1: Обязательно. До новых встреч в эфире. Всем пока.
0: «Дачные затеи» по воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России. К международному реклама.

0: Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
1: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
2: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
3: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Реклама. Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин озвучил цели России в зоне СВО. Сегодня состоится закрытие Петербургского международного экономического форума. И в МВД рассказали, что делать, если персональные данные попали в чужие руки. Все подробности далее. Владимир Путин пока не видит смысла во встрече с Зеленским, о чем тот попросил в так называемом открытом письме. Глава государства рассказал, что бегло видел послание Зеленского. В ходе дискуссии на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент рассказал, что 3 недели назад представитель российских бизнес-кругов ездил в Киев и встречался с Зеленским. По словам Владимира Путина, российский бизнесмен по возвращению сообщил, что Зеленский просил о встрече. Путин отметил, что визит российского бизнесмена в Киев состоялся за день до кровавого теракта киевского режима в Старобельске, когда беспилотники ВСУ ударили по Куледжу. Президент обратился к российским военнослужащим, участникам спецоперации «Работайте, братья». Заявил, что Россия продолжит добиваться своей цели по денацификации Украины и без сомнения добьется освобождения Донбасса.
6: В том же письме, о котором вы сказали, говорится о том, что мы вот ставим перед собой целью добиться освобождения Донбасса, а вот две республики, они входят в такое объединение, называется Донбасс. Луганская Народная Республика и Донецкая Народная Республика. И там в этом же письме сказано, что мы никогда этого не добьемся. В Киеве что, не знают, что ли, что с 1 апреля текущего года Луганская Народная Республика полностью контролируется Российской Федерацией, российскими войсками. А от Донецкой Народной Республики под контролем киевских властей осталось меньше 15% территории. Вот мы движемся спокойно, но уверенно к решению этих задач. И нет сомнений, что мы этого добьемся.
5: В ходе дискуссии на пленарном заседании, отвечая на вопросы, Владимир Путин заявил, что попытка использовать доллар в качестве оружия политической борьбы была бы стратегической ошибкой прежнего руководства США.
6: Когда прежнее руководство США начало использовать свою валюту, которая до сих пор является резервной, мировой, но как инструмент политической борьбы, все задумались. А против нас-то ведь тоже могут использовать это оружие. И что будет? Что будет с нашими резервами, которые номинированы в долларах? Что будет с нашими деньгами, вложенные в американские активы?
5: Сегодня на пленарном заседании форума в Петербурге Путин заявил, что все страны, как и Россия, могут лишиться доступа к своим законным активам в долларах и евро. По словам президента, Запад ищет поводы, вводя ограничения для неконкурентной борьбы в отношении стран для России. Таким поводом стала ситуация на Украине. Госдума в ближайшем заседании Совета обсудит план законодательного обеспечения исполнения поручений президента Владимира Путина, озвученных им на пленарном заседании ПМФ. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что Путин поставил ряд задач, которые совместно с правительством предстоит решить в приоритетном порядке.

0: закрепить возможность стажировок для получения первичного опыта профессиональной деятельности, отложить дальнейшее снижение порога выручки для перехода с упрощенной системы налогообложения на НДС, а также проработать льготные условия для малых и средних предприятий в производственных сферах. Сегодня состоится закрытие Петербургского международного экономического форума. В течение 4 дней делегаты более 130 стран изучали выставочные стенды регионов на Векспо-форуме, участвовали в дискуссиях, где обсуждался прогресс мировой и российской экономики, подписывали контракты о сотрудничестве. Герой России, замкомандира батальона «Нарана» Чир Горяев погиб при выполнении боевых задач. Об этом сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков. С первых дней спецоперации Чир Горяев находился на передовой. За его плечами «Солидар», «Освобождение Северска», сложнейшие боевые операции. Благодаря профессиональному командованию подразделение Чир Горяева воевало с минимальными потерями, за что президент своим указом удостоил его звания Героя Российской Федерации. Глава Калмыкии назвал гибель Чир Горяева огромной потерей для республики, всей России и лично для себя. Россиянам, чьи персональные данные попали в руки посторонних, необходимо сменить пароли от важных сервисов, проверить входы в аккаунт на портале госуслуги, а также уведомить банк о риске мошенничества. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД. В министерстве отметили, что необходимо сохранить все ссылки, скриншоты и другие доказательства, а затем направить администрации ресурса требования об удалении информации. Ударение в слове «куркума» изменилось. Большой словарь ударения русского языка закрепил вариант «куркума» как основной. Об этом РИА Новости рассказал научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН, председатель филологического совета «Тотального диктанта» Владимир Пахомов. По его словам, ранее признавался единственно правильным вариант «куркума». Изменение произошло без промежуточных стадий. По словам филолога, обычно новые варианты проходят несколько этапов. Сначала они помечаются в словарях как нерекомендуемые, потом как допустимые в разговорной речи, затем оба варианта становятся равноправными, и только после этого новый вариант выносится на первое место. По-июльски теплая погода ожидается в эти выходные в Москве, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В Москве и по области ожидается малооблачная погода без осадков, ветер восточный 1,6 метра в секунду, и воздух прогреется до плюс 25, что соответствует климатической норме июля. Атмосферное давление будет меняться мало, составит 752 миллиметра ртутного столба. В воскресенье в столичном регионе также ожидается лучшая в мире летняя погода, в Москве будет миллионный миллион, солнечно, сухо, тепло, ночью 10-13, а после полудня от плюс 24 до 27 градусов. В начале следующей недели 25-28. В общем, русское лето стратегически наступает по всем фронтам.
2: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Никто из игроков не покинет расположение сборной России по футболу перед товарищеским матчем с командой Тринидада и Тобаго. Об этом заявил главный тренер сборной России Валерий Карпин после победы его подопечных в Волгограде над командой Буркина-Фасо со счетом 3-0. Встреча сборных России и Тринидада и Тобаго пройдет 9 июня в Калининграде. Петербургский футбольный «Зенит» заинтересован в переходе полузащитника московского «Локомотива» Артема Карпукаса. Об этом сообщают российские СМИ. По данным портала «Чемпионат», петербуржцы почти согласовали условия личного контракта с 23-летним «Хавбеком». Отмечается, что «сине-бело-голубые» готовы включить в сделку по трансферу Карпукаса защитника Юрия Горшкова и полузащитника Дмитрия Васильева. «Лада» подписала новый контракт на 2 года с нападающим Андреем Алтыбармакяном. 27-летний россиянин провел последние 3 сезона в тольяттинской команде. Тем временем нижегородская «Торпеда» пополнилась форвардом «Сочи» Даниилом Сераухом. Договор с ним заключен на 2 года. 28-летний россиянин стал лучшим снайпером сочинцев 2 последних сезонов. Россияне Кристина Вершинина и Федор Иванов стали победителями в беге на 400 метров с барьерами на легкоатлетическом мемориале братьев Знаменских, который прошел в пятницу в Москве. В тройном прыжке не было равных Дмитрию Чижикову и кубинке Леянис Перес-Эрнандес. Россиянка Анастасия Кобылянских стала бронзовым призером. В беге на 400 метров первенствовал Алексей Данилов. Олег Стояновский и Илья Лешуков пробились в финал этапа Кубка России по пляжному волейболу в Зеленоградске. Они в полуфинале были сильнее Мирослава Туровского и Александра Крамаренко со счетом 2-0. На этой же стадии соревнований Вячеслав Красильников и Владислав Рейнсон взяли верх над Павлом Петрушко и Петром Бахнарем 2-1. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
0: Сегодня в Нижнем Новгороде плюс 20-22 градуса без осадков, в Пензе плюс 19-21 градус, кратковременный дождь, в Ярославле малооблачно плюс 22-24 градуса, во Владимире плюс 21-23, в Туле плюс 22-24, в Воронеже плюс 23-25, в Ростове-на-Дону плюс 25-27 градусов, кратковременный дождь, в Волгограде плюс 23-25, дождь и гроза, в Краснодаре кратковременный дождь плюс 27-29 градусов, Санкт-Петербурге. В Петербурге без осадков плюс 26-28, в Москве ясно плюс 23-25. Сейчас столица плюс 19, без осадков, безветренно. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.

0: 8 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Впервые на сцене зала «Зарядье» Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии. В программе сочинения Сергея Рахманинова. Вторая симфония и первый концерт для фортепиано с оркестром. Солист Николай Луганский. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
1: 14 июня в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с Абисалом Гергиевым. В исполнении молодого пианиста, победителя множества международных конкурсов, прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Густава Малера, Фредерика Шопена и Александра Скрябина. Завершит программу сюита из оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского. 6+.
2: Здравствуйте, дорогие наши зрители! Вас приветствует Андрей Леонов. Спектакль «Великий комбинатор». 9-10 июня. Буду ждать вас. Всего самого доброго.
0: Категория 16+. 9 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. 6 концертов для клавира с оркестром Баха прозвучат в исполнении Ильи Папаяна и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Дирижер Иван Никифорчин. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
3: Главная комедия страны.
4: Разводитесь? А как же мы?
5: Мы исправим папу и маму.
3: Исправительный лагерь для родителей.
6: Мы перевоспитываем мажоров.
7: Папа у нас точно мажор.
8: А мама?
7: А мама у нас форс-мажор.
3: Перевоспитание с погружением. Приключения all-inclusive.
9: Вас сейчас казнят. Опускай!
10: Мы не готовы!
3: «Холоп 3» в кино с 11 июня. Категория 12+.
11: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.

0: Здравствуйте, друзья! Ну что, вот и наступило долгожданное лето.
1: Ура!
0: И прямо как по третьему звонку в театре, холода отступили, солнце выглянуло из-за туч, и на душе стало хорошо и покойно. Вот все идет по плану, вот все идет как надо. И это хорошее начало. В студии Кристина Косова.
1: И Вадим Тихомиров. И в этом часе.
0: Ну что, узнаем, чем прекрасно и опасно мороженое в эти жаркие дни.
1: Да, и выясним, что хоровое пение может не только сближать, но и врачевать.
0: Следите за нами в соцсетях, на платформе «Смотрим».
1: Но все сообщения мы получаем по номеру 8-925-222-99-92, а все актуальные новости смотрим на Вести.ру.
0: Ну что, тогда всем хором поехали!
1: Поехали!

0: последнее время хоровое пение в нашей стране вновь набирает популярность. В разных городах России появляются творческие объединения людей, которые вместе исполняют песни. Это и традиционные хоры, и, конечно, группы в формате «Хор на весь двор». Но практикующий психолог и специалист по вокалу из Ярославля Анастасия Прокофьева создала терапевтический хор. Она рассудила верно: если музыка обладает целебным потенциалом, значит, есть и арт-терапии, направленные на гармонизацию личности. Ну и пока мы связываем с Анастасией Прокофьевой, она у нас уже есть, да. У нас на связи практикующий психолог и специалист по вокалу Анастасия Прокофьева. Здравствуйте, Настя.
1: Анастасия, здравствуйте.
0: Настя. Ну, сейчас мы ее найдем.
1: На третьем, да? На третьем микрофоне должна быть. Алло, Анастасия.
0: Алло, Анастасия.
2: Да, ой,
0: здравствуйте, Анастасия, здравствуйте. Анастасия, скажите, пожалуйста, вы знаете, вот в разное время люди ходили в кружки хорового пения, театральные кружки, только для того, чтобы познакомиться друг с другом. А у вас в хоре одни девушки.
2: Есть такое дело, да, у нас такой женский хор, есть два гордых молодых человека, которые
0: есть,
2: тоже
0: да?
2: ходят петь.
0: Ну, слава богу.
2: Да, есть. То есть они стоически выдерживают нашу вечную женскую энергетику.
0: Ага. А когда вы начинаете рассуждать о своих женских проблемах, они тоже принимают в этом участие или отходят в сторону?
2: Они уже у нас на опыте, люди семейные, поэтому этим их не напугать.
0: Хорошо. Анастасия, а теперь переходим к делу. Какие песни поете хором?
2: Мы поем самые разные песни. На самом деле, всегда была идея, чтобы мы пели именно то, что хочется петь людям. Поэтому репертуар совершенно разнообразный, начиная от «Долгожданного коня», заканчивая разными какими-то популярными композициями, Леонидом Агутиным прекрасным, песнями Валерии. Все, что хочется сердцу и душе, все, что хочется под запрос.
0: А теперь самый главный вопрос, скажите, Анастасия. А как люди лечатся с помощью этих песен?
1: Да, как проходит терапия?
0: Да.
2: Ой, вопрос на самом деле хороший, достаточно широкий. На самом деле, мне кажется, ни для кого не секрет, что пение коллективное помогает в целом во многом, иначе бы замечательные караоке-места не были бы настолько популярны.
0: Это да.
2: И пение оказывает такое сильное физиологическое влияние на организм, на тело за счет дыхания, за счет стабилизации нервной деятельности, сердечных ритмов. Но в нашем хоре это работает не только за счет такой физиологии, у нас есть и психологическая составляющая.
0: Так.
2: Это возможность поделиться и чувствами, и переживаниями на встречах хора, и получить большую поддержку от такого поддерживающего творческого объединения. То есть у нас это такая терапевтическая часть с разных сторон, и я как психолог стараюсь обязательно эту часть поддерживать, чтобы была такая возможность.
0: Анастасия, а дети ходят вместе с мамами?
2: Да, у нас ходят дети вместе с мамами, ходят мамы взрослых участниц.
0: Я Да,
2: у нас есть прекрасные мамы, которые приходят с своими взрослыми дочками. И для меня это вообще точка ценности огромная, потому что мне кажется, что семья – это совершенно замечательно. И когда участницы уже взрослые выбирают привести свою маму и показать, сказать: «Мам, смотри, классное место, мне здесь нравится», я это очень сильно поддерживаю. И моя мама ходит тоже петь ко мне в хор.
1: О, как
2: поэтому как-то так получается.
1: Мило.
0: Да. Анастасия, ну вы знаете, в чем проблема всех самодеятельных хоров? Дело в том, что кто-то обязательно поет мимо нот. Вот что
1: это
0: с этим?
1: Я.
2: И это прекрасно. И пусть будет так.
1: Это
0: то есть у вас

0: нету, да?
1: Это замечательно.
0: Судалинчи, да, теми, кто не берет высокую ноту.
1: Я считаю, что петь любой человек, мы вообще к этому склонны, предрасположены, и в рамках хора для меня очень важно, чтобы любой, кто пришел туда со словами «мне медведь по ушам попрыгал», получил возможность петь в полную громкость, и очень сильно это поддерживаю, считаю, что вокал для каждого, и это очень такая важная часть жизни.
0: И еще, Анастасия, все-таки хоровая культура – это культура застольная. Не бывает так, что, например, иногда ваши занятия переходят в другую
2: кто-то
0: плоскость.
2: Кто-то достает термос
0: с горячительным чаем.
1: Нет, такого еще не было.
2: Это просто Вадим к вам в гости не приезжал.
0: Да нет.
2: А я знаете, что хотела спросить?
1: Термос и девочек.
2: Да, Анастасия, хотела спросить. Вот так недавно совсем с мужем гуляли по лесу, и он говорит мне, а вот ты можешь прокричаться? Я говорю, ну в смысле? Он говорит, ну вот прям, и как заорет. И я такая, ничего себе, говорю. Нет, я, наверное, так не смогу. Он говорит, ну ты попробуй. И я начинаю кричать, и я понимаю, что я не могу полной грудью, так сказать, закричать.
0: Так.
2: Это вот какой-то зажим. Вот как его снять? Вот хоровое пение помогает снимать зажимы?
1: Хоровое пение точно помогает, потому что это же такая часть телесная и психологическая. На самом деле тут можно, знаете, как с разных сторон подходить. Если мы говорим про психологическую работу с зажимом, это точно можно делать, и это удобно делать, и в пространстве хора самому с собой, да, или в процессе терапии, например, если это подходит. Ну, а в целом в рамках занятий мы точно пробуем разные дыхательные практики, упражнения, которые помогают тело расслаблять. Конечно. Потому что мы же поем вообще всем телом целиком. И перед каждым началом встречи нам необходимо, чтобы тело, собственно, поняло, что сейчас что-то будет петь. Да? Собственно, надо подготовиться. И телесно, и дыхательно тоже обязательно разминаемся.
3: То есть хоровое пение — это пение тела.
0: Да. Анастасия, и еще один маленький вопрос. Скажите, как профессиональный психолог, вы видите, что-то меняется в личностях ваших подопечных?
1: Я думаю, да, я, знаете, не брала бы это прямо только на откуп хора. Понятно, что жизнь идет, много что происходит в жизни людей, но по откликам участников точно замечаю, что хор – это ценность, это важная часть, и они как-то говорят про то, что вот это совместное творческое объединение, где можно безопасно петь, где можно быть понятым и принятым, это, правда, такая очень опорная штука. И меня это, правда, очень сильно радует.
0: Жалко, Ярославль немножко далеко от центра Москвы, но если что, мы к вам подъедем. И еще, я смотрю на фотографии ваших участниц, они такие все красивые, и самое главное, они все улыбаются.
1: Да, это прекрасные девушки, чудесные, волшебные, и очень рада, что когда-то они поверили в это и пришли, и до сих пор мы остаемся все вместе, набираем вторую группу, потому что одна уже большая достаточно. Хочется как-то так расти и развиваться в этом.
3: А не будешь улыбаться, встанешь во второй ряд.
0: Да. Анастасия, ну напоследок, я понимаю, что вы сейчас одна, без хора. А можно нам что-нибудь спеть из репертуара вашего акапелла?
1: Ой, а что, давайте как-то сориентируемся.
0: Ну, что-нибудь душевное.
3: Раз березка, два березка, будет
0: лесенка. Да, мы уже пропели это, да. Анастасия.
1: А, так, давайте сейчас. А потом...

0: Анастасия, вы сделали сегодня мой день.
1: Ночь пройдет, наступит утро
0: торопиться не надо. Анастасия, спасибо большое, всем девочкам привет, и, конечно, новых хороших песен, и мужиков побольше в хоре.
2: Спасибо огромное, да, практикующий психолог и специалист по вокалу Анастасия Прокофьева, друзья, была вместе с нами.
1: В это трудно поверить, но диетологи всего мира назвали мороженое лучшим летним десертом. Сочетание белка и кальция плюс прохлада в жару действительно делают сливочный пломбир хитом летнего сезона.
0: Не, мороженое, конечно, вкусно, питательно, хорошо помогает охладиться, но у этого лакомства есть свои плюсы и большие минусы. Будем разбираться.
2: И поможет нам в этом член Ассоциации диетологов и нутрициологов.

0: маркетологов Марина Макиша. Марина, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Марина.
2: Здравствуйте.
1: Марина, вы сами мороженое едите?
2: Иногда ем.
1: Так. Скажите,
0: вот. Не лежу,
1: да,
0: а ем.
1: Ем. Вот. И все-таки скажите мне, это ведь не диетический продукт, настоящее мороженое.
2: Конечно, продукты, которые содержат добавленный сахар, а мороженое содержит добавленный сахар, мы не можем назвать каким-то вот диетическим продуктом. Все-таки это категория десерты, но посмотрите.
1: Ой, Мариночка, что-то у нас со связи. Давайте сейчас попробуем с вами еще раз связаться. У нас прерывается связь, да, ведь, Дим?
0: Да, согласен с тобой, да.
1: Слушай, я так понимаю, что ты мороженое тоже любишь. Мороженое
0: я вчера три штуки купил. Но не съел. Положил в морозилку.
1: Зачем?
0: Я ценовую политику на лето хочу выяснить. Какое,
1: какая то есть проводишь фирма, исследование, да?
0: Да, какая фирма, значит, продает и качественно, и дешево. Вот, пока
1: не буду рекламировать,
0: пока
1: у меня есть одно мороженое. Так, Марина вернулась там. Да, Мариночка, извините, пожалуйста. Там просто со связью были проблемы небольшие. Так, значит, говорим о том, что там сахар. Но ведь мороженое делается из сливок, я правильно понимаю? Это ведь тоже жирное.
2: Мороженое может быть разным.
1: Так,
2: мороженое может быть фруктовый лед, мороженое может быть молочное, и, соответственно, пломбир, который делают из сливок. Конечно, калорийность у него будет существенно отличаться. То есть фруктовый лед – это где-то там 100 килокалорий, грубо говоря. Молочное мороженое – 120-180, а пломбир уже 200-300, опять же, в зависимости от жирности. Ну и людям, которых...
0: Да
2: есть
0: неважно,
2: избыточный вес. Лучше все-таки выбирать мороженое, которое меньше калорий содержит. И если вы едите немного, ну, можно себе позволить и пломбир тоже там пару раз в неделю. 100 граммов съесть, ничего страшного не будет.
1: Марина, ну что сейчас тут бредите? Скажите мне, пожалуйста. Ну как вот 100 граммов раз в неделю? Тут вот жара на улице. Я пока дошел до работы, уже 2 слопал мороженых. Вон Дима 3 положил в морозилку.
0: Да-да-да.
2: Ну вот как раз в жаркую погоду сладкие продукты лучше не есть. Потому что они ухудшают гидратацию организма.
1: То
2: есть, когда повышается глюкоза в крови, наш организм хуже усваивает воду. И как раз в жару вот лучше сладкие продукты и сладкую газировку в свой рацион не включать.
1: Хорошо. Да. Марина, еще один вопрос. А почему вы, вот все диетологи против этого растительного жира в мороженом?
0: Это у нас пальмовое масло.
2: Диетологи против растительного жира. Просто растительный жир – это, по сути... фальсификат в составе мороженого, если оно должно быть сделано по ГОСТу. Потому что мороженое должно быть приготовлено исключительно со сливочным жиром, да, то есть то, что мы называем молочный жир. Молочные жиры более дорогие, и поэтому периодически производитель, который делает не очень качественное мороженое, может заменить их на растительные. То есть в этом страшного ничего нет, но тем не менее это снижает качество продукта, то есть является, по сути, фальсификатом.
1: Понятно.
0: Да, кстати, Марин, и вот еще что хотелось бы спросить. А вот если в мороженое добавляется, например, шоколадная крошка или там еще какие-то добавки?
1: Вафельный стаканчик.
0: Да, это плюс или минус употребляемому продукту?
2: Ну, я бы сказала, что это нейтрально, потому что шоколада очень много все равно там не будет. Вот, шоколад тоже содержит добавленный сахар, как и мороженое. Поэтому на такие добавки можно не обращать особого внимания, вот, в составе, да. А если вам нравится в глазури, пожалуйста. Самое главное – определиться, как мы это говорим, с дозой, да, то есть сколько съесть.
1: Да, доза – это, конечно…
2: И на самом деле достаточно легко посчитать. Вот обычно, если вы в кафе заказываете, то шарик мороженого – это где-то 50 граммов. То есть пару шариков – это как раз вот 100 граммов, то, что мы с вами определились на порцию. Стандартный стаканчик, который продается, он весит обычно тоже от 60 до 100 граммов.
1: А по поводу...
2: И уже большая упаковка бывает, конечно, по весу больше, но большую упаковку съесть за раз можно, конечно.
1: Можно.
2: Но лучше так не делать.
0: Марина, а вот по поводу возраста. То есть дети, как правило, очень просят всегда, купи мороженое.
1: Конечно.
0: Вот, а вот мороженое купи с 3 лет, с 5, с 7. Когда это будет менее безопасно или более безопасно?
2: По-хорошему рекомендации говорят о том, что мы стараемся до 3 лет детям добавленный сахар вообще не предлагать. Лучше все-таки сделать им какое-то натуральное мороженое из фруктов, например, из того же самого банана замороженного или замороженной клубники, как фруктовый лед. Почему? Сахар очень сильно влияет на мозг. И у маленького ребенка он будет формировать уже определенную тягу к этим продуктам.

0: питание, и его потом нормальной едой будет очень сложно накормить.
1: Это
0: потому
1: да.
0: что запомни вкус мороженого, он не будет у вас есть ни курицу, ни брокколи. Вот до 3 лет, да, у меня, кстати, мужа рассказывал историю, что в детстве его мама обманывала и вместо мороженого предлагала ему творог с ягодами, а когда он узнал, что такое настоящее мороженое, он очень расстроился.
1: Я думаю, что... Марина, да, и напоследок, скажите, пожалуйста, а сейчас появилось огромное количество разноцветного мороженого. А это не опасно для нашего организма?
2: Ну, это пищевые добавки, насколько я понимаю.
0: Да. Пищевые красители, которые в составе, они должны быть безопасны, иначе бы их не использовали. Но мы напоминаем, что у людей есть индивидуальная реакция, и поэтому любая химия, добавленная в состав продукта, может потенциально вызывать аллергию. Здесь нужно знать свою реакцию, и все-таки лучше отдавать предпочтение стандартным вариантам. То есть пускай это будет обычное мороженое, просто не нужно его есть самостоятельно, лучше его есть все-таки после приема пищи.
2: Вот, спасибо огромное.
1: Да, спасибо
2: Марина
1: большое.
2: Макиша, член Ассоциации диетологов и нутрициологов, была вместе с нами.
3: 11, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
4: Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
5: Иван Охлобыстин, Павел Прилучный.
6: Товарищ Федор, ты помилуйте, по-аборовски, а?
5: Кристина Асмус.
7: Какой век на дворе?
8: 17-й от Рождества Христова.
5: Александр Самойленко.
9: Ты будешь первой русской жена у моего сына.
5: Мария Миронова.
10: 3, 2, 1.
5: И Милош Бикович.
11: Мы отправляемся в поход.
5: В главной комедии страны «Холоп 3» в кино с 11 июня. Категория 12+.

0: специально для Радио России.
1: В Серпуховском историко-художественном музее состоялась премьера иммерсивного спектакля «Русские впечатленцы».
2: Действие спектакля развернулось прямо в декорациях выставки «Импрессионизм с русской душой».
1: За всем этим с интересом наблюдал наш коллега Иван Волонихин.
0: Специально для Радио России.
3: Анна Николаевна распорядилась построить двухэтажный дом с мастерской, чтобы Сакалевич творил. И вот случилось несчастье. Образовался любовный треугольник. И мать, и старшая дочь оказались безумно в художника влюблены. И вели глупую войну за внимание Левитана.

0: С самых первых секунд зрители иммерсивной постановки «Русские впечатленцы» становятся непосредственными участниками происходящего, когда оказываются вовлеченными в орбиту этого необычного художественного процесса.
1: Но Париж! Париж со всеми этими кафешантанями, зонтиками, дамами с зонтиками. Порой так утомляет взгляд нашего брата-художника, и хочется своего, родного! Ну разве у нас нет праздника? Разве нет? Ну взгляните хотя бы!
2: Я вас попрошу подняться.
1: На сельскую ярмарку! Сколько света! Сколько цвета! Каждый надел все самое яркое, чтобы себя показать. Да на других посмотри. Вот бы успеть все это запечатлеть, правда ведь, а? Ах, предположим, смотрим мы на каких-нибудь там художников французских, Мане. Ну где? Где этот холод, ледяной холод зимы? Где воскрешение весны? Где полнота лета? Где печаль, грустная печаль осени?
0: А вот в залах Серпуховского историко-художественного музея вся богатая палитра красок на полотнах отечественных мастеров кисти. Выставка «Импрессионизм с русской душой» – это собрание самых известных наших художников – Саврасов, Левитан, Поленов, Коровин, Архипов, Грабарь. Все они создавали свои шедевры, в том числе и в стиле импрессионизма, но в русской его версии, с нашим национальным колоритом, рассказывает заведующий отделом музейного продвижения Екатерина Шарпань.
3: Художники-импрессионисты – это как у нас современные блогеры. Я в моменте шел, увидел красивую лужу, да, и сфотографировал ее. Точно так же делали художники-импрессионисты. Они увидели, ну, скажем так, кадр. И они его запечатлели на картине, на холсте, потому что они увидели в нем некую красоту, вот эту вот некую русскую душу, адаптированную, пропущенную через себя. Они видели этот момент прекрасный, который очень хотелось продемонстрировать. Соответственно, мы здесь можем пройтись и увидеть вот эти моменты, которые понравились другому человеку. Это очень откликается, мне кажется, в душе русского человека.
0: В отреставрированном здании галереи «Каретный сарай», площадке, где уже несколько лет организуют крупные межмузейные проекты, эта экспозиция собрала 90 полотен. Произведения из коллекций 8 музеев. Это Третьяковская галерея, Пушкинский музей, Музей Москвы, Музей Новый Иерусалим, несколько областных картинных галерей, а также работы из 3 частных коллекций. Часть произведений показывают публике впервые. Они долгое время оставались в музейных фондах и в личных собраниях.
3: И здесь мы, безусловно, хотим объяснить и показать, визуализировать, что такое русская душа и почему мы именно в этом выставочном пространстве его делаем. Вот это некая перекличка художников по тематикам, по взаимосвязи периодов времен года, по различным человеческим судьбам и жизням, да, потому что здесь есть усадьба, здесь есть деревни, есть город, люди разного социального статуса.
0: Вот, например, барышни из дворянской усадьбы обсуждают, приживутся ли западные модные веяния в России того времени.
4: И называть себя так интересно, странно даже. Люст-импрессионист. А вот как думаете, наши художники все за французами повторяют?
5: Что ты?
6: Что ты?
5: Нашему русскому-то художнику одним копированием не сдержаться.
6: У французов что за интерьеры?
5: Театры с буфетчицами, бордели с куртизанками. Ну, все вы знаете, конечно. А у нас, у русских художников, семейный досуг в усадебном доме. Заросшие парки, скамеечки, ну, красота. Вот у французов что за погода? У них то пасмурно, то солнечно. Скукота. У нас то снег, то град, то дождь, то ливень. И все в один день природа бежит, переменяется. Да, для художественного зрения. А вот у французов выйдешь за город, там Прованс. Куда там? А у нас деревня, грязь по колено, ай, крестьянки развощеки. Вот как они стоят. Мужики крепкие. Ну, крелись, ну что сказать? Ну, пойдем искусство посмотреть.
4: Ну да, да, согласна с вами.
0: Роль одной из этих барышень исполнила ведущий методист научно-просветительского отдела музея Евгения Зыкова, которая и придумала этот иммерсивный променад «Русские впечатлянцы».
7: Не получается ли, что это такое слишком затратное с точки зрения там, времени, да, и сил мероприятие, которое, в общем, ну, недолговечно, как бабочка?
8: Я сама задумывалась со своей личной позиции, стоит ли создавать что-то настолько временное, потому что начинается все это с идеи, которая возникает еще задолго, там, за 3-4 месяца до самого иммерсива, подготавливается реквизит. Много из реквизита я делаю самостоятельно, много коллег мне помогают в этом. Сюжет пишется, идеи возникают, интерактивные занятия, какие-то активности тоже возникают в процессе. По сути, это очень одноразовое мероприятие, но в этом, наверное, есть свое удовольствие, потому что ты всю свою творческую энергию аккумулируешь именно в этот день, именно на это мероприятие, которое является уникальным действием, которое не делает ни один музей.
0: А вот и городской дворник в исполнении экскурсовода Андрея Чекалина делится своим видением новых тенденций в изобразительном искусстве.
9: Ну, я свою бородатую жизнь все это повидал, но вот если брать картины, то у меня возникает вопрос сразу же. Вот я сколько свою жизнь не выбираю, но я все-таки всегда вижу белым цветом. А тут, вот посмотрите, я не знаю, вот эту картину синк намалевали, вот все это забрызгали. Что вы скажете на этот счет?
10: Гораздо.
9: Ну, я вас сейчас все-таки буду убеждать в обратном. Вот даже если не брать вот такие вот картины, вот посмотрите даже на изображение людей. Вот раньше как писали людей, вот дам прекрасных. Вот на стульчике сидят ровнёхонько, красиво. А вот тут...
10: Какие красивые.
9: Не, ну тут не спорю. Конечно, девушки красивые, да, и вот платочники прям огненные.
10: Добротные.
9: Но смотрите, рука откуда делась, руки как будто бы и нет, а эти вот две дамы выглядывают, все, вот даже проходу им нету. Ну и вот это самое мне еще интересно, вот как он с коронавирусом идет. Вот не дай бог ему тебе в лоб можно зарядить, ударить. Не, вот так раньше не писали. А вы что скажете все-таки?
10: Писать.
9: Прелестно. Ну, видимо, виднее все-таки, да, вам понятнее, чем мне, конечно. Но, знаете, вот иногда смотришь на эти картины, вот особенно на это, но прям сразу же вспоминаешь свой дом, свою любимую Рязанщину. Ой, это когда идешь по родным дорогам, а снег-то уже такой тяжелый, тающий, уже чай и весна наступит. И вот идешь ты, у тебя мешок позади, с гостинцами. Вот в пригород поднимаешься, там уже домики видны. И вот ты идешь, видишь свою родную деревню. И так прям на тебя накатывают теплые воспоминания. Ну и, конечно, не зря вы все-таки такими работами наслаждаетесь.
0: Пришедшие на иммерсивную постановку серпуховичи и гости города признаются, что в полном восторге от увиденного.
11: Приехал сегодня в командировку вот с девушкой. Она прибрала билет. Я как бы противился. Думаю, куда, чего идем? Пришел, и время пролетело просто заметно. Очень интересно, необычно. Впервые рисую, никогда не рисовал. Поэтому для меня вообще экспромт.
12: В итоге мы опоздали на автобус, и нам все равно. Мы возьмем последний поезд. А если что, пойдем по шпалам. Прекрасно. Мне очень понравилось.
11: Чуть легче проходят экскурсии, когда вот в таком развлекательном манере. Потому что есть ценители живописи, есть просто кто посмотреть пришел картины.
12: В командировку, да?
11: Ну, такой... Формат интересный, игровой,
12: да,
11: ну,
12: интерактивный,
11: необычный.
12: Назовем это так, что можно взаимодействовать еще так же. И это не просто сухо подошел, прочитал, о чем эта картина, кто, собственно, ее написал, а также можно узнать какие-то дополнительные истории из жизни, например, вот Исаака Левитана. Очень понравилось.
11: Сами актеры свою работу отлично выполнили. Очень понравилось, особенно девушки, которые пели. Мне вот они прям очень запомнились.
13: Это сотрудники музея, это не актеры.
11: Да, сотрудники музея.
12: Значит,
11: просто
12: они многогранные персоны.
11: Просто большой браво, честно.
0: Изначально предполагалось, что этот проект «Русские впечатленцы» будет всего лишь разовой художественной акцией. Однако после многочисленных настоятельных пожеланий посетителей музея было решено провести его еще раз до закрытия выставки в середине августа. Так что следите за анонсами. Иван Волонихин, Радио России, Серпухов, Московская область.

0: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
2: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
3: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
4: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада» по средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда.
5: На правах рекламы.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 700 000 россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 700 000 человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как им помочь? Катаракты и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день, Фаина Борисовна.
7: Здравствуйте. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым, буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними следует следить. Конечно, никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему – «Глазник». Сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
6: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат «Глазник»?
7: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное – действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. И именно такая технология и применяется в аппарате «Глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас с появлением аппарата «Глазник» хорошее зрение стало доступно каждому. Тем более, что лечиться им можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. «Глазник» в буквальном смысле может открыть людям новый мир, полный ярких красок, ясный и четкий, без черных точек перед глазами, без мутных пятен. А главное, есть возможность постепенно возвращаться к нормальной жизни. И уже никакими деньгами нельзя это измерить. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Хочу еще добавить, что мы, компания «Продекс», являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная, так что звоните 8 800 777 27 37. Наши реквизиты. Визиты ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
6: Фаина Борисовна, вот при каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
7: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хорионитрит – это воспаление радужки и циллярного тела глаза. Также его рекомендуется использовать, конечно же, для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазником все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору глазник. 8 800 777 27 37.
6: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться, справится ли человек пенсионного возраста?
7: Вы знаете, все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку «Минимум действий». Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Многое, что сейчас представлено на рынке, в лучшем случае только снимает симптомы и дает кратковременный эффект. Или же предлагается кардинальное хирургическое лечение, на которое не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаза. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это дает шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, внимание, аппарат глазник вообще незаменим. Ведь глаза для них слабое место, аппарат может помочь справляться с главной проблемой, диабетическими сгустками в глазных капиллярах, что может позволить остановить потерю зрения. Глазник также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37.
6: Фаина Борисовна, а вот за счет чего достигается такой результат?
7: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот глазник обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил самые высокие оценки. Его феноменальными результатами были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов улучшение. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
6: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь.
7: Конечно. Давайте повторим для тех, кто к нам только присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях. Это глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении. Катаракта – это помутнение хрусталика, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хореоретинит – это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это не весь список. Более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты. Звоните 8 800 777 27 37. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А таких занятий, как читать, смотреть телевизор или заниматься мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Правительство Москвы поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И глазник является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Поэтому, если у вас плохое зрение и вы действительно нуждаетесь в лечении, не тяните время, звоните прямо сейчас, верните себе здоровье и смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все расскажут о приборе глазник. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Консультация бесплатна.
6: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио России. Радио России. Слушай. Реклама.
8: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
9: Внимание! Важная информация! Звонят с номера банка и просят предоставить...

0: маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
1: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле.
2: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин ответил на вопрос о готовности встретиться с Зеленским. За ночь над регионами России, Абхазии, Азовским и Черным морями сбито 376 БПЛА. И температура в московском регионе на следующей неделе будет соответствовать июлю. Все подробности далее. Владимир Путин пока не видит смысла во встрече с Зеленским, о чем тот попросил в так называемом «открытом письме». Во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума президент сообщил, что бегло видел послание Зеленского. При этом глава государства рассказал, что 3 недели назад представитель российских бизнес-кругов ездил в Киев и встречался с Зеленским, и по возвращению сообщил, что Зеленский просил о встрече. Этот разговор состоялся за день до удара ВСУ по Старобельску. Получается, Киев просит о встрече, но совершает ужасные преступления, подчеркнул глава государства.
4: Кроме всякой шелухи, самое главное, господин Зеленский просил о встрече. Я говорю, я никогда не отказывался. Но встречаться, как у нас говорят, из пустого в порожнее перекладывать, я знаю, я проходил это. Вот там ссылка, по-моему, есть на Минские соглашения. Но мы занимались... Всю ночь Минские соглашения эти, значит, формулировали. Потом выяснилось, устами первых лиц Федеративной Республики Германии и Франции нам было заявлено, что это была просто пустая история. Это все Минские соглашения посвящены были только одному – выиграть время для того, чтобы перевооружить Украину. Ну зачем нам такие соглашения? Ну так вот, я говорю, я не вижу смысла встречаться. Смысл только для украинской стороны остановить наступление наших вооруженных сил. Вот и все. А нам нужны договоренности не на полгода, не на 3 месяца, а на длительную историческую перспективу. Пускай специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно и встречаться, поприсутствовать, как я говорил, при подписании каких-то документов, либо даже что-то подписывать. Но сначала нужно найти решение. И вот здесь самое главное. И аудитория меня поймет, особенно российская. Это было, по-моему, 21 мая. А 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике, где погибли дети, подростки. Но это ужасное преступление. Там не было ни одного военного объекта. Даже военной машины рядом не было никакой. Теперь уже я утром позвонил вот этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев. И я его спросил, что это значит? Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления, как убийство детей. Что это значит? Он говорит, у меня нет объяснений. У меня... Вот они мне сейчас звонят опять. Я с ними переговорю, потом вам дам знать, проинформирую. Я говорю, ну, пожалуйста, я больше с ним не разговаривал.
3: В ответ на уточняющий вопрос модератора Путин подчеркнул, что сейчас не видит смысла во встрече с Зеленским. В связи с этим президент обратился к российским военнослужащим с призывом «Работайте, братья».
4: Обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И обращаясь к ним, я хочу сказать... Товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья!

0: So I'll take that as a no.
1: Ну что ж, я полагаю, это значит нет. Вы не встретитесь с автором письма.
2: Пока не вижу смысла.
3: Сегодня состоится закрытие петербургского... В ходе дискуссии Путин также заявил, что боевые действия когда-нибудь закончатся, а санкции против России больше вредят тем, кто их вводит. Президент добавил, что сейчас происходит переоценка, которая многих приводит к мысли о возврате к сотрудничеству с Москвой. А также Путин отметил, что текущие темпы роста экономики – это уровни последних лет в еврозоне.
2: Мы, конечно, слышим критику со всех сторон в наш адрес, что у нас там все припало. Да, но мы... опустились до того самого уровня, в котором страны еврозоны живут уже все последние годы. И мы ощущаем подъемы.
3: Сегодня состоится закрытие Петербургского международного экономического форума. Госдума на ближайшем заседании Совета обсудит план законодательного обеспечения исполнения поручений Путина, озвученных им на ПМФ, заявил спикер Вячеслав Володин. Он напомнил, что президент поставил ряд задач, которые Думе совместно с правительством предстоит решить в приоритетном порядке. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 376 украинских БПЛА над регионами России, а также над Абхазией, Азовским и Черным морями. Об этом сообщили в Минобороны. Беспилотники самолетного типа сбиты над территориями Ленинградской, Московской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями и Республикой Крым. Подконтрольных властям Украины в районах Запорожской области снова прогремели взрывы. Об этом сообщили в областной администрации, подчиняющейся Киеву. Ранее взрывы раздавались в Сумах. Других подробностей не приводится. В настоящее время в подконтрольных украинским властям районах Запорожской области, а также Сумской области действует воздушная тревога. На следующей неделе сильных скачков атмосферного давления в московском регионе не ожидается. Прогнозируются небольшие колебания. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Атмосферное давление выше нормы. В выходные в понедельник 753 миллиметра ртутного столба. Это небольшое превышение нормы, которое составляет 748 миллиметров. А в понедельник давление начнет постепенно снижаться, но это очень плавное снижение. А во вторник оно приблизится к норме. Затем снова начнет понемногу расти.
4: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Полузащитник английского Манчестера Юнайтед Амир Ибрагимов нормально дебютировал за сборную России по футболу в товарищеском матче с командой Буркина-Фасо. Такое мнение высказал главный тренер сборной России Валерий Карпин. После победы его подопечных со счетом 3-0 Ибрагимов вышел на поле во втором тайме. Он стал третьим самым молодым дебютантом сборной России в истории. Московская хоккейная «Динамо» подписала контракты с нападающими Максимом Летуновым и Ником Меркли. 30-летний россиянин заключил соглашение на 2 года, а 29-летний канадец на 1. В минувшем сезоне Летунов играл в нижегородском «Торпедо», а Меркли в «Шанхайских драконах». Также «Белоголубые» объявили о расставании с защитником Фредериком Классеном, форвардами Анселем Галимовым, Павлом Кудрявцевым и Артемом Черновым. Легкоатлет Владимир Никитин занял 2-е место в забеге на 10 километров на мемориале братьев Знаменских в Москве. У женщин в аналогичной дисциплине Анна Мокина завоевала бронзу. В беге на 100 метров с барьерами Дарья Осипова финишировала 2-й. У мужчин в беге на 110 метров с барьерами первенствовал Матвей Герасимов. А в беге на 800 метров у Александра Коврижных и Екатерины Реньжиной бронзовые награды. Мария Егорова и Мария Лазуренко вышли в финал этапа Кубка России по пляжному волейболу в Зеленоградске. Они в полуфинале были сильнее Кристины Филимоновой и Екатерины Шевцовой со счетом 2-1. На этой же стадии соревнований Арина Режнова и Елизавета Луткова взяли верх над Екатериной Храмцовой и Анной Савельевой 2-0. И в завершении выпуска о футболе. Петербургский футбольный «Зенит» заплатит за переход нападающего Трабзонспора Филиппе Аугусто 22 миллиона евро, из которых 17 в качестве фиксированной суммы. Об этом сообщают турецкие СМИ. Отмечается, что Трабзонспор также получит 10% от любой будущей продажи игрока. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
5: Погода.
3: Сегодня в Симферополе плюс 27-29 градусов без осадков, в Севастополе и Ялте плюс 24-26. Во Владикавказе плюс 19-21 градус, со временами дождь и гроза, в Нальчике грозовые дожди плюс 20-22, в Ставрополе плюс 21-23 градуса, грозовые дожди, в Сочи плюс 22-24 без осадков, в Краснодаре плюс 27-29 кратковременный дождь, в Санкт-Петербурге без осадков плюс 26-28, в Москве ясно плюс 23-25. Сейчас столица плюс 21 градус, без осадков, ветер северо-восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.

0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM.
1: Нас интересует туристический сезон. Обсудим его с вице-президентом Российского союза туриндустрии, руководителем комитета Российского союза туриндустрии по инфраструктурным проектам Алексеем Усакин с нами на связи. Скажите, пожалуйста, этот сезон для нас чем-то уникальным отметится?
2: Отметится уникальным в первую очередь для южных регионов, потому что в этом году у нас большая часть основных анапских пляжей, которые в прошлом году были закрыты, теперь они у нас открыты. В остальной части России у нас все по-разному. Россия страна большая и совершенно разнообразная. Если мы с вами возьмем Дагестан, он уже несколько лет подряд растет и продолжает расти. Но сейчас, конечно, есть некие опасения в связи с теми климатическими катаклизмами, которые у них были. Тем не менее, часть регионов все равно осталась спокойной для туристов. Калининградская область там очень растет. Московский регион, Петербург вышли на стабилизацию, что даже идет снижение небольшое, правда, 3-5% стоимости номера.
0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг

0: Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
1: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM.
2: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.

0: И мы его с удовольствием продолжаем. Наше хорошее начало, бодрого всем дня, замечательного настроения. Ну и, конечно же, по традиции, всем приятного аппетита, кто садится сейчас за большой семейный стол. Сегодня в студии Вадим Тихомиров.
1: И Дмитрий Желобков. Здравствуйте. И в этом часе
0: начнем сезон тихой охоты в Подмосковье. Узнаем все секреты сбора грибов в этом году.
1: И, конечно, отметим день великого поэта земли русской Александра Сергеевича Пушкина.
0: Следите за нами в социальных сетях и на платформе «Смотрим».
1: Ну, а все ваши сообщения мы получаем по номеру 8-925-222-9992. И, конечно, все новости на «Смотрим Вести.ру».
0: Доброго вам дня, друзья. Пусть все будет хорошо.

0: Всероссийская акция «Цирк детям села» традиционно стартовала в День защиты детей. И проходит она в филиалах Росгосцирка в самых разных регионах страны.
1: Этот проект не имеет аналогов. С момента его запуска представление увидели 50 тысяч детей в более чем 300 районных центрах и селах по всей нашей стране. Выездные мероприятия будут продолжаться до конца сентября, а значит, цифры еще вырастут, и счастливых детей станет больше.
0: Ну и сегодня с нами на связи директор Пермского и Воронежского цирков Сергей Блохин. Сергей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Сергей.
2: Добрый день.
1: Рад вас слышать. Сергей, как там идет реконструкция Воронежского цирка?
2: Все идет по плану. Графику. Не отстаем от темпов, поэтому есть все надежды на то, что в скором времени Воронежский цирк порадует Воронежскую область и близлежащие города своим прекрасным
1: представлением. Ура!
0: Сергей, вообще география разброса интересная. Воронеж и Пермь. Вот, может быть, поближе-то ничего не нашлось? Ни к Воронежу, ни к Перми?
1: Это Росгосцирк.
2: На тот момент, когда Воронежский государственный цирк закрывался на реконструкцию, необходимость была немножко исправить ситуацию в пермском филиале. И возможность, так как основная деятельность приостановлена в Воронежском цирке на время реконструкции, было принято решение руководством о том, что направить меня в помощь на непростой тоже филиал, практически нужно было исправить ситуацию.
1: Фигура тут.
2: Мы абсолютно, находясь в одной системе, реализуем.
1: Сергей, но вернемся к замечательной акции «Цирк детям села». А как это происходит? Дети приезжают в цирк?
0: Ну, это, скорее всего, Шапито, наверное, да? Или
1: нет.
0: Как?
1: Или цирковые артисты приезжают на село, в деревню к детям?
2: Это на самом деле цирк детям села такой очень интересный проект получился в том отношении, то, что это сразу мы реализуем две интересные локации.
1: Так.
2: То есть каждый из руководителей филиалов компании Росгосцирк, то есть неважно, это Воронеж, Пермь, Нижний Тагил,
1: Тверь, там,
2: начинают прорабатывать вопрос с разными региональными либо муниципальными властями в отдаленности от центров и предлагать то, что давайте мы реализуем совместно это мероприятие. Сначала мы формируем программы, те, которые к нам приехали в центр, говоря, там, предположим, Пермь, работает программа, а мы уже, соответственно, где-нибудь там километров за 200 от Перми начинаем прорабатывать с муниципалитетом вопрос того, что как мы к вам приедем для того, чтобы реализовать этот проект. То есть сначала небольшим составом, это в первую очередь мы стараемся показать животных, клоунов и развеселить детей.
1: Ну, правильно, да.
2: И воздушные гимнасты. И мы организуем непосредственно выездное мероприятие в то село или в тот населенный пункт, откуда очень сложно добраться. Да, совершенно верно. А потом уже также совместно со всеми мелкими городами и селами мы организуем выезд этих детей на территорию филиала. То есть специальное представление уже проводится масштабное для этих детей. То есть там не могут попасть городские дети. Это обязательное условие, что это труднодоступность к получению церковной...
1: Слушайте, Сергей,
2: соответственно,
0: большое дело.
1: Большое дело, действительно.
0: Да.
1: Нет, а ведь самое главное, Сергей, извините, что вас перебили, а ведь самое главное, что действительно, вот по большому счету, детство вспоминается только по цирку.
0: Ну, по большому счету, да. Я вот прекрасно помню, как я в детстве ходил в цирк.
1: Да.
0: Прекрасно помню.
1: В театр не помню, а в цирк ходил, помню. Да, Сергей, извините, вас перебили. Алло, Сергей, по-моему,
2: так вот, вы сейчас сказали о том, что вы театр не помнили, а цирк всегда помнил.
1: Да.
2: Потому что цирк является вот этим видом искусства, который не имеет возраста.
0: Я на Эмиликио ходил.
2: К нам,
0: я прекрасно помню.
2: Дети от нуля и взрослые до 120 лет. И каждый найдет что-то для себя в каждом номере, в каждом этюде, в каждой...
1: Слушайте, Сергей, а признайтесь честно, я знаю, что вы в свое время работали клоуном. Ведь работали?
2: Да, совершенно верно.
1: Иногда не хочется...
2: Я работал артистом.
1: Иногда не хотите приклеить красный нос и тоже выйти на манеж? Извините.
2: Вы знаете, я вам открою небольшой секрет. Иногда по необходимости...
1: Да ладно!
2: ...происходят какие-нибудь ситуации. Я одеваю костюм и иду работать.
0: Ого! Да ладно!
1: Вот это...
0: Директор на манеже.
1: Весь вечер на манеже, да. Сергей, и еще, скажите, пожалуйста, как вы думаете, а почему это так важно детям села именно?
2: Знаете, при сегодняшнем времени...
1: Когда есть интернет, телевидение, да.
0: Да, какая разница?
1: Да.
2: Это, да, есть огромное количество площадок, где дети могут получить какую-то ту или иную развлекательную историю. Но дело в том, что мы так резко и так быстро ушли все в онлайн, что онлайн форматы становятся более и более недоступны. И тем самым компания «Росгосцирк» и цирк в целом хочет, чтобы дети видели это не на экране телефона, да, смартфона, телевизора и прочее, а видели это собственными глазами здесь и сейчас. Поэтому это очень важно для воспитания детей, потому что как бы основная часть — это воспитательный характер несет, прививание вкуса, прививание любви к животным, к миру и в целом того, чтобы мы были ближе друг к другу. Это тоже формат общения поколений в той или иной степени.
0: Да. Сергей, вот вы сейчас говорите, а у меня в глазах стоит сцена из фильма «Каштанка» по Чехову, да, когда Олег Табаков начинает реветь, да. Каштанка убегает на трибуну к этому мальчику. Вот, и да, вот да. Прямо перед глазами да. Все это.
1: Сергей, и еще, конечно, очень радостно, что наша боевая... Извините, что наш министр культуры Ольга Любимова...
0: Ольга Борисовна, я же
1: так по-дружески. Ольга Борисовна тоже любит цирк. Я знаю, что в апреле она навещала вас.
2: Да, совершенно верно. В Перми, да. Она приезжала в Пермь с рабочим визитом и не обошла своим вниманием Пермский государственный цирк. Это была рабочая встреча. Генеральный директор Сергей Беляков также на ней присутствовал. На нем обсуждались вопросы предстоящей реконструкции пермского филиала. Поэтому это был очень важный и позитивный момент да. этой встречи о том, что все-таки мы идем по направлению к улучшению инфраструктуры компании для того, чтобы наше молодое поколение приходило в комфортабельные и, самое немаловажно, сохраненные
1: да. центры. Ну что ж, Сергей, в общем, не боимся теперь за счастливое детство.
0: Спасибо вам да. огромное, друзья. Напомню, что с июня Росгорцирк открыл шестой сезон акции «Цирк детям села», и нам о нем рассказал директор Пермского и Воронежского цирков Сергей Блохин. В Подмосковье стартовал сезон тихой охоты. Любители лесных прогулок уже возвращаются домой с первыми трофеями.
1: По словам экспертов, в этом году сбор грибов начался особенно активно, благодаря погодным качелям и рекордному количеству влаги в почве.
0: Обо всех особенностях грибного сезона этого лета нам расскажет директор туристического агентства «Геомедиа», грибник со стажем длиной в жизнь, член Санкт-Петербургского микологического общества, автор телеграм-канала «Поющий грибник» Екатерина Полянцева. Екатерина, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Екатерина.
3: Здравствуйте.
1: Екатерина, у меня один вопрос. Скажите, пожалуйста, вот нас в детстве в сказке «Красная шапочка» постоянно пугали лесом. Там и разбойники, и волк, и бабушка тоже, которая пирожки печет. А как вы не побоялись идти в лес?
0: Ну, с бабушкой я бы согласился познакомиться.
3: Вы знаете, очень популярный вопрос, но на самом деле... Увлеченного человека не остановит ничто. Мы об этом просто не думаем.
1: Понятно. Теперь переходим к грибам. Скажите, пожалуйста, как мне определить, здесь собирать грибы или там?
0: Да, то есть вы раскрываете грибные места или же все-таки, как все грибники, скрываете их?
1: Да.
3: Ну, вы знаете, у нас есть определенный круг людей, с которыми мы делимся, конечно, и геолокациями.
1: То есть есть такие секретные сайты, да, видимо, с картой Подмосковья или Петербурга?
3: Как вам сказать, секретных сайтов нет. Есть сообщества, где грибники друг с другом делятся.
1: Так.
3: Где пошла так называемая волна грибов. У меня достаточно большое сообщество, и я, собственно говоря, от своих подписчиков ничего не скрываю. Кроме всего прочего, конечно, я еще и учу определять съедобный гриб, несъедобный. Есть грибы-грибники, то есть грибы, которые абсолютно похожи между собой. Здесь важно не ошибиться. Ну, а к вопросу, где искать грибы, это вопрос очень тонкий, потому что грибы, они состоят в симбиозе с определенным деревом. И просто так пойти в лес, бездумно в надежде найти какой-то гриб, это совершенно бесполезно. Нужно идти в совершенно определенный лес за определенным грибом.
0: Скажите тогда, пожалуйста, Екатерина, почему вот по осени, например, покупаешь грибы соленые уже на рынке, одни стоят там 1000, условно говоря, за литровую банку, другие там 500. Вот, например, лисички дешевле, а белый грусть, он дороже. А почему, за счет чего? Хрустит-то и то, и другое одинаково на зубы.
3: Ну, я бы сказала, что, в общем-то, хрустят не одинаково, но потом еще зависит и от ценности гриба. Вы говорите грузди. Грузди – это очень ценный гриб.
0: Ценный?
3: Конечно.
0: Очень. Самые дорогие в Луи. Они же кулачки, да, вот на рынке. Очень дорогие.
3: Луи самые дорогие? Да. Нет, ну что вы.
0: Ну, так, ну, да, 1500 за литр.
1: Еще подеритесь.
0: Нет, нет.
3: Ну, вы знаете, здесь, скорее всего, вопрос стоит в том, как грибник-продавец оценивает свою работу. Если я делаю все исключительно чисто, аккуратно, если мои грибы смотрибельны в банке, то я, конечно, я могу поставить дорогую цену.
1: Ага. Катерина, все-таки давайте вернемся к грибам. Вот скажите, рыжики дороже, где мне лучше, где мне лучше собирать грибы? На вырубках, на солнечных полянках или где-нибудь? Вот
0: где они сейчас?
1: Вот прячутся, да, от нас.
3: Так, ну вы знаете, я опять-таки вернусь к этому вопросу. Что значит на вырубках? На вырубках растут определенные грибы.
0: Какие?
3: Свет,
0: смотря что вырубили.
3: Значит, все-таки зависит от типа леса. Что касается сейчас. Ну, во-первых, сейчас благоухают древесные грибы. Это трутовик серно-желтый, трутовик чешуйчатый, трутовик клубненосный. Сейчас начали появляться летние опята. И, кстати, вместе с ними начали появляться ядовитые грибы. Опенок серно-желтый, который можно перепутать с летним опенком, если ты не знаешь, как в точности, как выглядит тот или другой гриб. Сейчас начали появляться сосновые белые. Я говорю сосновые, потому что есть сосновые белые, есть еловые белые. Соответственно, сосновые растут в сосновых лесах, потому что они
0: вступают... хвойный лес – это еще не показатель.
3: Хвойный лес – это показатель, но там мы сосновые белые не найдем. Мы там найдем еловые белые.
0: Понятно.
1: И еще, вы знаете, в чем дело, Катерина? Насколько мне известно, грибы между собой соединены, говорят некоторые ученые, нейронной сетью. И по большому счету, вот это все грибы на всей планете... Да, они настоящие ИИ, которые влияют на нас. И на наше ожирение и деменцию.
3: Ну, вы знаете, я думаю, что это все-таки что-то из разряда фантазии. Конечно, поэтому нельзя сказать, что грибы влияют на наше сознание. Хотя, конечно же, смотря какие грибы.
0: Вот, мы все-таки нашли доказательства.
1: И еще, Екатерина, хорошая шутка, Екатерина, все на

0: Последок, все-таки грибы мы срезаем, правильно я понимаю?
1: Или выкручиваем?
2: Да. Вы знаете, это тоже очень популярный вопрос. На самом деле разницы абсолютно нет. И самое популярное сравнение – это яблоня и яблоко. Есть вегетативное тело – это яблоня-дерево. И есть плод – это яблоко.
1: Ясно.
2: И яблоня абсолютно безразлична.
1: Яблоко. Спасибо вам огромное. Да. Автор телеграм-канала «Поющий грибник» Екатерина Полянцева была сегодня с нами.
3: 11, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
4: Тайная служба против капризов и вседозволенности. Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
5: Нас не надо перевоспитывать. Наших родителей надо.
6: Приключения All Inclusive.
7: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
8: Мы не готовы!
9: А это не считается издевательством над родителями?
6: Нет. Главная комедия страны. «Холоп 3».
10: Что за цирк-то?
6: В кино с 11 июня. Категория 12+.

0: 6 июня – особенный день, конечно же, в календаре Российской Федерации. Сегодня отмечается День русского языка, день рождения нашего всего Александра Сергеевича. Праздничная дата приурочена к его дню рождения. Поэта, чье творчество считается ключевым для развития современного русского литературного языка.
1: По всей стране в этот день пройдут фестивали, концерты, музейные программы, а также экскурсии, литературные встречи, посвященные наследию классика.
0: С нами на связи заместитель директора по научной работе историко-литературного музея-заповедника Александра Сергеевича Пушкина Владимир Сизов. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Владимир Анатольевич.
2: Здравствуйте, как слышно?
1: Отлично слышно.
0: Хорошо.
1: Рад вас
0: хорошо.
1: Слышать. Скажите, да. Реставрация Захаровского дома...

0: где провел детство Александр Сергеевич Пушкин, закончилось?
1: Конечно, она закончилась уже довольно-таки давно, то есть полтора года назад.
0: Ну вот видите...
1: Реставрировали 225-летнему юбилею с дня рождения нашего великого русского поэта.
2: Ага, да, а мы и не взираем.
0: А мы и не знали, а мы и не взираем, да. Владимир. Знаете, в последнее время для того, чтобы привлечь посетителей в тот или иной музей, часто говорят о том, что там у нас в музее есть призраки, пиковые дамы, Александр Сергеевич Пушкин. В вашем музее есть такие
2: какие-то
0: артефакты?
2: Какие-то придумки дополнительные?
1: Да, конечно. У нас в регионах такой реализован проект, называется
0: «Слушай, Владимир, слушай, Владимир, вы извините, что вас перебиваем.
2: Владимир, запомните, на чем остановились. Да,
0: сейчас
2: перенаберем
0: связь, да.
2: Да, потому действительно, что, действительно, вы абсолютно были правы, когда спросили, хорошо ли меня слышно, да. Дело в том, что я сразу хотел спросить Владимира, а не служили ли вы в войсках связи?
0: Как служил я, да?
2: Да, раз интересуетесь именно этим вопросом.
0: Дмитрий, ну а вы, кстати, вы любите стихи Пушкина, вообще произведения Александра Сергеевича?
2: Ну, Александр Сергеевич невозможно не любить.
0: Это да.
2: Это определенно, потому что любое стихотворение, которое сочинено не им, ты начинаешь сравнивать с, вольно или невольно со слогом именно Пушкина.
0: Владимир, алло.
1: Да-да.
0: Вот. Да, теперь совсем другое дело. Да. Да. Итак, Владимир, значит, говорите, что есть все-таки привидения и призраки в вашем музее.
1: Конечно, у нас есть, у нас реализован в Изюмах,
2: это станция по нашим направлениям, да, кстати, Изюм. Вадим Ильич.
0: Так.
1: Да, реализован проект под названием «Ожившие картины», где оживают как различные элементы, внедренные в нашей экспозиции. Например, вот вроде бы висит картина, человек подходит к ней, и вдруг эта картина оживает.
0: Ой-ой-ой.
1: Или, например, зеркало. Человек приходит, подходит посмотреться в зеркало, а в зеркале вдруг появляется Александр Сергеевич Пушкин, который дает напутствие нашим гостям. И более того, у нас есть программа Натальи Петровны Голицыной, которая стала прообразом пиковой дамы. Вот, и она рассказывает свою версию.
0: Ага. Рассказывает
1: свою версию, свое видение этого произведения.
2: Тройка, семерка, туз.
0: То есть, Владимир, если что, мы можем, в принципе, поговорить даже с Александром Сергеевичем и обсудить с ним важные проблемы современности. Я правильно понимаю?
1: По сути, да.
0: Слушайте, еще. Говорят, что вы там сделали дорогу Гришки Отрепьева прямо в музее. Ну, на территории усадьбы.
1: Нет.
0: Гришки
1: Отрепьева у нас есть Пушкинская тропа.
0: Да.
1: Пушкинская тропа, она связывает две усадьбы, Везема и Захарова, от пересеченной местности. И эта тропа, это та древняя дорога, по которой ходил Александр Сергеевич Пушкин в детстве. Вот. Сейчас этой дороги, конечно, нет. Ну, и мы ее восстановили, и наши гости могут прогуляться, полюбоваться подмосковной природой, к сожалению, уходящей.
2: Владимир, вот смотрите, сегодня молодежь расценивает круто, у них категории такие «круто» и «не круто». Вот, или «зашквар» или еще как-то тогда. Вот скажите мне, пожалуйста...
1: Трем или норм.
2: Мне, пожалуйста, ваш музей, Михайловское и Бородино... Нет, не Бородино, Болдино, извиняюсь.
0: Болдино.
2: Вот что круче для молодежи?
1: Да, на самом-то деле все круто. И мы единое целое. Мы единая пушкинская семья. Мы пушкинские места, и мы все как бы равны между собой. Каждое место, оно дало нашему Пушкину свой элемент и отразил творчество, повлиял на его творчество и на нашу культуру.
0: Да. Владимир, скажите, просто такой научный вопрос. А это правда, что в конце жизни Александра Сергеевича Пушкина многие воспринимали его уже как исписавшегося поэта? И говорили, все, уже не тот?
1: Нет.
0: Вранье, да?
1: Нет, он находится на пике своего творчества, и он многое еще написал, и было много незаконченных произведений. И, конечно, Пушкина было много врагов, к сожалению, как у любого гениального человека. И, конечно же, много их злословили. Завидуя таланту.
0: Как обычно, тоже.
2: Я вот все думаю, если бы не чума, если бы не Болдина. Интересно, написал бы он все, что он...
0: Написал бы все равно. Владимир, спасибо вам большое. Еще раз вас... Да, кстати, Владимир, вы нас слышите, да?
1: Да, слышу, конечно.
0: А как вы относитесь к тому, что в последнее время многие современные исполнители, рэп-исполнители, начинают исполнять стихи Пушкина?
1: Я отношусь положительно, потому что уж лучше так, чем никак.
0: Это точно. И еще, почему все-таки Пушкин до сих пор привлекательный, притягательный для всех, для нас, русских людей?
2: Особенно для женщин по фамилии Гончарова.
1: Пушкин, он понятен. Пушкин, он понятен, он легко усваивается, он очень легок, очень приятен. И многие, даже молодые люди, которые в школе почему-то Пушкина не читали по какой-то причине, вдруг неожиданно открывают Евгения Онегина, ну, сталкиваются... Они не могут оторваться.
2: Слушай, я сам видел своими глазами.
0: Я с вами полностью согласен.
1: Тогда вот мне вот, ну, девушка, ну, ей где-то 20 лет, и она совершенно случайно, ну, то есть увидела какую-то цитату из Евгения Онегина, начала продолжать читать, и зачиталась Евгением Онегиным, и она мне говорит: вы даже не представляете, какое я получила удовольствие от прочтения Евгения Онегина.
0: Вот.
1: Я даже об этом не могла подумать в школе.
0: Владимир, с праздником, счастья, успехов и новых троп.
2: Спасибо вам, заместитель директора по научной работе историко-литературного музея заповедника Пушкина Владимир Сизов был с нами.

0: «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
1: В очередном выпуске прозвучат пьесы с новых альбомов Джо Лавана, Чарльза Чена, Алены Войской, Энди Сницера, Элли Райерсон, квартета Джеймса Тейлора и фрагмент саундтрека к новому сериалу «Паук Нуар».
0: «Просто о джазе». В воскресенье в 17:10 по Москве и в 19:10 по времени Тюмени.
2: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
3: На правах рекламы.
4: Добрый день, дорогие слушатели. Программу представляет ООО «Дорвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. Тема нашей передачи сегодня будет очень интересна всем нашим слушателям. Поговорим мы об ишемическом инсульте. Ежегодно в мире диагностируется от 5 до 6 миллионов инсультов. По этому показателю Россия занимает одно из лидирующих мест. Каждый год инсульт поражает около 450 тысяч наших соотечественников. Почему так происходит, а главное, как можно избежать поражения головного мозга, нам расскажет замечательный специалист, медицинский обозреватель Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
5: Здравствуйте. Да, инсульт далеко не всегда смертелен, но еще неизвестно же, что хуже. Ведь порой жизнь человека, перенесшего инсульт, превращается в настоящий ад. Инсульт поражает неожиданно, и буквально одна секунда может разделить жизнь человека и его близких на до и после. Это настоящая трагедия для всей семьи, когда человек только что ходил, двигался, говорил, да, мог самостоятельно питаться, как вдруг он даже в туалет нормально сходить не может. И вот что нужно отметить, очень часто причиной инсультов становится нарушение мозгового кровообращения. В какой-то момент в сосудах мозга повышается давление, они лопаются, происходит кровоизлияние, которое поражает кору головного мозга. И здесь, дорогие друзья, необходимо следить за состоянием своих шейных позвонков, вдоль которых проходят вены и артерии, питающие наш головной мозг.
4: Ну, то есть получается, чтобы обезопасить себя от инсультов, нужно как-то по-особенному заботиться о своей шее.
5: Именно так. Но почему-то вот этой важнейшей части нашего позвоночника уделяется очень мало внимания. А шея ведь она играет роль такого маленького мостика между головой и остальным телом. И, конечно, если на этот мостик приходится чрезмерная какая-то нагрузка, могут начаться очень серьезные проблемы. Особенно, когда организм уже пожилой, и его внутренние ресурсы и резервы на исходе.
4: А что вы имеете в виду?
5: Ну, каждый раз, когда мы крутим голову, мы же на самом деле очень сильно рискуем. Любое какое-то неаккуратное движение резкое, да, оно может привести к серьезной либо травме, либо защемлению. И нередко начинается все с того, что просто сводят мышцы, они немеют, как будто бы кто-то схватил за горло и не отпускает. Это обездвиживает, это заставляет ощущать свою полную, унизительную, я бы даже сказал, беспомощность. Что мы делаем в таком случае? Разотремся какой-то мазью, да, или укол сделаем и забываем до тех пор, пока шейную мышцу не сведет снова. Вот вам и предпосылка к нарушению кровотока и инсульта. А где и в каком состоянии он застанет вас, это еще вопрос. Поэтому не стоит надеяться на авось, нужно комплексно решать проблему. Поймите, мази и уколы – это экстренная помощь, которая, конечно же, должна быть под рукой у каждого. Но, дорогие слушатели, сегодня вашему вниманию я хочу предложить средство, которое призвано обезопасить вас от нарушения мозга кровообращения. Это шейный ортопедический воротник-фиксатор «Доктор Хорошев». Несмотря на то, что это новое изделие, оно стремительным образом завоевывает популярность. Уже сейчас наши специалисты готовы ответить на ваши вопросы. Достаточно лишь набрать бесплатный номер федеральной линии 8 800 533 30 20 8 800 533 30-20. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией. И, внимание, Каждый, кто сегодня закажет воротник-фиксатор «Доктор Хорошев», получит в подарок специальную ортопедическую подушку-сиденье. Она предназначена для формирования и поддержания правильной осанки и обеспечивает физиологически удобное положение при сидении в кресле, на стуле и так далее. Она рекомендована для профилактики развития остеохондроза, а сочетание формы, конструкции и материала позволяет корректировать и уменьшать напряжение на мышцы спины и шейного отдела позвоночника, улучшить кровоток в позвоночных артериях, что является, конечно, дополнительным способом профилактики инсульта и нарушения мозгового кровообращения. Поэтому звоните уже сейчас 8 800 533 3020. Повторю еще раз, 8 800 533 3020.
4: Ну а все же, что же это за воротник такой?
5: Это специальное изделие, которое призвано удерживать шейные позвонки, мышцы и суставы. Так кровь будет поступать в мозг по нужному пути. Самая главная функция воротника «Доктор Хорошев» – поддерживающая. Воротник-фиксатор «Доктор Хорошев» – он не просто поддерживает шею и шейные мышцы, но и берет на себя часть их работы, помогает им вытянуться, встать в правильное положение. Так что звоните, дорогие слушатели, номер работает 8 800 533 30 20. Обращайтесь к нашим специалистам. 8 800 533 30 20.
4: То есть получается, что время от времени шейные позвонки расположены неправильно?
5: Именно так. И ведь это угроза не только для нашей шеи, но и всего организма. Ведь шея – это что? Это важнейшая часть позвоночника. Но именно в шейных позвонках под воздействием усиленных нагрузок начинают развиваться такие заболевания, как, например, остеохондрозы, искривление позвоночника, миозиты. Это очень больно. И чем старше человек, тем больше он это чувствует. Вот, например, шейный остеохондроз, да, он развивается в недрах межпозвонковых дисков, высасывая из хрящей суставов и мышц энергию и силу. Они теряют пластичность, ноющая боль в области плеч и шеи становится все более и более навязчивой, в мышцах появляются спазмы, от которых иногда вообще хочется выть, но многие даже не пытаются остановить эти процессы, и все может действительно закончиться инвалидным креслом, а то и кроватью, с которой невозможно встать. Так что, дорогие слушатели, не ждите беды, когда боль и невозможность пошевелиться окончательно парализует вас, сделает зависимым от родственников или соседей, окончательно отберет последние радости. Звоните по номеру 8 800 533 30 20. 8 800 533 30 20. По этому номеру вы можете уже сейчас получить информацию о воротнике-фиксаторе «Доктор Хорошев», а также заказать это замечательное изделие. Ваша шея, да и весь позвоночник, вся спина вам потом скажут за это большое спасибо. Информацию вам расскажут по бесплатному номеру 8 800 533 30 20. И я напоминаю, что в настоящее время действует акция. Каждый, кто приобретет воротник-фиксатор «Доктор Хорошев», получит в подарок ортопедическую подушку-сиденье. Поторопитесь, позвоните уже сейчас, потому что время этой акции ограничено всего лишь одним часом после эфира. 8 800 533 30 20. 8 800 533 30 20.
4: Ну, вот, кстати, нередко приходится встречать таких людей, которые сутулятся. Им делаешь замечания, они только обижаются.
5: Да, но это же не повод для обиды. Это же, наоборот, веская причина задуматься, обратить внимание на свое здоровье. Ведь сутулится человек не просто так, а потому что его позвоночный столб не в состоянии справляться с нагрузкой. У сутулого человека смещаются все остальные части опорно-двигательного аппарата. Тяжелые кости начинают давить на внутренние органы, защемлять нервные окончания. Конечно, тут страдает и нервная система, и сердечно-сосудистая. Поэтому сутулость – это не просто угроза нашему позвоночнику, но и всему организму, от головы до пяток. И вот для того, чтобы вернуть своему позвоночнику силу, чтобы голова всегда была высоко поднятой,

0: При этом, чтобы натренировать шейные мышцы, можно использовать воротник доктор Хорошев. Не ждите, когда ваши шейные позвонки окончательно уже закабалят эти миозиты, остеохондрозы и другие опасные заболевания. Ортопедический воротник-фиксатор доктор Хорошев – это средство, которое создано специально для того, чтобы наладить кровоток в головной мозг. А если кровь в нужном объеме поступает в мозг, питает клетки кислородом, то и память нас не подводит, и мыслим мы быстрее, и головокружение с головными болями не мучает. Мы и высыпаемся, кстати, быстрее. Очень важно не допустить кислородного голодания, которое ведет к отмиранию клеток. Звоните прямо сейчас по номеру 8 800 533 3020. Воротник доктор Хорошев поможет каждому из вас начать борьбу за ясную память и трезвый ум. Вот как важно заботиться о состоянии своей шеи. Звоните скорее на бесплатную горячую линию 8 800 533 3020. 8 800 533 3020.
1: Андрей Максимович, а как носить воротник доктор Хорошев? Ведь, наверное, прежде чем обзавестись этим изделием, нужно его померить.
0: Это, кстати, очень хороший вопрос. А воротник доктор Хорошев подойдет практически для любой шеи. Да, ведь конструкция воротника доктор Хорошев позволяет регулировать размер изделия. А воротник доктор Хорошев очень легкий и удобный, который не доставит вам дискомфорта. Надевайте воротник доктор Хорошев на 20-30 минут по 3 раза в сутки и смело занимайтесь своими делами. Вот и вся процедура. Звоните уже сейчас, и вы в подарок получите ортопедическую подушку-сиденье, которая создана для того, чтобы поддерживать позвоночник в физиологически правильном положении. 8 800 533 3020. Это бесплатный номер федеральной горячей линии. Напоминаю, что акция действует только сегодня. 8 800 533 3020. 20. Отмечу, что воротник-фиксатор, продающийся под торговой маркой «Доктор Хорошев», это зарегистрированное медицинское изделие, которое официально именуется бандаж шейный пенополиуретановый с чехлом хлопчатобумажным и регулируемой текстильной застежкой для фиксации позвоночника БШ-Пастер. Имеет регистрационное удостоверение номер FSR-2011/101/33 от 21 февраля 2011 года, а также иные необходимые документы. Информация о них вы также можете узнать у наших специалистов по номеру 8 800 533 3020. 8 800 533 3020. Мы позаботились о соблюдении потребительских прав наших покупателей и о том, чтобы каждый наш слушатель получил шанс вернуть себе здоровье и жизненные силы вместе с ортопедическим воротником-фиксатором доктор Хорошев. И еще раз повторю, бесплатный номер телефона для всех регионов. 8 800 533 3020. Звоните прямо сейчас.
1: Звоните по номеру 8 800 533 3020 и заказывайте воротник доктор Хорошев. И не забывайте об очень ценном подарке. Воротник доктор Хорошев ради жизни с высоко поднятой головой.
2: Радио России. Реклама.
3: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
4: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
5: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске Владимир Путин рассказал, как Россия реагирует на глобальные перемены в мире. В Россию вернулись 185 военных. И глава Роспотребнадзора заявила о безопасности пляжей Анапы для отдыха. Все подробности далее. Боевые действия когда-нибудь закончатся, а санкции против России больше вредят тем, кто их вводил. Об этом заявил Владимир Путин. Президент добавил, что сейчас происходит переоценка, которая многих приводит к мысли о возврате к сотрудничеству с Москвой.
2: Что касается боевых действий, мы исходим из того, что они когда-то завершатся. И, безусловно, завершатся при достижении нами поставленных перед собой целей. А что касается санкций... Ну, я не знаю, санкции же больше вредят тем, кто их вводит. Вот есть какой-то ущерб от санкций? Есть. Мы заморозили 300 миллиардов, а у нас сейчас уже свыше 500 миллиардов, если в долларовом эквиваленте считать. Нам заморозили 300, а у нас уже свыше 500. Ну, вот вам результат. Ущерб нам наносят? Наносят. А кто применяет эти санкции, есть у них ущерб? Ну, конечно, еще какой. По разным оценкам, от 1,5 до 2,5 триллионов евро в еврозоне ущерб от введения санкций против нас. Но вот сейчас происходит переоценка вот этой ситуации. И эта переоценка многих приводит к мысли о том, что, может быть, лучше возвратиться к сотрудничеству с российскими партнерами. Мы внимательно будем за этим смотреть. Если уходившие от нас, с нашего рынка, наши партнеры 2-3-летней давности здесь не наследили сильно, не нахамили, мы будем приветствовать их возвращение. Но без всякого... А такие уже есть. Интересанты, да, есть, они хотят. Но будем исходить, конечно, из интересов отечественного бизнеса при этом.
1: Россия оценивает глобальные перемены не только как угрозу, но и колоссальные возможности, отметил глава государства. По его словам, все элементы глобального роста необратимо меняются, а прежние подходы и нормы деловых и международных отношений утрачивают силу. Владимир Путин подчеркнул, что модель глобального развития будет устойчивой, если основа на принципах равноправия и учитывает интересы всех стран. Госдума в ближайшем заседании Совета обсудит план законодательного обеспечения исполнения поручений президента Владимира Путина, озвученным их на пленарном заседании ПМФ. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что Путин поставил ряд задач, которые совместно с правительством предстоит решить в приоритетном порядке. Законодательно закрепить возможность стажировок для получения первичного опыта профессиональной деятельности, отложить дальнейшее снижение порога выручки для перехода с упрощенной системы налогообложения на НДС, а также проработать льготные условия для малых и средних предприятий в производственных сферах. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 376 украинских БПЛА на территории России, в том числе над Ленинградской областью и Московским регионом. Об этом сообщили в Минобороны. Беспилотники самолетного типа также были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей и над Крымом. Кроме того, дроны сбили над Абхазией, Азовским и Черным морями. Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что провела первую встречу с омбудсменом Верховной Рады Украины Дмитрием Лубенцом. Они обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере помощи людям и договорились о воссоединении семей. Так, в пятницу 3 семьи вернулись к близким в Россию с Украины, а 5 человек отправились на Украину.
3: Мы договорились об обмене списками военнопленных и гражданских, которых мы хотим вернуть. Мы говорили о возврате граждан Курской области, которые находятся на территории Украины. И я надеюсь, что в скором времени мы их сможем вернуть домой.
1: В Россию вернулись 185 российских военных. Украине было передано столько же. Обмен состоялся при посредничестве Арабских Эмиратов. Борт транспортной авиации приземлился вечером в пятницу в Подмосковье. Военные Ирана нанесли удар по оперативному центру ВВС США на базе Эль-Уэйт в окрестностях Дохи. Об этом сообщает «Вести» со ссылкой на западные СМИ. В результате ракетного удара американский центр был полностью выведен из строя. Отмечается, что объект был атакован в первые недели конфликта в результате прямого попадания многочисленных

0: дальнобойственных иранских ракет командный центр невозможно эксплуатировать. В ночь на 6 июня в Центральном командовании вооруженных сил США сообщили о нанесении американскими военными ударов по объектам береговых радиолокационных систем наблюдения Ирана в Гаруке и на острове Кеш. Тегеран ответил на это атакой военных объектов США на Ближнем Востоке. Пляжи Анапы, которые ранее получили санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора, безопасны и готовы к туристическому сезону. Об этом сообщила в интервью РИА Новости руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на полях Петербургского международного экономического форума.
1: Вот на сегодняшний день, когда использованы все технологии очистки, рекультивации и засыпки чистым песком, который тоже контролируется, каждый объем контролируется, сегодня пляжи Анапы, те, которые получили санитарные эпидемиологические заключения, они абсолютно безопасны и готовы. Получили те, кто уже полностью выполнил все мероприятия, которые следуют вот по той технологии, которая была определена и предписана для возобновления работы пляжных территорий Анапы. Поэтому там, где сегодня есть санэпидзаключение, отдыхать абсолютно безопасно.
0: Попова уточнила, что на 151 объекте в Анапе были проведены сложные и объемные работы по очистке. Очищение пляжей проводили в том числе ученые Роспотребнадзора и академики РАН. Погода на юге Европейской России постепенно стабилизируется. Местами прогнозируются сильные дожди с грозами. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. В Карачаево-Черкесии и горах Ингушетии ожидается сильный дождь и гроза. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
2: Спорт. Студия Алексей Крылов. Здравствуйте. Полузащитник Алексей Миранчук признан лучшим игроком товарищеской встречи между футбольными сборными России и Буркина-Фасо. Он забил мяч. Также отличились в минувшем поединке Лечи Судулаев и Илья Вахани. Россияне выиграли со счетом 3-0. Аргентинский футболист московского «Спартака» Эсекиэль Барка мечтает выступать в составе «Индепендиента», воспитанником которого он является. Об этом футболист заявил южноамериканским СМИ. Барка выступает в составе «Спартака» с лета 2024 года. Его соглашение с командой рассчитано до июня 2027 года. Ранее в прессе сообщалось, что полузащитник ищет возможность вернуться на родину, чтобы быть ближе к семье. При этом сам футболист опровергал данную информацию. Петербургский «Зенит» в июле на своем поле проведет товарищеские матчи против узбекистанского «Нефчи» и сербской «Цервяной звезды». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба. Поединок против команды из Узбекистана пройдет 8 июля. С «Цервяной звездой» и «Сине-бело-голубые» встретятся 12 июля. Защитник московского «Динамо» Хосе Касерес вышел в основном составе сборной Парагвая по футболу в товарищеском матче против команды Никарагуа и был заменен после первого тайма. Парагвайцы победили со счетом 4-0. Касерес вошел в состав своей сборной на чемпионат мира по футболу. На групповом этапе Парагвай будет противостоять американцам, австралийцам и туркам. Четыре российских легкоатлета сумели в пятницу на московском мемориале Знаменских выполнить квалификационные нормативы на августовский чемпионат Европы в Великобритании. Об этом сообщает ТАСС. Ими стали Екатерина Ивонина в беге на 3 километра с препятствиями, Анастасия Кобылянских в тройном прыжке, бегуны Дарья Осипова на 100-метровке с барьерами и Матвей Герасимов на дистанции 110 метров с барьерами. Всего по состоянию на 5 июня квалификационные нормативы выполнили 43 легкоатлета из России. При этом выполнение квалификационного норматива не является основанием для включения российских легкоатлетов в список участников чемпионата Европы. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Погода. Сегодня в Мурманске плюс 23-25 градусов днем, а вечером дождь и гроза. В Архангельске без осадков плюс 23-25 градусов. В Петрозаводске плюс 21-23 градуса. В Вологде плюс 22-24. В Великом Новгороде плюс 25-27. Кратковременный дождь. В Калининграде плюс 20-22. Утром дождь. В Кирове плюс 19-21 градус без существенных осадков. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 26-28. В Москве ясно плюс 23-25. Сейчас столица плюс 21 градус, без осадков ветер северо-восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Здравствуйте, у микрофона Юрий Левин, 11 часов 10 минут.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске почти 3000 орловских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку. Известная фармкомпания совместно с Российской диабетической ассоциацией окажет поддержку организации летнего оздоровительного отдыха орловских детей, страдающих сахарным диабетом. В Краснозоринском районе отремонтированы 3 дороги и завершается благоустройство центральной площади в райцентре. Далее об этих и других событиях подробно. Компания «Санофи» совместно с Российской диабетической ассоциацией окажет поддержку организации летнего оздоровительного отдыха орловских детей, страдающих сахарным диабетом. Инициативу региона в ходе встречи на Петербургском международном экономическом форуме поддержала генеральный директор АО «Санофи Россия» Анжела Симакова, сообщил глава области Андрей Клычков, принимавший участие в работе форума. Почти 3000 орловских выпускников сдали в пятницу ЕГЭ по русскому языку, сообщил Департамент образования Орловской области. Испытание проходило в 19 пунктах на базе школ, в 4 – в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, и в 14 – на дому для участников с ограниченными возможностями здоровья. На выполнение экзаменационной работы отводилось 3,5 часа. Не позднее 20 июня участники ЕГЭ по русскому языку узнают свои результаты. В регионе продолжается благоустройство территорий победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этой работе в администрации региона рассказал руководитель департамента ЖКХ Сергей Латынин.
2: В рамках всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды работы продолжаются на 4 объектах 9-го конкурса. Это город Мценск, объект набережная Лескова, Шаблыкинский район, Тропой, Рубиновые лани, Малоархангельский район, площадь Вревской и Верховский район, бульвар Данилевского, завершение которых планируется в текущем году. Также начата реализация 5 проектов победителей 10-го конкурса. Это город Мценск, Тургеневская площадь, город Малоархангельск, Парк Победы, ПХТ Колпна, Охотников Привал, ПХТ Кромы, Лесков Посад и село Кривцово Плота к истокам. Исполнение показателей согласно соглашению по объектам 10-го конкурса 2027 год. Вместе с тем, 2 муниципальными образованиями, а это город Малоархангельск и село Кривцово Плота, планируется завершить работы уже в текущем году.
1: В текущем году еще 3 муниципалитета поборются за победу во всероссийском конкурсе. В Краснозоринском районе отремонтированы 3 дороги и завершается благоустройство центральной площади в райцентре. Об этом на совещании с главами муниципальных образований рассказала Татьяна Щиголева, первый заместитель главы района.
3: В 2026 году из Дорожного фонда Орловской области Краснозоринскому району выделено 5 миллионов рублей на ремонт автомобильных дорог местного значения и 5 миллионов рублей на капитальный ремонт автомобильной дороги в опорном населенном пункте поселок Красная Заря. Администрация Краснозоринского района по результатам проведенных торгов были заключены 3 муниципальных контракта. Это на ремонт участка автомобильной дороги местного значения в селе Урево протяженностью 570 метров, на ремонт участка автомобильной дороги местного значения в деревне Бегичево протяженностью 570 метров и ремонт участка автомобильной дороги местного значения поселок Рассошинский протяженностью 250 метров. Вид покрытия щебень. Ремонтные работы на сегодняшний день по всем объектам завершены. 1 июня текущего года заключен муниципальный контракт по объекту «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги местного значения в поселке Красная Заря, улица Советская». Подрядчик – наша дорожная служба. В настоящее время ведутся заготовка материалов. В рамках муниципальной программы формирования современной городской среды на территории Краснозоринского сельского поселения ведутся работы по объекту благоустройства центральной площади в поселке Красная Заря, второй этап, на сумму 1 миллион 79 916 рублей. В ходе работ установлено 218 метров бордюров и подготовлено основание для укладки тротуарной плитки, которая в настоящее время завезена в полном объеме и проходит лабораторные испытания.
1: К середине месяца планируется завершить все работы. Сотрудники МЧС России оценили соответствие требованиям безопасности оздоровительного лагеря «Мечта». С подробностями о приемке сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области Антон Ухин.
4: Завершился учебный год, и многие ребята отправились отдыхать на самых продолжительных каникулах именно в загородные оздоровительные учреждения. А большое значение в их работе отводится вопросам обеспечения детской безопасности. А в ходе приемки особое внимание инспекторы государственного пожарного надзора уделили соблюдению требований по содержанию зданий и помещений, путей эвакуации, состоянию электрических сетей, автоматической пожарной сигнализации, противопожарных водоисточников, подъездных путей к ним и пирсов для установки пожарных автомобилей. Также большое значение при приемке лагеря было уделено знанию персоналом действий в дневное и ночное время по использованию первичных средств пожаротушения и организации эвакуации в случае чрезвычайной ситуации или пожара. А в связи с тем, что лагерь является объектом с круглосуточным пребыванием большого количества людей, была проверена работоспособность вывода сигнала в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях.
1: Приемка и работа сотрудников главного управления в лагерях не заканчивается. Противопожарное состояние детских загородных оздоровительных учреждений находится на постоянном контроле и будет отслеживаться на протяжении всего летнего отдыха детей. К новостям культуры. В пятницу в Бунинке прошла очередная встреча в рамках проекта «Автор Атемпа». Любители литературы встретились с поэтом, членом секретариата Союза писателей Москвы Антоном Васецким. Он не просто читал свои стихи, но даже предложил участникам литературную игру.
5: В традиции классической русской культуры, литературы лежит гадание по книге. Как это выглядит? Вы озвучиваете вопрос, который вас волнует, называете страницу, и дальше вы открываете книгу и узнаете, собственно, что предначертано. Мы можем это воспроизвести сейчас все вместе.
6: Здравствуйте, очень интересует, как у меня пройдет это лето, вот что меня ждет, и можно, пожалуйста, седьмую страницу?
5: Седьмую страничку, сейчас все узнаем. А как вас зовут? Екатерина, как пройдет это лето 2026 года Екатерины?
1: О том, каким именно был поэтический прогноз, можно узнать на официальной странице областной библиотеки, где выкладываются записи всех встреч, проходящих в рамках проекта «Атемпа». О прогнозе погоды можно будет узнать сразу после выпуска спортивных новостей.
0: Радио России «Орел». Спорт.
7: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. В Орле откроется сезон пляжного волейбола под открытым небом. В календаре на июнь у региональной федерации сразу несколько соревнований. 9 июня стартуют матчи чемпионата Орловской области. Кроме того, с 25 по 27 июня в Орле пройдут матчи первенства ЦФУ по пляжному волейболу. Напомним, в июле наш город впервые примет матчи финала Кубка страны. Молодежка «Орла» одержала победу в первенстве Союза Федерации футбола «Центр». Наша команда с минимальным счетом обыграла футбольный клуб «Елец». Итог матча – победа молодых «Орлов» со счетом 1-0. Отметим, что эта победа стала первой в противостоянии «Орла» и «Ельца». До этого команды встречались 9 раз. В 7 матчах побеждала команда из Липецкой области, и 2 раза матчи заканчивались в ничью. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.
0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в Орле и по области переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до 26 градусов, ночью около 13 градусов. Ветер северный, северо-восточный, слабый, 1-2 метра в секунду. Порывы до 7 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Слабая магнитная буря. На этом наш выпуск завершен. С новостями вас знакомил Юрий Левин.

0: проекте «Радио России Орел».
1: Удивительные люди. Программа о тех, кто живет рядом с нами. Талантливые личности, яркие судьбы, откровенные беседы. Ведущая Ирина Мельникова.

0: Он – потомственный художник с неповторимым стилем. Занимается иллюстрацией, графикой, психологическими портретами. Не чужда ему и живопись. Увидев его работу, сразу определишь руку мастера, даже не глядя на подпись. В семье его увлечение творчеством поощряли, и потому воспоминания о рисовании – одни из первых в жизненной копилке Анатолия Федая.
1: Но одно из самых ранних я помню, как меня катили в такой в коляске, такой в сидячей, и шел дождик по аллейке. Ну и как я, естественно, с отцовыми этими красками, там, калькулятор я сгрыз, я помню, кнопку. Из раннего.
2: А вы когда вообще первый раз взяли в руки краски, карандаш, не знаю, что у вас там первым было?
1: Да рано, но дело в том, что я как потомственный художник, то есть отец начал этим делом заниматься, и поэтому, собственно, я за ним это все повторял. Ну и у меня были все эти принадлежности художественные под рукой, от меня их не прятали, поэтому я этим активно пользовался.
2: Ну, про вашего папу художника многие знают, а мама в какой сфере?
1: Ну, мама, она училась на повара среднеспециальную. Собственно, она рисовала тоже, но для себя, то есть она там... И женские профили у нее хорошо выходили. Ну, а когда я появился на свет, она была домохозяйкой. И в этом плане мне, можно сказать, повезло, потому что я избежал всех этих яслей и детских садиков. Но довольно поздно и с трудом социализировался в итоге.
2: А что помогло?
1: Сила воли, наверное, и общение, и окружение хороших людей. Потому что, ну, я до сих пор еще не сказать, что я прям социализировался, но у меня всегда были с этим трудности. Но если бы лет 15 назад, я бы, наверное, ни слова бы не смог вымолвить, вот, на подобной передаче.
2: Ну, а тут еще, наверное, ваша профессия все-таки оказывает влияние, потому что творческие люди, особенно художники, мне кажется, они сами по себе замкнутые, такие интроверты.
1: Ну, не все, да, но многим это свойственно, конечно, да. И, как можно сказать, отшельники сидят у себя, ну, как не в кельях, а в мастерских, и что-то там творят свои миры. Ну, у многих же это как эскапизм некоторые, потому что уходят от враждебной или недружелюбной реальности, вот, и, ну, и свой мир создавать веселее, ты там сам себя демиург.
2: Но вы начинали, насколько я знаю, с комиксов, да, рисовали сначала?
1: А, это очень ранние, да, какие-то работы, да, у меня были комиксы про всяких героев Голливуда и робокопов, ну, собственно, тоже по телевизору там шло в 90-х, Терминатор, Робокоп, это все. Еще я любил копировать, перерисовывать на листе, то есть я сочинял свои комиксы и копировал всяких там Тома Джерри, вот это все так.
2: Ну, вы, наверное, у одноклассников пользовались популярностью. Просили же вас наверняка что-то нарисовать, портрет.
1: Нет, кстати, не просили. Просто говорили, что вот хорошо рисуешь. У меня, кстати, в школе, вот я вспомнил, у меня была первая персональная выставка в 30-й школе.
2: В школе уже?
1: Да, потому что по инициативе учительницы из ОМА Арины Михайловны. Ну, я как бы, когда учился в школе, естественно, еще учился параллельно и в художественной школе. Но вот персоналку мне организовали с каких-то там натюрмортов, ну, вот это все, постановки какие-то, композиции. Такая, ну, небольшая она была. Но мне еще вот на этой выставке сказали, что думали, что ты отморозок, у тебя такие. Но старшеклассники сказали, а ты что-то еще рисуешь. Я просто одевался очень вызывающе, из-за этого были у меня проблемы с вами.
2: Вызывающе это как?
1: Ну, сейчас это, можно сказать, и не вызывающее для нынешнего времени, а в 90-е и в 30-й школе, это, то есть это Товсяниковский лес. У меня класс был довольно хороший, а параллельные старшеклассники, там, в общем, было вот эти остатки гоп-движения. Собственно, в школе было, не знаю, 1500 или 2000 человек, и я до 9 класса единственный, кто ходил с длинными волосами. Естественно, в основном там все были такие прически бокс, полубокс, это вот с этими чубчиками. Вот. И, естественно, была такая агрессивная среда, вот, и я за это получал. Но я еще во всяких этих вареных джинсах ходил и впрочем. Ну, короче, апофеоз был в итоге в 9 классе. Это очень романтическая история. Я решил с друзьями первый раз в своей жизни сходить на диск.

0: дискотеку. Это была школьная новогодняя дискотека. Я какой-то одел бандану, какие-то свои какие-то футболки там. Выделялся довольно сильно. И старшеклассники давно на меня уже там зуб точили, но постоянно были стычки, драки эти. Но тут был апофеоз. Я пошел на новогоднюю дискотеку из-за девушки, в которую был влюблен. Из параллельного класса. И в итоге меня за вечер 2 раза избили, причем первый раз толпой, я получил свое первое сотрясение мозга, но зато она разрешила с ней рядом посидеть в обнимку. Он сказал, что это в рамках этого вечера новогоднего.
1: А история-то имела продолжение романтическое?
0: Нет, нет, не было.
1: Зря потерпели, да?
0: Потом оказалось, что... Ну, отец спросил, что случилось, потому что, ну, были действительно такие серьезные у меня травмы, вот. Ну, я ему сказал, так что вот школьная там дискотека, все дела. Вот, и он пошел в школу, причем я его не просил, не жаловался, ничего. Он пошел в школу там разбираться, и оказалось, что директриса была его какая-то с молодости знакомая. И она решила исключить из школы шпану, а те, в общем, собственно, очень испугались и прибежали и просить прощения ко мне домой, в общем. И это было новогодние каникулы. И после этого я понял, что у меня вообще ничего не будет. То есть до полгода осталось учиться. Я на новогодних каникулах заплел все вообще длинные какие-то косички, проколол ухо. Вот и ходил очень вызывающе. Да.
1: А даже по нынешним меркам. Сколько длился у вас этот период?
0: Не знаю. Да вот, наверное, уже к институту закончился. В училище он был еще. Ну, наверное, лет до 20. Да, я как бы был замкнутый, но при этом очень хотел вычурно одеваться достаточно.
1: А вот родители, не знаю, чем кстати, это вообще как реагировали? На такой образ.
0: Ну, у меня как? Родители-то у них у самих молодость была, когда там вот эти хиповали. Они там все с волосами длинными ходили, с бородами, в клишах. Вот, поэтому с пониманием, конечно, относились.
1: Ну, чуть мы назад вернемся. В художественную школу вы сами захотели пойти или все-таки родители вас туда привели?
0: Не то, что привели, но родители как бы сказали, что тебе нужно. Хотя я не хотел из-за того, что я именно боялся, что будет новый класс и новые люди. Но вот так потом пошел, и мне понравилось. В художественной школе, кстати, дети сильно отличались на контрасте со школьными. Там все как-то более комфортно чувствовал. А когда уже поступил в училище, я вообще там оказался среди единомышленников. У нас там сразу костяк людей образовался, таких творческих, интересных. Вот. И с некоторыми, например, как вот с Юрием Мухиным, кличке ЧИС, известный художник Орловский, и Дмитрий Алферов. С ними мы до сих пор дружим. Ну и еще в хороших отношениях с ребятами, со многими.
1: В какой момент вы поняли, что хотите это профессией своей сделать? Были у вас варианты куда-то еще в другую сферу пойти?
0: Серьезных не было. Там по-детски я рассматривал, например, после каких-нибудь бременских музыкантов, там, как-нибудь хотел сыщиком быть. Такое, ну, это все такое мимолетное. Это, а всерьез прям не было каких-то вариантов. Ну, еще я думал музыкантом, потому что у нас в школе какая-то своя группа тоже была. Называлась «Железо». Занавес.
1: А сами писали музыку, тексты?
0: А я тексты писал.
1: Афиши, наверное.
0: Играл на басу, а?
1: Афиши, наверное, делали.
0: Не, у нас до этого не дошло, у нас не было ни одного концерта. Были только репетиции, там было 1,5 человека приходило. Вокалист очень, несмотря на это, то, что не было ни концертов, ничего, он схватил звезду, и у нас группа распалась, мы его выгнали. Потом начали black metal, поиграли немного, и все.
1: А вы сейчас играете на каких-то инструментах?
0: Нет, но у меня много друзей и знакомых музыкантов, то есть я в этой среде общаюсь.
1: Вот интересная у вас история с московским Суриковским тоже институтом. Угу. Вас туда преподаватели направили.
0: Заканчивалось обучение в художественном училище. У меня часть одногруппниц, да, одни девушки были в группе, часть одногруппниц поехали поступать в Суриковский институт, там 2 или 3. Вот, и сказали, что... Они на живопись поступали, но сказали, что на графику очень небольшой конкурс в этом году. То есть человека 4 или 3 было на место, когда на живописи, да, все время там по 10-15 человек. И сказали, что лучше тебе тоже попробовать, конечно, пойти. А я не знал, что такое Суриковский институт. Да, то есть слышал, что он такой есть. И вообще у нас мы все болели в училище этой мухой. Хотели мушеньку поступать в питерскую. Но в итоге еще на защите училищной в это время у меня умер старший брат. Он тоже был художник и тоже училище заканчивал художественное. И родители тяжело это переживали. И, в общем, не хотели вообще меня куда-то отпускать. Но вот в итоге Ольга Александровна Сорокина, мой преподаватель художественного училища, директор Сергей Николаевич Козлов, вот устроили встречу со мной с моим отцом, то есть провели такую воспитательную рекомендательную беседу, вот, и все-таки отправили меня на поступление, вот, и я поступил на бюджетку вот с первого раза, и там отучился потом 6 лет.
1: У вас там специальность художник книги, да?
0: Да. Ну, как, у нас 6 лет обучения, первые 2 года оно общее, а потом ты выбираешь, куда ты пойдешь, на книгу, на станковую графику, либо на плакатную графику. Вот, я пошел на книгу по той причине, что туда пошла часть группы та, с которой я сдружился, и хороших отношений было только именно поэтому. Ну вот, ну и преподаватели там были такие лояльные очень, они под себя никого не гнули, как на станке, например, у нас.
1: Вы сейчас, да, работаете с книгами?
0: Ой, ну, у меня это выродилось в оформлении музыкальных обложек, вот это вся иллюстративная деятельность.
1: Друзья-музыканты, да?
0: Да-да-да, друзья-музыканты. Ну, как выродилось, может быть, наоборот, это какой-то.
1: А еще у вас афиша, вот недавно театра вышла.
0: Да, там...
1: Борисоглебск, по-моему, да?
0: Да, Борисоглебский драматический театр.
1: Это как вы с ними сошлись?
0: Там делал музыку к этому спектаклю Азат Марабян, вокалист группы «Почему коммутатор молчит». Это одна из моих любимых групп русскоязычных, ну, современных. Вот. И я с ним уже, как и на год, мы сотрудничаем. Я это делаю и обложки также, и для синглов, и для альбома. И он как бы привлек меня и к этому делу. Он там с своей женой, она режиссер и постановщик. Вот, он просил меня какую-то картинку. Но я, там такая поправка, то, что я не делал афишу, прям там только задействована моя картинка, потому что там именно шрифт, он все испортил. Я жалею, что я сам не сделал, в общем, хотя нужно было.
1: А то есть у вас готова уже вашу созданную картинку?
0: Да. Mm-hmm. Ну, она как бы недавняя, но, то есть, она специально не создавалась, потому что одна не прошла, которая была, до этого сказали, что мрачная там портрет. Она там просто графичный портрет, такой черно-белый, тушью и углем. Вот это не прошло. Шла, а оказалось, что у меня вот недавно есть повеселее там пастелью, просто в цвете на цветной бумажке.
1: Ну, вообще много спорят о художественном образовании высшем. Кто-то считает, что это надо, что это там поможет, руку поставит, а другие говорят, что это убивает индивидуальный стиль художника. Вот вы в каком лагере?
0: Ну, естественно, то, что надо. Я же прошел все-таки это.
1: Вы не будете
0: сам на себя наговаривать.
1: Другим уже не порекомендуете. Скажите, ребята, художественная школа, ну еще училище, а дальше сами давайте творите.
0: Ну, там дело в том, что вот когда высшее образование у меня было, преподаватель Мазурин Герман Алексеевич, Екатерина Смирнова по литографии и по живописи, Иванов Юрий Иванович. И они очень как бы лояльны, и они под себя никогда ничего не гнали. То есть они давали полную свободу творчества и, наоборот, выявляли сильные стороны твои. Мне кажется, если какая-то индивидуальность слабая, то ее в любом случае не проявишь. Там закончишь ты, не закончишь, а так тебя вряд ли это все испортит. Учеба в институте, я считаю, все-таки на 80% это самообразование. Ну, по крайней мере, как у меня было. Вот, потому что часть моих одногруппников говорили, что они, наоборот, разучились рисовать, и в училищах они рисовали хуже. Ну, и действительно, показывали работы, прям это есть, ну, в этом доля правды большая. Но насильно же никто не научит, то есть нужно проявлять инициативу большую.
1: А ваше восприятие себя, своего творчества за последние лет 10-15, как изменилось?
0: Да, оно постоянно как-то меняется, не знаю. Ну, наверное, какое-то зрелое творчество у меня именно пошло после окончания института и даже... Наверное, лет 8 последних. С одной стороны, у меня темы все прям с детства, потому что я в детстве рисовал и эти и заброшки, и, ну, то, что видел, потому что я среди этого жил. Детство прошло между Паровозкой и Электровозной улицей. Был такой островок, который окаймлен как бы тремя дорогами. Это вот Московское шоссе, Старомосковское шоссе и Паровозная улица. И она даже отдельно называлась, как отдельное государство, называлась Чуриловка. Там она состояла из таких двухэтажных построек времен, ну, послевоенная застройка, вот это двухэтажные дома, времянки так называемые, которые были рассчитаны лет на 5, в итоге они простояли лет 60. И я там жил, наверное, лет до 20, а родители практически вообще свою молодость там и зрелость прожили. И на этой Чуриловке это была смесь как бы и деревенских нравов, потому что там у части людей было и свое хозяйство, и какие-то куры, и там и у дяди Пети и голубятня была. Ну и в то же время там могли каких-нибудь свиней там резать где-то в сарае. В общем, это все у меня смешалось в голове. В то же время, как бы, и вот эта западная культура повсюду, комиксы, терминаторы, и вот такой у меня сплав, вот эти наклейки. Подвижное было детство, мы играли и в пекаре, и в догонялки.

0: Вспоминая о детстве, Анатолий признается, своим рождением он обязан не только родителям, но и дедушке, в честь которого его и назвали.
1: Я родился в ГДР. Это была военная база, военный гарнизон при городе Вичток, советская авиабаза. И как так получилось, отец туда поехал на 3 года в командировку, то есть он там работал и кочегаром, и делал какие-то оформительские вещи. И он хотел туда забрать матушку, ну, потому что мать в Орле была тогда, на 2 года. А у меня был еще старший брат. И бабушка не хотела на своих плечах, ну, чтобы заниматься. А мой дедушка Толя сказал матери, говорит, не езжай, ни о чем не думай, я все улажу. Мама туда поехала, и родители вспоминают вообще как одно из самых таких интересных и счастливых отрезков их жизни, что вот они решили завести как раз 2-го ребенка тогда.
2: То есть вас в честь дедушки назвали?
1: Да, и я, к сожалению, дедушку не застал. Он за несколько месяцев до меня умер, до моего рождения. И, то есть, если он бы маме тогда не сказал, что все, улажу, езжай, то мать бы и не поехала. И, может быть, они 2-го ребенка-то и не надумали бы делать. Так что вот косвенно он повлиял на мое рождение.

0: В творчестве Анатолия Федая зрители часто выделяют психологические портреты, где важно не просто внешнее сходство, а передача характера персонажа. Художник признается, что именно на портретах он набивал руку, а если быть совсем точным, на автопортретах.
1: Это всегда, ну, удобно. Тебе не нужен другой человек, для этого тебе нужно зеркало. У меня их, наверное, я не знаю, сотни третьих автопортретов. И я научился и на них, и на зарисовках людей. То есть постоянно рисовал с натуры и в художественном училище, и в школе я много рисовал зарисовок быстрых и разных. Это, на самом деле, полезно, я всем рекомендую, потому что на этом можно действительно научиться более качественно, если просто чем делать одни длительные постановки. И до сих пор я как бы обучаюсь, можно так сказать, меняю свой некоторый визуальный язык, но он сам меняется. Чем больше ты вкладываешь, ну, ты сам меняешься, и меняются твои рисунки, можно так сказать.
2: А вот чем отличается обычный портрет от психологического портрета?
1: В психологическом портрете, я думаю, что ты передаешь внутренний мир человека.
2: Вы не сами так назвали свое.
1: Нет, конечно,
2: да,
1: но я вообще сам ничего не называю.
2: Может, это, знаете, для красоты, что все портреты, а вы вот, ваш уникальный стиль, вы психологический.
1: Ну, видимо, люди себя узнают и в свой какой-то внутренний мир, и другие люди узнают, тоже портретируем. Говорят, вот действительно похож. Но тут надо быть как бы художником, который чувствует внутренний мир человека. По сути, ты и психолог, и эмпат. Обычный портрет – это когда вот нос, глаз, ручки, ну, как похож, и все, а внешнее сходство. И фотография тоже, она может быть и психологический портрет, также может просто сфотографировать, но вот по факту человек тебе человек.
2: А по фотографии?
1: Нет. У меня был опыт, когда, да, я для заказов, но в прошлом это делал по фотографии, но это как бы, я считаю, что это все такая туфта на самом деле. Потому что это, ты, во-первых, с человеком общаешься, ты его узнаешь. С незнакомых людей совсем вообще тяжело рисовать. У меня обычно всякого рисуют люди, которых я довольно неплохо знаю. Просто это живой процесс получается, но это как и пейзаж фотографии, тоже совсем, ну, не то, что с натуры ты делаешь.
2: А сколько дней вы максимально проводили без творчества?
1: Да, я не знаю, но были какие-то периоды, когда я не делал. Но если не делаешь, ты же все равно об этом думаешь.
2: А у вас бывает выгорание, когда не хочется?
1: Бывает, да, но я с этим стараюсь бороться. Я просто понимаю, что если ничего не хочется, нужно все равно что-то делать. Знаешь, хоть какие-то маленькие рисуночки, какую-нибудь зарисовочку хотя бы одну в день. А так бывает, да. Бывает же подъем, бывает очень сильный спад, бывает, кажется, что ты вообще ничего не умеешь делать. Ноль с палочкой, бывает наоборот, что вот сейчас сверну там горы.
2: А как бороться, когда спад?
1: Ну, надо все равно что-то делать, мне кажется. Да, через силу мучиться, а потом оно может прийти. Ну, в смысле, не может, а обязательно приходит что-то, что заинтересует и вольется тебе в старые меха новое вино.
2: Мы уже сказали, что вы афишу для театра делали и над книгами, над иллюстрациями работали. Был еще какой-то необычный творческий опыт?
1: Ну да, я же одно время работал прям росписями стен, занимался в Москве года 3, я в студии работал. И потом в частном порядке. Но я не считаю, что это прям какое-то творчество, поэтому я это никогда у себя не выставляю. И вообще все вот эти коммерческие вещи, вплоть до иллюстрации, я не публикую.
2: А почему? Это могло бы к вам привлечь новых клиентов, скажем так.
1: А мне это не нужно. Наверное, так. Ну, по крайней мере, сейчас, потому что у меня нормально с, ну, как бы с творческими работами. У меня хватает, не хочется мне распыляться на что-то другое.
2: Ну, знаете, тут еще тоже некоторым очень сложно найти баланс между коммерческими, да, заказами и творчеством для души. Была ли у вас такая дилемма? И вот как находить-то эту золотую середину?
1: Не, ну, у меня как мухи отдельно, котлеты отдельно. То есть,
2: получилось,
1: если
2: всегда, да?
1: Да. К мухам, я надеюсь, это не вернусь.
2: То есть сейчас больше все-таки вы вольный художник, который сам себе автор, сам себе хозяин?
1: Да, но я волей случая начал сотрудничать с галереей, через которую у меня есть возможность реализовывать свои творческие работы. Это Московская галерея «Снег». Там я попал в руки профессиональным людям. Александр Филиппов, Александр Пылаев. 4 выставки или 5 с моим участием. Я представлял галерею «Снег» в Гостином дворе. И также будет персоналка в декабре. Поэтому вот мне в этом плане повезло. Занимаюсь творчеством в Орле, а работаю, по сути, ну, в Москве.
2: А есть что-то, что вам еще хотелось попробовать?
1: Да, есть. Ко мне как-то в позапрошлом году обратилась Эва Стасюлевич, ваша коллега,
2: да,
1: чтобы расписать игрушку новогоднюю для Музея изобразительных искусств. Мне это дело так понравилось, что я следом сделал еще одну игрушку в подарок. И в прошлом году тоже мы делали елку художников для музея ИЗО. И поэтому хочу попробовать это сделать некий такой, ну, серию или тираж. Ты можешь какие-то шкатулки. Ну, в общем, это увлекательно. По мотивам, наверное, своих работ. Ну да, а каких еще? Либо просто там поимпровизировать. А роспись футболки планировал, я одну сделал. Вот. Но это тоже будет не тираж, это, наверное, чисто для себя, может быть, для друзей. А там посмотрим.
2: Ну вот у вас, вы говорили, в школе была первая вообще в жизни выставка.
1: Да.
2: А если про профессиональную говорить, когда состоялась?
1: В 2016 году, то есть я закончил институт в 2014 году. Через два года у меня была большая персоналка в первой нашей художественной школе Орловской.
2: А страшно, когда первый раз выставляетесь?
1: Ну, волнительно, да. Но я был очень доволен, потому что она была прям огромная. Это был весь первый этаж занят. И плюс еще у них на втором этаже в этой школе есть замечательный зальчик, вот этот со стеклянным потолком, где отдельно выставлялась графика, иллюстрации. Мне было самому интересно посмотреть, что я за все эти годы наработал, как это смотрится со стороны и как это ценят зрители и коллеги по цеху, то есть другие художники. И очень были теплые, хорошие отзывы, потому что там пришли мои учителя, и мои друзья, и знакомые. И как раз и Гиви Дмитриевич Калмыхелидзе пришел, у которого сейчас замечательная выставка в музее ИЗО идет. Его юбилейный, ему 85 лет. И он сказал, что вот это, да, один из самых лучших отзывов был. Он сказал, что он шел на выставку для поддержки молодого художника, а увидел тут уже такого прям зрелого, как бы, художника. Это, конечно, меня очень взбодрило. Эта выставка состоялась отчасти благодаря моему преподавателю Мазурину из института. Мазурин — это мастодонт, классик советской детской иллюстрации. То есть он первый иллюстрировал вот этого старика Хоттабыча, дядю Степу. То есть мы все эти книги помним, наши родители помнят. Первый иллюстрировал Михалков, вот этот «Слон и моську» он иллюстрировал. В общем, он очень дружил с нашей художественной школой, то есть с Александром Юрьевичем Анохиным, с Татьяной Семеновой, вот, с директором. Анохин у него спросил: давайте сделаем выставку какого-нибудь из ваших студентов. Так получилось, что на тот момент мы с ним дружили, и я по итогу был его любимым студентом. И он приканал меня, а еще оказалось совпадение, что я из Орла как раз. Собственно, даже и работы, и куда-то ехать не нужно, из другого города привозить работы. Стоялась вот эта выставка в 2016 году, и в 2017 меня приняли в Союз художников России. Потом через полгода у меня появилась мастерская на улице Коммуна, 19. Это было полуподвальное помещение, но очень атмосферное, потому что там с видом на Орлик. Но, к сожалению, там была очень сырая стена, за ней был подвал, и часть моих работ, почти все училищные работы, поела так называемая плесень.
2: А спасти их после этого как-то можно?
1: А вот плесень, она такая хитрая, что она съедает грунт, а краска потом просто в какую-то грязь или просто ссыпается, или в грязь превращается. Поэтому очень сложно было спасти. Но там часть прям совсем полностью утрачена, а часть частично. Я, естественно, принимал меры, я там купил этот осушитель воздуха. Это спасло мое положение. Я там пробыл лет 5 или 6 в этой мастерской, а сейчас у меня сменилось место уже года 2, как 2,5. Я на бульваре Победы 3. Это старейшие мастерские, по-моему, первые даже в Орле, который выбил еще Курнаков, то есть там на доме пятиэтажном надстроили дополнительный 6-й этаж, и его строили именно как мастерские, то есть с высокими потолками, там потолки практически 4 метра, огромные окна, и вот там 10 наших художников обитают. Ну, более лучшие подходящие условия для работы, жалко только лифта нет, а так все отлично.
2: Кто из вашего окружения, близкого или не очень, на вас оказал наибольшее влияние? Кому благодарны?
1: Много кто, наверное, в училище. Юрий Мухин, художник. Я под его влиянием попал тогда. Я пошел на первый курс, а они уже заканчивали, на 4-м курсе были. И он для меня был такой, как бы, авторитет. Сказал, что это вообще самый умный человек на свете. Но он действительно очень талантливый человек. Он еще поэт. Еще была группа такая, он был фронтмен. Ну, я не знаю, как друзья влияют, художники прошлого влияют. МХИС у нас замечательное место есть, в котором я тоже как состою, являюсь как бы частью. Это такое арт-пространство на улице Караческая, аббревиатура, расшифровывается как «Между художниками сумасшедшими», потому что ровно находится место между первой художественной школой, а по соседству психоневрологический диспансер. Так даже нельзя было придумать. Вот. И там как бы репетиционная точка группы «Дэд Элвис» и «Птицы под водой», и плюс еще туда стекается вообще весь Бамонт и как бы творческая молодежь. Там проходят фестивали.
0: прошлом году ушел из жизни отец Анатолия, художник Валерий Федай. Сейчас в мемориальной мастерской художника Дышленко проходит выставка работ отца и сына. Это порядка 40 картин. Портреты, натюрморты, пейзажи. Анатолий вспоминает, отец всегда учил его не растрачивать свой талант, не распыляться, сохранить свою творческую свободу.
1: И вырезал по дереву, и в электрике разбирался, и на строительство дома там в деревне много времени убил. Кажется, если бы он занимался чем-то одним, например, рисовал, он бы добился очень больших результатов, потому что у него был очень крутой уровень. И этот уровень вы можете посмотреть на нашей совместной выставке сейчас, которая будет проходить до сентября примерно. Там небольшая выставка камерная, половина работ отца, половина моих. Это натурная графика, зарисовки небольшого формата. Так что приходите.
2: А он сурово критиковал ваши работы?
1: Ой, поначалу да, когда в училище учился, он все время меня разносил, и что самое обидное, сравнивал еще с моими друзьями, говорил, тут, например, вот у Мити Алферова, вот как бы земля и небо по сравнению с твоими, меня это очень злило. А потом наоборот уже, когда такие работы стали более, не знаю, профессиональные, более взрослые. Вот, но это уже после училищный период. И он как бы наоборот меня хвалил, даже, наверное, сверх меры хвалил или авансом хвалил. Но я к этому отношусь очень так тоже философски, потому что стараюсь одинаково и критику, и похвальбу воспринимать. Но не всегда получается. Но тут еще играет роль, что я сам к себе довольно критично отношусь. Поэтому, когда меня хвалят, то, ну, в смысле, мое творчество, то это как-то уравновешивает, собственно, мою критичность.
2: Сейчас кому свои работы в первую очередь показываете?
1: Раньше отцу показывал, а сейчас когда как. Если там кто-то из знакомых интересуется, могу скинуть его в ВК перед тем, как выложу. Вот. А так я обычно, если кто-то зайдет в мастерскую из гостей, естественно, это первые зрители получаются. Потому что я работы не прячу, но определенных людей нет, кому я прям обязательно покажу первым.
2: А что вас сейчас делает счастливым? Когда работу закончили, счастливы или скорее недовольны собой?
1: Бывает, что счастлив, если работа мне нравится. Я какое-то время есть ощущение, похожее на счастье. Особенно если чувствуется, что ты сам над собой чуточку вырос и сделал лучше, чем раньше. Но это ненадолго. Вот, потому что чаще всего на следующий день или даже в этот же день опять она тебе не нравится, и ты надеешься на то, что следующее будет лучше. Но в этом как бы и заключается некоторый профессиональный рост. Потому что если художникам нравятся свои работы, и от них они без ума, это очень плохой знак.
2: Если бы вы сейчас оказались перед собой 18-летним, что бы вы сказали или что бы изменили?
1: Да, там же особо не скажешь ничего. Подростки, они очень упорные и никого не слушают.

0: Блиц-опрос. С чего начинается ваше утро?
1: С открывания глаз.
0: Кто знает вас лучше всех?
1: Сам себя лучше знаю лучше всех.
0: Самое любимое блюдо это?
1: Самого нет, но есть одно, какой-нибудь крабовый салатик.
0: Любимый цвет?
1: Тоже затрудняюсь ответить. Очень многие цвета нравятся. Скорее, какие-то сочетания, может быть.
0: Например?
1: Какой-нибудь изумрудно-фиолетовый или изумрудно-оранжевый.
0: Рассвет или закат?
1: Закат.
0: Что не умеете делать, но хотели бы научиться?
1: Наверное, петь.
0: В каком месте не были, но хотели бы оказаться?
1: Горный Алтай, Индия, Япония. Ну, много мест таких.
0: На что обращаете внимание при знакомстве с человеком?
1: Глаза и как он говорит. Мне кажется, ты человека прям именно сразу узнаешь первые там 2-3 минуты общения. В целом на образ.
0: Любимое время года?
1: Ранняя осень до середины октября.
0: Синица в руках или журавль в ней?
1: Журавль в руках.
0: Назовите одно ваше сильное, одно слабое качество.
1: Слабое, наверное, то, что я плохо распределяю свое время. Мне кажется, много времени теряю. Либо зря, либо с меньшей пользой, чем это могло бы быть. А сильное... Что-то вообще затрудняюсь.
0: Вы сказали, что вы хорошо себя знаете.
1: Да. Вот я же так не задумываюсь, какие слабые. Это как анкета какая-то школьная. Да, давно не заполнял. Сильное, ну, не раскисать, когда можно раскиснуть.
0: С кем хотели бы пообщаться?
1: С Марлином Мэнсоном.
0: И как сейчас звучат три правила вашей жизни?
1: У меня нет таких правил.
0: А есть какой-то принцип, может, один?
1: Не навреди, как у врачей.
0: Себе или окружающим?
1: Вообще всем. И себе, и окружающим. Ну, что-то делать хорошее, полезное. Стараться, по крайней мере.

Сохранить свой стиль, свой авторский почерк, развивать свою личность и свой талант подчас бывает непросто. Жизненные бури и неурядицы влияют на каждого, и порой прагматичный мир диктует свои правила. Но Анатолий Федай твердо знает свой путь и идет по нему вперед, создавая собственные краски и выражая свой внутренний мир на бумаге, который находит отклик в других, таких же остро чувствующих и желающих делиться светом людях.

«Удивительные люди». Программа о тех, кто живет рядом с нами. Талантливые личности, яркие судьбы, откровенные беседы. Ведущая Ирина Мельникова.

0: Вы слушаете Радио России «Орел».
1: Музыкальная пауза.

0: Вы слушаете Радио России «Орел».
1: Мир поэзии. Иван Алексеевич Бунин. Стихотворение читает Алексей Концовский.
2: Под тучей полями пахнет, свежих трав, лугов прохладное дыхание. От сенокосов и дубрав я в нем ловлю благоухание. Повеет ветер и замрет, а над полями даль темнеет, и тучи из-за них растет, закрыло солнце и синеет. Нежданной молнии игра, как меч, блеснувший на мгновенье, вдруг озарит из-за бугра, и снова сумрак и томленье. Как ты таинственна, гроза, как я люблю твое молчание, твое внезапное блистанье, твои безумные глаза.
1: Мир поэзии.

0: Радио России. 102.3 FM в Орле.
1: Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Атака украинских беспилотников по угольной гавани в Санкт-Петербурге привела лишь к шуму и дыму, но ничего не решила. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. По его словам, эти новые вооружения поставляют на Украину западные страны, в то время как Россия имеет свои компетенции для обеспечения армии средствами беспилотной борьбы.
1: Это новые средства ведения вооруженной борьбы. Ничего необычного в этом нет. Это, в принципе, и заранее было известно. Но все стороны, как обычно, начинают готовиться, все, подчеркну, к этому тогда, когда это возникает в реальной жизни, в ходе реальной борьбы. Но они не единственные, эти средства. Значит, результат достигается в совокупности применения сил, средств и, самое главное, мотивации самих вооруженных сил и устойчивости, внутриполитической устойчивости в обществе. Вот использование этих беспилотников, в том числе вот они здесь ударили по угольной гавани здесь, в этот самый, добились, видимо, того, к чему стремились, определенного шума, дыма, когда возгорался уголь. Ну, вот это цель. Она в этом смысле, они чего-то добились? Ну, да, чего-то добились. Является это решающим для достижения цели? Нет, не является. Нужно внутреннее укрепление внутреннего единства общества, собственная база для развития современных вооружений, техники, собственная научная база, ресурсная база. У России это все есть. Мы этим занимаемся и будем заниматься дальше. Чем быстрее те, кто с нами борется, это осознают, тем будет лучше для них самих.
0: Президент России прокомментировал внимание Зеленского к его возрасту, которое тот накануне проявил в открытом письме. По словам Владимира Путина, есть руководители и постарше, да и в целом главным является не возраст, а дееспособность. Также российский лидер обратил внимание на необходимость проведения президентских выборов на Украине.
1: Он упомянул там, автор письма, о моем возрасте. Значит, ну что можно сказать? А, конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции. И некоторые постарше меня. Главное, это не возраст. Это важно. Это на самом деле, безусловно, важно, но главное – это не возраст, главное – дееспособность и работоспособность. И некоторые мои коллеги, которые, повторяю, постарше, но они демонстрируют достаточную энергию. Хорошо они делают, плохо – это другое, это оценка политического характера, но в целом работают активно. Теперь обратил внимание на время пребывания у власти на выборных должностях. Это важный вопрос. Конечно. Но на выборы надо идти. Не бояться идти на выборы. И действовать всегда в рамках основного закона. Потому что если удерживать власть вне рамок Конституции, это называется узурпация власти. Это уголовное преступление. Поэтому не надо бояться. Надо идти на выборы. Я всем бы посоветовал. Тем более, что на Украине говорили о том, что выборы предстоят скоро, и чего-то замолкли. Непонятно почему.
0: Накануне на сайте Зеленского появилось открытое письмо к российскому президенту. В нем предлагается начать прямой двусторонний диалог и встретиться на нейтральной территории. Как ответил на выступлении в Петербурге Владимир Путин, встреча возможна только после достижения договоренности. Сегодня состоится закрытие Петербургского международного экономического форума. В течение 4 дней делегаты более 130 стран изучали выставочные стенды регионов в экспофоруме, а также участвовали в дискуссиях, где обсуждали прогресс мировой российской экономики и подписывали контракты о сотрудничестве. Госдума на ближайшем заседании Совета обсудит план законодательного обеспечения исполнения поручений президента Владимира Путина, озвученных им на пленарном заседании ПМФ, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что Путин поставил ряд задач, которые Госдуме совместно с правительством предстоит решить в приоритетном порядке. Евросоюз должен начать говорить с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил журналистам по итогам саммита ЕС «Западные Балканы» премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя инциденты с безэкипажными катерами в Румынии.
2: Мусим говорить, говорить, а говорить, вести диалог.
3: Мы должны говорить, говорить и говорить, вести диалог. Кто-то должен начать.

0: нормально разговаривать с президентом Путиным. И мне все равно, будет ли это делегация лидеров ЕС, или кто-то сильный, какой-нибудь канцлер, или президент сильной страны. Но мы должны начать говорить. Если произойдут еще 5-6 подобных инцидентов, мы вдруг обнаружим, что все втянуты в очередную мировую войну.
1: Ранее в пятницу пресс-служба Минобороны Румынии сообщила, что возле порта Констанца взорвался морской беспилотник, который схож с теми, что используются в украинском конфликте. Префектура уезда Констанца сообщила со ссылкой на данные украинской стороны, что изначально дронов было 5, один из них взорвался на украинской территории, еще 3 дрейфуют в море. Военно-морские силы ВСУ позже признали, что это их морской безэкипажный катер взорвался в Румынии. Трудотерапия в виде летних трудовых лагерей полезна для подрастающего поколения. У детей будет возможность активно отдохнуть на каникулах и получить вознаграждение за свой труд, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова на полях ПМФ, комментируя инициативу трудоустройства подростков с 12 лет. По ее словам, это не только возможность получения первого заработка. Реализация инициативы будет способствовать раннему взрослению, получению подростками профессионального опыта и научит их ответственности. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру. Спорт.
2: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Защитник магнитогорского «Металлурга» Алексей Маклюков перешел в петербургский СКА в результате обмена между хоккейными клубами. Об этом сообщает пресс-служба армейцев. В обратном направлении в «Металлург» отправляются вратарь Егор Заврагин и защитник Егор Зеленов. Международная федерация санного спорта рассмотрит вопрос допуска российских спортсменов на международные соревнования на 74-м конгрессе. Об этом следует из документов на сайте организации. Конгресс пройдет с 8 по 9 июня в Германии. Футболисты сборной России вышли не с тем настроем на второй тайм товарищеского матча против команды Буркина-Фасо. Об этом заявил полузащитник российской команды Максим Петров. Сборная России в пятницу в Волгограде обыграла команду Буркина-Фасо со счетом 3-0. После первого тайма россияне вели 2-0, а соперник с 43-й минуты играл в десятером после удаления полузащитника Мохамеда Уэдраога. Ботафого начал переговоры с футбольным «Зенитом» с целью урегулировать ситуацию с задолженностью перед санкт-петербургским клубом за переход нападающего Артура зимой 2025 года, который составляет 6 миллионов 400 тысяч евро. Об этом сообщают южноамериканские СМИ. Отмечается, что «Ботафого» предлагает «Зениту» правого защитника Витиньо, а также выплату в размере 2 миллионов евро в счет уплаты долга. Польская теннисистка Майя Хвалинская не сможет ничего противопоставить Мире Андреевой в финале открытого чемпионата Франции, если у россиянки все будет в порядке с физическим состоянием. Об этом заявил РИА Новости экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион Евгений Кафельников. Финал Ролан-Гаррос состоится в субботу и начнется в 16:00 по московскому времени. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Погода. Сегодня в Самаре плюс 20-22 градуса, дождь и гроза. В Нижнем Новгороде плюс 20-22 градуса, без осадков. В Пензе плюс 19-21, кратковременный дождь. В Ярославле плюс 22-24 градуса, малооблачно. Во Владимире плюс 21-23, в Туле плюс 22-24, в Воронеже плюс 23-25, в Ростове-на-Дону плюс 25-27, кратковременный дождь. В Волгограде плюс 23-25 градусов, вечером дождь и гроза. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 26-28, в Москве ясно, плюс 23-25. Сейчас в столице плюс 22 градуса, без осадков, ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.

0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны. Театр Радио России представляет. Радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
3: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
0: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
3: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Господи, вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
0: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
4: Подвиг этот очень опасен?
3: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
0: Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
5: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
6: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
7: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Великая радиоэпоха. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России.
1: Никогда не задумывались, почему в середине прошлого века дикторов для всесоюзного радио отбирали так тщательно, да еще с каждым штучно работал целый коллектив профессионалов. И голос ставили, учили правильно дышать, и добивались безупречной грамотности. Это была сложная стратегическая задача, потому что страна-то многонациональная. Во многих регионах русского языка не знали совсем. Да что там середина прошлого века? Ваш покорный слуга попал в Советскую армию в 1978 году. Помню, к нам прибыло большое подкрепление новобранцев из Узбекистана, и ребята из крупных городов хоть как-то могли общаться, хотя с трудом. А вот те, кого забирали в армию из кишлаков, русского языка не знали совсем, буквально несколько слов. Таким образом, радио представляло всей стране образцово-идеальный русский язык, то есть эталон, на который следовало равняться всей стране. Мудрость подобной стратегии я оценил уже, когда первый раз попал в Дагестан. Помнится, был поражен прекрасным русским языком повсюду, во всех городах, селах, даже самых отдаленных, и, соответственно, идеальным преподаванием русского языка в дагестанских школах. Ну, конечно, не сразу, но сообразил, откуда такой феномен. Все-таки 35 языков, относящихся к разным языковым семьям. Дагестан же даже занесен Книгу рекордов Гиннесса по этому поводу, как самый многоязыкий регион. А вот если считать еще с диалектами, так вообще за полсотни перевалит. Поэтому русский язык в Дагестане является средством межнационального общения. Ну, не на английском же будут говорить друг с другом кумыки, аварцы или даргинцы. В Советском Союзе языков было более 200. Учили русский во всех школах. А эталоном всех эталонов был диктор на радио, поскольку радио слушали буквально в каждом доме.
0: Голоса эпохи.
1: Здравствуйте, дорогие друзья радио, с вами, как всегда, в этот день и в этот час я, ваш покорный слуга Александр Хабургаев. Итак, дикторы радио. Великие дикторы великой эпохи. Ну, при жизни они, конечно, таковыми не были. Большое это видится на расстоянии. Поэтому только с дистанции в несколько десятилетий мы можем по достоинству оценить их профессиональный масштаб. Некоторые из них, безусловно, стали классиками. И именно они послужили вот тем самым незыблемым фундаментом, на котором сегодня строится все наше многоголосое, разноликое радио всех мастей и оттенков, от нашего академического радио России, главного радио страны, до самой какой-нибудь отдаленной региональной ФМ-ки. А для нас эти классики прошлого, честно скажу, недосягаемая планка творчества. Ну а уж для современников это были, ну, можно сказать, не посторонние голоса, а вполне себе родные, знакомые, которые рассказывали новости, которые давали мудрые советы, которым верили, и которые приходили в каждый дом, стоило только повернуть включатель радио. Рассказывает Екатерина Александровна Болотова, кандидат искусствоведения, кафедра телевидения и радиовещания Московского государственного университета имени Ломоносова.
2: Говорить о фигуре Юрия Борисовича Левитана даже как-то странно, да, это был голос поколения просто, буквально. Но и Ольга Сергеевна Высоцкая, и Владимир Борисович Герцог, и Вадим Святославович Синявский – это все были родные, узнаваемые голоса.
1: Не надо думать, будто дикторы зачитывали только сухие официальные тексты. Нет, поначалу, может быть, так оно и было, но по мере становления радио внутри него стали формироваться самые разные жанры, требовавшие от исполнителей не только звенящего металла в голосе и безупречной дикции, но и изрядного актерского мастерства. А вот тут-то и развернулись профессиональные артисты, пришедшие на радио из театров. Вот что вспоминает диктор с огромным стажем и опытом Борис Лишенко, трудившийся одно время у нас на Радио России, которого мы, кстати, воспринимали всегда как наставника. Цитируем по его книге «Хочу к микрофону».
3: Но вот 23 ноября 1924 года в эфире прозвучал первый номер так называемой радиогазеты. Длилась она около часа. При этом в нее входили не только информационно-политические тексты, но и сатирические частушки вперемешку с фельетонами. Правда, особенно разгуляться голосом и интонациями не очень удавалось, потому что микрофоны были капризными, требовали громких голосов, неосторожное пользование которыми приводило к тучам угольной пыли, выбрасываемой микрофонами. Садились и вставали перед ними и так, и эдак, но деваться было некуда. Вещание в стране началось, и надо было делать его профессиональным.
1: Безусловно. Давайте все-таки разберемся, в чем принципиальная разница между актером и диктором. Артист исполняет роль. То есть он находится в чужом образе и говорит вовсе не то, что он думает сам, а то, что должен думать и говорить в контексте постановки его героя. А диктор? Вот в чем секрет такой любви и уважения к дикторам прошлого? А я вам отвечу. В том, что они не обманывали, не держали фигу в кармане, не прикидывались правильными коммунистами, что потом наедине с самим собой дать волю собственному презрению, ненависти к политическому строю страны, в которой живешь и работаешь, мечтая при первой же возможности сбежать на сытный вольный Запад. Нет, они сами верили в то, что говорили. И в этом секрет колоссального доверия к их словам со стороны слушателей. Настоящая искренность, поверьте, всегда чувствуется. Ее не сыграешь. Вот почему к дикторам было особое отношение. Около их подъездов, конечно, не дежурили в засаде поклонники, как у подъездов артистов и оперных певцов. У них не просили автографов. К ним шли за советом и утешением. Их считали самыми близкими и родными людьми в стране, почти святыми. И они обязаны были следовать этим народным представлениям о себе. А это было очень непростая задача. Надо заметить, что перед более поздними дикторами телевидения ее уже не было. Времена изменились. Екатерина Александровна Болотова, кафедра телевидения и радиовещания факультета журналистики МГУ имени Ломоносова.
2: Мне не хочется обижать телевидение, но, безусловно, на радио была действительно своя культура. И я бы сказала, что она была как со стороны радио, так и со стороны слушателей, потому что у нас возникла культура слушания радио. Люди привыкли слушать радио, они привыкли слушать этих людей, они им писали письма, действительно, как близким людям, с какими-то просьбами, да, рассказывая о своей жизни. Это все, это была жизнь вот такая вот.
1: Быть может, кто-то не поверит, но очень часто дикторы самостоятельно отвечали на письма, которые им присылали слушатели, даже если писали дети. А приносили почту в редакции мешками. Радио было высшей инстанцией, куда можно было обратиться с жалобой, чтобы восстановить справедливость, поделиться радостью или бедой. Ну и, конечно, такие обращения передавали в соответствующие инстанции. В наших учебниках по теории и практике партийной и советской печати тыр-пыр, как мы называли этот предмет, когда я учился в университете, это называлось «действенность и эффективность журналистики». На радио эта действенность была на высочайшем уровне.
2: В какие-то сложные моменты жизни, не случайно во время войны, люди стали писать в первую очередь на радио, когда рвались связи в семьях, да, когда люди теряли родных, они стали писать на радио. Их никто к этому не побуждал. Они к этому пришли сами. Вы, наверное, знаете эту историю о том, что на радио в результате были образованы две передачи: «Письма на фронт» и «Письма с фронтов» от Великой Отечественной войны. И более 30 тысяч семей восстановили связи благодаря этой программе.
1: Ну вот, а теперь я готов возвращать долги. В прошлый раз мы подвесили интригу, сообщив вам, что Владимира Борисовича Герцика прозвали небесным диктором и обещали рассказать, почему. Поговаривают, что вообще-то его фамилия была Герцог. Ну, совсем как высший дворянский титул. Поэтому он и решил слегка изменить ее на чешский манер. Герцик, заменив две последние буквы. Информации об этом знаменитом дикторе крайне мало. Ну, вот нашел немного любопытного. Так, это что у нас? Это газета «Известия» от 11 февраля 1994 года. Автор, кстати, диктор, диктор радио Ирина Илларионова.
4: Когда-то герцог готовился стать химиком. И был бы неплохим специалистом в области каучука, если бы не любовь к искусству. Он обязательно по вечерам бегал в большой, подрабатывать в Мимансе, а в антрактах резался в шахматы с Игорем Моисеевым, который, послушав, как герцог читает стихи, посоветовал ему поступить в студию Рубена Николаевича Симонова, что тот и сделал. Мастерство чтеца прекрасного артиста отметил в нем Василий Иванович Качалов, который первым назвал его диктором-художником. Необыкновенен тембр голоса герцога, красивый объемный баритон. Кстати, в 1933 году его не хотели брать в группу дикторов из-за его, как выразились, барского голоса, который якобы мог отвлекать наших граждан от строительства социализма.
1: Ну да, только коммунизма. Социализм тогда же все-таки уже существовал. Это случай известный про барский голос. Мы еще к нему вернемся. Но давайте-ка сейчас обратимся к энциклопедическим источникам.
3: Владимир Борисович Герцог с 1927 года учился на землеустроительном факультете Межевого института в Москве. Затем перешел на химический факультет МВТУ, преобразованный позже в военно-химическую академию, которую окончил в 1932 году. В 1933 году участвовал в конкурсе на диктора радио, прошел его и до 1993 года работал диктором Всесоюзного радио. Участник Великой Отечественной войны, которую закончил в звании капитана. В августе 1941 года добровольцем ушел на фронт и по 1943 год был командиром отдельной химической роты 201-й латышской стрелковой дивизии Северо-Западного фронта. Награжден двумя орденами Отечественной войны первой и второй степени, орденом Красной Звезды и медалями.
1: Вот, докопались. Стало быть, на фронт герцог ушел, уже имея за плечами целых 8 лет дикторского стажа. Дальше рассказывает Екатерина Болотова. Но, правда, историю с барским голосом она трактует несколько иначе. Кстати, эту же трактовку я в свое время слышал от Леонида Давидовича Азарха. А уж он-то герцога хорошо знал лично.
2: Он попал сначала на радиостанцию ВЦСПС, откуда его уволили за излишне барственный голос. Он потом окончил театральную студию, и уже в 1933 году, когда был образован Всесоюзный радиокомитет, он попал в группу дикторов. Во время войны это совершенно фантастическая история. Он пошел на фронт, и действительно, его называли небесным диктором, потому что он летал на самолете У-2 над вражескими позициями и читал обращение к неприятелю с призывом сдаться, сложить оружие. Использовали то, что он прекрасно знал немецкий язык. Потом он вернулся к своей работе диктора, но помимо чисто дикторской работы, он же очень много читал художественную литературу и стихи, участвовал в радиоспектаклях, и его очень активно звали журналисты записываться в свои программы, потому что очень любили его голос.
1: Вот так, более 100 боевых вылетов. Как это все происходило? Ну, представьте себе линию боевого соприкосновения с противником. Поднимается кукурузник У-2, за штурвалом которого сидел очень опытный пилот, а позади капитан Герцог. Сначала летали над нашими позициями и крутили через громкоговоритель любимые фронтовые песни «Катюшу», «Синий платочек» для поднятия боевого духа, что называется. Потом перелетали на ту сторону и уже над позициями врага вели агитацию. Геббельсовская пропаганда врала немецкому народу совершенно бессовестно, так что солдаты вермахта абсолютно не знали политической обстановки, как обстоят дела на фронте в действительности. И вот представляете, что начиналось с этого момента. Пальба в самолет из всех орудий, из всех стволов. То, что герцог уцелел, это просто чудо. Но вот что меня заинтересовало. Чисто технический момент. Ну, как это можно было из самолета, которому еще и приходилось маневрировать, крутить патефонные пластинки. Как это не скакала игла при таких виражах? Ну, конечно же, я адресовал эти вопросы доброму другу нашей передачи Роману Валерьевичу Артеменко из Политехнического музея.
5: Там прижимная сила у граммофонной пластинки была такова, что даже под креном 45 градусов оно могло работать. В этом-то проблем нет. Там могли тангенциальный тонар ему поставить, который бы просто перемещал головку, да, не давая ей возможности скатываться. В этом нет вопросов.
1: Ну хорошо, с пластинками понятно. Но ведь не патефон же герцог на коленях-то накручивал. Как шло вещание технически? Были ли достаточно мощные усилители, динамики, аккумуляторы? На каких источниках-то все это работало? Оказывается, источники электропитания уже были. Причем даже до войны.
5: Потому что где-то с первой половины 30-х и вплоть до конца у нас выпускали приемники двух типов. С сетевым питанием и с батарейным. Это было связано с тем, что электрификация дошла еще отнюдь не до всех уголков страны. И радиофикация обычно означала, что у вас в селе или в целой области где-то стоит один единственный радиоприемник, который с Москвы принимает сигнал. И дальше по проводным линиям, либо телефонной связи, либо специально построенным трансляционной, по избам сквозь маленькие динамики раздает. Соответственно, разработать комплект бортовой аппаратуры звукоусилительной мощностью 10 или даже 20 ватт – это не проблема. Вот, да, и не проблема сделать направленный громкоговоритель рупорного типа, который бы работал наперед, да, учитывая, что, скорее всего, у него было что-то тихоходное. Я даже предполагаю, что у него мог быть биплан из тех соображений, что на низкой высоте истребитель слишком был бы шумный. У них очень мощные двигатели были, у бипланов были на порядок меньшие мощности, и, соответственно, он не так бы сильно заглушал.
1: Ну, то, что это был биплан, однозначно, У-2. И, знаете, мне кажется, что Владимир Борисович все-таки заслужил гораздо больше, чем 3 боевых ордена. 100, даже больше 100 боевых вылетов, представляете? Каждый раз под шквальным огнем. Это все-таки дорогого стоит. Ну, потом уже герцог получил и мирные ордена, звание заслуженного артиста Российской Федерации. Не знаю больше такого примера, чтобы человек проработал на радио более 60 лет. Ну а теперь под занавес сюрприз от кафедры радиотелевидения МГУ. Они переслали нам фрагмент передачи «Доброе утро» от 1964 года. Мы же должны все-таки услышать голос любимца страны.
6: Сегодня перед вами выступят сами ветераны радио. Диктор Ольга Сергеевна Высоцкая, спортивный комментатор Вадим Святославович Синявский и диктор Владимир Борисович Герцог, которого общественность на днях тепло поздравила с 30-летним юбилеем работы на радио.
7: Это получается уж очень торжественно, дорогая дежурная. А ведь вы пригласили нас в студию для того, чтобы мы рассказали только самые смешные случаи, правда?
8: Ну что ж, если смешные случаи, то у нас они бывали. Я вношу предложение, я не знаю, как дежурная к этому делу отнесется. Предоставим слово сразу из уважения к дамам Ольге Сергеевне Высоцкой.
6: Нет, товарищи дорогие. Нечего скрываться за спину женщины. Начинайте, пожалуйста, сами. Вот пусть Владимир Борисович припомнит самый смешной случай своей практики.
7: Ну что ж, я расскажу. Этот случай очень хорошо помнит присутствующий здесь Вадим Святославович. Его... Мы с ним были, это было несколько лет тому назад, были на спортивных состязаниях на ипподроме. После чего мне предстояло читать очерк на радио о том, как одна девушка спасала женщину.
6: Так.
7: Начинался этот очерк так. Тонула женщина, и потом описывалось, как эта девушка бросилась в воду и спасла эту женщину. Я же говорю, тонула лошадь. Это вместо тонула женщина, я сказал, тонула лошадь.
8: Хорошо.
7: Вы представляете? Ну, ничего хорошего там, конечно, не было. Вы представляете, какое было мое положение? Я не мог извиниться. Я не мог сказать, товарищи, простите, тонула не лошадь, а женщина же. Смех.
6: Да.
7: И вот тут спасла оперативность, присущая нашей профессии. Секундная пауза. Я сразу поправился, и получилось следующее. Значит, тонула лошадь.
6: Так.
7: А рядом с лошадью тонула женщина.
6: Все было великолепно. Но только через 2 дня письмо, по-моему, из Воронежа.
9: которым спрашивал: товарищ Герц, скажите, а что же стало с лошадью?
10: По-моему, самый смешной в моей практике случай.
6: Ну, может быть, не самый смешной, но во всяком случае, один из курьезов, которые за нашу многолетнюю практику, конечно, в нашей работе могли быть.
1: Ну, что еще сказать? Владимир Борисович умер в Москве 7 мая 1997 года, в день радио, которому он отдал 60 лет своей жизни. И было ему 88 лет. Похоронен в Москве на Донском кладбище. Вот такая история.

0: Пути дороги.
1: Всем привет, как всегда в это время в студии Радио России я, Игорь Маржарета, это программа «Пути дороги», и как всегда мы начинаем ее с обсуждения самых важных автомобильных новостей, которых было достаточно много на этой неделе, и новостей, которые могут так или иначе повлиять на нашу автомобильную жизнь.
0: Автомобильные новости.
1: Начинаем вот с какой новости. Впервые с 2012 года госавтоинспекция начнет участвовать в проведении техосмотра транспорта. Собственно, о чем идет речь? У нас реформа техосмотра не прекращается, по-моему, последние лет 15. В частности, в 2012 году от госавтоинспекции передали эту функцию частным организациям под управлением Российского союза автостраховщиков, а, собственно, ГАИ уже формально в этом не участвует. Но сейчас говорят, что надо посмотреть на эту схему подробнее в связи с тем, что достаточно старый стал автомобильный парк, да, он действительно стареет. С 2014 по 2026 год он постарел с 10 с небольшим лет до 16. Сейчас, по правилам, легковые автомобили, принадлежащие частным лицам, техосмотр не проводят только при регистрационных действиях или при внесении изменений. Но а что предлагается? Вот в том самом плане по воплощению в жизнь стратегии по безопасности дорожного движения есть два пункта, которые касаются техосмотра. С 2028 года при техосмотре автомобили, которые перевозят опасные грузы, будут участвовать и сотрудники госавтоинспекции, рассмотреть, нужно или не нужно проводить какую-то реформу системы техосмотра. Сейчас мы спросим специалиста, у нас на прямой линии вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер. Ян, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Как вы оцениваете эти новости? Вы наверняка ведь смотрели вот этот план правительственный и в курсе, что там планируется. Что изменится с тем, что хотя бы на некоторые виды техосмотра вернутся сотрудники госавтоинспекции?
2: Я полагаю, что определенная логика в этом есть. Хочу сказать, что я все-таки последовательный сторонник проведения техосмотра, а не так, как сегодня существует эта практика во всем мире, и мне кажется, что к этой практике стоило бы вернуться и нам, только не в том виде, как это было прежде, да, когда фактически техосмотр был продаваемой бумажкой вместе со страховым полисом, а с реальным техническим осмотром, но с гуманным. Потому что, опять же, перед тем, как отменить техосмотр, написали такие правила, где иногда и новый автомобиль с трудом проходит такой технический осмотр. Так вот, понятно, что ГАИ возвращается одна основная функция – дополнительный контроль над пунктами технического осмотра. Что это значит? Что если ГАИ выявляет так называемые висящие в воздухе автомобили, то есть фактически автомобили, которые на самом деле не приезжали на пункт технического осмотра, а все это компьютерная графика, то после двух нарушений пункт технического осмотра лишается аккредитации. Вот здесь уже жестко вмешивается ГАИ. Понятно, что это полумеры на самом деле. В дальнейшем, как вы уже сказали, машины, перевозящие опасные грузы, здесь уже сотрудник ГАИ присутствует. И это фактически потихонечку возвращение, такое суррогатное возвращение к старому. На мой взгляд, нужно было просто пересмотреть вообще существующую позицию по отношению к техническому осмотру, нужен он или нет, и сделать его более системным, но более простым, и не делать вот такие вот точечные решения. Действительно, это правда, что сотрудники ГАИ должны контролировать процесс, потому что фактически они несут ответственность за происходящее на дороге. Да, страховщики выплачивают ту самую страховку, которую они продали. Это коммерческая организация. Сотрудники ГАИ же контролируют и следят за безопасностью на всех дорогах общего пользования. И эта функция резонная. Но при этом мы с вами понимаем, что для тех, кто техосмотр не прошел, для него остаются риски выявления недостатков автомобиля на дороге. И определяться они, как известно, могут органоаналитическим методом, то есть на глазу. Тоже так себе история. Мы опять сотрудника ГАИ ставим в неудобное положение. А ему бы хотелось выполнять закон, а не трактовать что-то двояко. Понятно, что он не инженер, у него диагностического оборудования. Но его могут возмутить какие-либо лампочки на приборы панели, которые лишние горят и не должны гореть. Понятно, что он может увидеть там настроенные, измененную систему выхлопа, измененную систему освещения, что запрещено, собственно говоря. Ну и отправить этот автомобиль на прохождение технического осмотра. Если эта история не проходит, то все это переделать, вернуть в исходное состояние.
1: Все понятно. Спасибо вам большое. Вот еще новость. В России планируют ввести новые меры борьбы с нетрезвым вождением. Например, предполагается, что водителей, пойманных за рулем в нетрезвом виде, обяжут проходить медицинскую реабилитацию. Ну вот у нас сейчас борьба с пьяными водителями идет очень жестко. За последние годы Государственная Дума очень серьезно усилила наказание, вплоть до уголовного наказания, вплоть до конфискации автомобиля. Ну и мне кажется, что многое изменилось в голове у наших людей. Сейчас отношение к человеку, который пытается сесть за руль в нетрезвом виде, абсолютно иное, чем было там 30 лет назад. Его попытаются наверняка остановить. Но вот теперь, видимо, в плане по воплощению в жизнь стратегии по безопасности дорожного движения, который принят у нас был на позапрошлой неделе, есть такой пункт — разработать меры реабилитации. Пока такого нет, пока только наказание. В первом случае это лишение прав на 1,5 года и штраф 45 тысяч рублей. У нас сейчас на прямой линии глава Комитета Государственной Думы по охране здоровья Сергей Леонов. Здравствуйте, Сергей Дмитриевич.
3: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, что, по вашему мнению, подразумевается под медицинской реабилитацией и как это может помочь, извините за тавтологию, в борьбе с нетрезвыми водителями за рулем?
3: Не только по моему мнению, а вообще медицинская реабилитация показана в случае, если у человека есть алкоголизм, да, он прошел лечение и потом проходит реабилитацию. Больше в медицине, так скажем, реабилитационные мероприятия, они нигде не применяются. И если вы говорите о том, что в случае, если нетрезвый водитель был пойман, то он должен пройти реабилитацию. Ну, это противоречит, так скажем, тем необходимым, так скажем, процедурам, которые есть в медицине. То есть вряд ли это будет какая-то медицинская реабилитация. И вообще, в целом, не факт, что ему нужно будет эту реабилитацию проходить. Если он, конечно, ему необходимо и показано лечение от алкоголизма, то да. Если он единожды, там, условно, выпил, сел за руль, не страдает алкоголизмом, то никакой реабилитации явно ему не показано, но ему показано обследование пройти у нарколога, соответственно, что нарколог подтвердил, что он не страдает алкоголизмом. И в случае, если нарколог это подтверждает, он дальше получает, условно, после лишения прав, он получает возможность тогда дальше управлять транспортным средством.
1: Ну да, после того, как пройдет медкомиссию по новой и сдаст теоретический экзамен. А скажите, пожалуйста, вот по опыту некоторых стран, там принуждают идти на заседание общества анонимных алкоголиков. Это же не реабилитация, но все-таки какая-то воспитательная мера. А в Советском Союзе была практика заставить посещать лекции по безопасности дорожного движения в выходные дни.
3: В целом у нас сейчас практика все равно сдачи экзаменов после того, как человек, лишенный прав, он должен сдать билеты. Ему нужно будет в любом случае заниматься восстановлением знаний о правилах дорожного движения. То есть эта мера, она сейчас работает. И не так просто эти билеты сдать. И поэтому люди, понимая то, что им потом сложно будет вернуть эти права, даже по прошествии там 1,5 лет, они стараются соблюдать правила дорожного движения и не садиться за руль. Поэтому меры, они существуют. В целом у нас есть общество анонимных алкоголиков, но это общественная организация, и мы не можем обязать законодательно человека эти общества, так скажем, посещать. Но самое главное для него будет наказание, это 1,5 года лишения прав, он за эти 1,5 года все обдумывает, все для себя поймет, и либо он дальше будет водить машину, но уже в трезвом виде, либо он вообще откажется от прав с учетом того, что он не может себя сдерживать во время алкогольного опьянения и садиться за руль.
1: Я вас понял, согласен с вами, спасибо. И главный вывод – никогда, никогда не садитесь за руль в нетрезвом виде, даже на следующее утро. Вот еще такая интересная новость. Как нам подтвердили, в России с 1 октября начнут автоматическую проверку наличия и отсутствия полиса ОСАГО по камерам фото-видеофиксации. Надо сказать, что этого события мы ждем уже больше 10 лет. Примерно 2 раза в год нам говорят, вот в следующем году, вот в следующем месяце, ну ничего не происходит. В прошлом году пришлось в эту ситуацию вмешаться даже президенту. Он дал указание запустить систему до ноября 2025 года. Этого не произошло по техническим причинам, но теперь говорят, что все практически проблемы решены, законодательные проблемы решены. Там надо было принять поправку в закон, по которому штраф выписывается 1 раз в сутки. Иначе просто люди не выдержат, если каждая камера человеку, у которого нет полиса, будет выписывать штраф. Но теперь закон такой уточнен, принят, технические проблемы вроде как решены, а там главная проблема — координация работы базы данных Российского Союза автостраховщиков страховщиков и подключение к этой системе паутина. Вроде как технические проблемы почти все решены, и с 1 октября система должна наконец-то заработать. Говорят, что количество ошибок минимально, оно там не превышает десятых долей процента. Посмотрим, как это будет. На самом деле технически будет выглядеть так. Камера снимает автомобиль, информация уходит на компьютер, сравнивается номер автомобиля с наличием полиса ОСАГО в базе данных страховых компаний. Если полис есть, все нормально. Если полиса нет, ничего не происходит, потому что камера дальше уже следующий автомобиль снимает, а здесь информация зависает на сутки. Через сутки идет проверка вторая по базе. Если полис там не появился, тогда летит штраф 800 рублей в первый раз, второй раз 3000 рублей, потом 5000 рублей и 5000 рублей каждые сутки, если человек не купит полис. Должно его все-таки таким образом подтолкнуть на покупку страховки. Ну а почему сутки выдерживаются? Потому что существует возможность, что человек купил полис, но он еще не попал информацию об этом в базу данных, или он приобрел этот полис в электронном виде, а там не сразу он начинает работать, решили дать сутки. Вот пока эта система будет работать таким образом, проверяться будут абсолютно все автомобили, проезжающие под камерами, ну а дальше посмотрим. Я надеюсь, что эта система заработает, потому что на сегодняшний день, по данным Российского союза автостраховщиков, примерно 10% водителей не покупают полисы ОСАГО. Их количество с прошлого года увеличилось, потому что с марта 2025 года не надо предъявлять полис ОСАГО в ГАИ при регистрации автомобиля. Часть народа решила, а все равно не проверяют. Никому не пожелаю повстречаться с автомобилем без полиса. Два случая таких знаю с моими друзьями. В одном случае у виновника аварии не было полиса. Деньги удалось получить за ремонт спустя, по-моему, полтора или два года. Во втором случае вообще не удалось получить ни одной копейки. Закон есть закон. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Но полис все владельцы автомобиля покупать обязаны. Вот такая тема. Сотрудники госавтоинспекции планируют в июне проводить многочисленные рейды по контролю за тонировкой автомобильных стекол. Как проходят такие рейды? Они проходят во многих регионах. Кстати, по последним правилам информация о том, где будут проходить такие рейды в регионах, открытая. Она вывешивается в интернете, можете посмотреть. Как это проходит? Ну, сотрудники останавливают машины, где, как им кажется, тонировка превышает разрешенные нормативы, и с помощью специального прибора замеряют уровень тонировки светопропускаемости стекол. Ну и если она не соответствует нормам, тут же выписывается водителю штраф всего 500 рублей, но в некоторых регионах выписывают еще документ с требованием исправить светопропускаемость, то есть содрать тонировку в течение там 15 дней. Если не выполнено это задание, поручение такое, то могут привлечь уже более серьезные статьи за неисполнение законного требования сотрудника полиции. Ну вот я уже сказал, чем это грозит. Кстати, в некоторых регионах, где особенно много было таких людей, которые очень любили темную тонировку, причем тонировали не только боковые стекла, но и переднее лобовое стекло, я видел. Зачем это нужно, не очень понимаю в нашем-то климате. Но вот любители такие есть, с ними идет борьба перманентная. Кстати, в Государственную Думу периодически заносят проекты, которые усиливают наказание за излишнюю тонировку, и встречные проекты разрешить более мягкую тонировку, то есть ослабить этот ГОСТ. Я считаю, что ослаблять его не надо, но, в общем, давайте спросим нашего гостя на прямой линии, адвокат, эксперт Национального антикоррупционного комитета России Игорь Баранов. Здравствуйте, Игорь Павлович.
4: Игорь, здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, почему именно такое пристальное внимание к автомобилям с тонировкой? Причем тут безопасность? Ну, я понимаю, видимость там, а еще какие проблемы есть с этими машинами?
4: На самом деле вы абсолютно правильно отметили, что прежде всего это вопрос безопасности. Государство ставит в этой борьбе вопрос именно безопасности на дорогах, то есть безопасность в сфере дорожного движения, что является одним из приоритетных направлений для обеспечения безопасности наших сограждан. Можно отметить, что борьба с чрезмерной тонировкой автомобильных стекол связана прежде всего с вопросами безопасности дорожного движения, как мы уже сказали, и законодатель исходит из того, что водитель должен иметь достаточную видимость как светлое, так и темное время суток. Потому что не секрет, что сильно затемненные стекла ухудшают обзор, особенно при движении ночью. Дождь или, например, при других плохих погодных условиях совершенно точно повышает риск ДТП. Но здесь же еще необходимо и доложить право на безопасность других участников движения, которые должны видеть реакцию другого водителя, который находится в автомобиле. И инспектора дорожного движения должны видеть водителя, когда осуществляют патрулирование на дороге. Правоохранительный аспект здесь тоже присутствует. Чрезмерная тонировка затрудняет визуальный контроль салона автомобиля. И это осложняет выявление правонарушений, создаются дополнительные риски при проверке транспорта, что также относится к сфере безопасности дорожного движения.
1: Я с вами совершенно согласен. Могу сказать, что у нас достаточно мягкие требования. Во многих соседних странах они куда более жесткие. Я был неоднократно в Азербайджане. Там категорически любая тонировка запрещена, при том, что там климат более жаркий, чем у нас. Но они мотивируют это тем, что сотрудники полиции и другие участники движения должны видеть, кто находится в соседнем автомобиле.
4: Так точно, полностью с этим согласен и считаю, что эти требования абсолютно разумными. И стоит отметить, что проведение рейдов, рейдовых мероприятий страны сотрудников ГИБДД по всем видам нарушений, в том числе и пропускаемости стекол, достаточно обычная практика. Сейчас они уведомляют, поэтому призываю ваших слушателей не допускать подобных нарушений, поскольку в основе всего стоит безопасность дорожного движения на дорогах, по которым мы с вами вместе ездим, передвигаемся на автомобиле. Ну и, наверное, стоит отметить, это является административной практикой, то есть сфера права здесь точно так же работает. Это целая процедура. Для установления нарушения нормы светопропускаемости стекол используются специальные приборы, которые должны быть у сотрудников ГИБДД. То есть в случае проведения этого исследования может требовать составления протокола, составляется акт, и если действия сотрудников покажутся или будут неправомерными для автовладельца, он имеет право в административном порядке их обжаловать.
1: Все понятно. Спасибо вам большое.
0: Главная тема.
1: Вот еще какая тема. У водителей в России может появиться возможность оплачивать парковку в течение суток без штрафов. Речь идет о том, что в Государственной Думе разрабатывается законопроект, который вводит понятие постоплаты за парковку. Потому что сейчас в разных городах разные системы, но в Москве, где система работает довольно давно, существует предоплата. То есть я сейчас, вот, например, свой личный автомобиль оставил здесь рядом с нашей радиостудией на платной парковке, заплатил за час, и вот у меня тикают часики, и я смотрю периодически, да, надо будет доплатить. А тут появится возможность потом заплатить за парковку, ну и избежать таким образом штрафов. Почему вообще необходимость такая появилась? Потому что система платных парковок, честно говоря, с точки зрения учебника по организации дорожного движения, это не система сбора штрафов. Это вторичная функция. Первая функция – это система организации дорожного движения, потому что как только появляются платные парковки, изменяются транспортные потоки. Любой водитель, зная, что там впереди придется заплатить приличную сумму за стоянку, подумает, а может, я не поеду туда, или может, я поеду туда на автобусе и так далее. В Москве, нравится кому-то или не нравится, эта система привела к тому, что город все-таки поехал. Если кто помнит, лет 15 назад город наглухо стоял в пробках. У нас сейчас на прямой линии директор Центра исследований умного города Константин Трофименко. Здравствуйте, Константин Юрьевич.
5: Да, здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, что вообще предлагают депутаты?
5: В целом инициатива, не сказать, что глобально что-то меняет. Конечно, в первую очередь цена платной парковки влияет на ее эффективность. Вот, но действительно станет людям, водителям чуть удобнее, поэтому ничего плохого здесь не вижу. Я бы добавил, не просто это инструмент организации дорожного движения платной парковки, это инструмент управления транспортным спросом, в первую очередь. То есть, действительно, это то количество автомобилей, которые мы, соответственно, считаем избыточным в той или иной зоне города. Ну и это еще очень важный момент. Да, у нас нет организованной платной парковки. До 30% в центральной части города машин – это те, кто в час пик ездит просто в поисках места, кружат вокруг своей точки.
1: А как это будет организовано, я не очень понимаю. Я хотел сказать вот какое замечание, что большинство людей, которые не заплатили за парковку, это не сознательные негодяи, которые не хотят платить, а люди, которые не поняли, что здесь платная парковка, не знали, что здесь платная парковка. Я, между прочим, за последние несколько лет дважды попадал в ситуацию, когда оставлял автомобиль в том месте, где всегда была бесплатная парковка, а потом выяснялось, что некоторое время назад здесь сделали платную. Ну, по невнимательности. Тут нужна, наверное, какая-то система информирования, что уважаемый автовладелец должен приходить, какая-то смс-ка. Вы останавливались на платной парковке с 3 часов до 5 часов дня, заплатить, пожалуйста. Пока ее нет, мне кажется, что все разговоры про эту постоплату несколько странные.
5: Да, я согласен, что вот так, как вы описали, это, наверное, оптимальный вариант. Ну, сейчас маркируют платную парковку специальной голубой разметкой, но пока еще не везде это сделано. Да, вот такая система смс-информирования, она была бы очень кстати здесь. Региональные власти будут решать, как это технически будет устроено. Но вот если все последуют вашим словам, это будет хорошо.
1: Я тоже как автомобилист двумя руками за. Спасибо вам большое.
0: Путешествие.
1: Ну, я теперь перехожу к самой интересной части моей программы, мне так кажется, к путешествиям. И в этот раз я заканчиваю длинное путешествие по Большому Рязанскому кольцу, по Рязанской области, которое у меня проходило не так давно. И вот теперь заканчиваю рассказ, потому что их было много, поездка была длинная, интересная. Заехали мы в город Шацк. Маленький, симпатичный, очень чистенький город, красивый. Нам очень понравился местный казачий центр. Было представление, такое программа посвящения в казаки, свадьба казачья, обычаи показывали, рассказывали, показывали предметы быта. И это было так интересно, и было видно, что люди очень увлеченные, песни они пели, какие-то старинные казачьи, и мы все с удовольствием участвовали в этом действии. Интересная какая история, интересные какие-то люди, но очень понравилось. А потом мы поехали в город Ряжск. Тоже город со старинной историей. Вообще все городки вот в этой части Рязанской области, они, как правило, относятся где-то к 16-му, максимум к 17 веку. И возникали они как крепости, как казачьи такие засеки. Ну и потом разрастались, заниматься начинали торговлей, промышленностью, какими-то ремеслами. И сейчас они живут, в общем, многие очень неплохо себя чувствуют. Вот в Ряжске мы посмотрели замечательное здание вокзала 1875 года, юбилей у него в этом году. На вокзале, кроме того, что он действующий вокзал, кроме того, что есть паровоз, рядом стоит легендарный, в самом здании вокзала очень интересный музей. Знаете, я не так много видел таких небольших железнодорожных музеев. Этот понравился очень, потому что тут и о истории железной дороги, и о истории самого вокзала, и о профессиях, и о том, как эти профессии развивались, и что тут было, и как разрастался вокруг городок. Причем есть экспозиция, состоящая из каких-то старинных вещей, есть какое-то оборудование, которое было установлено на станции в прошлом веке, в позапрошлом веке. Есть детский макет с любовью сделанный и поселка, и станции. В общем, очень интересно. Вокзал оказался и его музей. Ну, а дальше мы переехали в Скопинский округ, который тоже очень богатый историей. По преданию, Дмитрий Донской после битвы поставил здесь шатер на возвышенности и праздновал здесь победу над ханом Мамаем, принимал с хлебом солью рязанских бояр и на этом месте приказал основать монастырь. Реально монастырь, конечно, не сохранился, тот, который был в 1380 году основан. Первое здание относится к 1631 году. Восстанавливается монастырь, очень хороший, очень чистый, очень зеленый. Ну и прихожане сюда приходят, а вид потрясающий. Дальше мы поехали в город Скопин, именно Скопин, а не Скопин. И этот город знаменит своими художественными промыслами. Поездили мы, посмотрели небольшие предприятия, где занимаются керамикой. Скопинская керамика очень известна. Ну и последнее место, где мы побывали, Михайловский округ. В самом Михайлове есть очень интересный музей Михайловского кружева. Это уникальное кружево, многоцветное. Ну и в Михайловском округе есть музей знаменитого местного уроженца, советский композитор Александр Васильевич Александров. Между прочим, автор гимна России музыки, естественно, и культовой песни «Священная война». Музей располагается в здании школы. И интересный музей, и самое главное, вовлеченность детей очень порадовала. А вообще Рязанская земля оказалась очень богатой на людей, на интересные знакомства. Очень понравилось то, как заботятся жители Рязанской области о восстановлении своих памятников, о сохранении своих культурных корней каких-то. Советую посетить эту замечательную область совсем рядом с Москвой. Рязань 200 километров по прямой дороге. Если бы не комары, вообще все было замечательно, но болотистая местность. Потрясающе вкусная кухня, доброжелательные люди. Ну и еще раз говорю, есть что посмотреть и есть где погулять.
0: Тест-драйв.
1: И перехожу к автомобилю. Я в нескольких новых программах буду рассказывать об автомобилях, которые только-только представили в России, о новинках этого лета. И одна из них – это Чанган Юни-Ве. Это, между прочим, седан, который сразу заметен. Общий облик машины такой очень спортивный. И это действительно на сегодняшний день может быть единственным на нашем рынке спортивный лифтбэк, да причем еще за доступные деньги. Очень хороший мотор. Раньше был 1,5 литра, роботизированная коробка, а сейчас 2 литра, 235 лошадиных сил, 390 ньютон-метр. В паре с мотором работает не роботизированная коробка, а классический 8-ступенчатый гидромеханический автомат. И самая главная деталь, активный задний спойлер, который выдвигается на высокой скорости. Сразу показывает, что автомобиль спортивный. Переработанный салон, большой дисплей, естественно, крупный, почти 15 дюймов. Очень богатое оснащение. Ну и, собственно, цена очень интересная. От 3 миллионов 400 тысяч рублей. Конечно, это не будут миллионные продажи, но для любителей спорта это интересное предложение. На этом наша программа подошла к концу. В студии «Радио России» для вас с удовольствием работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и берегите себя.
0: пути дороги. Радио России. И все это музыка. Реклама.
6: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
7: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
8: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
9: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Реклама. Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
10: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске представители 142 стран приняли участие в ПМФ-2026. Вооруженные силы России установили контроль над селом Шевченко в Харьковской области. И в МВД рассказали, что делать, если персональные данные попали в чужие руки. Все подробности далее.

0: регионов в экспофоруме участвовали в дискуссиях, где обсуждался прогресс мировой и российской экономики, подписывали контракты о сотрудничестве. Киев просит о встрече, но совершает ужасные преступления, подобные удару по Старобельску, заявил Владимир Путин на пленарной сессии ПМФ. Президент рассказал, что российский бизнесмен был приглашен в Киев, где встретился с Зеленским, который попросил его о встрече с Путиным. Общение бизнесмена с главой киевского режима, по словам президента России, состоялось 21 мая, а уже 22 мая ВСУ нанесли удар по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР. Путин вновь подчеркнул, что Россия нужна не краткосрочная остановка конфликта.
1: Нам нужны договоренности не на полгода, не на три месяца, а на длительную историческую перспективу. Пускай специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно и встречаться, поприсутствовать, как я говорил, при подписании каких-то документов, либо даже что-то подписывать. Но сначала нужно найти решение. И вот здесь самое главное. И аудитория меня поймет, особенно российская. Это было, по-моему, 21 мая. А 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике, где погибли дети, подростки. Но это ужасное преступление. Там не было ни одного военного объекта, даже военной машины рядом не было никакой. Теперь уже я утром позвонил вот этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев, и я его спросил, что это значит? Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления, как убийство детей. Что это значит? Он говорит, у меня нет объяснений.
0: В ходе дискуссии на пленарном заседании Путин заявил, что Россия продолжит добиваться своей цели по денацификации Украины. По словам президента, Москва исходит из того, что боевые действия завершатся достижением целей России.
1: Нам все время говорили, какая денацификация, о чем вы говорите, какая чушь. Сколько это какая чушь? Вот совсем недавно мы были свидетелями перезахоронения нацистских преступников как героев Украины с почестями, с военными, с салютом. И кто это делает? Глава киевского режима, еврей по национальности. Ну, ужас просто. Только поляки вяло отреагировали немножко, потому что... А почему отреагировали? Да потому что евреев и поляков, прежде всего, ну и русских, конечно, тоже уничтожали цыган. Вот как раз именно эти нацисты во время Второй мировой войны. Миллион! Я вчера уже говорил, но не лишним вспомнить. Это огромная часть трагедии, которая называется Холокостом. Миллион, вы понимаете, детей, женщин закалывали вилами, сжигали в домах. Их сейчас перезахоранивают с почестями, с военными. И глава действующего режима при этом присутствует. Салюты и честь им отдают. Героизируют нацистов. Но вот мы и ставили такую задачу – добиться денацификации. И очень рассчитываем на помощь международного сообщества.
0: В ходе дискуссии Путин также заявил, что боевые действия когда-нибудь закончатся, а санкции против России больше вредят тем, кто их вводит. Президент добавил, что сейчас происходит переоценка, которая многих приводит к мысли о возврате к сотрудничеству с Москвой. Также Путин отметил, что текущие темпы роста экономики России – это уровни последних лет в еврозоне. В Кремле призвали не делать поспешных выводов из-за письма Зеленского Владимиру Путину. Что касается обмена заявлениями, реакции Трампа на это письмо, можно много говорить, но давайте не будем забегать вперед, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью медиакорпорации Китая на полях ПМФ. Обращение Зеленского появилось на его сайте вечером в четверг. В нем он выступил с резкой критикой в адрес российского лидера, однако в конце предложил начать прямой двусторонний диалог и встретиться на нейтральной территории, например, в Швейцарии, Турции или одной из стран Ближнего Востока. При этом Зеленский утверждает, что участие в переговорах должны принять как Европа, так и США. Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Шевченко в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, освобождение села Шевченко позволяет нашим войскам продвинуться к Казачьей Лопани, где находится крупный логистический центр ВСУ. Кроме того, за сутки вооруженные силы России поразили объекты топливной, транспортной, портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, а также пунктом временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников – 153 районах. Средства ПВО за сутки сбили 911 БПЛА и 4 снаряда «Хаймарс». В общей сложности армия Украины

0: Украина за сутки потеряла 1275 военных. На родину из плена вернулись 185 российских военных. Украине передано столько же. Борт транспортной авиации приземлился в Подмосковье. Российские бойцы рассказали, что им помогало в плену.
1: Мне вера. Помогала вера. То есть я верил во что-то благое, светлое. И вот эта вера, она мне помогала держаться. Помогала в самые сложные минуты, когда уже я думал, что никогда не вернусь на родную землю, тем не менее.
2: Мне помогала держаться сестра моя, племянник, брат. Я вот всегда ложился, молился, вспоминал их. И все, и вот как-то помогло мне вот это вот. Также просыпался, вспоминал.
0: Обмен состоялся при посредничестве Арабских Эмиратов.
3: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Сборная России сохраняет лидерство в новом рейтинге национальных команд Международной федерации хоккея. Второе место занимают швейцарцы, которые поднялись на две строчки в рейтинге, обойдя сборные Канады и США. Канадцы расположились на третьей позиции, американцы на четвертой. Защитник «Металлурга» Алексей Маклюков перешел в петербургский СКА. Об этом сообщает пресс-служба армейцев. В Магнитогорский клуб в результате обмена отправляются вратарь Егор Завраген и защитник Егор Зеленов. Тем временем, по данным пресс-службы континентальной хоккейной лиги, Сочи заключил новые контракты на один сезон с защитниками Кэмероном Ли и Ильей Сушко. Российский футбольный союз ожидает, что товарищеский матч между сборными России и Тринидада и Тобаго в Калининграде соберет аншлаг. Об этом заявил РИА Новости директор департамента мероприятий и коммуникации организации Кирилл Терешин. Товарищеский матч между командами России и Тринидада и Тобаго пройдет в Калининграде 9 июня. Накануне россияне в Волгограде взяли верх над командой Буркина-Фасо со счетом 3-0. Россияне Никита Скляров и Доминика Александрова выиграли золото юношеского первенства Европы по синхронному плаванию в произвольной программе смешанных дуэтов в Люксембурге. Ранее российские синхронистки заняли весь пьедестал в дисциплине фигуры. Победу одержала Станислава Козлова, второе место заняла Анастасия Дукова, третье – Анастасия Мокшина. Бронзовый призер чемпионата мира 2019 в прыжках в высоту Илья Иванюк из-за недостаточной готовности принял решение пропустить турнир «День прыжков», который пройдет 7 июня в Москве на Воробьевых горах. Об этом спортсмен сообщил ТАСС. По информации источника, пропустит эти соревнования и Наталья Спиридонова. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
4: Погода.
0: Сегодня в Ярославле плюс 22-24 градуса, малооблачно, во Владимире плюс 21-23, в Туле плюс 22-24, в Воронеже плюс 23-25 градусов, в Ростове-на-Дону плюс 25-27 и кратковременный дождь, в Волгограде плюс 23-25, вечером дождь и гроза, в Краснодаре кратковременный дождь плюс 27-29 градусов, в Сочи плюс 22-24 без осадков, в Санкт-Петербурге без осадков плюс 26-28, в Москве ясно плюс 23-25. Сейчас в столице плюс 22 градуса, ветер северо-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.

0: центре внимания специальная военная операция.
1: Да, был удар. Понятно, что ПВО на Украине нет. Ну как нет, оно есть, но, мягко говоря, сейчас у них с этим большие проблемы. И нам бы этим воспользоваться.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска.

0: Премьера на Радио России.
1: Знакома ли вам сила отлива?
2: Нет.
1: Поглядите, как быстро относят шхуну. Слышите, как звонит бой? А мы идем прямо на него.
0: «Морской волк». Радиоспектакль по одноименному роману Джека Лондона.
3: Ну ладно, Йонсен, хватит. Ты уже до крови содрал кожу у этого джентльмена.
0: Оказавшись на борту шхуны-призрак, Хэмфри Ван Вейден попадает в мир суровых законов и смертельной опасности.
4: На меня подействовало бесчеловечное обращение с матросом.
5: Это нечто вроде морской болезни.
0: Но главное испытание здесь – капитан Волк Ларсон. Сможет ли Хэмфри выжить в мире, где правит закон сильного?
5: Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз – держать вас на судне, где процветает мое свинство.
0: «Морской волк». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Радио России. Медицина.
6: Посоветуйте, доктор.
7: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
8: Друзья, приветствую. У микрофона Ольга Копылова. На этот раз будем говорить об ожирении и гепатозе – жировой болезни печени. Многих это удивит, но жир – эндокринный орган. Он выполняет свои функции в организме. Так стоит ли худеть всем подряд, у кого по стандартным меркам имеется лишний вес? Как превратить вредный белый жир в полезный бурый? Почему не только ожирение, но и голодание приводит к жировой болезни печени? При каких условиях гепатоз может трансформироваться в цирроз и даже рак печени? Как этого не допустить? И главное, можно ли похудеть, не садясь на драконовскую диету? На все эти вопросы сегодня в программе ответит заместитель директора научного медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, директор Института клинической эндокринологии, член-корреспондент Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Анатольевна Трошина. Екатерина Анатольевна, приветствую вас.
9: Здравствуйте.
8: С вами встреча всегда праздник. Это я вот говорю совершенно искренне. Мне очень много вопросов приходит по гепатозу, и всегда это какое-то такое странное заболевание, которое вроде опасно, а вроде и нет, и оно почти у всех. Ну, то есть вот сегодня давайте попробуем разобраться и с ожирением, смотрим на это глазами уже современного эндокринолога 21 века, и с гепатозом тоже глазами эндокринолога. Конечно, мы начинаем с ожирения. Проблема, которую всегда пытались решить диетой, исключительно диетой. И вот я сегодняшний эфир условно для себя назвала так: ожирение не только диета. Не только диета. Для того, чтобы понять, почему не только диета, давайте все-таки разберемся, начнем с причин, с основ, откуда что берется, как развивается ожирение. Ясно, что это не только у тех, кто очень много ест. Это уже всем давно понятно.
9: Разумеется. И, конечно, мы сегодня обсуждаем в контексте всех тех вопросов, которые будут подниматься, проблему ожирения как платформы для многих кардиометаболических и прочих метаболических нарушений. И действительно, тот факт, что человечество пытается справиться с ожирением и, к сожалению, не достигает видимых успехов, свидетельствует о том, что ожирение, с одной стороны, это хроническое заболевание, причем это хроническое рецидивирующее заболевание. И это заболевание, которое невозможно отнести только насчет неправильного питания и образа жизни. И сегодня мы все больше и больше получаем аргументов, изучая патогенез этого сложного заболевания, его прогрессирование и так далее, и так далее. Конечно, образ жизни, конечно, да, стиль питания, урбанизация – все это не может не сказываться на накоплении жировой ткани в организме человека. Но, как говорится, фенотипические признаки, да, со временем закрепляются, модифицируются, и само по себе нарастание жировой массы в организме человека начинает включать те механизмы, которые усугубляют сам процесс ожирения. Центральные механизмы, которые вовлечены в патогенез ожирения, сегодня становятся нам все более и более понятными, и мы представляем сегодня вот эту вот патофизиологическую ось: головной мозг, гипофиз, церебральные структуры, дальше желудочно-кишечный тракт, дальше, собственно, жировая ткань, которая сегодня рассматривается в контексте эндокринной ткани, это эндокринный орган, вся жировая ткань. Дальше это так называемые компартменты жировой ткани.

0: ткани, потому что она тоже очень разная. Подкожная ткань и висцеральная ткань с ее метаболическим потенциалом, с ее провоспалительным компонентом. Все это выстраивается в такую вот единую систему, которая нарушается у человека, страдающего ожирением сначала из-за того, что он мало двигается и не совсем правильно питается, но потом, по мере накопления жировой ткани, именно эта ткань начинает играть первую скрипку и посылать в головной мозг определенные сигналы, уже независимые от того, соблюдает человек диету, старается он это делать или нет, но эти сигналы извращают, по сути, ответ центральной нервной системы на насыщение, на голод. Меняется вот этот вот механизм регуляции чувства насыщения и чувства голода. И как это ни парадоксально, чем больше человек прибавляет массу тела, тем больше он хочет есть, а чем больше он хочет есть, тем больше он прибавляет массу тела. И вот понимание этих механизмов в итоге привело к мысли о том, что нужно создавать комбинированные лекарственные препараты для лечения ожирения, которые влияли бы по возможности на все вот эти звенья.
1: А как влияет ожирение на печень и ее функцию?
0: Но в этих звеньях есть еще одно очень важное звено. Это печень. Потому что печень – это тот самый орган, в котором происходит обмен всего. Метаболические процессы в печени очень активны. И не зря печень называют главной лабораторией нашего организма. Потому что именно в ней и накопление определенных веществ, и их распад, утилизация и так далее, и так далее. Мы видим тот факт, что люди, страдающие ожирением, по мере нарастания килограммов лишних, начинают демонстрировать отложение жира в печёночной ткани. И когда триглицериды откладываются в гепатоцитах, и более чем 5% печёночных клеток заполнены триглицеридами, мы можем сказать, что да, это неалкогольная жировая болезнь печени. Когда печень замещает нормальные свои клетки вот этими видоизмененными клетками, содержащими много-много жиров, она перестает справляться, по сути дела, со своими метаболическими обязанностями. И не случайно у людей, которые страдают жировой болезнью печени, на 60% увеличивается риск сахарного диабета второго типа. Не случайно 70% пациентов с ожирением, причем даже с ожирением первой степени, имеют неалкогольную жировую болезнь печени.
1: А можно я маленький один вопрос задам? У меня вот есть несколько подписчиков, слушателей Радио России, которые имеют это заболевание, но при этом у них очень маленький вес, они худенькие.
0: Угу.
1: Как это вписывается во всю эту картину?
0: Все дело в том, что неалкогольная жировая болезнь печени – это заболевание, которое практически всегда есть у людей с ожирением и избыточным весом. Но в ряде случаев это заболевание есть и у людей с нормальной массой тела. На сегодняшний день принята новая номенклатура неалкогольной жировой болезни печени. Она принята совсем недавно, в 2024 году. И вот если посмотреть на эту номенклатуру, то в ней выделяют разные подвиды этого заболевания. Вообще гастроэнтерологи и гепатологи называют неалкогольную жировую болезнь печени зонтичным термином, да, как бы общим, обобщающим. Что скрывается под этим зонтом? Это метаболически ассоциированная жировая болезнь печени.
1: Про которую мы сейчас говорим.
0: Та самая болезнь печени, которая связана с ожирением, с сахарным диабетом, нарушением, да, метаболических процессов. Следующий такой момент, да, это жировая болезнь печени, которая имеет смешанный характер. Это есть метаболический аспект, и человек употребляет алкоголь. Есть и то, и другое. Это следующий сегмент проблемы. Следующий пункт – это алкогольная жировая болезнь печени, когда человек употребляет алкоголь. И следующий пункт – это так называемая идиопатическая или криптогенная неалкогольная жировая болезнь печени, когда мы не вполне знаем причины, по которой она развилась. И вот многие худые люди, которые имеют отложение жира в печени, они как раз попадают вот в эту характеристику неустановленной этиологии, криптогенная болезнь.

0: и печень. И здесь нужно искать другие составляющие. Это могут быть какие-то соматические заболевания, нераспознанные, которые привели к отложению жира в печени. Это может быть просто изолированное отложение жира в печени по неизвестным причинам. Ну и есть целый ряд заболеваний, в том числе эндокринных, при которых мы видим отложение жира в печени, и это тоже попадает в блок классификации.
1: Еще лекарства. Определенный прием лекарств может привести к этому.
0: Конечно, конечно, да, лекарства, то есть это все вот уходит в эту вот классификацию, да, другие причины, другие причины. Но опять-таки, среди всех вот этих вот разделов 70% – это метаболически ассоциированная жировая болезнь печени. Потому что, ну, вы знаете о том, что по прогнозам Всемирной организации здравоохранения к 2030 году 1 миллиард людей на Земле будет страдать ожирением. Да, практически каждый из них будет иметь неалкогольную жировую болезнь печени. Это неизбежный процесс. Жир откладывается не только подкожно, жир откладывается не только вокруг органов, жир откладывается и в органах тоже. И главный орган, в котором он откладывается, это печень.
1: Ну, смотрите, среди причин гепатоза называют голод. Голод. Голодовки, недостаточное питание может привести тоже к этому же самому. Вот поэтому отчасти я назвала сегодняшний эфир, и мы с вами это обсуждали до эфира, не только диета. Понимаете, все эти голодовки могут привести не только к гепатозу, а к очень большому количеству заболеваний, в том числе к заболеваниям поджелудочной железы, там, других органов пищеварения. Много чего. Вот по поводу вот этого самого голода и гепатоза давайте остановимся на этом.
0: Когда человек голодает, то это, в принципе, да, ненормальная ситуация для организма. Надо начать, наверное, с этого, потому что приверженцы голода для того, чтобы похудеть, приверженцы определенных диет жестких для того, чтобы снизить массу тела, да, они получают массу негативных моментов, и печень, конечно, не остается в стороне. Печень – это тот орган, в котором накапливается глюкоза, да, в виде гликогена, как запас питательных веществ для организма человека. И в период голода печень начинает расходовать эти запасы глюкозы для того, чтобы, по сути дела, дать организму возможность выжить. Да? Это механизм, направленный на выживание, на обеспечение организма достаточным количеством энергии. Потом, если этот голод продолжается, продолжается и продолжается, то, собственно говоря, резервы запасенной глюкозы, они начинают уходить, они тратятся. И дальше организм использует для того, чтобы обеспечить себя энергией, жиры. Да? Когда жиры начинают распадаться, в организме формируется достаточное количество продуктов, они же называются потом кетоны, кетоновые тела, которым тоже нужно в итоге где-то метаболизироваться. И вот этот вот повышенный метаболизм этих продуктов, которые образуются в человеческом организме, он тоже происходит в печени. Поскольку эта ситуация не вполне здоровая для печёночной ткани, клетки начинают откладывать жиры, стараться откладывать эти жиры опять-таки внутри печени для того, чтобы накопить хоть что-то в качестве резерва. Таким образом, у людей, которые голодают, может происходить жировая инфильтрация печени, и худые люди, казалось бы, голодающие, обеспечивают себе жировой гепатоз. Поэтому, да, вот такие вот моменты, как голодание, длительное голодание, они не являются физиологическими ни с какой из точек зрения. И, в общем-то, они не рекомендуются сегодня в качестве лечения ожирения, в качестве способа снижения массы тела. Они категорически не рекомендуются и для лечения неалкогольной жировой болезни печени.
1: Екатерина Анатольевна, вы очень интересную вещь сказали. Она у нас так проскочила, а я хочу на ней сейчас остановиться. Что жировая ткань – это не просто там накопление чего-то где-то, а это эндокринный орган. Орган. Но мы же понимаем, так любой человек понимает, что орган – это что-то очень важное. Орган нельзя просто так взять и убрать. Он для чего-то нужен. Вот с этой точки зрения о нашем жире, жировой ткани расскажите, пожалуйста.
0: Жировая ткань, конечно, это очень важный орган. Он обладает многими

0: многими функциями, не только вредными, но и полезными. И исторически, антропологически, человеческий организм устроен так, что в нем есть жировая ткань. Во-первых, это запас питательных веществ. Да? И раньше, когда человеку трудно было в древние времена находить себе пищу, и были длительные периоды ограничения, да, в питании, жировая ткань спасала, она обеспечивала энергией человеческий организм, и люди выживали. Жировая ткань является тем органом, который нужен для выработки тепла в организме. И мы знаем, что жировая ткань позволяет согревать организм. А жировая ткань делится на разные подвиды. И помимо белой жировой ткани, там, где вот запасается вот этот питательный пул веществ, существует еще и бурая жировая ткань, которая обеспечивает вот эту вот термозащиту человеческого организма. Это энергетически активная жировая ткань, термоактивная.
1: Где-то там она у нас на спине, над лопатками расположена, да, вот этот вот бугорок.
0: Бурая жировая ткань представлена в достаточном количестве у новорожденных. Как раз маленькие дети, когда они только-только родились, у них еще нет вот этого количества белой жировой ткани, но им нужно не замерзнуть, они только что родились, у них много бурой жировой ткани, она между лопатками, она над ключицами, она над надпочечниками. По мере взросления человека бурая жировая ткань замещается белой тканью, ее становится меньше. Но тем не менее, она в организме человека остается и продолжает свой функционал выполнять.
1: Как-то мне рассказывал пульмонолог, что вот эта бурая жировая ткань играет очень важную роль, например, при заболеваниях легких. Вот когда пневмония, и вот она защищает с одной стороны от этого заболевания, а с другой стороны помогает справиться с заболеваниями легких. Вот интересно.
0: Да, это действительно так. И вообще в человеческом организме происходят совершенно уникальные процессы, касаемые жировой ткани. И при определенных ситуациях белая жировая ткань может через процессы побурения превращаться в бурую. Если раньше мы знали, что существует белая ткань и бурая ткань, сегодня мы знаем бежевую, коричневую, то есть мы сегодня уже знаем, что жировая клетка может менять, да, вот этот свой и оттенок, и самое главное, функционал.
1: Под влиянием чего?
0: Это происходит под действием определенных гормонов, которые вырабатываются в мышечной ткани. И на сегодняшний день доказано, что если человек физически активен, то его мышцы начинают вырабатывать ряд гормонов и биологически активных веществ, которые будут влиять на жировую ткань и вызывать вот эти процессы побурения. Чем больше бежевой и бурой жировой ткани становится в организме человека, тем лучше человек худеет. Поэтому физическая активность с этой точки зрения очень полезна. Она модифицирует жировую ткань и делает ее более активной с точки зрения хорошего метаболизма.
1: Ну да, это такая защита наша.
0: Это защита, это абсолютная защита. И если этого не происходит, накапливается пул белого жира, и да, его накопления становятся, ну, уже чрезмерными, и жир откладывается вокруг внутренних органов, то тогда эта жировая ткань становится нашим врагом, потому что она вырабатывает огромное количество биологически активных веществ, провоспалительных компонентов. Существует такое понятие, как воспаление, хроническое воспаление жировой ткани. И все вот эти компоненты направлены на усугубление сердечно-сосудистых рисков. Они влияют на сосудистую стенку, они влияют на миокард, они влияют на почки, на сосуды головного мозга. И поэтому у человека, страдающего ожирением, особенно морбидным, тяжелым ожирением, мы так часто видим вот эти вот осложнения: кардиометаболические, церебральные, почечные и так далее, и так далее.
1: А как выглядит воспаление жировой ткани? Это вот вообще что-то прям совсем запредельно интересное.
0: Жировая клетка, ну, во-первых, она меняет свою форму с одной стороны, а с другой стороны, между этими жировыми клетками происходит накопление тех компонентов аутоиммунитета, которые оказывают влияние вот этого хронического воспаления. между жировыми клетками начинают мигрировать

0: макрофаги, клетки, которые, да, отвечают за определенные аутоиммунные процессы, могут формироваться антитела к отдельным компонентам жировых клеток. И чем больше жира, тем больше вот этих вот агентов провоспалительных присутствует в промежутках между адипоцитами, жировыми клетками. И жировая ткань, по сути, привлекая на себя агенты воспалительные, начинает становиться в организме огромным массивом, который поддерживает это хроническое воспаление.
1: Да, и правильно ли я понимаю, что аутоиммунный процесс, который поддерживает жировая ткань, может потом проявить себя и в других органах?
0: Абсолютно вы правильно, да, говорите, потому что пациенты с ожирением как раз чаще болеют бронхиальной астмой, да, аутоиммунным заболеванием, чаще болеют ревматическими заболеваниями. У них есть проблемы с суставами не только потому, что эта масса давит на суставы, но аутоиммунные заболевания опорно-двигательного аппарата у них встречаются чаще, чем у людей, которые не болеют ожирением. И здесь вот этот компонент аутоиммунного поражения, да, он действительно становится системным. Такие пациенты гораздо хуже переносят инфекционные заболевания. И мы это видели на примере коронавирусной инфекции, когда люди, страдающие ожирением, гораздо тяжелее болели, гораздо тяжелее выходили из этих пневмоний коронавирусных, потому что системное хроническое воспаление жировой ткани подпитывало патогенез вирусной инфекции. И такие люди болели гораздо тяжелее и чаще, к сожалению, погибали.
1: Как-то я общалась со специалистами онкологического центра имени Петрова из Санкт-Петербурга. И знаете, какая у них там есть одна интересная научная работа? Вот сейчас ведется. Название такое: «Ожирение как онкологическое заболевание». Но нету здесь этой галочки, что оно злокачественное. Нету. Конечно, нет. Но ожирение как онкологическое заболевание. Мне интересно, как вы прокомментируете?
0: Я бы сказала таким образом. Ожирение сегодня рассматривается как мощный фактор риска ряда онкологических заболеваний. Ожирение сегодня рассматривается не только как фактор риска рака, да, его сегодня активно рассматривают как фактор риска церебральной патологии, в первую очередь болезни Альцгеймера. Сегодня уже доказано, что ожирение и сахарный диабет второго типа являются факторами риска, прямыми факторами риска развития болезни Альцгеймера. И те препараты лекарственные, которые сегодня появились в нашем арсенале, активно изучаются как протектор в отношении болезни Альцгеймера, да, вот с учетом этих связей. Если говорить об ожирении как об онкологическом заболевании, в принципе, здесь тоже есть посыл, ведь жировая ткань может откладываться по-разному. Ведь мы можем видеть и локальные накопления жировой ткани. И вот с этой точки зрения можно думать о какой-то общности патогенеза онкологической как таковой, да, вот сущности этой. Поэтому здесь огромный потенциал для дальнейших исследований, изучений и поиска воздействия, безусловно.
1: Екатерина Анатольевна, ну вот вы сказали, да, что стимулирует онкологический рост, может повлиять ожирение. А смотрите, ведь первый признак онкологического заболевания какой? Любого? Похудание. Вот почему?
0: Потому что любая опухоль требует, условно говоря, питания. Да? Опухоль начинает активно забирать глюкозу на себя. И, как правило, опухоль приводит к тому, что человек снижает массу тела. Но если эта опухоль маленькая, и она только-только возникла в организме человека, да, вот этого снижения массы тела не произойдет. И, как правило, снижение массы тела характерно уже для более поздних стадий любого онкологического заболевания. Но вот для того, чтобы эта опухоль возникла исходно, ожирение представляет собой существенный риск вследствие тех моментов, о которых мы уже сказали сегодня.
1: Возвращаясь к гепатозу, как одному из главных ключевых проявлений вот таких неприятных ожирения, как можно заподозрить гепатоз? Я посмотрела, поизучала максимум того, что я могла увидеть, и везде написано, что он никак себя не проявляет в большинстве случаев. Никак. И все-таки, как его заподозрить?
0: С одной стороны, печень не болит. Надо понимать, что печень не болит, да? С другой стороны, мы с вами уже сказали о том, что жировой гепатоз, жировая болезнь печени – это очень частая история. У кого же мы можем это заподозрить? На эту тему во всех рекомендациях современных есть алгоритм действий. Я прямо вот сейчас его вам, да, озвучу, потому что этот алгоритм действий заложен и в новые клинические рекомендации по неалкогольной жировой болезни печени у взрослых, которая была принята в позапрошлом году, междисциплинарные клинические рекомендации, о чем там идет речь. У человека должен быть верифицирован при помощи абсолютно любого метода исследования статус печени, то есть человеку сделали ультразвуковое исследование органов брюшной полости и написали, что есть признаки жирового гепатоза. Признаки. Помимо вот этих признаков, определенных, например, на УЗИ, должен быть как минимум один из пяти ниже следующих критериев. Я сейчас их прочитаю. Значит, что это может быть? Это может быть индекс массы тела больше или равен 25 килограмм на метр квадратный. То есть, если у человека индекс массы тела такой, плюс есть признаки статоза печени, мы уже можем выставить этот диагноз. Или у этого человека есть признаки статоза печени по УЗИ, и окружность талии у женщины больше, чем 80 сантиметров, а у мужчины больше, чем 94. Все, мы можем поставить диагноз неалкогольная жировая болезнь печени. Это может быть статус печени, признаки по УЗИ, плюс глюкоза, плазма натощак больше или равна 5,6 ммоль на литр. Или уровень глюкозы плазмы через 2 часа после нагрузочного теста больше или равна 7,8 ммоль на литр. Или уровень гликированного гемоглобина больше или равен 5,7%. Это может быть следующая ситуация. Есть признаки УЗИ, плюс у человека есть артериальная гипертензия. Она зафиксирована, артериальное давление у него больше или равно 130 на 85 миллиметров ртутного столба, или он получает уже антигипертензивную терапию. Следующий момент – это уровень триглицеридов в плазме крови больше, чем 1,7 ммоль на литр, плюс признаки по УЗИ. Все, мы можем тоже поставить этот диагноз. Либо это уровень липопротеидов высокой плотности в плазме крови, менее чем единица, и признаки гепатоза по УЗИ.
1: Самый страшный страх людей, у которых диагностировали гепатоз, это перспектива его развития до цирроза печени. Этого можно как-то избежать?
0: Неалкогольная жировая болезнь печени, она проходит несколько стадий в своем течении. Самая, казалось бы, безобидная стадия – это стадия стеатоза. Да, на этой стадии есть вот эти вот признаки, но еще не изменился уровень печеночных ферментов. Эта стадия обратимая. Если человек похудеет, если человек начнет получать соответствующую терапию, то он может вылечиться от этого отложения жира в печени, забыть об этом. Если он это не сделает, заболевание перейдет в следующую фазу. Это будет называться неалкогольный статогепатит. Окончание «ит» означает воспаление. Отреагируют печеночные ферменты. И здесь уже будет не только изменение при ультразвуке, но еще будет повышение печеночных ферментов в анализе крови.
1: АЛТ, АСТ.
0: АЛТ, АСТ, гамма-ГТ, эти ферменты начнут реагировать. Дальше, если на этой стадии не остановить этот процесс, все это перейдет в стадию цирроза печени с формированием печеночной недостаточности. И если и здесь не принять уже экстренных мер, то заканчивается все гепатоцеллюлярной карциномой, раком печени.
1: А как признаки цирроза видны в лабораторных показателях уже? Как?
0: Но здесь будут существенно изменены печеночные ферменты, о которых мы сказали, билирубин будет изменен, да, и его фракции. Здесь будут уже и клинические проявления, и увеличение печени существенное. По сути дела, да, печень будет не справляться со своими вот этими процессами обмена веществ, и многие органы и системы будут реагировать на вот эти вот факторы.
1: Какие клинические проявления?
0: Может развиваться так называемая портальная гипертензия, на брюшной стенке будет усиливаться венозный рисунок, может расти живот за счет того, что печень будет увеличиваться. Могут появляться отеки, может появляться желтучность кожи, анемия, да, снижение гемоглобина и так далее, и так далее. То есть цирроз печени, он сам по себе уже имеет достаточно характерные такие клинические проявления. Но чаще всего мы все-таки имеем дело с самыми начальными стадиями, особенно мы, эндокринологи, да, у наших пациентов с ожирением, конечно, в 90% случаев встречаем именно статоз печени, да, вот эту первую обратимую стадию. И когда мы лечим ожирение, когда человек худеет, мы видим, как этот процесс в печени разрешается и нормализуется. Да. Печеночные клетки – это клетки очень благодарные, да, на вмешательство, на лечение. Печень хорошо восстанавливается. Это орган, который способен восстановиться достаточно хорошо и быстро, если, да, его не провоцировать на дальнейшие вот эти метаболические проблемы.
1: Екатерина Анатольевна, а вот цирроз, каков процент перехода в цирроз, гепатоза вообще, вот если брать всех людей с гепатозом?
0: Если представить себе, что человек будет продолжать прибавлять массу тела, продолжать вести неправильный образ жизни, да, то в течение жизни все вот эти стадии у него состоятся. Чисто популяционно, конечно, этот процент не настолько высок, и жировой вот этот гепатоз, статоз печени, статогепатит переходит практически в 50% случаев.
1: Это вторая стадия.
0: Да, в цирроз печени гораздо меньше, потому что на стадии статогепатита люди, как правило, начинают лечиться. Тем не менее, неалкогольная жировая болезнь печени является ведущей проблемой в плане смертности от патологии печени. И эти люди, которые не вылечили это заболевание, являются кандидатами на трансплантацию печени.
1: Вопрос такой, Екатерина Анатольевна. Все-таки это, знаете, вопрос, который вот сейчас точно, абсолютно каждый наш слушатель, у которого есть лишний вес, или наоборот, очень худые люди, хотят задать врачу. И, в общем-то, никогда толком не получают достаточно такого вразумительного ответа. Все как-то расплывчато. Почему одни люди худые, вот сколько бы они ни ели, мы прекрасно знаем таких людей, которые едят там за четверых, и вот такие вот худенькие, как палочки. А другие почему? Полные, с ожирением. Хотя едят они, давайте так, они, может быть, тоже едят больше, но столько же. Не больше уж точно своих родственников худых. Вот почему? Это же эндокринный вопрос, скорее всего, генетический.
0: Во-первых, все-таки, да, существует определенная предрасположенность к определенному телосложению. Существует определенная предрасположенность к отложению жировой ткани в организме человека. И генетическую предрасположенность к тому или иному, да, типу телосложения никто не отменял. Да? Мы все закодированы с точки зрения генетики. Поэтому, если один человек может есть достаточно много и при этом не прибавляет массу тела, то другой действительно будет ее прибавлять, наращивать и в итоге выйдет вот в тот порочный круг, который замкнется, который будет мешать ему снижать массу тела. С другой стороны, мы прекрасно знаем, что если человек, имеющий ожирение, перестает получать профицит калорий, то есть перестает много избыточно питаться и начинает физически активность в свою жизнь привносить, он будет худеть. Он будет худеть. Чудес на свете не бывает.
2: Радио России. Посоветуйте, доктор.
0: Другой вопрос, что это будет происходить медленно. Он всю жизнь ее накапливал. Это будет происходить неравномерно с точки зрения отложения жира в организме, потому что, как я уже сказала, у кого-то жир откладывается подкожно, у кого-то он откладывается интраорганно, у кого-то переорганно, вокруг органов. Никто не может изменить конституцию человека. Да? Человек, который худеет и имеет, условно говоря, не совсем длинные ноги, не приобретет ноги более длинные, потому что это конституция, это телосложение. Но снизить массу тела он сможет, если он будет выполнять эти условия. Другой вопрос, что ему сложно это делать. И люди, очень часто имеющие ожирение, даже которые начинают соблюдать диетические рекомендации, срываются. Они вот терпят, терпят, терпят, вроде бы начали правильно питаться, а потом в какой-то момент они срываются не потому, что они непослушные, а потому что центральная нервная система у них за эти годы избыточной массы тела уже адаптирована таким образом, что она заставляет их искать эту пищу, есть ее и получать удовольствие в том числе, потому что еда – это еще и удовольствие, да?
1: Екатерина Анатольевна, что далеко ходить за примером? Мне было 40 лет, и я была полная всю жизнь, с детства, и в 40 лет я похудела на 40 килограммов, на 40. Я была красотка, худенькая, стройненькая, скинула возраст, но прошло где-то полгода, и я попадаю в гастроэнтерологию с серьезным поражением поджелудочной железы. И врачи связывают это с этим моим похуданием. И говорят, нет, это не тот вариант для вас. Надо питаться нормально. Ну, то есть, понимаете, это я свой пример привела. У многих людей свои примеры. И вот это вот, даже если ты его скидываешь медленно и спокойно, и если ты скидываешь много, это риск, потому что твой организм, у него есть свой гомеостаз, он привык вот плавать в своем состоянии, и вдруг его раз, это такой дикий стресс, его перевели на другие рельсы, и начинает сыпаться все вокруг. Здесь ведь очень важный этот момент, не только диетой, не только диетой.
0: Конечно, и поэтому я совершенно с вами согласна. И понимаете, ведь мы же начали с того, что ожирение – это заболевание, да? Ожирение – это заболевание, его надо лечить, и худеть надо под наблюдением врачей, под наблюдением специалистов. Здесь нельзя устраивать себе какие-то вот эти вот, да, экстремальные условия для снижения массы тела. Надо худеть под наблюдением, надо сдавать анализы, надо наблюдаться. Нужно не допустить какого-то вреда другим органам и системам, сбрасывая массив жировой ткани. Вовремя надо подключать лекарственные препараты для лечения ожирения. Они сегодня есть, и обязательно этим надо пользоваться. Если потребуется, нужно решаться на бариатрическую операцию, если все резервы исчерпаны и не помогло ничего.
1: Напомню, бариатрические операции – это операции по уменьшению размеров желудка. Екатерина Анатольевна, по поводу лекарств мы к ним подошли. Не только диета,
0: да.
1: Не только диета. Всеми силами нам пытаются помочь ученые и врачи справиться с проблемами лишнего веса. Сейчас два препарата, я не буду называть коммерческие названия, люди, если захотят, сами там поищут. Я буду называть действующие вещества, ну и вы, пожалуйста, тоже.
0: Конечно.
1: Вот два самых-самых, скажем так, популярных, сейчас просто все о них говорят. Это семаглутид и это дапиглифлазин. Вот два основных препарата, которые в разных там коммерческие названия разные у них, которые сейчас назначают врачи. Но в основном, конечно, семаглутид. Вот я бы хотела, чтобы вы о них сейчас рассказали, что за препараты, как они помогают похудеть. Действительно уж они такие безопасные.
0: Если мы будем говорить сейчас про лекарственные препараты, да, особенно про новые лекарственные препараты, то да, чуть-чуть уточним. Дапоглифлазин – это препарат не для лечения ожирения, это препарат для лечения сахарного диабета,
1: да.
0: И это препарат, который обладает кардиопротекцией. Это хорошая группа лекарственных препаратов, которые используются вот для лечения диабета и для защиты сердца, даже у лиц, которые не болеют сахарным диабетом. Если мы говорим о лечении ожирения, а мы сегодня говорим о нем, плюс еще и вспоминаем о неалкогольной жировой болезни печени, то мы обсуждаем семаглютид, конечно, мы обсуждаем лироглютид и мы обсуждаем тирзепатид.
1: Это три новых варианта.
0: Это три, да, достаточно новых препаратов. Ну, почему я говорю достаточно? Потому что они не так давно появились на российском рынке в виде отечественных лекарственных препаратов. За рубежом они уже были, где-то в течение последних 7-10 лет они присутствуют, да, и доступны пациентам с избыточной массой тела и ожирением. Все эти препараты относятся к препаратам так называемого инкретинового ряда. Инкретин – это гормоны желудочно-кишечного тракта. И эти гормоны в норме стимулируют секрецию инсулина, которая возникает на прием пищи. В норме у каждого человека эти гормоны вырабатываются. Но эти гормоны живут недолго, и поэтому потребовалась необходимость создать их в виде молекул химических, в виде лекарственных препаратов. Это и было сделано. А дальше стали изучать, какие же органы и системы содержат рецепторы к этим веществам. И оказалось, что практически все органы и системы человеческого организма Но в первую очередь поджелудочная железа, жировая ткань, головной мозг, центральные нервные системы содержат рецепторы к этим веществам. Препараты были синтезированы, они себя очень хорошо зарекомендовали с точки зрения снижения массы тела, потому что эти лекарства в определенных дозировках оказывают влияние не только на снижение уровня сахара в крови после приема пищи, но и на жировую ткань и влияют на пищевое поведение через центральные механизмы.
1: То есть есть не хочется.
0: Да, есть не хочется, и хочется питаться более здоровой пищей. Меняются еще и вкусовые пристрастия, что тоже очень важно. Чувство насыщения усиливается. Эти препараты сначала в небольших дозировках были созданы как препараты для лечения сахарного диабета. Но для того, чтобы они заработали на уровне центральной нервной системы, дозировки должны быть более высокие. Они были созданы, и, как я уже сказала, сегодня лироглютид, семаглютид и тирзепатид используются для лечения ожирения. Лироглютид и семаглютид – это агонисты рецепторов ГПП1, которые имеют разную продолжительность действия. Поэтому они отличаются тем, что один препарат вводится каждый день, все эти препараты вводятся, да, в виде инъекций. Вот. А второй препарат вводится один раз в неделю.
1: А семаглютид тоже в виде инъекций?
0: Да. Это препараты, которые вводятся инъекционно. Продолжительность действия разная, поэтому лироглютид каждый день, семаглютид один раз в неделю и тирзепатид тоже один раз в неделю.
1: А куда вводится? Внутримышечно?
0: Нет. Это подкожное введение, и, по сути, можно вводить в любую часть тела. Ну, это может быть плечо, бедро, живот. Независимо от приема пищи происходит это введение, и лекарственный препарат находится в составе специальных шприц-ручек, которые обеспечивают это введение.
1: То есть сам человек может?
0: Да, пациент сам это делает. Пациент делает это сам, это очень удобная такая вот опция для введения этого лекарственного препарата. И сегодня лекарственные препараты этого ряда заложены и в рекомендации 2024 года для лечения неалкогольной жировой болезни печени в том случае, если она сопровождает сахарный диабет и ожирение. То есть сами по себе эти препараты не являются прямыми препаратами для лечения неалкогольной жировой болезни печени, но они показаны как дополнительная терапия при сочетании неалкогольной жировой болезни печени с сахарным диабетом второго типа и с ожирением, потому что они окажут свое так называемое плеотропное действие, в том числе и на печёночную ткань.
1: Какое время их нужно использовать? Месяц, два, полгода, всю жизнь?
0: Не менее года для того, чтобы получить эффект и закрепить его. Потом можно сделать перерыв, посмотреть, как будет вести себя масса тела. Если есть необходимость вновь поддержания и снижения массы тела, то можно возобновить снова.
1: С какой скоростью худеют люди на этих препаратах?
0: Процент снижения массы тела на тирзепатиде достигает 21-22% снижения массы тела.
1: За какое время?
0: Где-то за 3-6 месяцев.
1: Ого, это очень хороший результат.
0: На семаглютиде где-то 10-15% снижения массы тела. На лироглютиде около 10% снижения массы тела. Естественно, что это все индивидуально. Лироглютид еще возможно использовать у детей. Это единственный препарат, который зарегистрирован у детей старше 12 лет. Вот из всех этих препаратов только лироглютид. Все остальные пока только у взрослых, но они активно применяются.
1: По поводу побочных эффектов. Но в целом, насколько я понимаю, суть в том, эти препараты опять-таки помогают есть меньше. Все равно есть надо меньше, и они помогают есть меньше. Без вот этого момента, что есть меньше, все равно не похудеешь.
0: Они помогают есть меньше, и они, имея рецепторы во многих органах, оказывают влияние на метаболизм и глюкозы, и липидов в этих органах. Поэтому это тоже их важный компонент. И они снижают, нормализуют углеводный обмен, что тоже очень важно. Поэтому у них такое комплексное влияние, и за счет этого эффект хороший достигается. Что касается побочных эффектов, поскольку все эти препараты замедляют эвакуацию пищи из желудка, то они вызывают тошноту. Да? Тошнота, рвота – это может быть, но не обязательно. Это может

0: быть, особенно на старте терапии. Это самый частый побочный эффект, который с течением времени проходит. И, как я уже сказала, совсем не обязательно будет у каждого пациента. Но это частый побочный эффект. Поскольку препараты в целом достаточно молодые, то с точки зрения безопасности они, конечно, продолжают исследоваться и дальше. Важно использовать их, конечно же, только по назначению врача и под наблюдением врача. Нельзя ни в коем случае самостоятельно заниматься лечением и эти препараты использовать.
1: Спасибо вам, Екатерина Анатольевна. Всего доброго, до свидания.
0: Спасибо, всего доброго, до свидания.
1: Друзья, в беседе принимала участие заместитель директора научного медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, директор Института клинической эндокринологии, член-корреспондент Российской академии наук Екатерина Анатольевна Трошина. Уважаемые слушатели, продолжить общение после эфира мы можем на моих страницах в соцсетях и мессенджерах. Там же вы найдете ссылки на аудио и видеоверсию сегодняшнего эфира. Все мои страницы, все мои ресурсы в соцсетях называются точно так же, как и моя передача. Посоветуйте, доктор. Приходите в гости. У микрофона была Ольга Копылова. Всем здоровья!

0: Радио России. Жизнь в Реклама.
1: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
2: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
0: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле.
3: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
4: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин заявил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Шевченко в Харьковской области. За сутки над регионами России было сбито 911 беспилотников ВСУ. И теперь подробнее. Владимир Путин пока не видит смысла во встрече с Зеленским, о чем тот попросил в так называемом открытом письме. Президент сообщил, что бегло видел послание Зеленского. Во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума глава государства рассказал, что 3 недели назад представитель российских бизнес-кругов ездил в Киев и встречался с Зеленским. По словам Путина, российский бизнесмен по возвращении сообщил, что Зеленский просил о встрече. При этом, как обратил внимание глава государства, этот разговор состоял за день до удара ВСУ по Старобельску. Получается, Киев просит о встрече, но совершает ужасные преступления, подчеркнул президент.

0: это все Минские соглашения посвящены были только одному – выиграть время для того, чтобы перевооружить Украину. Ну зачем нам такие соглашения? Ну так вот, я говорю, я не вижу смысла встречаться. Смысл только для украинской стороны – остановить наступление наших вооруженных сил. Вот и все. А нам нужны договоренности. Не на полгода, не на три месяца, а на длительную историческую перспективу. Пускай специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно и встречаться, поприсутствовать, как я говорил, при подписании каких-то документов, либо даже что-то подписывать. Но сначала нужно найти решение. И вот здесь самое главное. И аудитория меня поймет, особенно российская. Это было, по-моему, 21 мая. От 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике, где погибли дети, подростки. Но это ужасное преступление. Там не было ни одного военного объекта, даже военной машины рядом не было никакой. Теперь уже я утром позвонил вот этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев. И я его спросил, что это значит? Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления, как убийство детей. Что это значит? Он говорит, у меня нет объяснений. У меня... Вот они мне сейчас звонят опять. Я с ними переговорю, потом вам дам знать, проинформирую. Я говорю, ну, пожалуйста, я больше с ним не разговаривал.
1: Выступая на ПМФ, глава государства сказал, что вся страна смотрит на российских бойцов на линии боевого соприкосновения, гордится ими и надеется на них.
0: Обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И обращаясь к ним, я хочу сказать, товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас. Вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья.
1: Россия не была изолирована, в том числе за счет продолжения сотрудничества с компаниями из Соединенных Штатов, также заявил Владимир Путин. Нынешнего американского лидера президент России назвал опытным политиком. По словам президента, если бы Дональд Трамп победил на предыдущих выборах в Соединенных Штатах, возможно, конфликта на Украине бы и не произошло.
0: Может быть, если бы господин Трамп был у власти, сложилось бы как-то иначе. Но я отношусь к нему как к коллеге, отношусь с уважением. Насколько я вижу, во всяком случае, до сих пор отношение к России со стороны действующей американской администрации примерно такое же. И у нас личные отношения, построенные на уважении друг к другу. Но, естественно, ключевые вопросы должны решать между собой Россия и Украина. Наши коллеги и в Соединенных Штатах и в других регионах мира могут только создать условия и выступить гарантами. Вот мы из этого исходим.
1: Глава российского государства поблагодарил президента США за работу над манерами Зеленского, но подчеркнул, что есть еще над чем работать. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Шевченко Харьковской области. Это не только расширяет зону безопасности в Харьковской области, но и позволяет российским подразделениям продвинуться к поселку городского типа Казачья Лопань, где находится один из крупных логистических центров ВСУ. Об этом сообщают в Минобороны. Подразделения группировки войск «Север», наступая одновременно на нескольких направлениях, продолжают создавать полосу безопасности на территории Сумской и Харьковской области, и войска ежедневно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения, говорится в сообщении ведомства. Потери ВСУ за сутки в зоне СВО составили около 1275 военнослужащих. Также за сутки над регионами России было сбито 911 беспилотников, говорится в ежедневной сводке Минобороны. Российское ПВО перехватило и уничтожило также 13 управляемых авиабомб и 4 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» американского производства. За ночь дежурные расчеты ПВО сбили 376 беспилотников ВСУ, в том числе над Ленинградской областью и московским регионом, сообщили в военном ведомстве. Беспилотники самолетного типа

0: Также были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, над Крымом, а также над Абхазией, Азовским и Черным морями.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Сборная России сохраняет лидерство в новом рейтинге национальных команд Международной федерации хоккея. Второе место занимает команда Швейцарии, канадцы на третьей строчке, американцы четвертые. Нападающий Александр Волков из ярославского «Локомотива», который находится в статусе ограниченно свободного агента, принял контрактное предложение нижегородского «Торпедо». Об этом сообщает пресс-служба континентальной хоккейной лиги. Если в течение 7 дней «Локомотив» не повторит это предложение, Волков станет игроком «Торпедо». Полузащитник сборной России по футболу Алексей Миранчук заявил РИА Новости, что ему не понравился настрой команды во втором тайме товарищеского матча против сборной Буркина-Фасо. Сборная России в пятницу в Волгограде обыграла команду Буркина-Фасо со счетом 3-0. После первого тайма россияне вели 2-0, а соперник с 43-й минуты играл в десятером после удаления полузащитника Мохамеда Уэдраого. Российский шахматист Жамсаран Цыдыпов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Азии, который прошел в Улан-Баторе. Он набрал 7 очков из 9 возможных. Аналогичное количество баллов заработал другой россиянин Сава Витохин, который расположился на 4-й строчке в турнирной таблице. Оба спортсмена вошли в пятерку лучших игроков чемпионата Азии и завоевали путевки на Кубок мира. 10-е место занял 11-летний российский шахматист Роман Шакджиев. Россиянка Анна Данилова стала победительницей юниорского первенства Европы в произвольной соло-программе в Люксембурге. Она на втором месте — испанка Абриль Кабальера Гарсия, третья стала гречанка Мелина Косвики. Ранее Никита Скляров и Доминика Александрова выиграли золото турнира в произвольной программе смешанных дуэтов. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Погода.
0: В воскресенье 7 июня в Петропавловске-Камчатском ожидается 12-14 градусов, в Южно-Сахалинске 10-12 тепла, в Магадане плюс 6, плюс 8 градусов, в Хабаровске от 16 до 18 тепла, во Владивостоке 12-14 градусов, в Екатеринбурге и Тюмени 21-23, кратковременные дожди, в Челябинске и Ханты-Мансийске 22-24 градуса, кратковременные дожди, в Санкт-Петербурге ночью и утром кратковременный дождь, днем 20-22 градуса. В Москве без осадков 25-27.
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
5: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
6: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
3: Радио России. Главное радио страны.
7: К Международному дню сказок.
8: Сказки Пушкина на нас самое сильное воздействие оказали, потому что мы слушали их, еще не умея читать. Потом по ним осваивали русскую грамоту. И, конечно, их стоит перечитать уже как такие маленькие литературные шедевры.
7: Заместитель председателя Пушкинской комиссии РАН, филолог Ольга Муравьева. В программе «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14:35 по московскому времени.
3: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: Конечно, в таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал, был сильный.
10: На радио России «Кубань» мы говорим о том, что и как делали наши предки.
11: Часто кабаргу называют ангелом с клыками демона. Кроме ног, для завоевания самки, казалось бы, милые олени используют острые зубы.
10: Об этих и других представителях флоры и фауны региона в программе юных журналистов-школьников «Красная книга». На волнах Радио России «Кузбасс».
3: Радио России. Главное радио страны.
7: Радио России.
2: Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
12: Виражи времени.
13: Пока мы боль чужую чувствуем, пока живет в нас сострадание, пока мечтаем мы и буйствуем, есть в нашей жизни оправдание.

0: Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа Андрея Дементьева «Миражи времени». У микрофона журналист Анна Пугач-Дементьева. Сегодня Россия отмечает день рождения Пушкина. Этот день всегда собираются любители поэзии у памятника Пушкину, в первую очередь на Пушкинской площади в Москве. Читаются стихи, ставятся спектакли. И этот день особенно примечателен тем, что мы празднуем практически день рождения русского языка, потому что Пушкин всегда воспринимается как родоначальник русского языка. Поскольку Пушкин был первый, кто приблизил письменный язык к языку устного общения. И письменный русский язык, он же литературный, конечно, до этого существенно отличался от разговорного. И с радостью я хочу представить вам сегодняшнего нашего гостя. Это пушкинист, профессор, культуролог, многолетний директор, а ныне президент Всероссийского Пушкинского музея в Петербурге Сергей Михайлович Некрасов. Здравствуйте, Сергей Михайлович.
1: Здравствуйте, здравствуйте, Анна. Большое спасибо за приглашение.
0: Вы знаете, у нас уже традицией стало, когда день рождения Пушкина, к кому мы обращаемся? Конечно, к вам, потому что столько, сколько вы знаете, сколько вы за эти годы, по-моему, вы 37 лет директорствовали, а сейчас президент музея.
1: Да.
0: И сколько вы знаете, сколько вы собрали, сколько вы открыли всего нового, сейчас мы об этом поговорим. Конечно, традиционно мы с вами. Итак, Сергей Михайлович, чем знаменателен этот год? Потому что каждый год вы делаете какие-то новые выставки, открытия, издаете новые книги, потому что Пушкин, по-моему, неисчерпаем, несмотря на такую короткую жизнь.
1: Это верно. Пушкин совершенно неисчерпаем, и задача состоит в том, чтобы максимально приблизиться к Пушкину, попытаться понять его, открыть для себя то, что Пушкин оставил в своем изумительном и многогранном наследии. Ведь недаром Пушкина считают своим люди самых разных взглядов, и политических, и религиозных, люди самых разных профессий, возраста. А вот это, наверное, и есть гениальность, когда все приглашены к гению. Это уникальное явление, и поэтому, конечно, мы очень дорожим памятью Александра Сергеевича Пушкина и стараемся максимально беречь память о нем, память о тех минутах его жизни, которые были ему особенно дороги. И мы сегодня стоим на пороге очень важных юбилейных дат, связанных с нашим музеем, первым Пушкинским музеем России. В этом году 215 лет императорскому царскосельскому лицею, где Пушкин получил образование, где он обрел надежных, верных друзей, братьев, где он был признан как поэт великим Державиным и многими другими выдающимися деятелями русской культуры. Буквально через полгода, в феврале будущего года, мы будем отмечать столетие музея-квартиры Пушкина на Мойке 12. Первые посетители пошли здесь в феврале 1927 года. Затем у нас 28-й год. Это тоже удивительно. В 28-м году мы отмечаем 25-летие нового филиала нашего музея. 25 лет назад, в дни празднования 300-летия Петербурга, мы открыли музей Державиной русской словесности его времени, то есть музей предпушкинской, пушкинской поры. И, наконец, в 2029 году у нас большое событие, 150-летие первого Пушкинского музея России, нашего музея. И вот в русле этих дат как раз и идет наша работа.
0: Сергей Михайлович, вы вообще богатый владелец музеев. У вас, по-моему, 6 музеев под вашим попечительством.
1: Да, верно, 6 музеев. И все они требуют очень серьезного к себе отношения. И дело все в том, что музей – это живой организм. Мы, разумеется, сохраняем, а все наши музеи находятся в исторических зданиях. Скажем, тот же лицей, где Пушкин учился, историческое здание.
0: Сергей Михайлович, мне бы хотелось, чтобы вы рассказали о каждом из своих музеев. И в первую очередь, конечно, о лицее, который недавно был открыт после реставрации. Там тоже новые экспозиции. Я знаю, что Владимир Владимирович первое, что сделал, приехав в Петербург после открытия лицея, поехал туда. Потому что слово «лицей» как-то каждому, наверное, из нас дорого. Сразу воспоминания о юношеских годах и о дружбе, которая зарождается обычно во время учебы.
1: Конечно, и все только начиналось, и впереди была яркая, уникальная жизнь гения, который как раз и сформировался в этих стенах. Недаром Пушкин написал в одном из черновых вариантов Евгения Онегина: «В те дни тени дубравных сводов, близ вод, текущих в тишине, в углах лицейских переходов являться музы стало мне». То есть он называл Царское Село своим отечеством и, обращаясь к своим друзьям, братьям, как мы помним, неоднократно писал стихи, посвященные Дню Лицея. И те строки, которые, наверное, знает каждый: «Друзья мои, прекрасен наш союз, он как душа неразделим и вечен, неколебим, свободен и беспечен, расстался он под сенью дружных муз. Куда бы нас ни бросила судьбина и счастье, куда бы ни повело, все те же мы, нам целый мир чужбина, отечество нам Царское Село». И именно сюда, в Царское Село, обвенчавшись с московской красавицей Натальей Николаевной Гончаровой, Пушкин приехал, привез свою жену, потому что ему хотелось ввести ее в мир своих лицейских воспоминаний, тех событий, которые были для него дороги и которые навеки остались с ним. Поэтому вот еще один филиал, который у нас в Царском Селе, помимо лицея, это музей-дача Пушкина, где есть подлинные вещи, которых касалась рука поэта. Там, в кабинете на втором этаже, Пушкин написал и письмо Онегина к Татьяне, и самую светлую свою сказку, сказку о царе Салтане, и стихи гражданственники, это, например, «Клеветникам России», «Бородинская годовщина». Сегодня об этом часто вспоминают, никогда, правда, не говоря о том, где они были написаны.
0: Сергей Михайлович, вы сейчас говорите о даче Китаева, но это была, по-моему, арендованная дача, вряд ли Пушкин мог иметь свою дачу.
1: Он попросил Плетнева снять эту дачу, когда прислал ему письмо из Москвы, и Плетнев, конечно же, выполнил его пожелание. Причем он собирался там жить достаточно долго, во всяком случае, даже и зимний период. Он писал о том, что дача должна быть теплой, но так как именно здесь начиналась пушкинская семья, вскоре стало понятно, что будут дети и так далее, и так далее. Поэтому на зиму они все-таки уехали. Зато все лето прошло здесь, на даче. Что такое дача Пушкина? Это период счастья. Первое счастливое семейное лето, когда Пушкин был необыкновенно на высоком подъеме. Обратите внимание, здесь написана сказка о царе Салтане. Во всех сказках его много плохих финалов. Кого-то убивают и так далее. Здесь ничего этого нет. Сказки о царе Салтане, даже несмотря на все интриги родственниц вот, жены царя Салтана, которые перепугались, все-таки никаких, как только открылся их обман, никаких таких жестоких мер не произошло. Помните, как сказка заканчивается? Тут во всем они признались, повинились, разрыдались. Дальше, что царь для радости такой отпустил всех трех домой. И у нас возник удивительный проект. Мы давайте-ка сделаем действительно вот такое особое издание сказки о царе Салтане. И мы осуществили это издание вот только что. Очень интересный выпустили вариант, потому что это текст Пушкина на полях объяснения тех слов, которые вышли из употребления, и не то, что дети, а уже взрослые их не знают. И это сделано как книжка-раскраска, потому что иллюстрации очень интересные. Один из друзей Анны Ахматовой, художник Оскар Клевер, сделал вот эти великолепные иллюстрации, которые дети могут повторить. И мы решили, что мы подарим детям нашей страны и детям других стран, подарим эту книгу. Очень хорошо жилось Пушкину на даче Китаевой, но, к великому сожалению, были и горестные моменты. Незадолго до этого умер Дельвик, и Александр Сергеевич Пушкин, совсем недавно подаривший Дельвигу пресс-папье бронзового сфинкса и сопроводивший таким выразительным посланием, которое так и называлось, при посылке бронзового сфинкса. Вот Александр Сергеевич Пушкин после смерти Дельвига выкупил у его вдовы эту реликвию, и сегодня этот бронзовый сфинкс стоит на столе в кабинете поэта на втором этаже. Поэтому мне кажется, что это очень яркое и интересное мемориальное место. Дача деревянная. Большая часть во время Великой Отечественной войны деревянных домов сгорела в Царском Селе, была уничтожена, а дача сохранилась. Вот это поразительно. И, конечно, она пришла уже в определенную ветхость вот в канун юбилея Пушкина, 225-летия, но 2 года назад мы ее капитально отреставрировали, восстановили многие балясины, которые деревянные тоже пришли в негодность. Сегодня она как новая. Более того, Пушкин любил там писать, пить воду из царскосельского родника «Лебедь», который слуга каждое утро ему приносил со своим любимым крыжовенным вареньем. У Александра Сергеевича есть незавершенное произведение, которое называется «Гости съезжались на дачу». И мы вот вспомнили об этом. И у нас есть теперь очень интересная такая интерактивная экскурсия под названием «Гости съезжались на дачу». И по субботам люди приезжают, покупают билет на эту экскурсию. Сначала экскурсия идет по дому, а затем все переходят в сад, а в саду уже стоит самовар, уже стоит кружевенное любимое пушкинское варенье, и происходит вот это чаепитие как прикосновение к тому, что было здесь когда-то.
0: Сергей Михайлович, а до того, как дача стала музеем, она сохранилась? Там, наверное, кто-то жил или была разрушена?
1: Нет, там жили. Более того, до войны, до 41-го года там жил один из литературоведов. Но начиная с 1937 года Алексей Толстой, Вячеслав Шишков, другие писатели стали обращаться в правительственные органы с тем, чтобы здесь организовать музей Пушкина. Война этому помешала. После войны жить было негде, поэтому люди тоже жили в этих условиях. Но в 1958 году уже половина дома была освобождена, была создана первая экспозиция дачи Пушкина, а затем уже в начале 80-х годов полностью этот домик был передан нашему музею, и вот эта экспозиция, она здесь по-настоящему была организована.
0: А когда появился первый Пушкинский музей?
1: В 1879 году, 19 октября, в день лицея, при лицее открылся первый Пушкинский музей России, музей Александра Сергеевича Пушкина. И сюда стали собирать очень и очень многие реликвии, которые попадали от друзей Пушкина, от членов его семьи. Поэтому к моменту создания того или другого нашего филиала, той или другой экспозиции, уже определенный запас предметов был. Вот я уже упомянул бронзового сфинкса, а племянница, например, Константина Карловича Донзаса Семечкина подарила нам очень ценную вещь, это было в конце 19-го столетия, подарила тот самый стакан, который принадлежал Константину Карловичу Донзасу, и этот соученик Пушкина и его секундант на дуэли вот пользовался этим предметом. Он сегодня тоже стоит на столе Пушкина на дачке Китаева на втором этаже. Разумеется, эта дача была съемная, но Пушкин снимал дачу в разных местах, вплоть до самого последнего года жизни это было принято. И даже в дом на Мойке 12 он приехал с той самой дачи на Каменном острове, где он и написал, например, стихотворение «Памятник» летом 1836 года. И здесь, на Мойке 12, Пушкин многие вещи завершил. В частности, очень интересно отметить, что именно 19 октября 1836 года, когда состоялась последняя встреча Александра Сергеевича и его лицейских друзей, именно здесь он читал свое стихотворение на 25-летие лицея. И именно здесь, в доме Яковлева, рядом на канале Екатерининском, это все происходило. Пушкин потом пешком туда, там четверть часа идти до Яковлева было. Именно здесь в последний раз он вел и протокол этой встречи, потом уже остановился, потому что он даже не дочитал стихотворение, слезы его душили, как было отмечено в воспоминаниях, отложил листочки с этим стихотворением, где постоянно он обращался к друзьям. «Припомните, о друге, с той поры, когда наш путь судьбы соединили, чему-чему свидетели мы были, играли еще таинственные игры, метались смущенные народы, и высились, и падали цари, и кровь людей, то славы, то свободы, то гордости. Багриева «Алтари». И Пушкин написал вот это стихотворение своим друзьям 19 октября 1836 года. Пушкин в этот день закончил капитанскую дочку, которая была уже почти готова к этому времени, в частности, там с царско-сельским эпизодом встречи императрицы Екатерины II и Маши Мироновой. И в этот день Пушкин написал письмо Петру Яковлевичу Чаадаеву. Пушкин неоднократно, как мы помним, обращался с различными стихотворными посланиями к Чаадаеву. И с Чаадаевым они начинали вести разговор о России, о судьбах России. И это было, конечно же, очень важно. Но самое потрясающее другое, когда в 1831 году на даче Китаева Пушкин написал стихотворение «Клеветникам России», то многие его начинали упрекать, что он написал шинельные стихи, тот же князь Петр Андреевич Вяземский, а Чаадаев написал ему восторженное письмо. «Вот вы, наконец, и угадали свое призвание, вы стали национальным поэтом». Вот это, конечно, было очень дорого для Александра Сергеевича, поэтому, конечно, обо всем этом мы иногда пишем в наших статьях, наших так называемых беляевских чтений, потому что именно Михаил Дмитриевич Беляев, замечательный ученый, пушкинист, он, собственно говоря, создал музей на Мойке 12 и подготовил к открытию музея-квартиры Пушкина, был первым заведующим музея-квартиры Пушкина, и в память об этом замечательном человеке мы уже на протяжении многих лет проводим в канун Дня памяти Александра Сергеевича Пушкина беляевские чтения, и ежегодно выходят те самые выпуски беляевских чтений, которые посвящены тому, что происходит у нас на Мойке 12. Как известно, раз в два года мы выпускаем еще и альманах «Пушкинский музеум», и именно в этом альманахе «Пушкинский музеум» тоже есть немало интересных материалов, потому что мы стараемся там опубликовать какие-то открытия, рассказать о новых поступлениях в наш музей. И я должен сказать, что вот мы, например, совсем недавно с помощью наших спонсоров имели возможность приобрести мраморный бюст императора Александра I, скульптора Рауха. Это было очень для нас важно.
0: А где бюст этот раньше хранился?
1: Он хранился в частном собрании, и нам удалось это сделать. Как известно, Пушкин Александра I не жаловал, собирался написать его историю, как он писал, пером Курбского, то есть достаточно резкую. Вот. Но, тем не менее, поразительная вещь, когда самое свое сокровенное стихотворение, обращенное к друзьям-лицеистам, 19 октября 1825 года, будучи в Михайловском, Пушкин посылает своим друзьям в Петербург, и там были строки, как известно, обращенные к товарищам, к преподавателям лицея, и первые полней, друзья, полней, и всю до дна в честь нашего союза благослови ликующая муза, благослови, да здравствует лицей наставникам, хранившим юность нашу, всем честью мертвым и живым, к устам подъяв признательную чашу, не помня зла, за благо воздадим. А после этого вдруг совершенно неожиданно, полней, полней, и сердцем возгоря, опять до дна до капли выпиваете. Но за кого, други, угадаете? Ура, наш царь! Так выпьем за царя. Он человек, им властвует мгновенье. Он раб молвы, волнений и страстей. Простим ему неправое гонение. Он взял Париж, он основал лицей. Вот это поразительно, потому что из всего Александровского царствования Пушкин выделяет два самых главных события. Взятие Парижа после войны 1812 года и создание лицея, как бы уравнивая по значимости два этих важных события русской истории и культуры. И удивительная вещь, поэт, наверное, провидца действительно по-настоящему, потому что это 19 октября, и именно 19 октября появляется первое правительственное сообщение о болезни в Таганроге императора Александра I. А ровно через месяц, 19 ноября, Александр умирает. И Пушкин, словно предчувствуя это, пишет те самые строки, которые являются как бы поразительным прозрением. Пушкин словно отпускает грехи царю, простим ему неправое гонение, и выделяет вот эти два замечательных его деяния. И поэтому, конечно же, мы говорим о том, что для Пушкина Александр был предметом очень интересного так сказать, такого внимательного исследования, размышления, и, может быть, он хотел действительно, как он и говорил об этом, написать на его биографию историю Александра Первого, на пером Курбского. Пушкин говорил, что он постоянно подсвистывал императору, но, наверное, все-таки на него произвело очень сильное впечатление то обстоятельство, что встреча с императором Николаем Первым в Москве на коронации, куда вызвал после коронации Николай поэта из Михайловского, освободив его от Михайловской ссылки, то Пушкин здесь все-таки был проникнут идеей максимального содействия новому императору в пользу России и сам хотел своими советами как-то участвовать в этом. Хотя он писал про Александра Первого, плешивый щеголь, враг труда, а про Николая Первого как раз в первых стихотворениях «Станции в надежде славы и добра», «Смотрю вперед я без боязни, начало славных дней Петра мрачили, мятежи и казни». И в стихотворении «Друзьям нет, я не льстец, когда царю хвалу возглашаю», и так далее, и так далее. И даже в стихотворении «Герой», когда он был, в общем-то, отнесся с большим уважением к поступку Николая Первого, который явился в холерную Москву и вот здесь, прекратив эпидемию, вел себя достаточно мужественно, так же, как и на Сенной площади в Петербурге во время холерного бунта. Но был такой 1834 год, который положил какой-то вот такой очень мощный водораздел в отношениях между Пушкиным и императором. Тогда в Чудовом дворце у них состоялась беседа, в ходе которой, ну, как бы оба собеседника взяли на себя какие-то обязательства по взаимоотношениям поэта и царя. А здесь Пушкин был возмущен тем, что он был произведен в камер-юнкеры. Он так и писал: «Третьего дня я произведен в камер-юнкеры, что довольно неприлично моим летом, но двору хотелось, чтобы Наталья Николаевна танцевала Ваничкой». И после 1934 года ни прямо, ни косвенно никаких строк, посвященных Николаю, здесь не было. Наоборот, Пушкин хочет уйти от всего. И недаром именно 1934 год – это год написания стихотворения очень выразительного и мощного по эмоции, по накалу, по чувству. «Пора, мой друг, пора покою, сердце просит».
0: Сергей Михайлович, скажите, а Пушкин как воспринял предложение Николая быть его личным цензором? Это не было освобождением от Бенкендорфа, от надзора?
1: Нет, Пушкин так и воспринял, потому что, собственно, и началось с того, что Пушкин пожаловался на цензуру, а Николай сказал, что цензуры больше не будет, хочешь, я сам буду просматривать твои. И Пушкину показалось, что так оно и может быть. Поэтому он воспринял это очень позитивно. Но в дальнейшем, конечно, вот карандаш царя, который подчеркивал, вычеркивал отдельные строки, ставил вопросительные знаки, например, перед младшую столицей померкла старая Москва, как перед новой царицей парфероносная вдова. Вот из «Медного всадника» Николай же это вычеркнул. А потом ведь практически общение, конечно, с императором было, но большей частью волю императора, пожелания императора и обращение к императору самого Александра Сергеевича шло через Александра Христофоровича Бенкендорфа. А Бенкендорф — это все-таки не Николай, поэтому вот эта инстанция, она, так сказать, здесь появилась, что Пушкина далеко не радовало. Кстати, мемуары Бенкендорфа великолепные, интересные, яркие, толстый том обо всех главных событиях Николаевского царствования. Там есть и не только Николаевского царствования, обо всех написано, а вот о Пушкине Бенкендорф не пишет ничего, как будто вообще ничего такого не было. Вот это, конечно, поразительно.
0: Ну, наверное, писал для истории, понимал, что Пушкин – та величина, которая недостижима, и только можно себя уронить.
1: Ну, может быть, много версий, да. Кстати сказать, вот сейчас в Москве, на Арбате, в выставочных залах Государственного музея Пушкина, проходит выставка. Она называется «Шедевры Всероссийского музея Пушкина». Мы привезли туда 150 произведений искусства личных вещей Пушкина, которые хранятся в нашем собрании. Поэтому я очень рекомендую москвичам и гостям столицы посетить эту выставку «Шедевры Всероссийского музея Пушкина, где очень много интересного. Мы старались показать со всех сторон и самого Александра Сергеевича, и его взаимоотношения с императорами, с людьми, многими другими его эпохи. И в то же время мы хотели показать, какой мощной творческой энергией обладал Пушкин. И вот этой энергии хватало на то, чтобы дать мощный толчок развитию, скажем, искусства. Там. Поэтому там много иллюстраций и 19-го, и 20-го столетия к произведениям Пушкина. И, словом, очень советую.
0: Вы сейчас говорите о музее-квартире Натальи Николаевны Гончаровой на Арбате.
1: Да, это музей-квартира, но дело в том, что там открылись вот к юбилею Александра Сергеевича новые выставочные залы, и вот в этих выставочных залах за этим домом Арбат-53 во дворе вот как раз и представлено собрание из нашего музея, о котором я сейчас сказал. А у нас в музее в Петербурге очень интересная выставка «Поехали, я готов». Это рассказ о путешествиях Пушкина. Ведь 35 тысяч верст – это минимально то, что проехал Александр Сергеевич по России. Вот это было путешествие. И каждое из них было отмечено какими-то творческими удачами.
0: А версты сам Пушкин считал, сколько он проехал, или потом по дневникам вычисляли?
1: Ну, и так, и так. И Пушкин примерную цифру.
0: То есть его интересовало это, сколько он проехал?
1: Да, конечно, он понимал в этом толк и желал, чтобы, так сказать, знали об этом, что происходит. И мы когда-то делали в Казани в 2013 году выставку, которая называлась «Мой ангел, здравствуй, я в Казани». Это начало письма Александра Сергеевича Пушкина к жене, да? И там он подробно описывает его пребывание в Казани, и дальше он едет в Болдин. И вот чрезвычайно интересно, что иногда, отъезжая далеко от столиц, у него рождаются какие-то замыслы, несомненно, связанные с Москвой, с Петербургом. Вот есть, пожалуй, два самых петербургских произведения Пушкина. Это «Пиковая дама» в прозе и «Медный всадник» в стихах. И вот эти два самые петербургские произведения написаны далеко-далеко от Петербурга. Как раз Пушкин приезжает в Болдино, и уже у него многое написано было и во время одного, и во время другого путешествия. Поэтому вот эта мысль не покидает Александра Сергеевича. Он путешествует по разным городам, по разным регионам России. Он путешествует одновременно и по времени. Он пишет и о Борисе Годунове, о смутном времени, и о сегодняшнем дне, как бы мы сказали, да. И он пишет в то же время обо всем, что так или иначе волнует его в нашей стране, в родной стране. А кроме этого, он пишет и... Недаром Достоевский говорил о его всемирной отзывчивости. Он пишет и о тех вещах, которые происходят в разных странах. Ни разу не побывав за границей, он пишет маленькие трагедии, где действие происходит и в Испании, и в Вене. И вот это, конечно, удивительная творческая энергия, сгусток мощной творческой энергии, которая рвалась наружу даже тогда, когда ему казалось, что сейчас ничего не пишется, и сейчас ему как-то не до этого, и он не чувствует в себе вдохновения. Но все-таки, когда он написал Бориса Годунова в Михайловском, он сказал очень хорошую фразу, что «силы мои достигли наивысшего развития, я могу творить».
0: Дорогие радиослушатели, хочу напомнить вам, что наш гость – многолетний директор, а ныне президент Всероссийского музея Александра Сергеевича Пушкина в Петербурге, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, культуролог, профессор Сергей Михайлович Некрасов. Сергей Михайлович, скажите, а почему разнятся сведения о последнем дне жизни Пушкина? Почему-то в первую очередь опираются на записки Жуковского, в то время, когда его не было рядом.
1: Жуковский был ближайшим другом Пушкина. Кроме того, Жуковский был посредником между Пушкиным и императором, и поэтому, конечно же, к любому такому свидетельству Жуковского относится всегда с большим, так сказать, вниманием и уважением. Вот это надо иметь в виду. Мы знаем точно, что пообещал Николай умирающему поэту, поскольку он прислал своего лейб-медика Арлингтона на мойку, да, и там было каждый пункт, который мы знаем, было письмо четкое. И надо отдать справедливость, что Николай, несмотря ни на что, все-таки выполнил обещание позаботиться о семье, позаботиться о детях. Хотя, когда уже после смерти Пушкина Жуковский попытался похлопотать, чтобы дать большую пенсию вдове и семье, и в качестве примера он привел Карамзина, которому назначена была грандиозная пенсия, которая потом перешла, значит, его супруге, его вдове после смерти Карамзина, на что Николай с некоторым раздражением сказал: «Карамзин был почти святой». Поэтому тут все очень было, конечно, непросто. И Жуковский иной раз пытался даже сделать такую вещь. Он пытался произведения Пушкина все-таки, чтобы они дошли до читателя, чтобы можно было пройти цензуру. Он пытался их несколько корректировать. Вместо сказки о попе и работнике Балде появилась сказка о купце Остолопе, что придумал Жуковский. В памятнике тоже были изменены строки: «И долго буду тем любезен я народу, что чувство доброе я лиры пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость вашим призывал». Вот это надо было как-то смягчить, и Жуковский, как известно, написал: «И долго буду тем любезен народу я любезен», там и дальше, что прелести стихов я был полезен. Я помню, когда Евгений Александрович Евтушенко, мы с ним беседовали на эту тему, он сказал: «Боже, какое не пушкинское слово, прелестью стихов быть полезен», насколько это, так сказать, никакого отношения к Пушкину не имеет. Но в те времена это нужно было, поэтому Жуковский искренне пытался, значит, что-то сделать. Поэтому и разночтение каких-то в отдельных деталях – это не только взгляд разных людей, что само по себе понятно, да, но это еще и, ну, раз вот с оглядкой на цензуру, с желанием не причинить какого-то вреда памяти Пушкина и судьбе его семьи. К сожалению, так было, так есть.
0: А какова была роль Вяземского? Потому что современники писали, что на Вяземском кровь Пушкина.
1: Ну, может быть, кровь – это слишком сильно сказано, но Вяземский же произнес знаменитую фразу, что «я отвращаю свое лицо от дома Пушкина», потому что он питался различного рода тоже слухами и как-то их поддерживал, и поэтому в этом смысле как-то не совсем по-дружески к Пушкину относился. Но когда Пушкин погиб, когда до Вяземского стало доходить все, что происходило вокруг поэта, эти адские козни, недаром же Вяземский просто в храме лежал на ступенях, плакал и говорил о том, что прошу прощения у его памяти. То есть тут вот тоже надо очень как четко себе представлять, что фраза «адские козни», она не просто фраза, а это действительно тот клубок очень мощных противоречий и интриг, которые в итоге вынудили Александра Сергеевича, защищая свою честь и честь своей семьи, выйти на дуэль. Поэтому, конечно же, как не понимали нового Пушкина, который перестал быть просто лирическим поэтом, а стал писать уже совершенно о другом и более, может быть, разнопланово, глубоко, как не сразу его поняли. Так вот и здесь истина, которая, как писал Пушкин, сильнее царя, вот эта истина, она подчас пробивалась тоже с большим трудом. И, конечно же, даже действительно люди, которые ценили Пушкина, любили Пушкина, но иногда, отвечая, так вот реагируя на слухи, которые были, вот могли сказать такое же, даже такой ближайший его друг, как Петр Андреевич Вяземский, заявил, что «я отвращаю свое лицо от дома Пушкина».
0: Вы много говорили об артефактах. А скажите, как они находятся? Легко ли люди, владеющие такими драгоценными вещами, отдают их?
1: Каждый раз это происходит по-разному. Вот у нас, например, буквально несколько лет назад была счастливая возможность, будучи знакомыми с одним петербургским коллекционером, все-таки уговорить его подумать о будущем своей коллекции. И мы получили в дар, это совершенно вот невероятная сегодня вещь, 359 предметов его коллекции. Это первоклассные вещи 18-19 века, и есть несколько предметов например, живописи более раннего времени, 16-17 веков, они так или иначе связаны с образами, которые тоже в пушкинском творчестве были сформированы, возникли. Но, кроме того, мы получили действительно потрясающую галерею современников Пушкина в миниатюре, в живописи. И это для нас было очень и очень ценно. Поэтому такие вещи, конечно, каждый день не происходят, но вот такие вещи бывают. И я напомню, что если говорить о реликвиях, о вещах, принадлежавших Пушкину, членам его семьи, то это, конечно же, весьма редко что-то появляется. Но мы знали, например, и знали, что Наталья Николаевна связала для своих внуков очень симпатичное одеяльце, и что это одеяльце хранится у потомков Александра Сергеевича Пушкина, у Евгения Гиршмана, и мы неоднократно предлагали ей то, что было, по нашему мнению, необходимо передать эту вещь в музей. Но Ирина Евгеньевна говорила: да, это я понимаю, значение, важность, но тем не менее от этого как-то все время уклонялась. Но незадолго до смерти она своим наследникам, своим детям сказала, что, наверное, это было бы правильно. И вот прошло время, и теперь, слава богу, это стало экспонатом Всероссийского музея Пушкина. И когда вы приходите в музей-квартиру поэта, то вы видите в детской комнате вот то самое одеяльце, которое было связано руками Натальи Николаевны. И это действительно очень такая ценная реликвия, очень интересная вещь, которая в фондах нашего музея теперь пребывает. Мы даже кое-какие предметы вот сейчас выставили в Москве, в той самой выставке.
0: На Арбате, да?
1: На Арбате, да. Поэтому еще раз призываю посмотреть, потому что через пару месяцев мы это все увезем обратно. А там действительно есть на что посмотреть, поэтому я еще раз об этом хочу напомнить. Ну и, конечно же, мы всегда будем рады видеть в нашем музее, в этих исторических зданиях, лицее, даче Пушкина в Царском селе, на Мойке 12. Будем рады всегда видеть наших гостей, которые приезжают к нам, естественно, не забывают. И мы всегда очень рады поделиться тем богатством, которым мы обладаем, как старейший Пушкинский музей России, 150-летие которого будем праздновать в 2029 году.
0: Сергей Михайлович, поскольку мы упоминали несколько музеев, которые входят в Пушкинский музей, то говорили о восстановленном, о не так давно открытом музее Державина. И, конечно, наверное, не случайно вы занимались этим музеем и пробивали реконструкцию, потому что от Державина тоже пошел Пушкин, от благословения Державина. Приглашая наших слушателей в Пушкинский музей, скажите несколько слов о Державинском, потому что музей уникальный, это городская усадьба в центре Петербурга, которая сохранилась, ну, наверное, в очень плохом состоянии, но вы воссоздали все, даже домашний театр, даже его оранжереи. И я была, и толпы идут. Вот внимание к Державину, наверное, благодаря тому, что вы воссоздали этот памятник. Державин не так на слуху и только связан с тем, что он благословил Пушкина. А сейчас это такой полноценный, очень интересный музей.
1: Да, вы знаете, вы правы. Это был жилой дом в чудовищном состоянии, который больше 100 лет не ремонтировался, и там то трубы прорвет, то крыша протечет, то провалится пол, и все время аварийки приезжали туда. Это было очень страшно. Но, тем не менее, мы сумели сделать свое важное историческое дело, потому что мы же хорошо помним, когда-то критик Белинский очень хорошо сказал: поэзия державинская есть прежде времени явившаяся поэзия пушкинская. Вот это вот единство неразрывное Державина и Пушкина было отмечено, и современники тоже это понимали, хотя Пушкин там и по-разному писал о Державине, конечно, с огромным почтением на протяжении всей жизни, но иногда позволял себе иронизировать по какому-то поводу и так далее, а иногда просто именем Державина подчас пытался защититься от каких-то нападок. Всегда заметить, что есть разность между Державином и мной, что красоту и безобразность нельзя равнять одной чертой, что князь Мещерский был сенатор, а не коллежский регистратор, что мог бы все-таки поэт избрать возвышенный предмет и так далее, и так далее, и так далее. Пушкин писал о том, что Державин, переведенный на иностранные языки, в свое время поразит Европу, имея в виду глубочайшие философские оды Державина. И самое главное, ведь Пушкин, в отличие от многих современников, понимал, что он гений, но гениальность это от Бога, но он понимал, что он вырос на той почве русской литературы, российской словесности, которая сложилась после петровских реформ.

0: XVIII столетии. Почему мы и назвали наш музей в Державинской усадьбе «Музей Державина и русской словесности его времени». А что такое словесность его времени? Это от Третьяковского до Жуковского. Это та литература, которая ждала Пушкина. И вот Пушкин как раз пришел на вот это вспаханное поле и свои гениальные зерна сумел бросить в эту подготовленную борозду. Поэтому мы это ощущаем. И кроме того, сама судьба подарила нам вот эту самую символическую встречу Пушкина и Державина один раз в жизни, словно век XVIII передал эстафету будущему веку, 19-му. И для нас это тоже чрезвычайно важно. Между прочим, мы будем делать большую выставку, которая будет называться «Образ императрицы Екатерины II в творчестве Державина». И это, конечно, не обойдется без Пушкина, потому что есть некоторые очень интересные повороты в судьбе и того, и другого поэта. И так как последнее десятилетие царствования Екатерины II было связано с именем Державина с 1783 года, с написанием «Оды Чирицы» и с созданием Российской академии, членом которой был Александр Сергеевич Пушкин, да, академия была создана тоже вот при участии, активном участии Державина и фон Визина. Вот здесь Пушкин еще раз подчеркивал, что здесь был создан словарь русского языка впервые, тот, который стал очень важен, и Пушкин приветствовал третье издание этого словаря, целых две статьи он написал в своем журнале «Современник», опубликовал, посвященный вот этому самому словарю и деятельности Российской академии, поскольку Пушкин очень хорошо понимал преемственность литературы, на которой он вырос, и уже литературы, словесности современной. Вот это чрезвычайно было важно. И он горько сожалел о том невнимании к писателям, к его предшественникам, которое характеризовало многих современных ему поэтов. Поэтому для нас это было важно сделать.
1: Спасибо большое, Сергей Михайлович. Мне бы только хотелось закончить нашу передачу стихами Александра Сергеевича. Можно вас попросить прочитать из того, что вы любите, что вам приятно было бы сейчас нам подарить?
0: Я не успел прочесть эти 8 строк, а то, что я люблю...
1: Давайте 8 строк прочтем.
0: Ну и хорошо, тогда давайте вспомним опять 1834 год. «Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит, летят за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия. А мы с тобой вдвоем предполагаем жить, глядь, как раз умрем. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Давно завидная мечтается мне доля. Давно устал и раб замыслил я побег в обитель дальнюю трудов и чистых нет». 34-й год. Разрыв с старями и желание уйти в поэзию.
1: У нас остается немного времени. Может, вы еще что-то прочтете?
0: Очень хорошее стихотворение и тоже 8 строк. «Безумных лет угасшее веселье, мне тяжело, как смутное похмелье. Но как вино печаль минувших дней в моей душе, чем старе, тем сильней. Мой путь уныл, сулит мне труд и горе, грядущего волнуемое море, но не хочу, о друге, умирать. Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать, и ведаю, мне будут наслаждения средь горести, заботы, треволнения. Порой опять гармонией упьюсь, над вымыслом слезами обольюсь. И, может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкою прощальной».
1: Спасибо большое. Конечно, улыбку и прощальная любовь снизошла и сошла от всех почитателей и любителей пушкинской поэзии и понимание того, что Пушкин является основоположником нашего современного русского языка.
0: Это да.
1: Поэтому читайте Пушкина, он неисчерпаем. А у нас в гостях был директор, а ныне президент Всероссийского пушкинского музея в Санкт-Петербурге, профессор Сергей Михайлович Некрасов. Спасибо большое, Сергей Михайлович. Вы знаете, что мы вас всегда ждем в студии, всегда с радостью будем слушать, внимать вам, потому что вы столько знаете, что на все передачи наши хватит. Спасибо вам большое. А мы прощаемся с вами, дорогие радиослушатели, до следующей субботы. Это была программа Андрея Дементьева «Вираж

0: времени вела журналист Анна Пугач-Дементьева, режиссер Елена Андреева.
1: 6 июня. День предстоящей победы. Победы поэзии и русского языка. И Пушкин долгое время не ведал, что он взойдет на Олимп на века. Туда же за ним вознесется Россия, чтоб мир от ревности изнемог. 200 лет, говорим мы июню, спасибо за гениальность пушкинских строк. 6 июня, день предстоящей победы. Как жаль, что так мал был божественный срок, откуда пришли все другие поэты, кому своим гением Пушкин помог.
2: Виражи времени.

0: Радио России. Реклама.
1: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
2: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
3: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
4: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Реклама. Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин заявил, что атака ВСУ на угольную гавань не была решающей для достижения целей. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Шевченко Харьковской области. Москва ведет переговоры по поводу удаления мессенджера Макс из App Store. И теперь подробнее. Украина пытается разрабатывать беспилотники, но у них мало что получается, заявил Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. По словам главы государства, новые вооружения поставляют на Украину западные страны, в то время как Россия имеет свои компетенции для обеспечения армии средствами беспилотной борьбы. Также президент прокомментировал атаку украинских дронов по угольной гавани в Санкт-Петербурге.
6: Новые средства ведения вооруженной борьбы, ну, ничего необычного в этом нет. Это, в принципе, и заранее было известно, но все стороны, как обычно, начинают готовиться, все, подчеркну, к этому тогда, когда это возникает в реальной жизни, в ходе реальной борьбы. Но они не единственные, эти средства. Значит, результат достигается в совокупности применения сил, средств и, самое главное, мотивации самих вооруженных сил и устойчивости, внутриполитической устойчивости в обществе. Вот использование этих беспилотников, в том числе вот они здесь ударили по угольной гавани здесь, в этот самый, добились, видимо, того, к чему

0: возрасту, который тот накануне обозначил в открытом письме. Также российский лидер обратил внимание на необходимость проведения президентских выборов на Украине.
1: Он упомянул там, автор письма, о моем возрасте. Значит, ну что можно сказать? А, конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции, и некоторые постарше меня. Главное, это не возраст. Это важно. Это на самом деле, безусловно, важно, но главное, это не возраст. Главное, дееспособность и работоспособность. И некоторые мои коллеги, которые, повторяю, постарше, но они демонстрируют достаточную энергию. Хорошо они делают, плохо, это другое, это оценка политического характера, но в целом работают активно. Теперь обратил внимание на время пребывания у власти на выборных должностях. Это важный вопрос, конечно, но на выборы надо идти, не бояться идти на выборы и действовать всегда в рамках основного закона, потому что если удерживать власть вне рамок Конституции, это называется узурпация власти. Это уголовное преступление. Поэтому не надо бояться, надо идти на выборы. Всем бы посоветовал. Тем более, что на Украине говорили о том, что выборы предстоят скоро, и чего-то замолкли. Непонятно почему.
0: Накануне на сайте Зеленского появилось открытое письмо к российскому президенту. В нем предлагается начать прямой двусторонний диалог и встретиться на нейтральной территории. Как ответил в выступлении на МЭФ Владимир Путин, встреча возможна только после достижения договоренности. Сегодня состоится закрытие Петербургского международного экономического форума. В этом году там заключили более 1000 соглашений на общую сумму свыше 6 триллионов 600 миллиардов рублей. Об этом сообщил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета МЭФ Антон Кобяков. Он сообщил, что в мероприятии приняли участие представители из 142 стран мира. Общее количество участников превысило 24,5 тысячи человек. На форуме было заключено 1084 соглашения, передает его слова РИА Новости. За сутки российские войска нанесли удары по местам производства, хранения и запуска дальних беспилотников ВСУ, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 153 районах. Об этом сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Шевченко Харьковской области. По данным военного ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 210 человек. Средства ПВО за минувшие сутки сбили 911 беспилотников ВСУ. А российское ПВО также перехватило и уничтожено 13 управляемых авиационных бомб и 4 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» американского производства. Русский язык играет объединительную роль в упрочении мира и добрососедства на евразийском пространстве, а также в формировании Евразии новой архитектуры безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
2: Русский язык бесконечно образный и выразительный, основа культурного и духовно-исторического кода нашей страны, страны цивилизации. Особо хотел бы отметить объединительную роль русского языка в деле упрочения мира и добрососедства на евразийском пространстве, формирование в Евразии новой архитектуры безопасности и взаимовыгодного сотрудничества. Среди наших безусловных приоритетов защита и поддержка тех, для кого русский язык является родным.
0: Глава Минцифры Максуд Шадаев сообщил, что ведутся переговоры в связи с удалением мессенджера «Макс» из App Store. Ранее Шадаев пообещал решить эту проблему. На этой неделе американская компания удалила мессенджера из своего магазина приложений без объяснения причины. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Сборная России сохраняет первое место в новом рейтинге национальных команд Международной федерации хоккея. На второй строчке швейцарцы, канадцы, на третьей позиции американцы, четвертые. Защитник магнитогорского «Металлурга» Алексей Маклюков перешел в петербургский «СКА» в результате обмена между клубами. Об этом сообщает пресс-служба армейцев. В обратном направлении в «Металлург» отправляются два хоккеиста, вратарь Егор Завраги.

0: защитник Егор Зеленов. Российский шахматист Жамсаран Цыдыпов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Азии, который прошел в Монголии. Он и Сава Витохин, который расположился на 4-й строчке турнирной таблицы, завоевали путевки на Кубок мира. Примечательно, что 10-е место занял 11-летний российский шахматист Роман Шакджиев. Российская теннисистка Алиса Октябрева победила китаянку Сунь Синьжань в финале юниорского открытого чемпионата Франции по теннису со счетом 6-2, 6-1. Ранее чешские СМИ сообщили, что Октябрева текущим летом получит гражданство Чехии. А финал взрослого женского одиночного разряда между Мирой Андреевой и Майей Хвалинской из Польши начнется в 16 часов по московскому времени. Российская синхронистка Анна Данилова стала победительницей юниорского первенства Европы в произвольной соло-программе в Люксембурге. Чемпионат Европы завершится 7 июня. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
2: В воскресенье 7 июня в Екатеринбурге и Тюмени ожидается 21-23 градуса, кратковременные дожди. В Челябинске и Ханты-Мансийске 22-24 градуса выше нуля, кратковременные дожди. В Сургуте и Омске 26-28 тепла без осадков, в Новосибирске плюс 31, плюс 33. В Иркутске 18-20 градусов, кратковременные дожди, в Красноярске 30-32 градуса без осадков. В Санкт-Петербурге ночью и утром кратковременный дождь. Температура днем 20-22 градуса. В Москве без осадков. Ночью 11-13 градусов, днем 25-27. Сейчас в столице плюс 23 градуса и без осадков.
1: «Медвежьи повадки». В авторской программе Николая Мамалашвили «Ни пуха, ни пера».
3: Медведь находит овсяное поле. Когда охотники сеют, он пришел, нашел это поле. Он же от него никуда не уходит. И он лежит 100 метров или прям в самом поле, или на краю этого поля. Это его еда. Зачем уходить и двигаться?
1: Гости выпуска – писатель Валерий Кузенков и журналист Алексей Беляков. В воскресенье в 21.35 по Москве и в 23.35 по времени Екатеринбурга. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
1: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.
5: Нужно заранее учить, каким образом такие накопления делать, планировать, что нужно предпринять для того, чтобы войти в ту или иную программу. Это вопрос финансовой грамотности, которые важны и действительно все еще недоработаны. Останавливаться здесь нельзя, потому что эти проблемы должны быть на слуху у граждан. Граждане должны понимать как свои права, так и обязанности. Кредит – это возможность купить квартиру, но обязанность его оплачивать. И вот здесь, так сказать, а давайте 30 метров создадим, а давайте сделаем из первого взноса, а давайте вообще ипотечную ставку обнулим. Но они требуют как расчета, потому что это не за чей-то счет делается, а за счет всех нас, всего населения России.
1: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Полевая почта Радио России.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Полевая почта Радио России». Это программа для тех, кто сейчас работает в зоне специальной военной операции и их родных. Ваши письма приходят на наш почтовый адрес, голосовые сообщения на мессенджеры. Наши координаты вы слышите в эфире «Радио России». Меня зовут Алексей Певчев. И сегодняшний наш гость, гость долгожданный. Долг был его путь к нам на программу, но, наконец, все удалось. Это Платон Беседин. Писатель, публицист, член Российского книжного союза, член Союза писателей России, лауреат множества литературных премий. Платон, здравствуй. Как я рад, что ты здесь.
7: Это взаимно. Всех приветствую.
6: Платон из Севастополя. Город для меня во многом знакового, важного. И то, что понятно, что сегодня мы будем говорить и про Крым, и будем говорить и про литературу, потому что его визит, визит Платона сегодня обусловлен еще и его участием в литературной премии «Гипертекст», где он в составе жюри пребывает. Скажи, ну, в двух словах хотя бы, как «Гипертекст»? Ты доволен? Мы сейчас к нему еще подойдем.
7: Да, «Гипертекст» — отличная премия, на мой взгляд. Говорю так, потому что она отражает очень разнообразные направления в литературе. Вообще принцип показать разные, как говорится, пусть цветут все цветы, да. Я в основном сосредоточился на переводах и на то, что мы называем «русский мир». Это те, кто русские авторы, которые пишут за рубежом, ну, за пределами России. Вот мне видится, это особенно важная часть, потому что она позволяет собирать авторов из разных стран, и единое русское пространство — это очень важно, потому что многие люди там чувствуют, знаешь, ну не... Они причастны к литературному русскому процессу или российскому современному процессу, но как-то вот хочется, чтобы они глубже там были. И вот это позволяет нам.
6: Мы с тобой несколько раз пробовали связаться в этот день, но не получалось. И у тебя было много дел, и, ну вот, соответственно, в марте не получилось. Поэтому, наверное, те вопросы, которые я хотел бы тебе задать, и сегодня я их и задам. Для меня, как я уже сказал, Севастополь — город очень важный. Город, конечно, город моих книг любимых, город Паустовского, город Крапивина. И когда я там побывал, это было за год, в 2013 году, за год до воссоединения, это было очень интересно. Мне было все очевидно, совершенно понятно. Я ехал в поезде вначале с моряками, с российскими, которые мне сразу объяснили, что они думают о таможне, об украинской. Вот, и там они, предупреждая вопрос, они были абсолютно трезвы, просто я видел это отношение. Я видел маршрутки в городе, на которых российские флаги, надпись «Мама, забери меня обратно». Я видел российские флаги, которые были вывешены просто так, ни по какому-либо поводу. И когда даже вот еще был момент в аптеке, я спросил, извините, лекарство, в нем рецепт на украинском языке, ну, может, хотя бы на английском, если сказать, надо учить украинский, сказала мне женщина-фармацевт. И куча бабушек, которые стояли, набросились на нее чуть ли не с вилами. Что вы считаете, что в русском городе парень приехал, еще помимо всего прочего, должен знать украинский язык? В общем, ей все было понятно. Да. Условно, я говорю это про для тех, кто, может быть, еще как-то сомневается. Тем не менее, значит, ты окончил Севастопольский национальный технический университет, ты инженер-радиоэлектронщик по профессии, по первой, потом Киевский институт психологии при Академии наук Украины по специальности психология. Вот, и ты связан с этой землей, вообще с этим регионом, ну, всеми фибрами, огромным количеством связей и вообще всем, чем можно. Вот скажи, а в Севастополе непосредственно, в городе военно-морской славы, в городе русском, там все-таки однозначное было принятие Крыма? Или все-таки и там находились люди, которые, ну, определенным образом сомневались или не видели вот целесообразности какой-то?
7: Ну, смотри, люди, они находятся всегда и везде. Те, кто, может быть, что-то не нравится, кто-то не согласен. Ты даже на концерт приходишь, и люди говорят, ой, что-то не то, да? Хотя вроде бы там толпа фанатов.
6: Ну, да.
7: А я могу сказать, что вот к тому добавить, что ты сказал, кстати, отдельное спасибо за Паустовского, это великий писатель, я, ну, почему-то очень часто о нем забывают. Я, например, переезжал с южной на северную сторону, там у нас дача была, да. И там была такая гигантская совершенно надпись «Севастополь, Черноморский флот, Россия». Вот для нас это была база. Севастополь, Черноморский флот, Россия. Там был Андреевский флаг, там был российский флаг. Поэтому тут вообще меня удивляет очень сильно, когда начинают там где-то что-то как-то, Севастополь, вот там что, неужели там было неоднозначно, там еще как-то. Я помню, я приехал во Львов, это вообще это какой-то такой сюрреализм, реализм, в 2014 году на книжную ярмарку, меня очень попросили, гигантская книжная ярмарка, там параллельно сжигали мои книги, это правда. И я честно говорил, я из Севастополя. И мне вот львовяне говорили, ну и хорошо, что вы отделились. Потому что вы как бы вообще какие-то не наши.
6: Не имеете отношения.
7: Ну, кто вы, да. Ну, мы сейчас будем нормально, будет всё Украина. Поэтому, конечно, наверное, какие-то сомневающиеся были, но я точно, вот, положа руку на сердце, говорю, что это был праздник, когда люди шли на референдум. Вышли даже те, которые к политике не имели никакого отношения, потому что это был экзистенциальный выбор, это был, извините, может быть, за слово экзистенциальный, но это был праздник, это было такое ощущение, когда это идешь, играет Цой, перемен перемен. Это были правильные перемены. Но это было по-настоящему. Я вот сейчас даже вспоминаю, у меня прям вот такой приятный холодок.
8: Да, это было очень интересно. По поводу зажигания книг, ты прямо мой вопрос предугадал. Я хотел узнать, через сколько наступил твой 451 по Фаренгейту.
7: Очень быстро, да, очень быстро. Хотя я не стремился к этому, но если очень коротко, то издательство «Фолио», нормальные ребята издали книгу, мне дали там первый грант. Потом вдруг все изменилось, и совершенно безумный вот эта спылка письменников, их союз писателей Украины, они вдруг решили, что Чал и Беседин, что вообще это такая вот связка, мы там чуть ли не лично присоединяли обратно Крым, значит, возвращали и Севастополь в Россию. Ну, вот такое безумие было, поэтому, ну, быстро наступило. Хотя я человек очень таких, ну, открытых взглядов, я всегда, понимаешь, моя главная задача была диалог. То есть я старался и там говорить, и здесь я ездил и на Украине, и в России, и старался говорить о том, что вспоминая Гоголя, что народ один и важен диалог.
8: В интернете есть ресурс, который ведет Платон Беседин. Так называется одноименный ресурс Платон Беседин. Почитайте, там очень много всего интересного. И я, надо сказать, очень жду, когда возникает кружочек, и оттуда раздается голос: Платон Беседин, город-герой Севастополь. И там много обо всем, о футболе, о музыке. Естественно, о родном Севастополе, естественно, рассуждение. Жаль, конечно, что произошло, ну, относительно недавно, ты убрал возможность комментариев. Я понимаю, почему ты это сделал, потому что полемизировать уже с сумасшедшими, наверное, сложновато, и на это время тратить, конечно, совершенно никому не надо. Ну и, естественно, музыка занимает очень много в своей жизни. Ну и, естественно, начать мы должны с Крыма, который всегда много интересного в музыкальном плане предлагал. Какую-то крымскую команду будем сейчас слушать.
7: А это классики севастопольского крымского рока. Они выступали там с титанами, даже со скорпами они выступали, ага. Ездили в туры. Это группа «Лидер», Александр Барулин. И моя любимая баллада «Птица».

0: Это была песня в исполнении группы «Лидер», называется она «Птицы». Напоминаю, что вы слушаете программу «Полевая почта Радио России». И сегодняшний гость в студии – писатель, публицист, член Российского книжного союза, член Союза писателей России, лауреат множества литературных премий Платон Беседин. Город-герой Севастополь, как он всегда обозначает в своих постах свою локацию. Мы беседуем о Крыме, и я хотел бы тебе задать вопрос, который... Мне говорят, что этого не было. В общем, понятно, кто это говорит. Сейчас мы уже перестали эту тему обсуждать. Вот это так называемые поезда дружбы, первый из которых, который прибыл в 92-м году в Одессу, по-моему, и потом уже в 2014 году это произошло в Севастополе. Для тех, кто не в курсе, это были нашпигованные нацистами поезда, правый сектор, они приехали объяснять город-герой Севастополю, как себя надо вести. Вот как это выглядело и чем это закончилось вообще для обеих сторон?
1: Но это закончилось все-таки, мы отстояли город, мы привыкли, это на самом деле было, и было это... Ну, тут самая жуткая эта история на самом деле была вот в Одессе, когда Дом профсоюза, 2 мая, ведь это не одесситы делали, это делали люди, которые привезли, согнали туда из Винницы вот эти все боевики Харькова, ну, из запрещенных организаций, вот там был кошмар. У нас, конечно, Севастополь, он все-таки всегда был, ну, как сказать, автономный, да, он всегда имел какую-то самоорганизацию, потому что когда вот говорят... Как там у вас проходила русская весна? Как вы там все организовались? Наверняка там ходили какие-то люди. Да нет, все просто было. Просто люди шли, записывались, назначали. Это была вот четкая совершенно самоорганизация. Там вдруг ты приходишь и видишь своего товарища, который занимается полевой кухней. Ты говоришь: Жека, что ты тут... А Жека, ну он как бы, он не то, что политикой не интересовался. Мне кажется, он, может быть, даже не знал, кто президент на Украине. Да? И он говорит: слушай, ну это важно. Вот как-то так это происходило. Это была очень живая история. Поэтому всех этих, все эти поезда дружбы мы отправляли домой. Вот. Иногда, конечно, были очень трагические истории, не в Севастополь, а, ну, например, вот то, что с Беркутом происходило. Да. Да? Я сам, кстати, это видел. Я ж в Киеве тогда был. Да, это отдельная история. Да. Об этом, кстати, многие забыли. Я про это лекции читал. Но я был 19 января, когда вот Майдан пошел на первые штурмы, когда жгли людей, когда при мне вот горели автобусы на Институтской улице, по которой я раньше гулял. Я ж в Киеве 4 года прожил. И я это все видел своими глазами. Как помнишь, у Сильвинского, кстати, я видел это, да, yeah. Да, это сам, да. И ну, там он про другую войну говорит. Поэтому меня, ну, убеждать не надо ни в чем. И я всегда свидетельствую то, что я видел. Вот я это видел, я это говорю. Я был в Донецке, я был в Луганске, я был в Красном Луче, в Пампасном я первый раз попал под обстрелы, поэтому я все в курсе. Я помню прекрасно, как я в Луганске был, в апреле месяце 2014 года и смотрел там украинское телевидение, на улице лежали трупы, и по украинскому телевидению, они еще, кстати, это отрицают, я сейчас не про политику даже, да. Просто экзистенция, опять же, извините опять за это слово, да, и рассказывали, взорвались кондиционеры, а я видел, я был там, то есть я приезжал в Киев, потом и говорил, там же вот ваш, ну, наши соотечественники, ваши соотечественники, понятно, да, и отношение было такое, ну, скотское, пренебрежительное отношение было такое, мы лучше, а не кто. Вот это важный момент.
0: Ну вот причем, знаешь, я понимаю, когда это на уровне людей необразованных, а все-таки твоя компания и 4 года в Киеве, потом все-таки учеба в Киевском институте психологии, а вот эти люди, ну, это же образованные, это на тот момент цвет нации, в общем, молодые интеллектуалы, они не могли этого не видеть, ну, или настолько все-таки работает система пропаганды и идеологии, убедительности и убежденности людей возникает такая, что невозможно здравому смыслу достучаться. В твоем лице.
1: А знаешь, Алексей, я тогда убедился, насколько вообще человеческая психика, насколько человек внушаем. Угу. Вот ты вспомнил психологический факультет, у меня была учительница, я не помню ее, то ли она Людмила была, то ли Любовь, но отчество было Ульяновна, Слободенюк. Она занималась тем, что 30 лет работала на комиссии, в общем, экспертиза. Ну, отправлять человека в психушку или в тюрьму, да, псих он или не псих, да, вот я это подчеркиваю, 30 лет. А когда я получал диплом в 2014 году, она подошла ко мне, ударила меня, сказала, я всегда мечтала это сделать. Я обалдел. Я сказал, как такое возможно? Мы же не общались еще год назад. Что происходит? Я у него любимчиком был, но я один парень был на всю группе. Да, да, да, на всю группу, да, девочки меня кормили бутербродами. Вот так вот. Мне сказали, слушай, ну она с мужем начала ходить на Майдан, там разбирать брусчатку, кидать. Вот как это было. Я помню, вот я сейчас начинаю, вот когда начну там, я не буду это делать, ну просто представим, да, я начинаю рассказывать про Евромайдан, я вспоминаю эти шины, я вспоминаю эти бутерброды, я вспоминаю эти барабаны, и у меня автоматически включается. понравится. Это, конечно, была совершенно такая, ну, кому-то может не понравиться, что я скажу, но гениальная во многом психологическая история, психологическая обработка. Там был продуман каждый элемент, каждая деталь. Там все было срежиссировано. И у людей психика фук и рассыпалась.
0: По поводу Крыма. Вот современно. Я читаю, естественно, твой канал и смотрю, что там происходит. Понятно, что, наверное, были люди, кто идеализировал, кто, наоборот, сгущал краски, как им будет воссоединение. Если бы ты, ну, относительно беспристрастно сказал бы о том, как все сейчас происходит в Крыму, как бы ты охарактеризовал, что ты видишь вообще, вот, если так,
1: по-честному? Во-первых, смотри, во-первых, Севастополь, Крым, да, две разных истории. Да, это да, две административных единицы. Угу. Мне Крым тяжелее говорить, потому что я все-таки там меньше времени провожу. Как бы я характеризовал? Я думаю, что до конца все-таки нет понимания того, что значит Севастополь-Крым в истории. Что это не просто курорт, что это не просто регион, где красиво, где хорошо. Что это историческая база, да, что это историософия, это культура. Вот этого мне не хватает. Да, строят культурный кластер, все, но я хочу большего трепета, большего отношения к собственной истории. Я хочу, чтобы сохранялась аутентичность, прежде всего, Севастополя, других городов. Это что значит? Это не значит, что а давайте вот тут сохраним эти старые там развалины, хотя мне что-то, может быть, нравится, и ничего не будет стоить. Конечно, нужно развиваться. И, конечно, ну что, глупо отрицать. Инвестиции огромные и значительные, интересные вещи построены, очень любопытные. Но тут вопрос соразмерности. То есть нужно ли конкретно вот это? Да? То есть, кластер, на мой взгляд, нужен. Вот меня сейчас кто-то там наругает, да, там, а Новый Херсонес, которым все восторгаются, да, у меня, может быть, разные отношения, но я точно знаю, что это точка притяжения, куда люди приходят сейчас с семьями, понимаешь, там выходные, все, там все заполнено, потому что нужны новые места. Но, например, какой-нибудь туннель за сумасшедшие деньги совершенно не нужен. Вопрос соразмерности. Вот этого мне не хватает. И, конечно, хотелось бы более трепетного отношения к истории, то есть к символам, к героям Севастополя, литературным, я не знаю, там, культурным. Вот этого мне не хватает. Ну и это такая, наверное, мечта. Конечно, хотелось бы, чтобы более бережно мы подходили к федеральным денежкам и больше их любили, понимая, на самом деле, без всякой иронии, что страна-то нам огромные деньги дает, чего там говорить.
0: Да, я тоже хотел бы видеть, чтобы на этих улицах севастопольских, которые меня поразили тогда, я абсолютно считывал Крапивина, к которому сегодня еще подойдем. Да, да, да. Крапивина, я видел эти пушки, которые закопаны в землю, как ограничительные столбики на дороге. Это настоящее орудие.
1: Это Севастополь?
0: Да, это Севастополь, это настоящий город пронзительный. Так что вот хотелось бы действительно, чтобы люди, от кого это зависит, помнили, что они живут в Севастополе. Это просто одно из самых уникальных мест. Они, к счастью, и был он российским городом, но и сейчас особенно. Это символ, который надо беречь. Теперь мы уже перейдем, наверное, к литературе. У тебя сейчас твоя библиография – это 10 книг. Вот, до этого ты печатался во множестве журналов российских, «Дружба народов», «Юность», «Новая юность». Если говорить именно о книгах, первая твоя книжка – это книга «Греха», и тебе было лет 26-27, когда она вышла. То есть ты еще был молодым классиком российской литературы.
1: Начинающим
0: классиком, да. Я говорю, в общем-то, и со смехом, но, с другой стороны, не без иронии, поскольку считаю Платон Беседина одним из самых ярких писателей современных, и вы можете удостовериться, обратившись к его книгам. Вот, я еще назову, тоже, пожалуйста, возьмите на вооружение «Дневник русского украинца», «Дети декабря», ну и книга публицистики «Почему русским нельзя мечтать», «Внутренний человек».
1: И вот «Как исчезает дым» — это самое
0: как
1: главное.
0: «Как исчезает дым», сейчас я тоже про нее скажу. Но ты знаешь, вот мне интересно, среди твоих рецензентов самые разные люди, на разных исторических, естественно, этапах были. Это и Шаргунов, и Лаврентьев, и Улицкая, и Прилепин. Да. Вот как это было, что ты так нравишься всем? Чем это было?
1: Иноагент Улицкая,
0: да,
1: между прочим.
0: Да.
1: Смотри, ну, на самом деле, тогда же этого не было такого, да, тогда была живая история, не сказать, что я им всем нравился, кому-то разонравился. Понимаешь, я всегда относился к нашей литературе, не люблю о себе говорить, но относился к литературе как большой вот истории, понимаешь, разной. Вот я вначале говорил, разные истории. Я читал всех, понимаешь, и передачи я свои делаю. Для меня это все русская литература, и для меня первичен талант. И, конечно, я хотел бы, чтобы вот люди, которые на меня писали какие-то рецензии, да, и они видели, прежде всего, качество литературы.
0: Давай по литературе. Сегодня день рождения Пушкина. В 1799 году родился Александр Сергеевич, 26 мая по старому стилю, 6 июня по новому. То есть сегодня у нас с тобой встреча 6 июня, день рождения Пушкина.
1: Да.
0: Вот, Пушкин в Крыму в 1820 году целый месяц пробыл с Раевским, они посидели тут и Керчь, и Феодосию, Ялту, Алупку, Бахчисарай, Симферополь, то есть все места для тебя важные. Конечно, в этом контексте и Льва Толстого мы должны вспомнить, и Куприна, и Бунина, и Волошина, уж как бы с Коктебелем и не будем обходиться, и да, Чехов, да, и Грин, и Паустовский, и Паустовский, и Крапивин, которые сегодня звучали. Ну и, конечно, я по Крапивину хотел бы тебе задать, просто пользуясь служебным положением в данном случае, потому что это мой любимый писатель детства, естественно, и у тебя тоже. Он еще студентом побывал, насколько я знаю, в Севастополе, хотя он родился в Тюмени, всю жизнь прожил в Свердловске, позже в Екатеринбурге. Ну и так или иначе, у него Севастополь проходит лейтмотивом. И мои любимые герои, Сережа из «Мальчика со шпагой», у него они все стремятся, все ребята из отряда «Каравелла», для них Севастополь — это знаковое место. И миллионы, не побоюсь этого слова, мальчиков и девочек, конечно, читали, которые Крапивин, для них Севастополь — это была какая-то очень загадочная страна. И даже у Крапивина есть и «Шестая бастионная», сборник, по-моему, рассказов и повести. И как-то я читал один из твоих постов и увидел публикацию в севастопольской, по-моему, прессе, как, значит, на улице Амурской писатель и журналист Платон Беседин обнаружил, говоря его словами, очень трогательное место, хранящее память о настоящем севастопольце. Я сейчас процитирую. «Это импровизированная площадь Коронат, трое с площади Коронат, еще одна повесть Крапивина, рассказывающая о севастопольских мальчишках. Самодеятельный мемориал в честь детского писателя Владимира Петровича Крапивина. Сейчас от этого места почти ничего не осталось, разве что выцветшая фотография командора». Командор, соответственно,
1: ну, его называли
0: поясню, командор, да, его называли командор все. А раньше здесь были книги, детские игрушки, цветы. Но теперь все куда скромнее. Осталось лишь одинокое фото командора. Вот и вся память о нем. Но ее бережно хранят настоящие севастопольцы, написал Беседин. Конец цитаты. Вот расскажи, пожалуйста, как же так получается, что в одном из главных городов России, который выведен одним из самых главных детских писателей в русской литературе, не побоюсь этого слова, вот такое отношение к памяти действительно выдающегося писателя.
1: Я вынужден, да, сейчас, во-первых, да, я добавлю позитива тут, и сейчас я вынужден вот так вот чуть подробнее ответить. Во-первых, насчет Пушкина, уж прости, я с этого начну.
0: Да,
1: просто должен сказать, что он еще побывал на Фиоленте, и говорят по легенде, что вот эти строчки, которые учат дети, у лукоморья дуб зеленый, он ему пришли именно на Фиоленте, говорят так. Не знаю, правда или нет. Да. Легенда.
0: Еще одна
1: такая.
0: Легенда,
1: да, да, да. Вот, касательно Крапивина. Ну, во-первых, почему я пообещал добавить позитива, я был. Я очень многих людей, кто приезжает в гости, вожу на это место. Это пересечение Амурской улицы, там потом Бакинская. Там, кстати, кластер рядом огромный, вот как раз тут строится. Фотографию обновили к 9 мая, и там «С Днем Победы» и «Командор» было написано. Ага. Новая фотография, цветы даже появились. То есть понятно, что это все так самодельно, но меня это порадовало, что хранят память. Касательно того, почему не хранят вот как-то на официозном уровне, да, это вообще наша проблема общая. У нас нету даже внятного памятника Толстому. Ну вот так. Вроде бы Севастополь, да, вроде бы все. Ну вот нет. Я мечтаю о том, чтобы у нас были литературные маршруты. Известен маршрут, например, Крапивина. Он жил, ну, все на той же шестой бастионе. Ничего там интересного особо нет. Но там вот есть, как ему очень понравилось, вот он говорит, якорная цепь там, значит, была такая, да. И он спускался туда вот генерала Петрова, покупал там, значит, оливки, хлеб, там керосинная лавка была, и вот туда на хрустальный пляж шел. Потрясающую. В общем, мы все это прошли. Дом там Альки Ветрова сохранился. Ну, не прям его, конечно, а вымышленного. И действительно, многие знают. У меня когда-то приезжал Сергей Бабунец, рок-музыкант. Mm-hmm. И он вот обожал Севастополь. Он селился на шестой бастионной именно потому, что он читал Крапивина. Более того, он был в отряде «Каравелла».
0: Да, он свердловчанин. Екатеринбуржец.
1: Да. И Вадим Самойлов, Агата Кристи. То же самое. Вот так потрясающе. Теперь касательно хороших новостях. Значит, так. Я очень давно хотел бы, чтобы Крапивину выдали, ну не выдали так, а почетный гражданин был. Потому что да, он там не жил, но он приезжал, он любил, он воспел, понимаете, он внес в мировой контекст, ты правильно же сказал про миллионы, Севастополь. Пока с этим туговато, но, значит, как говорится, молитвы мои были услышаны, и Союз писателей России, «Вечная строка», у них есть такой проект, спрашивают меня, значит, кого стоило бы увековечить, ну в плане вот табличку сделать. Я говорю, ну, конечно, Крапивина. Конечно, Крапивина. И вот сейчас мы этим вопросом занимаемся. Тут есть, правда, момент. Дело в том, что неизвестно точно дом, где он жил. И на 6-й бастионный, ну, ставить как-то табличку, так, это не очень. На этой площади Коронат, импровизированный тоже, там сейчас стройка. Решили, в общем, на... Вот сейчас работаем над этим, потому что объект культурного наследия. Библиотека центральная, центральная детская библиотека, он там выступал. Это на площади Ушакова. Он тоже любил площадь Ушакова. Сделать такую табличку. Следующий шаг. Я хочу Крапивинский маршрут, затем идти дальше, может быть, там улицу, еще что-то назвать, и затем это вот моя мечта, почетный житель. Так что Крапивин, память мы сохраняем. Я сейчас хочу сделать, может быть, серию даже каких-то зарисовок, фильмов, не знаю пока, но в процессе, то есть сохраняем, да, потому что Крапивин наше все, как и Пушкин.
0: Сейчас прозвучит песня по заявке гостя нашей сегодняшней программы. Это песня «Соловьи». Ее автор и композитор Василий Соловьев-Седой и поэт Алексей Фатьянов. Прозвучит она в исполнении краснознаменного ансамбля «Песни и пляски» Советской армии имени Александрова.

0: Это была песня «Соловьи». Ее авторы – композитор Василий Соловьев-Седой и поэт Алексей Фатьянов. Прозвучала она в исполнении краснознаменного ансамбля «Песни и пляски» Советской армии имени Александрова. Песня по заявке гостя нашей сегодняшней программы. Вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России. И сейчас я напомню вам наши координаты для ваших писем и музыкальных заявок. Для голосовых сообщений 8-910-444-91-59. Электронный адрес polesobaka.radioru.ru. И почтовый адрес 125-040, Москва, 5-я улица Ямского поля, 19/21, Радио России. Программа «Полевая почта» Радио России. Вот мы поговорили о Крапивине. Есть продолжение у приключений этих ребят, я имею в виду Сережи Каховского и вообще всей компании ребят. Всей компании ребят из кают-компании «Каравелла». Много лет спустя Крапивин дописал две книги, которые являлись таким логическим продолжением. И стали судьбы ясны. Сережа Крапивин стал журналистом, как и предполагалось. Остальные... У всех своя судьба. Кто-то погиб в Афганистане, кто-то в Чечне был ранен, и все в каких-то героических абсолютно ситуациях побывали по-другому. И я думаю, что внуки этих ребят, они, конечно, понятно, на чьей бы стороне они были. Понятно, что у них бы были патчи с российским флагом. Тут можно, я думаю, даже сомнениям подвергать. И могу сказать, что у меня есть личный опыт, потому что я брал интервью у Крапивина, когда ему наш президент вручал орден, был здесь, в Москве. Вот, и произошло это непосредственно в день присоединения.
1: Да, он поддержал.
0: Да. И он сказал про Севастополь, сказал слова, что вот он поднял рюмочку коньяка в этот день, потому что, ну, понятно, что, наверное, сейчас мнения разойдутся, но этот город... связан с моей судьбой. Это город российский, и обсуждений тут вообще никаких не может быть. Это смешно просто, да.
1: Это понимают, конечно.
0: Вот. Но, тем не менее, тогда, сам понимаешь, как по-разному могли там на все это реагировать, тем не менее, он четко свою позицию заявил. Так вот, ну, в общем, возвращаясь к той теме, что это действительно был человек, который сформировал много поколений парней и девчат в нужном направлении, нужный импульс придал. Современная литература. Вот ты сейчас был на премии «Гипертекст» жюри. Скажи, вот как сейчас развивается современная литература? Патриотическая, может быть, не обязательно патриотическая, вообще, в принципе, нынешнее, что, на твой взгляд, стоит выделить, какие у нас перспективы с тем, что вообще литература вернется в жизнь так, как она будет играть такую же роль, как она играла роль в нашей жизни, играет до сих пор, будет ли это сейчас и продолжаться, и вообще, как это все будет происходить?
1: Лёш, ну, очень сложный вопрос, он огромный, и, значит, смотри, я должен, наверное, на него начать отвечать так, что давайте будем реалистами. Мы живем на сломе эпох, гигантском сломе, гигантском, потому что на смену цивилизации слова приходит цивилизация цифры, уже пришла. Я это говорю везде, я это говорю всегда. Искусственный интеллект, который тут не миллионы людей рассказывают, что это просто инструмент, это смешно. Это не инструмент, это то, что меняет нашу, вот, прежде всего, творческую среду. Я сейчас был в Кемеровской области на фестивале Бельмасова. 3 человека при помощи искусственного интеллекта писали тексты на семинары. Я говорю, ребят, для чего? Там же видно. Если он пишет лучше вас, вы для чего пишете? А если вы лучше пишете, меняется. Конечно, литература, романы, все вот Крапивин. Я мечтаю, чтобы мои дети читали Крапивина. Я пытаюсь это сделать, но пока что вяло идет. Но, понимаешь, вот эти, даже с точки зрения системы координат, идеалов, с точки зрения языка, трудно, другие нейронные связи, понимаешь, другое мышление, сложно это сделать. Как возвращать? Возвращать очень просто. Во-первых, должна быть воля соответствующая, государственная история, да. Необходимо, в принципе, я не знаю, прям на уровне вот школ, образования вводить такую штуку, как книжные клубы, например, я давно об этом говорю. То есть очень-очень много надо делать. Касательно литературы, понимаете... Дело в том, что литература, она является в определенной степени сейчас чудом и вызовом, потому что люди, которые в наш век не снимают что-то там, а пытаются писать, приезжают на семинары, вот пишут они, в общем-то, о том же, о чем все и писали. Это чудо. Это чудо, потому что это живое, потому что это настоящее, потому что это вызов времени, очень серьезный такой, да, это удар вот по этой цифре. И в то же время, конечно, я думаю, что люди ищут там свободу, потому что литература остается самым свободным из искусств. Ни от чего-то не ограничен. Есть ты, есть бумага, да? Даже так. Касательно того, чего пишут, все о том же на самом деле. Все о том же. Я думаю, что глубины не хватает понимания, потому что люди сейчас все, в принципе, по верхам. И когда мы говорим, там, вот, давайте сейчас там патриотическую писать, там, а вот сейчас лейтенантская проза, ну, все это надо прочувствовать, больше пережить, и надо жить этим. Хотя, еще раз говорю, очень разная есть литература. Есть, например, какие-нибудь там зарисовки из такого, я не знаю, ну, не деревенская это, конечно, проза, но она такая какая-то глубинная, вот как, например, я совершенно такие имена говорю, там неизвестные никому, наверное, Пиценко, есть Юра Луненко, молодой, который пишет очень такую любопытную, магическую в чем-то прозу, скрещенную с реализмом. Есть, например, вот дали премию «Гипертекст», «Светлая память», «Моя Новороссия», да, книга, я считаю, она очень искренняя, она очень сильная книга, без шуток говорю, я редко так когда говорю, сильная книга. Есть прекрасная, появляется поэзия, это 100%. Ну, поэзия всегда быстрее идет. 100% появляется. При этом у нас есть и живые классики. Поэтому литературный процесс идет. Да, может быть, он не имеет такой силы, влияния, как раньше, но это дух времени. Ну, а когда мне говорят, ой, там писатели выродились, а я хочу сказать, а что, с кино у нас все нормально, ребят? У нас что тут, полотна создаются? У нас тут каждый второй Бергман и Сергей Бондарчук? Ну, серьезно. Я вообще считаю, что проблема Маскульта в том, что он утратил слово центричность, литература центричность. Это огромная проблема. Что у нас тут? Альбомы великие пьются. Ой, сейчас тут я записал 27, я не знаю. Ну, не так же это.
0: Ну, то есть ты говоришь об общей просто девальвации культуры, и которой надо работать именно
1: в корне. Я думаю, что восприятие, просто глубина восприятия, это адаптация. Есть такой великий роман совершенно, я вот очень четко скажу в трех предложениях. Великий роман, ну, или повесть Альбера Камю «Посторонний». Угу. «Сегодня умерла мама, а может быть вчера, не знаю». Я когда прочитал в 16 лет эту первую фразу, подумал, ты не знаешь, когда твоя мать умерла? А потом я понял, что это гениальный роман о равнодушии, об адаптации, потому что иначе можно сойти с ума. Мы адаптируемся многие, мы выживаем, и глубина чувства теряется. А искусство — это всегда обнаженная история. Тут нельзя быть, ну, вот полу где-то, фиглярство, да. Вот этого, мне кажется, не хватает, но, говорю, пишут люди, и просто хочется, чтобы слово вновь возвращалось повсюду. Это не так сложно сделать, вот правда, не так сложно. Нужно сделать, потому что Россия, слово, русское слово, это все по-прежнему в основе. И, конечно, создавать систему координат. Говорят, вот давайте образ будущего, давайте идеологию. Вот, ребят, вам Достоевский написал, вот вам Крапивин, который действительно идеалы создавал. И ведь, представляешь, как этим людям сложно было жить с этим идеалом. Я писал, кстати, об этом, когда он ушел из жизни, по-моему, публиковал в прессе, на «Московском комсомольце» у меня выходила колонка. Как сложно этим было людям в 90-е, которые, вот я так думаю, вот, да, вот с этими идеалами высшими, искренне, чистые, да, как вообще сложно жить такому человеку. Но на таких людях вы соль земли, да, как сказано в том писании. То есть вы за счет этого наш мир живет, земля вертится.
0: Спасибо тебе большое за беседу. Надеюсь, что следующий наш перерыв в общении будет не столь длинным. И всегда с удовольствием во время твоих московских визитов я тебя жду в студии. Тогда есть нам о чем с тобой побеседовать. Я желаю тебе и читателей, и подписчиков, например, Платон Беседин можно обнаружить в интернете, там все очень часто обновляется, очень много идет публицистический сетевой, советую. И, конечно, обязательно прочитайте книгу «Как исчезает дым». Она вышла в 2024 году, но, уверяю вас, это не та литература, которая имеет срок давности.
1: А в этом сейчас скоро выйдет, не поверишь, очень коротко, «Бог и свобода. Основы православной культуры». Такое вроде как пособие дополнительное для старшеклассников и их родителей. Вот так бывает.
0: Вот, не успели мы про творческие планы и поговорить. Значит, такое? Будет повод еще
1: будет
0: встретиться.
1: Повод,
0: спасибо
1: повод.
0: Тебе большое за визит.
1: Поклон.
0: Гостем сегодняшней программы был писатель, публицист, член Российского книжного союза, член Союза писателей России, лауреат множества литературных премий Платон Беседин. Ну и напоследок прозвучит, Платон, песня, которую ты попросил поставить.
1: Я ее сразу о ней подумал, вот сразу она пришла мне на ум. Да, вот я подумал, вот «Я остаюсь».
0: Песня «Я остаюсь», Анатолий Крупнов. Вы слушали программу «Полевая почта» Радио России. Ее провел для вас я, Алексей Певчев. Удачи!

0: Радио России. Радио России слушает. Реклама.
1: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 0010.
2: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
0: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле. Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин заявил о появлении в России новых систем вооружений. ВСУ потеряли в зоне СВО немецкий танк «Леопард». Россия обсуждает полную отмену виз с четырьмя странами. И теперь подробнее. Атаки украинских беспилотников на гражданские объекты в России, включая недавний налет на угольную гавань в Санкт-Петербурге, не способны повлиять на исход боевых действий и служат лишь для создания медийного эффекта. Об этом на пленарном заседании ПМЭФ заявил президент России Владимир Путин.
4: Это новые средства ведения вооруженной борьбы. Ничего необычного в этом нет. Это, в принципе, и заранее было известно. Но все стороны, как обычно, начинают готовиться, все, подчеркну, к этому тогда, когда это возникает в реальной жизни, в ходе реальной борьбы. Но они не единственные, эти средства. Значит, результат достигается в совокупности применения сил, средств и, самое главное, мотивации самих вооруженных сил и устойчивости, внутриполитической устойчивости в обществе. Вот использование этих беспилотников, в том числе вот они здесь ударили по угольной гавани здесь, в этот самый, добились, видимо, того, к чему стремились, определенного шума, дыма, когда возгорался уголь. Ну, вот это цель. Она в этом смысле, они чего-то добились? Ну, да, чего-то добились. Является это решающим для достижения цели? Нет, не является.
3: Президент заявил о появлении в России новых систем вооружений и пояснил, что раньше подобные системы Россия испытывала на полигонах.
4: Что касается новых способов и средств ведения вооруженной борьбы, они постоянно появляются, и постоянно международное сообщество пытается реагировать на это. Ну, например, решение о неприменении пехотных мин и так далее. Но, к сожалению, многие страны отходят от этих договоренностей. И мы видим, как снабжаются украинские войска западными государствами, в том числе и этим видом оружия. Что касается

0: Путин также заявил, что боевые действия когда-нибудь закончатся, а санкции против России больше вредят тем, кто их вводит. Президент добавил, что сейчас происходит переоценка, которая многих приводит к мысли о возврате к сотрудничеству с Москвой. Глава государства также отметил, что текущие темпы роста экономики России – это уровни последних лет в еврозоне.
1: Мы, конечно, слышим критику со всех сторон в наш адрес, что у нас там все припало. Да, но мы опустились до того самого уровня, в котором страны еврозоны живут уже все последние годы. И мы ощущаем подъемы.
0: Сегодня состоится закрытие Петербургского международного экономического форума. А Госдума на ближайшем заседании Совета обсудит план законодательного обеспечения исполнения поручений президента Владимира Путина, озвученных им на пленарном заседании ПМЭФ, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что Путин поставил ряд задач, которые Госдуме совместно с правительством предстоит решить в приоритетном порядке. Законодательно закрепить возможность стажировок для получения первичного опыта профессиональной деятельности, отложить дальнейшее снижение порога выручки для перехода с упрощенной системы налогообложения на НДС, а также проработать льготные условия для малых и средних предприятий в производственных сферах. ВСУ потеряли в зоне СВО немецкий танк «Леопард», сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Центра» несли поражение живой силе и техники двух механизированных егерской аэромобильной штурмовой бригады, штурмового полка ВСУ, трех бригад морской пехоты и пяти бригад Нацгвардии в ДНР Днепропетровской области. Потери ВСУ составили свыше 280 военнослужащих. Уничтожены 6 боевых бронированных машин, 10 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии, в том числе 150-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Паладин» производства США. Кроме того, подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Шевченко Харьковской области, говорится в сообщении военного ведомства. Пожар на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе ликвидирован на площади 100 квадратных метров, сообщает Главное управление МЧС по региону. Ранее губернатор Тюменской области Александр Муор сообщал о локализации пожара на нефтеперерабатывающем заводе. Пострадавших нет. Возгорание произошло из-за нарушений технологического процесса, пишет РИА Новости со ссылкой на Муора. Россия обсуждает полную отмену виз с 4 странами, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что этот вопрос обсуждается с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом. Кроме того, с Индией и Вьетнамом идут обсуждения об отмене виз для организованных туристических групп. Чернышенко добавил, что в 2025 году был отменен визовый режим с Китаем, Мьянмой и Оманом, а также Саудовской Аравией и Иорданией. Тем временем Еврокомиссия пообещала ужесточить выдачу виз россиянам. Новую инициативу планируют представить в 2027 году. Поводом стало возмущение некоторых стран Европы тем, что Франция, Италия и Испания по-прежнему принимают российских туристов. Об этом сказал представитель ЕКА по вопросам миграции Маркус Ламмерт. На этом выпуск новостей завершен. Далее новости спорта. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
2: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российская теннисистка Алиса Октябрева обыграла китаянку Сунь Синьчжань в финале юниорского открытого чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 6-2, 6-1 в пользу посеянной под 12-м номером Октябревой. Спортсменки провели на корте 1 час 5 минут. Октябрева впервые в карьере стала победительницей юниорского турнира «Большого шлема». Ранее директор клуба спортсменки «Спарта» Мирослав Малый заявил, что 17-летняя Октябрева летом получит гражданство Чехии. Ну а еще одна россиянка Мира Андреева буквально через 5 минут начнет свое противостояние с полькой Майей Хвалински в финале одиночного разряда женского турнира «Ролан-Гаррос». Россияне Анна Данилова, Доминика Александрова и Никита Скляров стали победителями чемпионата Европы по синхронному плаванию среди юношей и девушек, который проходит в Люксембурге. Александрова и Скляров завоевали золото в произвольной программе смешанных дуэтов, а Данилова стала победительницей в сольной произвольной программе. Российский футбольный союз ожидает, что товарищеский матч между сборными России и Тринидада и Тобаго в Калининграде соберет аншлаг. Об этом заявил РИА Новости директор департамента мероприятий и коммуникации организации Кирилл Терешин. Товарищеский матч между сборными России и Тринидада и Тобаго пройдет в Калининграде 9 июня. Накануне россияне в Волгограде взяли верх над командой Буркина-Фасо со счетом 3-0. Защитник магнитогорского «Металлурга» Алексей Маклюков перешел в петербургский СКА в результате обмена между хоккейными клубами. Об этом сообщает пресс-служба армейцев. В обратном направлении в «Металлург» отправляются вратарь Егор Заврагин и защитник Егор Зеленов. Тем временем, по данным пресс-службы КХЛ, Сочи заключил новые контракты на один сезон с защитниками Кэмероном Ли и Ильей Сушко. На этом о спорте все. До встречи.
3: Погода.
0: В воскресенье 7 июня в Мурманске ожидается 20-22 градуса, кратковременные дожди. В Красноярске 30-32 градуса, без осадков. В Иркутске 18-20 тепла, кратковременные дожди. В Петрозаводске 21-23 градуса, кратковременные дожди. В Вологде и Сыктывкаре 22-24, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге ночью и утром кратковременный дождь, днем 20-22 градуса. В Москве без осадков, ночью 11-13 градусов, днем 25-27. Сейчас в столице плюс 24 градуса.
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
5: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
6: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
3: Радио России. Главное радио страны. Культурный вес.
7: Появилась вот эта тенденция, атлетическая гимнастика, культуризм. В далеком 62-м году были открыты первые спортивные залы в Лужниках. Вася Ливанов поднимал штанги. Там много было интеллигентных людей, художников, очень много артистов, потому что движение было очень сильное.
3: Заслуженный артист России Игорь Петрухин в программе «Три измерения». В воскресенье в 15:35 по Москве, в 14:35 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Микрофона Анна Цедрик. Здравствуйте.
9: Передо мной лежат гусли. Начал там с каких-нибудь подборов мелодий.
8: Актеры, писатели, музыканты и мастера прикладного искусства.
10: Основное действие происходит в самом красивом кино на свете, а именно у нас в голове, в наших собственных фантазиях.
8: Увлеченные люди о своем любимом деле. В программе «Культпоход» на Радио России Мурманск.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.
11: Театр у микрофона. Из собрания Гостелерадиофонда.
12: Дорогие друзья, добрый вечер. Вспоминаем Пушкина. Сегодня у нас в гостях, извините за невольный каламбур, каменный гость. Одна из маленьких трагедий, написанных Александром Сергеевичем осенью 1830 года. Ну, помните, да, Болтинская осень. 4 сюжета из европейской жизни, кстати. Франция, Австрия, Испания, Англия. В истории мировой литературы, как мы знаем, существуют так называемые персонажи на все времена. Дон Кихот, Золушка, Фауст, Мефистофель, Плут-кот в сапогах и, наконец, Дон Жуан. ну, это на французский манер, или как его зовут в Италии, Дон Джованни, и Дон Хуан в Испании. Пушкин же назвал его по-своему Дон Гуан. Ну, скорее всего, тогда именно так произносили имя этого персонажа. И тут я хочу сослаться на статью кандидата психологических наук, психолога Анны Денисовой. Статья называется «Каменный гость. Честь, месть и любовь». Дон Хуан существовал, на самом деле его звали Дон Хуан Тенорио, и жил он в XIV веке. Его распутное поведение наводило ужас на всю Севилью и долго оставалось безнаказанным. Короче, это был насильник и негодяй, ну, как бы олицетворение порока. Но начиная с XVII века образ Дон Жуана становится, как говорится, объектом произведения искусства. Мы знаем даже оперу Моцарта «Дон Жуан» или «Наказанный развратник». О Дон Жуане писали Мольер, Гофман, Байрон, Пушкин, Мериме, Алексей Константинович Толстой, Гумилев. Но это не полный список авторов, которые обличали порок в лице Дон Жуана. Но при этом образ этого персонажа невольно бросал конкретными деталями, которые делали его более человечным, что ли, даже в чем-то привлекательным. Но никто, кроме Пушкина, не сделал его поэтом. В этой пьесе «Каменный гость» Лаура поет песню на слова Дона Гуана. И автор статьи приводит мнение Анны Ахматовой. Эта смесь холодной жестокости с детской беспечностью производит потрясающее впечатление. Именно поэтому пушкинский Гуан, несмотря на свое изящество, свои светские манеры, это страшнее своих предшественников. А сейчас вы услышите архивную запись, радиоспектакль по трагедии Александра Сергеевича Пушкина «Каменный гость» в исполнении актеров Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в роли Дона Гуана Рубен Николаевич Симонов.
13: Сцена первая. Кладбище близ Мадрида.

0: дождемся ночи здесь. Ах, наконец, достигли мы ворот Мадрида. Скоро я плечу по улицам знакомым, усы плащом закрыв, а брови шляпой. Как думаешь, узнать меня нельзя?
1: Да, Дон Гуана мудрено признать. Таких, как он, такая бездна.
0: Шутишь? Да кто ж меня узнает?
1: Первый сторож. Гитана или пьяный музыкант. Или свой же брат, нахальный кавалер, со шпагой под мышкой и в плаще.
0: Что за беда, хоть и узнают? Только б не встретился мне сам король. А впрочем, я никого в Мадриде не боюсь.
1: А завтра же до короля дойдет, что Дон Гуан из ссылки самовольно в Мадрид явился. Что тогда, скажите, он с вами сделает?
0: Пошлет назад. Уж верно, головы мне не отрубит. Ведь я не государственный преступник. Меня он удалил, меня ж любя, чтобы меня оставила в покое семья убитого.
1: Ну, то-то же. Сидели б вы себе спокойно там.
0: Слуга покорный. Я едва-едва не умер там со скуки. Что за люди? Что за земля? А небо? Точный дым? А женщины? Да я не променяю, вот видишь ли, мой глупый Лепарелло, последней в Андалузии крестьянки, на первых тамошних красавиц. Право. Они сначала нравились мне глазами синими, да белизною, да скромностью, а пуще новизною. Да, слава богу, скоро догадался. Увидел я, что с ними грех и знаться. В них жизни нет, все куклы восковые, а наши... Но послушай, это место знакомо нам. Узнал ли ты его?
1: Как не узнать? Антониев монастырь мне памятен. Езжали вы сюда... А лошадей держал я в этой роще. Проклятая, признаться, должность. Вы приятнее здесь время проводили, чем я, поверьте.
0: Бедная Инеза. Ее уж нет. Как я любил ее.
1: Инеза. Черноглазую. О, помню. 3 месяца ухаживали вы за ней. Насилу-то помог лукавый.
0: В июле ночью. Странную приятность я находил в ее печальном взоре и помертвелых губах. Это странно. Ты, кажется, ее не находил красавицей, и точно мало было в ней истинно прекрасного. Глаза, одни глаза, да взгляд. Такого взгляда уж никогда я не встречал. А голос у ней был тих, и слаб, как у больной. Муж у нее был негодяй суровый. Узнал я поздно. Бедная Инеза.
1: Что ж, вслед за ней другие были.
0: Правда.
1: А живы будем, будут и другие.
0: И то?
1: Теперь, которую в Мадриде отыскивать мы будем.
0: О, Лауву! Я прямо к ней бегу являться.
1: Дело?
0: К ней, прямо в дверь. А если кто-нибудь, уж у нее прошу в окно прыгнуть.
1: Конечно. Ну, развеселились мы. Недолго нас покойницы тревожат. Кто к нам идет?
2: Сейчас она приедет сюда. Кто здесь? Не люди ли Доны Анны?
1: Нет, сами по себе мы, господа. Мы здесь гуляем.
0: А кого вы ждете?
2: Сейчас должна приехать Дона Анна на мужнину гробницу.
0: Дона Анна? Де Сольва? Как супруга командора, убитого, не помню кем.
2: Развратным, бессовестным, безбожным Дон Гуаном.
1: Ого, вот как. Молва о Дон Гуане и в мирный монастырь проникла даже. Отшельники хвалы ему поют.
2: Он вам знаком, быть может?
1: Нам? Немало. А где-то он теперь?
2: Его здесь нет. Он в ссылке, далеко.
1: И слава богу, чем далее, тем лучше. Всех бы их, развратников, в один мешок, да в море.
0: Что? Что ты врешь?
1: Молчите, я нарочно.
0: Так здесь... Похоронили командора?
2: Здесь, памятник жена ему воздвигла и приезжает каждый день сюда за упокой души его молиться и плакать.
3: Что за странная вдова? И не дурна?
2: Мы красотою женской отшельники прельщаться не должны, но лгать грешно. Не может и угодник в ее красе чудесной не сознаться.
3: Недаром же покойник был ревнив. Он Дону Анну взаперти держал. Никто из нас не видывал ее. Я с ней бы хотел поговорить.
2: О, Дона Анна никогда с мужчиной не говорит.
3: А с вами, мой отец?
2: Со мной иное дело. Я монах. Да вот она.
4: Отец мой, отоприте.
2: Сейчас, сеньора, я вас ожидал.
5: Что? Какова? Ее совсем не видно под этим вдовьим черным покрывалом. Чуть узенькую пятку я заметил.
1: Довольно с вас. У вас воображение в минуту дорисует остальное. Она у вас проворнее живописца. Вам все равно, с чего бы не начать. С бровей ли, с ног ли.
5: Слушай, Лапарелло, я с нею познакомлюсь.
1: Вот еще. Куда как нужно. Мужа повалил, да хочет поглядеть на вдовьи слезы. Бессовестный.
3: Однако уж и смерклась. Пока луна над нами не взошла, и в светлый сумрак тьмы не обратила. Взойдем, Мадрид.
1: Испанский грант, как вор, ждет ночи и луны боится. Боже, проклятое житье! Да долго ли будет мне с ним возиться? Право, сил уж нет!

0: Клянусь тебе, Лаура, никогда с таким-то совершенством не играл. Как роль свою ты верно поняла.
1: Как развела ее. С какой силой, каким искусством.
2: Да, мне удавалось сегодня каждое движение, слово. Я вольно предавалась вдохновению. Слова лились, как будто их рождала не память рабская, но сердце.
0: Правда. Да и теперь глаза твои блестят, и щеки разгорелись. Не проходит в тебе восторг. Лаура, не давай остыть ему бесплодно. Спой, Лаура, спой что-нибудь.
2: Подайте мне гитару.

0: О, браво!
1: Браво! Чудно!
0: Бесподобно! Благодарим, волшебница! Ты сердце чаруешь нам! Из наслаждений жизни одной любви музыка уступает, но и любовь — мелодия. Взгляни, сам Карлос тронут, твой угрюмый гость.
2: Какие звуки, сколько в них души. А чьи слова, Лаура?
3: Дон Гуана.
4: Что? Дон Гуан?
3: Их сочинил когда-то мой верный друг, мой ветреный любовник.
4: Твой Дон Гуан безбожник и мерзавец. А ты дура.
3: Ты с ума сошел? Да я сейчас велю тебя зарезать моим слугам, хоть ты испанский грант.
4: Зови же их.
0: Лаура, перестань. Дон Карлос, не сердись, она забыла.
3: Что? Что Гуан на поединке честно убил его родного брата? Правда, жаль, что не его.
4: Я глуп, что сердился.
3: Ага, сам сознаешься, что ты глуп. Так помиримся?
4: Виноват, Лаура. Прости меня. Но знаешь, не могу я слышать это имя равнодушно.
3: А виноват ли я, что поминутно мне на язык приходит это имя?
0: Ну, в знак, что ты совсем уж не сердита. Лаура, спой еще.
3: Да, на прощанье. Пора уж ночь. Но что же я спою? А, слушайте.

0: Прелестно. Бесподобно.
1: Прощайте ж, господа.
2: Прощай, Лаура.
1: Ты, бешеный, останься у меня. Ты мне понравился. Ты Дон Гуана напомнил мне, как выбронил меня и стиснул зубы скрежетом.
3: Счастливец. Так ты его любила? Очень?
1: Очень.
3: И любишь и теперь?
1: В сию минуту? Нет, не люблю. Мне двух любить нельзя. Теперь люблю тебя.
3: Скажи, Лаура, который год тебе?
1: 18 лет.
3: Ты молода. И будешь молода еще лет 5 или 6. Вокруг тебя еще лет 6 они толпиться будут. Тебя ласкать, лелеять и дарить. И серенадами ночными тешить. И за тебя друг друга убивать на перекрестках ночью. Но когда пора пройдет, когда твои глаза впадут, и веки, сморщась, почернеют, и седина в косе твоей мелькнет, и будут называть тебя старухой, тогда что скажешь ты?
1: Тогда? Зачем об этом думать? Что за разговор? Или у тебя всегда такие мысли? Приди, открой балкон. Как небо тихо, недвижим теплый воздух, ночь лимоном и лавром пахнет. Яркая луна блестит на синеве густой и темной, и сторожа кричат протяжно, ясно. А далеко на севере, в Париже, быть может, небо тучами покрыто, холодный дождь идет и ветер дует. А нам какое дело? Слушай, Карлос, я требую, чтоб улыбнулся ты. Ну, то-то ж.
3: Милый демон.
4: Ей, Лаура!
1: Кто там? Чей это голос?
4: Отопри!
1: Уже ли? Боже!
4: Здравствуй!
1: Дон Гуан!
3: Как? Дон Гуан?
4: Лаура, милый друг!
5: Кто у тебя, моя Лаура? Я, Дон Карлос.
4: Вот нечаянная встреча. Я завтра весь к твоим услугам.
5: Нет, теперь, сейчас.
1: Дон Карлос, перестаньте. Вы не на улице, вы у меня. Извольте выйти вон.
5: Я жду. Ну что ж, ведь ты при шпаге.
4: Если тебе не терпится, изволь.

0: Давай, Лаура, кончено.
1: Что там?
2: Убит? Прекрасно. В комнате моей. Что делать мне теперь, повеса, дьявол? Куда я выброшу его?
0: Быть может, он жив еще?
2: Да, жив. Гляди, проклятый, ты прямо в сердце ткнул, небось, не мимо. И кровь не идет из треугольной ранки, а уж не дышит, каково.
0: Что делать? Он сам того хотел.
2: Эх, Дон Гуан, досадно, право.
3: Вечные проказы, а все не виноват.
2: Откуда ты? Давно ли здесь?
0: Я только что приехал. И то тихонько, я ведь не прощен.
2: И вспомнил тотчас о своей Лауре. Что хорошо, то хорошо. Да полно, не верю я. Ты мимо шел случайно и дом увидел?
0: Нет, моя Лаура. Спроси у Лепарелла. Я стою за городом в проклятой Венте. Я Лауры пришел искать в Мадриде.
2: Друг ты мой. Постой, при мертвом. Что нам делать с ним?
0: Оставь его перед рассветом рано. Я вынесу его под япончою и положу на перекрестке.
2: Только смотри, чтоб не увидели тебя. Как хорошо ты сделал, что явился одной минутой позже. У меня твои друзья здесь ужинали. Только что вышли вон. Когда б ты их застал?
0: Лаура, и давно его ты любишь?
2: Кого? Ты, видно, бредишь.
0: А признайся, а сколько раз ты изменяла мне в моем отсутствии?
2: А ты, повес?
0: Скажи. Нет, после переговорим.

0: Все к лучшему. Нечаянно убив Дон Карлоса, отшельником смиренным я скрылся здесь и вижу каждый день мою прелестную вдову. И ею мне кажется замечен. До сих пор чинились мы друг с другом, но сегодня впущусь в разговоры с ней. Пора. С чего начну? Осмелюсь или нет? Сеньора, ба, что в голову придет, то и скажу без предуготовления импровизатором любовной песни. Пора б уж ей приехать. Без нее, я думаю, скучает командор. Каким он здесь представлен исполином, какие плечи, что за Геркулес. А сам покойник мал был и щедушен. Здесь, став на цыпочки, не мог бы руку до своего носа дотянуть. Когда за Искурьялом мы сошлись, наткнулся мне на шпагу он и замер, как на булавке стрекоза. А был он горд и смел, и дух имел суровый.
1: А, вот она.
2: Опять он здесь. Отец мой, я развлекла вас в ваших помышлениях. Простите.
0: Я просить прощения должен у вас, сеньора. Может, я мешаю печали вашей вольно изливаться?
2: Нет, мой отец, печаль моя во мне. При вас мои моленья могут к небу смиренно возноситься. Я прошу и вас свой голос с ними соединить.
0: Мне молиться с вами, Донна Анна, я не достоин участи такой. Я не дерзну порочными устами мольбу святую вашу повторять. Я только издали с благоговением смотрю на вас, когда, склонившись тихо, вы черные волосы на мрамор бледный рассыплете, и мнится мне, что тайно гробницу эту ангел посетил. В смущенном сердце я не обретаю тогда молений. Я дивлюсь безмолвно и думаю, счастлив, чей хладный мрамор согрет ее дыханием небесным и окроплен любви ее слезами.
2: Какие речи странные.
0: Сеньора!
2: Мне? Вы забыли?
0: Что? Что недостойный отшельник я, что грешный голос мой не должен здесь так громко раздаваться?
2: Мне показалось, я не поняла.
0: Ах, вижу я, вы все узнали.
2: Что я узнала?
0: Так, я не монах, у ваших ног прощения умоляю.
2: О, Боже, встаньте, встаньте. Кто же вы?
0: Несчастный, жертва страсти безнадежной.
2: О, Боже мой, и здесь, при этом гробе, подите прочь.
0: Минуту, Донна Анна, одну минуту.
2: Если кто взойдет.
0: Решетка заперта, одну минуту.
2: Ну, что, чего вы требуете?
0: Смерть. О, пусть умру сейчас у ваших ног. Пусть бедный прах мой здесь же покоронит. Не подле праха милого для вас, не тут, не близко, дали где-нибудь, там у дверей, у самого порога, чтоб камня моего могли коснуться вы легкой ногой или одеждой, когда сюда, на этот гордый гроб, пойдете кудри наклонять и плакать.
2: Вы не в своем уме.
0: Или желать кончины, Донна Анна, знак безумства? Когда б я был безумец, я б хотел в живых остаться. Я б имел надежду любовью нежной тронуть ваше сердце. Когда б я был безумец, я бы ночи стал провождать у вашего балкона, тревожа серенадами ваш сон. Не стал бы я скрываться, я напротив, старался быть везде б замечен вами. Когда б я был безумец, я б не стал страдать в безмолвии.
2: И так-то вы молчите?
0: Случай, Донна Анна, случай! Увлек меня, не то вы б никогда моей печальной тайны не узнали.
2: И любите Давно уж вы меня...
1: Давно или недавно, сам не знаю. Но с той поры лишь только знаю цену мгновенной жизни. Только с той поры и понял я, что значит слово «счастье».
2: Пойдите прочь, вы человек опасный.
1: Опасный чем?
2: Я слушать вас боюсь.
1: Я замолчу. Лишь не гоните прочь того, кому ваш вид одна отрада. Я не питаю дерзостных надежд, я ничего не требую, но видеть вас должен я, когда уже на жизнь осужден.
2: Пойдите, здесь не место таким речам, таким безумствам. Завтра ко мне придите. Если вы клянетесь хранить ко мне такое уж уважение, я вас приму, но вечером, позднее. Я никого не вижу с той поры, как овдовела.
1: Ангел Донна Анна, утешь вас Бог, как сами вы сегодня утешили несчастного страдальца.
2: Пойдите ж прочь.
1: Еще одну минуту.
2: Нет, видно, мне уйти. К тому ж моленье мне в ум не идет. Вы развлекли меня речами светскими. От них уж ухо мое давно, давно отвыкло. Завтра я вас приму.
1: Еще не смею верить, не смею счастью моему предаться. Я завтра вас увижу, и не здесь, и не украдкой.
2: Да, завтра, завтра. Как вас зовут?
1: Диего де Кальвадо.
2: Прощайте, Дон Диего.
1: Лепарелло!
3: Что вам угодно?
1: Милый Лепарелло! Я счастлив, завтра вечером поздней. Мой Лепарелло, завтра приготовь. Я счастлив, как ребенок.
3: С Донной Анной вы говорили. Может быть, она сказала вам два ласкового слова? Или ее благословили вы?
1: Нет, Лепарелло, нет, она свидание. Свидание мне назначила.
3: Неужто? О, вдовы, все вы таковы.
1: Я счастлив, я пить готов. Я рад весь мир обнять.
3: А командор... Что скажет он об этом?
1: Ты думаешь, он станет ревновать? Уж верно, нет. Он человек разумный. И верно присмирел с тех пор, как умер.
3: Нет. Посмотрите на его статую.
1: Что ж?
3: Кажется, на вас она глядит и сердится.
1: Ступай же, Лепарелло. Проси ее пожаловать ко мне. Нет, не ко мне, а к Донне Анне завтра.
3: Статую в гости звать? Зачем?
1: Уж верно, не для того, чтобы с нею говорить. Проси статую завтра к Донне Анне прийти попозже вечером и стать у двери на часах.
3: Охота вам шутить и с кем?
1: Ступай же!
3: Но...
1: Ступай!
4: Преславная, прекрасная статуя! Мой барин Дон Гуан покорно просит пожаловать...
3: Ей-богу, не могу, мне страшно.
1: Трус, вот я тебя!
3: Позвольте.
4: Мой барин Дон Гуан вас просит завтра прийти попозже в дом супруги вашей и стать у двери.
1: Что сделал с тобой?
5: Статуя.
4: Ай!
1: Ты кланяешься?
5: Нет, не я. Она.
1: Какой ты вздор несешь?
5: Пойдите сами.
1: Ну, смотришь, бездельник. Я, командор, прошу тебя прийти к твоей вдове, где завтра буду я, и стать на стороже в дверях. Что? Будешь?
5: О, Боже!
3: Что? Я говорил?
1: Уйдем!

0: Я приняла вас, Дон Диего, только боюсь, моя печальная беседа скучна вам будет. Бедная вдова, все помню я свою потерю. Слезы с улыбкой мешаю, как апрель. Что ж вы молчите?
1: Наслаждаюсь молча, глубоко, мыслью быть наедине с прелестной Донной Анной. Здесь, не там, не при гробнице мертвого счастливца. И вижу вас уже не на коленах пред мраморным супругом.
0: Дон Диего, так вы ревнивы. Муж мой и в гробе вас мучит.
1: Я не должен ревновать. Он вами выбран был.
0: Нет. Мать моя велела мне дать руку Дон Альвару. Мы были бедны, Дон Альвар богат.
1: Счастливец. Он сокровища пустые принес к ногам богини. Вот за что вкусил он райское блаженство. Если б я прежде вас узнал, с каким восторгом мой сан, мои богатства, все бы отдал, все за единый благосклонный взгляд. Я был бы раб священной вашей воли. Все ваши прихоти я бы изучал, чтоб их предупреждать, чтоб ваша жизнь была одним волшебством беспрерывным. Увы, судьба судила мне иное.
0: Диего, перестаньте. Я грешу вас, слушай. Мне вас любить нельзя. Вдова должна и гробу быть верна. Когда бы знали вы, как Дон Альвар меня любил. О, Дон Альвар уж верно не принял бы к себе влюбленной дамы. Когда бы он овдовел, он был бы верен супружеской любви.
1: Не мучьте сердце мне, Дона Анна, вечным поминанием супруга. Полно вам меня казнить. Хоть казнь я заслужил, быть может.
0: Чем же? Вы узами не связаны святыми, ни с кем, не правда ли? Полюбив меня, вы предо мной и перед небом правы?
1: Пред вами, Боже!
0: Разве вы виновны передо мной? Скажите, в чем же?
1: Нет! Нет, никогда!
0: Диего, что такое? Вы предо мной не правы? В чем, скажите?
1: Нет, ни за что.
0: Диего, это странно. Я вас прошу, я требую.
1: Нет, нет.
0: А, так-то вы моей послушной воле. А что сейчас вы говорили мне, что вы рабом моим желали быть? Я рассержусь, Диего. Отвечайте, в чем предо мной виновны вы?
1: Не смею. Вы... Ненавидеть станете меня.
0: Нет, нет, я вас заранее прощаю, но знать желаю.
1: Не желайте знать ужасную убийственную тайну.
0: Ужасную? Вы мучите меня. Я страх как любопытно. Что такое? И как меня могли вас оскорбить? Я вас не знала, у меня врагов и нет, и не было. Убийца мужа один и есть.
1: Идет к развязке дело. Скажите мне, несчастный Дон Гуан вам не знаком?
0: Нет, отроду его я не видала.
1: Вы в душе к нему питаете вражду?
0: По долгу чести, но вы отвлечь стараетесь меня от моего вопроса, Дон Диего. Я требую...
1: Что, если б Дон Гуана вы встретили?
0: Тогда бы я злодею кинжал вонзила в сердце.
1: Дон Анна, где твой кинжал? Вот грудь моя!
0: Диего, что вы?
1: Я не Диего, я Гуан!
0: О, Боже! Нет, не может быть! Не верю!
1: Я Дон Гуан!
0: Неправда!
1: Я убил супруга твоего и не жалею о том, и нет раскаяния во мне!
0: Что слышу я? Нет, нет, не может быть!
1: Я Дон Гуан, и я тебя люблю!
0: Где я? Где я? Мне дурно, дурно.
1: Небо, Что с нею? Что с тобою, Дона Анна? Встань, встань, проснись, опомнись, твой Диего, твой раб у ног твоих.
0: Оставь меня! О, ты мне враг! Ты отнял у меня все, что я в жизни.
1: Милое создание, я всем готов удар мой искупить. У ног твоих ждут только приказания. Вели умру, вели дышать я буду. Лишь для тебя.
0: Так это Дон Гуан.
1: Не правда ли? Он был описан вам злодеем, извергом. О, Донна Анна, молва, быть может, не совсем неправа. На совести усталый много зла, быть может, тяготеет. Так разврата я долго был покорный ученик. Но с той поры, как вас увидел я, мне кажется, я весь переродился. Вас полюбя, люблю я добродетель. И в первый раз смиренно перед ней дрожащее колено преклоняю.
0: О, Дон Гуан, красноречив, я знаю, слыхала я, он хитрый искуситель. Вы, говорят, безбожный развратитель, вы сущий демон. Сколько бедных женщин вы погубили!
1: Ни одной до ныне из них я не любил.
0: И я поверю, чтоб Дон Гуан влюбился в первый раз, чтоб не искал во мне он жертвы новой.
1: Когда б я вас обманывать хотел, признался ли я, сказал ли я то имя, которого не можете вы слышать? Где ж видно тут обдуманность коварства?
0: Кто знает вас? Но как могли прийти сюда вы? Здесь узнать могли бы вас, и ваша смерть была бы неизбежна.
1: Что значит смерть? За сладкий миг свидания безропотно отдам я жизнь.
0: Но как же отсюда выйти вам, неосторожный?
1: И вы о жизни бедного Гуана заботитесь, так ненависти нет. В душе твоей небесной, Дона Анна.
0: Ах, если б вас могла я ненавидеть. Однако ж, надо бы нарастаться нам.
1: Когда ж опять увидимся?
0: Не знаю, когда-нибудь.
1: А завтра?
0: Где же?
1: Здесь.
0: О, Дон Гуан, как сердцем я слаба.
1: Залог прощения, мирный поцелуй.
0: Пора поди.
1: Один холодный, мирный.
0: Какой-то неотвязчивый. На, вот он. Что там за стук? Воскройся, Дон Гуан!
1: Прощай же. До свидания, друг мой милый.
0: Что с тобою?

0: О, Боже! Дона Анна!
1: Брось ее! Все кончено! Дрожишь ты, Дон Гуан?
0: Я? Нет! Я звал тебя и рад, что вижу!
1: Дай руку!
0: Вот она! О, тяжело пожатие каменной его десницы! Оставь меня! Пусти, пусти мне руку! Я гибну! Кончено! О, Донна Анна!

0: И мы слушали радиоспектакль по одной из маленьких трагедий Александра Сергеевича Пушкина «Каменный гость» в исполнении актеров Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Действующие лица исполнители: Дон Гуан, Рубен Симонов, Лепарелла, Николай Плотников, Донна Анна, Елена Коровина, гость Лауры, Владимир Осенев, Лаура, Елена Измайлова, Дон Карлос, Михаил Астангов. В остальных ролях Николай Бубнов, Виктор Кольцов, Михаил Зилов, Надир Малишевский. Постановка Рубена Симонова. Спектакль записан в 1949 году, а эту передачу подготовили к эфиру режиссер Лада Широкая и редактор Александр Кокис.
1: Радио России. Радио России слушает. Реклама.
2: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет: с целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс, и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
3: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
4: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
5: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
1: Реклама. Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске: атака украинских беспилотников по угольной гавани в Санкт-Петербурге ничего не решила, заявил Владимир Путин. На ПМЭФ заключили более 1000 соглашений на общую сумму свыше 6,5 триллионов рублей. Средства ПВО за сутки сбили 911 беспилотников ВСУ. И теперь подробнее. Атака украинских беспилотников по угольной гавани в Санкт-Петербурге привела лишь к шуму и дыму, но ничего не решила, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. По словам президента, эти новые вооружения поставляют на Украину западные страны, в то время как Россия имеет свои компетенции для обеспечения армии средствами беспилотной борьбы.
7: Это новые средства ведения вооруженной борьбы. Ну, ничего необычного в этом нет. Это, в принципе, и заранее это было известно. Но все стороны, как обычно, начинают готовиться, все, подчеркну, к этому тогда, когда это возникает в реальной жизни, в ходе реальной борьбы. Но они не единственные, эти средства. Значит, результат достигается в совокупности применения сил, средств и, самое главное, мотивации самих вооруженных сил и устойчивости, внутриполитической устойчивости в обществе. Вот использование этих беспилотников, в том числе вот они здесь ударили по угольной гавани здесь, добились, видимо, того, к чему стремились, определенного шума, дыма, когда возгорался уголь. Ну, вот это цель. Она в этом смысле, они чего-то добились? Ну, да, чего-то добились. Является это решающим для достижения цели? Нет, не является. Нужно внутреннее укрепление внутреннего единства общества, собственная база для развития современных вооружений, техники, собственная научная база, ресурсная база. У России это все есть. Мы этим занимаемся и будем заниматься дальше. Чем быстрее те, кто с нами борется, это осознают, тем будет лучше для них самих.
6: Путин отреагировал на комментарии Зеленского по поводу возраста президента России, о чем тот написал накануне в открытом письме. По словам Владимира Путина, есть руководители и постарше, да и в целом главным является не возраст, а дееспособность, считает российский лидер. Президент обратил внимание на необходимость проведения президентских выборов на Украине.
7: Он упомянул там автор письма о моем возрасте. Значит, ну что можно сказать? А, конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели,

0: у власти на выборных должностях. Это важный вопрос, конечно. Но на выборы надо идти. Не бояться идти на выборы и действовать всегда в рамках основного закона. Потому что если удерживать власть вне рамок Конституции, это называется узурпация власти, это уголовное преступление. Поэтому не надо бояться, надо идти на выборы. Я всем бы посоветовал. Тем более, что на Украине говорили о том, что выборы предстоят скоро, и чего-то замолкли. Непонятно почему.
1: Накануне на сайте Зеленского появилось открытое письмо к российскому президенту. В нем предлагается начать прямой двусторонний диалог и встретиться не на нейтральной территории. Как ответил на выступлении в Петербурге Владимир Путин, встреча возможна только после достижения договоренностей. Добавлю, Госдума на ближайшем заседании Совета обсудит план законодательного обеспечения исполнения поручений президента Владимира Путина, озвученных им на пленарном заседании ПМЭФ, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что Путин поставил ряд задач Госдуме. Совместно с правительством России предстоит решить в приоритетном порядке. Более 1000 соглашений на общую сумму свыше 6,5 триллионов рублей заключили на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков сообщил. По его словам, в мероприятии приняли участие представители из 142 стран мира. Форум также показал, что западные инвесторы проявляют осторожный интерес для возвращения в Россию, сказал Кобяков. Петербургский международный экономический форум в этом году принес Санкт-Петербургу более 70 соглашений, сообщает пресс-служба администрации города. Новый ПМЭФ стал для города одним из самых результативных, отметил губернатор Александр Беглов. Средства ПВО за сутки сбили 911 беспилотников ВСУ. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны России. Также перехвачены и уничтожены 13 управляемых авиабомб и 4 снаряда РСЗО «Хаймарс». Группировка войск «Восток» за сутки продвинулась в глубину украинской обороны, нанесла удары по ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Противнику нанесено поражение в районах населенных пунктов Гавриловка, Покровская, Днепропетровской области, Самойловка, Зеленая, Неженка, Червоный Яр, Омельник в Запорожской области. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки более 1250 военнослужащих. Песок на пляжах Анапы сейчас чище, чем на Лазурном берегу Франции, заявил в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову на ПМЭФ вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он напомнил, что по поручению президента в стране реализуется проект по созданию новых морских курортов «Пять морей» и «Озеро Байкал». Они дополнительно обеспечат 10 миллионов поездок в год. При этом курорты создаются круглогодичные. Там либо подогреваемые, либо крытые бассейны, сообщил зампред правительства.
2: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В Париже в эти минуты проходит финал в одиночном женском разряде турнира «Большого шлема» Ролан-Гаррос. Мира Андреева встречается с представительницей Польши Майей Хвалинской. Идет первый сет, и россиянка ведет со счетом 5-3. Еще одна представительница нашей страны Алиса Октябрева обыграла китаянку Сунь Синьчжань в финале юниорского открытого чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 6-2, 6-1 в пользу посетителей. Под 12-м номером Октябрёвой спортсменки провели на корте 1 час 5 минут. Октябрёва впервые в карьере стала победительницей юниорского турнира «Большого шлема». Правда, есть и не очень приятные новости. Скорее всего, спортсменка летом получит гражданство Чехии и будет выступать далее за эту страну. Россияне Анна Данилова, Доминика Александрова и Никита Скляров стали победителями чемпионата Европы по синхронному плаванию среди юношей и девушек, который проходит в Люксембурге. Александрова и Скляров завоевали золото в произвольной программе смешанных дуэтов. Данилова стала победительницей в сольной произвольной программе. Нападающий Александр Волков из ярославского «Локомотива», который находится в статусе ограниченно свободного агента, принял контрактное предложение нижегородского «Торпедо». Об этом сообщает пресс-служба континентальной хоккейной лиги. Если в течение 7 дней «Локомотив» не повторит это предложение, Волков станет игроком «Торпедо».

0: Российский шахматист Жамсаран Цыдыпов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Азии, который прошел в Улан-Баторе. Он набрал 7 очков из 9 возможных. Аналогичное количество баллов заработал другой россиянин Сава Витохин, который расположился на 4-й строчке в турнирной таблице. На этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бретина.
1: Погода.
2: В воскресенье 7 июня в Вологде и Сыктывкаре ожидается 22-24 градуса, кратковременные дожди. В Великом Новгороде от 20 до 22 градусов, кратковременные дожди. В Калининграде 23-25 градусов тепла, кратковременные дожди. В Перми плюс 17, плюс 19, небольшие дожди. В Кирове без осадков 23-25 градусов. В Санкт-Петербурге ночью и утром кратковременный дождь. Температура днем 20-22 градуса. Без осадков. Ночью 11-13 градусов, днем 25-27. Сейчас в столице плюс 24 градуса.

0: 14 июня в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с Абисалом Гергиевым. В исполнении молодого пианиста, победителя множества международных конкурсов, прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Густава Малера, Фредерика Шопена и Александра Скрябина. Завершит программу сюита из оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского. 6+.
1: 8 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Впервые на сцене зала «Зарядье» Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии. В программе сочинения Сергея Рахманинова. Вторая симфония и первый концерт для фортепиано с оркестром. Солист Николай Луганский. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
2: 11, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
3: Тайная служба против капризов и вседозволенности. Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
4: Нас не надо перевоспитывать. Наших родителей надо.
5: Приключения All Inclusive.
6: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
7: Мы не готовы!
8: А это не считается издевательством над родителями?
5: Нет. Главная комедия страны. «Холоп 3».
9: Что за цирк-то?
5: В кино. С 11 июня. Категория 12+.
10: Радио России. Музыка.

0: Дорогая передача.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии «Радио России» Диана Гурцкая. Сегодня гость дорогой передачи – моя подруга, народная артистка России Анита Цой. Анита, привет, родная! Привет!
2: Как Всем привет, дорогие друзья! Дианочка, я тоже очень рада тебя видеть. Давно не виделись.
1: Ты уже несколько раз становилась героиней нашей программы. Я очень рада, что ты вновь нашла время прийти к нам. По традиции, давайте послушаем досье.
0: Сегодня в главной роли
3: Анита Цой, певица, народная артистка России до замужества Анна Ким. В начале прошлого века ее предки эмигрировали из Кореи. Мама родом из Ташкента, Аня родилась в Москве и окончила музыкальную школу по классу скрипки и фортепиано, а также эстрадный факультет Российской академии театрального искусства и юридический факультет МГУ. В 19 лет вышла замуж за Сергея Цоя, пресс-секретаря Юрия Лужкова. Однако музыкальную карьеру строила сама. Сама заработала деньги на первый альбом, торгуя на рынке в Лужниках. Сама подписала первый контракт, правда, потом кабальные условия этого договора пришлось поменять. Тут уже вмешался муж. В 1997-м получила первую премию «Овация», став самым громким открытием года. Документальный фильм про нее «Уроки Аниты Цой» снял Юрий Грымов. Слова и музыку к большинству своих песен Анита пишет сама, играет на клавишных, скрипке, флейте и гитаре. За время творческой деятельности артистка несколько раз меняла сценический образ и музыкальный стиль. В 2001 году Цой организовала благотворительный фонд «Анита», который помог тысячам детей с врожденной инвалидностью. Параллельно с творчеством артистка занимается бизнесом, выпускает продукцию под собственным брендом «Цойкины рецепты», развивает образовательную деятельность, возглавляет кафедру креативных индустрий в Международной академии. Дискография певицы насчитывает 7 студийных альбомов, а также множество синглов и сборников. У Аниты и Сергея есть сын Сергей или Чхе Чан Сок, в переводе на русский «большой и умный».
0: Дорогая передача. О публичном и личном. О ненастье и счастье. Всерьез и не очень. Откровенный разговор.
1: С какой песни, родная, мы начнем нашу программу сегодня?
2: Ты знаешь, здесь сейчас в студии царит особая атмосфера, потому что здесь восточные люди. Понимаешь? И я хочу предложить всем дружно отправиться вместе с нами на восток.
4: Держи меня.

0: Я Диана Гурцкая, вместе с нами Анита Цой на волнах Радио России, дорогая передача. И мы только что побывали на Востоке, друзья. Но, как обычно, возвращаемся домой, и нам здесь классно. В этом году ты отметила несколько сразу юбилеев. Тебе исполнилось, ну, сказать, не сказать?
1: Секрета никакого нет. Я даже с гордостью говорю, потому что, знаешь, Диан, меня... Долгое время и семья моя, и родные, и друзья не воспринимали взрослым человеком. Всегда видели во мне какого-то ребенка, шаловливого, хулиганистого, вечно впадающего в романтические какие-то приключения, тянущиеся к каким-то интересным новым там образовательным процессам в жизни. То есть, короче, серьезно меня никто не воспринимал. И тут, я тебе честно скажу, наступил период времени. Я его называю «пятый океан», когда, наконец, на меня посмотрели по-взрослому. А сейчас я вообще уже, можно сказать, достигла высокого уровня. Да, дорогие друзья, было два юбилея, Дианочка права. Во-первых, большой, красивый творческий юбилей. 30 лет на большой сцене.
0: Вот. 30 лет на большой сцене, 35 лет вы в браке, да?
1: О, я забыла уже про это.
0: Это.
1: 35 лет вот в браке и, конечно, там, полуюбилей 55.
0: Вот ты знаешь, давай не будем к этому относиться как 55, а это будет вот ты вообще человек, который все на высшем уровне делаешь.
1: Ну вообще, друзья, знаете, я хотела сейчас, коль мы затронули такую тему взросления, да, рассказать о последних своих мыслях, которые последние, наверное, 10 лет, как ни странно, переживаю. То есть, знаешь, наступает такой период, когда ты действительно думаешь, так, шоу-бизнес – это хорошо, да, ты там пишешь песни, ты создаешь шоу, ты гастролируешь очень много и так далее, и так далее. Но все-таки шоу-бизнес, вот не знаю, Диан, согласишься ты со мной или нет, но это бизнес молодых. Надо иметь львиную силу для того, чтобы ездить по всем городам и весям, менять часовые пояса, отдавать много энергетики на сцене. И, ты знаешь, это такая, ну, немножко бесшабашная жизнь, когда ночью мы тусим в основном, да, а днем спим. Ты знаешь, мне кажется, наступило время менять что-то. Я уже это почувствовала, что нужны какие-то изменения. Наверное, как ни странно, лет 10 назад мне захотелось стать ценнее для самой себя, немножечко взрослее для самой себя, увереннее немножечко для самой себя, попробовать подарить больше тепла близким людям, которые находятся со мной дома. А все-таки дома у меня... Ну вот мамы, к сожалению, уже нет, да, у нас с тобой, но у меня свекровь. Ей сейчас 92 года. Интересно. Муж, да, старше меня на 14 лет. Он работает, еще полон сил, энергии, но все равно нас всех поздно или рано уже тянет немножечко домой. Знаешь, поближе к дому. И поэтому, ты знаешь, я начала такую трансформацию самой себя. Начала смотреть разные ниши, в которые я могла бы зайти, как бы попробовать себя в новых каких-то историях, и в то же время, чтобы это было по душе и по сердцу. И начала менять направление своей жизни потихонечку, хотя со сцены не ухожу, продолжаю петь. Ты же знаешь, что такое для нас музыка?
0: И не сможешь, потому что ты в музыке, ты любишь музыку в себе, а не себя в музыке, понимаешь, это очень важный момент. Ты не можешь без этого жить. Юбилей ты отметила грандиозным концертом на сцене Кремлевского дворца. Спасибо, что я была частью этого праздника.
1: Диан, я получила огромное удовольствие. Это ты мне, наоборот, дала возможность соприкоснуться с твоим прекрасным, чудесным голосом, с твоей чистотой внутренней.
0: Спасибо.
1: Ты же знаешь, что весь мир сейчас сходит с ума и так далее. А вот ты как будто, знаешь, маленький островок, такой красивый, прекрасный островок в бушующем океане, в котором очень тяжело найти порядочность, спокойствие, доброту. Вот за это тебе спасибо.
0: Я, знаешь, что хочу спросить. Концерт был шикарный, но там не все было гладко. Твои костюмы порезали. Анита, я не понимаю. Вот у меня вопрос, во-первых, что ты тогда испытала на тот момент? И как ты могла надеть, скажем так, вот маску? Я-то понимаю, что у тебя творилось в душе, ведь мы с тобой до этого тоже виделись, и как ты готовилась, как ты мне рассказывала, как ты шила эти костюмы, как у тебя это все готовилось. Вообще, как это могло произойти? Расскажи, пожалуйста.
1: Ты знаешь, ну, разное бывало в жизни, но такое тоже со мной произошло первый раз. Даже было, когда срывали с меня костюм. Это я работала в Лас-Вегасе в 2000 году. И ты представляешь, вот просто снимали с меня костюмы, рвали их на куски. Но это было вот прям... А здесь совершенно интересная ситуация. Значит, приносят костюмеры, открывают чемодан, а там порезанные, представляешь, просто порезанные ножницами костюмы.
0: Ужас.
1: Это как, какая-то диверсия была, честное слово. Но так как, естественно, в шоу была большая нагрузка, артист, режиссер-постановщик, ну, то есть, сама понимаешь, да, мы писали очень много музыки, еще автор песен. Очень тяжело было, голова была, конечно, просто, не знаю,
0: так я же всё это
1: как
0: видела.
1: Огромный шар надутый. И вдруг, когда я увидела вот это все в чемодане, я настолько была обескуражена ситуацией, я наоборот, знаешь, у меня ни гнева не было, никаких депрессионных состояний. Я просто
0: до времени не было.
1: Может быть, это шок был такого своего рода, знаешь, я просто растерялась. Я не поняла, что это такое. Другое дело, что очень быстро пришло решение, потому что ничего больше с собой не было, кроме как той одежды, в которой я пришла, черные брючки, черная кофточка. На ней цветочек был. Слава богу.
0: Прикрепила?
1: Нет, он нарисован был на ткани. Ну что делать? Вот такая вот история. Но ты знаешь, я ощутила во время концерта кайф, потому что не было ни одной свободной минуты раньше в шоу. Постоянное переодевание. Ты допеваешь песню, несешься дальше, думаешь, как бы успеть войти в туфли, войти в платье, поменять парик, там еще что-то. А здесь у меня было столько времени. Я спокойно проходила за кулисы в моменты, которые были для переодеваний. Я спокойно пила воду, я спокойно смотрела, как танцуют танцовщики на сцене в момент как раз интерлюдий. Да? Мне было так кайфово, но меня потом позже немного...
0: Я понимаю.
1: После всего происходящего уже, конечно, пришпилило. Понятно, что мы поняли, кто это сделал, зачем это сделал, почему это сделал. Но мы договорились не выносить этот ссор из избы, и я не хотела бы это делать. Это останется внутри
0: и
1: нас.
0: Правильно, конечно.
1: Да, но фамилию человека, который это сделал, конечно, будут знать все для того, чтобы не попасться в такую же ситуацию. Это профессиональный человек. Человек профессиональный, из профессионального швейного мира. Понимаешь, это, конечно, удивительная история.
0: В принципе, кто мы такие, чтобы мы судили? Да Бог простит.
1: Ты знаешь, я даже думаю, что здесь не злость, просто сейчас мир вокруг очень жесток. Прежде всего, к человеку. И человек обороняется как может, и у него не всегда хватает сил сдержать свои эмоции, правильно направить их в правильное русло. Вот ты представляешь, и вот этот как раз и есть результат бесконтрольного поведения человека, бесконтрольного. Ну, что сделано, того уже не вернешь.
0: Ничего, конечно. Во-первых, это, скажем так, давай назовем.
1: Да, Диана, есть положительное во всем этом, знаешь что?
0: Что, новое шоу начинается?
1: Нет, ты говоришь, что маску надела. Я не маску надела, а я маску сняла. Я так порхала по сцене в своих кроссовочках и в этом черном костюме. Я такой чувствовала себя свободной. Я даже, знаешь,
0: класс,
1: подумала, может, уже хватит, надо заканчивать со всеми этими платьями неудобными.
0: Ты знаешь, я же говорила, что столько нам есть рассказать друг другу, но все-таки наши слушатели не простят, если мы сейчас не сделаем музыкальную паузу. Давай, что будем слушать, объявляй.
1: Ну, конечно, Анита Цой, Диана Гурцкая. Песня «Мама».
2: Я видела ночью во сне

0: Я Диана Гурцкая, вместе с нами народная артистка России на волнах Радио России и наша чудесная программа «Дорогая передача». Мы только что послушали наш дуэт с Анитой Цой, песня «Мама». Еще раз огромная благодарность. Смотри, на твоем счету уже 10 шоу-программ. Ты сама занимаешься... 12. Ты сама занимаешься постановкой. Скажи мне, пожалуйста, я вот этого не могу понять. Расскажи.
1: Знаешь, я очень спокойно отношусь к лаврам режиссера. Честно говоря, для меня наоборот. Процесс командный, такой творческий, вот что меня захватывает по-настоящему. Конечно, безусловно, у меня в голове, я же пишу песни, да, у меня рождаются какие-то интересные мысли, у меня рождаются какие-то новые героини. Я мне вообще тесно, например, быть просто Анитой Цой, в образе Аниты Цой. А тут я себя рисую, прям, знаешь, в разных образах. Я могу кем хочешь стать на этой сцене, потому что это сказочный волшебный мир. Мы приходим все сюда за любовью, за чудесами, за овациями, за каким-то своим горем, но которое обязательно обернется потом счастьем. И вот я всегда приглашаю к работе прекрасных режиссеров вместе со мной, потому что, безусловно, я же не занимаюсь режиссурой каждый день. А они занимаются этим постоянно. У них свои потрясающие ребята есть, с которыми они создают большие программы. Они всегда находятся на острие и на пике всех новых технологий. И я благодарю судьбу, потому что в этот раз мне уникальные молодые ребята встретились на пути. Я с ними работала первый раз на свой страх и риск, честно тебе скажу. Но мне показалось, что именно молодежную программу «Юбилейных крыльев» должны сделать такие же молодые классные режиссеры. Влад, Максим просто появились совершенно случайно на небосклоне, и они перелопатили мое творчество и поставили его, не знаю, с ног на голову, с головы на ноги. Я не знаю как. Я представить себе не могла, что мои песни можно поставить в таком порядке. Я уже привыкла к какому-то определенному порядку в своих шоу. А они взяли и все увидели по-другому. И я им так благодарна, потому что это получился реально красивый, цельный. Это и шоу, с одной стороны, где все ярко, круто, молодо начинается, и как молодости и положено. А потом это все переходило в очень красивую романтическую историю, в историю любви своей семьи, своего дома, своей земли, своего родного края, родины, в конце концов. Там такая красивая, легкая патриотическая нота у нас была. Не напряжная, не специально придуманная, а потому что мы все живем сейчас в этом мире, и мы понимаем, насколько важно сегодня, да, поддерживать друг друга, быть вместе, но и не уступать своим принципам, и быть достаточно как бы человеком со своим мнением, устойчивым мнением, и стараться делать все, чтобы в этой стране все было хорошо.
0: Мы уже говорили, что этот год ознаменован еще 30-летием творческой деятельности. Длинный путь уже пройден. А в какой момент ты все-таки поняла, что хочешь петь?
1: Знаешь, я с самого детства любила петь. Мне кажется, как в роддоме я появилась, я сразу заголосила. Мама говорит, очень кричала звонко. Но на самом деле все, наверное, так и начиналось. Табуретка, дом, семья, дедушка, восхищенная его глаза, мама такая за роялем, за фортепиано. И, естественно, а-ля типа лак в руках.
0: Да-да-да.
1: Похоже, какая-то баночка, я уже не помню. Мамина ночнушка, я ее подвязывала, мама мне ее подвязывала прям, знаешь, за шеей, чтобы, ну, естественно, было
0: шлейф,
1: как концертное большое
0: платье.
1: Но, ты знаешь, я никак не могла долго определиться, с кем я хочу точно быть. Может быть, артистом театра, может быть, артистом кино, может быть, в цирк пойду работать, не знала. Но так как я начала писать
0: песни...
1: Так,
0: а вот смотри, можно перебью? Вот я даже слышала, что ты в детстве мечтала стать участницей русского народного коллектива «Петь частушки».
1: Я родилась в России, понимаешь? Ну, естественно.
0: Ты хоть какие-то частушки...
1: Мне так нравилось, как народники бьют дробушки. Меня не брали, Диан. Все время все говорили, нет, вы не подходите. Я не могла понять. И когда я поступила в педагогическое училище, значит, да, там был народный коллектив, и у них был недобор девчонок. Я говорю, ну возьмите меня, я буду лыжкарем, я буду бить дробушки, пожалуйста. Они говорят, так, идем с нами. А у меня тоже была девичья фамилия на три буквы, сейчас Цой, тогда была Ким. Ничего, не видишь, сильно не поменялось. Говорит, Ким, иди в зеркало, посмотримся, где ты и русский народный костюм. Я говорю, ну... Это, говорит, издевательство какое-то. Я говорю, неправда. И вот, знаешь, так как очень долго моя мечта не могла сбыться, я однажды, я еще не пела на большой сцене, я познакомилась с Юрием Саульским в караоке. Я вышла, просто пела «Черного кота», ну, вот обычное караоке, представляешь? Да. А тут вдруг раз встает мужчина и говорит: «Боже, как вы ее исполняете? Только черному коту и не везет». Помнишь эту песню?
0: Да.
1: Это оказался автор песни Юрий Саульский.
0: У тебя и в программе эта песня была.
1: Была, да. И он говорит: «Так, я вас приглашаю». Я говорю: «Куда?» «У меня будет юбилей. Я приглашаю вас петь». Я была в шоке. Диана, ты представляешь, просто мне незнакомой девочке какой-то там, молодой-премолодой, Юрий Саульский пригласил спеть «Черного кота». И я, конечно, на все оторвалась. Я купила себе кокошник, у меня была коса, у меня было красивое платье, сарафан такой, знаешь, кружащийся. Но я в этой песне узрела другой смысл немножко, что вот типа, знаешь, как «Белая ворона» бывает, так и здесь. Только черному коту и не везет. И я поставила вокруг себя 15 республик, 15 сестер. Все танцовщики были в разных костюмах многонациональных. И вот, соответственно, мы плясали этого черного кота просто до упаду. Представляешь, вот я оторвалась, так оторвалась.
0: Скажи, что после этого было вот озарение настолько, что все, я этим буду заниматься.
1: Знаешь, одно время я занималась у Нины Дорляк, это супруга Святослава Рихтера. Она мне преподавала вокал. Я мечтала в оперу податься. Понимаешь, да? И она мне говорит: «Ну, давай честно, Аниточка, что петь-то будем? Голос у нас низкий, альтушечка-то у нас, а у нас все оперные партии для первого, второго сопрано». Ну, ты знаешь, все оперы были написаны в то время, когда как раз ценились такие высокие голоса и так далее. Вот, я говорю: «А кого играть-то будем?» Я говорю: «Ну, как кого? Ну, Елену Троянскую, Кармен». Он говорит: «Да что ты? Кто ж тебе поверит? Тебе только мадам Баттерфляй светит». И тогда второй сопрано.
0: Наша программа продолжается, но без песни мы никак не можем. Давай будем объявлять следующую песню.
1: Лето, на дворе, солнце, кто-то собирается на море. Я предлагаю, конечно, приступить к летней песне. Это новая песня, друзья мои. Премьера у тебя, Дианочка. Песня называется «Я твое море».

0: Я Диана Гурцкая. Ох, как я улыбаюсь. Вот люблю я моих гостей. А когда они мои близкие, ого, как я их люблю. Да я вообще всех люблю. Смотри, замуж ты вышла в 19 лет. Согласно корейским обычаям, мама выбрала мужа для тебя. Но уже прошло больше 35 лет. В чем секрет вашего такого крепкого, удивительного брака?
1: Слушай, мне кажется, даже сложно сказать. Во-первых, мы любим музыку. Давай с самых верхов начнем, с легкого. Он играет великолепно на гитаре.
0: Я слышала.
1: Он прекрасно поет.
0: Я слышала.
1: И он, моя родная душа, в этом. Он понимает, понимаешь? И с артистом жить-то сложно. Он, кто-то должен рядом понимать, что это артист. Конечно, мы сложились по темпераменту. Мы два. Я такой водолей, он телец. Мы соревновательные, мы огненные какие-то. Ну, он огненный, а я, наверное, огромный фонтан. Знаешь, водопад. Я не знаю, как это получилось. Мы диаметрально противоположные, но этим и мы прям притягиваемся к друг другу, как разнополюсные магниты. У нас соревновательный большой интересный путь. Например, так, я худею на 10 килограмм, а я на 15 килограмм, а я вот это, а я вот то. Понимаешь, да? А я здесь больше копеечку заработаю, а я здесь больше копеечку заработаю. Да во всем, что ни возьми, мы во всем все время соревнуемся. И мне кажется, что это сделало нашу жизнь интересной. Понимаешь?
0: Ой, как это здорово.
1: И еще плюс, конечно, самое главное, сошлись человеческие принципы. То есть чувство чести. Может быть, это не модно сегодня. Диан, про что мы сегодня
0: модно
1: говорим? Но все же.
0: Да не модно,
1: не
0: это
1: модно, не стильно, не в тренде, но...
0: Да я тебя умоляю. У меня тот тренд и тот стиль, с чем я выросла. И так же и ты, понимаешь?
1: Так мы с тобой именно поэтому и дружим. Потому что честность, порядочность. Мы всегда друг на друга можем опереться. Внутренняя доброта большая. Умение в гармонии находиться с близкими людьми. Вот знаешь, вот как тебе сказать? Это очень важные человеческие принципы. У него верные, хорошие друзья. Он сам является верным, хорошим другом. И мы с тобой такие же подруги. То есть все равно что-то срастается в этом мире, да, по определенным позициям, принципам. Ну и, конечно, у нас есть две цели, без которых мы не можем жить. Мы очень любим своих родителей. Это для нас очень важным оказалось в переломный момент. Ты же знаешь, все нормально, все в жизни живут. У нас были тоже моменты, когда хотелось все бросить, уйти, сказать друг другу все, до свидания. Но вот эти вот моменты, такие цели, родителей
0: семья,
1: сделать
0: родители,
1: счастливыми,
0: да,
1: ребенка сделать счастливым, понимаешь, вот дети и родители, они нас очень часто заставляли передумывать, переосмысливать, разворачиваться и протягивать друг другу навстречу руки.
0: Ты знаешь, ты изначально сказала очень правильные слова. Родная душа, родной человек. Этим все сказано, потому что это такое счастье, когда он рядом. А вот вначале он поддерживал тебя вот по этому пути под названием музыка, шоу-бизнес и так далее.
1: Вот ты сейчас сказала правильные слова о доверии, о полном доверии. Но ты представляешь, что такое полное доверие? Как его заслуживают по жизни? В жизни очень много разных моментов было. Безусловно, Господи, он женился на 19-летней девчонке, которая выступала, гастролировала, пела, плясала, непонятно где ездила, летала. Ты понимаешь, что это такое? Мы прошли через огонь и водные медные трубы. И вот это доверие надо было зарабатывать годами. Вот эти 35 лет, и он, и я, мы друг другу по максимуму старались, как тебе правильно сказать, ну, вести друг другом порядочную, честную, нормальную жизнь. Это очень тяжело, это нереально тяжело. Были разные ситуации, но я хочу сказать своему мужу за все годы, которые мы вместе прошли, большое спасибо. И вначале, конечно, я даже он слышать не хотел. Ни про какую сцену, ни про какую помощь. Он говорит, сиди дома, пой на кухне и вари рис. И вари рис. Но мне посчастливилось, потому что переломный момент начался где-то в году 2005-2010. Вот эта вот пятилетка. Он увидел другую Аниту Цой. Во-первых, я очень мощно похудела. Я была больших размеров. И я такая раз на 52 килограмма, представляешь? Он даже не понял, когда это произошло. Я же дома в халате ходила. А тут на сцене, в шоу Анита, предстала некая звезда какая-то. И все мужчины подходили к нему, его знакомые, говорят, это что, твоя жена? А он гордо сидел, хлопал ресницами и не знал вообще от счастья, куда деваться. Ты знаешь, а потом постепенно он понял, что наша работа – это тяжелый труд.
0: Ты этническая кореянка. По-твоему, что объединяет русскую и корейскую культуры?
1: Ты знаешь, ну, у нас культурные коды на самом деле схожи, очень сильно схожи. У нас есть традиции. Мы уважаем своих родителей. Мы уважаем историю своей страны. У нас есть прекрасная культура, искусство. Мы это несем в жизнь и это в себе культивируем. Конечно, человек без своих корней, без своей истории, он никто. Ну, реально. Ну, приезжаем мы в другую страну. Но мы никогда же не станем, я не знаю, людьми другой национальности. Мы все равно хотим есть свою кухню. У нас есть своя идентичность.
0: А в твоем репертуаре я знаю, что есть песня на родном, на корейском языке. Если не ошибаюсь, это «Уруль Сарахэ», нет?
1: «Нуруль Саранхэ» есть Саранхэ. Такая песня.
0: Вот, видишь, я неправильно говорю.
1: «Я тебя люблю», так переводится.
0: Да, вот.
1: Эта песня.
0: Ты можешь пару строчек, хоть какую-то, вот твою любимую песню, что-то, хочешь народную, хочешь что-то спеть для наших радиослушателей?
1: А тебе...

0: Ну, вот такая вот прям парочка строчек
1: красиво.
0: Тебе, да.
1: Красиво. Как я люблю вот языки, как мне нравится. В каждом языке своя нереальная красота, своя такая этническая составляющая. Как классно и круто. Я к чему это так? Вот заболталась. А песню-то надо песню. Давай послушаем песню. Что будем слушать? Объявляй.
2: Ну, коль у нас такая традиция сегодня уже пошла, как мне кажется, дуэтные песни, я хочу, конечно, пригласить вас к нашему дуэту. Люся Чеботина, Анита Цой. Ваша любимая песня «Небо». Спереди.

0: Дорогие друзья, на волнах Радио России. Дорогая передача, вместе с нами народная артистка России Анита Цой. Я ваша покорная слуга Диана Гурцкая. И только что мы прослушали песню «Небо» в исполнении Аниты Цой и Люси Чеботиной. Ты по жизни очень активная, деятельная. Параллельно музыкальной карьеры пробуешь себя в бизнесе. Как обстоят дела в этой сфере? Цойкины рецепты, я имею в виду. Расскажи.
1: Да, ну, самое главное, наверное, это то, что... Я люблю этим заниматься. То есть больше 30 лет у меня хобби, у меня свой огородик был всегда. С концертов приехала, руки в землю опустила, знаешь, красотища. А никто не думал, что в коронавирус, представляешь, я решу заняться этим как бизнесом, на всякий пожарный. Огород не огород, а на ферме 26 видов овощей, фруктов и ягод растет. Плюс мы такие
0: вкусно
1: ассимилированные...
0: Вкусно там у тебя, конечно, не
1: похудеешь. Очень вкусно. Мы ассимилированные корейцы, поэтому, знаешь, у меня все маринованные огурчики, помидорчики, там, с корейским прищуром, как я говорю, поэтому Цойкины рецепты, да, очень удачный оказался бизнес-проект. Безусловно, никто не ожидал, что мы выйдем на рынок. Вообще никто в семье даже об этом не думал, потому что, знаешь, раньше вот у мужа, например, мама на полях работала, арбузы, лук выращивала, помидоры, таким образом дала детям образование. Петровича отправила учиться, конечно. И никто не ожидал, что вот сейчас с огорода на огород все вернутся вместе со мной, с народным артистом России. И я тоже не ожидала. Но в любом случае, продукция пошла хорошо. Там, знаешь, мы 2 года руками закатывали, потом заводик маленький открыла. У меня рядом с домом ангар, где я хранила декорации и костюмы. В общем, я все это разобрала, дело построила, там маленький заводик. Ну, он прям реально маленький, то есть это не завод-завод. Но хорошо. При этом выработка серьезная, 1 000 000 банок, то есть такая хорошенькая получилась.
0: Сотрудники там наверняка у тебя.
1: Сотрудники, конечно. Слушай, сейчас такая у меня институты и образование сейчас 1, потому что, конечно, я таким бизнесом никогда не занималась, у нас все в комплексе, свое родное выращиваем и тут же закатываем в баночки. И сейчас как раз мы с тобой на студии сидим, а у меня разгар, прям пик сезона.
0: Ты возглавляешь Институт креативных индустрий. Расскажи, какие цели и задачи у проекта?
1: Ну, вообще, я начала заниматься этим еще раньше. Началось все с музыкальной школы.
0: А я знаю про эту музыкальную школу, я там бывала.
1: Да, и спасибо тебе, Диан, то, что приезжала, она же деток поддерживала. И мы мюзикли вместе с тобой делали для твоих деток. Нет, огромное-огромное спасибо. После этого... Заведующий кафедры креативных индустрий отработала несколько лет, и потом потихонечку мы переросли в Институт креативных индустрий Донского государственного технического университета. Честно могу тебе сказать, выбрала я город Ростов-на-Дону. Выбрала, не знаю, как сложилось, но... Сложилось. Могу сказать, что это намного интереснее сейчас работать там, потому что там спокойно в плане того, что я могу экспериментировать, там некая лаборатория интересная сложилась. Мы воспитываем и выращиваем молодое поколение именно в тех профессиях, которые сегодня нужны для креативной экономики нашей страны. А ты знаешь, что креативная экономика – это сейчас 1, поднимающаяся вперед, растущая большими темпами. И если мы раньше растили музыкантов, танцовщиков, художников, дизайнеров, то теперь вместе с данными профессиями растут промт-инженеры, медийщики, пиарщики и так далее, и так далее, и так далее. На самом деле работаем в основном с искусственным интеллектом. Направление держимся на передовые, самые интересные технологии в стране. Непростое сейчас время для образования. Все меняется на ходу. Например, вопросы, а нужно ли учиться 4-5 лет, когда уже выходишь из вуза, да, а профессии-то уже эти не нужны. Типа нужно какие-то новые осваивать. Много очень вопросов. Но, с другой стороны, вот это, знаешь, молодежная энергетика и желание двигаться вперед – это просто уникальная тема. Так что мир, друзья, не без добрых людей – раз. Мир, на самом деле, намного шире и интереснее – 2. И 3. Мы всегда вместе.
0: С начала специальной военной операции ты неоднократно давала концерты в госпиталях. Что ты чувствуешь, когда выходишь к ребятам? Какие эмоции испытываешь? И согласна ли ты с высказыванием, что песня лечит?
1: Раненые, жители регионов новых, солдаты наши ребята, братишки, да? Слушай, они очень классные, безусловно, лечат, и нас лечат тоже. Мы иногда уже, если могу так сказать, зажиравшиеся здесь бываем. И когда возвращаемся туда, приходим, смотрим, поем для них, соприкасаемся с ними, но это совершенно другая история. Это вообще другая история. Мы должны обязательно помнить о том, как дорог мир. Это очень важно. Ценить это мы забываем. Забываем каждый раз, как только нам хорошо. Нельзя этого делать. Нужно обязательно об этом помнить. Поэтому что я могу сказать? Все пройдет, все будет хорошо.
0: Да, все
1: да,
0: будет
1: и спасибо,
0: хорошо.
1: И спасибо ребятам, что они там на рубеже закрывают нас, конечно, своей грудью. Да, спасибо.
0: Спасибо ребятам, что они такие сильные. И спасибо за то, что они являются для нас примером. Спасибо, что у нас такая сильнейшая страна. К сожалению, наша программа подходит к концу. Всегда не хочется расставаться и прощаться, но все-таки обещание я с тебя возьму, что ты через определенное время к нам придешь снова с новыми песнями, с новыми рецептами, с новыми историями. Спасибо тебе огромное за твои истории, за твою музыку, за твое сердце, за то, что ты как раз видишь сердцем. И что послушаем на прощание?
1: Вот, коль уж мы заговорили про ребят на фронте. Ребят, всем вам большой привет от нас с Дианой, от всех, кто находится в этой студии. Держитесь, мы с вами. Но, конечно, песня для ваших матерей, для ваших жен, для ваших любимых, для ваших деток. «Спешу к тебе». Анита Цой и Даниил Чудновец, студент Института креативных индустрий Донского государственного технического университета, написал эту песню для вас.

Оставь все слезы свои позади, ведь я уже на полпути, полпути, полпути. Покидая свой дом, я отправлялся в одно путешествие. Когда и какой я обратно вернусь, на это есть множество версий. А может и вовсе

0: Только что прозвучала песня, дуэт, песня «Спешу к тебе» в исполнении Аниты Цой и замечательным молодой человек Даниил Чудновец. Еще раз удачи тебе, Даниил. Я думаю, что когда такой наставник рядом, у тебя все здорово получится. С Богом. Ну и, дорогие друзья, наша программа подходит к концу.
1: Дорогие друзья, дорогая передача, помните, что вы самые лучшие на свете. Солнца, света, мира, тепла и любви вам.
0: Дорогие друзья, я Диана Гурцкая. Берегите себя, слушайте хорошую музыку, смотрите хорошее кино. Говорите сегодня, здесь и сейчас. Настолько вы любите друг друга. Это очень важно, поскольку я думаю, что это и есть самое главное в нашей жизни.
2: Дорогая передача. Радио России. И все это музыка. Реклама.
3: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
4: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
2: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле. Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия продолжит добиваться своей цели по денацификации Украины, заявил Владимир Путин. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Шевченко Харьковской области. Россиянка Мира Андреева выиграла Ролан Гаррос и впервые турнир «Большого шлема». Владимир, теперь подробнее. Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного форума заявил, что письмо Владимира Зеленского в хамском тоне можно считать созданием условий, исключающих личную встречу, тем более после ужасного преступления Киева в Старобельске, подчеркнул президент.
6: И это письмо, оно действительно с элементами хамства. Это что? Это способ создания условий для личных встреч и переговоров или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч. Я думаю, что это второе. И поэтому обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И вот обращаясь к ним, я хочу сказать: товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас. Вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья.
5: В
7: ходе дискуссии на пленарном заседании Путин заявил, что Россия продолжит добиваться своей цели по денацификации Украины. По словам президента, Москва исходит из того, что боевые действия на Украине завершатся достижением цели России.
6: Нам все время говорили, какая денацификация, о чем вы говорите, какая чушь. Сколько это какая чушь? Вот совсем недавно мы были свидетелями перезахоронения нацистских преступников как героев Украины с почестями, с военными, с салютом. И кто это делает? Глава киевского режима, еврей по национальности. Ну, ужас просто. Только поляки вяло отреагировали немножко, потому что... А почему отреагировали? Да потому что евреев и поляков, прежде всего, ну и русских, конечно, тоже уничтожали цыган. Вот как раз именно эти нацисты во время Второй мировой войны. Миллион! Я вчера уже говорил, но не лишним вспомнить. Это огромная часть трагедии, которая называется Холокостом. Миллион, вы понимаете, детей, женщин закалывали вилами, сжигали в домах. Их сейчас перезахоранивают с почестями, с военными. И глава действующего режима при этом присутствует. Салюты честь им отдают. Героизируют нацистов. Но вот мы и ставили такую задачу – добиться денацификации. И очень рассчитываем на помощь международного сообщества.
7: В ходе дискуссии Владимир Путин также заявил, что боевые действия когда-нибудь закончатся, а санкции против России больше вредят тем, что кто их вводит. Президент добавил, что сейчас происходит переоценка, которая многих приводит к мысли о возврате к сотрудничеству с Москвой. Путин также отметил, что текущие темпы роста экономики России – это уровни последних лет в еврозоне.
8: Мы, конечно, в

0: сказал, что инвесторы Запада проявляют осторожный оптимизм по вопросу возвращения в Россию. Об этом на брифинге по итогам МЭФ заявил советник президента России и ответственный секретарь Организационного комитета МЭФ Анатолий Кобяков. По его словам, официальная делегация США впервые за 10 лет приняла участие в работе форума. Сегодня состоится закрытие Петербургского международного экономического форума. ВСУ для удержания населенного пункта Шевченко в Харьковской области бросили наиболее подготовленные подразделения, но были уничтожены. Об этом сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Шевченко, а это не только расширяет зону безопасности в Харьковской области, но и позволяет российским подразделениям продвинуться к поселку городского типа Казачий Лопань, где находится один из крупных логистических центров ВСУ, говорится в сообщении военного ведомства. Подразделения группировки войск «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения. Радиационный фон на Запорожской атомной электростанции после ночного отключения энергоснабжения не превышает установленных норм. Об этом сообщается в канале станции ВМАКС. Специалисты восстановили работоспособность линии электропередачи, обеспечивающей собственные нужды станции. После восстановления внешнего электроснабжения питание систем станции переведено на штатную схему, говорится в сообщении ЗАЭС. Впервые за 12 лет российская теннисистка выиграла Ролан-Гаррос. Подробнее о победе 19-летней Миры Андреевой в новостях спорта через несколько минут. Минцифры рассматривает введение возрастной идентификации на онлайн-платформах. Это вопрос ближайшей повестки, заявил глава министерства Максуд Шадаев. Он отметил, что Европа и многие развитые страны уже идут по этому направлению по пути жестких ограничений, сообщает Интерфакс. Шадаев добавил, что Минцифры, в частности, изучает опыт мировой онлайн-платформы Roblox по введению возрастной идентификации. Других деталей министр не уточнил. Следите за развитием событий на сайте вести.ру. Спорт.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российская теннисистка Мира Андреева обыграла представительницу Польши Майю Хвалинску в финале открытого чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 6-3, 6-2 в пользу Андреевой. Спортсменки провели на корте 1 час 22 минуты. Андреева впервые в карьере стала победительницей турнира «Большого шлема». Спортсменке 19 лет. Она стала третьей в списке самых юных чемпионок турниров «Большого шлема» в 21 веке. Моложе в момент завоевания трофея были только россиянка Мария Шарапова и британка Эмма Радукану. Еще одна представительница России Алиса Октябрева обыграла китаянку Сунь Синьчжань в финале юниорского открытого чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 6-2, 6-1. Октябрева впервые в карьере стала победительницей юниорского турнира «Большого шлема». Двукратный олимпийский чемпион в плавании на спине Евгений Рылов провел последний заплыв в карьере после торжественной церемонии открытия чемпионата России по плаванию в Казани. Рылову 29 лет. Помимо двух золотых медалей, на его счету олимпийские серебро и бронза. Кроме того, Рылов является двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом мира на короткой воде. Россияне Анна Данилова, Доминика Александрова и Никита Скляров стали победителями чемпионата Европы по синхронному плаванию среди юношей и девушек, который проходит в Люксембурге. Александрова и Скляров завоевали золото в произвольной программе смешанных дуэтов, а Данилова стала победительницей в сольной произвольной программе. Нападающий Александр Волков из ярославского «Локомотива», который находится в статусе ограниченно свободного агента, принял контрактное предложение нижегородского «Торпедо». Об этом сообщает пресс-служба КХЛ. Если в течение 7 дней «Локомотив» не повторит это предложение, Волков станет игроком «Торпедо». На этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
2: Погода.
0: Воскресенье, 7 июня. В Перми ожидается 17-19 градусов, небольшие дожди. В Кирове 23-25, тепла без осадков. В Уфе плюс 19.

0: плюс 21 градус, кратковременные дожди. В Оренбурге также небольшие дожди, 23-25 градусов. В Казани без осадков, плюс 23, плюс 25. В Санкт-Петербурге ночью и утром кратковременный дождь, температура днем 20-22 градуса. В Москве без осадков, ночью 11-13 градусов, днем 25-27. Сейчас в столице плюс 24.
1: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым.
2: Друзья, добрый вечер. Я рад вас приветствовать в нашем эфире. Это программа «Неофициально о главном за неделю». И с вами в студии, как всегда, Даниил Бессонов и Кирилл Федоров.
3: Да, который только что предложил своим подписчикам посмотреть радио. Ну, в целом, есть такая опция у «Радио России». Мы продвинутые, нас тут снимают со всех ракурсов, и можете посмотреть на эту прекрасную картинку на, я думаю, где-нибудь сайте. По телевизору, кстати, по-моему, «Радио России» тоже передают. По-моему, единственное радио, которое по кабельному телевидению передает, насколько мне известно.
2: В общем, для тех, может быть, у кого нет интернета, поставьте себе спутниковые тарелки и смотрите. Ну, смотрите на нас по телевизору.
3: Ничего страшного.
2: Это так бывает. Программа, это наш проект, это информационный андеграунд. Самая неофициальная программа.
3: Самая неофициальная федеральная радио России.
2: Вот, ну что.
3: Даниил Бессонов, отдаст мне вторую половину темника?
2: А, подожди, темник.
3: Да, нам просто сгрузили темник.
2: Темник из АП.
3: Деньги уже уплочены, понимаешь, как бы. В конце концов. Ну, Даня однажды разберется со всем этим.
2: Да.
3: Неделя была непростая у нас.
2: Слушай, главное, что наконец-то лето вроде бы как наступило, уже потеплее, да?
3: Не то, что наступило, оно прям... наступило оно где-то в мае, вот. А после мая оно решило, что надо прекратить, бахнуло плюс 10. Вот я как раз на самом деле в тот момент, когда температура упала где-то до плюс 10, умудрился поехать вот на прошлой неделе побегать там по окопам, там вот это вот все любимое в больших-больших скобочках развлечение. Вот, и там, конечно, умудрился замерзнуть и даже заболеть. А сейчас вот хорошо, выходишь, плюс 26, прям вот. Единственное, что... Ты видел, кстати, работу пухососов в Москве?
2: Пухососов?
3: Пухососов.
2: Да, слушай, я даже видел творчество админа Riverside of the Medal.
3: А что там, я не видел, у меня заблокировано.
2: Он опубликовал новость с пухососами и сделал, на самом деле, вот они должны быть такими, и сделал как трансформер, который при необходимости трансформируется, отбивает ракету. Как бы.
3: А потом в общем, мирный пухосос, да?
2: Да, потом мирный пухосос.
3: Слушай, вот это было бы неплохо, на самом деле, его идеи бы иногда применять, как говорится, могли бы запускать такие большие пухососы, которые двигаются у границы, и, если что, из них вылетают герани. Вот так вот, например.
2: Да.
3: А так, если что, вы поразили не военный объект, а мирный пухосос.
2: Кстати, список наших новостей, вот я тебе передавал в редакторской, ты где-то, может, по дороге положил.
3: Да? Ну, ничего страшного. Я думаю, что мы разберемся, ты, если что, меня сориентируешь по тому, что происходило за эту неделю. Я так-то в целом не в курсе. Я не понимаю, что и как, где было.
2: Слушай, ну, у нас, как всегда, новостей было много, но самые интересные постараемся сегодня обсудить.
3: Слушай, вот. Какие у нас интересные помощники.
2: Да, кстати, вот Международный экономический форум в Санкт-Петербурге, несмотря ни на что и на, как мы видели, картинки, где на фоне дым, как бы, да, прошел успешно, много экспертов выступили. Кстати, я так понимаю, как обычно, у нас цензуры не было, то есть каждый эксперт мог выражать свое мнение по любой из проблематик, по любой из там, тем. Вот, поэтому, в принципе, все как бы прошло нормально. А по поводу ударов, ну, все мы видим, да, ну, как бы у нас война идет. Я просто иногда, знаешь, когда читаешь новости, реакцию некоторых экспертов, некоторые там даже телеграм-каналы, некоторые журналисты, некоторые чиновники, и так все там прям удивляются. Угу. Некоторые чиновники вообще говорят, это в очередной раз киевский режим там
3: показал свое лицо. Я на все это дело смотрю, тоже думаю...
2: Ребята, у нас пятый год войны. Как
3: что бы, лицо, что какие, ну то есть... Ну, объективно, опять-таки, вот даже ситуация с терактом, с убийством в Старобельске, например, и последующий удар по автобусу, где еще 8 человек погибло, многие начали это воспринимать как что-то, какая-то там эскалация и так далее. Я не знаю, я вот просто человек, который помню Аллею Ангелов на Донбассе, вот, я помню Дом профсоюзов, то есть мне не очень много лет, мне всего лишь 34, но 11 лет назад, 12 лет назад я был вполне себе адекватный и, в отличие от многих, интересовался политикой не тогда, когда что-то коснулось, что-то, или коснулось. Да. Меня тогда это максимально не касалось, я жил за пределами и Украины, и России, и всего остального, но мне, как русскому человеку, было это не безразлично, и я все это помню, поэтому для меня эскалация, она началась еще тогда. В каком-то смысле эскалация началась в тот момент, когда условный «Беркут» закидывали коктейлями Молотова, и бойцы «Беркута» горели заживо, и я эти кадры тоже видел, вот они там стоят у забора, прям в него попадает бутылка с коктейлем Молотова, она разбивается, и это, горящий
2: это
3: молодой...
2: Это был январь 2014 года.
3: Да, и горящий молодой парень. Для меня эскалация там, тогда была.
2: Да, там вот в этой черной форме это стояли, ну как, темно-синие внутренние войска, то есть там «Беркут» рядом внутренние войска, а полностью черная форма была у штурмовой роты «Беркута», это как такой спецназ внутри спецназа, их называли так и называли «Черная рота», по-моему, в Беркуте. Да, а вот в данном случае, вот, по-моему, это было 16 или 19 января, вот такой, ну, середина января, условно говоря, тогда, да, именно бойцов, а это срочники,
3: да,
2: те, кто срочную службу проходит во внутренних войсках, их забросали коктейлями. И вот именно для меня лично это был переломный момент, если до этого я смотрел на Майдан, ну, у нас уже был опыт подобных революций,
3: многочисленный опыт,
2: оранжевая революция 2004-2005 год, да.
3: И в целом любили собраться на Майдане по случаю, без случая.
2: То есть в целом у нас вот эти вот всякие, да, движухи, как бы они бывали. И мне казалось, что вот эта история, она также, ну, будет такой же, в принципе, без какого-то трэша, и что государство контролирует ситуацию, силовики контролируют. А после того, как вот как раз эти коктейли полетели, и проходит один день, второй день, и я вижу, ответки нет. То есть... приказ «Беркуту» не дают, только они разгоняют Майдан, их обратно на исходные точки приказывают отойти. Я понял, что что-то происходит, я тогда уже понял, ну, похоже, вот это уже серьезная история.
3: Ну, когда государство теряет монополию на насилие, тогда
2: начинается... Дело даже не в этом, там, понятно, и внутреннее предательство было, там и были такие архитекторы Майдана, как вот, к примеру, Левочкин, по-моему, тогда он занимал должность главы администрации президента Украины. Поэтому уже стало понятно, что здесь и предательство идет и бойцов «Беркута», и предательство страны в целом. Ну, в принципе, уже было очевидно. Тогда я уже, ну, как бы начал понимать, что... Ну, начал думать о том, что все серьезно, и, ну, мне также придется как бы действовать в рамках происходящего.
3: И, честно говоря, вот в рамках этого конфликта, опять-таки, я еще до момента моего ареста, вот это первые недели начала специальной военной операции, это 22-й год, и я прекрасно помню, если что, поправишь меня по датам, но мне кажется, это было начало марта 22-го года, удар кассетной точкой по Донецку.
2: Это было, если не ошибаюсь, 16 марта. Да, 22-го года.
3: Ну, не позже, потому что 17-го
2: меня
3: уже взяли.
2: Это тоже середина марта, да.
3: И понимаешь, ну вот я, честно говоря, между вот тем ударом и ударом дроном по условно вот этому автобусу, который сейчас шел, я не вижу никакой разницы. Я не вижу в этом больше эскалации, потому что больше эскалации, чем то, что я видел в марте 22 года, разорванные тела, побитое все осколками, кассеты, которые неприцельно бросались в центр города.
2: Да, это была улица Университетская и бульвар Пушкина. Это самый центр города, причем бульвар Пушкина считался всегда такой среди улиц жемчужиной Донецка, там местные всегда любили гулять, такое оживленное место, там вдоль бульвара куча кафешек, все это средь бела дня, да, просто по людям, по гражданским ударили кассетной точкой. Но до этого также применялось вооружение, и в 2014 году точки У применялись, и одна взорвалась у меня на глазах, это, по-моему, где-то в районе Харциска, в Макеевке, мы тогда двигали, ну, ехали, не помню, там, по каким-то своим задачам, и такой взрыв, как бы, такой столб дыма, гриф, я сначала такой, ядерку уже начали применять.
3: А где наша?
2: Тогда, да, тогда у нас все так было интенсивно, это лето 14-го, и такое прям, ты что, уже ядерку? То есть тогда мы тогда все это познавали. Я когда первый раз увидел фосфор в Славянске, когда по нам фосфором ударили, я сначала такой, это грады так работают? Что это? Mm-hmm. Вот что происходит? Это что? У нас же не было как бы,
3: когда
2: какой-то подготовки.
3: Вот
2: да, да, да, да, да, как да. Салют. Как бы, то есть, ну, я понимаю, что это вряд ли кто-то салют запустил, вот, и, ну, что он так странно падает. Поэтому да, мы познавали это все на практике. Вот. И сейчас, поэтому я недоумеваю иногда, когда вот некоторые там чиновники говорят, вот там, ну это выглядит не очень. Я бы, не знаю, если кто-то услышит, попросил бы просто воздержаться от таких комментариев. Это, ну, у нас реально, по сути, война идет с 14 года, уже 12 лет, уже 13 год пошел. И таких историй было очень много, к сожалению. И неизвестно, сколько их еще будет. И нужно понимать. Вот правильно, кстати, в телеграм-канале у себя написал, и в канале Макс, и в соцсетях написал Андрей Медведев о том, что нужно давно понять, враг хочет нас убить, вот просто всех, как бы, да, у нас идет война, и война не просто там какой-то конфликт, а враг хочет нас
3: просто
2: убить.
3: Просто конкретно, нет,
2: причем враг, это не Украина, Украина это инструмент в руках врага, враг это коллективный Запад, это НАТО, вот Рубио недавно заявил, да, о том, что, ну, да, мы как бы против России, мы в этом,
3: мы заняли конкретно в этом конфликте, мы заняли конкретную сторону, и мы конкретно
2: все, то есть никто ничего не скрывает. То, что беспилотники залетают через Польшу и Прибалтику, в том числе с территории Латвии, по-моему, да,
3: Латвии и Эстонии, да.
2: Да, запускают по нам, как бы. Вот, ну причем по...
3: Это, знаешь, забавно, когда мы делаем заявление, особенно взывая к каким-то западным правозащитным организациям, как вы вот видите, как вот киевский режим сделал то-то, то-то, а ничего тот факт, как говорят зумеры, а ничего тот факт, что Запад деньги выделяет,
2: слушай,
3: на то, чтобы убивать нас. И мы такие ему говорим...
2: Обратите внимание,
3: они такие про себя думают, да, ну ладно, да, мы деньги на это выделили, мы выделили деньги убить мирных людей.
2: Неважно деньги, они сейчас все практически украинские, весь украинский военно-промышленный комплекс находится на территории Евросоюза, ну практически весь, поэтому чему удивляться. Плюс целеуказания, вот система Палантир, которую использует противник, причем многие эксперты уже обратили внимание на то, что Палантир применяется вот последние время, и как он выбирает цели, вот, и при этом задача у НАТО, ну, условно говоря, у хозяев Украины не просто, чтобы Украина побеждала на, там, на поле боя, вот, как делали все для того, чтобы украинским солдатам было легче, нет, но еще одна задача, чтобы в потенциальной войне с НАТО Россия теряла, да, поэтому свои возможности, свои силы и средства, которые могут применяться вот в этой войне с НАТО. Это касается не только военно-морского флота, это касается также, помнишь, удары были по радиолокационным системам раннего
3: Воронеж.
2: Обнаружения.
3: Станции РЛС Воронеж называются они.
2: Да, потом, в том числе вот в Воронеже как раз был удар, да, но первый удар был, если не ошибаюсь, в Краснодарском крае.
3: Ну, это тоже РЛС Воронеж, она просто как тип Воронеж.
2: Такая же система.
3: Такой семиэтажный
2: дом. Тогда по двум был удар. То же самое касается наших там самолетов ДРЛО, да, там,
3: дальнего обнаружения, да. И в Белоруссии был удар по ним, по этому самолету. Все помнят, потом Александр Григорьевич выражал там тоже определенные протесты по поводу того, что Украина применяет своих диверсантов на территории Беларуси. Да. Вот, и, конечно, противник, да, действительно работает. И поэтому говорить о том, что противник как-то больше эскалирует, чем раньше, нет. Но единственное, есть фраза, еще раз говорю, года полтора назад я ее прочитал, у одного, не помню даже у кого из наших коллег, вот, он прямо сказал, что если, если мы не будем эскалировать, эскалировать будет враг.
2: Однозначно. Всё. Так, тут и... же то же самое, как в футболе. Ты не забиваешь, значит, тебе забьют.
3: Да, да, если, то есть,
2: если мы не будем... Тут момент в чем? У противника нет никаких ограничений моральных, этических, правовых, вообще нет. Никаких. Они действуют как угодно. Вот. У нас они есть, и как бы слава богу, да, вот моральные ограничения, что мы не занимаемся террористической войной, как это делает противник. Но в целом война, она такая, вот так она выглядит. И поэтому, я просто говорю, вот главное вот, ну, удивляться чему. Война это плохо, да. То же самое мы бьем по противнику. Вот они, сколько было сообщений о том, что мы изолируем дороги там на Сумском, на Харьковском направлении. То есть мы же давно это делаем, мы также бьем по противнику эффективно. Но, видимо, не знаю, или мы не дорабатываем как телеграм-сообщество, как официальные ресурсы, да, то, что... Или в том числе психология человека, что, ну, мы воспринимаем, да, когда по нам бьют, когда мы бьем, мы это как-то забываем.
3: Да, ну давай будем вот откровенными. На Украине идут очень контролируемые сливы в медийку всех успешных ударов. То есть, возможно, они даже и наносят меньше ущерба, и, скорее всего, наносят меньше ущерба, чем наносим мы им, просто по количеству применяемых огневых средств поражения и так далее, и их совершенства. Но вот они ударили по корвету в Кронштадте. Ну, казалось бы, корвет, ну, не бог весть, конечно, там огромный корабль, хотя мы за 25 лет построили всего лишь 10 корветов. Вот 10 корветов — это все, что построила военно-морская программа России. Я просто вчера вел там прямой эфир с человеком, кто разбирается во флоте, мичман Птичкин такой есть. Ну, вот, он говорит, вот, например, Советский Союз за то же время построил 50 кораблей похожего класса. Но, тем не менее, они этот корвет, по которому ударили, ну, который, ну, не влияет на ход специальной военной операции при всей неприятности удара по нему, они его со всех сторон показали. Со, да, спутников, да, с камеры дрона, который на него летит. Потом нашли какого-то... вот тут конечно, работаете, братья, человека, который поснимал, отправил опять в какой-то чатик, вот прям рядом стоял с этим корветом, потом это обошли эти кадры весь мир, как будто они, не знаю, потопили адмирал флота Советского Союза Кузнецова. Вот, ну, примерно вот настолько же они умудрились и в пиар, и в разведку.
2: Ну, да, в медийку они умеют, в разведку они умеют, а нужно понимать, что информационная война, особенно не только в мирное время, а в первую очередь в военное время, зависит напрямую и основывается на разведке. Без разведки никакой информационной войны быть просто не может, потому что невозможно манипулировать поведением противника без данных.
3: Кстати, про разведку. Ты классно подвел. Вчера тоже информация просочилась, украинцы слили. В общем, есть там гражданская фирма, которая с гражданскими спутниками. Соответственно, знаешь, сколько времени занимает получить фотографию нужного места у украинских военных через гражданскую фирму? Даже не через американскую разведку, не через МИ-6. 15 минут.
2: 15 минут, это очень быстро.
3: 15 минут.
2: Это очень быстро.
3: Через 15 минут у них есть фотография конкретного объекта, который им нужен. Здесь и сейчас. Порядка там 12 спутников постоянно находятся над нужной, ну, им, понятно, территорией. Да. И за 15 минут они получают, ну, кадр объективного удара.
2: Ну, слушай, о чем говорить, если у них Starlink, да, Starlink сколько там уже спутников? Десятков тысяч. Нет, Starlink больше, да, там, тысяч, да, там пару десятков точно из тысяч. Поэтому...
3: Старлинг, надо понимать, это, знаете, как вот есть базовые станции сотовой связи, вышки вот эти, 4G, 5G.
2: Да, то же самое, только в космосе.
3: Только в космосе, да. То есть маленькие станции. И, кстати, именно поэтому Starlink может использоваться как весьма неплохое средство навигации, потому что Starlink может там в пределах пары десятков метров определять свое местоположение, и никто не может это заспуфить, ну, то есть никак подавить там рэбом или чем-то еще. Это, по сути, как метод триангуляции вышках базовой связи, когда могут телефон определить по нескольким вышкам, которые находятся рядом, в каком треугольнике находится, соответственно, владелец того самого телефона. И тут то же самое со Старлинком. И Старлинк во многом используется не только для передачи, например, видеосигнала или управления, а в том числе как неподавляемое средство навигации вражеских дронов, когда они летят по нашей территории. Я не знаю, что думает по поводу этого Эрл Маск. Вот, наверное, надо будет его спросить.
2: Так, хватит. Эрла Маска слишком много в нашем вообще медиапространстве. Это просто, это уже какой-то мем.
3: Возможно, возможно. Но это не мем, это, к сожалению, реальность. Но вот, но с другой стороны, мне все равно приятно, что достаточно высокая посещаемость была того же Петербургского международного экономического форума. Есть, конечно, вопросики по поводу вовлеченности всех людей, которые посещают этот форум.
2: Американская делегация,
3: которой американцы сказали, что мы не знаем, что это за делегация.
2: Самая официальная делегация.
3: Но, по-моему, министр иностранных дел, госсекретарь США, он, по-моему, сказал, что он не знает, что это за делегация. Вот, зато сказал, да, что мы активно воюем на стороне Украины и ее поддерживаем. Вот, что, конечно, уже тоже говорит про определенные клинья внутри американского эстеблишмента, когда уже, если раньше мы видели, что позиция, которую транслируют Трамп, Хексет, Рубио и вот эта вот вся тусовка, она была плюс-минус похожая, то сейчас как будто бы у каждого из них какое-то некое свое мнение. У Хексета одно высказывает, то, что они вот будут помогать Украине посильно и насколько могут. Да. Рубио говорит вообще, что мы целиком и полностью на стороне Украины. Трамп, он как будто бы пытается и нашим, и вашим, и какой-то дух анкориджа еще пытается,
2: Трамп, Господи, пытается и нашим, и вашим, потому что у него промежуточные выборы, по-моему, 3 ноября.
3: Не, ну я к тому, что тусовка,
2: он пытается больше работать на внутреннюю аудиторию сейчас, особенно после провала в Иране. Вот, поэтому да. Слушай, еще очень важный момент на Международном экономическом форуме выступление президента. Вот хотел бы обратить внимание на то, что он обратился к нашим военнослужащим.
3: Сколько билет стоил на ПМФ?
2: Неважно, не хочу знать. Ты хочешь похвастаться, что у тебя было пригласительное?
3: А я такой сказал... Не нужны мне ваши эти вот гроши.
2: Ладно.
3: 1 600 000 рублей.
2: Это чтобы что?
3: Это просто прийти туда. 9 Mavic'ов M3 Pro.
2: Так, ну...
3: Просто ты... входной,
2: ну,
3: билет.
2: Ну, в принципе, что, собрались иностранцев.
3: Вот. Прошлый год 1,4 было. Подорожание, инфляция.
2: Немножечко, да. Видишь, небольшая инфляция.
3: Да, да, да. Небольшая инфляция. Но вот это просто, чтобы ты входной билет, так сказать, вот... Это еще не входной билет прям глубоко, это так вот просто походить по ПМФу.
2: Не глубокий входной билет.
3: Да. Соответственно, представляете, какие там деньги крутятся, чтобы такие входные билеты были окупаемы, и, так сказать, посещение имело место быть.
2: Ну да.
3: Просто, ну, для понимания.
2: Слушай, ну ты можешь прийти, знаешь, как раньше в этом... Иван Васильевич меняет профессию, да? Как спекулянты.
3: Да, ты такой, тоже это вспомнил, да?
2: Да, в плаще заходишь такой, знаешь, ну, длинный плащ такой. Зашел на ПМФ, купил... за 1 600 000 билет. И такой, знаешь, опа, стал в холле. Как бы так плащ раскрыл, и там всякие эти...
3: А там, знаешь что?
2: Электроника.
3: Там будет 10 айфонов с предустановленным мессенджером Макс.
2: Кстати.
3: Который, кстати, новость этой недели к вопросу о дружественной политике наших уважаемых товарищей. Там нравится кому-то или не нравится национальный мессенджер, но мы видим, что Apple Просто взял в один момент и заблокировал.
2: На самом деле, да, не только Apple, там еще наезд был, убрали, по-моему, что, вот я буквально сегодня новость читал, сайт Макса тоже снесли с какой-то платформы.
3: Да, я вот сайт, я видел
2: такое, ну что-то там какие-то тоже санкции, но там вроде бы админы Макса справились, но тем не менее мы видим противодействие, и, ну... На самом деле, иногда вот такое противодействие, оно вызывает только, знаешь, вот многие там, когда начали, по сути, продвигать Макс достаточно иногда даже радикально, жестко, радикально, да.
3: На парковке, когда продвигали.
2: Да, на парковке, да. Это вызвало такую реакцию народа, знаешь, негативную, и по понятным причинам, как бы, да. А сейчас, когда Запад противодействует Максу активно, то иногда такое возникает желание, что, блин, ну надо бы его защитить, наш мессенджер.
3: Мне кажется, это хитрый план. По-любому решили поработать на молодую аудиторию. Молодая аудитория, она всегда такая протестная, рок-н-ролльная, оппозиционная, хиппи, там вот эта вся история, альтушки.
2: То есть скуфы сказать...
3: Скуфы не молодая аудитория. Да. Вот, но не суть.
2: Скуфы это мы. Ну ладно, ты, я еще молод.
3: А, ты там, да. Короче, фишка же в чем? Фишка в том, что, знаешь, вот у российских банков приложения удалены с, опять-таки, App Store, вот, и, соответственно, их нельзя скачать. Ну, никак, вот так вот просто. Но. Все российские банки, не буду вот вообще рекламировать какой-то конкретный, любой. Сбер, Альфа, ВТБ, любой, назовите.
2: Сделали там левые...
3: Делают приложение
2: левые значки.
3: Мебель. Да. Ну, это реально приложение по продаже мебели. Я сейчас там вот не утрирую. Там у Альфы, например, интерьер, например. Дизайн интерьера. И, значит, у тебя появляется...
2: Диван Альф.
3: Да.
2: Знаешь, тумбочка Т-банк.
3: Или нет, Т-тумбочка.
2: Т-тумбочка, да.
3: Вот примерно Т-тумбочка, значит. И когда они это приложение смогут, ну, их получается пропустить через вот службу безопасности условного Apple, App Store, они рассылают всем уведомления срочно, 6 часов, чтобы скачать приложение. Быстро, все. И вот я думаю, что сейчас уже первые, так сказать, ребята думают, делают какую-нибудь... максимальный выигрыш приложения. Или, в принципе, есть еще один прикольный вариант.
2: Безумный Макс.
3: Нет.
2: Дорога не ярость.
3: Нет. Ты знаешь, как на этой неделе переименовали БМПТ Терминатор?
2: Конечно, знаю, Спиридон.
3: Вот.
2: Это боль. Это
3: да.
2: Просто...
3: И сегодня...
2: Покажите этого талантливого человека, который
3: будет...
2: это предложил.
3: И скоро будет приложение Спиридон, и всем будет разослано на СМС, там, через госуслуги. У вас есть 6 часов скачать самый секретный, самый защищенный, самый национальный мессенджер Макс в качестве протеста на ваши яблочные устройства. Вот,
2: но он будет называться Спиридон.
3: Спиридон. Открываешь Спиридон, а там Макс. То же самое, как ты получаешь по документам БМПТ Спиридон, а там Терминатор. Вот то же самое. Не, на самом деле, я думаю, что это будет один из методов того, как ставить это приложение на яблочные девайсы. На самом деле, все думали, что наша прекрасная или ваша прекрасная банковская система, которая реально была лучшей в мире, что ее просто уничтожат.
2: Ты же пользуешься, значит, наша.
3: Ну, общая, да. Ее уничтожат, просто разорвут, и владельцы айфонов, лишившись Apple Pay и приложения, они пойдут штурмовать Кремль.
2: Но наши креативщики все-таки оказались креативными.
3: Наши креативщики придумали стикеры, которые можно клеить на телефон, и придумали, что как только ты покупаешь свой новый яблочное устройство, ты идешь один раз вот в этот, скажем так, отделение банка, тебе за 10 минут ставят приложение, и ты, собственно, им пользуешься. Пока тебе не придет смс-ка, срочно, 6 часов, Т-тумбочка, скачиваем здесь и сейчас. И все, и, собственно...
2: Шкаф Сбер сам, якобы собери сам, да?
3: Нет, там приложение у Сбера онлайн называется, у Альфы интерьер. Они все заблокированы, это сейчас не реклама, и вы их скачать не можете.
2: Только там не Сбер, а собери онлайн.
3: А ключ есть приложение.
2: А ключ?
3: А ключ, да. А, или инвестиции какие-нибудь, но... или еще какая-нибудь такая
2: история. Этот народ не победить. Слушай, так вот, хотел бы продолжить, да.
3: Так что я, кстати, не думаю, что это глобально ударит по...
2: Там, так, хватит рекламировать банки, хватит.
3: Я про Макс.
2: А, ты, Макс, хватит можно рекламировать Макс, хватит.
3: Да, ё-моё. Сколько у нас интеграции было? 3 минуты?
2: Сколько можно? Набрал нормально?
3: Все, давайте.
2: Все, так, ну, с тебя моя доля, да.
3: Начинается. Где прошел?
2: Да. Вот, так вот. Очень важный момент — это обращение президента к солдатам и офицерам, понятно, матросам, мичманам, адмиралам, генералам, о том, что работаете, братья, да? То есть, когда Зеленский свое странное письмо... Вообще, Зеленский превратил политику и международную политику в шапито, объективно. То есть, сначала это выглядело креативно, когда он записывал видео с телефона с обращением... Да. Ну, с обращением к народу, вот со своего телефона, да, или начиналось все с шаурмы на заправке, да, ну, это постанова, да, но потом вот это реально круто выглядело, когда он обращается со своего телефона к народу, вот как обычный гражданин, обычный пользователь этих технологий.
3: Кружочки снимает.
2: Кружочки, да. Это все как бы да, но потом, когда он начал использовать ненормативную лексику и просто в официальных документах выпускать просто от лица государства документы с нецензурной бранью и от лица государства эту нецензурную брань в своих письмах, ну, это превратилось просто в шапито. Вот, потому что это даже вот мы, там, кто-то смеется над африканскими странами, да, там, ближневосточными и тому подобное. Они даже вот, несмотря на то, что кто-то там вроде как бегает в тапках и воюет, да, но тем не менее их дипломаты до такого уровня никогда не опускались, как Зеленский.
3: Вот. Но с другой стороны,
2: здесь момент какой. И в ответ на это многие начали, в том числе с украинского сегмента, пошел разгон, что все договорняк на невыгодных для России условиях, все там все пропало.
3: Даже из Европы пошел этот разгон, не только с украинского сегмента.
2: Да, даже с
3: западноевропейских
2: стран Европы, да. И здесь наш президент, он обратился к нашим силовикам, к нашим военнослужащим, сказал, работайте, братья, да, и поставил точку над вот в этой теме насчет договорняков, духов Анкоридж и прочее. Поэтому вот это очень такой важный момент.
3: Ну, тут несколько моментов есть, связанных с тем, что дипломатия, она работает до войны. Как только война началась, значит, либо дипломатия не смогла, либо у нее не было возможности, либо не было опций. Ну, так или иначе, на данный момент, как только начали стрелять пушки, ну, по крайней мере, активно, если мы говорим про 22-й год, хотя был период интербеллума, когда они по-прежнему стреляли, но с меньшей интенсивностью на Донбассе, но они стреляли по-прежнему. Но, тем не менее, когда 24 февраля уже пошел спусковой крючок вот этого большого крупного витка войны, в тот момент дипломатия стала, ну да, МИД существует, он должен существовать, он должен делать какие-то заявления. Небензя абсолютно, как говорится, добросовестно получает свою зарплату и рассказывает, потому что он должен рассказывать, это его работа. Но объективно, я понимаю, что на данный момент ни действия Небензи, ни действия Лаврова, ни действия других чиновников дипломатического, так сказать, статуса, они глобально ни на что не влияют. Влияют подчиненные,
2: к сожалению,
3: Белоусова.
2: Глобально нет, а локально очень влияют. Мое субъективное мнение на внутренний сегмент. То есть, понимаешь, иногда... Вот в этом году очень много такой получился идеальный шторм странных как бы решений, мягко говоря, непопулярных, и еще более странных заявлений, как комментарии к этим решениям, да, начиная от наших депутатов, некоторых талантливых, заканчивая нашими дипломатами, которые, понимаешь, ну, когда наши дипломаты, ну вот иногда по каким-то, скажем, волнующим всю страну вопросам, делают какие-то непонятные заявления, вот опять же наподобие того, что вот как там некоторые там замминистра Министерства иностранных дел заявляют, что вот, это в очередной раз, там что-то киевский режим подтвердил, там это... Ну, ребят, ну вы же должны хотя бы чувствовать ну, нерв народа, то есть вот вы должны градус понимать общества. Адекватность, то есть да. что зачем это говорить? Вы же должны... Это я понимаю, если человека, к примеру, поднимают, причем это, ну, заслуженные, очень опытные, мудрые дипломаты, которые реально гении дипломатии, но когда вот слышишь такие заявления, ну, такое ощущение, что вот 10 лет человек в анабиозе, в фантастическом, как в фантастическом фильме, проспал, его подняли, тут что-то произошло, вот он узнал, что вот сейчас обстрел произошел, и он сделал это заявление. Но это выглядит уже, ну, ну не очень.
3: Ну, поэтому... Возможно, человек боится проявить инициативу.
2: Не-не-не, здесь вот в том и дело. У нас дело в том, что сейчас пришли времена, когда нужно брать на себя решение, точнее, ну, брать на себя ответственность. То есть не бояться принимать решения, брать на себя ответственность на всех, во всех ветвях власти, на каждой должности и так далее. И не пытаться там как-то нивелировать, сделать, дабы что не вышло и тому подобное. Быть жесткими, решительными, потому что идет война, и у нас нет времени. Вот мы сейчас, тут момент в чем, мы не можем приехать... там, на Тайвань, закупиться электроникой, там, чипами и так далее. Да, Украина может. Украина может приехать куда угодно и закупиться.
3: Да.
2: А мы не можем. Мы это все делаем через какие-то... Мы это делаем или через частников, волонтеров, а это все, ну, капля в море, да? Или через какие-то прокладки, но системно, массово мы не можем, то, что может противник. А что такое вот эти чипы, новые технологии и так далее? Это в первую очередь для войны это время. Они выиграют время. Они становятся более быстрыми, более эффективными. Вот. Нам нужно... Как мы можем выиграть время? Мы сможем свои технологии сделать завтра. Да, вот завтра мы сможем обеспечить все необходимые электроникой армию? Нет, не сможем. Но нам что-то нужно делать. Значит, нам мы должны понимать сильные стороны противника, и, значит, по этим сильным сторонам бить. То есть нам нужно бить по логистике, вот, по мостам в том числе. Ну, мое мнение, я не знаю, может быть, есть какая-то причина, которой нам не говорят, почему это не делается. Вот, но я бы хотел бы просто услышать вот наших военнослужащих, от армии, ну, точнее, не военнослужащих, военнослужащие тоже задаются этими вопросами. Я имею в виду от нашего командования высокого, что, ребят, ну, объясните, да, в чем
3: причина,
2: проблема.
3: Причина простая. Количество какая? Ракет, ну, единственное, чем мы можем достать до мостов, это ракеты.
2: Ракеты и беспилотники.
3: Ну, да, но беспилотники абсолютно бесполезны для...
2: Не бесполезны, объясню почему. Я, вот смотри, я скажу так. Вот есть, к примеру, в Киеве три моста основные. Да. Это мост метро, он автодорожный, и для метро там основная ветка красная идет, Святошинская-Броварская. Дальше идет южный мост, он также автодорожный, и для метро там идет вторая основная ветка, да, с там... Харьковский, уже не помню, как называется.
3: Ну, метро, связь. Ты рассказывал про это.
2: Да, третий мост, мост Патона. Мост Патона сейчас на ладан дышит. Он, там есть некоторые особенности его конструкции, и он сейчас уже в таком полуаварийном состоянии, поэтому там начали в этом году уже пускать машины, то есть там с интервалом. То есть вот проезжает, ну, то есть там даже табличка стоит. Да, то есть там уже, вот. Я не говорю о том, что нужно быки эти рушить, то есть опоры. Нет. Но пролеты разрушить, вот прилетит 10 гераней в один пролет, я думаю, он рассыпется. То же самое, мост метро. Почему, допустим...
3: Ну, Херсонский мост, ты видел, сколько прилетало туда?
2: Хаймерсов. Ну да. Ну, слушай, ну какая боевая часть Хаймерса?
3: Сравнимо. Учитывая кинетический удар, который переходит в... Ну, энергия кинетического удара.
2: Смотри, учитывая, какое количество мы применяем беспилотников и ракет по цехам беспилотников и так далее, можно было бы, то есть мы сотни ракет и беспилотников, можно было бы три моста завалить. Этих трех мостов хватило бы, чтобы нарушить всю логистику между левым и правым берегом, и столица противника, там на сколько там миллионов, ну, 5 миллионов, да, условно говоря, жителей города, столицу противника погрузить в коллапс. Вот то же самое удары по министерству. Понимаешь, то есть как минимум удары по Верховной Раде, даже по пустым зданиям, это бы повлияло на время, им бы пришлось там реорганизоваться, им бы пришлось выстраивать новую логистику, плюс это экономический урон, социальный, политический и так далее, это все можно делать. Вот то же самое, ну, смотри.
3: Ну, видят, просто смотри, у нас всегда, ну, как я это пытаюсь объяснить, еще раз, я тоже хочу бить по мостам. Вот сразу возьмем это за, как говорится, базовый пункт. Я тоже бы, наверное, выбрал целями те самые мосты, просто потому что падение хотя бы одного пролета в центре Киева, ну, вот одного моста, полностью выведенного из строя, оно бы спустило градус напряжения в российском обществе очень сильно. Очень сильно.
2: А тут даже,
3: и
2: даже
3: все, на... эти кадры облетели бы мир, и медийно это
2: все,
3: было бы
2: это
3: круто.
2: Все понятно, медийно тоже было круто. Главное, мы бы отняли время у противника.
3: Да, но тут вопрос в другом. Я как я понимаю, как это все дело мотивируется, помимо того, что мы не такие, мы не воюем, и это уже будет гуманитарная катастрофа, а мы не делаем гуманитарные катастрофы.
2: Это
3: хотя противник гуманитарную катастрофу убил в Белгороде.
2: В первую очередь, это во время войны, это логистика.
3: Это понятно. Но
2: гражданским придется объезжать по тем дорогам, по которым военные едут.
3: Да, вообще, честно говоря, пофигу. Мы не убиваем гражданских, остальное нас волновать не должно. Вот. А задача в чем? У нас есть ограниченное количество беспилотников, ограниченное количество ракет, баллистики и всего остального. И как будто вот, опять-таки, они мотивируют. Мы можем вынести цех по производству беспилотников, что поможет на линии фронта. Ну, якобы такая мысль. Либо мы вот снесем этот мост. И якобы вот этот цех разрушить приоритетнее. К сожалению, в России ракет не так много. Ну, вот мы знаем данные украинской разведки. В год это 600-700 баллистических ракет. Суммарно.
2: Да, вроде больше.
3: Ну, я говорю
2: там
3: открытые
2: есть
3: данные.
2: Там баллистические крылатые ракеты есть.
3: Не, я про баллистику говорю.
2: Ну, смотри, мы Искандером можем по цеху ударить, а по мосту не можем, да? Хотя цех, что такое цех?
3: Можем по мосту, по Херсонскому били, помнишь?
2: Цех, да.
3: И прям пролеты падали.
2: Цех, по сути, это уже конечная остановка оборудования. То есть, нарушив логистику, ты нарушаешь, в принципе, и поставки оборудования, поставки этой продукции справа на левый берег условно, потому что удары по нам в основном наносятся как бы слева берега, да, вот, потом это добраться сотрудники, они же там не живут, сотрудники в этих цехах, правильно, они домой ездят и так далее, это уже проблематично добраться специалистам до этих цехов, где они работают, да и тому подобное, а метро нарушить между левым и правым берегом, друзья, это все, это никто никуда не поедет очень долго вообще, ну, пешком только ходить придется по городу, все. Ну, поэтому это рентабельная цель. Даже если они этот пролет через месяц восстановят, еще раз можно туда ударить.
3: Дань, да нет, мне это продавать, я и сам готов, и я сам в других кабинетах, местах с большими погонами людям то же самое говорил. Ну вот, к сожалению, для этого нужно скорее не военное, скорее нужно политическое решение. Не знаю, Зеленский может активно старается помочь с этим политическим решением.
2: Ну, будем надеяться, что все-таки оно будет, да. И, друзья, я что хотел бы еще сказать, резюмируя наш спич, хотел бы сказать, что вот, да, война это всегда плохо, и война вот она вот такая. И нужно, и я недоумеваю, когда некоторые чиновники, для них это как в первый раз, то есть пятый год войны, они такие, как, кто это сделал, и почему это произошло, и почему они туда долетели, а почему они туда ударили. Противник будет бить туда, куда дотянется. Так, нужно быть к этому готовым. Нужно просто готовиться всей страной, сплотиться, и простые граждане, напоминаю, просто если вы на каждый на своем рабочем месте постараетесь сделать свою работу качественнее, честнее, гуманнее, если вы связаны с бюрократией государственной, да, или, к примеру, вы задержитесь на полчаса там каждый день или хотя бы там 2-3 раза в неделю, на полчаса задержитесь, чтобы больше продукции произвести, вот на своем рабочем месте вы таким образом поможете стране и поможете армии.
3: У меня есть... Про это один комментарий. Значит, у меня друзья ночью сегодня должны были из Сочи вылететь, ну, там, в 1:30, по-моему, или в 2:00 ночи в сторону Москвы. Вот, ну, по понятным причинам, как это все сейчас и происходит, вылет задержали. Вот, задержали его и перенесли сначала на день, сейчас, по-моему, опять на ночь перенесли. Почему это происходит? Потому что Украина, ну, соответственно, совершает атаки на побережье, совершает атаки на Москву, и ради того, чтобы эти люди не пострадали в результате либо атаки украинских дронов, либо средств против все воздушной обороны, которая с ней борется, рейс задерживают. Абсолютно понятная история во время войны. Но вот я хочу обратиться ко всем людям, которые в этих аэропортах начинают устраивать истерики, скандалы и орать на персонал авиаперевозчиков. Авиаперевозчики, те мальчики, девочки молодые, как правило, которые стоят у стоек, они ни в чем не виноваты. Они, поверьте мне, с радостью бы отправили вас отдыхать или домой, или куда вам нужно. Вот хоть здесь и сейчас. Им даже проще было бы, пошли бы спокойнее. Им не нужно было бы организовывать ваше питание, ваше размещение и все остальное. Но, тем не менее, орать на них, извините, в стране идет война. Вы в Сочи, скорее всего, загорелые, наевшие себе немножечко лишних килограмм в ресторанах и всем остальном, летите в прекрасный город Москва, тоже достаточно безопасный, с пухососами, со всей остальной историей. А здесь сейчас в стране идет война. И если вы вдруг узнали в 2 часа ночи, что в стране идет война, и решили выместить это на сотрудники аэропорта, ну, это, наверное, не очень красиво. Очень жаль, что меня там не было. Я бы вот подошел к этим людям, сделал бы им уникальное предложение стать самыми известными пассажирами на всю страну. Я бы каждого из них показал, каждого недовольного.
4: Какой ты коварный.
3: Который очень сильно волнует, что он там опаздывает на какой-то там куда-то рейс, черт побери, вам жизнь спасают. Вам жизнь спасают, потому что если вы здесь сейчас вылетите, с высокой долей вероятности вы можете погибнуть. И, слава богу, за 4 года войны ни один именно наш русский самолет не пострадал. И, слава богу, это какое-то невероятное чудо и достижение диспетчеров, служб там, ПВО, координации всех гражданских и военных. И дай бог, чтобы так оно и продолжалось. Не возмущайтесь, а относитесь ко всему этому с пониманием и закладывайте в случае ваших отпусков, вот этот вот временной интервал, там лишние сутки на то, что да, так может быть ради вашей безопасности. И с уважением относитесь к сотрудникам, которым и так очень и очень непросто, и гражданским, и, конечно же, военным. И помните, в стране 5-й год идет война, даже если она вас не касалась, то доброе утро, очнитесь, проснитесь. Вот,
4: да, все. Друзья, я хочу напомнить, эта война идет не за Донецк, не за Луганск, эта война идет за Россию. Потому что противник, начиная с 2017 года, начал возводить инфраструктуру НАТО на территории Украины. И был вопрос времени появления ракет, а напомню, с Черниговской области до Москвы менее 500 километров. Поэтому вот это главное. Потому что некоторые не понимают, друзья, зачем нам тут разрушенный Донецк. Тут дело не в Донецке, дело в России.
3: Просто, кстати, про ракеты поговорим просто, в следующем часе.
4: Просто Донбасс, он стал на защиту русского мира, как бы пафосно это ни звучало, намного раньше, вот, чем вся Россия. Поэтому нужно это учитывать и понимать, и знать, что эта история, она, судя по всему, мое мнение субъективное, она надолго. Нужно настраиваться, и каждый из нас может внести свой вклад в нашу победу. Вот, время первого часа закончилось. Вот, встретимся ровно через 15 минут. Не переключайтесь.
1: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым. Жизнь в глубинах океана.
5: Мы знаем, что первые глубоководные рыбы появились около 120 миллионов лет назад. Предполагают, что освоение большой глубины связано с возросшим уровнем органики, которая туда начала опускаться.
1: Биолог Илья Гамаранов в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12.10 по Москве и в 14.10 по времени Салехарда. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
7: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
6: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны.
8: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
1: «Слушаем».
8: 2 часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
1: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени.
9: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
1: Радио России. Радио России. Слушай. Реклама.
10: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс, и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
11: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
12: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
13: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
1: Реклама. Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
0: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин заявил, что России нужна не краткосрочная остановка конфликта с Украиной. Силы ПВО за сутки уничтожили 911 украинских беспилотников. И теперь подробнее. Киев просит о встрече, но совершает ужасные преступления, подобные удары по Старобельску. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии МЭФ. Президент вновь подчеркнул, что России нужна не краткосрочная остановка конфликта.
14: Нам нужны договоренности не на полгода, не на три месяца, а на длительную историческую перспективу. Пускай специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно и встречаться, поприсутствовать, как я говорил, при подписании каких-то документов, либо даже что-то подписывать. Но сначала нужно найти решение. И вот здесь самое главное. И аудитория меня поймет, особенно российская. Это было, по-моему, 21 мая. А 22 мая... Украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике, где погибли дети, подростки. Но это ужасное преступление. Там не было ни одного военного объекта, даже военной машины рядом не было никакой. Теперь уже я утром позвонил вот этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев, и его спросил, что это значит? Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления, как убийство детей. Что это значит? Он говорит, у меня нет объяснений.
0: Луганская Народная Республика с 1 апреля полностью находится под контролем России, а в Донецкой Народной Республике Украине подконтрольно менее 15% территории. Об этом также заявил Владимир Путин, комментируя письмо Зеленского.
14: В том же письме, о котором вы сказали, говорится о том, что мы вот ставим перед собой целью добиться освобождения Донбасса, а вот две республики, они входят в такое объединение, называется Донбасс. Луганская Народная Республика и Донецкая Народная Республика. И там в этом же письме сказано, что мы никогда этого не добьемся. В Киеве что, не знают, что ли, что с 1 апреля текущего года Луганская Народная Республика полностью контролируется Российской Федерацией, российскими войсками. А от Донецкой Народной Республики под контролем киевских властей осталось меньше 15% территории. Вот мы движемся спокойно, но уверенно к решению этих задач. И нет сомнений, что мы этого добьемся.
0: Накануне на сайте Зеленского появилось открытое письмо к российскому президенту. В нем предлагается начать прямой двусторонний диалог и встретиться на нейтральной территории. Как ответил на выступлении в Петербурге Владимир Путин, встреча возможна только после достижения договоренностей. Атаки БПЛА со стороны ВСУ на объекты инфраструктуры в России наносят определенный экономический ущерб, но серьезный бизнес ориентируется на долгосрочную перспективу. Об этом также заявил президент.
14: Эти атаки, конечно, ничего хорошего с собой не несут. Более того, они наносят нам определенный ущерб. Но когда инвесторы принимают инвестиционные решения, они оценивают всю совокупность рисков. Я вчера говорил на встрече с вашими коллегами, с руководителями информагентств. Для нас это означает только одно, что мы должны укреплять свою безопасность, укреплять систему противоракетной обороны, ПВО укреплять, и мы будем это делать. Но бизнес, особенно такой серьезный, ориентируется на длительную перспективу историческую. И главным образом, прежде всего, ориентируется на экономику, в которую собирается инвестировать. Мы вот говорили о том, что происходит в российской экономике. Мы констатируем, что наблюдаем снижение

0: исход спецоперации в пользу России. Об этом сообщил Антон Кобяков, советник президента России и ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ. По его словам, западные страны вновь выбирают путь войны, так как на горизонте появляется проблема глобального долга. Совокупный мировой долг уже превысил 330 триллионов долларов. Россия не против долларовой системы, однако госдолг США скоро превысит 40 триллионов долларов. Из-за этого доллару перестают верить, заявил Кобяков. Вашингтон, в свою очередь, пытается запустить новый виток мировой инфляции, чтобы вернуть население к доллару. Российские войска поразили места производства, хранения и площадки запуска дальних беспилотников ВСУ, а также пункты временной дислокации ВСУ в 153 районах. Силы ПВО за сутки уничтожили 911 беспилотников и 4 реактивных снаряда «Хаймерс». ВСУ потерял более 1250 военнослужащих. Подразделения группировки войск «Север» заняли населенный пункт Шевченко Харьковской области. Как заявили у Минобороны, это позволяет российским вооруженным силам продвинуться к Казачьей Лопани, где находится крупный логистический центр ВСУ. 19-летняя российская теннисистка Мира Андреева заработала рекордные для российского женского тенниса 3 миллиона 200 тысяч долларов за победу на открытом чемпионате Франции. Прежде наибольшую сумму призовых за один турнир среди россиянок заработала Мария Шарапова – 2 миллиона 250 тысяч долларов после победы на открытом чемпионате Франции в 2014 году. При этом абсолютный рекорд для российского тенниса принадлежал ранее Даниилу Медведеву – 2,5 миллиона благодаря успеху в открытом чемпионате США в 2021 году. Андреева стала четвертой российской теннисисткой, которая выиграла турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. Подробнее об этом в новостях спорта.
1: Спорт. В студии Екатерина Брезина. Здравствуйте. Мира Андреева обыграла представительницу Польши Майю Хвалинскую в финале Ролан-Гароса. Встреча завершилась со счетом 6-3-6-2. Спортсменки провели на корте 1 час 22 минуты. Андреева впервые в карьере стала победительницей турнира «Большого шлема». Спортсменке 19 лет. Она стала третьей в списке самых юных чемпионок турниров «Большого шлема» в 21 веке. Моложе в момент завоевания трофея были только россиянка Мария Шарапова и британка Эмма Радукану. Российская теннисистка Алиса Октябрева обыграла китаянку Сунь Синьчжань в финале юниорского Ролан-Гароса. Встреча завершилась со счетом 6-2-6-1. Октябрева впервые в карьере стала победительницей юниорского турнира «Большого шлема». Россиянин Андрей Василевский из клуба «Tampa Bay Lightning» второй раз стал обладателем награды лучшему вратарю регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Визина Трофи». Об этом сообщается на сайте организации. Василевский по итогам голосования набрал 114 очков. Второе место занял россиянин Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс», третье – американец Джереми Свейман, представляющий «Бостон Брюинс». Двукратный олимпийский чемпион в плавании на спине Евгений Рылов провел последний заплыв в карьере после торжественной церемонии открытия чемпионата России по плаванию в Казани. Рылову 29 лет, помимо двух золотых медалей, на его счету олимпийские серебро и бронза. Кроме того, Рылов является двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом мира на короткой воде. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
2: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
0: В воскресенье 7 июня в Казани ожидается 23-25 градусов без осадков. В Самаре 21-23, тепла, небольшие дожди. В Нижнем Новгороде плюс 24, плюс 26 без осадков. В Пензе также сухо, 23-25 градусов. В Ярославле от 26 до 28 градусов. Во Владимире, Туле и Воронеже 25-27 тепла. В Ростове-на-Дону и Краснодаре 27-29. В Санкт-Петербурге ночью и утром кратковременный дождь. Температура днем 20-22 градуса. В Москве без осадков. Ночью 11-13 градусов. Днем 25-27. Сейчас в столице плюс 24 градуса.
3: прямо сейчас.
2: Видеотрансляция в официальном приложении.

0: «Радио России» в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым.
1: Друзья, добрый вечер. Мы продолжаем наш эфир. Это программа «Неофициально о главном за неделю». И с вами в студии Даниил Бессонов и Кирилл Федоров.
2: Я понял, почему не добавляют...
1: Будущий губернатор Прибалтийского края. Да. Но сначала ему предстоит стать президентом Латвии.
3: Да, да, да. Жениться там, вот это все. Ну вот, на самом деле, я понял, почему в джингл не добавляют мое имя, потому что не могут добавить неофициальное, вот, а официально будет Даниил Бессонов и Кирилл Сфёдоровс.
1: Кирилл Сфёдоровс.
3: Да.
1: Слушай,
3: да.
1: Ну, тут же еще момент в том, что добавлять в джингл представителя страны НАТО, это...
3: Да. В студию еще добавить можем, а вот в джингл вот вообще никак. Слушай, есть о чем поговорить.
1: Ты хотел о ракетах поговорить.
3: О ракетах, конечно, хочется поговорить. Во-первых, России был установлен новый рекорд на этой неделе. Вот есть любимый, так сказать, мем у меня. Юрий Гагарин, значит, делает звонок. Как вы, потомки там, сколько ракет запускаете? Вот. И на это у меня есть ответ. Рекорд был поставлен. 34 баллистических ракеты в результате удара.
1: За ночь.
3: За ночь было отправлено нами по неприятелю. Вот, соответственно, это, насколько я понимаю, в основном Киев и его агломерация. Вот, 34 баллистических ракеты. Украина заявила якобы о перехвате 11. Плюс 8 цирконов запустили, а это уже гиперзвук. Цирконы мы запустили по, в том числе, наконец-таки, с наземных пусковых установок. А это говорит о чем, что подлетное время циркона стало гораздо лучше. Раньше цирконами работали только...
1: Ну, не морского базирования.
3: Да, да, раньше работали только морского базирования, а это, во-первых, корабли, они понятно, где стоят, понятно, сколько оттуда летит, но это такая вся история. А тут, по сути, как я понимаю, пусковая установка циркона, она может помещаться в условный контейнер, грузовик, там как угодно, маскироваться грамотно, как наши, например, друзья иранцы делали. Вот. Ну и, кстати, как наши визави украинские делают, они постоянно работают с якобы гражданских грузовиков. И, в общем-то, цирконами тоже отработали. Поэтому сейчас у Зеленского невероятная истерика идет, именно касающаяся того, что им нечем перехватывать баллистику, и тем более гиперзвук. Единственная система, которая может более-менее уверенно перехватывать баллистику, это американские ракеты Patriot. Вот, они действительно на это способны. Не надо думать, что они это не могут сделать, они могут это сделать. Если наши ракеты перехватывают, например, Атакамс, если наши ракеты перехватывают тоже быстро летящие цели, те же точки У, сколько наших точек У позбивали, точка У тоже баллистическая, ну, квазибаллистическая ракета. Вот. Поэтому Зеленский активно просит сейчас ракеты Patriot, но, к сожалению, для них и, к счастью, для нас сейчас острый дефицит ракет Patriot, и их физически просто нет. И огромное спасибо Ирану, что он так долго держался. Возможно, если ему потребуется еще немножко подержаться.
1: Держится до сих пор.
3: Ну, если ему еще потребуется немножечко месяцок-другой подержаться, я буду только счастлив. Вот, Иран очень сильно нам поможет в этой непростой борьбе с западным миром. И вот сейчас Зеленский понимает и активно говорит, и мы это все понимаем, что Россия делает ставку на баллистические ракеты. Речь идет о производстве порядка 700 ракет к Искандеру, то есть мы можем говорить о порядка 60 ракет в месяц, 2 ракеты в сутки для Искандера, вот, которые мы можем накапливать и наносить, соответственно, массированные достаточно удары. Далее прогнозируется производство около 400-500 ракет к С-300, С-400, которые тоже имеют возможность ударов по земле, и тут важно, как говорится, запомнить этот этот пунктик. Но еще говорят, что у России есть накопленных 200 цирконов. Вот. Сколько мы производим, таких данных нет в сети. И речь идет о том, что в год мы можем делать до 60 кинжалов. Это гиперзвуковая ракета воздушного базирования. По сути, это «Искандер» воздушного базирования. Он выглядит как «Искандер», но просто запускается с воздуха, с истребителя, или не знаю, как правильно назвать, ракетоносца МиГ-31И. Вот. Кстати, трогал их, даже подписывал. Вот. Но говорят, все, что ты напишешь на кинжале, не имеет смысла, потому что оно выгорит, пока эта ракета летит с гиперзвуковой скоростью.
1: Вот. Но ты все равно это сделал, потому что имел сделал. Возможность.
3: Потому что мог, да. Потому
1: и
3: что
1: когда
3: мог.
1: Потрогал, ты руку не мыл дней 5, который трогал кинжал.
3: Ну, не то, что трогал. Вот ты бы трогал.
1: Это как, знаешь,
3: ты уже мужчина, который только иногда что-то трогает. А я погладил, пощупал. Мне нужно было, так сказать, понять, вот какие у меня ощущения вызывает, когда я трогаю «Искандер». А ты так там, может, где-то пощупал.
1: Подожди, так «Искандер» чуть-чуть. Или «Кинжал»? Так и не помню.
3: А вот. И «Искандер», и «Кинжал». И понять, есть ли разница. Есть ли разница,
1: так сказать, надо слепок твоей руки сделать. Кстати, ты можешь вместо мерча продавать слепок своей руки. Рука, которая трогала «Искандер», и «Кинжал».
3: И «Кинжал».
1: И продавать, серьезно, это классно.
3: Да.
1: Так, с тебя 10% за продаж.
3: Могла бы быть шутка
1: за предложение.
3: Про руку, но не для радиоэфира. Постараюсь остаться...
1: Вечно у тебя какие-то мысли, но не
3: постараюсь
1: те,
3: постараюсь остаться в серьезном русле все-таки.
1: У нас серьезная программа.
3: Вот, и, значит, на этой неделе, к сожалению, но я считаю, что предупрежден, значит, вооружен, и если ты серьезно относишься к противнику, то есть шанс его победить. А вот если ты думаешь, что все противники идиоты, то это плохая история. Знаете, как некоторые любят изображать немцев, ну, во время Великой Отечественной войны, какими-то дурачками, какими-то вот шутами и так далее. И там возникает вопрос, как же так наши предки так долго и так тяжело и так кровопролитно воевали с дурачками и шутами? Ну вот, наши противники тоже далеко не дураки и шуты. И, в общем-то, на этой неделе генеральный конструктор Firepoint, он же один из основателей Firepoint. Firepoint — это та компания, которая делает «Фламинго», очень непонятной эффективности ракету. К сожалению, дроны FP-2, по-моему, FP-1 и FP-2, над же не только лютые атакуют, а еще вот эти FP-дроны.
1: Да,
3: моторные, конечно. Не ракетные. Ну вот, и они делают ракеты двух типов сейчас, к осени. Это FP-7X, если мне не изменяет память, и вот точно не помню номер. В общем, FP-7X это ракета...
1: Какие же из них «Фламинго»?
3: «Фламинго»? Это фигня. «Фламинго» — это не такая страшная история, как то, о чем говорю сейчас я. И тут очень важно всем услышать, как говорится, запомнить и быть готовыми. Украина планирует осенью как минимум партию из 20 баллистических ракет и одновременно их запустить по целям в Москве. Они прямо это не скрывают, прямо открыто говорят, это не какие-то secret documents, не что-то еще. Перехватить все баллистические ракеты невозможно, поэтому я опять-таки обращаюсь ко всем.
1: Почему?
3: Ну, просто потому, что это
1: понятно,
3: сложно, это
1: перехвата
3: цели.
1: Траектория очень сложно вычисляется, скорость. Баллистическая, потому что, друзья, да, разница есть между крылатыми ракетами,
3: конечно,
1: и баллистическими. Крылатые перехватываются легче.
3: Крылатая
1: там понятнее траектория, да.
3: 800-900 километров в час, она, ну, как бы перехватывается даже средствами времен условно Советского Союза. Даже не нужны там, не всегда нужны современные зенитно-ракетные комплексы. То есть крылатые ракеты сбивают и из ПЗРК, и даже были случаи, когда крылатые ракеты сбивают МОГами, условно, вот этим стрелково-пушечным огнем с земли и так далее. Вот. Хотя, понятное дело, они маневрируют, обходят зоны ПВО и так далее, но крылатая ракета — это не самое страшное. Она летит долго, до той же Москвы ей лететь даже при скорости там, 800-900 км в час, даже с твоей любимой Черниговской области, минимум минут 40, пока разгонится, обойдет, а то и под час она будет лететь. Это достаточное время. Баллистика летит на совершенно других скоростях. Подлетное время занимает там, до 10 минут. Возможно, меньше.
1: Хотя, казалось бы, траектория навесная, да?
3: Но
1: и настильная.
3: Скорость.
1: Но скорость.
3: Скорость бешеная, да. Баллистика сначала уходит, ну, условно, практически в космос. Ну, там, нижние слои там и так далее. Вот, верхние, точнее, слои атмосферы там и так далее. Все зависит от ракеты, квазибаллистическая, там, разные траектории. Ну, и потом она с огромной скоростью оттуда падает уже вниз. Вот, поэтому перехватить их непросто. Это не значит, что невозможно. Возможно. И патриоты перехватывают нашу баллистику, и наши зенитчики неоднократно перехватывали и точки, и атакамсы, и, я уверен, будут перехватывать вот эти фаерпоинтовские баллистические ракеты. Но что такое баллистические ракеты фаерпоинта? Это переделанные советские ракеты С-300 под баллистические нужды, напичканные то западной электроникой.
1: Ракета ПВО переделана, модернизированная.
3: Напоминаю, что Украина не перехватила практически ни одной нашей ракеты С-300, которую мы лупили по Харькову по земле.
1: Да, есть такое.
3: Поэтому они говорят о готовности осенью бахнуть до 20 ракет одновременно по Москве. Это, во-первых, звучит как вызов. Это дерзко. Это, как сейчас говорят, эскалация. Вот. Но надо понимать, что в этой баллистической гонке выиграть обязаны мы. Надо просто быть готовыми, что противник будет огрызаться. Вот. И вторая ракета фаерпоинтовская FPC-MIX, это зенитная ракета. Они пытаются сейчас путем, как я понимаю, скрещивания своей возможности производства советских зенитных ракет или их компонентов на западных заводах и на своих заводах с западными комплектующими от компании «Ирис», от британских компаний, и это будет попытка заменить «Патриот». Угу. Им срочно нужна своя баллистическая ракета, которую они сами могли бы производить за счет того 90-миллиардного займа кредита, который им Евросоюз дает на тех самых европейских заводах, то есть, по сути, возвращать европейцам опять деньги, но, тем не менее, они хотят получить зенитные ракеты свои, которыми они смогут работать по нашей баллистике и снижать ее эффективность, потому что мы осознали, что, например, наши крылатые ракеты, ну, по украинским, опять-таки, открытым данным, мы не должны им верить, но мы можем ими и оперировать, что вот некоторые наши крылатые ракеты по типу Х-101, которыми работают Ту-95 и Ту-160, в некоторых случаях перехватывают до 100%. Вот. И в целом я готов даже иногда верить в эти цифры, зная, что действительно есть много кадров объективного контроля, когда эти ракеты действительно сбиваются. Вот. А про баллистику такими цифрами, такими процентами даже украинская пропаганда не может похвастаться. И они это понимают. И, конечно, сейчас вот в этом году, год 26-й, в плане ракет будет означать противостояние баллистики и зенитных ракет. Вот где действительно по вот этим дронам, которые летят на города России, работать ракетами, честно говоря, ну, невозможно, просто потому что дронов производится больше, чем производится ракет. А вот куда действительно нужны будут ракеты, это для перехвата вражеских
1: баллистических. Наша система ПВО способна переходить панцирь.
3: Смотри, вот очень интересно. Изначально панцирь не должен был работать по баллистике, но, я не знаю, низкий поклон, три ордена, там, не знаю, Отечественной войны, я не знаю, все, что можно выдать конструкторам КБ панцирей. Вот что у нас там есть: орден заслуги перед Отечеством, герой социалистического, капиталистического труда, какой угодно. Вот, в общем, все, что можно выделить конструкторам панциря, надо выделить. Потому что ребята сделали из панциря систему, которая... Изначально панцирь чем должен был заниматься? Сбивать апачи, работать по вражеским штурмовикам, ну, может быть, подлавливать там какие-то условно истребители, которые там, может быть, F-16 залетели побомбить. Ну, может быть. Что из себя представляет панцирь сейчас? Панцирь сейчас сбивает «Хаймерса». «Хаймерс» — это тут очень маленькая цель, очень быстро летящая, очень резко появляющаяся.
1: И летит по баллистической траектории.
3: Летит по баллистической, в том числе, траектории. Они сбивают бомбы. Понимаете, летит бомба с крылышками, авиационная, вот то, что они называют там наши фабы с УМПК. украинцы практически не сбивают фабусы МПК. Наши сбивают их управляемые, некорректируемые JDM-ы, сбивают ГЛСДБ, запускаемые с Хаймерсов. Это бомба малого диаметра, выпускающаяся из труб Хаймерса, которая раскрывает крылышки и летит до 150 километров. 250 фунтов весит, 114 килограмм. Именно такими бомбами, кстати, был убит дважды герой Российской Федерации, заместитель главнокомандующего военно-морским флотом России. Как же фамилия была, в Курской области, вот, собственно, в Коренево, была нанесена удар именно вот этими ГЛСДБ. Еще раз говорю, наши панцири на данный момент работают по баллистике. Какая баллистика? Вообще конструкторы не задумывались о том, что панцирь когда-то сможет работать по баллистике?
4: Ну, понятно, панцирь. Что еще у нас
3: буки
4: есть? Буки
3: понятно. Могут
4: буки
3: пробовать.
4: Классно себя показали тоже.
3: Буки могут пробовать, и, понятное дело, вся линейка
4: S.
3: Да, S-300, 400, S-500 — это все-таки немножечко другая, это противоракетная оборона. Это в первую... Кстати, S-500 стоит сейчас в ПВО Москвы, если мы говорим про Москву.
4: Это который S-500 Триумф, да?
3: Прометей.
4: Ой, Триумф.
3: С-400 Триумф.
4: С-400 Триумф.
3: Да. Угу. А вот. Если что, мы можем ошибаться, но если что, нас радиослушатели поправят. Ну вот, С-500 — это краски противоракетная система, то есть это система, которая должна будет сбивать баллистические ракеты средней дальности, межконтинентальные баллистические ракеты и вот это вот всю условные орешники, только со стороны противника. То есть это такая система очень про другое. Но я уверен, что, конечно, в случае чего, я думаю, они могут работать и по более скромным целям. Вот, поэтому надо понимать, что противник в этом году, и мы готовимся к серьезному баллистическому противостоянию друг с другом. И я думаю, что ближе к осени и к зиме мы увидим апофеоз, потому что зимой мы, я уверен, снова начнем работать по теплоэнергетике украинской. Вот, и я уверен, они будут пытаться нам сорвать зимние праздники. Надо просто быть готовыми, когда они неоднократно говорят, уметь оказывать первую помощь, знать, где находятся укрытия. Вот, ну, просто, я говорю, в первую очередь обращаюсь к жителям крупных городов, потому что, понятное дело, ракет у Украины изначально будет ограниченное количество, а мы знаем, что враг работает в первую очередь на пиар, и если у него будет, там, не знаю, надежда разрушить 3 кирпича на кремлевской стене, для него это будет гораздо важнее, чем там, вынести нам какой-нибудь завод. Хотя, к сожалению, они, как мы видим, работают и по заводу.
4: Ну да, они по всем целям, до которых могут дотянуться, работают. Вот также у нас сохраняется противостояние средств беспилотной авиации, в том числе и безэкипажные катера, да, и тому подобное. Ты изучал проблематику вот этих новых беспилотников типа Hornet, то есть с искусственным интеллектом,
3: да,
4: или HX-2? Вот что там?
3: Значит, тут мы, да, разговаривали про Hornet и про все остальное.
4: Друзья, это те беспилотники, которыми сейчас на новых регионах и прифронтовых зонах пытаются изолировать...
3: сухопутный путь
4: дороги,
3: в Крым,
4: да,
3: работают,
4: да,
3: в первую очередь. Самая известная медийная, наверное,
4: да,
3: история.
4: Да, да, да,
3: но
4: да,
3: не единственная, правильно туда не говорит, что действительно это на всех...
4: У нас есть еще и Белгородская область, есть еще Брянская область, конечно.
3: Вот,
4: Донбасс.
3: Значит, что за Hornet? Во-первых, они работают на меш-ретрансляции, то есть не на старлинках, как многие думают. Да, есть некие способы...
4: Ну, для старлинков они сильно легкие просто, мне кажется.
3: Старлинк на Бабу-Ягу ставят, уж, как говорится.
4: Ну, Баба-Яга, да, там не нужна скорость особая, а на Hornet'ах и HX-2...
3: Старлинк берет 250 км в час, как доброе утро. То есть там все как бы нормально в этом плане, но они на меш-ретрансляции, то есть, по сути, как и у нас в Геране есть телеуправление, которое мы видим неоднократно кадры, когда наши гераньки работают по вражеским, так сказать, НПЗ тоже, вражеским каким-то хранилищам, вражеским расчетам, ПВО и так далее. Вот, тоже у них работают, соответственно, ретрансляторы подняты в воздух, вот, и, собственно, ретранслируют сигнал. Вполне возможно, что на самих ретрансляторах присутствуют старлинки. А тут, как говорится, исключать невозможно, но ретрансляторы обычно все-таки работают на стороне противника. Вот. Насчет искусственного интеллекта, да, действительно присутствует американский искусственный интеллект, который помогает вычленять среди большого количества вот этого потока машин, машинопотока вот этого, который идет в том числе в Крым или с Крыма, или просто по новым территориям, вычленять те цели, которые могут быть для них интересны. Интересно для них что? Это в первую очередь наливники, то есть все машины с топливом. Интересны, конечно же, им машины с военными грузами потенциальными, личным составом и так далее. Сейчас поголовно всех наших военнослужащих в той зоне заставляют красить в тигровую, я не знаю, как правильно, раскраску, полосатую раскраску.
4: Зебровая, наверное,
3: зебровую, да, больше, простите, да. Да, да, зебровую.
4: Чтобы размыть силуэт, но, ну, не знаю,
3: работает это ни о чем. Вот. Но, тем не менее, приказы идут. Честно говоря, вот тут мне хочется, я знаю, что военнослужащие нас смотрят, в том числе, выразить вам поддержку вашей озабоченности, потому что у вас и так, честно говоря, есть чем заняться, и есть проблемы, и заниматься вот этой вот раскраской, к сожалению, на данный момент, ну, такое себе. Реально, что могло бы снизить эффективность, не решить полностью проблему, но снизить эффективность.
4: Дымовые завесы.
3: Ну, дымовые завесы, да, но там коридоры достаточно большие. Я имею в виду, нужны дороги, которые покрываются сетями. Если вы говорите, что это невозможно, Украина тысяча с лишним километров закрыла сетями.
4: Слушай, вот как раз-таки дымовые завесы. Ну, Украина начала это делать заранее. Вот, то есть они нас снова немножко опередили, да? Угу. Вот. При этом они по мере движения фронта это делали изначально там заранее в тылу. Поэтому в данном случае такую протяженность вешать сетями, ну, представь, сеть нужно доставить на транспорте.
3: Я все представляю, много, Украина тяжело. Это сделала.
4: Да, но я же говорю, они успели, плюс там же момент какой, они это делали по дорогам, которые перпендикулярно врезаются в фронт, по отношению к фронту. А здесь получается дорога, вот сухопутный коридор, они идут, как, знаешь, так вдоль линии, ну, по сути.
3: Ну, да.
4: Ну, если так посмотреть по карте.
3: Я понимаю, чем ты, да-да-да.
4: Вот, поэтому у них изначально преимущество было. Плюс они заранее сориентировались, потому что мы начали раньше это делать. Вот в чем момент. У нас сейчас все такие, вот, а что же мы? Да мы это делать начали раньше, изолировать транспорт, там, логистику и тому подобное. Поэтому здесь вопросов нет. Просто из-за того, что у противника вся технология Запада, повторюсь, мы в первом часе это тоже обсуждали, вся технология Запада в их руках, и все ВПК на территории ЕС, у них они нас сейчас обогнали в этом плане, чисто технологически, потому что нам очень тяжело комплектующие добывать, чем противнику. Плюс мы это все делаем за свои кровные, а они это все делают за чужие деньги. И здесь, в данном случае, я уверен, что вариант дымовых завес, он более эффективен. Тем более сейчас, вот сегодня я у себя на канале опубликовал, там репостнул, там ребята, там есть один телеграм-канал наших ребят беспилотной авиации, которые изучают новинки, которые появляются в других странах, ну, в первую очередь, в Китае. Китайцы уже сделали такие специальные автомобили, которые отстреливают большим количеством боеприпасов дымово-аэрозольной смеси, и которые просто такие облака делают просто вдоль трасс для движения колонн и тому подобное. И вот это единственный вариант. И вот даже вот по немецким этим беспилотникам HX-2, вот конференция была в Германии, и они рассказывали в том числе о слабых местах и о том, что слабые места как раз-таки у этого беспилотника, что когда он подлетает, если объект меняет траекторию, то он может промазать. Ну и, конечно, это дымы.
3: Нет,
4: ну,
3: дымы это, в данном случае...
4: Ну, понятно, мы 100 километров задымить 24/7 не можем. Но, типа... Да, но в данном случае можно организовать логистику. Вот просто, к примеру, какое-то время собираются на каком-то участке, там, допустим, ну, к примеру, всех, кто движется, кто связан с логистикой. Понятно, что каждого гражданина, кто хочет в Крым съездить, не предупредишь.
3: Ну, абсолютно.
4: Но если есть логистика, можно сказать, что...
3: Значит... Там, кстати, закрыли движение 6 июня
4: да,
3: на большей части участков.
4: Проезд на этом отрезке осуществляется, к примеру, там, условно говоря, с 10:00 до 13:00. И вот 3 часа военные обеспечивают дымовую завесу, когда можно проехать. И вот транспорт, это хоть как-то решил. Понятно, не всех подряд пускать, а конкретно кто там топливо, продовольствие, ну, критические товары, которые необходимы, да, это можно было бы
3: решить. Ну, в рамках колонны, еще раз, как в рамках... Смотри, ну, я это вижу скорее по-другому. У нас выставляется... должны, я не знаю, каким путем, но мы должны решить проблему малогабаритных радиолокационных систем. А Украина этими маленькими РЛС-ками практически свели на нет эффективность наших ланцетов. Помнишь, что такое эффективное оружие? Ланцет,
4: о которых
3: мы неоднократно обсуждали. А где теперь эти ланцеты? А очень просто. Малогабаритные радиолокационные станции вместе с зенитными FPV-дронами обнаруживали наши ланцеты, а ланцет вполне по массогабаритным характеристикам сопоставим с вот этим вот Хорнетом, Хорнетом. Вот. И, соответственно, мы должны выставить, чтобы мы реально видели, что к нам летит. Это база, с этого мы начинаем. Вот, радиолокационные станции перекрывают там 10 километров, то есть их не то, чтобы нужно 150, их там нужно, ну, несколько десятков, но не сотен. Вот, поставить эти радиолокационные станции. Конечно же, доброе утро, с беспилотниками должны работать беспилотники. Искусственный интеллект должен бороться с искусственным интеллектом. Вот, соответственно, мы должны в первую очередь создать адекватное ПВО. И это не панцири, не буки, не торы, не все остальное. Это системы, которые будут сопоставимы по стоимости с вражескими хорнетами. Вот. Далее, конечно же, мобильные огневые группы никто не отменял. Это средства последнего, так сказать, эшелона. Но вполне возможно, те самые колонны, которые будут обеспечивать стратегическое снабжение топливом региона, могут, значит, первый рубеж обороны, это вообще, кстати, лупить по местам, откуда эти хорнеты запускают. Второй рубеж обороны — это малогабаритные радиолокационные станции и расчеты, зенитные расчеты дронов, которые будут сбивать эти самые хорнеты. Если кто-то пролетит эти два рубежа, то, соответственно, колонну, которая обеспечивает энергетическую безопасность, продовольственную, как угодно, конкретного региона, ее снабжают мобильные огневые группы на тех самых пикапах. И вот как раз-таки на этом рубеже дополнительно МОГИ плюс дымы, то есть в случае, если сигнал воздух, ну, опасная, воздушная опасность приближается, в этот самый момент действительно выстреливаются те самые аэрозольные дымы, и в совокупности с машинами, которые работают огневым воздействием, достигается достаточно высокий уровень сохранения груза и доставка его уже для наших ребят. Вот совокупная работа, как и везде, то есть одной проблемой не решить. Если дополнительно ко всей этой истории, хоть и постепенно, хоть как-то будут на опасных каких-то местах возведены сети, то есть сначала работаем по местам запуска, потом сбиваем все, что все-таки запустилось, потом у нас есть сети, плюс сопровождают МОГИ, плюс работают дымы, как последний рубеж сбивания наведения. Да. И тогда мы будем говорить о том, что эффективность, противник же смог эффективность ланцетов свести близко к нулю. Да.
4: Ну, у нас сейчас, кстати, насчет МОГов, друзья, это, повторюсь, это мобильные огневые группы, сейчас созданы подразделения БАРС, которые заниматься будут ПВО в каждом регионе, в том числе вот в ДНР. Сейчас вот создан, не помню, как там называется, или купол Донбасса, ну есть подразделения, где вот набирают в ПВО. Это конкретно, друзья, под ПВО, под задачи. Есть БАРС Москва, который также набирает вот в МОГе сейчас добровольцев. Там тоже очень классные условия, но не буду сейчас об этом, кому интересно, тот посмотрит. И действительно, эта проблема будет решаться. То есть в том числе я вот спросил, как решается проблема с тем, чтобы... Потому что там будут крупнокалиберные пулеметы, а убойная дальность пули, она... Ну,
3: километра три.
4: Иногда 3 километра, да.
3: Легко. Да не иногда, всегда 3 километра.
4: Ну, это если... Даже больше. 3 километра... Вот ДШК, к примеру, на 2,5 километра броню пробивает, легко бронированную. Вот в целом, да. Поэтому эти все моменты будут учитываться, естественно, и будут МОГи работать за пределами городов, потому что некоторые начали писать, что там вот в городах, нет, это будет за пределами городов. Вот, в целом сейчас этот вопрос системно решается. Вот. Насчет сеток, повторюсь, вот единственная проблема, которую я вижу, это вот реально как бы с тем, что противник будет наносить удары по рабочим бригадам, которые будут устанавливать эти сети. Вот, но вот МОГИ и дымовые завесы, хотя бы даже, вот, кстати, на время установки сети и подвоза сети, дымовые завесы это бы решило. Плюс у нас бывают, ну сейчас жаркое лето, уже вряд ли это будет, периоды, когда туман. Вот этим тоже можно пользоваться. Ну, я думаю, системно сейчас эту проблему будут решать. Уже все, кому нужно было проснуться, проснулись. Вот. В том числе это в первую очередь касается некоторых чиновников на местах, вот. Что все-таки война идет. Поэтому сейчас будут решаться. Как в свою очередь, да, в Белгородской области губернатор Гладков решал проблему с укрытиями. То есть тогда устанавливали эти мобильные укрытия железобетонные, да, по всему, да, городу, да, чтобы людям было где спрятаться в случае чего. Это очень, ну, там много было таких мер предпринято. Я думаю, что вот с обрезанием этих сухопутного коридора, других дорог будет вопрос решаться, потому что, чтобы вы понимали, дороги обрезаются уже не только в Крым, еще и вокруг Донецка, Луганск пытаются, там Енакиево, Дебальцево, понятно. Вот, это, вот эти все территории, куда противник может дотянуться, там пытается перерезать логистику. Скоро может это коснуться и более глубоких регионов. Противник понимает важность логистики и пытается ее обрезать. Вот это важно.
3: Кстати, о логистике, обрезании и всем остальном. Армения. Армения на этой неделе ощутила первые, так сказать, звоночки о том, что такое европейский выбор. То есть армянские поставщики фруктов, цветов и всего-всего-всего остального, они, скажем так, свой экспорт в Россию прекратили. Это, я уверен, достаточно серьезный удар по Армении. Вот сразу же Европа выделила им 50 миллионов подачку первую. Вот, и якобы хотят закупить в Латвию 10 тысяч армянских цветов. Я без шуток говорю, но это цирк.
4: 10, в смысле, куда? Всего лишь 10 тысяч?
3: Ну, в Латвию, Жень, Латвия, ты вот путаешь вот Латвию и как бы...
4: 10 тысяч
3: цветов. Если, не знаю, в Латвии 10 тысяч цветов подарят, плюс целлофана туда, в Латвии рождаемость повысится кратно. Так что давай, это тоже вот, как говорится, не преуменьшай, так сказать, значимость армянских цветов, так сказать, в латвийской внутренней политике.
4: Комментарии. Это у вас Деза, или вы выдаете все наши военные секреты?
3: Какие
4: секреты? Друзья, вы знаете, у нас, кто у нас, может быть, недавно слушает, мы обсуждаем проблемы и пытаемся не просто там что-то критиковать, ошибки, а еще и предлагать со своей стороны. Это не инсайт из генерального штаба. Вот я сидел на совещании, да, и вот мы там сейчас будем вот это делать. Нет. Насчет мобильных огневых групп, если кто-то подумал, что это секрет, что мы будем создавать, да, мобильные огневые группы. Но на самом деле вот есть реклама. Я же сказал, что я вот вчера у себя на канале опубликовал о том, что вот есть бар с Москва набирают. Вот. А насчет секретов можно было бы также сказать, когда мы подняли в 22-м году, в начале СВО, подняли такой шум в телеграм-сообществе о том, что у нашей армии нет беспилотников, нам срочно эту проблему нужно решать. Но это тоже можно назвать, что вы выдали военную тайну,
3: все тайны
4: показали
3: выдали
4: проблему армии, подсказали противнику и так далее. А что было бы, если бы мы промолчали?
3: А Прокопенко, который годами рассказывает военную тайну на РЕН-ТВ.
4: Да, да. Да,
3: да, он, да, тоже да, выдает военную тайну.
4: Поэтому,
3: ребят, прекратите.
4: Давайте не будем. Так, коль обратились к комментариям, вот тут еще парочку хотел бы зачитать. Вот смотри, есть комментарий. Русские самолеты — это МиГ-23, Су-27, Су-30, Су-57 и так далее. Угу. Все остальное — вопрос. Я так понял, имеется в виду комплектующих?
3: я что... не совсем понимаю, что значит Су-30. Если, например, мы говорим про Су-30СМ, то там русского в нем немного. Ну, много, но много очень не русского. А вот СМ-2, например, он действительно импортозамещенный истребитель. Если мы говорим про, там, про русскость той или иной техники. До сих пор в большом количестве наших ракет находят и западные чипы, и все остальное, завезенные, когда они говорят, параллельным импортом, через что-то как-то, где-то, вот, используют вот, через приборы ночного видения, только в рамках преодоления границ не интернетных, а...
4: Да, с французскими матрицами.
3: С французскими матрицами и так далее. Поэтому, не, ну, есть действительно разный процент импортозамещения, но я честно так скажу, что импортозамещенные Су-30СМ-2, они гораздо надежнее показали себя в эксплуатации, чем напичканные Талисом и разными западными блоками предыдущие модели, которые, ну, мягко говоря, не всегда вместе работая, очень хорошо дружили. Вот назовем это так, немножечко используя некоторого рода эвфемизмы. Вот, а поэтому, ну, не знаю, русские самолеты. Мы работаем, на самом деле, самолеты производят. Наконец-таки вот на этой неделе появился, хотел бы сказать, новый самолет Дарило, но глубоко модернизованный, отремонтированный и, так сказать, готовый А-50. У нас редко А-50 появляется. А-50 — это самолет дальнего радиолокационного обнаружения, Ил-76 с тарелкой сверху. Вот, наконец-таки, после ряда неприятных потерь среди этих машин, практически два подряд были сбиты на рубеже, по-моему, 23-24 года. Вот, плюс Белоруссии был поврежден один, и их так было немного. И, в общем-то, без этого самолета непросто. Надеюсь, что темпы каким-то образом увеличатся, пока темпы по открытым источникам один самолет раз в два года. Вот, вот это то, да, что мы тоже сегодня
4: так
3: можем.
4: Так, еще один вопрос.
3: А, про Армению.
4: Подожди, про Армению сейчас будем, да. Завтра там, кстати, парламентские выборы, друзья, сейчас немножко коснемся этой темы. Вот еще комментарий. Добрый вечер, многое непонятно по Старобельску, народ ожидал большего, погибли дети. Что я хочу сказать? Ну, вот народ ожидал большего вот чего, что должно было произойти? Понимаете, в чем дело? Мы и так, все вооружение, которое есть, применяется на этой войне, ну, кроме ядерного, понятно.
3: Химического и все.
4: Ну да, там, кроме оружия массового поражения, да, да, да, условно говоря. Вот удары возмездия и так далее. Понятно, что вот, к примеру, там, если Орешник, он испытывается, ну, сейчас на стадии испытания, и президент это подтвердил, хотя ранее мы тоже эти версии озвучивали о том, что в том числе и Орешник испытывается на Украине. Вот. Также были сотни беспилотников, десятки ракет по целям на территории Украины. Понятно, что нам хотелось бы, чтобы были ликвидированы все генералы, вся верхушка украинской власти, в том числе депутаты и так далее. Но есть как есть. Но применяется все имеющееся вооружение по территории нашего противника. Поэтому, ну, мне кажется, вот подобные...
3: Слушай, ну, хотелось бы чего-то. Мне тоже много чего хотелось. Паспорт гражданина Российской Федерации, например, хотелось бы. Очень сильно бы хотелось. И квартиру внутри Садового кольца тоже хотелось бы. И много чего хотелось бы. Я уверен, например, если мы говорим про возмездие, то матерям, и я, наверное, сейчас не преувеличу, наверное, еще раз, может, и преувеличу, но мне почему-то так кажется, что сколько я разговаривал с матерями, потерявшими своих детей, а тут дети именно дети, не просто сыновья военные, а дети-дети, это я про Аллею Ангелов Донбасса, опять-таки, возвращаюсь, я думаю, что они вообще были бы не против применения ядерного оружия по местам, откуда были приняты решения о том, чтобы убить их детей, а там действительно дети, прям не когда он начинает там насчет Старобельска спорить, 18 лет это ребенок или нет. Там мы смотрим 7 лет, 5 лет, 2 года, 13 лет, там прям дети-дети, не жившие, не видевшие ничего, и, ну, страшные истории, мы все их помним, по крайней мере, те, кто в 2022 году не узнал, что есть какая-то там проблема на Украине. Ну вот, поэтому действительно всегда мало, особенно мало тем, чьи дети ушли в мир иной, будучи абсолютно невинными жертвами этой войны. Невинными, потому что это не комбатанты, и действительно тут неважно уже сколько им лет, 18, 27, там, это все уже не имеет, до 40 даже лет, это все равно чья-то мама. Представляете, расскажите кому-то, что если его маму 40-летнюю убьют, что это какая-то менее трагичная история. Это все большая трагедия, личная трагедия семьи, и всегда хочется больше. Но у нас есть три варианта для того, чтобы Украина это не делала. Всего три. Первый вариант для того, чтобы они не могли физически это делать, то есть у них не было средств доставки чего-то. По этой теме мы работаем настолько, насколько пока позволяет нам политическая воля, в том плане, что мы работаем по всем выявленным заводам производства беспилотников, всеми имеющимися у нас неядерными средствами огневого поражения, с той эффективностью, которую мы можем себе позволить. Еще раз говорю, я сегодня сказал, рекорды на этой неделе были поставлены по применению практически всех видов вооружения. Второй момент — это то, чтобы противник, который запускает, перестал жить. Ну, то есть заниматься устранением лиц, действительно принимающих решения о запусках. Этим занимается не Министерство обороны, а Владимир Путин, насколько мне известно, официально попросил Министерство обороны предоставить цели для ответного удара. Федеральная служба безопасности, служба внешней разведки не являются Министерством обороны Российской Федерации. То есть ликвидация в тылу врага, ну, будем называть вещи именами, как это делали в Великую Отечественную и так далее, лиц, действительно принимающих решения, да, занимаются другие люди, и им обычно не отдают сигналы и, ну, скажем так, распоряжение публично под софитами. И третий вариант, чтобы тем, кто наносит такие удары, стало страшно. Но тут надо, наверное, наносить зеркальные удары, но наши морально-этические нормы, воспитания, традиции и так далее не позволяют.
4: А в любом случае, если мы будем делать зеркальные удары, те, кто сейчас в Киеве у власти, им вообще плевать, сколько их детей погибнет и так далее.
3: Ну, я не призываю так делать. Поэтому... Еще раз, я не хочу призывать, я просто богу. Объясняю.
4: Мы уже касались этой темы, что, слава богу, у нас есть моральные ограничения.
3: Да. Я единственное, говорю, у меня вот вопрос.
4: Главное, что мы можем сделать, чтобы вот действительно это был ответ за всех наших погибших, это победить в этой войне. Вот. И как победить? Ну, я думаю, что... Не то, что думаю, я уверен, что нашему президенту виднее, потому что у него есть полнота информации. У нас нет полноты информации. Поэтому он действует тонко иногда, и где-то на первый взгляд нерешительно, а потом спустя год-два мы понимаем, что это был правильный ход и так далее. Поэтому... Я верю в нашу победу, в нашего президента, в наших солдат и офицеров, поэтому
3: все будет как надо. Я надеюсь, что был отдан приказ неофициальный, не публичный и не под софитами. И я надеюсь, что вот как предатель Максим, которого ликвидировали, собственно, в Испании, который кайфовал на свои 500 тысяч евро, который получил, также будут ликвидированы и лица, действительно принимавшие решения по всей этой истории. В конце концов, исторически такой пример был. Большая часть людей, которые принимали решения о совершении террористических актов на рубеже 20-го и 21 века, а в России это, будь то захваты больниц Будённовские, взрыв домов в Волгодонске, Москве, Нордосты, Бесланы и так далее. Большая часть этих людей, так или иначе, им снег в башка попал, как было в советском фильме.
4: Как говорил президент, будем мочить в сортирах.
3: Поэтому... Да, и они медленно, но уверенно либо уже ликвидированы, либо будут ликвидированы.
4: Да, это ждет и Зеленского. Но на данный момент, вот мое мнение, Зеленский столько совершает ошибок, что на своей должности, на своем посту, что другой человек мог бы столько не совершать. Поэтому, может быть, Зеленский и удобный противник в данном случае. Потому что ну, на нашего врага поддерживает, хотя Запад, коллективный Запад есть нашим врагом. Но инструмент, которым они воюют с нами, вот, поддерживает весь Запад со всеми, со всей своей мощью. Вот. И то, что этот инструмент иногда сбоит, благодаря тупости и некоторым, скажем так, зависимостям, человеческим зависимостям, которые есть у Зеленского, да, вредным. Поэтому он является, наверное, на этот период удобной фигурой. А потом, ну, конечно, его ждет расплата.
3: Это как Великую Отечественную войну, тоже давайте вот быть объективно честными. У немцев был ряд достаточно талантливых, я не говорю хороших, но талантливых, так сказать, военачальников. Это и Гудерианы, и Рунштеды, и Кессельринги, и Дёнец на флоте, и Шпеер, который занимался экономикой и так далее.
4: Да, это ты, почему Сталин отказался ликвидировать Гитлера?
3: Но, извините меня, да. А слава богу, еще раз говорю, это мрази, конечно, конченые, но с точки зрения того, как они управляли, слава богу, что у них был Геринг. Потому что, ну, этот наркоман Геринг, ну, это уже объективный факт, что он сидел на веществах.
4: Осуждаем, друзья, да. Это вредит вашему здоровью.
3: Да,
4: ну, и это запрещено законом.
3: И его здоровье, да, это тоже повредило. Вот, у них был Кейтель, Йодель, сам австрийский художник. У них было огромное количество лакеев, огромное количество не очень талантливых людей, которые вечно лезли в управление. И особенно на втором этапе Второй мировой войны, когда инициатива после решительных побед советской армии под Сталинградом и на Курской дуге была завоевана, когда Запад начал сухопутные свои операции в 43-м в Италии, в 44-м во Франции, конечно, вот эти, мягко говоря, не самые талантливые люди, стоящие во власти Германии, улучшали наше положение. И я никоим говорю, не говорю, что они хорошие люди. Просто как вот, например, на данный момент Зеленский или какой-нибудь
4: время
3: там...
4: у нас, к сожалению, друзья, так неожиданно подходит к концу.
3: В общем, всех достанем, когда
4: да,
3: надо.
4: Берегите себя, берегите своих близких.
3: Все будет Россия.
4: Ровно через неделю. Все будет Россия.
0: Пока. Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым. Международному дню сказок.
5: Сказки Пушкина на нас самое сильное воздействие оказали, потому что мы слушали их, еще не умея читать. Потом по ним осваивали русскую грамоту. И, конечно, их стоит перечитать уже как такие маленькие литературные шедевры.
0: Заместитель председателя Пушкинской комиссии РАН, филолог Ольга Муравьева. В программе «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14:35 по московскому времени. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: О людях и событиях, новых технологиях и старинных ремеслах.
7: Сейчас я провожу испытание, тоже старинный русский способ. Это соляной обжиг, когда топят пищак и бросают соль обыкновенно поваренную. Ну, температуру надо доводить до где-то 1200-1300 градусов.
8: В быту мы считаем себя фольклористами, людьми увлеченными. Мы искренне любим то, что мы делаем. Об истории области, культуре и искусстве. Радио России, Новосибирск.
0: Радио России. Главное радио страны. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
9: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
10: И можем, и нет.
11: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Радио России.
12: 9 июня. Москва. Летний...
0: Реклама.
10: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
13: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
14: Реклама. Радио России, 102,3 FM в Орле.
15: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
16: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин заявил об отсутствии международной изоляции России и о том, что не видит смысла во встрече с Зеленским. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Шевченко в Харьковской области. И теперь подробнее. Владимир Путин пока не видит смысла во встрече с Зеленским, о чем тот попросил в открытом письме. Президент сообщил, что бегло видел послание Зеленского. В ходе дискуссии на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума глава государства рассказал, что 3 недели назад представитель российских бизнес-кругов ездил в Киев и встречался с Зеленским. По словам президента, российский бизнесмен по возвращению сообщил, что Зеленский просил о встрече. Глава государства отметил, что этот разговор состоялся за день до удара ВСУ по Старобельску. Получается, Киев просит о встрече, но совершает ужасные преступления, сказал Путин.
17: Вернулся. Я с ним встретился. Ну, кроме всякой шелухи, самое главное, господин Зеленский просил о встрече. Я говорю, я никогда не отказывался. Но встречаться, как у нас говорят, из пустого в порожнее перекладывать. Я знаю, я проходил это. Вот там ссылка, по-моему, есть на Минские соглашения. Но мы занимались всю ночь Минские соглашения эти, значит, формулировали. А потом выяснилось, устами первых лиц Федеративной Республики Германии и Франции нам было заявлено, что это была просто пустая история. Это все Минские соглашения посвящены были только одному – выиграть время для того, чтобы перевооружить Украину. Ну зачем нам такие соглашения? Ну так вот, я говорю, я не вижу смысла встречаться. Смысл только для украинской стороны – остановить наступление наших вооруженных сил. Вот и все. А нам нужны договоренности. Не на полгода, не на 3 месяца, а на длительную историческую перспективу. Пускай специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно и встречаться, поприсутствовать, как я говорил, при подписании каких-то документов, либо даже что-то подписывать. Но сначала нужно найти решение. И вот здесь самое главное. И аудитория меня поймет, особенно российская. Это было, по-моему, 21 мая. От 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике, где погибли дети, подростки. Но это ужасное преступление. Там не было ни одного военного объекта, даже военной машины рядом не было никакой. Теперь уже я утром позвонил вот этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев, Я его спросил, что это значит? Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления, как убийство детей. Что это значит? Он говорит, у меня нет объяснений. У меня... Вот они мне сейчас звонят опять. Я с ними переговорю, потом вам дам знать, проинформирую. Я говорю, пожалуйста, я больше с ним не разговаривал.
16: Владимир Путин заявил об отсутствии международной изоляции России. По его словам, продолжались и некоторые проекты с компаниями из США. Также глава государства сказал, что назвал надежными партнерами России страны Африки и Азии.
17: Американцы прагматичные люди, и надо брать с них пример. Там, где выгодно, у нас они, им у нас ничего не прекращалось. У нас не прекращаются энергетические проекты на Дальнем Востоке с некоторыми странами, которые... Значит, тоже как бы формально объявили о выходе из проектных работ, все сейчас увеличение хотят и просят. По многим другим направлениям. Я уже не говорю о наших друзьях, и хочу это подчеркнуть, не просто друзьях, а надежных для всех партнеров. Имею в виду и африканские страны, и страны азиатского региона. Ну, само по себе Индия, которая никогда не поддается окрикам извне, или Китайская Народная Республика, чей суверенитет и суверенность принятия решения не подлежит никакому сомнению. Ну и в рамках известных организаций у нас все всегда было нормально. И уж тем более с нашими ближайшими союзниками, партнерами и историческими соседями. Все развивается, все происходит без особого ущерба для нас. Но то, что вот сейчас, как вы отметили, мы здесь, видимо, официально уже представители Соединенных Штатов. Я знаю, что есть и представители европейских стран.

0: Главы круги после паузы в 10 лет снова ищут взаимопонимание, отметил Кобяков. Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Сегодня состоится его закрытие. Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией, подписанный 25 лет назад, формирует основу для всеобъемлющих и многопрофильных отношений двух стран. Оба государства остаются приверженными духу этого договора, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью медиакорпорации Китая на полях МЭФ. По его словам, Москва придает договору огромное значение, остается приверженной букве и духу этого договора. При этом Россия знает, что с китайской стороны есть взаимность в этом плане, подчеркнул Песков. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Шевченко Харьковской области. Средства ПВО сбили 911 беспилотников ВСУ. Об этом говорится в сводке Минобороны. Также перехвачены и уничтожены 13 управляемых авиабомб, 4 снаряда РСЗО «Хаймерс». Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение противнику в ДНР и Днепропетровской области. ВСУ потеряли свыше 290 военных, уничтожено 6 боевых бронированных машин, 2 орудия полевой артиллерии.
1: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Россиянка Мира Андреева в понедельник займет первое место в обновленном рейтинге чемпионской гонки женской теннисной ассоциации после победы на открытом чемпионате Франции. В субботу Андреева обыграла представительницу Польши Майю Хвалинскую со счетом 6-3, 6-2 в финале Ролан-Гаррос. Перед началом турнира россиянка занимала пятое место в гонке. Андреевой 19 лет, она впервые в карьере стала победительницей турнира «Большого шлема». Россиянин Андрей Василевский, представляющий клуб «Tampa Bay Lightning», второй раз стал обладателем награды лучшему вратарю регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Визина Трофи». Об этом сообщается на сайте организации. Василевский по итогам голосования набрал 114 очков. Второе место занял россиянин Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс», третье – американец Джеремейн Свейман, представляющий «Бостон Брюинс». Двукратный олимпийский чемпион по плаванию на спине Евгений Рылов провел последний заплыв в карьере после торжественной церемонии открытия чемпионата России по плаванию в Казани. Рылову 29 лет, помимо двух золотых медалей на его счету олимпийские серебро и бронза. Кроме того, Рылов является двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом мира на короткой воде. Ирина Звягинцева завоевала золото в комплексном плавании на дистанции 400 метров на чемпионате России. Второе место у Дианы Валиулиной, третьей стала Дарья Рогожинова. Чемпионат России завершится 11 июня. Россияне Анна Данилова, Доминика Александрова и Никита Скляров стали победителями чемпионата Европы по синхронному плаванию среди юношей и девушек в Люксембурге. Александрова и Скляров завоевали золото в дуэтах, а Данилова стала победительницей в соло. На этом о спорте все. До встречи.
2: Погода.
0: В воскресенье 7 июня в Нальчике ожидается 23-25 градусов, кратковременные дожди. В Сочи и Ставрополе без осадков 23-25 градусов. В Волгограде плюс 24, плюс 26 сухо. В Ростове-на-Дону и Краснодаре дождя не ожидается 27-29 градусов. Во Владимире, Туле и Воронеже 25-27. В Санкт-Петербурге ночью и утром кратковременный дождь 20-22 градуса днем. В Москве без осадков. Ночью 11-13 градусов, днем 25-27. Сейчас в столице плюс 23 градуса.
3: Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
4: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
3: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
4: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
3: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России.

0: Слушает страна, слышит весь мир.
1: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
2: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: всей души с Вадимом Тихомировым.
1: Она, конечно, огонь. А что еще может получиться с человека, если имя у нее, как у тезки, матери Тереза, отчество досталось от полководца Ганнибала, а над всем этим сияет фамилия Дурова, которая в представлении не нуждается. Я от всей души в нашей студии приветствую народную артистку России, руководителя театра Терезы Дуровой, Терезу Ганнибаловну Дурову. Здравствуйте, Тереза.
2: Здравствуйте. Спасибо вам огромное за такое красивое представление.
1: Но прежде чем мы начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов.
2: Пожалуйста.
1: Это правда, что самой большой игрушкой в вашем детстве был слон?
2: Живой.
1: Настоящий живой слон.
2: Да, конечно.
1: Так.
2: Это правда.
1: И где вы чесали его? За какое ушко?
2: За оба уха. И очень любила гладить его по языку, потому что маленькие слонята. Я начинала работать с маленьким слоном. Я была маленькая, слон был маленький. Нас обоих дрессировали. Угу. Потом вместе выступали. Когда они малыши, они еще без мамы очень хотят кушать, чтобы их покормили. Ну, как и все малыши, да?
1: Ну, да.
2: Поэтому они широко-широко открывают ротик. Но как пользоваться хоботом, пока еще не очень знают.
1: Да.
2: Поэтому приходится брать хобот в руки, в него вкладывать кашу, а потом, заворачивая хобот, засовывать его, извините за слово, засовывать, да, запихивать, можно даже сказать, вместо ложки хобот в рот и гладить его по язычку и говорить: открывай ротик, пожалуйста, сейчас будем кушать.
1: Как мило.
2: Так что такая была история.
1: А что едят маленькие слоники?
2: Маленькие слоники едят кашу.
1: Так.
2: Да, овсяную кашу. Угу. Они едят мелко нарезанные фрукты. Они едят сено, естественно. Тут никуда не денешься, потому что они на нем спят.
1: Угу.
2: Они же его едят.
1: Так.
2: Они пьют молоко, иногда пьют кефир, пьют очень много воды. Безумно любят яблоки, очень любят мандарины, апельсины и конфетам тоже прекрасно относятся. А взрослые слоны даже умеют, взяв в хобот маленькую конфетку, положив ее к себе в рот, съесть конфету, а потом отдать вам фантик.
1: Молодцы. Хорошо. Это правда, что уже с самого детства вы прекрасно знали значение слов, как «кирять», «башлять» и «берлять».
2: Да.
1: Откуда?
2: Так. Ну, потому что я росла в доме, наполненном музыкантами. Но вы еще не забудьте, что мы сейчас с вами говорим о 60-х годах.
1: Ну,
2: да?
1: Конечно, да, это оттуда сленг.
2: Да, это старый такой слог, это старые такие слова, которые сейчас уже все забыли, никто не употребляет. А это был такой, знаете, немножко еще лабужский вариант русского языка.
1: Да. А откуда девочка нахваталась этого?
2: Брат моего отца был одним из лучших тромбонистов в джаз-оркестре Азербайджана.
1: А-а-а.
2: И поэтому, когда после гастролей или перед гастролями они куда-то ехали, собирались у нас дома, потому что была очень большая квартира, огромные комнаты, и поэтому там было место, где собраться, и в дальнейшем, где лечь спать.
1: А-а-а.
2: И мне приходилось идти в школу, перешагивая через спящих тромбонистов, саксофонистов,
1: да, они как раз уже
2: и гитаристов. Да.
1: Напились.
2: Пили, кстати говоря, очень-очень-очень в меру, потому что хорошо закусывали.
1: Это хорошо. Это правда, что в цирке, будучи подростком, вы научились варить кашу для свиней, которую с удовольствием ели и люди?
2: Конечно, обязательно.
1: Можно рецепт?
2: Обязательно ели кашу люди. Вы знаете, когда вы варите кашу в маленькой кастрюльке, это один рецепт.
1: Так.
2: Когда вы варите кашу в большой кастрюльке, это совсем другой рецепт. Там пропорции другие.
1: А-а-а.
2: Да. И у нас в аттракционе так повелось, и мама этого правила очень сильно придерживалась, и я считаю, что она была очень права. Поскольку рабочих было очень много, ну, конюхи, да, люди, которые ухаживают за животными. Животных много, они очень разные, их надо кормить, естественно, не один раз в день, и так далее, и так далее. Люди практически не уходят из конюшни. Поэтому готовить еще для них, для самих, очень сложно. То есть у них нет для этого времени. Когда на кухне стоят люди, которые готовят для животных как для себя, то, уверяю вас, это очень вкусная еда.
1: Хорошо. И последнее, это правда, что ставя спектакль на Элину Быстрицкую, вы активно во время репетиции использовали секундомер.
2: Да, было такое, да. Это был не спектакль, это был проект, который назывался «Звезда читает сказку». Да, и мы начинали работать с Быстрицкой именно на этом проекте. Она фантастическая актриса была, и ответственность, которую она возложила на себя перед маленьким зрителем, 20 человек детей, 20 человек взрослых, всего 40 человек, и Быстрицкая готовилась к этому очень скрупулезно и долго. Мы 2 недели выбирали сказку, которую она будет читать. Потом она ее много раз читала и перечитывала. Она звонила мне ночью и рассказывала мне ночью по телефону, какую часть сказки она хочет прочитать вот с таким голосом, какую таким голосом и так далее. Она признавалась мне в том, что она никогда в жизни не читала ничего для детей. И не было такой конструкции, когда вот так рядом сидит публика, и она глаз в глаз, что называется, да, работает. Для нее это был абсолютно новый опыт, к которому она отнеслась с большой ответственностью. Это было огромное счастье работать с таким человеком.
1: А секундомер-то зачем был?
2: А потому что дети много не выдерживают. Сказка длинная, а нам нужно было точно понимать, сколько ребенок может, его сознание при такой форме, когда тебе читают сказку, а ты сидишь и слушаешь, надо очень точно размер времени понимать. Потому что дети разного возраста,
1: слушайте,
2: малыши не могут дольше.
1: Вы не великий дрессировщик. Великий режиссер. Я просто знал Ирину Аврамовну.
2: Да, так.
1: Характер у нее был.
2: А вы можете себе представить? Для меня у нее был характер фантастический. Потому что Ирина Аврамовна, которая сидела у меня в кабинете и читала сказку, и мы ее разрабатывали и работали, и вдруг она мне говорит: «Боже мой, Тереза, а я же совсем забыла, что у меня собака дома одна». А это было свято для нее, понимаете?
1: Ну, да.
2: Собака – это все умри, все живое. Не, «Я забыла», – говорила она, – «что собака дома одна». Мы сидели по много часов и разрабатывали эту историю.
1: Ох, Тереза, здорово.
2: Ну, мне было фантастически с ней удобно, приятно. Для меня она женщина с милым, добрым, нежным характером.
1: В ваших руках все становятся милыми и добрыми, и пушистыми.
2: Спасибо.
1: Ну что же, Тереза, здорово, переходим к делу.
2: Пожалуйста.
1: Значит, ваш папа Ганнибал Наджаров был музыкант.
2: Да.
1: Хороший,
2: да,
1: музыкант был, от
2: Очень
1: Бога.
2: Хорошим, да, да.
1: Но стал
2: дрессировщиком.
1: И даже клоуном.
2: Очень хорошим, от Бога.
1: То есть получается, что все это из-за большой любви к вашей маме?
2: Конечно, да.
1: Разве так можно? Человек берет всю свою биографию.
2: Ну, наверное, так можно, потому что раз такое есть, раз такое случается, то, наверное, так можно. Ты понимаешь, что, ну, у меня та же самая ситуация произошла на самом деле, только в обратную сторону. Потому что, когда я вышла замуж за человека, который не имеет никакого отношения к цирку,
1: да,
2: мне надо было решать, остаюсь я в цирке или я из него ухожу.
1: Ах, вот так,
2: конечно,
1: даже?
2: Конечно, а как иначе? Получилась такая же ситуация, как у моего отца, только в обратную сторону.
1: Ну, надо же, как-то закольцовывается.
2: Ну, в какой-то степени да. Потому что я понимала, что есть уже другая немножечко, так сказать, основа своей жизни, свое понимание себя, природа материнства. Я стала мамой, мне надо было решать, я забираю сына и еду обратно в цирк, и по городам и весим с ребенком на руках, либо я остаюсь в Москве рядом с мужем, уже создаю другую семью, и при этом, долго думая, как мне поступить, в конце концов, все можно решить.
1: Да.
2: Понимаете? И стать великолепным дрессировщиком, будучи очень хорошим музыкантом, и стать, ну, неплохим режиссером, будучи неплохой дрессировщицей.
1: Ой, вот, Тереза, вот, неплохим режиссером.
2: Хорошо,
1: давай
2: хорошим
1: аккуратнее.
2: Ладно,
1: с этими
2: ладно,
1: словами.
2: Хорошо, ладно.
1: Мы еще поговорим, конечно, на цирке.
2: Да.
1: Ты знаешь, есть такой театральный критик Марина Райкина.
2: Да, конечно,
1: моя очень хорошая знакомая.
2: Да.
1: Я к ней очень трепетно отношусь и знаю, что у нее острый язык,
2: да,
1: и очень острый взгляд. И когда я вдруг наткнулся на несколько статей, посвященных твоему театру, я подумал, так просто этого не может быть. Скажи мне, а насколько вообще важна для театра, для театрального режиссера вот такая хорошая, правильная критика?
2: Очень важна. Вот эта критика, там, наверное, не то слово, а какое-то другое слово надо подбирать, потому что это не критика, это человек, который находится с тобой в одной лодке, не рядом, понимаете, не где-то с берега говорит, а ты неправильно гребешь.
1: Ну да.
2: Или ты не туда плывешь. а сидит рядом с тобой, и ему не все равно. Я сейчас говорю о Марине, да?
1: Конечно, да.
2: Не все равно, что происходит с тем театром, который в конечном итоге публичен, туда приходит зритель. Ведь они же стоят, Марина в данном случае, она стоит на стороне публики, на стороне зрителя, тем более нашего, семейного зрителя. И все плюсы или минусы нашей работы она очень точно отмечает именно с этой позиции. Что лучше для зрителя? Правильно ли мы работаем, вкладываем ту душу и ту основу в наших спектаклях, которая нужна зрителю, восприятию семьи этого, того, что мы делаем? Понимаете, нас когда-то назвали неформатом.
1: Я
2: знаю, неформат.
1: Я в курсе.
2: И нам это очень нравится. Мне нравится плавать в этом море неформатом. Формата. И вот я никуда не приплыла, я ни к чему не пристала, понимаете? Я не пристала ни к музыкальному театру, ни к мюзиклу, ни к драматическому театру. Я музыкально-драматический театр, одним словом.
1: Но, Тереза, огромная площадка. Сколько у вас залов?
2: У меня один зал тысячник, другой 300 человек.
1: Тут вон, не будем называть некоторые театры, на 300 мест не могут собрать зрителя, а тут 1000.
2: Да.
1: А ведь надо собрать, надо... показать.
2: Надо.
1: И надо, чтобы люди ушли с улыбкой на лице.
2: И чтобы вернулись.
1: И вернулись, да.
2: Понимаете? Такая дорога должна быть, чтобы они обратно обязательно вернулись. Вот это для нас очень важный момент.
1: Еще ты знаешь, что меня удивляет? Вообще все цирковые – это, в принципе, табор. Под открытым небом.
2: Да, да.
1: У них нет ни дома, ни семьи. Ну, нет, семья у них есть, но дома у них нет, по большому счету. А я думаю, откуда у Терезы Дуровой такое желание создать свой дом, театральный дом?
2: Ну, как вам сказать, я не начинала с того, что я хочу создать театральный дом.
1: А, то есть это так получилось, да?
2: Да, это так получилось.
1: Не виновата я.
2: Я абсолютно, совершенно, просто я не виновата, да. В один прекрасный момент я понимаю, что театр – это немножко не цирк.
1: Да.
2: Скажем так, совсем не цирк, да? И поэтому вот такая разъездная жизнь, она, конечно, подходит, ну, условно говоря, для театра клоунада она была бы ничего, хороша. Угу. Потому что в клоунада как раз любят поездки, гастроли, один и тот же репертуар на многие годы, но зато ты ездишь по миру, его показываешь и так далее.
1: Да.
2: И отрабатываешь все это уже до виртуозной техники там, и так далее, и так далее. Все это прекрасно. Но театр, тем более, который становится репертуарным театром, он, конечно, требует крыши над головой, постоянных мастерских, постоянных художников, с которыми ты работаешь, постоянных композиторов и так далее.
1: Да, вот сейчас сказал слово «крыша», такое тоже из 90-х годов. А как ты устояла в 90-е годы? По-моему, это был Декамелс.
2: У меня крыши не было. Декозвые это называлось. Декозвые, да. А вы знаете, странная вещь. Я устояла, потому что я никого не слушала. Была большая борьба за этот дом со стороны ДК, то есть со стороны работников завода, да, ну, все приватизация пошла там и так далее. Ну и завод решил из этого дома сделать цех там 99, и все, на этом закрыть этот вопрос, да. А это все-таки прекрасное было здание, огромная сцена и так далее. Я там уже была, они нам сдавали помещение, когда мы там делали наш фестиваль.
1: Так, вот.
2: И когда, да, клоунов. Когда мы стали говорить о том, что нам нужно, так сказать, приобрести это здание, мы довольно длительное время, почти 7 лет, всякие суды, пересуды, я доказывала, что это здание не имеет было права быть приватизировано, они доказывали, что хорошо бы его все-таки приватизировать и так далее, и так далее. И в конечном итоге... А времена же были очень, очень такие...
1: Жесткие,
2: да. И был такой момент, когда мы собрались уже с заводом вместе, сели за стол переговоров, и я сказала, что я не откажусь от этой идеи.
1: Да,
2: вот. А вокруг меня, так сказать, разные люди, которые мне давали разные советы, говорили: Тереза, уходи, потому что в конечном итоге сейчас так модно кого-то сажать в багажник, кого-то где-то там бить в подъезде
1: тебе?
2: И так далее. Вдруг у тебя такое получится, ты посмотри, с кем ты связалась, там и так далее. Я их спросила. Мы сидим за столом, я говорю: слушайте, ребят, вот с завода, да? Я говорю: а почему вы так лояльно ко мне относитесь? Мы всем судимся, пересудимся и так далее, и так далее. Я говорю: а потому что вы очень честно играете. Вы не привели ни одну газету, вы на нас ни разу не пожаловались.
1: Кстати,
2: вы не делали никаких пикетов, вы не выходили там с лозунгами «Спасите детский театр» и так далее.
1: Да.
2: Вы просто тупо или тихо ходили по судам и отстаивали свою позицию, не громко только не крича на весь мир. Поэтому нам это было очень комфортно. С вами бороться было очень комфортно. И очень достойный вы противник.
1: Необычный комплимент.
2: Мне это было приятно, да.
1: Потрясающе. Так, Тереза Дурова, конечно, театр – это всегда интересно. Мы поговорим еще о нем, но можно ты?
2: Да, конечно,
1: потому,
2: конечно.
1: Что ты прекрасный человек, ты очень интересный, глубокий человек.
2: Спасибо
1: как
2: большое.
1: Говорят, с хорошим бэкграундом. Скажи мне, пожалуйста.
2: Захвалили.
1: Да.
2: Ну, хорошо.
1: Я знаю, что ты в юности дружила с Наташей Милаевой.
2: Да.
1: Это падчерица Галины Брежневой.
2: Да.
1: Которую потом так, кстати, удочерила.
2: Да,
1: вы
2: конечно. Да, и Сашу, и Наташу.
1: И да. Сашу, да, брат ее.
2: Да, да, да.
1: Скажи, пожалуйста, Тереза, как думаешь, я понимаю, что это вопрос не к тебе, а вот как они решились на то, чтобы в середине 90-х привезти домой Галине Брежневой съемочную группу из Англии?
2: Я не уверена, что это сделали они. Я даже более того уверена, что они этого не делали.
1: Да, потому что такая ужасная
2: история. Зная эту семью, я могу вам сказать, что я бы не сказала, что это они. Угу. Это однозначно совершенно. Понимаете, это слухи, которые ходят вокруг людей, о которых мало кто что знает.
1: В том-то и дело.
2: И Наташа, и Саша очень любили Галю, и она прекрасно
1: снимала.
2: Относилась,
1: да.
2: Она их воспитывала и так далее, и так далее. Все было замечательно. Они бы точно этого не сделали. Если вы не присутствовали при этом сами,
1: ну, да.
2: То лучше об этом не говорить, потому что думаю, что это неправда.
1: Просто цирк, конечно, замечательное место. Я его очень люблю, потому что тоже начинал свою творческую биографию в цирке. Но, с другой стороны, конечно, надо жесткость по отношению к коллегам, по отношению к внешнему миру, меня, честно говоря, поражало и удивляло.
2: Почему?
1: Но...
2: Какая жесткость? Где вы там ее нашли, жесткость?
1: Тереза, ты же помнишь эту историю? По-моему, это случилось в Кишиневе еще в советское время, когда один из прекрасных номеров эквилибристов, которые прыгали с резиновыми жгутами вниз на манеж, а кто-то им взял и подрезал эти жгуты.
2: Галаган.
1: И они разбились.
2: Фамилия Галаган. Но опять, понимаете, вот меня там не было.
1: Меня там тоже не было, но я знаю, что эта история потом...
2: Я не знаю этой истории, я первый раз слышу ее от вас, что эти жгуты были подрезаны. Я вот в моей истории в цирке, я об этом ничего не слышала.
1: Ну, по крайней мере, так говорили, и забудем об этом. Значит, Сергей Абрамов, замечательный журналист, приехал в Ленинград брать интервью.
2: Да.
1: У мамы, да?
2: Да.
1: У мамы. И увидел Терезу.
2: Да.
1: И влюбился.
2: Нет.
1: Нет?
2: Сначала просто увидел и влюбился в аттракцион, и влюбился в то, что было интересно очень сделать большой репортаж о том, как же животные, такие огромные животные, переезжают с места на место, тем более зимой.
1: То есть репортаж был о животных?
2: Да, репортаж был о том, как переезжают животные, и все вопросы были посвящены этому. Боже мой,
1: да ладно.
2: Как же это происходит, когда такое количество зверей нужно, как это грузят, как это вообще, какие-то там вагоны, и как это все делается. И в конечном итоге он приехал, значит, обратно вернулся, он увидел представление, уехал в Москву, взял собственного корреспондента с собой, Лёву Несневича.
1: Так.
2: И они приехали с Лёвой на погрузку наших животных. И Лёва сделал потрясающий совершенно снимок, как зимой по Невскому проспекту на Московский вокзал из цирка идут слоны пешком.
1: Так.
2: И слоны, и верблюды, и отдельно едут громадные машины, в котором сидят обезьяны, пони там и так далее, и так далее. Вот это его очень заинтересовало. А потом, как следствие, его заинтересовало, как это будет вообще потом все это приезжать и разгружаться. И мы поехали на гастроли в Минск, и Сережа приехал в Минск для того, чтобы посмотреть, как же это будет разгружаться. А потом, уже после всего этого, была написана статья про это, про все и про меня в частности. И тогда Сережа позвонил нам, мы были как раз в Москве перед очередными гастролями, Сережа позвонил нам для того, чтобы я и мама, чтобы мы подписали эту статью.
1: Утвердили, да.
2: Конечно, чтобы мы ее утвердили.
1: Так.
2: Вот. Ну и так получилось, что вот дальше уже вот дальше случилось то, что случилось. На протяжении там полутора лет мы не знали, как нам быть, потому что я ездила на гастроли, Сережа жил в Москве, и, в общем, мы, в общем, долго... Вот этот процесс ухаживания, он ездил за мной. Я приезжала в Москву, иногда
1: как
2: мы встречались.
1: Вот так.
2: Это был такой очень романтический, очень длительный, прекрасный процесс нашего знакомства и в конечном итоге нашей жизненной встречи. Да, безусловно, да.
1: когда в том родился Тёма, ты решила все-таки уйти из цирка.
2: Да, да.
1: И правильно сделала. Пошла, потому что в театр.
2: Сначала я пошла тут недалеко от вас, в цирковое училище преподавать.
1: О, даже так?
2: Конечно.
1: Так,
2: да. Я закончила ГИТИС, и я пошла в преподавать, и делала тут номера как режиссер, и ездила с этими номерами на конкурсы в Париж.
1: Тренировалась.
2: Возила оттуда золото.
1: Ого,
2: и так далее.
1: Из Парижа?
2: Далее. Да, из Парижа. И у меня была прекрасная такая, в общем, жизнь складывалась циркового режиссера и педагога циркового училища.
1: Так, и как же, какая же оса тебя укусила? Что ты решила все-таки пойти в большой театр, настоящий театр?
2: А меня не оса укусила, меня взяли клоуны за руку и привели меня в театр. Потому что когда мы затеяли этот фестиваль, не было места в цирках, уже были созданы программы, были проданы билеты, негде было выступать. И надо было находить новых клоунов. Опять же, для цирка. Я, как цирковой режиссер, ставила перед собой эту задачу.
1: Ну, да.
2: Но не было времени, поэтому мы вышли на сцену. Ну и вот так,
1: скажи,
2: так случилось.
1: Вот каждый день, когда ты приезжаешь в театр имени Терезы Дуровой, вот что ты ощущаешь, поднимаясь по ступенькам? Я вхожу в театр имени себя.
2: Я ощущаю только одно, чтобы мне не забыть точно, что я должна сегодня сделать, какие нужно сделать ремонты, какую смету надо подписать, сколько надо бумаг прочитать.
1: Да ладно.
2: Серьезно, серьезно.
1: Потому как же творчество?
2: Творчество это само собой. Оно, кстати говоря, творчество режиссера требует еще хорошего, так сказать, логики для того, чтобы построить все это. Строительство спектакля это другого порядка архитектура.
1: Да?
2: Это очень сложный момент, потому что туда включено все.
1: Ты знаешь, вот у театров очень сложная судьба. Вначале успех, зрители, аншлаги, а потом как-то все потихонечку начинает скатываться.
2: Угу.
1: А как ты умудрилась вот до сих пор держать театр, как говорят, не только в своих руках, но и держать интерес?
2: Мы три раза скатывались.
1: Да ладно?
2: Да.
1: Когда
2: мы три раза скатывались, да. Мы просто не докатывались. Да. Потому что я вовремя нас за волосы вытаскивала.
1: Да.
2: Потому что, да, вы правы, есть такая ситуация. Когда мы были театром клоунады, потом мы начали скатываться. Театр и клоунада немножко разные позиции, и тем более постоянный театр. Да? Надо с этим что-то делать. Мы начали терять публику, которая уже посмотрела один раз, уже отсмеялась как-то, а дальше что нам делать? И тут нужно было быстренько перетрансформироваться, понимать, куда мы уходим. Поскольку клоунада – жанр, который вбирает в себя все, что можно только вобрать, что касается актерского мастерства и так далее, то мы начали делать другого порядка спектакли. Мы убрали название «Театр клоунады», мы стали просто театром, театром на Серпуховке и так далее.
1: Ну, да.
2: И так далее. Мы стали драматическим театром, но петь и двигаться мы умели всегда. И той же самой труппой, которая у меня была, той же самой труппой, мы стали делать абсолютно другой репертуар. Мы перетрансформировались на ходу, что называется, не выходя из поезда. Прямо по ходу рельсов.
1: Ну,
2: мы внутри переконструировались и в конечном итоге выиграли, потому что к нам пришла другая публика, и у нас началась новая жизнь. Но тут появился летучий корабль. Пришел ко мне Максим Дунаевский, который сказал, я дам тебе возможность поставить летучий корабль только при условии, если у тебя будет живой оркестр. И у нас появляется живой оркестр.
1: Живой оркестр.
2: Да, живой оркестр. И с этого момента мы становимся драматическим, музыкальным, драматическим театром.
1: А скажи, пожалуйста, ну я понимаю, что Максим Дунаевского ты могла, конечно, увлечь.
2: Увлекла, да.
1: Да, увлекла.
2: И Энтина тоже.
1: Но вот Юрий Энтин, я знаю, что...
2: Ой, это было так интересно.
1: Так.
2: Для того, чтобы увлечь Юрия Энтина.
1: Да.
2: Для этого, во-первых, надо прийти к нему домой.
1: Так.
2: Потому что так просто он не увлекается. Значит, я им сказала, что вот летучий корабль я очень хочу. Максим мне сказал, я-то да, но вот Энтин, потому что, ты понимаешь, очень мало песен, а для спектакля этого мало. Я говорю, а вы напишите новые. Он говорит, ты хочешь, чтобы мы написали новые шлягеры?
1: Да.
2: Ну, я еще, может быть, да,
1: конечно,
2: но Энтин нет.
1: Да. Так.
2: Но он поговорил с Юрой, и в конечном итоге, значит, я прихожу к нему домой, сидят, значит, два монстра, скажем так,
1: да,
2: гиганта, накрытый стол.
1: Угу.
2: Ну, так, печенье. Конфеты и печенье.
1: Так.
2: И они, значит, сидят на меня, смотрят, говорят, ты что ты от нас хочешь? И тут мне пришлось встать, не сидеть и не пить чай, ну, отстать. Да. И буквально станцевать, спеть, рассказать каждую песню, которую я хочу, чтобы они для меня написали. То есть я просто им рассказывала, что такое ярмарка, и как я хочу, чтобы вот это было вот так и так и так. И это будет много народу, с этого начнется спектакль. А потом будет забава, у которой надо обязательно ей сделать вступительную песню. Она должна быть одна. И Юра сидел, значит, на меня смотрел, они переглядывались и сказали, ну, они поняли, что проще написать,
1: легче, да,
2: чем от меня отстать, да. И я все абсолютно песни, которые потом вошли в этот репертуар, все я им станцевала, сплясала, рассказала, объяснила, удивила, обаяла.
1: Молодец.
2: И победила.
1: И победила, это самое главное. Итак, ты разобрала...
2: А они, кстати говоря, профи, да, оба, поэтому работают очень быстро. Юру же надо только зажечь,
1: да,
2: поэтому каждая песня была день, она готова, да, два дня она готова.
1: Самое главное, чтобы Максим в этот момент в очередной раз не женился.
2: На нас это никак не отражалось.
1: Да? Хорошо.
2: Да.
1: Но вернемся, Тереза Дурова, к тебе и в первую очередь твоя фамилия.
2: Хорошо.
1: Дурова, легендарная фамилия. Сколько поколений?
2: 4, 5. Сейчас уже 5, да.
1: И все передается по женской линии фамилия.
2: Да, да, да, да.
1: Отличный вариант.
2: Крепкие женщины.
1: Да, крепкие женщины есть.
2: Которые встречают очень крепких мужчин, которые дают им возможность быть крепкими.
1: А можно один маленький вопрос? Вот ты знаешь, в чем дело? Вот и Наталья Дурова, Ирина Бугримова.
2: Да.
1: Их называли бриллиантовыми королевами СССР.
2: Да, было такое.
1: Потому что у них были фамильные украшения, которые, естественно, стоили очень много денег. Это были, правда, фамильные драгоценности, но в большей степени.
2: Да, да.
1: Но так как ты тоже из рода Дуровых, а у тебя что-нибудь осталось из фамильных драгоценностей?
2: Практически ничего не осталось.
1: Почему?
2: Ну, как-то так сложилось. Видите, мы же были цирковой веткой. Ветвь Анатолия – это цирковая ветвь. Ага. Наталья – правнучка Владимира Дурова.
1: Я знаю, да.
2: А я правнучка Анатолия,
1: да,
2: Дурова. И потом был такой очень сложный длительный период, когда животных надо было покупать за свой счет. После войны были проданы дома в Таганроге, дом в Воронеже, для того, чтобы можно было купить животных, для того, чтобы можно было своим детям, там, Терезе, Анатолию, ее брату, да, маминому брату, моему дяде, нужно было делать аттракционы. Тогда покупали животных за свой счет. Тогда Советский цирк не мог себе этого позволить, поэтому всякие там мишки, медведи, собачки и так далее покупались. Те же верблюды и так далее. Мы еще покупали, в свое время покупали там, я не знаю, пеликанов, например, или еще кого-то. Такое бывало. Поэтому все это было отдано на то, чтобы надо было покупать костюмы. Хотелось все время, чтобы это было хорошо. Надо было кормить животных. Надо было содержать семью, поэтому очень многие вещи были просто проданы, и осталось не так много. У меня осталось буквально там 2-3 каких-то небольших вещи, которые у меня есть еще от тех времен. Огромное количество фотографий моей бабушки в роскошных бриллиантовых колье.
1: Но это только фотографии.
2: Фантастические платья, которые были куплены в Зимнем дворце после там Нового года, когда их распродавали и так далее. Прекрасные фотографии моего прадеда в уникальных каких-то колясках и машинах того времени и так далее. У меня это все это есть, и я вам должна сказать, что я это все понимаю, воспринимаю как нечто свое, какую-то свою историю. И я очень благодарна бабушке своей, Марии Анатольевне, которая, когда она мне что-то рассказывала, она всегда говорила так: ну, Теточка, ты же помнишь, когда была война, мы голодали, но надо было кормить животных. Я говорила: да, бабушка, я помню. И вот этот вот «ты же помнишь», она так меня внедрила.
1: «Ты же помнишь», да.
2: Да, вот это «ты же помнишь», что все, что она мне рассказывала, у меня так и сложилось ощущение, что я все это помню. И ее бриллиантовые колье, и голод,
1: конечно,
2: и проданные дома, и так далее, и так далее. Я все это очень хорошо помню.
1: Скажи мне, пожалуйста, Тереза Дурова.
2: Да.
1: Вот вначале ты дрессировала животных, а потом ты стала режиссером в театре. А с кем работать легче? С животными или с актерами?
2: Легко и то, и другое, если есть две позиции. Есть терпение, есть любовь и понимание, зачем ты это делаешь. Вот и все. Больше ничего не нужно. Терпение, потому что точно так же, как и животные, я так относилась к своим ученикам, с которыми я работала в цирковом училище, и сейчас с актерами, потому что каждое живое существо, оно очень специфическое и неповторимое. И надо дождаться результата. Животное не может тебе ничего сказать. Если ты за ним не наблюдаешь, если ты его не понимаешь наблюдением, то ты тогда ничего с ним и сделать не можешь. А наблюдать – это значит терпеть. Когда же, в конце концов, он тебе даст тот материал, с которым можно потом работать. Да, когда вы смотрите, например, на, там, я не знаю, на слона, вы можете не понять, какой у него характер. Это длительный период для того, чтобы узнать, какая она. Она добрая, или она хитрая, или она злая, или вот это любит, а это не любит, и так далее. На самом деле, точно такой же подход может быть и к людям, уверяю вас.
1: Так.
2: Потому что актер сам по себе любой. Это отдельный, так сказать, отдельный мир, отдельные претензии к миру.
1: Ну да.
2: И отдельный человек, который тоже хочет как бы раскрыться, найти себя в другой роли, в другой интерпретации, дать ему возможность интересно прожить его актерскую жизнь. Для этого я должна за ним наблюдать.
1: А вы скажите, себе не обидно? Потому что актеры, они, в принципе, как малые дети. Сегодня, как говорится, здесь...
2: А завтра там.
1: А завтра там, да.
2: Да. Ну и что? Я считаю, что это их судьба, и это правильно. Я разрешаю своим актерам сниматься, я разрешаю своим актерам играть в других театрах, потому что у них очень короткий срок.
1: Да, кстати.
2: Потому что ты можешь быть принцессой, извините меня, только в ближайшие там...
1: Ну, 5-10 лет.
2: 5-10 лет, и все. 10 уже многовато.
1: Да.
2: Понимаете? На сегодняшний день уже все. Поэтому нужно приучить актеров к тому, чтобы они следили за телом, чтобы тело было всегда в сборе, чтобы они были всегда готовы и так далее, податливые, для того, чтобы голоса сохранились там, и так далее. А об этом тоже я как худрук должна думать. На износ работать нельзя ни в коем случае.
1: Ну, да.
2: Но у них короткий век, поэтому в каких-то спектаклях у меня по 2-3 состава.
1: А скажи мне, как ты умудряешься на одном спектакле собирать и взрослых зрителей, и детей? И всем интересно.
2: Для этого надо смотреть все свои спектакли каждый день всегда.
1: Ты что, серьезно?
2: Да. У меня есть рабочее место, такое же, как у актеров. Они идут на грим, они потом выходят на сцену, а я иду на свое место, на котором сижу я.
1: Прям в зале?
2: В зале обязательно, да. У нас есть специальная такая комната в самом конце зала. Там я сижу. У меня есть очень большой бинокль, которым я отслеживаю, насколько хорошо сделана декорация, нигде ничего не порвалось, там и так далее, и так далее. И мои актеры знают, что на всех спектаклях я есть.
1: Так, Тереза Дурова, ты знаешь, тебе в жизни очень помог Юрий Никулин.
2: Да.
1: Я был знаком с этим человеком.
2: Очень, очень.
1: Скажи мне, в чем магия, в чем секрет этого человека?
2: В составе крови. Это просто такая какая-то звезда, потому что без него не было бы театра. Он был всегда очень спокоен, очень талантлив, очень точен в оценках.
1: Да, кстати.
2: При этом с великолепным юмором. Я никогда не слышала от него громкой речи. Очень собранный человек и очень ответственный перед тем, что он делает. И он никогда вот этими всеми своими потрясающими качествами не кичился. Он всегда говорил, да я обычный, я такой простой, я как бы, ну как, так. Знаете, неумилительные такие вещи, когда мама работала в Киеве вместе с Юрием Владимировичем в одной программе, а напротив универмаг, напротив цирка. И я приехала к ним просто, я уже не работала с мамой, я уже просто приехала погостить. Я иду, значит, в цирк захожу, мне говорит, Тереза, ты где была? Я говорю, я была в универмаге. Правда? Расскажи, что там? Я говорю, Юрий, ну как что там? Ну рассказывай, рассказывай. Как там что? Потому что он не мог себе позволить выйти в универмаг, понимаете?
1: Ему невозможно было сделать.
2: Это было невозможно сделать. Ему очень хотелось нормальной, простой жизни. Конечно, если бы не его помощь, и тогда, в тот самый момент, не было бы никакого театра после фестиваля клоунады. Он сделал все для того, чтобы это состоялось.
1: Ты сейчас вспомнил про маму Терезу Васильевну. Слушай, она, по-моему, в 75 лет еще выходила на манеж.
2: Да.
1: Потрясающе.
2: Она в 78 лет ушла из цирка. И ушла она не потому, что она ушла. Она бы еще и работала. Дело в том, что умерла слониха. Мондри упала. То есть она заболела, она уже была тоже немолодая. И вот такая ситуация произошла. И когда мама уходила на пенсию, она мне позвонила и сказала, это все. Она мне все время говорила, Тереза, если ты увидишь, что я вдруг как-то не так выгляжу, что уже нельзя, я уйду сразу. Но она держалась потрясающе совершенно. И когда мама уходила на пенсию, она знала каждое животное, куда оно отправлено, в какой зоопарк, в какие руки отдано. продано и так далее. Огромная конюшня, все животные были распределены по тем домам, которые для них нашла мама, чтобы, не дай бог, и каждый вечер там, или раз в неделю она обзванивала эти зоопарки и спрашивала, как они едят, как они это, как там жизнь, здоровые, нездоровые и так далее. Все были устроены, прежде чем мама ушла на пенсию.
1: А скажи, Наталья Васильевна подарила тебе ту частицу тепла и любви, которую она дарила своим животным?
2: А я вам могу сказать, что она это делает до сих пор. У меня стоит на столе ее фотография, где она смотрит на меня и улыбается. Я знаю точно, что мама со мной всегда. И даже своим актерам, например, когда они ко мне приходят и о чем-то меня спрашивают, или там какие-то свои проблемы решают и так далее, я всегда им говорю: сейчас, подождите, ребята, одну секундочку, сейчас напротив сядет Тереза Васильевна, сейчас я превращусь в Терезу Васильевну,
1: так, да,
2: и буду вам говорить какие-то вещи, как если бы это сделала мама. Я точно знаю, как бы она это сделала, потому что мама всегда делала все с точки зрения объема энергетики и объема действенного счастья, а не с тем, что ай-яй-яй, какой кошмар. Это бодрит.
1: Это бодрит. Вот иногда вечером, когда все, спектакль закончился, ты еще в театре.
2: Да.
1: Какие мысли к тебе приходят?
2: Ну, уж так глубоко-то совсем.
1: Ты же глубокая девушка, я знаю. Я только с виду ты ха-ха-ха делаешь.
2: Нет, ну, во-первых, я очень люблю, когда никого нет, уже выходить на сцену и смотреть, как театр спит. Я всегда очень любила смотреть, как цирк спит.
1: Угу.
2: На цирк спит всегда прекрасно совершенно, потому что, ну, в цирке немножко другая ситуация. Там слышно, как животные,
1: ну, да,
2: шевелятся, как они едят, как они... Цирк никогда не засыпает уже окончательно, да? Та же самая ситуация, как это не парадоксально, и в театре. Театр тоже практически никогда не спит. Потому что мы заканчиваем спектакль, как правило, вечерний спектакль, монтировщики начинают убирать декорацию, потом они готовят декорацию к следующему спектаклю, если он там в 11 или в 12 утра. То есть они тоже уходят очень поздно, кто-то остается ночевать, идет какой-то монтаж, перемонтаж, что-то работают мастерские. Театр вот так вот не выключает рубильник, знаете.
1: Ну, да.
2: Вы вышли из театра и погас свет. Нет, жизнь только начинается, потому что, ну, тысячи человек, да, тысячи ушла и пришла. Значит, после этого нужно, естественно, в доме навести порядок. Тут никуда не денешься. Поэтому все это живет и работает. И мне очень нравится вот этот вот такой тихий шум в театре, когда театр почти засыпает, ну, готовится, продолжает готовиться к следующему дню.
1: Ты знаешь, что меня волнует? Значит, фамилия передается по женской линии. Сын Артем носит фамилию папы.
2: Да.
1: А у него три сына,
2: да,
1: значит, Данил, Егор и Иван.
2: Да.
1: Получается, что передавать фамилию Дуровой некому.
2: У нас есть Наташа Дурова, дочь Юрия Дурова.
1: А-а-а.
2: Конечно.
1: Ну,
2: да, Наташка осталась, извините, Наташа, Наталья,
1: да,
2: Юрьевна, художественный руководитель и так далее, Большого театра, театра зверей,
1: да-да-да,
2: имени своего прадеда Владимира Дурова. Она осталась у нас единственная в пятом поколении, на которую мы возлагаем надежду на продление рода.
1: А может быть, мы тёму попросим, чтобы он еще и внучку...
2: Извините, я подавилась. Ну, у Тёмы, понимаете, мальчики получаются, ничего не могу с этим поделать.
1: Ну, хорошо, зато хорошие мальчики получаются.
2: Но я могу вам сказать, что там тоже достаточно большая семья и очень красивая династия, династия журналистов и писателей.
1: Я знаю.
2: Поэтому у него просто другая ветка.
1: А скажи мне, а твой супруг Сергей писал тебе?
2: Стихи писал.
1: Да?
2: Да. Особенно в последнее время, да, довольно много надо. Даже есть несколько книг изданных, написанные для меня, про меня и обо мне стихи. Да, есть такой момент.
1: Я просто знаю, что 2 года назад его не стало.
2: Да, 2 года, да.
1: Я думаю, какая большая утрата. Такой светлый большой человек.
2: Ну, это жизнь, к сожалению. Ничего мы с этим поделать не можем. Мы можем только думать о том, как сохранить то, что сделано, и как каждый раз, когда по телевизору идет, там, я не знаю, «Рассмешите клоуна» или «Выше радуги».
1: «Выше радуги».
2: Конечно.
1: Вот завтра сценария.
2: Да, да, да, да, да. И когда я смотрю фильмы, которые он сделал вместе с Хилькевичем, с Юнгвар Хилькевичем.
1: С этим...
2: И, да, с этим замечательным монстром.
1: Да.
2: Ну, потому что это правда, это так и есть, а иначе не получится, понимаете? Я вспоминаю Юру, когда он, кстати, у нас дома говорил, все ругаются пугают три мушкетера, всем не нравится кино, и на улицах пусто, и все смотрят.
1: Ну, и еще, конечно, несколько вопросов, связанных с кино. Такой темперамент, такой талант, такое образное мышление. Неужели ты не хочешь зайти на эту поляну?
2: Нет, не хочу.
1: Почему?
2: Ну, понимаете, это другая поляна вообще, совсем другая.
1: Ну, это совсем другая поляна. Ну, там, говорят, столько денег.
2: Ну, столько денег надо сначала принести, столько денег для того, чтобы снять столько кино, понимаете? Сначала надо где-то найти эти деньги. Я настолько привыкла к той команде, с которой я работаю, да, то есть и то, что мы делаем, и для меня вот эта плоскость сцены и темперамент актеров, и то, что я могу каждый раз, глядя свой спектакль, отсматривая его, трансформировать постоянно. Да. Я плохо себе представляю, что я сняла кино, и я его вижу все время одно и то же. Потом смонтировала, и я уже сделать с этим ничего не могу.
1: Да.
2: Для меня вот этот момент процесса дальнейшего... Вы понимаете, когда у нас идет спектакль, который идет уже, условно говоря, 10-15 лет, вы приходите на этот спектакль не потому, что я такой хороший режиссер, потому что я так считаю, что каждый раз, когда бы вы ни пришли, вы должны попасть на премьеру.
1: Кстати.
2: У вас должно быть ощущение премьерного спектакля. Независимо от того, сколько дней. Вот мы его отыграли 600 раз, да? Но вы должны прийти. Сегодня вы купили билет. Вы сегодня пришли. Это премьера для вас. Это ваша премьера.
1: Еще, Тереза Дуров, скажи мне, пожалуйста, я очень мало знаю о твоем отце, Ганнибале Наджарове.
2: Да.
1: А скажи мне, а что это был за человек?
2: Это был потрясающий человек, который, кредо которого было: если дело поправимо, то чего ты волнуешься, если кредо непоправимо, то чего ты волнуешься. Он был очень легким человеком, очень нежным человеком, очень потрясающим дрессировщиком. И он вот то, о чем я вам говорила, когда ты чутко относишься к животным, знаете, лисы очень плохо поддаются дрессировке.
1: Так.
2: И вот папа решил все-таки выдрессировать лису. У нас появился маленький лисенок. Я застала один раз папу, который сидит, значит, в центре манежа. Перед ним сидит лисенок. Да, еще никто ничего не делает. Лисенок просто сидит и смотрит на папу. А папа смотрит на лисенка и говорит ему: вот интересно, кто кого перехитрит? Армянин лису или лиса армянина? И так они просидели довольно долго, пока в конечном итоге папа его не выдрессировал. Понимаете? Вот этот вот подход такой, он был очень фантастически музыкальным человеком. И вот это вот музыкальное звучание в его жизни, оно всегда присутствовало. Ночами он слушал джаз. Всегда возил с собой, у нас всегда были инструменты с собой. То есть и тромборн, и саксофон папа возил всегда с собой. И каждый день репетировал, каждый день тренировался. И как только в оркестре кто-то заболевал, в любом цирке, в любом. Папа тут же садился в оркестр, брал ноты, и по нотам, ну, профессиональный человек, все это играл, и когда папы не стало, то...
1: Он ушел раньше, мама, да?
2: Да, намного раньше. Папа умер, когда ему было 44 года.
1: Ой-ой-ой.
2: Он скончался, мы были на гастроли в Германии, он умер от инфаркта. Но молодое сердце, знаете, вот такая ситуация, мне тогда говорили, что молодые люди, молодые мужчины, молодой инфаркт очень плохо переносится. И вот мы потеряли папу, и на похороны приехало такое огромное количество музыкантов из всех джазовых ансамблей, из всех джазовых коллективов тогда. Для нас это было очень большим таким событием, и это было действительно очень важно для нас. Это другие годы, другие люди, другие отношения, другая история... Другая история дружбы и понимания себя в пространстве.
1: Тереза, ну признайся честно.
2: Признаюсь.
1: Где ты черпаешь энергию? Откуда в тебе столько жара?
2: Это папа с мамой. Вы же сказали с самого начала.
1: Да.
2: Представляете, да, познакомились два человека. Мужчина и женщина стоят молодые. Как тебя зовут? Здравствуй, меня Тереза, я Ганнибал. Опа.
1: Опа.
2: Да, понимаете? Да. Мне повезло, что папа решил, что к его ненормальному отчеству нужно только такое имя. Я очень верю в то, что как назовешь корабль, так он и поплывет.
1: Это точно.
2: И, конечно, то, что мне оставили родители, это вот этот вот оптимизм и ощущение, что всегда все бодрит. И никогда нет проблем. Конечно, да.
1: Тереза Дурова, у нас осталась одна минута. Я предлагаю сказать что-то нашим слушателям. Ну, какое-то пожелание, наставление.
2: Ну, пожелание, наставление всем сразу, всем одновременно.
1: Или ты хочешь каждому отдельно?
2: Ну, в зависимости, у кого какие задачи. Понимаете, надо иметь в жизни какую-то все-таки цель. Хорошо бы ее сформулировать. И к ней идти, и не бояться ничего. Это очень важно. И действительно не бояться никаких препятствий. Потому что любые испытания, они делают тебя только сильнее. Их надо встречать абсолютно с открытым забралом. И я понимаю, что вот в моей жизни тоже это мой опыт, например, может быть, кому-то поможет. Как только я испытывала чувство страха и преодолевала его, и все-таки вместо «нет» говорила «да», я добивалась какого-то результата. Не надо ничего бояться. Не боритесь с чувством страха, идите ему навстречу. И тогда все будет очень хорошо, и это бодрит.
1: Друзья, это была Тереза Дурова. От себя я добавлю. Ты очень хорошо сказала, как корабль назовешь, так он и поплывет. И поэтому театр Терезы Дуровой будет плыть долго.
2: Спасибо большое, спасибо.
1: До встречи.
2: Спасибо, спасибо.
0: От всей души с Вадимом Тихомировым.

0: Радио России. Наши реклама.
1: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет: с целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
2: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
3: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
4: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Реклама. Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин раскрыл ситуацию с БПЛА в зоне СВО. Президент провел встречу с полпредом в Северо-Западном федеральном округе Игорем Руденей. Потери ВСУ за сутки в зоне спецоперации составили свыше 1270 военнослужащих. И теперь подробнее. Владимир Путин заявил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, что сейчас на поле боя паритет по дронам, но на некоторых участках у России наблюдается преимущество. При этом Киев практически полностью зависит от западных поставок. Президент также добавил, что появление новых угроз, включая украинские БПЛА, требует от российских военных постоянного повышения эффективности противовоздушной обороны.
6: Наша промышленность и оборонная наука делают все и в состоянии делать все, чтобы обеспечить российские вооруженные силы, в том числе и вот этими средствами ведения борьбы. Если вы задали этот вопрос, я отвечу. На поле боя паритет, где-то у нас и преимущество наблюдается на некоторых участках. Это то же самое касается и вот этой дальнобойной авиации, такого самолетного типа. Ведь она же такого уж совсем большой угрозы не представляла бы, если бы вовремя принимали соответствующие решения и наращивали соответствующие возможности. Но это же низколетящие и медленно летящие цели. Правда, появляются уже и беспилотники с реактивными двигателями, но и это на средства ведения вооруженной борьбы в принципе купируется. На той стороне нет собственного производства таких средств поражения, которые есть в России. Это гиперзвуковое оружие, это крылатые ракеты, причем по полной линейке. Это ряд других средств поражения, которые нет и у других стран. Например, такое оружие средней дальности, как «Орешник», о котором много говорили.
5: Отдельно глава государства затронул гуманитарный аспект использования беспилотной авиации, назвав удары по мирному населению недопустимой практикой, требующей жесткой реакции на международном уровне. Также президент обратился к бойцам в вооруженных силах, отвергнув предложение Зеленского о встрече, высказанное в открытом письме.
6: Обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И обращаясь к ним, я хочу сказать: товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас. Вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья.
5: В России идет охлаждение экономики сознательно для укрепления ее здоровья и макроэкономических показателей. Также заявил на ПМЭФ Владимир Путин. Доля доходов от продажи нефти и газа в российском ВВП за последние годы снизилась вдвое, уточнил президент. По его словам, промышленное производство России выросло почти на 2%, а ВВП на 1,3%.
6: Динамика промышленного производства, валового внутреннего продукта, потребительской активности в России находится в плюсе. В апреле промышленное производство в России выросло, несмотря на все проблемы. Наверное, тоже будут об этом сегодня вопросы какие-то. Но, во всяком случае, в апреле промышленное производство в нашей стране выросло на 1,9%. В том числе обрабатывающая промышленность на 3,1%. Розничный товарооборот прибавил 6,5%. ВВП в апреле текущего года вырос на 1,3%. За январь-апрель текущего года подрос еще на 0,2%. И что в этой связи хотелось бы сказать? Мы, конечно, слышим критику со всех сторон в наш адрес, что у нас там все припало. Да, но мы опустились до того самого уровня, в котором страны еврозоны живут уже все последние годы. И мы ощущаем подъем. Главное, что мы сохранили, это основы макроэкономической политики. Уверен, что движение вперед и вверх будет обеспечено. Необходимо, чтобы эти тенденции закреплялись, а позиции нашей страны в мире, наш суверенитет становились более прочными.
5: Госдума на ближайшем заседании Совета обсудит план законодательного обеспечения исполнения поручений президента, озвученных им на пленарном заседании ПМЭФ. Владимир Путин провел встречу с полпредом в Северо-Западном федеральном округе Игорем Рудени, с которым обсуждалось развитие федерального округа в более широком контексте, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

0: обороны России. Беспилотники были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря, говорится в сообщении военного ведомства. Угрозы властей Армении, направленные на ограничение избирательного права своих граждан, недопустимы. Об этом заявил ТАСС замсекретаря Совбеза России Алексей Шевцов. По его словам, любое ограничение избирательных прав своих граждан недопустимо и не соответствует тем европейским ценностям и стандартам, к которым сама Армения стремится.
1: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российская теннисистка Мира Андреева обыграла представительницу Польши Майю Хвалинскую в финале открытого чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 6-3-6-2 в пользу Андреевой. Спортсменки провели на корте 1 час 22 минуты. Андреева впервые в карьере стала победительницей турнира «Большого шлема». Спортсменке 19 лет, она стала третьей в списке самых юных чемпионок турниров «Большого шлема» в 21 веке. Моложе в момент завоевания трофея были только россиянка Мария Шарапова и британка Эмма Радукану. Россиянин Андрей Василевский из клуба Tampa Bay Lightning второй раз стал обладателем награды лучшему вратарю регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Визина Трофи, сообщается на сайте организации. Василевский по итогам голосования набрал 114 очков, а второе место занял россиянин Илья Сорокин из Нью-Йорк Айлендерс, третье место у американца Джереми Свеймана, представляющего Бостон. Ирина Звягинцева завоевала золото в комплексном плавании на дистанции 400 метров на чемпионате России, который проходит в Казани. Второе место заняла Диана Валиулина, третьей стала Дарья Рогожинова. Чемпионат России проходит с 6 по 11 июня. Российский футбольный союз ожидает, что товарищеский матч между сборными России и Тринидада и Тобаго в Калининграде соберет аншлаг, заявил РИА Новости директор департамента мероприятий и коммуникации организации Кирилл Терешин. Товарищеский матч между сборными России и Тринидада и Тобаго пройдет в Калининграде 9 июня. Накануне россияне в Волгограде взяли верх над командой Буркина-Фасо со счетом 3-0. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: В воскресенье 7 июня в Мурманске ожидается 20-22 градуса, кратковременные дожди. В Архангельске 24-26 градусов, выше нуля, без осадков. В Петрозаводске кратковременные дожди, 21-23 градуса. В Вологде и Сыктывкаре плюс 22, плюс 24, кратковременные дожди. В Великом Новгороде небольшой дождь, 20-22 градуса. В Калининграде 23-25, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге ночью и утром кратковременный дождь, днем 20-22 градуса. В Москве без осадков, ночью 11-13 градусов, днем от 25 до 27. Сейчас в столице 22 градуса.

Властелины мелодий. Их называли советскими композиторами, но на самом деле они были властелинами мелодий. Их песни прошли проверку временем. Их помнят, любят и поют до сих пор.

Песни Владимира Шаинского, часть вторая. Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Впрочем, ее можно было бы назвать «Взрослые шлягеры», поскольку первая была посвящена детским. И тех, и других у Владимира Яковлевича великое множество. И одна песня лучше другой. А начнем мы, пожалуй, вот с чего. –

0: Эта взрослая песня впервые прозвучала в детском фильме «По секрету всему свету» по мотивам Денискиных рассказов Виктора Драгунского. А вообще свои первые шлягеры как для взрослых, так и для детей он начал писать практически одновременно. Ну, например, песня «Антошка» появилась вместе с его первым всесоюзным хитом «Лада». Его Шаинский написал вместе с Михаилом Плецковским. Исполнил песню Вадим Мулерман. Причем впервые она должна была прозвучать на новогоднем огоньке с 31 декабря 1969 года на 1 января 1970. Но тут телевизионное начальство вспомнило, что 70-е – это год столетия Ленина, который нельзя встречать столь легкомысленной песенкой. Но она каким-то образом все равно прорвалась к слушателям, рассказывают сын Владимира Шаинского Вячеслав и друг композитора, актер и режиссер Андрей Удалов.
1: Это вот тот случай, когда человек проснулся в прямом смысле знаменитым. То есть была написана эта песня, она прозвучала где-то в эфире. Папа еще абсолютно был никому неизвестным композитором. И вот он встает с утра, она звучит из радиоприемника откуда-то. Потом он идет по улице, она еще у кого-то там где-то играет. Ну, в общем, как он выражался, из каждого утюга. В один день просто начала звучать эта песня. И вроде, вот мне кажется, что он как раз говорил, что ночью я уже возвращаюсь домой. И тут ко всему еще сидят пьяные, пьяная компания, и типа горланят там хвалятся. Вот, и тут папа понял, что да.
2: Эльцин рассказывал по поводу Антошки такую историю. Вот тут, может быть, эта история была с двумя песнями.
1: Кто его знает? Может быть, да. Ну вот нужно жить было в то время и быть свидетелем, чтобы знать наверняка.

0: В 1971 году польская певица Анна Герман записала песню Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Надежда» и сразу же приобрела в Советском Союзе миллионы поклонников. С тех пор она часто приезжала на гастроли в нашу страну. В частности, давала концерты и в 1975-м. Тогда, по словам Вячеслава Шаинского, она и познакомилась с его отцом.
1: Здесь я мало что знаю, к сожалению, в силу возраста, вот, но я знаю, что действительно папа очень любил эту исполнительницу, и кто-то из знакомых папиных непосредственно смог познакомить их, когда она была в Москве, и папа предложил ей, по-моему, как раз первой песню «Когда цвели сады», и она с удовольствием согласилась, исполняла ее, был целый ряд еще других песен.

0: Анна Герман спела еще один шлягер от Шанинского «А он мне нравится», написанный на стихи Александра Жигарева. Эти строчки, несмотря на их внешнюю простоту, были очень талантливы, вспоминал композитор. Они отражали и женскую душу, и женскую логику. Но, кстати, по словам Андрея Удалова и Вячеслава Шаинского, артисты оценили песню далеко не сразу.
1: Когда Анне Герман предложили эту песню, и лично, очно она увидела Владимира Яковлевича, и она тут же ее моментально взяла и как-то очень быстро записала. И дело в том, что эту песню изначально никто не хотел брать почему-то. Но Анна Герман взяла ее тут же.
2: Ну и, конечно, когда ты сейчас просматриваешь вот эти старые телезаписи с ее исполнением песен, допустим, «А он мне нравится» или «Когда цвели сады», ты, конечно, действительно поражаешься и ее вокальным данным, и ее артистическим данным. И я думаю, что возможно, что одна из причин, почему не хотели брать песню другие исполнители «А он мне нравится», потому что оно все-таки требует такой, такого какого-то артистизма, потому что песня немножечко такая забавная. Далеко не все люди умеют быть забавными и хотят быть забавными. Мне кажется, изображать на сцене веселье всем актерам сложнее, чем грусть. Поэтому я думаю, что она с этим, конечно, справлялась замечательно.

0: Ну а еще одну замечательную песню Владимира Шаинского исполнила другая польская певица. Вообще-то сначала музыку на стихи Александра Жигарева «Ожившая кукла» написал руководитель ансамбля «Голубые гитары» Игорь Гранов для театрализованного представления. А потом стихи попались на глаза Шаинскому, и он увидел шлягер в словах «По ниточке ходить я не желаю» и написал первую музыкальную строчку прямо на тексте песни. А о том, что было дальше, рассказывает Андрей Удалов.
1: Но вообще Владимиру Яковлевичу еще нравилось еще одно исполнение песни тоже иностранной певицы. Вот это я просто свидетель, потому что он всегда выделял это исполнение среди других. Я имею в виду исполнение песни из мюзикла «Ожившая кукла» Морели Радович, которая тоже гениально совершенно по-своему спела эту «По ниточке» песню. И это было просто фантастически, хотя Морели Радович, в общем, это практически роковая певица.

0: живая.
1: Кстати, в исполнении Марли Радович эта песня завоевала гран-при конкурса в Сопоте. Ну а мы вспомним о сотрудничестве Владимира Шаинского с другой замечательной певицей Валентиной Толкуновой. В свое время именно с его песни она начала свою сольную карьеру после того, как ушла из оркестра Юрия Саульского. Тогда Шаинский, не раздумывая, дал ей песню «Ах, Наташа». Ну а потом была композиция, которая принесла Валентине Толкуновой поистине всенародную популярность. Вот что рассказывают об этом Андрей Удалов и Вячеслав Шаинский.
2: Я помню, когда Валентина Васильевна Толкунова спела песню «Уголок России, отчий дом», он тоже был очень доволен этой записью.
3: Ну вот как раз, по-моему, с Толкуновой он еще и, в общем, дружил, можно сказать.
2: Да-да-да, они очень тепло друг к другу относились. И несмотря на то, что у Валентины Васильевны было не так много песен Владимира Яковлевича, но дружба там была очень крепкая.
3: Есть огромное количество фотографий совместных. И как раз когда она исполняла «Уголок России», я вот недавно наткнулся на видеозапись вот этого исполнения. И там как раз папу тоже показывали из зрительного зала, где она поет припев «Уголок России». И папа такой там, ну, в общем, восхищенно какие-то жесты делал руками.

0: И, конечно же, как не вспомнить еще об одном шлягере Владимира Шаинского «Дрозды» на стихи Сергея Острового. Ее исполняли Анатолий Александрович, Эмиль Горовец, Геннадий Белов, Геннадий Каменный, Иосиф Кобзон, а также вокально-инструментальный ансамбль «Песнеры» и другие. Впрочем, по словам Вячеслава Шаинского, есть у этой песни еще один знаменитый исполнитель, правда, самодеятельный.
1: Песня очень красивая, конечно, да. Кстати, ее даже исполнял. И, как вы думаете, кто? Николай Николаевич Дроздов. Он записывал, причем, эту песню у меня дома, у нас на Войковской, когда мы жили. Правда, он чуть-чуть ее поменял, пел так. Вы слыхали, как поет Дроздов?
0: Ну, а мы вспомним песню «Дрозды» в исполнении ансамбля «Песнеры».

0: Кстати, мало кто знает, что Владимир Яковлевич Шаинский был еще и автором одного из первых в Советском Союзе диско-шлягеров, чего, судя по всему, сам не ожидал. По словам Вячеслава Шаинского, получилось все это так.
1: Еще была же история Стыни Смяги. Эстонский певец, была такая песня у папы, называлась «Детектив». И то есть Стыни Смяги — это тоже такой роковый певец. Вот, и тем не менее, его особо у нас не знали. А вдруг он почему-то, даже не знаю почему, но каким-то образом попала ему песня «Детектив», он ее исполнил и стал широко известен на весь Советский Союз.

Как известно, свою первую песню Владимир Шаинский написал, когда учился в школе радистов. Было это во время войны, но на фронт так и не успел. Пока освоил радиодело, война закончилась. Зато появилась песня радистов. Через 30 лет он захотел написать что-то не просто армейское, а строевое, чтобы под его музыку можно было маршировать солдатам. Как только родилась музыка, Владимир Шаинский отправился к своему другу-поэту Михаилу Таничу. Они вспомнили свою молодость, девушек, которые с восторгом смотрели на военных. Так и родилась вот эта песня.

0: я ждала.
1: Но этим Владимир Яковлевич Шаинский не ограничился. И, по словам Андрея Удалова, как говорится, вошел во вкус, продемонстрировав еще одну грань своего таланта.
2: У него есть такое еще, так сказать, такое ответвление, как «строевые песни». И все три песни, вот все три, и «У солдата выходной», и «Через две зимы», и «Не плачь, девчонка», даже непонятно, какая из них лучше, потому что все они три были на устах у всей советской армии. Ну, согласитесь, да? И все три принадлежат перу Владимира Яковлевича Шаинского.

0: Кстати, эта песня была первой записанной группой «Самоцветы» в новом составе, когда туда пришли Владимир и Елена Пресняковы. Ну а завершим мы этот армейский микс имени Владимира Яковлевича Шаинского шлягером, припев которого вошел в русский язык в качестве поговорки.
1: Как будто ветры с гор трубят солдату сбор, дорога от порога далека. И уронив поток, чтоб не видал никто, слезу смахнула девичья рука. Не плачь, девчонка, пройдут дожди.

0: «Властелины мелодий».
1: Владимира Шаинского часто называли самым жизнерадостным композитором, благодаря его песням ярким и веселым. Но часто о характере творческого человека неверно судить по его произведениям. «Каким же был Владимир Шаинский в жизни?» – спросил я у его сына Вячеслава.
2: Кстати, у него был один опыт, даже два раза у него был такой опыт. Он снимался в кино в качестве актера. Когда я смотрел, как он играет, я ему честно сказал, я говорю, пап, все-таки актер из тебя не очень, ты играть ты не умеешь. Вот что-то такое, получается, врать, да, на публику в виде эмоций. Поэтому он был ровно таким, каким его люди знают, допустим, с экранов телевизора. Он не играл. Вот он оставался собой, и действительно он был очень жизнерадостным и веселым. И честно скажу, что пока он был жив, жить было легче всей нашей семье. Знаете почему? Потому что он настолько просто относился к различным проблемам, даже когда он там узнал, например, о своем диагнозе не очень хорошем. Это, наверное, единственный раз, когда он минут пять молча ехал со мной в машине и не разговаривал. Но, правда, через пять минут он, по-моему, про это забыл, сказал маме: «Светочка, налей мне борща», и вновь вернулся в свое обычное такое беззаботное состояние. Это, я бы сказал, талант относиться вот так вот просто к таким каким-то проблемам, там, заботам и так далее. И главное, что жить легче. Я думаю, что это одна из причин, почему он, в общем-то, прожил довольно длинную жизнь.
1: А вот что вспоминает о композиторе Андрей Удалов, друживший с ним почти три десятилетия.
3: Владимир Яковлевич по жизни не был привязан никаким цифрам. И в написании песен, и в ощущении себя в том или ином, так сказать, возрасте. Он никогда не циклился на том, что «Ой, мне же вот там уже столько-то, а я веду себя вот так». Нет, он вел себя как вел. Он жил эту жизнь, невзирая на цифры. Он по-прежнему стремился заниматься спортом. Он по-прежнему стремился наравне с молодыми выпивать. Он по-прежнему стремился писать, работать, смеяться и брать от жизни по максимуму. У него было столько энергии, но я вам даже передать не могу, я даже не знаю, где он ее брал. Ему было интересно жить. Интересно, понимаете? И вот этот интерес к жизни в нем не угасал никогда.

Этот шлягер, написанный Владимиром Шаинским и Михаилом Рябининым, впервые прозвучал в 1980 году в исполнении ансамбля «Лейся, песня» и вошел в изданный фирмой «Мелодия» сборник «Для вас, женщины», который разошелся по Союзу огромным тиражом благодаря этой песне. Кстати, нельзя не вспомнить еще об одной всем прекрасно известной песне, написанной Шаинским, которую также знают буквально все. Речь о гимне КВН. Символом черно-белого КВН 60-х была песенка «Врочный день, врочный час» в исполнении Олега Анофриева. В 1986 году, после 14-летнего перерыва, передача была возобновлена. Требовалась новая песня. Стихи написал один из старых КВНщиков Борис Салибов. Ну а музыку попросили сочинить Владимира Шаинского. Так и появился гимн «Мы начинаем КВН».

0: Эту песню Шаинский написал в 1986 году. Вскоре времена изменились. Советская эстрада ушла, и появился шоу-бизнес. Песня года, где тогда часто звучали его шлягеры, стала частной. Появилось множество коммерческих музыкальных программ, телеканалов, радиостанций. Там звучало много музыки, как правило, не очень высокого качества. А песни Шаинского куда-то из эфира испарились. Вот как это объясняет его сын Вячеслав.
1: Очень часто меня спрашивали, а почему твой папа перестал писать? Я говорю, с чего вы взяли, что он перестал? Ни один композитор никогда не перестает писать, он всегда пишет, и мой папа писал до самого последнего дня. Но, к сожалению, результатов этого труда мы не видим, потому что поменялись правила игры. И если, опять же, в Советском Союзе плюсом для автора было то, что эти песни автоматически, если их одобряли, то они автоматически попадали в эфир, в телепередачи, в радиопередачи, и таким образом расходились, так сказать, по людям, то после развала Советского Союза, наоборот, автор должен был заплатить, чтобы песню поставили в эфир. И, конечно, папа такой, я должен заплатить, чтобы мою песню поставили в эфир, это как?
0: Вот о каком очень горьком и неприятном эпизоде рассказал в связи с этим Андрей Удалов.
2: Я помню передачу «Песни года». Когда наступили 90-е, Владимир Яковлевич написал несколько блистательных песен, но для входа в эту передачу нужна была такая денежная поддержка, которую притом должен почему-то был найти сам композитор. Очень горько было смотреть, когда такой великий композитор, как Владимир Яковлевич Шаинский, был вынужден подходить к какому-то молодому, новоиспеченному главному редактору какой-нибудь из музыкальных программ, типа «Музабоза», да, и говорить ему скромно. «Вы знаете, вот я композитор Шаинский, при мне просто это было». И этот напыщенный такой нарцисс, ведущий, вот так на него смотрел, сказал, «Да, ну что, у вас что-нибудь там есть?» Понимаете, это так было больно. Это так было больно даже постороннему человеку, мне, который это видел. А представьте, насколько больно было самому Владимиру Яковлевичу.
0: В это время выручали гастроли. Кстати, Андрей Удалов и Владимир Яковлевич Шаинский выступали тогда в одной концертной программе. И, конечно же, поддерживала семья. Владимир Шаинский женился во второй раз уже в солидном возрасте. Его супруга Светлана была младше на 40 лет. Впрочем, супруги, рассказывает Андрей Удалов, внимания на это не обращали.
2: Вы понимаете, какая штука? Ведь Света, она просто, так сказать, была не просто физически вот жена, да? Владимиру Яковлевичу было важно, что именно этот человек с ним рядом. Помимо того, что она красавица, умница, она же была еще великим подспорьем ему, потому что она ему так много помогала в жизни, и он всегда гордился тем, что у него красивая жена, а для него это было немаловажно. Там вообще у нее все в роду красивые. Теща была тоже очень красивая женщина. Кстати, казус, теща была, значит, моложе самого Владимира Яковлевича. И задорная тоже была тетенька, вот. А Света, она, конечно, вы знаете, первая, она никогда никуда не влезала, ни в какие творческие процессы. Но, тем не менее, зная то, что Владимир Яковлевич, ну, должен заниматься творчеством, она взяла на себя какие-то такие обязанности по воспитанию детей, по делопроизводству, по там очень-очень много всего, по здоровью, понимаете, уже в последнее время. Это было очень тяжело, вот. Но вот когда мы ездили на совместные гастроли последнее время, в особенности, потому что Света всегда ездила с нами в силу, ну, медицинских проблем, и я увидел, какая там любовь. Ведь надо было видеть, как Владимира Яковлевича она выводит на сцену. Как он смотрит на нее, а она в кулисе смотрит на него. Она же ни на минуту не отходила. Любовь там была до последней секунды.

0: Кстати, к этой песне «Любви негромкие слова» у Владимира Шаинского было особое отношение. Все, кто знал Владимира Яковлевича и его супругу Светлану, отмечали, что они очень привязаны друг к другу. А потом появилось двое детей. Шаинскому было в то время уже за 60. Кстати, его сын Вячеслав рассказывает, что, общаясь с отцом, не ощущал разницы в возрасте.
1: У папы, в принципе, так жизнь сложилась, что все происходило довольно поздно. Например, в 30 лет получил второй диплом композитора, который ему давал возможность, например, стать членом Союза композиторов и профессиональным композитором, что довольно поздно. Он впервые женился в 46. Он начал активно заниматься спортом, ну, уже после 50. Например, он научился кататься на велосипеде, там что-то там в 54 года. Права он получил тоже где-то вот в это время, впервые в жизни. Вот. Когда родился я, ему было 61. Когда родилась моя младшая сестра, ему было 64. А вот теперь я скажу так. Ну, чувствовал ли я, например, нашу с папой разницу в возрасте? Да вообще не чувствовал. Во-первых, он все-таки значительно моложе своих лет выглядел. Во-вторых, он действительно очень так активно занимался спортом. Помню, мне было там лет 8-10, когда он меня там в 6 утра будил. Мы были на даче, зимой бежали там к речке или там летом на велосипеде. Вот. И самое главное, что как бы... Морально я не чувствовал разницы, я не чувствовал, что ему там 60 с чем-то или 70 лет, просто потому, что он действительно вот, не знаю, казался молодым, и ему интересно было общаться с молодыми, ему интересно было общаться со мной, вот, поэтому абсолютно я никогда не задумывался, а как же так, почему вот моих друзей там папам столько-то лет, а моему столько-то. Единственное, что я, наверное, позже стал задумываться, что все-таки есть предел по, действительно по цифрам человеческой жизни, и я стал считать, что мне будет еще довольно мало лет, а его может уже не стать. Вот этот вопрос меня, конечно, в какой-то момент начал беспокоить. Но что касается общения, оно происходило абсолютно на равных, абсолютно по-дружески, и особенно в последнее время.

0: В заключение не мог не задать Вячеславу Шаинскому банальный вопрос: а каково это, когда твой отец – знаменитый композитор, автор десятков любимых народом песен?
1: Он действительно был очень простым человеком, он никогда не возвышал себя, он спокойно мог ездить на троллейбусе, на метро. Мне это очень не нравилось. Почему? Потому что мы с папой, когда куда-то ехали вдвоем, всегда о чем-то интересном разговаривали. И если мы ехали с ним на общественном транспорте, то нам разговаривать просто не давали, потому что обязательно кто-то подходил, просил автограф, и, в общем, все это очень сильно затягивалось. Я говорил: пап, ну зачем? Давай я тебя отвезу там на машине. Нет, в метро запрыгнул 5 минут, и все. И за счет того, что он вот так просто себя вел, он там мог спокойно, там, не знаю, пойти в магазин какой-то, который у нас в доме там находился, обычный продуктовый, там все его знали, конечно, покупал совершенно простую еду. Мы с папой какое-то время, в общем, около года даже, ну, наверное, чуть меньше, жили вдвоем, потому что мама с сестрой в это время находились за границей, я только поступил в музыкальный колледж при консерватории, и вот мы с ним жили вдвоем. На самом деле, это было очень классное время. Вот, наверное, это был тот период, когда мы с папой вот по-настоящему подружились, в то же время никто никого не контролировал, все друг друга понимали, вот. Но одна проблема была еда, потому что то, что папа себе готовил, я говорю: ну, на, хочешь, поешь. Я, конечно, это есть не мог, потому что он клал все, что было в холодильнике, это, как правило, была картошка, капуста, там свекла, он просто клал на сковородку, что-то такое жарил, вот, и ел. То есть максимально простая еда. И вот он был в этом смысле во всем такой, абсолютно простой. Поэтому он просто не давал как бы повода, что ли, если можно так выразиться, как бы считать себя гением. Хотя, конечно, прекрасно понимал, что песни замечательные, и как музыкант я прекрасно понимал, что они... Ну, некоторые песни, ощущение, что эта музыка существовала всегда, как будто вот кто-то ему в голову с неба положил эту мелодию, и он ее просто вот подарил людям, потому что настолько она естественно льется. Но, опять же, осознание того, что он действительно был гениальным композитором, оно, честно говоря, пришло уже с того момента, как его не стало.
0: Шаинский прожил 92 года и подарил нам огромное количество песен, которые сопровождают нас в любом возрасте и которые помнят и поют до сих пор. Одной из самых любимых из них «Мы и простимся». Программу подготовили ведущий Михаил Притеченский и звукорежиссер Андрей Попов. Счастливо!

0: Властелины мелодий. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
2: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
3: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
4: В очередном выпуске прозвучат пьесы с новых альбомов Джо Лавана, Чарльза Чена, Алены Войской, Энди Сницера, Элли Райерсон, квартета Джеймса Тейлора и фрагмент саундтрека к новому сериалу «Паук Нуар».
0: Просто о джазе. В воскресенье в 17:10 по Москве и в 19:10 по времени Тюмени. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
6: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал с паузой.
7: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
8: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны.
9: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: Радио России. Медвежьи повадки. Реклама.
10: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
11: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
0: Реклама. Радио России, 102,3 FM в Орле. Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
12: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Атаки БПЛА со стороны вооруженных сил Украины на объекты инфраструктуры в России наносят определенный экономический ущерб, заявил Владимир Путин. И 5 человек, включая детей, пострадали в ДНР в результате атак ВСУ. Теперь подробнее об этих и других событиях. Боевые действия когда-нибудь закончатся, санкции против России больше вредят тем, кто их вводит, заявил Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Президент добавил, что сейчас происходит переоценка, которая многих приводит к мысли о возврате к сотрудничеству с Москвой.
13: Что касается боевых действий, мы исходим из того, что они когда-то завершатся. И, безусловно, завершатся при достижении нами поставленных перед собой целей. А что касается санкций, ну, я не знаю, санкции же больше вредят тем, кто их вводит. Вот есть какой-то ущерб от санкций? Есть. Мы заморозили 300 миллиардов, а у нас сейчас уже свыше 500 миллиардов, если в долларовом эквиваленте считать. Нам заморозили 300, а у нас уже свыше 500. Ну, вот вам результат. Ущерб нам наносят? Наносят. А кто применяет эти санкции? Есть у них ущерб? Ну, конечно, еще какой. По разным оценкам, от 1,5 до 2,5 триллионов евро в еврозоне ущерб от введения санкций против нас. Но вот сейчас происходит переоценка вот этой ситуации. И эта переоценка многих приводит к мысли о том, что, может быть, лучше возвратиться к сотрудничеству с российскими партнерами. Мы внимательно будем за этим смотреть. Если уходившие от нас, с нашего рынка, наши партнеры 2-3-летней давности здесь не наследили сильно, не нахамили, мы будем приветствовать их возвращение. Но без всякого... А такие уже есть. Интересанты, да, есть, они хотят. Но будем исходить, конечно, из интересов отечественного бизнеса при этом.
12: Атаки БПЛА со стороны вооруженных сил Украины на объекты инфраструктуры в России наносят определенный экономический ущерб, но серьезный бизнес ориентируется на долгосрочную перспективу, также заявил президент.
13: Эти атаки, конечно, ничего хорошего с собой не несут. Более того, они наносят нам определенный ущерб. Но когда инвесторы принимают инвестиционные решения, они оценивают всю совокупность рисков. Я вчера говорил на встрече с вашими коллегами, с руководителями информагентств. Для нас это означает только одно, что мы должны укреплять свою безопасность, укреплять систему противоракетной обороны, ПВО укреплять, и мы будем это делать. Но бизнес, особенно такой серьезный, ориентируется на длительную перспективу историческую. И главным образом... прежде всего ориентируется на экономику, в которую собирается инвестировать. Мы вот говорили о том, что происходит в российской экономике. Мы констатируем, что наблюдаем снижение роста валового внутреннего продукта и некоторые другие вещи. Но все это мы делаем сознательно для укрепления базы, здоровья, если позволите, так сказать, российской экономики. Макроэкономических показателей мы сознательно идем на охлаждение экономики. И не сегодня, хочу вас заверить в этом, не в ближайшей перспективе, никаких угроз мы не видим.
12: Путин также заявил, что ВСУ совсем потеряли голову, нанося удары по Запорожской АЭС. Он отметил, что ветер может подуть и в Европу. Петербургский международный экономический форум завершил свою работу. Его посетили делегации из более чем 100 стран. Тем временем зарубежные СМИ пестрят заголовками о выступлении Владимира Путина на пленарной сессии, в котором президент осветил десятки тем. Подробности у Елизаветы Храмцовой.
14: Ключевой российский экономический форум внимание политических комментаторов привлекает не меньше, чем бизнес-аналитиков. И те, и другие уже который год описывают глобальные изменения. Деловая сфера не может не реагировать на стремительно развивающиеся события. И вот уже американское радио NPR о речи президента России сообщает, Путин продвигает новый мировой экономический порядок на форуме в Петербурге. Равноправное сотрудничество и поворот мира к мультиполярности. Такие сигналы в выступлении Владимира Путина услышали египетская пресса. Выводы западных медиа из тех же слов уже тревожные. Германская Handelsblatt и американское агентство Associated Press обращают внимание на призыв Москвы создать новую финансовую архитектуру в мире, ведь доверия западным платежным системам и валютам больше нет. К тому же брюссельская бюрократия проводит недальновидную агрессивную политику, которая лишь способствует нестабильности. Эту часть речи Владимира Путина выделила Berliner Zeitung. Так называемую «большую семерку» по целому ряду экономических показателей уже давно превзошла группа БРИКС. И если индийские медиа пишут об этом с гордостью, подчеркивая растущую роль глобального юга на мировой арене, уходящей на второй план Европе приходится подбирать слова, чтобы уменьшить очевидный масштаб происходящего. О том, что и без сотрудничества с Западом возможно экономическое развитие, наконец задумались британские издания. Впрочем, их аналитика все же не лишена надежд на крах России. Репортер коллег не подвел и рассказал о цифрах, давно опубликованных, и о вызовах, в том числе публично упомянутых президентом России.
15: here at Vladimir Putin's flagship.
16: Здесь, на флагманском ежегодном экономическом форуме Владимира Путина, рост – центральная тема. Проблему в экономике теперь невозможно игнорировать.
14: В том, что Россия не игнорирует вызовы, с которыми сталкивается в том числе и в экономике, весь мир видел в многочисленных трансляциях из Петербурга. Тот же Sky News и другие зарубежные медиа выступления Владимира Путина показывали целиком на своих страницах в видеохостингах. Сигнал передавали российский синхронным переводом от сотрудников МИД.
17: Так и знал, что в этом месте обязательно реакция зала будет.
14: Корреспондент немец

0: Нью-Йорк Таймс приходит к выводу, что боевые действия, вероятнее всего, будут продолжены. Wall Street Journal пишет, на российском Давосе Путин призвал своих солдат продолжать битву. На каких условиях конфликт может быть остановлен? Президент России заявлял уже не раз, включая ПМФ этого года. Это традиционно не влияет на людей, которые слышат только то, что хотят услышать. Елизавета Храмцова, Вести.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
2: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Россиянка Мира Андреева в понедельник займет первое место в обновленном рейтинге чемпионской гонки женской теннисной ассоциации после победы на открытом чемпионате Франции. В субботу Андреева обыграла представительницу Польши Майю Хвалинскую со счетом 6-3, 6-2 в финале Ролан-Гаррос. Перед началом турнира россиянка занимала пятое место в гонке. Андреева ей 19 лет. Она впервые в карьере стала победительницей турнира «Большого шлема». Россиянин Андрей Василевский из клуба Tampa Bay Lightning второй раз стал обладателем награды лучшему вратарю регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Визина Трофи, сообщается на сайте организации. Василевский по итогам голосования набрал 114 очков. Второе место занял россиянин Илья Сорокин из Нью-Йорк Айлендерс, третье – американец Джереми Свейман, представляющий Бостон. Сборная России, составленная из футболистов до 16 лет, проиграла сверстникам из Туниса в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 2-1. В составе сборной России мяч забил Георгий Сафронов на 90-й минуте. Ответный товарищеский матч состоится 9 июня. Ирина Звягинцева завоевала золото в комплексном плавании на дистанции 400 метров на чемпионате России, который проходит в Казани. Второе место у Дианы Валиулиной, третьей стала Дарья Рогожинова. Чемпионат России стартовал сегодня и завершится 11 июня. На этом о спорте все. До встречи.
1: Погода. О прогнозе на 7 июня в Челябинске будет плюс 24 градуса, в Сатке около 18 тепла, в этих городах ожидаются дожди, во Владивостоке плюс 14 без осадков. В Екатеринбурге плюс 23, ожидаются кратковременные дожди, в Петропавловске-Камчатском плюс 13 без осадков. В Ханты-Мансийске около 24 тепла, пройдут дожди, в Омске плюс 28 без осадков. В Иркутске плюс 20, пройдут дожди. В Петербурге в воскресенье местами возможны дожди, ночью 13-15. 15 тепла, днем плюс 22. В Москве завтра без осадков, ночью 11-13 тепла, днем плюс 27. В эти минуты в российской столице плюс 22 градуса, давление 752 миллиметра ртутного столба.
3: Радио России. Люди. Presence Historicum. Настоящее историческое. С Андреем Малютиным. Presence Historicum.
4: Программа, которая так и называется, «Настоящее историческое» на волнах Радио России, портрет на фоне времени, портрет на фоне эпохи, если хотите. Но насчет этого буду абсолютно прав по поводу эпохи. 90 лет знаменитой киностудии «Союзмультфильм». И я с огромным удовольствием представляю генерального директора киностудии «Союзмультфильм» Бориса Машковцева. Борис Александрович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Ну вот груз прожитых лет, я думаю, не сильно давит.
5: Вы знаете, «Союзмультфильм» всегда про молодое кино, поэтому как будто бы не давят. Но действительно, люди, кто приходит работать на студию, конечно, приходят в первый момент с мыслью, как это тот самый «Союзмультфильм», у меня есть шанс там поработать. Поэтому это скорее не груз, который давит, а который, наоборот, снизу тебя так подпирает и вверх куда-то подбрасывает.
4: Ну, действительно, традиции «Союзмультфильма» велики, и на них выросли целые поколения. Во многом это стало частью, может быть, семейной мифологии. Вот взять «Чебурашку», например, да, периодизация семейной истории до того, как посмотрели, после, или кто-то еще книгу прочел, а кому-то, может быть, посчастливилось увидеть «Чебурашку» вот самого первого, который был создан.
5: Конечно, вообще-то это и сейчас несложно посмотреть того самого первого «Чебурашку», потому что студия свои фильмы еще и постепенно реставрирует, и их можно найти в сети, и мы устраиваем регулярно кинопоказы наших классических фильмов. Но как раз это одна из миссий студии.

0: люди современные налаживать этот мостик между родителями и детьми, и в том числе, если зрители пошли на нового Чебурашку в кинотеатр, на игровой фильм, или включили новые серии сериала про Чебурашку, или любой другой из проектов, которые работают с возрождением персонажей из 20 века, для нас это способ создать вот этот культурный и эмоциональный мостик между родителями и детьми. Потому что, конечно, родители стремятся поделиться своими эмоциями из собственного детства с подрастающим поколением, но для современных детей старые мультфильмы часто кажутся уже чем-то архаичным и как будто бы не про них. То есть они их как информацию воспринимают, они знают этих персонажей, но нам важно, чтобы они также искренне их полюбили, как мы.
1: Ну, поэтому мы вот находимся на этом, образно говоря, мостике, да, который соединяет цивилизации, поколения, 20 век, 21-й, союз мультфильма, это великая художественная традиция, но в то же время это плодотворное настоящее, которое существует, которое работает, вот в частности, например, мультсериалы. Вот об этом немножко.
0: Смотрите, что произошло. Когда мы говорим про приход, например, цифрового кинематографа, мы обычно говорим именно про технологии производства. А мне кажется, нужно говорить про метод просмотра фильмов. Цифра подарила нам возможность почти неограниченного круглосуточного смотрения фильмов. И на этом выросла сериальная культура, и в России анимационные сериалы стали появляться в середине 2000-х годов. И оказалось, что российские зрители в этом смысле и российские дети ничем не отличаются от любых других. Им очень нравится смотреть истории с продолжениями. А «Союзмультфильм» в этот момент времени как раз как будто бы находился в состоянии спящей красавицы. Прекрасно, спору нет, но лежит, ничего не делает. И в 2017 году, когда наша команда пришла на студию, мы решили, что нужно все-таки обратить внимание на современный формат общение со зрителем, в том числе на сериалы, и мы стали одним из лидирующих производителей сериалов, причем мы при этом в сериалы вернули союзмультфильмовский почерк, что это двухмерное кино, а не трехмерное, скажем. То есть 2000-е годы — это период развития компьютерной графики трехмерной, это было необычно, это стало модой, и зрители это очень оценили. Но в 2017 уже хотелось разнообразия. И мы подумали, что как раз это хороший способ совместить историческое наследие с современностью. Мы берем современный формат сериала, но берем классическую форму двухмерную, берем для ряда проектов персонажей из 20 века. Где-то это принципиально новые проекты, придуманные с нуля, а где-то это проекты, где мы персонажей классических помещаем в современную среду. И на сегодняшний день у нас порядка 15 сериальных проектов, какие-то из них в производстве, какие-то на уровне идеи, а какие-то даже уже и завершены в количестве нескольких сезонов. То есть это как минимум 100-150 серий на каждый проект. И теперь уже наша следующая амбиция — это освоение большого экрана, вернуться в кинотеатры не только с гибридными фильмами, где персонажи из мультфильмов соседствуют с живыми актерами, но именно когда это 100% анимационное кино, и в следующем году у нас должно быть два релиза в кинотеатрах. Это полнометражный фильм фэнтезийный «Малуша» и фантастический фильм «Безумная планета».
1: Ну что ж, будем ждать, уже заинтриговали. А я хочу еще сказать, что Борису Машковцеву принадлежит, не знаю, как авторство, но, по крайней мере, акцент в сторону образовательного крена анимации. Вот на основе «Простоквашино», да, были созданы такие образовательные фильмы.
0: У нас даже есть целая развивающая методика для детей, потому что действительно мы слышим разные запросы от детей и от родителей, в смысле, что они проразные. Дети хотят смотреть мультфильмы, которые были бы для них эмоционально интересны, которые говорили бы с ними о детских проблемах, которые они испытывают здесь сейчас. Родители хотят чуть-чуть другого. Они хотят какой-то более ярко выраженной полезности от мультфильма или вот этой связи времен, связи поколений. Запрос разный, и нам как бы нужно оба запроса удовлетворить. И в какой-то момент времени мы поняли, что мы на основе серийных проектов можем делать какие-то развивающие методики для школ, для детских садов. И вот у нас на примере «Простоквашино» и «Монсиков» появилось две образовательных методики. Мы активно занимаемся такой вещью, как детское творчество. У нас есть детской школы анимации на студии, и вот сейчас две школы действуют в других городах, в Казани и в Тюмени. Это очень хороший для ребенка, как нам кажется, способ попробовать себя в творчестве, потому что мультфильм включает в себя все другие виды искусства. Как в свое время Эйзенштейн сказал про игровое кино, да, пусть искусство будет синтезом. Так в анимации этой синтетичности еще больше, потому что там вообще нету ничего настоящего, все рукотворное. И мы смотрим, дети очень быстро, в течение буквально первого занятия, уже понимают, что им ближе и интереснее. Я хочу быть художником, а я хочу быть оператором, а я актером, а я истории придумывать. И вот-вот-вот-вот-вот каждый нашел себе какое-то творческое применение. Это не значит, что все дети вырастут потом мультипликаторами. Но они вырастут квалифицированными зрителями, они будут смотреть более вдумчивые мультфильмы, когда станут постарше. А кто-то, да, потом пойдет в творческие вузы и придет на студию уже на практику.
1: Ну, а вот удивительная художественная традиция советских мультфильмов, которая повлияла, например, на Хаяо Миядзаки, который вот Нордштейна называл своим учителем.
0: Я так понимаю, что Юрий Борисович и Хаяо Миядзаки, в общем, пребывают в каком-то контакте до сих пор, и мы специально, поскольку союз мультфильм овеян в том числе большим количеством мифов, что с ним было, что не было, приходится все перепроверять, мы действительно видели интервью с Миядзаки, где он рассуждает и про творчество Юрия Борисовича, и про «Снежную королеву», Льва Атаманова. Действительно, советская анимация, в какой-то момент времени фильмы уходили в зарубежный прокат, фильмы уходили на зарубежные фестивали, и, в принципе, ну, как бы фестивальное движение, оно развивалось ровно в тот же период времени, когда рос «Союзмультфильм». Первый, насколько я помню, приз на международном фестивале был получен буквально в первые годы после войны, Великой Отечественной, фильм Пащенко «Песенка радости». А потом вот в 50-е годы появляется «Снежная королева» и уходит в международный прокат и попадает им как бы на глаза, ну, относительно широкая аудитория. А потом в 80-е годы мы видим, что появляется копродукция, скажем, мини-цикл из четырех фильмов «Пингвиненок Лоло» был совместным производством с Японией.
1: Еще был абсолютно, вот как вы говорите, овеянный легендами, апокрифами, и шел в кинотеатрах совместный фильм мультипликационный с японцами «Корабль-призрак». Когда его пересматриваешь, там видишь, с одной стороны, фантастика, с другой стороны, детектив, с третьей стороны, вот эта вот рисовка аниме, которая советскому зрителю была в новинку и, что называется, вот понравилось.
0: Вообще, самое худшее, что может произойти с анимацией, это если она будет предсказуемой, если все фильмы будут выглядеть одинаково и делаться по предсказуемой схеме, хотя как будто бы это самый безопасный путь. Но анимация на «Союзмультфильме» всегда была эклектичной. Это студия, у которой есть бренд «Союзмультфильм», за которым не стоит каких-то конкретных признаков почерка. Когда мы говорим «Дисней», «Аардман», «Гибли», «Картун Салун», мы подразумеваем совершенно конкретное стилистическое решение, конкретные технологии. «Союзмультфильм» всегда был бесконечной палитрой. И технологической, и стилистической, наоборот. Чем оригинальнее, тем всегда считалось, что лучше. Mm-hmm. И мы сейчас делаем то же самое. Мы держим такую же широкую палитру, она за это время как раз приросла компьютерными технологиями, то есть еще стала масштабней. И это все сделано для того, чтобы проекты не были похожи друг на друга.
1: Угу. Ну, ренессанс анимации, вот, мне кажется, в России сейчас, потому что интерес к этому виду искусства огромен. Российские мультфильмы на престижнейших международных форумах выигрывают, и, в общем, процесс на подъеме.
0: Мне кажется, что как раз мультипликация, будучи очень медленным видом творчества, она как айсберг. То есть то, что вы видите сейчас и назвали ренессансом, с чем я согласен, это результат 25-летнего пути. Вот как в середине 2000-х началось перерождение анимации в стране и от короткой формы фестивальной, которая незаметно широкой аудитории, пошел путь в сторону зрителя массового через сериалы, через полные метры. Вот сейчас мы, как зрители, это почувствовали. Но аниматоры шли к этому четверть века.
1: То есть работать надо в долгую в анимации.
0: Да-да-да, это одно из профессиональных свойств людей, кто остается в этой профессии, это люди, которые готовы работать в долгую.
1: Ну, факультеты анимации сейчас открываются уже не в привычных профильных вузах, да, вот я знаю, что в университете Синергии есть, в институте Косыгиной, в Бауманском есть, но это, наверное, касается больше технологической составляющей анимации.
0: Технологии — это кисточка в руках художника. Это инструмент. Поэтому действительно из-за того, что анимация процентов на 90 сейчас применяет компьютерные технологии, включая и коммерческую анимацию, и авторскую, эти навыки во многом формируются действительно в вузах, которые ассоциируются с технологиями, а не с классической творческой школой. Но на самом деле современный аниматор действительно это человек, который владеет и тем, и другим, и технологией, и приемами художественными. Все равно, наверное, половина профессий, которые существуют в анимации, это несколько десятков профессий, более 40.
1: Это навскидку, да, если.
0: Это навскидку, да, да, да. Но все равно половина специалистов — это художники. Но художники, хорошо знающие технологию. Если вы знаете технологию, вы можете стать сильнее этой технологии, вы ее перебарываете, и тогда у вас появляется свой собственный стиль. Это то, собственно, к чему студия всегда и стремится.
1: Ну, «Союз мультфильм» в силу уж не знаю каких причин, вы их как экономист, управленец, человек, знающий производство изнутри, можете, наверное, перечислить, но сохранил вот эту свою самобытность, эклектику в хорошем смысле, да, и многоохватность какую-то. То есть трудно представить, из какого материала и в какой технологии не делались мультфильмы на «Союз мультфильме». И кукольные, и прекрасные...
0: Куклы, рисунок, пластилин, сыпучие материалы, точно. Масляная живопись. Да даже если брать современные технологии...
1: А «Лего» были какие-то?
0: Из «Лего» профессиональные нет. Вот, кстати, любительские фильмы детские очень часто сейчас делаются из «Лего». Это целое движение вот этих «Лего-фильмов». Угу. На самом деле для детей это очень хороший способ попробовать себя в мультипликации, потому что у вас как бы вот этот материальный мир, он создается проще, чем в классической кукольной мультипликации. И, на самом деле, хороший творец, он всегда смешивает технологии одни с другими. Тогда получается интересно. Вот, скажем, «Безумная планета», полный метр, который выйдет в следующем году, это смесь пластилиновой анимации с 3D. А, скажем, «Малуша» — это 3D-анимация, но которая стилизована под классическую русскую живописную школу. И таких экспериментов по смешению технологий очень много. Сейчас мы решили себе сделать технологический подарок, новый кукольный комплекс для производства кукольной мультипликации. И Станислав Михайлович Соколов, профессор в ГИКа, лауреат «Золотого орла», заходит туда с полнометражным кукольным фильмом про Булгакова, и как будто бы это прям классическая кукольная мультипликация, но, тем не менее, мы заранее уже из его узнаем, что часть фильма будет рисованная, часть кукольная, какие-то дополнительные эффекты, чтобы было ощущение вот этого мистицизма, будет создаваться с помощью компьютерной графики. Но в целом это абсолютно рукотворное кино, как тогда, так и сейчас.
1: Угу. А вот искусственный интеллект, о нем много сейчас говорят, видят в нем будущее, другие, в общем, отводят ему служебную роль и говорят, что это все приходящее. Вот как вы оцениваете этот баланс?
0: Во-первых, будущее никто не способен предсказать. Но «Союз мультфильм» в 1936 году запускался именно как первая в стране фабрика мультфильмов. И уже тогда это вызывало у многих художников отторжение, потому что как можно делать что-то авторское целым коллективом? Как это я раздам творчество в руки неизвестных мне людей? Но все получилось. Настала эпоха компьютерной графики, мы пережили ровно такой же шок. Кажется, сейчас настает следующая эпоха, может быть, быстрее, чем нам самим хотелось бы, но это тот случай, опять же, мне кажется, когда важно не бояться технологии, а изучать ее, приручать. Еще большой вопрос, кто кого учить будет. И я верю, что в любом случае интеллект творца и талант, вот, искусственный интеллект существует, а искусственного таланта не существует.
1: Ну, безусловно. Это как Олимпиаду. Можно случайно проиграть, но выиграть случайно ее нельзя.
0: Совершенно верно, да. Поэтому я думаю, что когда спадет первый шок и ажиотаж вокруг технологии, окажется, что это ровно такой же рутинный инструмент, и через несколько лет никто даже не будет про это специально говорить. Он просто встанет в один ряд с другими инструментами. Ну, а да. Люди останутся.
1: Скоро ничего не будет, будет одно сплошное телевидение, как говорил.
0: И вот мы с вами сидим на радио.
1: И мы сидим на радио, кстати говоря, потому что это актуализирует беседу, по-моему, гораздо более продуктивно и интенсивно. А я знаю, что у вас есть конкурсы, семейные конкурсы, да, которые связаны с анимацией и использованием новых технологий.
0: Да, с каждым витком технологий анимация становится все более демократичным видом искусства. И если вы хотели снимать мультфильмы в 20 веке, у вас не было выбора, кроме как приехать в Москву, постучаться в двери Союзмультфильма и сказать «хочу быть мультипликатором». Сейчас, по сути, любой человек так или иначе может делать мультфильмы, имея бытовой компьютер. Так вот, любительских студий очень много, они, конечно, состоялись благодаря тому, что технологии стали дружелюбнее, что пришли цифровые камеры вместо пленочных, что появились компьютерные системы монтажа и так далее. С искусственным интеллектом мы поняли, что это действительно очень мощный инструмент, в первую очередь, для любителей, которые тоже хотят начать говорить языком мультипликации. И этот конкурс делался для того, чтобы получить какой-то обратный поток фильмов. Не когда студия зрителям снимает и показывает кино, а когда зритель делает кино, вдохновленное историей Союзмультфильма и персонажами Союзмультфильма, и присылает на студию.
1: Помните, как у Ильфа и Петрова, когда Остап Бендер пришел на киностудию и сказал, у вас кино снимать, да, сценарий принес, шея. Брать будете?
0: На самом деле, да, раньше, ну, кстати, это и сейчас также существует понятие самотека, когда на студию приходят заявки от любого человека, и с ними обычно возникает проблема, потому что зачастую это даже не то, чтобы идея, а это идея идеи. Например, я прочитал такую-то книгу.
1: Хорошо бы.
0: Да, хорошо бы, чтобы вы по ней сняли мультфильм, а меня записали автором этого фильма. Вот с этим работать очень тяжело. А тут теперь люди могут просто прислать не голую идею, а, по сути дела, ну, готовое кино.
1: Ну, это, с одной стороны, формирует нового зрителя, совершенно другого по темпо-ритму, совершенно другого по восприятию.
0: Зритель эволюционирует гораздо быстрее, чем профессионалы. Мы не поспеваем за зрителем. Поэтому зрители уже живут век искусственного интеллекта, а мы еще только-только думаем, что с этим поделать.
1: Ну что ж, 90 лет продуктивного творчества Союзмультфильма, и поговорим о уникальной традиции Союзмультфильма и о периодах. Вот это важно как бы себе представлять. Многие интуитивно чувствовали, что в мультипликации наступают какие-то новые времена, просматривая разные ленты. Вот как можно творчество Союзмультфильма разделить на периоды?
0: Вот я бы выделил три. Первое – это поколение первопроходцев 30-х годов, когда нужно было действительно заново придумать, как создавать мультфильмы в условиях конвейера. И это люди, которые пришли, получается, в этот момент времени все пришли с улицы, но они пришли не из ниоткуда. Это все пришли уже сложившиеся художники, у которых уже была фильмография, накопленная за 20-е годы, у кого-то даже ранее. Это были все очень сильные творцы, которым пришлось учиться заново. Они научились, и потом стали учить следующее поколение. Я имею в виду поколение Льва Атаманова, Иванова Вано, сестер Брумберг, Сутеева. И если вы начнете смотреть их фильмы, вы увидите в титрах в качестве мультипликаторов где-то Дёшкина, где-то Хитрука, где-то Давыдова, где-то потом появятся Котёночкин, и так далее, и так далее. Все эти люди спустя несколько десятилетий сами станут режиссерами. И они совершат переворот на студии, то есть только-только как раз вот это поколение 30-х годов привело Союзмультфильм к какой-то планке качества, и тут приходит вот эта условно молодежь на их фоне, говорит, сейчас мы придумаем весь кинематограф заново. И Союзмультфильм становится как раз символом кино короткометражного и разнообразного, разношерстного, потому что каждый из этих молодых режиссеров, художников и сценаристов, они пытались придумать собственную форму. С классикой они уже как бы разобрались. И на Союзмультфильме, видимо, существовала все-таки какая-то творческая конкуренция, раз фильмы получились с одной стороны разными, а с другой стороны все такого высокого уровня качества. Явно все эти люди, пройдя через цеха и дойдя до уровня постановщиков, знали, где технология сильна, где слаба, где ее можно поменять, где можно ее сломать, а где ее нужно сохранять. Уважение к технологии явно было сильное, но при этом и вот эта свобода жонглирования технологиями тоже была. И если вы посмотрите на один только 69-й год, вы увидите, что одновременно появляется «Крокодил Гена» с Чебурашкой, «Карлсон», «Бременские», появляется «Веселая карусель», появляется «Винни-Пух». Все это разные творцы, все это разные стили, все это Союзмультфильм. И потом, к сожалению, в 90-е годы вот весь этот фонтан творчества начинает сникать, сникать, сникать, потому что студия не могла найти себе место в рыночном укладе.
1: Это, пожалуй, самое тяжелое время было, да, потому что появились ВХС, появились все эти фильмы, мультипликационные, в том числе новые фильмы.
0: Да, но проблемы Союзмультфильма были связаны не с тем, что выросла внешняя конкуренция, а с тем, что просто сама студия проигнорировала изменения внешнего мира и пыталась жить по-старому. Студия просто вот, да, не была способна к этому адаптироваться, принять происходящее. И дальше произошел парадокс. Вот наступают 2000-е годы, появляется новая анимационная детская культура, и очень многие проекты частных студий начинают приписывать Союзмультфильму, просто потому что зрители единственную студию, которую знали по названию и ассоциировали, соответственно, с качественным уровнем, это был Союзмультфильм. Поэтому Союзмультфильму приписали все успехи частных студий. Ну, представьте, на сегодняшний день в Ассоциацию анимационного кино входит более 80 анимационных студий со всей страны, и только одна из них — государственная студия Союзмультфильм. Это гигантское движение.
1: Но, с другой стороны, приоритеты государства в области детского кино, они вполне очевидны, поэтому вот здесь, с одной стороны, слово «мультфильм», а с другой стороны, государственная студия. То есть вот какие задачи стоят перед вами?
0: Во-первых, нужно было принять то самое, что мы продолжаем работать для современного зрителя и именно для современного ребенка. Просто теперь мы понимаем, что, будучи той самой третьей волной, скажем так, что мы должны уже учитывать интересы и детей, и их родителей, работать вот этим действительно хрустальным мостиком между поколениями. И в этом смысле Союзмультфильм вообще работает как такая муфта между мирами. Связь родителей с детьми, связь частного сегмента анимационного кино с государством, потому что мы такая, ну, как бы, испытательная площадка для каких-то механик поддержки кинематографа, скажем, да, по нам это просто государству заметнее, чем по частным студиям. В любом случае, мы понимаем, что действительно, как студия, называющаяся «Союзмультфильм», мы обладаем бременем моральной ответственности, что такое детский кинематограф, и все время, принимая решение, какие новые фильмы мы запускаем, мы все время смотрим на это через призму, какие ассоциации слово «Союзмультфильм» вызывает у нашей аудитории, и как не разрушить эту ассоциацию. И это не только мультфильмы, это тематические парки, это выставки, музеи. Вот на следующей неделе на ВДНХ стартует выставка «Фабрика чудес», и потом она поедет по городам, это передвижной проект. Это кинопоказы, мастер-классы, школы анимации и так далее. Этот объем коммуникации с современным ребенком, как будто бы на почве анимационного кино, она гигантская, и она такая вот интерактивная, она с отдачей. Это не просто монолог в одну сторону. Мы сделали кино, и оно как-то ушло на рынок. Вот так больше не работает. Обязательно должен быть диалог. Как только мы научились этой форме диалога, студия ожила и снова стала лидером производства.
1: Ну что ж, огромное спасибо нашему гостю, Борис Машковцев, генеральный директор Союзмультфильма, и поэтому наша программа и называется «Настоящая историческая». Огромное спасибо, Борис Александрович. И спасибо. До встречи в кинотеатрах
0: и у экранов.
2: «Настоящая историческая». Радио России. Радио России. Культура.
3: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Наш друг Кругозор» и я, ее ведущий, Алексей Певчев. Наш сегодняшний выпуск не совсем обычный, точнее, выходит он в не совсем привычном формате. То есть начнем мы его, пожалуй, все-таки с музыки, а сразу после этого я объясню вам, в чем, собственно, дело. Вы немного заинтригованы? Ну вот и отлично. Итак, музыка. Наш выпуск начинает песня из июньского номера журнала «Кругозор» за 1966 год. Песня называется «Слушай сердце». Музыка Аркадия Островского, слова Игоря Шаферана. Исполняет ее Муслим Магомаев.
4: Перед тем, кто влюблен, расступаются горы, и земли красота открывается вновь. Я прошу тебя, сердце,

пробиваются трое на дорогах крутых. Верность дружбе храня, я прошу тебя, сердце,

обязательно нужно только в мире еще. Не затихли бои, я прошу тебя, сердце.

0: Это была песня «Слушай сердце» на музыку Аркадия Островского и слова Игоря Шаферана в исполнении Муслима Магомаева. Песня эта вышла на кругозоровской пластинке в июньском номере журнала «Кругозор» за 1966 год, то есть 60 лет назад. Своего рода юбилей. И в сегодняшней программе он не единственный.
1: Наш друг Кругозор.
0: Выпуск программы «Наш друг Кругозор», который вы сегодня слушаете, 200-й в ее истории. Вообще, когда эта программа придумывалась, нельзя сказать, что я не был уверен в ее успехе. Все-таки многолетняя история журнала, напомню, первый номер вышел в 1964 году, а последний в 1992, была настолько яркой и насыщенной, что можно было бы, в общем, не опасаться равнодушной или даже отрицательной реакции. Авторитет журнала, уровень подачи его материалов и, как следствие, убедительный тираж и огромная популярность в годы его существования, в общем, дарили надежду на то, что обращение к его страницам в наши дни будет принято значительной частью слушательской аудитории благожелательно. 200 выпусков программы «Наш друг Кругозор». Это немало, но и немного. Неохваченных материалов хватает, а интерес к программе, судя по вашей реакции, достаточно велик. Так что путешествие по страницам одного из самых популярных печатно-музыкальных изданий продолжается. Что касается сегодняшнего выпуска, который, напомню, 200-й в истории программы «Наш друг Кругозор», не отметить, не обозначить это событие было бы абсолютно неверно. Тем более, что дотошный и аккуратный архивариус журнала «Кругозор» Александр Стаканов из Санкт-Петербурга сообщил об этом событии заблаговременно. Каким сделать этот выпуск, я придумал не сразу. Была идея обратиться к истории журнала «Кругозор». Она, безусловно, интересна, но в целом хорошо известна. Сделать этот выпуск музыкальным – тоже не очень верно. Журнал «Кругозор» любим не только за музыку, хотя для многих музыка, звучавшая на его пластинках, была в приоритете. Но тогда решил, что в формате аудиорепортажей о «Кругозоре» в нашей программе расскажут те, кто имеет к нему самое непосредственное отношение. Изначально я думал, что эти рассказы будут занимать около 6 минут, столько же, сколько звучала кругозоровская пластинка. Но вышло так, что воспоминания людей, сыгравших значительную роль в истории журнала, никак не вписывались в жесткий около 6-минутный хронометраж. А вырезать подробности, которые, возможно, и известны людям, погруженным в историю журнала, но неизвестны широкой аудитории, было бы неправильно. Кроме того, в конце концов, я же сам неоднократно говорил, что в подаче материалов в нашей программе строгих правил мы точно не придерживаемся. Так что решено было оставить эти воспоминания в том виде, в котором ими поделились авторы. Просто войдут они в разные выпуски программы «Наш друг Кругозор». Кроме того, мы в меру сил будем эту традицию продолжать и делать это будем следующим образом. Возможно, кто-нибудь из вас, тех, кто слушает нашу программу, работал в «Кругозоре», писал для него материалы, был героем кругозоровских репортажей или знает таких людей. Не исключено, что у вас есть какие-то интересные личные воспоминания, связанные с журналом «Кругозор», и вы не прочь поделиться ими с аудиторией программы «Наш друг Кругозор». Если дело обстоит так, свяжитесь с нами, и мы используем ваши материалы в наших программах. Как с нами связаться? В интернете, в соцсети ВКонтакте есть сообщество «Звуковой журнал Кругозор», и его модераторы обязательно передадут нам всю вашу информацию. Также можно написать нам письмо и отправить его по адресу 125-040, Москва, 5-я улица Ямского поля, 19/21, Радио России, программа «Наш друг Кругозор». Если вы не успели записать контакты, они еще раз прозвучат в финале нашей программы. А сегодня вы услышите рассказ, которым с нами поделился уже упоминавшийся сегодня архивариус журнала «Кругозор» Александр Стаканов. Много лет преданный идее сохранения архива «Кругозора», делающий это безвозмездно, искренне и с большой преданностью.
2: Журнал «Кругозор» появился в моей жизни практически одновременно с началом моего увлечения винилом и звукозаписью вообще. Я с удивлением слушал то, что там звучало. Зарубежная музыка, документальные записи. Классическая музыка пришла ко мне именно через «Кругозор». Мне очень нравились материалы Артема Гальперина. С не меньшим интересом читал я о русском роке, который в конце 80-х был очень популярен. Вот тысячу раз переслушанная группа «Черный кофе» из апрельского номера за 88 год. Это был первый мой «Кругозор», купленный в киоске «Союз печати». До сих пор очень хорошо помню этот момент.

Потом армия, жизнь затянула, и возрождение интереса к пластинкам произошло уже в 21 веке. Довольно быстро я собрал по всяческим сайтам распродаж древностей полный комплект журналов, познакомился с группой энтузиастов, предпринимающей попытки оцифровки журнала с целью сохранения его материалов для будущего. Я присоединился к этой группе, около 10 человек нас тогда было. Руководили всем журналист и исследователь творчества Юрия Висбора Анатолий Азаров, который в 92 году при закрытии журнала «Кругозор» спас от уничтожения его звуковой архив, и первый звукорежиссер «Кругозора» журналист «Маяка» Николай Нейч. Он нам о своей работе в «Кругозоре» много разных историй рассказывал. И вот с 2008 по 2019 год мы оцифровали весь «Кругозор», «Колобок», и это все выкладывалось на сайтах любителей виниловых пластинок. На сегодняшний день у нас оцифрованы все бумажные и звуковые страницы «Кругозора» до единой, за исключением звука аудиокассет трех последних номеров 92 года. Сейчас многих из той команды, к сожалению, уже нет в живых. Но работа продолжается. Не секрет, что в те времена многие музыкальные произведения в журнале подписывались, прям скажем, не сильно подробно. Часто не указывались авторы произведений, а то и подпись отсутствовала вообще. В лучшем случае было что-то типа «танцевальные мелодии», и на этом все. И вот Андрей Тепляков на своем сайте проводит большую работу по описанию таких звуковых страниц «Кругозора» с помощью современных технологий распознавания музыки, указывает оригинальные названия музыкальных произведений, их авторов, а если это иностранная музыка, то и название на языке оригинала тоже. Дмитрий Звягин собрал большую коллекцию «Кругозора» и других звуковых журналов СССР, является ныне одним из знатоков наследия «Кругозора». И Артем Анохин из проекта «Старое радио» оцифровывает оригинальные магнитные ленты, с которых когда-то происходило тиражирование пластинок «Кругозора». Много ли энтузиастов, кто интересуется историей журнала? Интерес есть, достаточно немногочисленный, но стабильный. В основном мне пишут люди старшего возраста с просьбами вроде разыскать пластинку, которую я слушал когда-то много-много лет назад, или вот в том журнале была такая фотография, есть ли у вас отсканированный вариант и так далее. Иногда поступают вопросы даже с зарубежа. Вот, например, недавно со мной связался профессор одного из университетов Болгарии, уже в довольно почтенном возрасте, просил сообщить, в каком номере была песня «Sleep My Baby» театра кукол Образцова. Я ему подсказал, что это январский номер за 65-й год, и там звучал пародийный джазовый номер из спектакля «Необыкновенный концерт» театра кукол имени Образцова в исполнении вымышленной трансатлантической звезды Зои Майонез, которую озвучивал всем нам известный Зиновий Гердь.

У «Кругозора», помимо регулярных выпусков, издавались так называемые спецвыпуски, чаще всего приуроченные к какому-нибудь важному событию, такие как, например, крейсер «Аврора» к 50-летию Великого Октября или спецвыпуск с документальными записями Юрия Гагарина, вышедший после трагической гибели первого космонавта Земли. Некоторые номера «Кругозора» переводились на разные языки. Так, июньский номер за 65-й год вышел сразу на трех языках – английском, французском и арабском. И вот этот арабский вариант номера до сих пор нами не найден. Также до сих пор не найден спецвыпуск в виде долгоиграющей пластинки к Олимпийским играм в Саппоро 1972 года – совместный выпуск «Кругозора» и японской фирмы GVC. Поэтому хочу обратиться с просьбой к нашим слушателям. Если у вас вдруг были или сохранились, или вы что-то можете подсказать про эти уникальные издания, или упомянутые ранее аудиокассеты 1992 года, обратитесь к нам. Мы ищем любую информацию. Если вы готовы передать нам эти материалы, мы бережно их все оцифруем, и, разумеется, с возвратом их вам. Вот пару лет назад молодые ребята из издательства VAC настолько вдохновились «Кругозором», журналом, прекратившим свое существование, когда этих ребят еще, как говорится, и в проекте не было, что сделали, можно сказать, ремейк журнала. VAC «Среда кругозором» называется. В каждой главе авторы журнала рассказывают о популярной музыке СССР и России периода 85-2008 годов. Ребята даже нашли в Чехии людей, готовых в 2024 году сделать гибкие пластинки по типу кругозоровских. И они сделали три пластинки к журналу, куда вошли три песни. Давайте послушаем маленький отрывок песни, записанной на одной из них. Певица «Стереополина» с песней «Заря».

0: Сейчас кругозор для меня – это свидетель целой эпохи, возможность прикоснуться к этой эпохе через его материалы. Некоторые из них и по сей день звучат интересно и свежо. Сохраним наследие журнала для истории и будущих поколений вместе.
1: Это был авторский монолог Александра Стаканова, архивариуса журнала «Кругозор», который он подготовил специально для сегодняшнего выпуска программы «Наш друг Кругозор».
2: Наш друг Кругозор.
1: Мелодии ритма зарубежной эстрады у нас сегодня представлены материалом под названием «Ансамбль Иглс». Интерес к музыке кантри в начале 70-х годов вызвал к жизни целый ряд новых имен артистов и ансамблей, творчество которых содержало в себе лучшие традиции американской народной музыки. Яркие запоминающиеся мелодии, естественное легкое звучание гитары и банджо, тексты песен, понятные всем, привлекли к музыке кантри большую аудиторию молодых слушателей, изрядно уставших от всяческих электронных экспериментов. На гребне этой новой музыкальной волны и появился ансамбль «Иглс» — «Орлы». В своем творчестве он соединил мелодичное звучание народной музыки западного побережья США с ритмами современной эстрады. Группа была организована в середине 1971 года в Лос-Анджелесе четырьмя профессиональными музыкантами, игравшими до этого в различных ансамблях. Успех пришел к «Орлам» год спустя после выхода их первого альбома. Сочное звучание палитры струнных инструментов и тщательная вокальная аранжировка песен сделали эту пластинку популярной. Успех сопровождал выход и всех последующих альбомов группы, завоевавшей широкую международную известность. В 1974 году британский музыкальный еженедельник Melody Maker называет «Орлов» лучшей группой года в стиле кантри. К этому времени стабилизировался и состав ансамбля. Дон Хенли – вокал ударные, Глен Фрей, Дон Филдер и Джо Уолш – вокал гитара, Рэнди Мейснер – вокал бас-гитара. Особую известность получил последний, шестой по счету альбом квинтета «Отель Калифорния». Вячеслав Осокин, конец цитаты. Материал «Ансамбль Иглс», журнал «Кругозор», июнь 1979 года. Конечно, самая популярная песня группы «Иглс» — «Отель Калифорния». И фрагмент из нее на 4,5 минуты, то есть звучащий на 2,5 минуты короче оригинальной версии, представлен на кругозоровской пластинке. Тем не менее, на мой взгляд, это одно из самых выдающихся произведений мировой рок-музыки всех времен. Слушать в сокращенном виде нельзя ни под каким видом. И мы обратимся ко второй песне «Иглс» под названием «New Kid in Town» из этого же номера журнала. Она тоже дана в сокращенном виде, но это выглядит не так критично. А прежде чем она зазвучит, напомню вам, что сегодня в эфире был 200-й выпуск программы «Наш друг Кругозор». Если вы имели какое-то отношение к этому печатно-музыкальному журналу, становились героями его материалов или просто хотите поделиться своей личной историей, связанной с ним, свяжитесь с нами через сообщество «Звуковой журнал Кругозор» в социальной сети ВКонтакте. Или напишите письмо, запечатайте его в конверт и пошлите по адресу 125-040, Москва, 5-я улица Ямского поля, 19/21, Радио России, программа «Наш друг Кругозор». Оставляю вас с песней группы «Иглс» «Орлы» под названием «New Kid in Town» — «Новый ребенок в городе». Так название песни переведено в журнале, но на самом деле уместнее перевод звучит как «Новичок в городе» или «Новоприбывший в город». Группа «Иглс», песня «New Kid in Town». С вами была программа «Наш друг Кругозор» и я, ее ведущий, Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего!

0: Культурный вес.
1: Появилась вот эта тенденция, атлетическая гимнастика, культуризм. В далеком 62-м году были открыты первые спортивные залы в Лужниках. Василий Иванов поднимал штанги. Там много было интеллигентных людей, художников, очень много артистов, потому что движение было очень сильное.
0: Заслуженный артист России Игорь Петрухин в программе «Три измерения». В воскресенье в 15:35 по Москве, в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганам».
3: Словарь русских говоров Забайкалья.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Театр Радио России представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
4: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
0: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
4: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Господи, вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
0: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
5: Подвиг этот очень опасен.
4: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
0: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ижевска. Радио России. И все это музыка. Реклама.
6: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет: с целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс, и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
7: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
8: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
9: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Реклама. Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
10: Студия Алексея Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Россия оценивает глобальные перемены не только как угрозы, но и как колоссальные возможности, заявил Владимир Путин. И 5 жителей ДНР, в том числе 2 ребенка, пострадали от атак ВСУ за сутки. Теперь подробнее об этих и других событиях. ВСУ совсем потеряли голову, нанося удары по Запорожской атомной электростанции, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Президент отметил, что ветер может подуть и в Европу. Говоря об использовании беспилотников на фронте, глава государства сообщил, что на поле боя паритет, на некоторых участках преимущество у России.
11: Что касается новых способов и средств ведения вооруженной борьбы, они постоянно появляются, и постоянно международное сообщество пытается реагировать на это. Например, решение о неприменении пехотных мин и так далее. Но, к сожалению, многие страны отходят от этих договоренностей. И мы видим, как снабжаются украинские войска западными государствами, в том числе и этим видом оружия. Что касается современных средств, в том числе беспилотной авиации, к сожалению, да, это так, это новые реалии. И в основном, конечно, на Украину они поступают из западных стран, достаточно только заниматься сборкой, хотя пытаются там что-то разрабатывать сами, но мало что получается. Как на этом можно и нужно реагировать? Мы должны укреплять, как я вчера говорил на встрече с главами информационных агентств, укреплять нашу систему ПВО и сделать все для того, чтобы обезопасить территорию Российской Федерации. В этом направлении мы и работаем.
10: Владимир Путин обратился к российским военнослужащим, участникам спецоперации, после того, как заявил, что не видит смысла во встрече с Зеленским. Об этом лидер киевского режима попросил в так называемом открытом письме. Глава российского государства сообщил, что бегло видел послание Зеленского. Прокомментировал Владимир Путин и внимание Зеленского к его возрасту. Как отметил президент, главное не возраст, а дееспособность.
11: Он упомянул там, автор письма, о моем возрасте. Значит, что можно сказать? Конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции. И некоторые постарше меня. Главное, это не возраст. Это важно. Это на самом деле, безусловно, важно, но главное – это не возраст, главное – дееспособность и работоспособность. И некоторые мои коллеги, которые, повторяю, постарше, они демонстрируют достаточную энергию. Хорошо они делают, плохо – это другое, это оценка политического характера, но в целом работают активно. Теперь обратил внимание на время пребывания у власти на выборных должностях. Это важный вопрос. Конечно. Но на выборы надо идти. Не бояться идти на выборы. И действовать всегда в рамках основного закона. Потому что если удерживать власть вне рамок Конституции, это называется узурпация власти. Это уголовное преступление. Поэтому не надо бояться. Надо идти на выборы. Я всем бы посоветовал. Тем более, что на Украине говорили о том, что выборы предстоят скоро, и чего-то замолкли. Непонятно почему.
10: Петербургский международный экономический форум завершил свою работу. Его посетили делегации из более чем 100 стран. Тем временем зарубежные СМИ пестрят заголовками о выступлении Владимира Путина на пленарной сессии, в котором президент осветил десятки тем. Подробнее расскажет Елизавета Храмцова.
12: Ключевой российский экономический форум внимание политических комментаторов привлекает не меньше, чем бизнес-аналитиков. И те, и другие уже который год описывают глобальные изменения. Деловая сфера не может не реагировать на стремительно развивающиеся события. И вот уже американское радио NPR о речи президента России сообщает, Путин продвигает новый мировой экономический порядок на форуме в Петербурге. Равноправное сотрудничество и поворот мира к мультиполярности. Такие сигналы в выступлении Владимира Путина услышали египетская пресса. Выводы западных медиа из тех же слов уже тревожные. Германская Handelsblatt и американское агентство Associated Press обращают внимание на призыв Москвы создать новую финансовую архитектуру в мире, ведь доверия западным платежным системам и валютам больше нет. К тому же брюссельская бюрократия проводит недальновидную агрессивную политику, которая лишь способствует нестабильности. Эту часть речи Владимира Путина выделила Berliner Zeitung. Так называемую «большую семерку» по целому ряду экономических показателей уже давно превзошла группа БРИКС. И если индийские медиа пишут об этом с гордостью, подчеркивая растущую роль глобального юга на мировой арене, уходящей на второй план Европе приходится подбирать слова, чтобы уменьшить очевидный масштаб происходящего. О том, что и без сотрудничества с Западом возможно экономическое развитие, наконец задумались британские издания. Впрочем, их аналитика все же не лишена надежд на крах России. Репортер коллег не подвел и рассказал о цифрах, давно опубликованных, и о вызовах, в том числе публично упомянутых президентом России.
13: here at Vladimir Putin's flagship.
14: Здесь, на флагманском ежегодном экономическом форуме Владимира Путина, рост – центральная тема. Проблему в экономике теперь невозможно игнорировать.
12: В том, что Россия не игнорирует вызовы, с которыми сталкивается в том числе и в экономике, весь мир видел в многочисленных трансляциях из Петербурга. Тот же Sky News и другие зарубежные медиа выступления Владимира Путина показывали целиком на своих страницах в видеохостингах. Сигнал передавали российский синхронным переводом от сотрудников МИД.
15: Так и знал, что в этом месте обязательно реакция зала будет.
12: Да. Корреспондент немецкого ЦДФ, президент России, очевидно, не слушал ни в переводе, ни в оригинале. Заявление Владимира Путина об уровне инфляции, доли рубля в экспорте, товарообороте внутри БРИКС, о пороге выручки бизнеса для уплаты НДС прошли мимо его ушей. Немецкому зрителю показали лишь фрагмент, в котором глава государства сравнивает динамику российской экономики и стран еврозоны. Предлагается поверить, что форум собрали ради одной только Украины. Попытка Киева перетянуть внимание на себя и ответ Владимира Путина о бессмысленности встречи с Зеленским стали самыми обсуждаемыми в западных медиа темами. Задавшись вопросом, может ли война закончиться,

0: чемпионской гонки женской теннисной ассоциации после победы на открытом чемпионате Франции. В субботу Андреева обыграла представительницу Польши Майю Хвалинскую со счетом 6-3-6-2 в финале Ролан-Гаррос. Перед началом турнира россиянка занимала 5-е место в гонке. Андреевой 19 лет, она впервые в карьере стала победительницей турнира «Большого шлема». Россияне Анна Данилова, Доминика Александрова и Никита Скляров стали победителями чемпионата Европы по синхронному плаванию среди юношей и девушек, который проходит в Люксембурге. Александрова и Скляров завоевали золото в произвольной программе смешанных дуэтов. Данилова стала победительницей в сольной произвольной программе. Российский футбольный союз ожидает, что товарищеский матч между сборными России и Тринидада и Тобаго в Калининграде соберет аншлаг. Об этом заявил РИА Новости директор департамента мероприятий и коммуникаций организации Кирилл Терешин. Товарищеский матч между сборными России и Тринидада и Тобаго пройдет в Калининграде 9 июня. Накануне россияне в Волгограде взяли верх над командой Буркина-Фасо со счетом 3-0. Ирина Звягинцева завоевала золото в комплексном плавании на дистанции 400 метров на чемпионате России. Второе место заняла Диана Валиулина, третьей стала Дарья Рогожинова. Чемпионат России проходит с 6 по 11 июня. Пилот команды «Мерседес» Андреа Кими Антонелли выиграл квалификацию 6-го этапа «Формулы-1» Гран-при Монако. Вторым стал пилот Red Bull Макс Ферстаппен, третье время у гонщика «Феррари» Льюиса Хэмилтона. Четвертый результат показал Шарль Леклер из «Феррари». И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. О прогнозе на 7 июня в Челябинске будет плюс 24 градуса, пройдут дожди, в Магадане плюс 8 без осадков. В Петербурге в воскресенье местами возможны дожди, днем будет плюс 22 градуса. В Москве без осадков, днем температура воздуха плюс 27. В эти минуты в российской столице плюс 15, давление 752 миллиметра ртутного столба.
2: Радио России. Музыка.
3: Фолк-альбом. Радио России.
4: Музыка, которую вы слышите, звучит в нашей программе и вообще в России впервые. Ее исполняет этно-джазовый квартет «Каулакау» из Барселоны. Музыка Каталонии. Каталонии – часть Испании. Коллектив этот был с гастролями в Москве 16 лет назад. После России музыканты вместе не играли. Но их записи вошли в золотой музыкальный фонд Испании. У микрофона Людмила Осипова, за режиссерским пультом Наталья Замиралова. Приветствуем ценителей традиционной музыки во всех ее проявлениях. Сегодня в нашей программе этно-джаз из Каталонии, традиционная музыка, звучавшая на родине Льва Николаевича Толстого, и еще мы с вами отметим день рождения Александра Сергеевича Пушкина. В нашем эфире группа «Каулакау». Главным музыкальным инструментом «Каулакау» была «Харди-гарди», по-нашему «Колесная лира». Но лиру здесь, вот в этой звучащей композиции, едва слышно. О ней поговорим в конце выпуска. Наберитесь терпения. А сейчас на первом звуковом плане теноры или шалмей – духовой деревянный инструмент с открытой двойной тростью. Он похож на гобой или фагот. Это пастуший рожок. Кстати, петербуржцы могут посмотреть и послушать карельский шалмей в Российском этнографическом музее. Правда, там представлен рожок с одинарной тростью. И на этом рожке играл пастух и бога Урилан Пойга Дороне. В нашем случае на теноре или шалмее с двойной тростью играет Жорди Малина. Слушаем традиционную музыку Каталонии на современном музыкальном языке.

0: 227 лет светит солнце нашей поэзии. 6 июня – день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Сегодня мы будем исследовать фольклорную природу его поэзии, трансформацию его русского языка, который жив и в нашем 21-м столетии. Наш эксперт, хорошо известный слушателям фолк-альбома «Радио России», фольклорист-исследователь, сказитель «Былин» Александр Маточкин. Александр Александрович утверждает, что язык, на котором мы сегодня говорим, это язык Пушкина, его времени.
1: Если мы поедем в деревню, до сих пор еще можно услышать другую совершенно речь, другой язык.
0: Именно в пушкинскую эпоху началось движение к взаимному обогащению языка элиты и простых людей.
1: Народ все больше в своем творчестве обращался к языку дворянской поэзии. И даже если мы возьмем народные песни начала XIX века, то они по размеру идентичны ученой поэзии. Ну что, Пушкина возьмем. «Сквозь волнистые туманы пробирается луна на печальные поляны. Льет печально свет она». Что народную песню возьмем? Например, на смерть Александра I. «Отправлялся Александрик свою армию смотреть. Обещался Александрик к рожеству домой прибыть». Размер 8 плюс 7 слогов или четырехстопный хорей с чередующимися женским и мужским окончанием, он стал народным размером. И именно в то время и стал популярным. Потому что деревенские жители, конечно, они ориентировались на город. Были, конечно, случаи, когда народ сохранял свою поэтику, но многие песни, они уже были составлены на новый лад. И самым ярким явлением будут частушки. Многочисленные вот эти четырехстишия, у которых рифмуется вторая и четвертая строчка. Вот, огромный корпус текстов. И до сих пор еще составляются эти частушки. До сих пор мы еще в этом языке живем.

Сижу один играю, сердечко болит. Где же моя развелая призадумалась сидит? С золотистого платочка все каемки выпарю. Говорить слова мне буду, все на песню.

засада, не рассада, не рассадишь по грядам. Кручина, не лучина, не сожжешь по вечерам. Я про горькую досаду никому не расскажу. Даже маменьке родной только

Не все с горя плакать, не все слезы лить. Дайте маленькое время веселому побыть. Проходил мимо кладбища, стало сердце занывать. Не такие мои годики в сырой земле.

Высоко орел летает, сизенькое крылышко. Одно только огорчает, что не видит милушка. Скачет по чистому полю конек вороной. Не умеет себя высказать парнек.

Под крутую горку хотел березки гнуть. Вы хорошие девчонки, выболивает грудь. Целый вечер простоял у белых у берез. Все березки завяли от моих горюч.

тебе широковолица последний раз иду. Примечай хорошая походку мою. Иду, слезы катятся по белому лицу. Мне весело на сердце разыдало.

0: Прежде чем продолжить разговор с Александром Маточкиным о народной песне пушкинской эпохи, давайте послушаем «Болдинские частушки». Их исполняет самодеятельный ансамбль песельниц Болдина.
1: От лучинника до парка все мы любим хаживать и о Пушкине легенды слушать и рассказывать.
2: Ой, калина, ой, малина, слушать и рассказывать. Ой, калина, ой, малина, слушать и рассказывать.
1: Мы о Пушкине все знаем, он душою добрый был. С малых лет наш милый гений справедливость полюбил.
2: Ой, калина, ой, малина, справедливость полюбил. Ой, калина, ой, малина, справедливость полюбил.
1: Однажды ему снилась Маштра и Курова, будто бы он из-за нее убил медведя Бурова.
2: Ой, калина, ой, малина, убил медведя Бурова. Ой, калина, ой, малина, убил медведя Бурова.
1: Всем любимым и влюбленным я хотела бы сказать, чтоб любовь была нежнее, надо Пушкина читать.
2: Ой, калина, ой, малина, надо Пушкина читать. Ой, калина, ой, малина, надо Пушкина читать.
0: Замечательные частушки. Возвращаемся к Александру Маточкину и к нашей главной теме – народная песня и поэзия Пушкина.
3: Песни ученых людей шли в народ. Народ их начал петь. В частности, пели и Пушкина. Но когда, конечно, русские люди поют, они поют на свой лад. Потому что русская песня, она всегда для личного пользования. Для себя я ее делаю, для себя ее пою, поэтому пою, как мне нравится. Поэтому вот и сижу за решеткой под гармошку, вы услышите сибирский напев. На мизине вот по-другому пели, напою немножко.

Знаете, что мне вспомнилось? Пушкин ощущал вот разрыв между той культурой, представителем которой он был, и народом, который его окружал. И вот он с нянюшкой-то своей все и общался. У них и дружба на почве этого и возникла, да? И вот он пишет в дневнике, ну, вольный пересказ. «Вот слушаю нянюшкины сказки, восполняю пробелы проклятого своего образования». То есть он чувствовал недостаток народности.

русского. Традиционный плясовой наигрыш. Этой бодрящей музыкой наш дорогой эксперт Александр Маточкин резюмирует сказанное им в эфире.

Каулакао – легендарная этно-джазовая группа. И у нас в эфире часть собрания традиционной музыки Каталонии в фантастических обработках современных барселонских музыкантов. Кто же эти музыканты? Марк Эхе – харди-гарди, а если точнее – альтовая виола де Рода. Далее – Жорди Малина – тенора. Франко Малинари – контрабас. Энрик Канада – ударный. Стиль каулакао – это традиционные народные мотивы и элементы современной средиземноморской музыки. Ну и теперь несколько слов о харди-гарди. Это английское название колесной лиры. Есть и другое название – занфона. Но у нас звучит харди-гарди. Играет на ней Марк Эхе. Этот старинный инструмент известен с библейских времен. Он похож на лютню, на скрипку. Ставится он на колени. Это клавишно-смычковый инструмент, где вместо смычка деревянное колесо, или, если хотите, колесико. С помощью ручки исполнитель вращает колесо. В старину европейская колесная лира была верным спутником странников и менестрелей. Звук ее, как вы уже убедились, не яркий, невыразительный и даже гнусавый. Давайте отметим три важные детали в конструкции харди-гарди. Колесо. Оно расположено справа на корпусе, вращается с помощью ручки, похожей на ручку шарманки. Исполнитель крутит ее правой рукой, иногда эту ручку называют бесконечным смычком. Далее клавиатура. Левая рука музыканта нажимает на клавиши, которые меняют высоту тона. Мелодию играют левой рукой. Теперь струны. Обычно их от 3 до 6. Главная струна – мелодическая. Остальные создают непрерывный фоновый гул – бурдон, похожий на звучание волынки. Игре на харди-гарди в Испании, в Каталонии специально нигде не обучают. Ну, разве что в частных музыкальных школах или у преподавателей и мастеров-изготовителей инструмента. Слушаем квартет «Каулакао».

0: отправляемся в странствие за народной музыкой вслед за Сергеем Николаевичем Старостиным.
1: Странствия с Сергеем Старостиным.
2: Сегодня мы отправимся с вами в Тулу, где мне посчастливилось побывать на всероссийском конкурсе народной песни, который носит название «Песни Родины Льва Толстого». Сразу скажу, что это было яркое событие. Более того, Тула – один из моих любимых городов, в котором я бываю часто, да вдобавок ко всему и моя родная бабушка по маминой линии Елена Авакумовна Захарова, родом из Тульской области, из Дубинского района, из деревни Головино, от которой я еще в детстве услышал тульские песни. Ну а сегодня у нас есть возможность послушать то, как поют детские коллективы из Тулы и Москвы, и они поют тульские песни. Преемственность традиции – очень важный аспект сохранения нашей культуры. И надо отметить, что дети с этим справляются хорошо, за что, конечно же, спасибо их наставникам. Ну а начнем мы наше песенное путешествие с детского фольклорного ансамбля «Ладушки» Шварцевской детской школы искусств Тульской области. Руководителем этого коллектива является Органова Полина Владимировна. А споют они две песни. Первая – «У ворот широкое озеро». Очень красивая песня. Это свадебная песня деревни Животово Адоевского района Тульской области.

Следующий в нашей программе «Таланты и стулы» – это фольклорный ансамбль «Скоморошина» детской школы искусств номер 5 города Тулы. Они споют песню с достаточно хорошо известным сюжетом, который распространен по всей территории России. «Я по бережку похаживала, Чернобыль траву заламливала». Это карагодная песня, с которой в Туле водили круги.

Одним из любимых музыкальных жанров ансамбля «Скоморошина» являются страдания, которые они исполняют под гармонь еще и с ладошами, поет ансамбль «Скоморошина», художественный руководитель Козлова Людмила Валентиновна.

Один из очень хорошо известных коллективов – это фольклорный ансамбль «Радуга» из Москвы. Они много лет занимаются тульскими песнями. Благодаря своему руководителю Ольге Михайловне Спиряевой дети прониклись тульским фольклором и делают это, на мой взгляд, очень хорошо. Сейчас прозвучит проходная песня. Говоря простым языком, лирическая песня на проходку. «Не шатайся, скажем, не валяйся», поет средняя возрастная группа ансамбля «Радуга».

А в исполнении старшей группы ансамбля «Радуга» прозвучат две песни из деревни Животово Адоевского района Тульской области. Первая – это «Карагод с картинкой», «Из-под свет заря занималась».

завершит наше с вами знакомство с тульскими песнями «Свадебная». Да и кто же у нас хорош? Исполняет старшая возрастная группа ансамбля «Радуга» руководитель Спиряева Ольга Михайловна.

Наш сегодняшний выпуск завершает композиция в исполнении барселонской группы «Коулакао». Средневековая инструментальная экзотика в сочетании с этноджазовыми ритмами и гармониями. Программу подготовила и провела Людмила Осипова, режиссер Наталья Замиралова.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Атаки БПЛА со стороны вооруженных сил Украины на объекты инфраструктуры в России наносят определенный экономический ущерб, заявил Владимир Путин. Теперь подробнее об этом и других событиях. Боевые действия когда-нибудь закончатся, а санкции против России больше вредят тем, кто их вводит, заявил Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Президент добавил, что сейчас происходит переоценка, которая многих приводит к мысли о возврате к сотрудничеству с Москвой.
2: Что касается боевых действий, мы исходим из того, что они когда-то завершатся, и, безусловно, завершатся при достижении нами поставленных перед собой целей. А что касается санкций, ну, я не знаю, санкции же больше вредят тем, кто их вводит. Вот есть какой-то ущерб от санкций? Есть. Мы заморозили 300 миллиардов, а у нас сейчас уже свыше 500 миллиардов, если в долларовом эквиваленте считать. Нам заморозили 300, а у нас уже свыше 500. Ну, вот вам результат. Ущерб нам наносят? Наносят. А кто применяет эти санкции? Есть у них ущерб? Ну, конечно, еще какой. По разным оценкам, от 1,5 до 2,5 триллионов евро в еврозоне ущерб от введения санкций против нас. Но вот сейчас происходит переоценка вот этой ситуации. И эта переоценка многих приводит к мысли о том, что, может быть, лучше возвратиться к сотрудничеству с российскими партнерами. Мы внимательно будем за этим смотреть. Если уходившие от нас, с нашего рынка, наши партнеры 2-3-летней давности здесь не наследили сильно, не нахамили, мы будем приветствовать их возвращение. Но без всякого... А такие уже есть. Интересанты, да, есть, они хотят. Но будем исходить, конечно, из интересов отечественного бизнеса при этом.
1: Атаки БПЛА со стороны вооруженных сил Украины на объекты инфраструктуры в России наносят определенный экономический ущерб, но серьезный бизнес ориентируется на долгосрочную перспективу, также заявил президент.
2: Эти атаки, конечно, ничего хорошего с собой не несут. Более того, они наносят нам определенный ущерб. Но когда инвесторы принимают инвестиционные решения, они оценивают всю совокупность рисков. Я вчера говорил на встрече с вашими коллегами, с руководителями информагентств. Для нас это означает только одно, что мы должны укреплять свою безопасность, укреплять систему противоракетной обороны, ПВО укреплять, и мы будем это делать. Но бизнес, особенно такой серьезный, ориентируется на длительную перспективу историческую. И главным образом... прежде всего ориентируется на экономику, в которую собирается инвестировать. Мы вот говорили о том, что происходит в российской экономике. Мы констатируем, что наблюдаем снижение роста валового внутреннего продукта и некоторые другие вещи. Но все это мы делаем сознательно для укрепления базы, здоровья, если позволите, так сказать, российской экономики. Макроэкономических показателей мы сознательно идем на охлаждение экономики. И не сегодня, хочу вас заверить в этом, ни в ближайшей перспективе никаких угроз мы не видим.
1: Владимир Путин подчеркнул, что Россия будет укреплять собственную безопасность, уделяя особое внимание усилению системы ПВО. Президент заявил, что ВСУ совсем потеряли голову, нанося удары по Запорожской АЭС. Он отметил, что ветер может подуть и в Европу. Завершил свою работу 29-й Петербургский международный экономический форум. Его посетили делегации из более чем 100 стран. Тем временем зарубежные СМИ пестрят заголовками о выступлении Владимира Путина на пленарной сессии, в котором президент осветил десятки тем. Подробности у Елизаветы Храмцовой.
3: Ключевой российский экономический форум внимание политических комментаторов привлекает не меньше, чем бизнес-аналитиков. И те, и другие уже который год описывают глобальные изменения. Деловая сфера не может не реагировать на стремительно развивающиеся события. И вот уже американское радио NPR о речи президента России сообщает, Путин продвигает новый мировой экономический порядок на форуме в Петербурге. Равноправное сотрудничество и поворот мира к мультиполярности. Такие сигналы в выступлении Владимира Путина услышал сделала египетская пресса. Выводы западных медиа из тех же слов уже тревожные. Германская Handelsblatt и американское агентство Associated Press обращают внимание на призыв Москвы создать новую финансовую архитектуру в мире, ведь доверия западным платежным системам и валютам больше нет. К тому же брюссельская бюрократия проводит недальновидную агрессивную политику, которая лишь способствует нестабильности. Эту часть речи Владимира Путина выделила Berliner Zeitung. Так называемую «большую семерку» по целому ряду экономических показателей уже давно превзошла группа БРИКС. И если индийские медиа пишут об этом с гордостью, подчеркивая растущую роль глобального юга на мировой арене, уходящей на второй план Европе приходится подбирать слова, чтобы уменьшить очевидный масштаб происходящего. О том, что без сотрудничества с Западом возможно экономическое развитие, наконец задумались британские издания. Впрочем, их аналитика все же не лишена надежд на крах России. Репортер коллег не подвел и рассказал о цифрах, давно опубликованных, и о вызовах, в том числе публично упомянутых президентом России.
4: Здесь, на флагманском ежегодном экономическом форуме Владимира Путина, рост – центральная тема. Проблемы в экономике теперь невозможно игнорировать.
3: В том, что Россия не игнорирует вызовы, с которыми сталкивается в том числе и в экономике, весь мир видел в многочисленных трансляциях из Петербурга. Тот же Sky News и другие зарубежные медиа выступления Владимира Путина показывали целиком на своих страницах в видеохостингах. Сигнал передавали российский синхронным переводом от сотрудников МИД.
5: Так и знал, что в этом месте обязательно... Реакция зала будет.
3: Корреспондент немецкого ЦДФ президент России, очевидно, не слушал ни в переводе, ни в оригинале. Заявление Владимира Путина об уровне инфляции, доли рубля в экспорте, товарообороте внутри БРИКС, о пороге выручки бизнеса для уплаты НДС прошли мимо его ушей. Немецкому зрителю показали лишь фрагмент, в котором глава государства сравнивает динамику российской экономики и стран еврозоны. Предлагается поверить, что форум собрали ради одной только Украины. Попытка Киева перетянуть внимание на себя и ответ Владимира Путина о бессмысленности встречи с Зеленским стали самыми обсуждаемыми в западных медиа темами. Задавшись вопросом, может ли война закончиться, Нью-Йорк Таймс приходит к выводу, что боевые действия, вероятнее всего, будут продолжены. Wall Street Journal пишет, на российском Давосе Путин призвал своих солдат продолжать битву. На каких условиях конфликт может быть остановлен? Президент России заявлял уже не раз, включая ПМФ этого года. Это традиционно не влияет на людей, которые слышат только то, что хотят услышать. Елизавета Храмцова, Вести.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
6: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российская теннисистка Мира Андреева обыграла представительницу

0: Ролан-Гаррос. Встреча завершилась со счетом 6-2, 6-1. Октябрева впервые в карьере стала победительницей юниорского турнира «Большого шлема». Ранее директор клуба спортсменки «Спарта» Мирослав Малый заявил, что 17-летняя Октябрева летом получит гражданство Чехии. Россиянин Андрей Василевский из клуба «Tampa Bay Lightning» второй раз стал обладателем награды лучшему вратарю регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Визина Трофи». Об этом сообщается на сайте организации. Василевский по итогам голосования набрал 114 очков. Второе место занял россиянин Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс». Третье – американец Джереми Свейман, представляющий «Бостон Брюинс». Двукратный олимпийский чемпион в плавании на спине Евгений Рылов провел последний заплыв в карьере после торжественной церемонии открытия чемпионата России по плаванию в Казани. Рылову 29 лет, помимо двух золотых медалей, на его счету олимпийские серебро и бронза. Кроме того, Рылов является двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом мира на короткой воде. На этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. По прогнозе на 7 июня в Челябинске будет плюс 24, в Сатке около 18, тепла, пройдут дожди, в Южно-Сахалинске плюс 12, без осадков. В Петербурге в воскресенье местами возможны дожди, и днем будет плюс 22 градуса, в Москве без осадков и днем около 27 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 15 градусов, давление немного выше нормы, 752 миллиметра ртутного столба.

0: Жизнь в глубинах океана.
1: Мы знаем, что первые глубоководные рыбы появились около 120 миллионов лет назад. Предполагают, что освоение большой глубины связано с возросшим уровнем органики, которая туда начала опускаться.
0: Биолог Илья Гамаранов в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12:10 по Москве и в 14:10 по времени Салехарда.
2: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Если прямо через лес идти, то через 2-3 километра встретим родничок, который называется романтично «Аленушкины слезки».
4: Меня зовут Евгений Голубь. Я ведущий программы «Атхапара до Иргиза», в которой мы рассказываем об уникальных живописных местах Саратовской области.
5: Валерий Николаевич, а что входит в обязанности актера в театре?
6: Ходить на спектакль.
7: Мы говорим о профессиях на радио «России Саратов». В авторской программе Олега Клишина есть такая профессия.
2: Радио России. Главное радио страны.
8: Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение, позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
9: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда.
2: Радио России. Культура.
10: Отзвуки театра. Авторская программа Александра Калягина.
11: Здравствуйте, дорогие мои радиослушатели. Я сегодня вам хочу представить своего гостя, человека, которого я очень люблю, Владимира Николаевича Панкова. Володя Панков. Здравствуй, Володя.
12: Здравствуйте.
11: В театральном мире это человек очень известный. Володь, я некоторые вещи прочту, если что-то не так, ты уточни. Потому что все это взято из интернета. Актер, музыкант, режиссер, все это так. Композитор, художественный руководитель Московского театра Центра драматургии и режиссуры. И руководитель студии Саунд-драма. О ней мы поговорим чуть позже.
12: Все верно.
11: Вот, все. Пока все верно.
12: Пока все верно.
11: Родился в Москве в 1999

0: этом году закончил ГИТИС, Российский театральный институт. Теперь она уже академия, я не знаю, как называется. Мастерская известного очень человека Кудряшова, Олега Кудряшова, по специальности актер. С сентября месяца 1999 года по май 2003 актер Московского государственного театра эстрады. Для меня это новость, Володенька, правда
1: скажу. Да, это было такое.
0: Потом совместно с Владимиром Нелиновым, Сергеем Радюковым и Владимиром Кудрявцевым создал музыкальную группу «Панк-квартет», которая со временем переросла в студию «Саунд-драма», объединившую музыкантов, артистов, художников, хореографов. Название коллектива студии, а теперь и нового жанра, появилось при выходе спектакля «Красной ниткой» в 2003 году. Но дальше вот самое интересное. Играет на музыкальных инструментах. Кларнет, рожки, флейты, диджериду, гитара, чаранга, балалайка, гусли. Это можно умереть.
1: Духовые инструменты и перкуссия.
0: Ты действительно на всех инструментах играешь?
1: Вот, я
0: Или
1: вот,
0: это так уж?
1: Нет, вот понимаете, как бы здесь, с одной стороны, вот когда ты смотришь на профессиональных музыкантов, которые закончили консерваторию, у которых действительно большое образование в этом, по сравнению с ними я не играю на инструментах, я так могу сказать. Но вот эта тяга была, началась она когда? С 12-летнего возраста. Значит, после спорта я из спорта ушел.
0: Написано «играет».
1: Ну, играют, да, издают звуки, давайте так, издают звуки.
0: Так, товарищи, кто врет нам, товарищи? Сейчас следствие, небольшое следствие.
1: Нет, ну это немножко нескромно. Вот когда смотришь на людей, которые там другой эпохи и другого самого, у них есть какая-то такая скромность какая-то определенная, вот все-таки хочется туда тянуться. Да, играю, но если профессионально, я не знаю нот. Я могу импровизировать на музыкальных инструментах. Это все идет с фольклора, это все идет оттуда, когда я занимался этим и продолжаю заниматься с 12-летнего возраста.
0: Ну, ты играешь на инструменты?
1: Да, да, стараюсь, во всяком случае.
0: Значит, в гостях, дорогие мои, еще раз повторяю, Владимир Николаевич Панков, Володя Панков. Молодой и очень талантливый человек. Я действительно этого человека уважаю, люблю и ценю.
1: Спасибо.
0: Он поставил у нас в театре «Цитера» спектакль, на который был, как принято говорить в публике, лом, когда ломились все попасть к нам, когда мы играли на малой сцене «Морфий» Булгакова. Потрясающе. Я помню это впечатление свое. Теперь он поставил у нас спектакль, который получил много очень призов, «Утиная охота» Вампилова. Тоже грандиозное. Могу сказать искренне, что я много видел «Утиных охот» в исполнении русских труп, но я впервые такое увидел, и как это пришло в голову, и как это решение вообще родилось, оставляю за кадром, но я восхищен. Теперь, Володь, скажи, пожалуйста, все эти поиски, искания, это присуще действительно талантливому молодому человеку. Теперь объясни нашим радиослушателям, что такое саунд-драма. Я понимаю, тебя с этим вопросом очень многие приставали и мучили с этим вопросом. Само по себе слово понятно.
1: Звуковая драма, да.
0: Звуковая драма. А вот кто твои друзья? Как ты выбрал?
1: Ну вот вы мне и подсказали ответ на самом-то деле.
0: Давай.
1: Потому что если в двух словах, саунд-драма – это прежде всего люди. Это прежде всего люди, которые окружают меня и которые мне доверяют. Когда мы сделали первый спектакль, вот «Красная нитка», вы сказали об этом, критика не знала, как отнестись. На сцене не было декораций, только стояли одни микрофоны, артисты, музыканты. Артисты и музыканты создавали некую такую среду и сразу записывая этот спектакль на рекордер. И критика не знала, как отнестись. Что это, мюзикл? Нет. Что это, радиоспектакль? Нет. А что это, драматический? Нет. Оперета? Нет. Опера? Нет. И мы тогда начали фантазировать, а что это может быть? Звук. Я говорю, да, звук и драма. И кто-то сказал, саунд-драма. И вот так вот как-то это пошло. Сейчас уже, когда много уже, ну сколько уже лет прошло, и мы уже давно в этом, когда мы сделали несколько спектаклей, вообще начиная от андеграундных площадок типа театра «Док», заканчивая репертуарными уже театрами, серьезными, большими, как театр «Цитера», как БДТ и так далее, и так далее, и так далее. уже было понятно, что это же, ну, какое-то определенное направление, и мы начали пользоваться уже своими какими-то наработками.
0: Другой человек, влюбленный там в твои поиски, последователь твой.
1: Я бы очень хотел.
0: Подожди, последователь твой, он может работать в саунд-драме?
1: Может, может, может.
0: Это не то, что уникальная только твоя лаборатория.
1: Более того, если это человек очень хочет, и если человек слышит, прежде всего слышит, да, и слышит не только музыку, не только еще и человека, для меня это очень важно.
0: Дорогие мои радиослушатели, чтобы вы поняли, Владимир Николаевич Володя Панков закончил ГИТИС. Закончил очень хорошего, действительно повторяю, профессора Кудряшова, очень хорошего педагога, известного очень. Приверженец психологической школы. То есть тебе не претит психологизм на сцене.
1: Ни в коем случае. Это одно из составляющих.
0: То есть вот то, что вот у нас идет, например, «Утиная охота», это действительно психологическая драма.
1: Хорошо, я перебью вас. Да. Но она там не только психологическая. Если зритель придет и посмотрит спектакль, он увидит, насколько соткана партитура музыкальная вокруг психологического.
0: Ты меня перебил, естественно. Но без музыки я даже не представляю этого спектакля. Без твоей саунд-драмы, как она возникает. Кто пишет музыку к спектаклю? Твои друзья?
1: Друзья, в первую очередь. Но для нас еще принципиальный вопрос, что музыка не создается заранее, до репетиции. Для нас важно, что коллектив, артисты, музыканты, мы все собираемся на репетицию, как начитку, на первую репетицию, и начинаем внутри репетиции создавать музыку.
0: Тогда у меня вопрос, извини. Да. Ты на первую читку, на вторую, на десятую читку, уже когда вы встали, ты приглашаешь своих музыкантов?
1: Они с самого начала должны.
0: С самого начала. Вот они сидят с самого начала и подыскивают или ищут. В голове у них что-то рождается.
1: Мы слушаем друг друга.
0: Что-то ты бракуешь, что-то ты оставляешь, правильно?
1: Мы стараемся услышать интонацию, звук сцены, звук персонажа. И это все начинает вибрировать. И оно тогда начинает, ну, мы начинаем импровизировать. И потом это начинается уже где-то мы подрежем, где-то мы уже после, уже на ноты перекладываем, чтобы это было уже стабильно. Не просто все время импровизация. Но вот этот зацепить, как звучит пьеса или как звучит артист, это очень важно.
0: Это здорово. Это здорово. Поэтому, конечно, сколько бы мы ни говорили с Владимиром Панковым об этой саунд-драме и его поиске, и его рождении, такого действительно какого-то уникального, нравится тебе или не нравится, жанра. Но это надо видеть. Потому что это даже музыка не сопровождающая только там настроение или... Она иногда подчеркивает и взрывает это настроение.
1: Мне кажется,
0: предвосхищает, она... иногда ломает. Вот я ни разу не играл в его спектаклях, дорогие радиослушатели. Но мне, Володенька, иногда кажется, что актеру очень удобно среди музыки чувствовать роль, текст, конфликт.
1: В этом случае музыка становится одним из действующих лиц. Понимаете, да, вот она становится партнером. Вот это для нас очень тоже важно. Когда мы репетируем, она становится действующим лицом. И артист, он ее берет как партнер, как он с ней начинает взаимодействовать, где может он согласиться с этой музыкой, где контрапунктно он может пойти к ней, где он иллюстрирует, ничего страшного в этом нет. И иногда иллюстрация – это хорошо. И вот на таких вот принципах складываются многие сцены.
0: Володенька, прекрасно. Идем дальше. У нас в гостях, еще раз напоминаю, Владимир Панков. И у меня к нему вопросы. Володь, фильмография твоя меня восхищает.
1: Какая много. Фильмография? Там ее нет.
0: Написано. Каменская, «Дети Арбата», «Лесная царевна», «Авантюристка», «Таксистка», «Никто не знает про...» Не вижу. Вот, «Сокровище», «Потерпевший». Вот, короче говоря, просто... Ну, это эпизоды или главные?
1: Ну, вот в большей своей степени, конечно, это были эпизоды, а вот «Дети Арбата», это, я бы сказал, это неплохая работа, это снимал Андрей Андреевич Ишпай, это вообще какая-то компашка людей хорошая собралась вокруг этого сериала, и мы там все передружились, и... но там вот что-то, можно сказать, серьезное, о чем-то можно говорить. Все остальное, вот эти таксистки, пускай на меня не обижаются, но это такое вот, как если ты актер, ты должен все равно всякое пробовать. И это
0: правильно, это правильно.
1: Не бывает маленьких ролей. Это...
0: Правильно. Володя, вот написано, с 12 лет занимаешься традиционной русской музыкой. Мне это нравится. С 12 лет, дорогие мои. участвовал в экспедиции по сбору русского фольклора. Потрясающе, Володь, потрясающе. Я просто уважаю вот таких людей, которые тянут этот русский фольклор, чтобы его не забыли. Ну и дальше пошли театральные работы, тут тьма-тьма.
1: Ну, если говорить про фольклор...
0: Тьма тьмущая этих ваших работ. Дорогой мой, сразу скажи уж честно, сколько у тебя сцен, что представляет твой театр, сколько спектаклей выпускаешь ты в год? Ну, пожалуйста.
1: В данном случае здесь грех жаловаться. Вот сегодня только говорил об этом. Меня спросили, есть ли у вас мечта? Я говорю, вы знаете... Я не хочу гневить Бога, но я так благодарен этой судьбе, что она... Вот у меня была мечта театр, и он появился. И он появился, слава Богу, при жизни. И теперь моя задача только одна – сохранить, развить это все. Это вот одна задача, это даже не мечта, потому что я Богу благодарен, что эта мечта осуществилась. Это театр, который живой. Мы планировали за 4 года поднять его, да, мы сделали это за 2. Уже жизнь до такой степени кипит, что...
0: Сколько сцен, спрашивает радиослушатель?
1: Радиослушатель. Это «Сокол», это бывший театр Покровского, это «Поварская 20», это «Беговая». Это...
0: Три сцены.
1: Три сцены, да. И знаете, как мечтал, и бац, тебе три сцены, да. Но, с другой стороны, это здорово. Я теперь могу и молодежи давать ставить, не только сам. Теперь моя задача еще добросовестно передать другим.
0: Дорогой Владимир Николаевич Панков, гость нашей передачи. Скажи, вот написано... Первое время после завершения учебы работал в Московском государственном театре эстрады. С этим театром связана дружба с Геннадием Хазановым, который взял молодого артиста под опеку.
1: Это кто такой написал?
0: Вот слава богу, наконец-то.
1: Это такая большая история, тогда потерпите. Курс Олега Львовича Кудряшова. Мы вышли с 5 названиями. У нас было 5 спектаклей уже на выпуске.
0: Дипломных.
1: Дипломных, да. И нам всю жизнь, ну как вот, все 5 лет говорили, что мы будем театром. Уже курс как театр.
0: Угу.
1: И как-то то все 5-10 не получилось, но как-то... Я не знаю, то ли Михаил Николаевич Чумаченко, то ли Олег Львович Кудряшов, я здесь не помню этих всех нюансов. Появляется Геннадий Викторович Хазанов, который на тот период тогда, по-моему, с большим скандалом увольнял оркестр из театра эстрады. И на эти места взял наш коллектив в труппу. И он был в надежде, что мы будем труппой, и будет труппа при театре эстрады, и будет как-то развиваться театр. И мы туда попали. Мы проработали там 2 или 3 года, я не помню.
0: И что ты там делал?
1: Мы какие-то спектакли репетировали, и это то, все 5-10, пока я не попал в историю с Борисом Годуновым. Деклан Доналан приехал тогда и начал ставить Бориса Годунова. Тогда Дима Дюжев выпустился, и я выпустился. И мы как-то попадаем... Дима у Марка Анатольевича закончил, а я у Олега Львовича. И мы попадаем в эту историю Бориса Годунова, и получается, что я в театре работаю, и мне надо еще. А я еще тогда не понял, что надо всю правду говорить всегда. Особенно это. И я как-то так успевал и в Борисе Годунове порепетировать, и в театре. Пока это все не сложилось в один прекрасный день. Как это обычно.
0: Это бывает, да.
1: Вот. И что это самое. И Геннадий Викторович меня ищет по всему театру эстрады и говорит: а где Панков? А я уже на Борисе Годунове, я даже на поклоны не вышел. Ну, мир-то, я же не знал тогда, мелкий был, мир-то маленький. Все равно все будут друг про друга все знать. Я думаю, сейчас возьму больничный, еще что-то. Мне звонят: Панков, тебя увольняют. Все, приезжай. Он еще в театре. Я приезжаю, и, знаете, я на всю жизнь запомнил. Я думал, что Геннадий Викторович со мной не будет разговаривать. Он сказал: хорошо, давай сядем. Мы проговорили 2 часа. За что ему благодарен. Я говорю: Геннадий Викторович, ну вот так. Говорю: да, а что ты мне сразу это не сказал? Я что, не был молодым артистом? Я что, не бегал? Я говорю: никогда не ври. И сказал: не надо считать, что другой человек глупее тебя. Я на всю эту жизнь запомнил. И после этого он дал такой карт-бланш. Мы тогда Шапошников, по-моему, выпускал «Прощай, Марлен, здравствуй» с Леной Морозовой в главной роли. И я еще подошел, и мне разрешил, и говорю: Геннадий Юрьевич, ну вот можно мы еще что-то параллельно мы будем репетировать? Вот же там есть репетиционное пространство. И он разрешил давать ключи, чтобы мы могли приходить в репзал. И вот если вот под опеку, я ему за это очень благодарен. Я ему очень благодарен. Вопрос там, не сложился театр. Это все-таки становление труппы и так далее. Ну, во всяком случае, у него была такая правильная попытка сделать свой театр. Это дорогого стоит.
0: Мы никогда не интересуемся семейными делами, mm-hmm. может быть, это и слава богу. Но я знаю, что у тебя дети. Расскажи два слова просто о детях. И вопрос такой: ты хочешь, чтобы они пошли по твоей линии актерами, режиссерами, музыкантами?
1: Вы знаете, у меня два сына. Старший Иван, младший Николай. Иван назван в честь деда, моего деда. Это значит, получается, прадеда его. Я когда был маленький, не помню, сколько мне было там, 9 или 10 лет, я сказал: дед, я назову первого сына, я назову в честь тебя.
0: Ты знал, что не аисты приносят?
1: Не знаю, я помню, что я это произнес.
0: В 10 лет?
1: Где-то в 10 я вот это сам...
0: Ты очень взрослый.
1: Я сказал, ну, потому что дед у меня был мировым, потому что он работал в церкви. Это Калитники, это где птичий рынок тогда еще был. Вот. И он меня брал сюда в церковь, и я знал, что я пойду в церковь, а потом мы пойдем на птичий рынок. Каждую субботу и воскресенье он старался меня туда водить. И я вот тогда сказал, что в честь деда я... И Иван рождается, он рождается за 2 дня до дня рождения деда. Представляете, как совпало все это? А Николай в честь отца. У меня отец Николай. И по поводу, что пойдут они по этой линии или не пойдут, я отношусь, вот как ко мне относились, так и я буду стараться относиться. На меня никогда не давили, чем я буду заниматься. Я выбирал сам.
0: У тебя же не актерская семья.
1: Нет. Папа, там, 5 профессий у него, мама инженер молочной промышленности. У нас как бы нет такого театра. Но отец прекрасно играл на гитаре. Он пел великолепно. А в детстве он пел в хоре девочек. У него был очень сильный, высокий очень голос. У отца была такая достаточно творческая составляющая. Он писал стихи, он какие-то заметки делал, он писал рассказы. Но это его было хобби, понятно, что. Потому что там, особенно в 90-е годы, когда все рухнуло, пришлось менять профессию и прыгать, бегать, чтобы как-то семью прокормить. И это дорого стоит. Он, конечно, немножко иногда даже жалко, что он на горло своей песни наступил.
0: Тебе, в общем-то, честно говоря, везло. Ну, в силу талантов и в силу того, что ты такой напористый и обаятельный, и тебе везло. Скажи, пожалуйста, вот те спектакли, которые ты делаешь, и те спектакли, которые ты репетировал, каким спектаклем ты особенно гордишься? Или таких нет? Мой вопрос глуп.
1: Нет, он не вполне глупый, он нормальный, и более чем. Мне кажется, вообще такое слово «выбор» очень сложное слово всегда. Мне кажется, это нам наказание человеку свыше, да, что мы должны делать выбор. И вот в первом, вот до этого был вопрос про детей, но как ты можешь выбрать между ними? Вот,
0: разница какая между
1: детьми? Там 4-5 лет, да. Вот. Ну вот как? Как ты можешь выбрать? То же самое театр, то же самое спектакли. Потому что если ты спектакль делаешь, ну, по большому-то счету, это как в последний раз. Может быть, следующего уже и не будет. И мне кажется, если что-то делать, надо все время прощаться.
0: Как ты успеваешь все? Ты дом-то бываешь?
1: Это такой риторический вопрос. Приходишь,
0: дети спят?
1: Спать, встаешь и опять. Иногда, чтобы детей не будить и так далее, к маме уезжаешь, потому что надо ночью сидеть с текстом, потому что каждую сцену ты должен приготовить за день хотя бы, чтобы ты пришел подготовленный. Я называю это намаливать текст. Ты его читаешь, прям по кругу. Вот, допустим, можешь сцену эту крутить. И очень люблю окно. Вот когда окно в доме, да, и ты возле окна сидишь с этим текстом. А зимой можно еще открыть окошко, будет это холод, ты дрожишь, и у тебя дрожит текст в руках. Тогда он какая-то в этом магии. А окно, я потом спрашивал, мне Лена Алексеевна Краснопевцева, мой, один из первых моих учителей, сказала, окно это, ты знаешь, что такое окно? Это око. Вот ты смотришь в око. Вот, и это, мне кажется, связано, потому что ты не знаешь, как это будет, та или другая сцена решена, но вот это какой-то вот спор с автором, соглашаюсь или не соглашаюсь с ним, или он со мной соглашается, или спорит. В этом, мне кажется, вот в этом зазоре и есть вот эта золотая середина. Все равно путь серединный. Это невозможно сказать, вот это хорошо, а это плохо. Как канатоходец идет, вот он уже идет, вот ты же не можешь вправо слишком взять, да, упадешь, влево упадешь, тогда иди.
0: Как ты готовишься к спектаклям, как ты это делаешь? Просто я восхищаюсь твоей работоспособностью, твоим фанатизмом, каким-то твоей напористостью.
1: Александр Александрович, мне кажется...
0: Можно дорогой сказать,
1: Александр Александрович? Дорогой Александр Александрович, мне кажется, это люди... Вот что театр дает. Может быть, так я был бы, сидел бы и ленивый был бы. А когда вокруг тебя люди, они тебе не дают это сделать. Они тебя провоцируют на это. А если ты назвался груздем, ну так давай уж, родной, соответствуй. Понимаете?
0: Спасибо, это... Володя. Володенька, теперь, чтобы нам было более понятно, ну, я-то имею представление, но чтобы радиослушатели больше как бы включились в нашу передачу, я предлагаю послушать музыку из твоего диска, пожалуйста.
1: Угу. Это такой один из первых дисков. На этом диске записано просто очень много разной музыки, которая была записана к разным театрам, к разным спектаклям. И это такой коллаж из этого. Ну, давайте попробуем, давайте послушаем.
0: Давайте.

0: У нас в гостях, дорогие мои радиослушатели, был сегодня прекрасный человек, очень талантливый художественный руководитель Центра драматургии и режиссуры и студии «Саунд-драма» Владимир Панков. Володенька, спасибо тебе большое за беседу, спасибо за разговор.
1: Дорогой Сан Саныч, это вам спасибо. У меня наконец-то есть момент вам сказать с большой-большой буквы «благодарю», а слово «благу».
0: Спасибо тебе большое. А мы с вами, дорогие радиослушатели, прощаемся и встретимся через неделю в это же время. Всего хорошего.

0: Радио России.
1: Ни пуха, ни пера. Авторская программа Николая Мамулашвили об охоте и не только.
2: Здравствуйте, уважаемые друзья, в студии Николай Мамулашвили. И вы, конечно же, помните, что программа «Ни пуха, ни пера» — это программа не только об охоте и про охоту. Думаю, что «Ни пуха, ни пера» — это программа прежде всего о хороших людях. Уверяю вас, все охотники, как правило, достойнейшие люди. Охотясь, они не берут, не отнимают у природы ничего лишнего. Они любят и ценят природу, и очень бережно к ней относятся. К когорте этих славных и благородных охотников можно причислить и моего сегодняшнего гостя Леонида Палько. Леонид Леонидович, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Николай.
2: Наш гость, напомню, глава издательства «Вечи», писатель, страстный охотник и коллекционер-фалерист, человек, собирающий значки, служебные жетоны и бляхи. Причем вся его коллекция связана с охотой. И коллекция эта насчитывает более 15 тысяч знаков и значков. Коллекция уникальная, хотя бы потому, что она в своем роде единственная в мире. Собственно, о ваших значках, Леонид Леонидович, мы и поговорим сегодня. Но прежде давайте напомним нашим радиослушателям о том, что Радио России совместно с журналом «Охота» запланировала серию программ, которые, как мы надеемся, помогут научить молодое поколение бережно относиться к природе и к животному миру. Мы попытаемся показать принципы правильной охоты, а заодно и настоящего благородного охотника, как человека, который стремится сохранить и приумножить природные богатства нашей страны. Коллекционер находится в постоянном поиске. Есть ли значки или другие предметы, которых еще нет по какой-то причине в вашей коллекции, но вам бы хотелось их заполучить? Или они появились случайно?
3: Случайно в жизни навряд ли что-то происходит. Вся система работает на то, чтобы, ну, условно говоря, поискать. Однозначно, никогда, я себе это понимаю, никогда у меня не будет полностью значков, тех, которые есть. Во-первых, они очень разнообразны, действительно, весь мир значков, потому что, ну, представьте себе, это может быть общество охотничье, это может быть земли охотничьи, это может быть союзы, организации, это может быть выставки какие-то, и все это везде делают значки. И сейчас же эта жизнь не останавливается, сейчас она идет, а тем более во всех странах мира. Единственное, чуть-чуть опаздывает, как ни странно, Америка. Вот для меня является высокой художественной ценностью, это, конечно, Европа. И в Европе была своя культура, искусство и так далее, вот это значков. В Америке это немножко все-таки такой, знаете, практицизм носится. Они, да, тоже изготавливают значки, они делают, но они, как-то, знаете, у них мало художественного в этих значках. Я, например, сразу могу отличить значок американский от, например, европейского. У каждого своя определенная культура. Да, конечно, есть такие значки, например, вот я, например, сейчас очень сильно увлекся. Это СИС, европейская организация. Она началась там где-то с 20-х годов, и каждый раз, каждая конвенция, которая проходила СИС, она имела свой значок. И понятно, что, например, делегация, когда разрешили ездить до России, современной России, они сейчас нам опять закрыли кислород туда. Делегация состояла из там 3 человек, 4 человек. Представляете, каждому члену делегации давалось по значку. И вот где это? По стране эти люди, там, или какие-то ученые, или какие-то административные чиновники и так далее, которые ездили на эту выставку и так далее. Ну, как вот, например, там найти значок 70-х годов, которые были на этой выставке, особенно сложно, которых у нас не было. Это для меня целая проблема. Я коллекционирую, собираю, отслеживаю эти значки, которые, если выплывают, я их нахожу. Ну, и ряд других вещей. Для меня за основу я взял книгу Игоря Леонидовича Туманова, профессора Санкт-Петербургского, который сделал значки охоты в творчестве мастеров России, именно значков. У него там в общей сложности, по-моему, 360 значков описанных, знаков. Да не все его знаки, честно признаюсь. Он собирал, когда делает знаки, он просил, чтобы ему присылали фотографии и так далее, другие коллекционеры. Но я с гордостью могу сказать, что на сегодняшний день я где-то 40% этих знаков я уже подобрал. Когда я начинал, у меня не было ни одного. Он жив, здоров, до 90 лет. Собираюсь в Питер ехать, хотел с ним встретиться. Но он достаточно закрытый образ жизни, ведет, никого не пускает. У Грищенко, например, он собирает бляхи, он много учитывает. Я вот у него выкупил коллекцию, всю связанную с охотничьими знаками, именно вот по служебным должностными бляхи.
2: Вы где-то выставляетесь, возможно, устраиваете выездные выставки. Одним словом, где-то можно увидеть все это ваше богатство, всю эту красоту?
3: Во-первых, все-таки это имеет ценность именно для тех людей, кто увлечен. Это или коллекционеры, вот, условно говоря, значков, или же, значит, охотники.
0: Охотники, да.
3: Сейчас давно уже прорабатывается вопрос создания музея охоты уже более большого российского, и несколько таких попыток, потуг было сделано и клубом горных охотников, и представителями клуба «Сафари». Если это вот как бы решится, то я с удовольствием выставлюсь и буду поставлять это далее. Надо продумать, как, и потом, ну, представьте, все равно это повиснешь в воздухе, если выставлять всю коллекцию. Наверное, скорее всего, какие-то темы.
0: Потому что я думаю, что все-таки это будет интересно не только охотникам, потому что там и околоохотничьи, скажем так, знаки и значки у вас.
3: Ну, заповедники.
0: Да, заповедники и так далее. Да.
3: Это же тоже очень интересно. Например, геральдиков, которые, например, это животные, интересно. Значит, я вот когда начал, думаю, ну дай-ка интересно мне, сколько медведей. На сегодняшний день я собрал больше 200 знаков, которые с геральдикой про медведей. А есть еще охотничьи птицы, есть еще
0: глухари. Я читал, что готовы к следующей встрече, что да, в Европе, в Западной Европе очень популярны, но
3: да,
0: в качестве...
3: Глухари являются не только культом птицы и так далее, они очень, это же одна из самых древнейших птиц на Земле. И, например, вот глухарей, я когда начал собирать, это достаточно красиво. У меня на сегодняшний день 4 плакетки глухарей собрано. Значит, а глухари там, я даже не знал, как их делить, например, глухари в геральдике, раз, глухари в металле, глухари в эмали. Потом долго думал, это самые красивые глухари, знаете, а вот это самые-самые красивые глухари. Так вот разбил для себя. Да, действительно, есть прям такие как бы украшения, берешь значок и прямо вот. Вообще, конечно, вот, Николай, представьте на секундочку, вот до какой степени должен быть мастер красивым, да, чтобы он примерно с большой локоть, большого пальца, как бы в таком вот значке отобразить какой-то там регион, специфику клуба, в который он входит, например, там, условно говоря, вид животного, который является отраслевым в охоте и так далее. Прибалтика выбрала за основу Эстонию, у них является тетерев, такой ключевой вот птицы, которую она обозначает. У нас Росохоторболсоюз — это медведь, а, например, общество охотников, которые были, как ни странно, в 30-е годы был союз охотников, и, знаете, за основу, что они выбрали, какой значок? Это белку.
0: Это у нас?
3: Белка, да, союз охотников России, да, белка.
0: А, вот он, вот, да, значок, да.
3: И таких значков я вам покажу.
0: Ой, а красивый такой новогодний значок, да, я даже сказал. Да,
3: белка, я покажу, смотрите, сколько их всего, разные виды белок и так далее.
0: Это тяжелые так называемые значки?
3: А они делили...
0: На закрутках или
3: да,
0: на...
3: Да, смотрите, они делились как бы на две вещи. Значит, это уже как бы я вычитывал старинных пошло ситуация. Были знаки, которые более дорогие для таких, ну, как бы, представительных охотников, кто могли заплатить в драгоценном металле, делаясь на серьезной докрутке, и были более дешевые, например, там, без эмали и так далее. Ну, то есть человек не мог себе позволить более дорогой значок, он покупал более дешевый, но он являлся членом клуба, там, условно говоря, он обозначался, его тоже ситуация. Кстати, разные виды значков, например, я до себя пока не соскользнулся в этой теме, не знал, что, например, есть выносные значки. Это вот, ну, клуб, общество, которое, например, свой символ, свой знак, она выражает очень красиво в таком большом знаке. И когда, например, идет общее собрание или там посвящение в кого-то в охотнике.
0: Выставляют куда-то.
3: События,
0: его, да?
3: Его выносят.
0: Выносят. Ага.
3: Его выносят. Почему начинается выносное? То есть почетный охотник выносит, ставит его на видное место, и, в принципе, это стоит сделать. Дальше, например, там, членам клуба, интересно, при Балтике, наверное, там придуманный такой, почетного члена они вводят в венок. Присваивают там номера, нумерации. 10 лет, 20 лет члена клуба там делают какую-то нумерацию. Тоже так необычно стараются делать. А, например, ну, как бы не будешь же ты носить значок только на собрание, прийти показать и так далее. Иногда делают, оформляют в виде награды. Там, например, делается колодка, этот значок превращается уже в награду. За такие-то заслуги, за такие-то достижения и так далее. Или, например, во фрачи.
0: Маленькие значки такие.
3: Да, маленькие, да, значки.
0: Которые копируют.
3: Да, да, да, да, да, да, не копируют, обычные... они в петличку вставляются, да, и так далее. Тоже обозначает, это член клуба. Ты вот в этой ситуации есть. Кстати, у нас у клуба белорусского, у них тоже есть сафари, у них за основу взята косулька, и вот там тоже есть виды. Есть кто-то в драгоценном металле, там, например, делится в золоте, в серебре, обыкновенные металлы.
0: В мире коллекционеров, к сожалению, существует такая индустрия подделок. Подделывают абсолютно все. А вот значки подделывают. Пытались ли вам, что называется, извините за это слово, впарить значок?
3: Да, к сожалению, на начальном этапе, пока, например, год-два, я пришел из издательского мира, и там как-то свои правила, порядочности и так далее, у писательской среды. Хотя люди там тоже разные есть. Но, тем не менее, я пришел, что называется, в мир таким, знаете, широко раскрытыми глазами. Профессор, написавший книгу, я начал как бы с ним работать. Вот на каком-то этапе я залкал, что называется, человек, и просто на каком-то этапе меня просто обманул. И я пришел и показал, говорю, на что мне ответил своеобразные фразы, что я вас подвел к животным. А ваша право стрелять, не стрелять ее было. Вы стрельнули, значит, теперь это ваша ответственность и так далее. Хорошо, понимаете, все дело в том, что я с непорядочными людьми стараюсь не работать и отходить в сторону от них. Но это его право, каждый своей жизнью живет. Кто-то хочет заработать. Я, например, считаю, что играя в долгую и отвечая за эту ситуацию, люди тебе просто перестанут доверять это. Я отдаю на экспертизу, отдаю профессионалам, отдаю в МИМ. Очень профессионально и всегда работают. Но хочу их просто вот как бы отрекомендовать, ребят, из монеты и медали. Они им уже 30 с лишним лет на рынке. Они очень четко работают и так далее. Даже не свой материал, который они продают, они, тем не менее, экспертируют, дают заключение, смотрят. Кстати, и вот исторические музеи даже мне рассказывали о том, что даже представители, работающие в музее, иногда тоже грешат. Могут ошибиться как бы случайно, а могут. Залкал, что называется, вот в этой ситуации. Ну, были такие, знаете, приносили прямо вот с документами, все, но вот читай, все. Вот, настоящий. Сейчас в последнее время вот, уже до такой степени ты прожил, ты берешь в руку и вот, понимаешь, знак лег тебе в руку или не лег. Вот иногда вот, чувствуешь, что что-то не то. Вот, понимаете, есть какая-то фальшь, которая тебя вот, выдает в нем. Вроде все сделано, все соблюдено, все сделано. А вот не хватает той потертости, шероховатости, как-то вот, как будто не хватает патины.
0: Или патина не та, да.
3: Да, патина не хватает. Кстати, вот простые самые знаки люди умудряются, мне рассказывали даже, говорят, закапывают в землю. Типа
0: чтобы
3: вот,
0: состарить их, да.
3: состарить их и так далее, вот таким поливают. Я говорю, ну, конечно, народ умудряется.
0: У нас в стране много серьезных коллекционеров, фалеристов, которые собирали бы знаки, значки, жетоны, связанные с охотой?
3: Да, я знаю их, ну, вот, в первую очередь, Туманов, Рассказов, Попов. Есть люди закрытые, он никому не стремится, ни с кем не делится. Мир достаточно закрытый, и очень тяжело с ними. Я бы, например, с удовольствием с многими менялся, потому что накапливаются какие-то повторные знаки, многими делился бы мнениями и так далее. Но вот как-то они, что называется, все в себе. Вот это меня вот немножко иногда удивляет. Да, есть коллекционеры, собирающие.
0: Я знаю, что кулики – ваши любимые птицы.
3: Да.
0: И сами по себе кулики необычно грациозные, и изображения их в металле не менее изящны. Знаки с куликами вы активно разыскиваете по всему миру. А вот эта история с Алтаем. Я читал в одном из интервью, что у вас состоялся какой-то обмен.
3: Во-первых, спасибо за то, что вы так досконально подготовились. Прямо видно.
0: Ну, интересно просто было. Знаю Палько давно, а вот то, что он такой коллекционер, да, не знал.
3: Есть такой ауфитер охотничий на Алтае, человек, который как бы занимается этими книгами часовских. Анатолий за 70 ему лет. Те охотники, которых он сопровождал на охоте и так далее, и он в качестве такого, как бы, ну, поощрения, чаевых каких-то и так далее, просит, чтобы они ему присылали значки. Они ему присылают, он собрал достаточно интересную коллекцию, он больше собирает медали. Единственный у меня обмен, который был совершен с ним. Для того, чтобы совсем его убедить, ну, как-то я так понимаю, что каждый еще прикипает, еще у коллекционера столько понятия, как не наигрался. Я его сманил тогда 1:5. Я ему предлагал за один значок 5 медалей. Тогда он мне какую-то часть поменял. Да, и там в том числе один был кулик и далее.
0: Что это за значок? Можете описать?
3: Они, его? Ну, обыкновенный польский значок.
0: Он старинный тоже?
3: Нет. Я думаю, что где-то там 60-х, 70-х годов, значит. Хотя, что значит? 60-х, 70-х годов уже...
0: Уже, да, прошлый век.
3: Уже за 50. Уже все. Все, что касается больше 50 лет, это уже все старое. Не важно даже возраст, а важно иногда вот как изготовлен, как сложно изготовить куличка. Вот именно с этим носом, там, или кроншнеп с продолговатым носом, крючковатым носом и так далее. Чтобы все это вот сохранить, чтобы это было соблюдением перышек и так далее. Плакетка с куликами для меня действительно она очень ценная. Я действительно за ними гоняюсь, ищу, и интересно. И она достаточно тяжело пополняется. Это потому что ну, где-то примерно в год в нынешней ситуации есть очень интересная схема коллекционера значков. 20% времени первых ты собираешь 80% коллекции. Оставшиеся 20% коллекции собираешь 80% времени. Так она есть. И значки тебе попадались, какие-то у тебя есть, какие-то тебе неинтересны, какие-то они тоже необычны. Да, с куликами интересно.
0: Для коллекционера важны все экспонаты, составляющие коллекцию, но наверняка есть значки с какими-то интересными человеческими историями, ну, например, как они к вам попали, или как они были найдены или приобретены.
3: Я заводчик Дардхаров, сука Ирми, родила щенят. У меня был не очень хороший опыт первого собаки. Они попадали, я там раздавал друзьям и так далее. Я хотел, чтобы попали именно в хорошие руки охотничьим. И один из приобретателей оказался из подмосковной охоты. И еще вторую задачу для себя сделал. Мне не так важны были деньги, но собаку надо продавать. Потому что есть такое поверье, что собака, приобретенная в дар или, там, условно говоря, украденная и так далее, она не приносит пользы охотнику и удовольствия. Короче, я уступил ему. Он попросил какую-то скидку сделать. Я уступил ему собаку. Я как заводчик сопровождал ее на выставке, давал какие-то советы по собаке. И как-то один раз он мне говорит, я знаю, что вы занимаетесь охотничьим значком. значками, и он мне приносит значок Можайского общества охоты. Там с самолетом так красиво сделан знак. Современный новый знак, это членов клуба. И никогда больше нигде такого знака не встречал. Или он был ограниченным количеством, или где-то каким-то образом. Но вот он подарил мне, и в этом тоже определенная своя судьба есть. Я, знаете, я стараюсь в коллекции распределять так. Я в центр плакетки ставлю значки, которые ценные, вот сделаны художественно, красивые. Так, чтобы глаза вот прямо упирались, сразу цепляли. Или значки, которые имели какую-то бы свою историю. Кстати, один из таких значков, я бы хотел рассказать, знаете, вот что называется разместить, вот мизинчики и так далее. Я вам уже показывал. Это польское общество, клуб женской охоты.
0: Там, где лань изображена, да.
3: То есть, представляете, вот значок сделан в виде зеркала. На этом зеркале в качестве отражения, ну, название клуба подписано, в качестве отражения сделана грациозная лань с грациозной головой и большая попа, которая положена такие. То есть, характеризуешь, все, они вот этим сделали сразу. Тут, понимаете, не спутаешь. Ни у кого не возникнет вопроса, женский клуб это или не женский клуб.
0: То есть, это... Сугубо женский клуб, да.
3: Сугубо женский клуб, но он имеет право существовать, он делает и так далее. Тоже такая необычная ситуация. Но, представляете, насколько вот художник, который разрабатывал, дизайнер этого, насколько человек интересный, насколько этот человек такой с определенной фантазией. Обязательно вот так изобрести и сделать.
2: Наградная тема – это тоже большой раздел вашей коллекции знаков и значков, ведомственных наград, которые вручаются в торжественной обстановке. Вот давайте поговорим об этом, скажем так, о событийных значках.
3: С партнерами создали охотничье хозяйство, и, в принципе, вот поддерживаем, делаем, оно уже ему 20 с лишним лет. Это действительно такой своеобразный, очень кропотливый труд, который делают. Но труд – это и для учредителей, и труд для сотрудников и так далее. А как поощрить сотрудников? Вот как? У нас как-то заведомо не учтено о том, что охотник – это какой-то определенный класс, который ничего не делает или что-то еще. То есть назовите мне хотя бы одного охотоведа и так далее, это награжденного ордена. В Брежневске
0: мало
3: было.
0: Раньше награждали, я знаю.
3: Нет, это боевые ордена. Но именно за труд и так далее, такого нет. Даже медали никакой нет. Я вот выступал впервые в Рязанской области перед губернатором. Губернатор как будто проникся нашей темой и так далее. Мы с ним разговаривали. И я вот собрал всех пользователей, дали мне доклады. И один из вопросов есть среди вот пользователей. Охотничьим угодьями и так далее. У вас работают сотрудники. Скажите, пожалуйста, есть хотя бы один ветеран труда? Для того, чтобы быть ветераном труда, нужно иметь стаж работы и нужно награжденно быть высшей ведомственной наградой
0: или государственной наградой.
3: Да. Ни одного. Знаете, специализация охотника должна быть большая. Я в свое время писал статью о том, что это должен быть и водитель, и механик, и тракторист, и разделщик мяса, и следопыт, и просто человек не боящийся.
0: Причем зачастую работа сопряжена с риском.
3: Мы сделали знак охотнику-ударнику, который награждается определенные заслуги. Они номерные, мы выдаем от имени коллектива раз в год одному человеку. И мне очень понравилось, и спасибо большое Эдуарду Бендерскому, он в свое время сделал. Это, конечно, систематизация. Как и все делает Бендерский, он делает так основательно и капитально. Он как вот он берется за что-то, он сразу все просчитывает. Он сразу сделал такую геральдическую с медалями, с орденами, со знаками именно в Россохотрублсоюзе. И я часто вот выступаю у них на съезде, на пленуме Россохотрублсоюза, я говорю, продумайте систему, чтобы мы могли вступить, частное охотничье хозяйство, к вам, быть каким-то образом, быть членами вашим, на каком-то условии, чтобы пользоваться единой формой, там, единым удостоверением, единой бляхой. Не сами придумывать, каждый, что попало. Это для коллекционера, может быть, это хорошо, но для системности это неправильно. Отставить интересы юридических наших вопросов, награждать людей. И вот эта наградная система для меня очень важна была и так далее. И когда я коснулся этой ситуации, награды тоже они ведь разные. Награды могут быть за выслугу лет, там награды могут быть за какой-то подвиг, награды могут быть за добычу, например, там, волков. Добыл там 20 волков, все, вот тебе, пожалуйста. Награды-то, по крайней мере, так, в Монголии. Вот есть такие знаки, у меня есть такие приобретенные в Болгарии, есть такие тоже знаки за добычу волков. Это очень важно, потому что добыть волк – это проблема из проблем. Я, например, сейчас очень сильно пропагандирую, везде говорю, и в связи с тем, что у нас ограничили с поездками. А почему не развиваемся российские? И я начинаю везде это продвигать, делать. Сейчас я знаю, что на Урале готовится, Новосибирск готовится. В Новгородской области уже готова новгородская десяточка. В Рязани сейчас готовится 2 приза. То есть я везде это культивирую, подаю. Потому что я с таким же удовольствием поеду, например, в какую-нибудь Самарскую область или в какой-нибудь там край и добуду, например, какой-то там кавказский приз и так далее. И с удовольствием поставлю его в своей трофейной комнате, пусть он там стоит. Новгородская, по крайней мере, у меня номер один. Я подаю всем на бересте сделанный приз и так далее. Новгородскую десяток. Я 10 животных Новгородской области добыл официально, с документами, совсем подтвердился. Даже очень сложно было добыть рысь, там очень сложно было добыть волка. Я на протяжении 8 лет ездил на охоту, на протяжении 8 лет добыл, и с гордостью это имею. За номером 1 на бересте, и он тоже такая, знаете, своя символика. Но и значки, соответственно, тоже подтверждающие. Мы, например, вывешиваем там за удачный выстрел, выдаем медали, там, заметки выстрел по лосю, заметки выстрел по косуле, заметки выстрел там по кабану. И, кстати, тоже такую ввел традицию, мы раз в год подводим итоги. Я собираю всех своих охотников-активистов, мы их собираем несколько раз. Один раз мы собираем, когда начинается охота по перу, мы проводим стрельбу по стендовой тарелочке, потом перезагонную охоту мы собираем. Мы собираем на закрытие охоты и собираем вот на мой день рождения или на подведение итогов. И я заставляю всех прийти на подведение именно с медалями своими. Они с гордостью надевают медали, приходят там два за лося, там это какой-то далее. А кто-то приходит со значком за промах, с кукишем.
0: Есть такой.
3: Такой есть тоже, так сказать, тоже должно быть.
0: Хорошо, ну и под занавес программы, что нужно знать начинающему собирателю значков?
3: Во-первых, это интересно и красиво. Нужно терпение. То есть это очень такой кропотливый, тяжелый труд, потому что не просто так это все собирать. Нужно определиться сразу с темой. Начнешь хвататься и так далее. Ага, о, лес. Давайте лес собирать. Давайте, зеленый. Давайте все зеленые значки собирать с зеленым цветом и так далее. То есть это терпение, это деньги. Деньги тоже нужно иметь, потому что оно это стоит. Ну и если кто будет собирать, пожалуйста, милости просим, дам какие-то консультации, помогу на первых порах. По крайней мере, поступлю не так, как поступили со мной.
0: В любом случае, вот вся беседа, сегодняшняя беседа с вами, это был, по сути, мастер-класс от Леонида Палько. Леонид Леонидович, спасибо вам огромное, и заходите к нам почаще.
3: Да приглашайте.
0: Леонид Палько, глава издательства «Вечи», писатель, страстный охотник и коллекционер значков, был гостем нашей программы. Уважаемые друзья, наша программа завершена. Хочу также поблагодарить режиссера программы Юлию Дунце. Ну, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами. Встретимся в это же время ровно через неделю. Всего вам самого доброго.
1: Радио России. К Международному дню сказок.
4: Сказки Пушкина на нас самое сильное воздействие оказали, потому что мы слушали их, еще не умея читать. Потом по ним осваивали русскую грамоту. И, конечно, их стоит перечитать уже как такие маленькие литературные шедевры.
1: Заместитель председателя Пушкинской комиссии РАН, филолог Ольга Муравьева в программе «От пролога к эпилогу» в воскресенье в 14:35 по московскому времени. Встречаем утро бодро и легко.
5: А это не вредно?
6: Ну, вот честно, для меня большая загадка. Но...
7: Это что-то на уровне детского счастья, детского
8: восторга. Да, да, что мы выяснили.
9: Прекрасное сочетание.
1: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
10: Сколько не соли на нас, не получится.
1: Да. Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
11: Все советы, они, в общем-то, общеизвестны. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
12: Какая вы хитрая.
1: Хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Россия оценивает глобальные перемены не только как угрозы, но и как колоссальные возможности, заявил Владимир Путин. И 5 жителей ДНР, в том числе 2 ребенка, пострадали от атак ВСУ за сутки. Теперь подробнее об этих и других событиях. ВСУ совсем потеряли голову, нанося удары по Запорожской атомной электростанции, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Президент отметил, что ветер может подуть и в Европу. Говоря об использовании беспилотников на фронте, глава государства сообщил, что на поле боя паритет, на некоторых участках преимущество у России.
2: Что касается новых способов и средств ведения вооруженной борьбы, они постоянно появляются, и постоянно международное сообщество пытается реагировать на это, например, решение о неприменении пехотных мин и так далее. Но, к сожалению, многие страны отходят от этих договоренностей. И мы видим, как снабжаются украинские войска западными государствами, в том числе и этим видом оружия. Что касается современных средств, в том числе беспилотной авиации, к сожалению, да, это так, это новые реалии. И в основном, конечно, на Украину они поступают из западных стран, достаточно только заниматься сборкой, хотя пытаются там что-то разрабатывать сами, но мало что получается. Как на этом можно и нужно реагировать? Мы должны укреплять, как я вчера говорил на встрече с главами информационных агентств, укреплять нашу систему ПВО и сделать все для того, чтобы обезопасить территорию Российской Федерации. В этом направлении мы и работаем.
1: Владимир Путин обратился к российским военнослужащим, участникам спецоперации, после того, как заявил, что не видит смысла во встрече с Зеленским. Об этом лидер киевского режима попросил в так называемом открытом письме. Глава российского государства сообщил, что бегло видел послание Зеленского. Прокомментировал Владимир Путин и внимание Зеленского к его возрасту. Как отметил президент, главное не возраст, а дееспособность.
2: Он упомянул там, автор письма, о моем возрасте. Значит, что можно сказать? Конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции. И некоторые постарше меня. Главное, это не возраст. Это важно. Это на самом деле, безусловно, важно, но главное – это не возраст. Главное – дееспособность и работоспособность. И некоторые мои коллеги, которые, повторяю, постарше, они демонстрируют достаточную энергию. Хорошо они делают, плохо – это другое, это оценка политического характера. Но в целом работают активно. Теперь обратил внимание на время пребывания у власти на выборных должностях. Это важный вопрос. Конечно. Но на выборы надо идти. Не бояться идти на выборы. И действовать всегда в рамках основного закона. Потому что если удерживать власть вне рамок Конституции, это называется узурпация власти. Это уголовное преступление. Поэтому не надо бояться. Надо идти на выборы. И всем бы посоветовал. И тем более, что на Украине говорили о том, что выборы предстоят скоро, и чего-то замолкли. Непонятно почему.
1: Петербургский международный экономический форум завершил свою работу. Его посетили делегации из более чем 100 стран. Тем временем зарубежные СМИ пестрят заголовками о выступлении Владимира Путина на пленарной сессии, в котором президент осветил десятки тем. Подробнее расскажет Елизавета Храмцова.
3: Ключевой российский экономический форум внимание политических комментаторов привлекает не меньше, чем бизнес-аналитиков. И те, и другие уже который год описывают глобальные изменения. Деловая сфера не может не реагировать на стремительно развивающиеся события. И вот уже американское радио NPR о речи президента России сообщает, Путин продвигает новый мировой экономический порядок на форуме в Петербурге. Равноправное сотрудничество и поворот мира к мультиполярности. Такие сигналы в выступлении Владимира Путина услышали египетская пресса. Выводы западных медиа из тех же слов уже тревожные. Германская Handelsblatt и американское агентство Associated Press обращают внимание на призыв Москвы создать новую финансовую архитектуру в мире, ведь доверия западным платежным системам и валютам больше нет. К тому же брюссельская бюрократия проводит недальновидную агрессивную политику, которая лишь способствует нестабильности. Эту часть речи Владимира Путина выделила Berliner Zeitung. Так называемую «большую семерку» по целому ряду экономических показателей уже давно превзошла группа БРИКС. И если индийские медиа пишут об этом с гордостью, подчеркивая растущую роль глобального юга на мировой арене, уходящей на второй план Европе приходится подбирать слова, чтобы уменьшить очевидный масштаб происходящего. О том, что и без сотрудничества с Западом возможно экономическое развитие, наконец задумались британские издания. Впрочем, их аналитика все же не лишена надежд на крах России. Репортер коллег не подвел и рассказал о цифрах, давно опубликованных, и о вызовах, в том числе публично упомянутых президентом России.
4: Здесь, на флагманском ежегодном экономическом форуме Владимира Путина, рост – центральная тема. Проблемы в экономике теперь невозможно игнорировать.
3: В том, что Россия не игнорирует вызовы, с которыми сталкивается в том числе и в экономике, весь мир видел в многочисленных трансляциях из Петербурга. Тот же Sky News и другие зарубежные медиа выступления Владимира Путина показывали целиком на своих страницах в видеохостингах. Сигнал передавали российский, синхронным переводом от сотрудников МИД.
5: Так и знал, что в этом месте обязательно... Реакция зала будет.
3: Да. Корреспондент немецкого ЦДФ президент России, очевидно, не слушал ни в переводе, ни в оригинале. Заявление Владимира Путина об уровне инфляции, доля рубля в экспорте, товарообороте внутри БРИКС, о пороге выручки бизнеса для уплаты НДС прошли мимо его ушей. Немецкому зрителю показали лишь фрагмент, в котором глава государства сравнивает динамику российской экономики и стран еврозоны. Предлагается поверить, что форум собрали ради одной только Украины. Попытка Киева перетянуть внимание на себя и ответ Владимира Путина о бессмысленности встречи с Зеленским стали самыми обсуждаемыми в западных медиа темами. Задавшись вопросом, может ли война закончиться, Нью-Йорк Таймс приходит к выводу, что боевые действия, вероятнее всего, будут продолжены. Wall Street Journal пишет, на российском Давосе Путин призвал своих солдат продолжать битву. На каких условиях конфликт может быть остановлен? Президент России заявлял уже не раз, включая ПМФ этого года. Это традиционно не влияет на людей, которые слышат только то, что хотят услышать. Елизавета Храмцова, Вести.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
6: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Россиянка Мира Андреева в понедельник займет первое место в обновленном рейтинге чемпионской гонки женской теннисной ассоциации после победы на открытом чемпионате Франции. В субботу Андреева обыграла представительницу Польши Майю Хвалинскую со счетом 6-3-6-2 в финале Ролан-Гаррос. Перед началом турнира россиянка занимала пятое место в гонке. Андреевой 19 лет, она впервые в карьере стала победительницей турнира «Большого шлема». Россияне Анна Данилова, Доминика Александрова и Никита Скляров стали победителями чемпионата Европы по синхронному плаванию среди юношей и девушек, который проходит в Люксембурге. Александрова и Скляров завоевали золото в

0: На дистанции 400 метров на чемпионате России. Второе место заняла Диана Валиулина, третьей стала Дарья Рогожинова. Чемпионат России проходит с 6 по 11 июня. Пилот команды «Мерседес» Андреа Кими Антонелли выиграл квалификацию 6-го этапа «Формулы-1» Гран-при Монако. Вторым стал пилот Red Bull Макс Ферстаппен, третье время угонщика «Феррари» Льюиса Хэмилтона. Четвертый результат показал Шарль Леклер из «Феррари». И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. О прогнозе на 7 июня в Челябинске будет плюс 24 градуса, пройдут дожди, в Магадане плюс 8 без осадков. В Петербурге в воскресенье местами возможны дожди, днем будет плюс 22 градуса. В Москве без осадков, днем температура воздуха плюс 27. В эти минуты в российской столице плюс 15, давление 752 миллиметра ртутного столба.

0: EAB. Play it.
1: Аурум Инутили.
2: Вот именно об этом сегодня пойдет речь в программе
1: Аурум Инутили. Бесполезное золото.
3: Sounds charming.
4: Друзья, меня зовут Дмитрий Чернов. В эфире программа «Аурум Инутиля». И сегодня у нас выпуск необычный. Сегодня у нас призовой эпизод. Напомню для тех, кто вдруг, может быть, забыл, что у нас программа выходит сериями. Каждая пятая программа – это эпизод победителей, в котором наши слушатели выбирают вместе с редакцией программы «Аурум Инутиля» самых достойных, самых претендующих уже на звание «звезд» рока отечественного. И вот в серии 436-439 программ такими победителями оказались две команды. The Compressors из города Москвы и группа Вино из Перми. Поэтому сегодня вашему вниманию призовой эпизод программы «Аурум Инутили». Много песен, ну и, конечно, много бесед и разговоров. Друзья, лидер группы The Compressors московского вот этого разбитного, разухабистого рок-н-ролльного коллектива Николай Попов с нами на прямой связи. Коля, приветствую тебя.
5: Дмитрий, привет. Как дела?
4: Как дела? Это я у тебя хочу спросить, как дела? Потому что со времен вашей победы в проекте «Аурум Инутиля» и записи вот этого вот замечательного, чудесного сегодняшнего призового эпизода прошло, в общем, немало времени. И хочу спросить, во-первых, как в коллективе The Compressors отмечали эту ураганную вашу победу, потому что голосование-то было действительно такое серьезное. Многие хватались за различные капли сердечные. Никто не мог предсказать, чем же закончится это противостояние сегодняшних двух победителей.
5: Да, голосование мощное было. Прям ребята молодцы, наши коллеги. Вот. А в коллективе все отлично. Отметили лимонадом. У нас многие не пьющие.
4: О, в рок-н-ролле разве не бывает так?
5: Бывает, когда свою цистерну уже выпил.
4: Это правда. Здесь я с тобой соглашусь. Но перед тем, как мы будем слушать первую вашу сегодняшнюю песню, да, первую песню, с которой, в общем, вы, так сказать, уверенно шли по эпизодам программы «Аурум Инутиля» к этой самой победе, давай-ка я задам тебе вопрос для того, чтобы слушатели могли, ну, хотя бы немножечко понимать, для тех, кто пропустил или впервые слушает сегодняшнюю программу, что за группа The Compressors такая? Расскажи немножко такой исторической справочки даванином в эфире.
5: Ну, такая историческая справочка-то это без проблем. Образовались мы в конце октября 2024 года, собрали коллективчик. Как говорится, мальчик Коленька изъявил желание выйти на сцену в 40-летнем возрасте. Ну и понеслось. Собрал музыкантов, начал писать песни.
4: Вот когда ты говоришь «собрал музыкантов», многие недоумевают, потому что сегодня собрать музыкантов с нуля, в принципе, ну, дело, наверное, невозможное в столице. О, как легко тебе это удалось?
5: Это была целая история. У меня есть мой старинный друг Андрей Танцо, барабанщик из «Коррозии металла». Он сразу согласился мне помочь.
4: Угу.
5: Вот. Нашли гитариста по объявлению нашего Димона, который до сих пор с нами. А дальше началась импровизация. Стал уговаривать знакомых поиграть в первый наш концерт, который мы устроили прям буквально через месяца полтора. Внезапно позвонил

0: Макс мне из группы «Мамульки Бэнд» и предложил выступить у них на разогреве. Я им просто свои песни скидывал. А он такой: а давай-ка ты у меня на разогреве поиграешь. Mm-hmm. Я говорю: давай. И, собственно, собрали коллективчик внезапно. Сейчас, конечно, состав немножечко изменился. Двое от нас ушли, трое от нас ушли и трое пришли.
1: Ну, так всегда и бывает. А вот кто эти внепьющие пенсионеры, так сказать, среднего рок-н-ролльного возраста? Назови их по именам, фамилиям, кто на чем играет-то, кто что делает в команде?
0: Ну, вот у нас, например, Андрей Сычев, наш бас-гитарист прекраснейший.
1: Так.
0: Вот, взрослый дяденька, все-таки 62 годика, это тут не просто так. С нами Наталья Терехова, прекраснейшая гитаристка.
1: Угу.
0: Умеет как и ритм, так и соло. Но у нас играет на ритме. Тоже мадам с историей, прекрасная, замечательная. Но она, по-моему, в принципе, вообще никогда не пила, судя по разговорам с ней, и с алкоголем она всегда была в недружественных отношениях.
1: Мы только за здоровый образ жизни, я хочу подчеркнуть. Так, кто на барабанах-то? Так по-прежнему и вот товарищ из «Коррозии металла»?
0: Нет. Андрей мне помогал в первое время, а сейчас у нас Алексей Камолов. Никому не известный, но он классный, он ритмичный, у него все хорошо с ритмикой, у него все хорошо с воображением какие-то придумать рисунки, так что вот внезапно он тоже к нам пришел по знакомству, мне его посоветовали, он пришел к нам попробовать, на самом деле человек 5 барабанщиков ходили на пробы, но вот подошел Леша, и он теперь с нами. Конечно же, Дима Стукалов, это наш второй ритм-гитарист. Вот его как раз я нашел случайно по объявлению, и вот он с самого-самого начала группы с нами. И Кирилл Хоничев, наш соло-гитарист. Все вот эти вот красивые партии сольные, это его задумка, это его идея. Он тоже пришел к нам с самого-самого начала. Я его нашел по знакомству, когда искал соло-гитариста для концерта на разогреве у «Мамулек». Он пришел нам помочь поиграть немножечко. Ну и, в общем, задержался он до сих пор с нами.
1: Прямо сейчас, друзья, предлагаю все-таки послушать команду The Compressors и их разрывную песню «Китай» вместе здесь с нами в редакции программы «Аурум Инутиля». А затем продолжим, и вас ждет еще много интересных откровений от лидера группы The Compressors Николая Попова.

0: Песня «Китай» вашему вниманию только что прозвучала в призовом эпизоде, в котором, я напоминаю, у нас сегодняшний победитель, победитель серии 436-439 эпизодов программы «Аурум-минутеля», группа «The Compressors». Вашему вниманию песня «Китай». С нами на связи лидер команды Николай Попов. Коля, вопрос серьезный. Вот за эти уже почти два года, что вы поете и веселите публику, народ, так сказать, и все остальное, не было ли у тебя когда-нибудь ощущения того, что стилистика команды The Compressors, наверное, нуждается в корректировке, а может быть, в кардинальной смене какой-то? И хочу спросить, кстати, я не слышал ни одной у вас грустной песни, а медляки-то есть?
1: Медляки есть. Есть у нас прекраснейший блюзец, называется он «Пора отдохнуть». В группе он пока выложен у нас ВКонтакте в виде черновика. Сейчас идет запись как раз по нему. Но он такой прям медляк-медляк. Многие фанаты называют это песня Кашпировского.
0: Почему?
1: А она такая, она прям плавная, гипнотизирующая и просто расслабляющая. Всегда на концертах под нее медляки танцуют, все обнимаются.
0: Ласковая, медленная, красивая композиция. Так, ну а по поводу все-таки смены стилей?
1: По поводу смены стилей мы всегда экспериментируем. Если наш репертуар так послушать более широко, у нас есть и что-то похожее на панк-рок, и что-то похожее прям вот классические рок-н-роллы, тот же самый Жек Потрошитель. Что-то берем отовсюду. Сейчас вот эксперименты ведем в стиле гараж-рок. Такие яркие, динамичные. То есть эксперимент идет всегда.
0: К чему группа стремится в этих экспериментах? Есть для тебя какая-то конечная цель, которую вот ты хотел бы с ребятами достигнуть?
1: А конечной цели нет. Конечная цель — приносить людям радость. И мы это делаем любыми способами, разным звучанием. Иногда что-то потяжелее выдаем, иногда что-то полегче, наоборот, такое мягкое, нежное, романтичное. Но всегда, всегда это весело. Я не люблю затрагивать грустные темы в песнях. Хотя идеи, конечно, есть, но вот мне нравится нести людям радость, веселье.
0: Ну и удалось ли вот эту самую радость и веселье, как ты считаешь, группе The Compressors передать в вашей следующей композиции под названием Skynet?
1: Конечно, удалось. Она бойкая, динамичная, имеющая смысл того, что мы сейчас все такие пользуемся гаджетами, рассказываем им про себя все на свете. Больше ничего узнавать-то не надо, все гаджет знает. Алиса, там, Siri, у кого айфоны, все сами рассказали. И Skynet он грядет, надо аккуратнее быть.
0: Ну тогда, друзья, прямо сейчас ловите и песню с одноименным названием Skynet от московского коллектива The Compressors, чей призовой эпизод программы «Аурум-минутеля» вы прямо сейчас и слушаете.

0: Будешь барабанить по утрам?
1: Буду.
2: Это была песня Skynet, команда The Compressors, московский коллектив, который выиграл у нас в серии предыдущей вот этот призовой эпизод. Сегодня мы слушаем три песни этой группы и беседуем с лидером команды Николаем Поповым. Коля, традиционно мы всегда спрашиваем у наших участников перед летом, а на дворе уже, так сказать, июнь месяц, какие планы, где вы будете выступать, есть ли уже график какой-то на июнь, июль, август, может быть, сентябрь, ну, живого какого-то такого выступления, где можно вас посмотреть, послушать, прийти, так сказать, и потанцевать, естественно.
3: Есть график, который постоянно дополняется. Вот сейчас могу точно сказать, что выступаем мы 4 июля. Мы выступаем в Орловской области на фестивале Some Sound Fest. Точно могу сказать, что 19 июля мы выступаем в Москве на Sandler Fest. Такое интересное мероприятие.
2: Да, от Игоря Сэндлера, да.
3: Вот. 25 июля мы выступаем, пока не знаю, в каком парке Москвы. По-моему, это будет парк 70-летия Победы.
2: Угу.
3: По-моему, там. Нам пока еще данных вводных не дали. Знаем, что дата 25 июля, но у себя в группе обязательно сообщим, как только получим информацию. Ну и, собственно, есть еще план в августе попасть на фестиваль «Рок в защиту животных». Это в баре О'Коннелл, по-моему, будет проходить.
2: У вас, как у команды молодой довольно, уже такой плотный график, по сути, на летние каникулы. Как ты считаешь, ну, это, наверное, да, все-таки уже высота для коллектива или еще пока нет?
3: Фу, тут сложно сказать, высота, не высота. Мы делаем то, что нам нравится, мы себе в кайф играем. Нам предлагают, на самом деле, еще много куда поехать, но много куда мы не едем, потому что у нас есть достаточно... Нет, у нас есть достаточно серьезные требования по аппарату, чтобы зазвучать нормально.
2: Угу.
3: А на площадке, где дают две колоночки и микрофон, ну, мы просто не сможем выложиться по полной.
2: Я думал, таких уже площадок нет, но на самом деле, когда я разговариваю с музыкантами, все больше и больше ребята жалуются, и нужно признать, что такие площадки почему-то еще до сих пор существуют. Хотя, казалось бы, да, все уже должны понимать, что такое рок-группа, и все должны понять, что такое рок-группа, которая уже прозвучала в программе «Аурум и Нуцеля». Тут двумя колоночками и микрофоном вряд ли обойдешься. Коль, последнее. Песня сейчас будет звучать под названием «Город ночной». Что за песня? Она еще в «Аурум и Нуцеля» никогда не звучала. Поэтому даю тебе как бы возможность слушателей подготовить к тому, что они сейчас услышат.
3: Это песня, наполненная романтикой ночного летнего города. Эту песню написал я абсолютно внезапно. Мы с моей любимой супругой Дианой погуляли по городу. И вот у меня сложились какие-то первые фразы, как вот шум машин вдалеке, как прибой. И у меня вот от этой фразы пошло все дальше развитие событий. И, в общем-то, песню я писал для супруги.
2: Ну и наши слушатели тоже имеют счастье прямо сейчас эту песню услышать. Коль, большое тебе спасибо за беседу. Я желаю команде The Compressors, ну, во-первых, новых, конечно, композиций, классных песен. Как только что-то записываете, присылаете нам, мы с удовольствием послушаем, возьмем в программу. Конечно же, поставим еще и в ротацию нашей онлайн-радиостанции Aurum и Nuzzle Radio. Ребятам большой привет.
3: Обязательно, все непременно. У нас очень большое количество материала будет записано летом. Сейчас в работе порядка 7 композиций.
2: Это означает, что группа The Compressors, друзья, вскоре нас порадует новыми песнями. А прямо сейчас в «Аурум и Нуцеля» призовом эпизоде трек «Город ночной» от московского коллектива The Compressors. Поехали! Поехали!

0: Inutile.
1: Бесполезное золото.
2: И приветствуем, друзья, мы лидера группы «Вино», нашего, не могу в этот раз сказать, что серебряного призера, потому что мы, как вы обратили внимание, разделили победу между командой «The Compressors», которая только что звучала, и группой «Вино». Виктор Новокрещенных – это лидер команды «Вино», ну, собственно, «Вино» и состоит из первых слогов имени и фамилии этого прекрасного музыканта и лидера группы из Перми. Витя, привет.
3: Дима, привет, очень рад слышать.
2: Взаимно. И я бы хотел бы отметить, что прошло довольно много времени с вашей победы в серии до записи этого призового эпизода. Что у группы «Вино» но за последнее время происходило новенького?
3: Ну что, у нас сейчас готовится новый релиз. Он на сведении. Еще одну песню мы активно пишем. То есть ее мы планируем выпустить осенью. А осенью мы активно возьмемся за написание альбома. Второй у нас уже будет альбом.
2: Угу.
3: Ну, планируем, наверное, в 27-м, да, все-таки его выпустить. Там много же работы со сведением, с мастерингом, вот эта вся история. Вот, и, конечно, впереди летние фестивали, куда без них.
2: Вот мы об этом чуть позже поговорим. А сейчас давай напомним. Группа «Вино», предыстория какая была? Вы возникли в 20-м году, когда, значит, весь мир переживал пандемию, в Перми радовались рок-н-ролльным явлениям, и в том числе появлению команды «Вино». Так ли это было?
3: Ну, скажем так, был такой короткий период, когда все сидели дома, было немножко скучновато, да, то есть я какие-то свои наработки достал, и ребят сначала удаленно стал подключать к своему проекту, то есть у нас был такой период, когда мы с гитаристом просто в скайпе созванивались и играли, прорабатывали песни. Но потом к концу года собрались, и тут уже начали вовсю жарить рок, когда открылись площадки, когда открылись фестивали в 21-22 годах. То есть вот как-то так вот это все произошло.
2: Давай перед тем, как мы песню с говорящим, кстати, названием «Будь собой» будем слушать, назови всех сегодня актуальных участников группы «Вино».
3: Сегодня в группе «Вино» я Виктор Новокрещенных, вокал, гитара, гитарист группы, соло-гитарист Александр Агишев, бас-гитарист группы Антон Катаев, барабанщик группы Никита Пичугин.
2: Четыре музыканта.
3: Да, да.
2: Вы такой рок-квартет. Окей, давай слушать песню «Будь собой». Что за песня? Подготовь слушателей к тому, что они сейчас услышат. Какого года композиция? Вот расскажи немножечко историческую справку.
3: Да, песня, основа песни была написана около 10 лет назад. Скажем так, когда у меня еще был предыдущий проект. Но она была написана, что называется, на закате того проекта. И мало кто ее тогда услышал. В общем, она, как говорится, в самом конце была.
2: Uh-huh.
3: А когда появился проект «Вино», я ее доработал по тексту, я ее доработал по гармонии. То есть очень много изменений в нее вошло. И, может быть, это было и хорошо, потому что она как бы стала такой более воодушевляющей, более энергичной, хотя вроде бы как бы баллада, но при этом она энергичная, мажорная, такая мажорная моду написана. И, то есть, в проекте «Вино» она нашла свое второе рождение. Я считаю, что именно своевременно появилась «Будь собой» именно от имени, когда она была, короче, в группе «Вино».
2: Ну, давай слушать. Давай слушать песня «Будь собой». Пермский коллектив «Вино», друзья, сегодня в призовом эпизоде. Первый трек. Я думаю, что всем должен он зайти. Это точно совершенно.

0: Это была песня «Будь собой». Открывает она вот сегодняшнее участие проекта «Вино» в призовом эпизоде. Коллектив, который разделил победу с предыдущей командой в серии «Друзья». И Виктор Новокрещенных, лидер команды, с нами на прямой связи. Вить, ну, название «Будь собой». Хочется понимать, стали музыканты группы «Вино», нашли себя уже, стали собой-то, как говорится, или еще в поиске пока?
1: Я думаю, что человек всю жизнь находится в поиске себя. Но я надеюсь, что в составе группы «Вино» ребятам комфортно, приятно, и они находят какую-то частичку личного, лиричного «я» именно в составе группы «Вино».
0: Да, учитывая ту огромную поддержку, которую мы все обратили внимание, да, что огромная армия у вас поклонников на сегодняшний день, и она, безусловно, расширяется. К чему стремится сегодня группа «Вино»? Вот у тебя есть, у тебя-то должна быть какая-то конкретная цель, как мне кажется, потому что такой ты довольно цельный человек, судя по тем самым моментам, знакомым с тобой уже, в общем, не первый год, благодаря программе «Аура Минутеля». Какая цель ключевая и основная для группы «Вино»?
1: Ну, наверное, все-таки наша цель – это познакомить с творчеством, которое мы готовим. То, что мы от души делаем. То есть у нас нет вот цели какой-то заработать денег. Никогда такой цели не ставилось. Всегда, прежде всего, была цель – это то, что вот мы от души исполняем. То, что мы на репе, когда вот мы от этого кайфуем, когда мы на концерте от этого кайфуем, хотели бы, чтобы эту энергию получал наш зритель, как в зале на концерте, так и на радиоволнах, так и послушала наши треки на музыкальных площадках. То есть именно творчество свое дарить.
0: Хотя я ничего постыдного в том, чтобы ставить цель заработать денег, вот не вижу в этом. Мир и жизнь современная диктует определенные условия, а вы как звено, как вот этот пазл этого огромного полотна под названием шоу-бизнес, мне кажется, вполне заслужили того, чтобы и денег-то заработать на собственных композициях и на собственных песнях, в общем-то, никому не мешало еще, а уж вам-то и подавно.
1: Ну, скажем так, если сойдутся все звезды и будет, как говорится, и творческая самоотдача, и в то же время это как будет материально подкрепляться. Никогда, конечно, мы против такого не будем.
0: Песня «Понедельник» у нас следующая на очереди. Расскажи о ней, что за композиция, к чему готовится слушателям.
1: Песня «Понедельник» — это такая немножко побыстрее, поэнергичнее, чем «Будь собой», но это немножко тоже такой, как сказать-то, боевичок с грустинкой. Я бы так ее назвал. Плюс песня, в ней много таких элементов, которые не так часто встречаются в наших боевиках. То есть акустическая гитара в ней присутствует, например. Здесь есть в начале и в конце элементы шума. То есть это шум города и дождь. То есть вот такие вот штучки, которые мы раньше не использовали в своих треках, чтобы передать настроение. То есть это вот настроение какой-то такой грусти от каких-то событий в жизни, от каких-то вот будничных моментов, связанных с тем, что в жизни не всегда все, скажем так, ярко и весело. Очень много бывает суеты, очень много бывает какой-то вот, слово не могу подобрать, будничности. Этот понедельник навсегда.
0: Трудовой, будничный, обывательский замут.
1: Да, вот, наверное, что-то вот в этом, да, что-то с этим связано.
0: Прямо сейчас, друзья, песня «Понедельник». Команда из Перми «Вино». Вашему вниманию еще один потенциальный хит.

0: Ballroom Inutile.
1: Бесполезное золото.
2: Это была песня «Понедельник». Теперь вы понимаете, о чем говорит лидер команды Виктор Новокрещенах, лидер команды «Вино» из города Перми. Вот как раз в этой самой композиции, в своем монологе, предваряющем песню «Понедельник», которую мы только что слышали. Что в Перми нового, Витя, расскажи, в плане рок-н-ролльных коллективов? Есть ли новые команды? Уходят ли старые, растворяются в небытие? Оставляют ли какой-то след? Вот не боишься какой-то такой вот тоже, знаешь, повторение вечной истории? Была группа, потом она писала классные песни и исчезла. Никто не знает, где она.
3: Ну, у нас в Перми, на самом деле, как бы достаточно все хорошо развивается. Есть отличные команды. Панк-группы очень активно у нас развитие получают. Фестивали проходят в Пермском крае, довольно большое количество. Ну, и старики тоже как бы дают время от времени жару, то есть напоминают о себе. Вот, мы себя ни к старикам, ни к молодежи не относим. Мы такой середнячок по возрасту, что называется. Вот, ну и как бы и там мы бываем на движухе. На стейшенах, на концах, на фестах, то есть и туда зовут. Сами тоже как бы мы включаемся в вот эту движуху фестивальную, то есть как бы в том числе и в организаторском плане. Поэтому все очень весело, активно и мощно у нас здесь.
2: Что будет за новый альбом, о котором ты сказал в начале, за который вы засядете грядущей осенью? Что это будет за пластинка? Из каких она будет состоять песен? Какое настроение передавать? Это будет концептуальный альбом или просто сборник песен свежих?
3: Это будет концептуальный все-таки альбом. То есть я назову сейчас название рабочее. Мы пока еще его не до конца согласовали, но вроде парням на лепе понравилось. Мы его назовем «Рок-звезда выходного дня». У нас есть такая песня. Она называется «Рок-звезда», но она как раз сейчас на выходе. То есть мы ее сначала синглом запулим. Ну, там вот как бы такая речь о том, как, ну, часто, да, вот в провинциальных городах ребята начинают как бы свое движение именно, ну, работая на основной работе и потом где-то вечером или выходной, давая жару рок-н-ролльного.
2: Да, так устроено.
3: Вот, и, как бы, вот такая вот история в рамках как бы всей этой тематики будет подготовлен альбом. В него не войдут несколько треков, которые мы уже выпускали, ну и часть треков, достаточно большое количество, больше половины, будет абсолютно новых.
2: А летом, грядущим летом, где вас можно будет живьем увидеть, услышать? На каких фестивалях? Едете ли куда-нибудь? Будете ли где-то выступать на больших сценах? Или просто отделаетесь, как говорится, обойдетесь малыми клубами?
3: А у нас, значит, в планах два больших достаточно, ну, по нашим меркам, больших фестиваля. Значит, ну, Пермский край и Пермь. Значит, один будет у нас в городе Перми в конце июня проходить Молодфест, а один фестиваль будет проходить в Пермском крае, тут не так далеко от нас, называется «Наше время». Это фестиваль, в котором мы ежегодно принимаем участие, и в этом году нас позвали в том числе в оргкомитет. Угу. То есть, скажем так, меня, да, позвали как жюри по отбору групп, кстати. Продолжается еще конкурс по отбору, если что.
2: Если что, да, обращайтесь.
3: Мы все разместили всю информацию.
2: Ну что ж, Вить, ну, наверное, и последний завершающий вопрос. Мы сейчас будем в финале слушать ваш классный трек под названием «Наш рок», который, когда я его услышал, я понял, что он такой дает верно заданный вектор многим и многим молодым музыкантам, которые по вашим стопам уже идут. Я уверен, что это тоже специфический гимн, наверное, да? Пусть это не прозвучит обидно, но все-таки провинциального рокера. Это гимн, который нуждался, что вот он, понимаешь, он должен был появиться, и вы молодцы, что вы его написали, этот самый гимн. И, наверное,
3: спасибо.
2: Я думаю, что тебе есть что добавить еще вот в этом самом финале к тому, что это за песня, какой глобальный смысл ты в нее вложил.
3: Да, песня «Наш рок», это на самом деле она как бы немножко из двух частей состоит. Вся первая часть, она посвящена так называемому пророку, то есть пророк в данном случае имеется в виду рок-музыкант какой-то из, именно вот, как правило, из провинции, который нес честную свою музыку. Не совсем удалось, как говорится, стать звездой, но при этом эта крутость, эта честность, она как бы дает заряд именно всем многим другим ребятам. Ну а «Наш рок» — это та музыка, которую проповедует вот этот пророк. И в конце мы как бы говорим о том, что да, живи «Наш рок», будь «Наш рок», двигайся «Наш рок». Я думаю, что это дает энергию всем продолжать, не останавливаться. И, в принципе, рок-музыку продвигать по всей стране.
2: Виктор Новокрещенных, лидер группы «Вино», город Пермь. Замечательный трек «Наш рок», друзья, завершает этот эпизод программы «Аура Минутили». Призовой эпизод, как вы понимаете. Вот добиться такого вот результата, участвуя в наших программах «Аура Минутили», может любая рок-команда, которая пришлет нам свои песни. Все очень просто, и это действительно очень просто сделать. Для того, чтобы с помощью Радио России стать настоящей рок-звездой. Слушаем песню «Наш рок», коллектив «Вино», город Пермь. Это была программа «Аура Минутили». Я Дмитрий Чернов. Встречаемся через неделю. Пока-пока.

0: «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
1: В очередном выпуске прозвучат пьесы с новых альбомов Джо Лавана, Чарльза Чена, Алены Войской, Энди Сницера, Элли Райерсон, квартета Джеймса Тейлора и фрагмент саундтрека к новому сериалу «Паук Нуар».
0: «Просто о джазе» в воскресенье в 17:10 по Москве и в 19:10 по времени Тюмени.
2: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Здравствуйте. С вами историк и краевед из Твери Павел Иванов. Слушайте в программе «Тверская земля» в биографиях ее правителей.
4: В среднем численность семей многодетных была 9 детей.
5: Говорим на главные темы дня, слушаем комментарии экспертов, рассказываем, разъясняем, обсуждаем.
6: Слушайте «Радио России Тверь» на частоте 93,5 FM.
2: «Радио России» – главное радио страны. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
7: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
2: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада» по средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда.
0: Радио России. Медвежьи повадки. В авторской программе Николая Мамалашвили «Ни пуха, ни пера».
8: Медведь находит овсяное поле. Когда охотники сеют, он пришел, нашел это поле. Он уже от него никуда не уходит. Он лежит 100 метров или прям в самом поле, или на краю этого поля. Это его еда. Зачем уходить и двигаться?
0: Гости выпуска – писатель Валерий Кузенков и журналист Алексей Беляков. В воскресенье в 21:35 по Москве и в 23:35 по времени Екатеринбурга.
2: Каждую пятницу автор и ведущий программы «Аурум Нутили» Дмитрий Чернов приглашает послушать и оценить новую музыку современной России.
9: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
10: С 5 класса мечтала о своей группе.
9: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
2: «Аурум и Нутили». Слушайте в пятницу в 21:10 по Москве и в 14:10 по времени Южно-Сахалинска.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Атаки БПЛА со стороны вооруженных сил Украины на объекты инфраструктуры в России наносят определенный экономический ущерб, заявил Владимир Путин. Теперь подробнее об этом и других событиях. Боевые действия когда-нибудь закончатся, а санкции против России больше вредят тем, кто их вводит, заявил Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Президент добавил, что сейчас происходит переоценка, которая многих приводит к мысли о возврате к сотрудничеству с Москвой.
2: Что касается боевых действий, мы исходим из того, что они когда-то завершатся, и, безусловно, завершатся при достижении нами поставленных перед собой целей. А что касается санкций, я не знаю, санкции же больше вредят тем, кто их вводит. Вот есть какой-то ущерб от санкций? Есть. Нас заморозили 300 миллиардов, а у нас сейчас уже свыше 500 миллиардов, если в долларовом эквиваленте считать. Нам заморозили 300, а у нас уже свыше 500. Ну, вот вам результат. Ущерб нам наносят? Наносят. А кто применяет эти санкции? Есть у них ущерб? Ну, конечно, еще какой. По разным оценкам, от 1,5 до 2,5 триллионов евро в еврозоне ущерб от введения санкций против нас. Но вот сейчас происходит переоценка вот этой ситуации. И эта переоценка многих приводит к мысли о том, что, может быть, лучше возвратиться к сотрудничеству с российскими партнерами. Мы внимательно будем за этим смотреть. Если уходившие от нас, с нашего рынка, наши партнеры 2-3-летней давности здесь не наследили сильно, не нахамили, мы будем приветствовать их возвращение. Но без всякого... А такие уже есть. Интересанты, да, есть, они хотят. Но будем исходить, конечно, из интересов отечественного бизнеса при этом.
1: Атаки БПЛА со стороны вооруженных сил Украины на объекты инфраструктуры в России наносят определенный экономический ущерб, но серьезный бизнес ориентируется на долгосрочную перспективу, также заявил президент.
2: Эти атаки, конечно, ничего хорошего с собой не несут. Более того, они наносят нам определенный ущерб. Но когда инвесторы принимают инвестиционные решения, они оценивают всю совокупность рисков. Я вчера говорил на встрече с вашими коллегами, с руководителями информагентств. Для нас это означает только одно, что мы должны укреплять свою безопасность, укреплять систему противоракетной обороны, ПВО укреплять, и мы будем это делать. Но бизнес, особенно такой серьезный, ориентируется на длительную перспективу историческую. И главным образом... прежде всего ориентируется на экономику, в которую собирается инвестировать. Мы вот говорили о том, что происходит в российской экономике. Мы констатируем, что наблюдаем снижение роста валового внутреннего продукта и некоторые другие вещи. Но все это мы делаем сознательно для укрепления базы, здоровья, если позволите, так сказать, российской экономики. Макроэкономических показателей мы сознательно идем на охлаждение экономики. И не сегодня, хочу вас заверить в этом, ни в ближайшей перспективе никаких угроз мы не видим.
1: Владимир Путин подчеркнул, что Россия будет укреплять собственную безопасность, уделяя особое внимание усилению системы ПВО. Президент заявил, что ВСУ совсем потеряли голову, нанося удары по Запорожской АЭС. Он отметил, что ветер может подуть и в Европу. Завершил свою работу 29-й Петербургский международный экономический форум. Его посетили делегации из более чем 100 стран. Тем временем зарубежные СМИ пестрят заголовками о выступлении Владимира Путина на пленарной сессии, в котором президент осветил десятки тем. Подробности у Елизаветы Храмцовой.
3: Ключевой российский экономический форум внимание политических комментаторов привлекает не меньше, чем бизнес-аналитиков. И те, и другие уже который год описывают глобальные изменения. Деловая сфера не может не реагировать на стремительно развивающиеся события. И вот уже американское радио NPR о речи президента России сообщает, Путин продвигает новый мировой экономический порядок на форуме в Петербурге. Равноправное сотрудничество и поворот мира к мультиполярности. Такие сигналы в выступлении Владимира Путина услышал сделала египетская пресса. Выводы западных медиа из тех же слов уже тревожные. Германская Handelsblatt и американское агентство Associated Press обращают внимание на призыв Москвы создать новую финансовую архитектуру в мире, ведь доверия западным платежным системам и валютам больше нет. К тому же брюссельская бюрократия проводит недальновидную агрессивную политику, которая лишь способствует нестабильности. Эту часть речи Владимира Путина выделила Berliner Zeitung. Так называемую «большую семерку» по целому ряду экономических показателей уже давно превзошла группа БРИКС. И если индийские медиа пишут об этом с гордостью, подчеркивая растущую роль глобального юга на мировой арене, уходящей на второй план Европе приходится подбирать слова, чтобы уменьшить очевидный масштаб происходящего. О том, что без сотрудничества с Западом возможно экономическое развитие, наконец задумались британские издания. Впрочем, их аналитика все же не лишена надежд на крах России. Репортер коллег не подвел и рассказал о цифрах, давно опубликованных, и о вызовах, в том числе публично упомянутых президентом России.
4: Здесь, на флагманском ежегодном экономическом форуме Владимира Путина, рост – центральная тема. Проблему в экономике теперь невозможно игнорировать.
3: В том, что Россия не игнорирует вызовы, с которыми сталкивается в том числе и в экономике, весь мир видел в многочисленных трансляциях из Петербурга. Тот же Sky News и другие зарубежные медиа выступления Владимира Путина показывали целиком на своих страницах в видеохостингах. Сигнал передавали российский синхронным переводом от сотрудников МИД.
5: Так и знал, что в этом месте обязательно... Реакция зала будет.
3: Да. Корреспондент немецкого ЦДФ президент России, очевидно, не слушал ни в переводе, ни в оригинале. Заявление Владимира Путина об уровне инфляции, доля рубля в экспорте, товарообороте внутри БРИКС, о пороге выручки бизнеса для уплаты НДС прошли мимо его ушей. Немецкому зрителю показали лишь фрагмент, в котором глава государства сравнивает динамику российской экономики и стран еврозоны. Предлагается поверить, что форум собрали ради одной только Украины. Попытка Киева перетянуть внимание на себя и ответ Владимира Путина о бессмысленности встречи с Зеленским стали самыми обсуждаемыми в западных медиа темами. Задавшись вопросом, может ли война закончиться, Нью-Йорк Таймс приходит к выводу, что боевые действия, вероятнее всего, будут продолжены. Wall Street Journal пишет, на российском Давосе Путин призвал своих солдат продолжать битву. На каких условиях конфликт может быть остановлен? Президент России заявлял уже не раз, включая ПМФ этого года. Это традиционно не влияет на людей, которые слышат только то, что хотят услышать. Елизавета Храмцова, Вести.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
6: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российская теннисистка Мира Андреева обыграла представительницу Польши Майю Хвалинскую в финале открытого чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 6-3-6-2 в пользу Андреевой, и спортсменки провели на корте 1 час 22 минуты. Андреева впервые в карьере стала победительницей турнира «Большого шлема». Спортсменке 19 лет, она стала третьей в списке самых юных чемпионок турниров «Большого шлема» в 21 веке. Моложе в момент завоевания трофея были только россиянка Мария Шарапова и британка Эмма Радукану. Еще одна представительница России Алиса Октябрева обыграла китаянку Сунь Синьчжань в финале юниорского Ролан-Гарос. Встреча завершилась со счетом 6-2-6-1. Октябрева впервые в карьере стала победительницей юниорского турнира «Большого шлема». Ранее директор клуба спортсменки «Спарта» Мирослав Малый заявил, что 17-летняя Октябрева летом получит гражданство Чехии. Россиянин Андрей Василевский из клуба «Tampa Bay Lightning» второй раз стал обладателем награды лучшему вратарю регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Визина Трофи». Об этом сообщается на сайте организации. Василевский по итогам голосования набрал 114 очков. Второе место занял

0: О прогнозе на 7 июня в Челябинске будет плюс 24, в Сатке около 18, тепла, пройдут дожди, в Южно-Сахалинске плюс 12, без осадков. В Петербурге в воскресенье местами возможны дожди, днем будет плюс 22 градуса, в Москве без осадков и днем около 27 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 15 градусов, давление немного выше нормы, 752 миллиметра ртутного столба.
1: Радио России. Люди. Presens Historicum. Настоящее историческое. С Натальей Бехтиной. Presens Historicum.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Это проект «Настоящее историческое». Великий немой, потом не немой, а получивший голос. Всякие шутки есть по этому поводу, особенно хорошо шутили по этому поводу Ильф и Петров, про то, что немого кино уже нет, звукового еще нет. Тем не менее, 100 лет назад в Москве появился музей кинематографа, хотя самому этому прекрасному искусству гораздо больше времени. Но 100 лет музею – это такая дата, о которой, мне кажется, совершенно уместно и стоит поговорить. С этой целью мы пригласили к нам в студию директора музея кино Ларису Вячеславовну Баженову. Она уже в студии. Добрый день. Здравствуйте, Лариса Вячеславовна.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Ну вот 100 лет. 100 лет музею, который, надеюсь, беспристрастно, или наоборот, вы меня поправите, пристрастно отображал и отображает историю советского кино. И только ли советского? Вот расскажите, что у вас замечательного к сегодняшнему дню?
3: Знаете, говорят, улыбайтесь, это всех раздражает. У нас вообще все хорошо. Тем более год юбилейный.
2: Я очень рада за вас, это прекрасно.
3: И год юбилейный. Вы, если позволите, все-таки хотелось бы немножко сказать о столетии, почему мы настаиваем на том, что эта дата все-таки именно в этом году. Ага. Основатель музея был известный киновед и режиссер Георгий Моисеевич Болтянский. И вообще этот вопрос о создании киномузея он поднимал еще с 1922 года. Есть огромное количество документов, которые об этом свидетельствуют. Он просто бился, сражался за этот музей как лев. И вот 9 марта 1926 года протоколом Наркома просвещения было принято решение о создании киномузея при Государственной академии художественных наук. Поэтому вот эту дату 9 марта 1926 года мы считаем своим днем рождения. Почему важно сосредоточиться на том, что именно это 26-й год? Нас долго вводили в заблуждение и говорили о том, что все-таки музеи и синематеки мировые появились раньше. Вот теперь я совершенно ответственно заявляю, это не так. Мы первый в мире музей кино, который был создан в 1926 году. Понимаете, как наши предки заботились? Они понимали, что этот вид киноискусства очень важен, как он влияет на умы и сердце массового населения, массового зрителя. Именно поэтому такое внимание уделялось сбору информации, изучению всего, что связано с искусством кинематографа. Поэтому, да, год юбилейный, у нас большая юбилейная программа, и, в принципе, стартовала она еще в декабре 25-го года. Мы решили открыть свой юбилей красиво, и на исторической сцене Большого театра отпраздновали юбилей фильма «Броненосец Потёмкин», премьера которого состоялась в 1925 году на исторической сцене Большого театра. Именно музей кино совместно с Росконцертом и Большим театром вновь через такое количество лет вернул фильм на историческую сцену Большого театра. Мы были удивлены, но билеты просто разошлись буквально за 1-2 дня. Хотя вроде бы и фильм старый, но представляете, историческая сцена, фильм Сергея Михайловича Эйзенштейна, опять это красное пятно движущееся, этот флажок раскрашенный.
2: Флаг.
3: Да, именно та версия, которая демонстрировалась в Большом театре, и подсводный оркестр, симфонический оркестр Большого театра. Это, конечно, было событие.

0: так вот мы стартовали красиво свой юбилейный год.
1: Ну, я думаю, что такой красивый и мощный старт имеет, наверное, и такое же интересное продолжение. Не будем сейчас вдаваться в подробности того, как сегодня живут кинотеатры, кинопрокат, действительно ли так стали много ходить в кино, как раньше ходили, но все равно поход в кино, любимое кино, любимый фильм, любимые артисты, это же все равно всегда привлекает. А вот история того, как этот фильм снимался, как создавался, как писался, какие были там сложности во время съемок, например, это все предмет вашего изучения и вашей экспозиции?
0: Да, безусловно. Не всегда это можно увидеть в экспозиции, потому что экспозиции бывают разнонаправленные. Бывает у экспозиции более научная концепция, такая углубленная для профессионалов, да? А бывает, ну, более поверхностная для массового зрителя, потому что вникать в тонкости сценарного искусства или совсем уж режиссуры не всегда интересно прям вот всем посетителям. Поэтому стараемся как бы на внешнюю сторону экспозиции позиции выносить красоту, что называется, да? А если кто-то хочет углубиться, обычно это дополнительная информация, которая спрятана либо в планшеты, либо в тачскрины, либо в QR-коды. То есть для тех, кто хочет погрузиться, те имеют эту возможность. Но да, конечно, именно это мы изучаем, изучают наши сотрудники. И этот год, он прекрасен не только нашими юбилеями, он богат юбилеями прекрасных актеров и режиссеров. Это и Михаил Ильич Ром, и Георгий Александрович Юматов, и Герасимов, и Инна Владимировна Макарова, и Леонов, и Евстигнеев. Очень много юбилеев Евстигнеев, в этом году, да, очень. Да. Поэтому Музей кино принял решение. У нас в основном помещении выставочном есть такой, ну, назовем его балкон, да, такой эрмитажного плана. Мы решили сделать в этом году вот эту зону, посвященную юбилярам. Она так и называется, юбиляры. Вот там уже был Михаил Ильич Ром, сейчас Георгий Александрович Юматов, и следующая экспозиция будет открываться, посвященная Сергею Аполлинариевичу Герасимову. И мы делаем небольшие экспозиции, очень концентрированные. Плюс обязательно в наших кинотеатрах музейных показывают фильмы с участием этих актеров или фильмы этих режиссеров. И вы знаете, удивительно, Музей кино – удивительное место. Когда мы показываем прокатное кино, очень плохая посещаемость. Как только мы показываем историческое кино, архивное кино, у нас посещаемость в разы, в 5-6 раз, может быть, больше. То есть люди уже привыкли, что Музей кино – это все-таки про историю. И нам это приятно. Значит, все-таки основную свою миссию мы выполняем.
1: Не знаю, корректен ли будет вопрос, а зачем вы показываете прокатное кино?
0: Ну, вы знаете, ну нельзя говорить о кинематографе, заканчивая просто периодом распада Советского Союза. Мы не берем прокатное кино, все, которое идет в прокате. Мы все-таки избранно к этому относимся. Более того, я считаю, что и не только я, и наши сотрудники тоже, и люди из кинематографа, у нас великолепная документалистика, просто великолепная документалистика. И мы делаем тематические показы. Ну, послушайте, ну, старый фильм, ну, достаточно старый, получил огромное количество призов «Медведи Камчатки». Четыре года снимался. Ну, если люди не могут, не имеют возможности побывать там, почему бы им не посмотреть все-таки? Великолепная работа. Огромное количество фильмов про Арктику, там, где основная масса наших посетителей никогда не будет. Исторический фильм. Документалистика прекрасная, поэтому мы и документальное кино показываем. И из художественного стараемся выбирать.
1: А что касается истории кино, вы как-то свою экспозицию тоже временным образом как-то устраиваете? Ну, вот юбилей актеров, да, или какая-то там годовщина выхода какого-то фильма, такая круглая или заметная. И что надо знать и что уметь, чтобы работать в вашем музее, чтобы быть экскурсоводом, сотрудником вашего музея, научным сотрудником? Что надо знать и уметь?
0: Ой, ну вы прямо сейчас такую болезненную тему затронули. Это вот второй вопрос,
1: правда?
0: Я на него обязательно отвечу.
1: Да.
0: А на первый скажу следующее. Как у любого музея, конечно, существует проблема нехватки выставочных площадей. У нас 7 выставочных площадей, из которых на сегодняшний день 2 под постоянными экспозициями. Это кабинет Сергея Михайловича Эйзенштейна, это постоянная экспозиция, и лабиринт истории. Но как раз именно потому, что в этом году Музею кино 100 лет, экспозиция, которая уже почти 10 лет, лабиринт истории, будет полностью обновлена. То есть не в смысле заменены предметы, это мы

0: делаем регулярно, потому что экспонировать можно разные виды предметов, разное количество времени. А вот она полностью будет разобрана и сделана совершенно другая экспозиция. Называться она будет «Тайны белого полотна 24/100». Ну, понятно, 24 кадра, 100 лет музею. И будет она сделана по другому принципу. Если сейчас «Лабиринт истории» стоит по принципу десятилетий кинематографа, по десятилетиям, то сделана она будет по принципу профессий. Мы хотим показать, что искусство кинематографа – искусство коллективное. Какой труд, какие профессии существуют в кинематографе, даже те, о которых знают немногие. Хочется рассказать о людях, которые остаются за кулисами. Поэтому в декабре месяце этого года мы надеемся, что мы свой юбилейный год красиво завершим, закольцуем как бы вот такой большой новой экспозицией «Тайны белого полотна». Будем всех приглашать на открытие. А что касается, кто у нас может работать, к сожалению, мы сталкиваемся, в общем, с проблемой поиска кадров, потому что, конечно, основной у нас поставщик кадров – это Всесоюзный государственный институт кинематографии имени Герасимова, это наши соседи в ГИК, это киноведы и кинокритики, но тенденция последнего времени, что молодежь, которая заканчивает этот факультет, совершенно не хочет работать в государственных структурах. Они хотят быть на удаленке, они хотят быть не привязаны к 5-2, а мы федеральный музей, поэтому из песни слов не выкинешь. У нас 5-дневная рабочая неделя. Ну, то есть музей-то работает 7 дней, но администрация работает 5 дней, а все, кто с Восточной зоны, 2-2. И, в общем, это очень сложно. Очень сложно. Мы все-таки кого-то, да, привлекаем, и у нас есть молодые киноведы и в выставочном отделе, и в фондах. В принципе, еще у нас в штате есть историки, кто заканчивал исторический. Искусствоведы. Конечно же, они все повышают квалификацию по истории кинематографа. Ну, есть такая проблема, действительно. Она существует. Проблема кадров существует.
1: Кадры, да. Это, конечно, существует, безусловно. Но мне кажется, да, вот есть такое отношение к музею. Ну, это такая тихая заводь, там, это вот ходить, вводить экскурсии разнообразной публики, иногда равнодушной, иногда слишком любознательной, с дурацкими, простите за выражение, вопросами. Сложная работа, сложная и, безусловно, очень благородная. И я вам желаю всячески, чтобы после, может быть, нашей встречи в эфире, после того, как прозвучит наша программа, прям побегут к вам молодые люди, захотят работать.
0: Спасибо большое. Но я хочу сказать, что лицо музея очень изменилось, очень. Когда я приходила в музей 12 лет назад, я тоже, когда мне предложили, думаю, боже мой, музей, это вот эта архивная пыль, где я, где музей? Все очень изменилось. Музей стал настолько живым организмом, что, чтобы это понять, нужно просто в него пойти. Сейчас нет уже этих пыльных экспозиций. Все живет, все двигается, мультимедиа, проекции, 3D, куча всяких технических штук. При этом экспозиция не теряет по своей научной составляющей. Наш музей очень любит молодежь. Мы принимаем активное участие в программе «Музей, парки, усадьбы», и у нас очень много молодежи. Нас просто обожает молодежь, именно потому, что мы стараемся выстраивать экспозиции, скажем так, очень редко прямо кинематографические, они скорее около кинематографические. Например, сейчас, и, кстати, рекомендую ее посетить, потому что в ближайшее время ее тоже не будет. Это временная экспозиция «Последнее лето детства». Ее очень любят возрастные люди и молодежь, потому что для молодежи интересно, она интерактивная. Я просто слышала возгласы на экскурсии, говорят, ой, бабушка, это что, вот вы так жили в пионерском лагере? Ну, то есть это связь поколений. Приходят с семьями, приходят иногда и с бабушками, и они действительно рассказывают им, как все это было. Молодежи интересно, потому что они от этого сейчас далеки, они это могут увидеть только в кино, а там очень много декоративной части, это можно пощупать, поваляться на сеновале, пощупать руками, понажимать кнопки, запустить змеи. Но вот эта экспозиция сейчас закроется, и станет там тоже прекрасная экспозиция с провокационным названием «Что под платьем у королевы?». Вот такая вот экспозиция, которая будет посвящена...
1: А что?
0: Да, она будет посвящена художникам по костюму.
1: Художникам по костюму.
0: Да, художникам кино по историческому костюму. И рассказывать мы будем об историческом костюме. Во-первых, там будет красная дорожка, будет подиум. Мы покажем перекличку исторического костюма с современной модой. Плюс мы отшиваем копии костюмов из кино, чтобы можно было их тоже потрогать и посмотреть, как же все-таки одевались эти корсеты, куда подкладывались эти подушечки, как фиксировались гольфы под вязочками. Поэтому она называется «Что под платьем у королевы».
1: Хотела спросить, в какой степени связаны вы, ваш музей, с хранилищами кинофильмов?
0: Юридически мы не связаны никак, не считая только того, что у нас одна ведомственная организация. Над нами это Министерство культуры Российской Федерации. Но, конечно же, мы связаны соглашениями о сотрудничестве, потому что мы не можем без них существовать. Так или иначе, фильмы хранятся там, а наша выставка всегда сопровождается показами. Мы получаем у них копии этих фильмов, и если у них права, значит, и права. Если права не у них, то у кино студии, у которых права на эти фильмы. Мы часто работаем в тандеме, да, в общем, не то, что часто, а, наверное, все выставки при поддержке Госфильмофонда у нас. Вот просто все. Вот. Это красивая компиляция, это красивое сотрудничество. Собственно, как и со всеми киностудиями, и с Союзмультфильмом, и с Мосфильмом, и с киностудией Горького, и с Ленфильмом. У каждой студии своя ситуация с точки зрения прав и хранения наследия. Но вот с Союзмультфильмом мы друг без друга тоже не можем, потому что они в основном хранят. То есть у них права, а у нас предметы, из которого этот мультфильм делался. Поэтому если они делают выставку, они обращаются к нам. Если мы делаем выставку, мы обращаемся к ним за правами. Карен Георгиевич Шахназаров тоже всегда идет нам на встречу музея кино. Вот, кстати, последняя большая совместная работа Мосфильма, музея кино и Госфильмофонда, и киностудии «Вертикаль». В этом году юбилей не только у нас. Еще прекрасный юбилей, 90 лет Станиславу Сергеевичу Говорухину. Указом президента этот юбилейный год разработано огромное количество мероприятий по празднованию. Была выставка, которую мы совместно делали в Госдуме, потому что Станислав Сергеевич почти 25 лет служил, да, в Госдуме, 11 лет возглавлял комитет по культуре Государственной Думы Российской Федерации. Вот была прекрасная выставка. Потом был большой концерт и выставка на территории Мосфильма, где у Станислава Сергеевича находилась киностудия «Вертикаль». Она и сейчас там находится. Сейчас мы открыли, и она еще стоит, выставка оригинальная, большая, великолепная, в Российской академии художеств Зураба Церетели, можно ее посмотреть. Чуть позже выставка совершенно другая, но тоже посвященная Станиславу Сергеевичу, будет открыта в парке «Зарядье», а также ряд кинофестивалей будет проходить, были говорухинские чтения. Мы открывали, я когда была в командировке в Хабаровске, езжала в ВГИК, в филиал ВГИКа, и там планшетная выставка, посвященная юбилею Станислава Сергеевича, тоже была представлена. Поэтому вот так мы сотрудничаем, и слава богу, надеюсь, что это так и будет.
1: Насчет того, кто к вам приходит, много ли молодых, много ли каких, вот мы все время говорим, вот старое советское кино, вот это кино. А по вашим наблюдениям, новое поколение что-то понимает вот в этом самом замечательном нами, нашими поколениями любимом кинематографе?
0: Не будем лукавить, я скажу то, что я думаю. Если молодежь целенаправленно не интересуется кинематографом, ну, грубо говоря, если есть же любители, да, вот которые сами погружаются, сами с удовольствием это смотрят, то нет, они не готовы смотреть эти фильмы, их нужно готовить обязательно. Но если их подготовишь к просмотру фильма, они смотрят это с удовольствием и потом продолжают смотреть советское кино. У нас был опыт, когда к нам обращалась компания «Росатом» и попросила для своих молодых менеджеров, это в основном до 35 лет молодежь, провести специальный сеанс, причем это было приурочено к 23 февраля, они говорят, сделайте какой-нибудь патриотический показ. Ну, понимаете, вообще тема сама по себе прекрасная, но с ней надо работать аккуратно. Если махать шашкой, как Чапаев, то скорее это вызовет отторжение, нежели чем притяжение. Я задала вопрос, я говорю, как вы думаете, а какой фильм лучше показать? Мне говорят, офицеры. Прекрасный фильм, вообще бесспорно, но его по телевизору постоянно показывают, и по всем каналам. Там пойду-ка я посмотрю, как будет проходить этот кинолекторий. Это было у нас во втором помещении на каретном ряду. Там у нас 109 посадочных мест, то есть маленький такой очень кинозальчик. Но так или иначе, там было где-то порядка 70-80 человек от Росатома. Действительно, молодежь там 25-35, вот такой вот период. Достаточно воинственно настроены. Они же сейчас свободны, они могут любые вопрос задать, если им что-то не нравится, они могут встать и уйти. С одной стороны, наверное, это правильно, что они такие свободные, с другой стороны, но все-таки культуру поведения никто не отменял, это, ну, опять же. И, собственно, фильм «Офицеры». Стали с ними разговаривать перед фильмом, и потом после фильма. Вы помните, он двухсерийный, он достаточно долго идет. Да, и показывали мы старую версию, да, черно-белую. Да, да, да. После того, как с ними поговорили перед фильмом, был живой интерес к просмотру, что потом началось. После того, как фильм закончился, мы еще через 2 часа еле вывели из кинозала. Мальчишки кричат: «Так не бывает, так не может быть». Девчонки кричат: «Нет, бывает, мне бабушка рассказывала». То есть их цепляет. Понимаете, как бы ни менялась жизнь и как бы ни менялись люди, вот это... То, что внутри, оно никуда не исчезает, оно остается. Все хотят любви, все хотят поддержки, все хотят чистоты отношений и все равно хотят нравственности, какую бы внешнюю маску они не пытались на себя надеть.
1: Интересный пример. Спасибо, что вы его привели. Будем, как говорится, ориентироваться на это. Ну и еще о каких-то таких ваших сногсшибательных проектах в год вашего столетия.
0: Во-первых, я всех приглашаю. Не так давно мы открыли выставку «Ремесло отважных» или «Смелые люди». Это наш совместный проект с гильдией каскадеров, Союз кинематографистов Российской Федерации. Это было прекрасное открытие, когда каскадер по красной дорожке горел и ехал на самокате, на электросамокате. Было очень красиво. Эта выставка действительно собрана нами совместно. Мы благодарны очень гильдии каскадеров, потому что очень много экспонатов представлена именно гильдией каскадеров. Кстати, там вы сможете увидеть прекрасный мотоцикл, красный, из фильма «Бриллиантовая рука», на котором они поехали на рыбалку. Это дали нам каскадеры. Вы там сможете увидеть шлемы каскадеров, костюмы каскадеров, машины каскадеров, мотоциклы, призы. Кстати, представлены там, и международные в том числе, потому что эта профессия, с одной стороны, остается за кадром, но, с другой стороны, именно благодаря каскадерам все фильмы становятся более привлекательными, в том числе для молодежи. Мы получили грант президентский культурных инициатив и в ближайшее время начнем застраивать выставку «Кино, рожденное льдом и мужеством». Это про освоение Арктики. Причем хотим взять более такой длинный период и начнем прям с поморов. Потому что о поморов тоже снималось много художественных фильмов, плюс есть очень много документальных фильмов. И да, переплетено там все будет, и документальная съемка, кстати, современная в том числе. Что у нас еще откроется? Выставка художника Ливана Шенгели. Это мы тоже будем открывать в Российской академии художеств. Вот Иго Ворухин. Тоже неудивительно, потому что он был членом академии, почетным членом академии. И Ливан Шенгели, художник, который много работал с кинематографом. Просто у нас не только его работы, связанные с кинематографом, но и полноценные живописные работы. Поэтому мы вот тоже решили сделать это в Российской академии художеств. В Оренбурге мы прекрасную выставку будем открывать в рамках нацпроекта «Культура». Большая выставка путем кинопленки или «История страны через историю российского кинематографа». И, надеемся, в ближайшее время одноименная выставка откроется в филиале Государственного исторического музея в Туле. Плюс у нас большое количество мероприятий, прекрасных, красивых, которые нас ждет и на День семьи, любви и верности, и на День защиты детей. Мы сейчас активно сотрудничаем с московскими колледжами. Там очень талантливые ребята, хотя зачастую это совершенно не творческие колледжи. Например, автодорожный колледж, да? Но они объединяются, репетируют, подготавливают хоровое пение и танцы. И вот на 7 мая, перед 9 мая, на площадке музея кино, на улице перед музеем, была прекрасная акция, которая называлась «Вальс Победы». Три колледжа совершенно разных, девочки в белых платьях, танцевали вальсы Победы, и хор объединенный пел песни военных лет и песни из кинофильмов. Это очень красивая акция, вот сейчас мы ее будем продолжать в разных форматах. Поэтому очень много всего.
1: Обратите внимание, уважаемые слушатели, что Лариса Баженова в своих рассказах о работе музея кино очень часто употребляет слово «красивый». Ну, правда, это искусство, искусство кино, это, кроме всего прочего, искусство красоты, искусство, на которое радостно и счастливо бывает смотреть. Поэтому мы вас поздравляем с вашим столетием. Еще вам как минимум 100 лет такой же прекрасной жизни желаю. И приглашаем всех, приходите в музей кино, не пожалеете. Я благодарю нашу гостью, директора музея кино Ларису Баженову. Спасибо за внимание нашим слушателям. Встретимся скоро. Наталья Бехтина, Радио России.
2: Радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени.

0: Слабым, беспомощным ребенком родился я в мир. Но твой ангел растер светлые крылья, охраняя мою колыбель. С тех пор любовь твоя сияет на всех путях моих, чудно руководя меня к свету вечности. Славно щедрые дары твоего промысла явлены с первого дня и до ныне. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Брюн. Сегодня я хотел бы поговорить об авторе этих строк, авторе акафиста «Слава Богу за все», о митрополите Трифоне Туркестанове. Родился наш герой в миру Борис Петрович Туркестанов 11 декабря, 29 ноября по старому стилю 1861 года в Москве. Он принадлежал к грузинскому княжескому роду, восходящему к 15-16 векам. Его предок, Прангистан Туркестанишвили, был казначеем царя Кахети Вахтанга VI и сопровождал своего государя во время его путешествия в Россию к императору Петру I. Сын Прангистана, Баадур или Борис, в итоге перешел на русскую службу и остался в России. Отцом будущего митрополита Трифона был князь Петр Николаевич Туркестанов, матерью Варвара Александровна, урожденная Нарышкина. Мальчик с детства отличался слабым здоровьем, часто и сильно болел. Врачи опасались, причем серьезно опасались за его жизнь. И в неделе тяжелой болезни маленького Бориса мать нашего героя, Варвара Александровна, поехала на богомолье в подмосковную церковь святого Трифона. В наши дни это один из всего лишь 5 храмов 15 века на территории российской столицы. Там, в этой церкви, Варвара Александровна дала обет: если молитвами мученика Трифона мальчик выживет, она посвятит его церковному служению. И, если он захочет принять монашество, даст ему имя Трифон. И мальчик выжил, выздоровел. Известна история паломничества Варвары Александровны и маленького Бориса в Оптину пустынь. Когда они шли к келье преподобного Амвросия Оптинского, старец вышел, велел толпившимся у его дверей паломникам расступиться со словами: «Дайте дорогу, архиерей идет». Речь шла о маленьком Борисе. Позднее, на протяжении первых лет своей монастырской жизни, Трифон будет служить под руководством преподобного Амвросия, помогая ему устраивать Шамардинскую, ныне Казанскую Амвросиеву, пустынь. В 1884 году, вопреки протестам и непониманию своих сверстников, родственников и семьи, молодой князь Борис уходит в качестве послушника в монастырь. В этом решении его поддерживала только мать. Он уходит в Оптину пустынь. Спустя 5 лет из Оптины он был направлен в качестве учителя на Кавказ, в Осетинское духовное училище. Там же, на Кавказе, только не во Владикавказе, а в Тифлисе, в семинарской церкви, князь Борис Петрович Туркестанов принимает монашеский постриг с именем Трифон, в честь мученика Трифона во исполнение моленного обета матери. На следующий день, в первый день нового 1890 года, монах Трифон был рукоположен в иеродиакона, а спустя 5 дней, 6 января, в иеромонахи. В 1891 году заканчивается пребывание иеромонаха Трифона на Кавказе. Он возвращается в родную ему, Первопрестольную, и поступает в Московскую духовную академию. Примечательно, что в годы академической учебы князь иеромонах принял на себя послушание в качестве тюремного священника. В 1895 году, после окончания академии и получения степени кандидата богословия, иеромонаха Трифона направляют на Дон в качестве смотрителя Донского духовного училища. Спустя 2 года он возвращается в Сергиев Посад, где его назначают ректором Вифанской духовной семинарии, при Спасо-Вифанском монастыре Троицсергиевой лавры. Спустя еще 2 года архимандрит Трифон становится ректором Московской духовной семинарии. Первого июля 1901 года в Успенском соборе Московского Кремля была совершена архиерейская хиротония Трифона Туркестанова, ставшего епископом Дмитровским, первым викарием Московской епархии. С этого же момента он становится управляющим Богоявленским монастырем, известным своим великолепным розовым Нарышкинским барочным храмом, который и поныне возвышается за торговыми рядами и хорошо виден как с Красной, так и с Театральной площади. На протяжении 13 лет епископ Трифон помогал управлять Московской епархией, пережив со своей паствой и Первую русскую революцию, и начало Первой мировой войны. С началом войны епископ Трифон, несмотря на свой сан, оставляет свое служение в Первопрестольной и уходит на фронт в качестве простого полкового священника. Свое служение на фронте в составе 168-го Миргородского полка он написал в дошедшем до нас дневнике. Он совершил 2 продолжительные поездки на фронт. В 1914-15 годах на Северо-Западном и Западном фронте, в 1916-м на Румынском. Эти поездки окончательно подорвали его и без того слабое здоровье. В 16 году епископ Трифон подал прошение об уходе на покой. Местом его пребывания стал некогда основанный патриархом Никоном Новый Иерусалимский Воскресенский монастырь. С восстановлением патриаршества осенью 1917 года епископ Трифон входит в ближний круг патриарха Тихона. Святитель Тихон возводит его в сан архиепископа и переводит в Донской монастырь, который станет местом пребывания, а затем и заточения для самого патриарха. Пятого мая 1918 года в Успенском соборе Московского Кремля была совершена последняя в советской истории этого храма литургия. И возглавил это пасхальное богослужение именно архиепископ Трифон Туркестанов. Именно так, словно бы в момент этой пасхальной литургии, валом, праздничном облачении его изобразил на своей картине «Русь уходящая», неоднократно видевший его художник Павел Корин. Примечательно, что несмотря на то, что он носил сан митрополита, Трифон Туркестанов никогда не был правящим архиереем. Всю свою жизнь и служение он был викарным архиереем, епископом-помощником в Москве. Это был тихий и скромный ангел московских и подмосковных храмов. Приставился митрополит Трифон 14 июня 1934 года. Погребен он на 23-м участке Введенского кладбища. Тело святителя в разгар атеистического гонения на церковь, ничего словно бы не боясь, сопровождали буквально тысячи людей. Когда на землю сходит закат, когда воцаряется покой ночного сна и тишина угасающего дня, я вижу твой чертог под образом сияющих палат и облачных сеней зари, огонь и пурпур, золото и лазурь. Пророчески говорят о неизреченной красоте твоих селений. Торжественно зовут. Пойдем к Отцу. Слава тебе в тихий час вечера. Слава тебе, излившему миру великий покой. Слава тебе за прощальный луч заходящего солнца. Слава тебе за отдых благодатного сна.
1: Россия. Обстоятельства времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радость или грусть нас ждут потом.
2: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
1: Радио России. Главное радио страны.
4: Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
5: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
4: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. На правах рекламы.
6: Стоит лишь начать терять память, пусть и постепенно, чтобы осознать, что из нее и состоит все наше бытие. Жизнь вне памяти – не жизнь. Здравствуйте. Это слова знаменитого испанского кинорежиссера Луиса Бунуэля, чья мать страдала старческим слабоумием. Тема эта актуальна и болезненна для семей, в которых есть пожилые люди с возрастными нарушениями памяти. Специалисты называют эту болезнь деменцией. В народе же она именуется старческим маразмом. Что делать и можно ли помочь этим людям, мы, надеюсь, узнаем у нашего эксперта Ольги Пловцовой. Вам слово, Ольга.
7: Здравствуйте. Проблема, которую вы озвучили, действительно очень серьезна. Постоянная забывчивость. Вышли из комнаты зачем-то и забыли.
6: Точно. Я обычно возвращаюсь на то же место и сразу вспоминаю.
7: Это хорошо, что вспоминаете, но не игнорируйте этот звоночек. Есть и другие признаки, на которые нельзя не обращать внимания. Это невозможность сосредоточиться на простых вещах. Читаем книгу, а думаем о чем-то другом. Забываем самые простые слова, постоянно испытываем сонливость. Все это является основанием предполагать, что у человека начальные признаки деменции, то есть снижение мыслительных функций, внимания, памяти и интеллекта. Довольно быстро это может привести к полной утрате связи с реальностью и способности к самообслуживанию.
6: В моей семье подобного, слава богу, пока не было, и контактировать с этим не доводилось.
7: А мне вот довелось, и поскольку это был мой свекор, в прошлом очень остроумный человек, душа компании, было особо тяжело видеть постепенное разрушение такой яркой личности.
6: От чего возникает эта болезнь?
7: С возрастом или по другим причинам в мозге нарушаются нейронные связи, обеспечивающие жизненно важные функции – речь, память, сознание. Со старением головного мозга рано или поздно может столкнуться практически каждый человек. Кто-то раньше, кто-то позже.
6: А в каком возрасте обычно это начинается?
7: Разнос по годам довольно большой. Первые признаки деменции могут проявиться уже к 60 годам. Могут и гораздо позже. А могут и сразу после 45.
6: 45? Так рано!
7: А вы как думали? Мозговые штурмы на работе, частые стрессы, вредные привычки, нездоровый образ жизни – все это может стремительно приближать деменцию. Да и наследственность играет не последнюю роль.
6: Какие главные признаки? Начало угасания мозга.
7: Ухудшение памяти, снижение живости ума, нарушение координации, трудности при обучении чему-то новому. Например, пользоваться современным телевизором или простейшим смартфоном.
6: А есть ли возможность встретить старость с ясной головой?
7: Ну, если хотите знать мое мнение, то из всех попыток мне больше всех импонируют японские.
6: О чем вы говорите?
7: Это биологически активный комплекс мозг-терапии. И это настоящий прорыв. Это уникальная возможность сохранить и усилить нейронные связи, улучшить память, когнитивные функции, работу мозга в целом. И это подтверждают результаты исследований японских ученых.
6: Они реально настолько успешны?
7: Не то слово. А началось все с того, что ученые из Киотского национального университета решили выяснить, почему долгожители в Японии гораздо больше, чем в других странах, в процентном соотношении. И все они в здравом уме и твердой памяти способны сами себя обслуживать.
6: И в чем разгадка?
7: В плазмологенах. Вижу вопрос в ваших глазах, поэтому сразу поясню. Плазмологены – это фосфолипиды, которые контролируют основные функции клеток головного мозга. В ходе исследований выяснилось, что те, у кого плазмологен был в дефиците, страдали старческим слабоумием. А у тех, у кого плазмологен был в норме, сохранена ясность мысли и прекрасная память. Стабильное психическое состояние.
6: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22*03. *22*03. Звонки по России бесплатные. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 0133. Или звоните с мобильного *22*03.
7: Более того, исследования показали, что большая часть плазмологена содержится в ткани головного мозга и нервах. Соответственно, его недостаток напрямую влияет на функции головного мозга и наше эмоциональное состояние, наше настроение. И японцам удалось получить экстракт чистого плазмологена из редкого вида морского моллюска. который и стал основой мозг-терапии.
6: Можем ли мы таким образом утверждать, что мозг-терапия – это и действенный, и безопасный продукт?
7: Без сомнения. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03.
6: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. А как именно японским ученым удалось доказать действенность мозг-терапии?
7: Только научно. Испытуемые от 45 до 80 лет были разбиты на две группы. У всех отмечалось снижение умственной активности. Одним давали реальный продукт, содержащий плазмалоген, мозг-терапия, а другим пустышку, плацебо. Плацебо не дал каких-либо результатов, а вот мозг-терапия продемонстрировал высокую действенность в 95% случаев.
6: Отлично. А как насчет побочных явлений?
7: Вредных – ноль, полезных – масса. Зачитываю. Улучшение памяти, прилив бодрости и энергии, увеличение уровня кислорода в крови, омоложение организма.
6: Блестяще. А что можно сказать о составе комплекса мозг-терапии?
7: Основной компонент я уже озвучила. Это плазмалоген. Перечислю его влияние на организм. Это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмалоген снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов.
6: А если перевести с научного на обычный язык?
7: Это значит, что при употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Забывчивость, рассеянность – теперь это не про нас. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Для пожилых людей особо отмечу, что действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации.
6: А что бы вы сказали родственникам пожилых людей, у которых, возможно, уже стали проявляться забывчивость, рассеянность, нарушение сна?
7: Скажу, что мозг-терапия может стать надежной поддержкой. Узнать подробности о комплексе мозг-терапия вы можете по телефону горячей линии 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03, *22 03. Звонки по России бесплатные.
6: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
7: Дайте возможность своим близким ощутить ясность мысли, насладиться быстротой реакции и жизнью в полной мере.
6: Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
7: Этот комплекс может стать шансом, который нельзя упускать. Кстати, его можно употреблять и тем, у кого таких ярких проявлений нет. Задайте себе вопрос, часто ли, выходя из дома, судорожно пытаетесь вспомнить, выключен ли утюг, свет, плита, закрыта ли дверь. Не оставляйте это без внимания, не теряйте времени.
6: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. *22 03. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
7: Даже если вы, находясь в приличном возрасте, чувствуете себя вполне здоровым, не стоит успокаивать себя тем, что так будет продолжаться и впредь. Почему бы не принять меры заранее? Сделать, так сказать, прививку от старения мозга? Добавить плазмалогена? В этом вам реально может помочь комплекс мозг-терапии.
6: А я обращаюсь к тем, у кого немолодые родители. Если вы заметили, что ваши родители или кто-то один из них стал более забывчив, рассеян, апатичен, невосприимчив к юмору, не оставляйте это без внимания.
7: Мозг-терапия – это плазмалоген в норме, а значит, нейронные связи крепче, память лучше, ум активнее, эмоции позитивнее. Мозг-терапия – это насыщение крови кислородом, это улучшение мозгового кровообращения, это прекрасный сон и повседневная активность. Мозг-терапи – это возможность сохранить здоровье, в том числе и головного мозга. Не теряйте время, получите подробную консультацию о продукте мозг-терапи.
6: Я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапи. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
7: При употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
6: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
7: Мозг-терапия – это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмалоген снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов. Мозг-терапия может стать надежной поддержкой.
6: Очень убедительно. Ну что ж, наше время заканчивается. Сегодня мы узнали, что мозг-терапия – это тот продукт, который способен поддержать ясность ума, твердость памяти и четкость действия. И помните, что наше здоровье в наших руках, и жить надо активной жизнью, полной эмоций, сколько бы лет нам не было. Здоровья всем! А напоследок я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные. *22 03. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
8: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Радио России.
9: Культурный вес.
10: Появилась вот эта тенденция: атлетическая гимнастика, культуризм. В далеком 62-м году были открыты первые спортивные залы в Лужниках. Вася Ливанов поднимал штанги. Там много было интеллигентных людей, художников очень много, артистов, потому что движение было очень сильное.
9: Заслуженный артист России Игорь Петрухин в программе «Три измерения». В воскресенье в 15.35 по Москве, в 14.35 по времени Калининграда –

«Наша трибуна» – шоу о спорте в новой реальности. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян разбирают не только голы, очки и секунды, но и рассуждают о том, как современные события переписывают правила игры. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам в 10.10 в Москве на частоте 101.5 FM.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Россия оценивает глобальные перемены не только как угрозы, но и как колоссальные возможности, заявил Владимир Путин. И 5 жителей ДНР, в том числе 2 ребенка, пострадали от атак ВСУ за сутки. Теперь подробнее об этих и других событиях. ВСУ совсем потеряли голову, нанося удары по Запорожской атомной электростанции, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Президент отметил, что ветер может подуть и в Европу. Говоря об использовании беспилотников на фронте, глава государства сообщил, что на поле боя паритет, на некоторых участках преимущество у России.
2: Что касается новых способов и средств ведения вооруженной борьбы, они постоянно появляются и постоянно международное сообщество пытается реагировать на это. Например, решение о неприменении пехотных мин и так далее. Но, к сожалению, многие страны отходят от этих договоренностей. И мы видим, как снабжаются украинские войска западными государствами, в том числе и этим видом оружия. Что касается современных средств, в том числе беспилотной авиации, к сожалению, да, это так, это новые реалии. И в основном, конечно, на Украину они поступают из западных стран, достаточно только заниматься сборкой, хотя пытаются там что-то разрабатывать сами, но мало что получается. Как на этом можно и нужно реагировать? Мы должны укреплять, как я вчера говорил на встрече с главами информационных агентств, укреплять нашу систему ПВО и сделать все для того, чтобы обезопасить территорию Российской Федерации. В этом направлении мы и работаем.
1: Владимир Путин обратился к российским военнослужащим, участникам спецоперации, после того, как заявил, что не видит смысла во встрече с Зеленским. Об этом лидер киевского режима попросил в так называемом открытом письме. Глава российского государства сообщил, что бегло видел послание Зеленского. Прокомментировал Владимир Путин и внимание Зеленского к его возрасту. Как отметил президент, главное не возраст, а дееспособность.
2: Он упомянул там, автор письма, о моем возрасте. Значит, что можно сказать? Конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции. И некоторые постарше меня. Главное, это не возраст. Это важно. Это на самом деле, безусловно, важно, но главное – это не возраст. Главное – дееспособность и работоспособность. И некоторые мои коллеги, которые, повторяю, постарше, они демонстрируют достаточную энергию. Хорошо они делают, плохо – это другое, это оценка политического характера, но в целом работают активно. Теперь обратил внимание на время пребывания у власти на выборных должностях. Это важный вопрос. Конечно. Но на выборы надо идти. Не бояться идти на выборы. И действовать всегда в рамках основного закона. Потому что если удерживать власть вне рамок Конституции, это называется узурпация власти. Это уголовное преступление. Поэтому не надо бояться. Надо идти на выборы. И всем бы посоветовал. Тем более, что на Украине говорили о том, что выборы предстоят скоро, и чего-то замолкли. Непонятно почему.
1: Петербургский международный экономический форум завершил свою работу. Его посетили делегации из более чем 100 стран. Тем временем зарубежные СМИ пестрят заголовками о выступлении Владимира Путина на пленарной сессии, в котором президент осветил десятки тем. Подробнее расскажет Елизавета Храмцова.
3: Ключевой российский экономический форум внимание политических комментаторов привлекает не меньше, чем бизнес-аналитиков и те,